0: эффекте ситуация будет еще более стабильной, потому что ожидаются поставки, в том числе импортного топлива, которое поможет рынку.
1: Какой прогноз?
0: Некоторое облегчение наступит в сентябре, поскольку закончатся в целом дачные поездки, активный туризм. Из года в год в сентябре начинается падение спроса на бензин, и пик этого падения приходится где-то на ноябрь. Поэтому если ситуация с работой российских НПЗ стабилизируется, в сентябре стоит ожидать улучшения ситуации, а октябрь уже будет таким достаточно спокойным. Но, опять же, все будет зависеть от того, насколько эффективно будут защищать НПЗ и насколько быстро в случае повреждений их будут вводить обратно в строй.
2: Впрочем, заключает эксперт, на этой неделе говорить о стабилизации еще рано. Не на всех АЗС есть топливо, очереди присутствуют от региона к региону, они разной длины, и проводить время в них приходится от получаса до двух часов и более. В Астраханской области продажу 92-го и 95-го бензина решили снизить до 30 литров в одни руки, чтобы увеличить время работы АЗС и количество заправленных машин в день. Многочасовые ожидания и дефицит топлива наблюдаются и в Ярославле. На некоторых АЗС тоже ввели ограничения на отпуск топлива. Не более 30 литров на клиента, сообщает портал Ярославль Ньюс. Жители связывают нехватку бензина, в том числе, с ремонтом на Ярославском МТЗ. Светлана Чередникова, Сергей Гордеев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Правительство поддержит бизнес после атак беспилотников. Селлеры, пострадавшие от ударов дронов по складам Wildberries, могут получить 12-месячную отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. На это могут рассчитывать компании и предприниматели, чей ущерб превысил 5% годового дохода. До конца текущего года для них также приостанавливаются налоговые проверки. Такие меры поддержки предусмотрены постановлением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Что думают о такой поддержке сами продавцы на маркетплейсах?
4: Бизнес говорит.
5: Продавец бытовой техники на Wildberries Артур Мустафин.
6: У меня ущерба, грубо говоря, на 500-600 тысяч по себестоимости. Получается, я попадаю под эту категорию, я не попадаю, я не могу понять. То есть, если по себестоимости, я не попадаю под эти условия. Да и многие никак не попадут, поэтому тут сложно определить вот эти 5%. А еще вот это то же самое, вот эти льготы. Вот, например, я на УСН нахожусь, у меня кредитов нет, да, я работаю свои деньги. Оборот у меня упал, потому что те товары, которые сейчас, грубо говоря, по ФБ я свожу, очень большой срок доставки, очень долго ждут, люди так долго ждать не хотят, наверное, многие отменяются заказы. Оборот у меня упал, грубо говоря, в 6 раз, в 7 раз. И, соответственно, УСН, у меня и налог маленькая сумма сейчас, и да, оборот маленькая сумма. По сути, эти льготы, они мне, ну, никакой пользы особо не принесут. Конечно, бы больше всего хотелось именно, чтобы деньгами помогли, и хотя бы какую-то рассрочку бы дали, например, возможность, например, ну, то же самое, беспроцентный кредит дать, например, людям, вот, государству, например, так, чтобы могли закупиться люди, потом, ну, использовать эти деньги. Не так, чтобы это было для них, ну, дополнительные обязанности, которые их бы дальше бы грузили. Потому что сейчас даже страшно закупаться. Ситуация такая, что делать особо не знаешь. Как бы думаешь, идти в найм уже работать или идти, например, что делать, как-то использовать по-другому, перестраивать, другой бизнес открывать.
5: Председатель совета директоров и управляющей компании «Космотекс» мембранная одежда Андрей Лошкарев.
7: Берем ситуацию. Селлер, у которого сгорело 80 или даже все 100% товара, который у него был. То есть весь его оборотный капитал был вложен в товар, который находился, например, на одном из складов. То есть он потерял все. Внимание, вопрос. Вот ему мера поддержки такая, как отсрочка налогов, она ему сильно поможет? Ответ – никак, потому что у него совершенно отсутствует оборотный капитал для того, чтобы он сейчас закупил новый товар, начал его реализовывать, получать от этого какую-то выручку и с этой выручки, например, платить те налоги, которые он должен уже заплатить и которые он заплатить не будет в состоянии, просто потому что у него не будет никакой выручки, никакого дохода. Вот в этом случае мне нравится пример наших киргизских товарищей, которые, посовещавшись примерно неделю, приняли решение о том, что селлеров и производителей, которые для этих селлеров производили товар в Киргизии и были связаны с Wildberries, их просто освободили от налогообложения до конца года. Вот эта мера поддержки была бы очень эффективной, очень действенной и очень востребованной и ожидаемой, безусловно, селлерами. Дальше это, безусловно, какие-то компенсации, либо субсидии, либо льготные кредиты, либо какое-то финансирование со стороны государства, которое реально помогло восстановить тот капитал селлеров, который был потерян.
5: сооснователь и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru Сергей Иванов.
1: Безусловно, то, что правительство принимает пакет мер поддержки для бизнеса, я воспринимаю позитивно. Пока даже не совсем, может быть, мы получили полную информацию о том, вообще, насколько эти меры поддержки будут применимы к нам, потому что вот эта цифра в 5% от годового оборота, это очень странная цифра. Она может трактоваться по-разному. Пока никаких объяснений я не слышал, потому что 5% от оборота только по Wildberries или только по нашему предприятию или по самому ИП, потому что у нас, например, на одной компании у нас очень много проектов. И что будет считаться в 5% оборота? Непонятно. Я считаю, что вот этих рамок, конечно, бы не нужно было устанавливать в 5%, а сделать просто для всех, тех, кто является селлерами, неважно, это ИП, ООшки, для всех сделать отсрочку настолько, вот насколько правительство предлагает. Это была бы честная, справедливая мера абсолютно для всех, кто продает на Wildberries и чьи товары, по данным Wildberries, пострадали при атаках на склады. Вот я считаю, так было бы более справедливо.
3: Ранее российский Forbes приводил мнение аналитиков, согласно которым ущерб селлеров от ударов по складам в Wildberries составил около 280 миллиардов рублей. Согласно постановлению правительства, поддержку окажут продавцам, пострадавшим от атак на склады только этого маркетплейса. Однако последние дни ВСУ стали атаковать и склады «Озона». Память – новое золото. Стоимость чипов памяти производства Южной Кореи за 3,5 года выросла в 12 с лишним раз. Килограмм таких микросхем стоит столько же, сколько 620 граммов золота и почти в 42 раза дороже килограмма серебра, почитало деловое издание Chosun Biz. Для сравнения, за то же время золото подорожало всего в 2,4 раза, а в деньгах килограмм чипов памяти сегодня стоит больше 92 тысяч долларов. Комментируя соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
8: В большинстве своем, да, это все вина искусственного интеллекта, а именно жадность производителей памяти. Потому что раньше была некая такая договоренность о том, что у нас три самых ключевых производителя памяти, это Samsung, SK Hynix из Кореи и Micron из США, они не продают больше 50% объема одному производителю. А здесь получилось так, что уважаемые компании продали намного больше памяти, чем это можно физически произвести, надеясь на то, что остальные столько не продали. Второй момент заключается в том, что китайские производители запустились. Есть у нас такой крупный игрок, которому даже Apple у них хочет закупиться, но США не разрешают у них покупать, правительство США, так же как Nvidia не разрешает у них покупать, так же как остальным производителям бренды, которых являются американскими, не разрешают покупать. Ну, читаем американские, понимаем японские, тайваньские, корейские и так далее. Поэтому только техника, электроника, которая китайская, типа Huawei, Xiaomi, они вот более-менее еще в каком-то адекватном пороге находятся. Все остальное выросло. Компьютерная техника будет дорожать, это касается не только памяти. Уже дорожают процессоры, уже дорожают сильно материнские платы, уже дорожают твердотельные накопители информации, SSD-диски и все, что с этим связано. Это ноутбуки, смартфоны, телевизоры, экшн-камеры и просто флешки с памятью, они тоже дорожают. Для простого пользователя самый лучший момент, чтобы что-то купить, это вчера, ну, на крайняк сегодня, потому что завтра уже будет дороже.
3: Максим Горшенин, соучредитель ассоциации 2620. По оценке Гартнер, выручка мировых чипмейкеров превысит $1.5 триллиона в этом году.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: У микрофона Сердар Авликулиев. Россия собрала уже более 100 миллионов тонн зерна с площади 27 миллионов 900 тысяч гектаров. Это свыше 65% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами, сообщили в Минсельхозе России. Собранного зерна достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности страны, говорится также в сообщении. Минсельхоз ждет заявок от аграриев на субсидирование железнодорожных перевозок зерна. На эти цели, как указывают ведомости, может быть выделено 10 миллиардов рублей. Замминистра сельского хозяйства Максим Боровой сообщил, что по ряду направлений тариф на железнодорожные перевозки будет субсидироваться полностью. С 18 июля такие субсидии действуют для Ростовской области. По словам Борового, уже есть заявки от аграриев Крыма, новых регионов и ряда других субъектов страны на перевозки в направлении Балтики и Каспия. 4 новых нефтегазовых месторождения открыли в России в течение первого полугодия 2026 года. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума сообщил глава Роснедр Олег Казанов. По его словам, среднее по запасам газа нефтегазоконденсатное Пугачевское месторождение находится в Оренбургской области. Остальные месторождения, мелкие по запасам нефти, были открыты на территории Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Акватория порта Мариуполя является готовым инфраструктурным хабом для науки и бизнеса, где передовые разработки могут воплощаться в коммерческое и оборонное решение. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Мурманске на пленарной дискуссии стратегической сессии по кооперации науки и бизнеса на тему «Морская робототехника». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Земля бесплатна, если обещаешь построить дом. Правительство рассматривает возможность предоставления россиянам участков под ИЖС, если граждане обязуются за 3 года построить на таком участке дом. Соответствующую инициативу озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин, но детали пока неизвестны, вопросов много. Иван Медведев подробнее.
10: Вопросы можно разделить на 3 блока. Что это за участки и где они находятся? Кто сможет претендовать на получение бесплатной земли под ИЖС? И что будет с участком, если дом не построить вовремя или вовсе? Правительство конкретики на эту тему еще не давало. С соответствующим запросом мы обратились к члену Думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Александру Якубовскому. И он в письменной форме ответил, что говорить о конкретных участках преждевременно. Правительство только анализирует неиспользуемые земли, которые потенциально можно вовлечь в этот проект. Кто может претендовать на такие участки, пока тоже непонятно. Так же, как не проработаны и вопросы ответственности за неисполнение гражданами обязательств по строительству дома. На данный момент уверенно можно говорить только о требованиях к самой постройке. За 3 года необходимо построить отдельно стоящий жилой дом высотой не более 20 метров и не более 3 надземных этажей, которые можно и нужно будет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать как объект недвижимости. На этом по конкретике все. Но как идея звучит интересно, хоть и с оговорками, говорит основатель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов.
11: Если брать территорию Московско-Ленинградской областей, 30-километровая зона, она фактически уже частная. Для Московской и Ленинградской областей это более 30 километров от города, а если брать другие регионы, больше там 15-20 километров от города. То есть это не пригород, это уже такой настоящий загород, откуда добираться на работу будет не очень комфортно. По нарезке, я думаю, что там будут выдаваться участки от 5-6 соток до 8 соток. Больше не будут давать, потому что земель, я думаю, большого количества не предвидится. И, соответственно, желающих будет много и нарезать будут по минимальной нарезке от 5-6 соток.
10: Но потенциальный спрос зависит не только от того, как далеко эта земля находится от города. Не менее важно, можно ли к участку нормально подъехать и есть ли там коммуникации. Свет, газ, вода. Или планируются ли они? Будут ли банки давать кредиты на строительство таких домов? Как именно они будут оформляться в собственность? И что будет, если за 3 года дом не будет построен по вине подрядчика или будет достроен не до конца? Это далеко не полный список вопросов к правительственной инициативе. О том, почему вице-премьер Марат Хуснуллин озвучил идею, не имея на руках готовых ответов, рассуждает руководитель отдела недвижимость Бизнес FM Валерия Мазганова.
12: Все последние годы ИЖС это был сегмент, который тянул строительную отрасль вперед. У нас уже последние несколько лет объемы строительства ИЖС превышают объемы строительства МКД застройщиками. Но, к сожалению, в последний год, прежде всего из-за изменений в ипотечной сфере, ну и в целом из-за общей экономической ситуации в ИЖС наблюдается очень серьезное падение. Прям не серьезное, а очень серьезное. Понятно, что как-то отрасль надо поддерживать. Вот отсюда рождаются эти идеи о бесплатной раздаче земли. Хотя, конечно, тут же вспоминается, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
10: Возвращаясь к теории, эксперты предположили, что при высоком спросе на такие участки приоритет при их раздаче, исходя из общей повестки, будет завязан на вопросах демографии. А пока, получается, поговорили о будущих детях, которые родятся в будущих домах, которые в будущем кто-то построит на бесплатных участках. С другой стороны, о бесплатных землях и просто поговорить приятно. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Роскошь или просто поиск альтернативы? В частных школах вырос спрос на поступление в старшие классы, однако в целом на рынке частного образования спад, говорят его участники. Что происходит с ценником? Подробности у Натальи Шашиной.
13: В этом году в частных школах заметно вырос спрос на поступление в 10 класс, делятся с Бизнес-ФМ директора учебных заведений. Туда охотно принимают старшеклассников. В отличие от государственных школ, где бывали проблемы с зачислением в 10. Во многих частных учреждениях нет ограничений по приему, кроме размеров класса, обычно до 15 человек. Однако в целом бума частных школ нет, а повышение цен минимальное. Все упирается в потолок платежеспособности родителей, рассуждает директор школы «Образование плюс» Алексей Соколов.
14: Наш основной клиент – это малый и средний бизнес, у которого ситуация тоже не фантастическая, и лишних денег у них нет. Они тоже начинают резать косты. Я не знаю, откуда взялась легенда о том, что в частном образовании можно заработать больших денег. Возможно, это идет из постковидного бурного роста онлайн-школ. Школа классическая, это в первую очередь педагогический коллектив. Достаточно большое, достаточно дорогостоящее здание. Маржа на выходе весьма-весьма низка. Сравнимо, наверное, только с ресторанным бизнесом. Выше 3-5% там подняться невозможно. Плюс есть особенность организационная. Школы — это некоммерческие предприятия, и никаких выводов, дивидендов и прибыли там быть не может.
13: В среднем россияне тратят на частные школы 34,5 тысячи рублей в месяц, говорится в исследовании «Дом Клик». В Москве эта цифра от 75, в Петербурге от 63 тысяч. И в этих городах частное образование дороже среднего платежа по ипотеке. Но и разница с государственной школой ощутимая, рассказывает управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский. Его дети учатся в Московской экономической школе.
15: Что касается удорожания, не критично, но дорожает. Наверное, это связано больше с вопросами инфляции. О размере сказать точно не могу. Насколько я помню, это где-то для младших 1 600 000, 1 700, а для средних где-то 2 по году. Это в зависимости от программы. Но есть очень много положительных моментов. С 5 класса у них экономика на серьезном уровне. С уже 2 класса 2-й иностранный язык, а 1-й иностранный с 1-го класса. Дети выходят очень серьезно подготовленные по 2 языкам. Плюс к этому большая программа, связанная с художественным воспитанием, благотворительные акции. Целая система введена патронажа старшими младших. И самое главное, нет проблемы элитности. Все там в форме, все за поведением строго следят. И нет никакой ранжированности.
13: Причины, по которым идут в частную школу, разные. Она более гибкая и может подстроиться под жизненные обстоятельства семьи. В этом году в школьном образовании готовятся нововведения. Апробация оценок за поведение, возвращение обновленного предмета «Духовно-нравственная культура России». Но, например, разговоры о важном проводят и в частных школах, рассказывает Денис Коровушкин. Его 3 детей учатся в Московской Вальдорфской школе «Согласия». Вот что он рассказывает о ценнике и о поступлении.
16: Сумма в год на ребенка, стоимость в районе 250 тысяч. Скидка на 2-го и 3-го, 4-го и так далее есть небольшая. После 5-го, по-моему, остальные бесплатно. При поступлении в школу нужно пройти собеседование и для ребенка, поступающего в 1-й класс, специализированный тест, на котором определяется, дорос ли ребенок по определенным показателям до того, чтобы учиться в школе. Никаких больше тестов, конкурсов или экзаменов на входе нет. Что касается касается разговоров о важном, они есть, они происходят, и, на мой взгляд, разговоры эти вполне адекватны. Я, как родитель с альтернативной точки зрения на воспитание, вполне доволен.
13: Число регистраций новых частных школ и детсадов немного, но растет. По данным сервиса Роспрофайл, за год показатель поднялся на 9%. Правда, сами участники рынка считают, что скорее этот рост касается онлайн-школ и вовсе не показатель тренда. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
17: Познакомился с фотографическими возможностями мобильных флагманов этого года. У всех новых моделей большие сенсоры, крупные пикселя, предельно высокое разрешение. Постобработка с искусственным интеллектом. Фотографии на смартфон, сделанные в режиме «навел-нажал», выглядят идеально. И даже немного лучше. Не приводит ли все это к откату? Желанию рассматривать старые несовершенные снимки, в которых больше правды и жизни? Конечно, приводит. Сегодня о двух приложениях, которые позволяют это желание реализовать. Худжифильм. Программа-имитатор дешевой пленки. По ощущениям, картинка больше всего похожа на фотографии, сделанные на одноразовую пленочную камеру. Базовая идея выглядит простой. Взять фотографии и добавить к ним искажений, характерных для дешевой пленки, упакованной в пластмассовый корпус, снабженный пластиковой оптикой. Аберрации, засвет и блики сложно не нарисовать дефекты, а воссоздать вкус и дух 90-х. У создателей Худжи получилось и то, и другое. Поиграть в приложение забавно. Про CCD. Шаг в следующую эпоху. Приложение косплеит ранние цифровые камеры. Это тоже 90-е, но уже ближе к самому экзакату. Странные для современного глаза цвета, низкое разрешение, обязательная дата снимка в правом нижнем углу. Полноценное ретро. На выбор несколько моделей старых цифровых камер, под которые приложение стилизует снимки, работает как с основным блоком камер, так и с фронталкой. Можно делать ретро-селфи. Что не понравилось? Перегруженный интерфейс и очень ограниченный набор функций бесплатной версии. Разработчикам нужно успеть перевести пользователя в платный режим, пока он не наигрался, а происходит это довольно быстро, игра в фоторетро развлечения на полдня, после которых с особым удовольствием возвращаешься к большим матрицам современной оптики и искусственному интеллекту.
4: Сумма технологий на Бизнес ФМ. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ.
18: В царствование Николая I Россия стала первой в мире страной, где официально ходили платиновые деньги. В 1828 году из платины, добываемой на Урале, начали чеканить трехрублевые монеты весом чуть больше 10 граммов. В последующие два года были выпущены в обращение платиновые монеты достоинством 6 и 12 рублей, весом, соответственно, вдвое и вчетверо тяжелее трехрублевки. Объявленная стоимость платиновых рублей была намного выше тогдашней стоимости самого металла. И тем не менее, опасаясь подделок и контрабандного завоза платины, в 1845 году чеканку драгоценных монет прекратили.
4: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство рассматривает возможность снижения фискальной нагрузки на компании, инвестирующие в защиту своих объектов, а также снижения административных барьеров для таких организаций. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина по итогам совещания первого вице-премьера Дениса Мантурова по повышению защищенности производственных и инфраструктурных объектов. Участники совещания обсудили предложенные РСПП меры по защите предприятий от различных видов угроз, а также поддержки устойчивости пострадавших компаний. До 70 судов в районе Сулинского канала на Дунае в Румынии ожидают доступа в украинские порты для погрузки зерна на экспорт, сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров и аналитиков. Как указывает агентство, зерно конкурирует за доступ с грузами более высокого приоритета, такими как топливо. Консалтинговая компания ASAP Agri, которую цитирует агентство, отмечает, что каждый день задержки судна может обходиться до 8 тысяч долларов. Визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Россию может принести результаты, заявил президент США Дональд Трамп. Он был там с чем-то вроде рутинного визита, из этого может что-то получиться, сказал Трамп в эфире радиошоу Гленна Бека. Также глава Белого дома отметил, что Вашингтон активно работает над тем, чтобы добиться завершения украинского конфликта. В результате наводнения в непальском районе Расува на границе с Китаем погибли более 150 человек, не менее 63 пострадали, сообщают в среду местные СМИ. По последним данным, почти 500 туристов числятся в списке пропавших без вести. Власти продолжают оценивать масштаб ущерба. Затронутые стихии районы объявлены зоной бедствия на 3 месяца. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В России подскочил спрос на электрокары и гибриды. На фоне перебоев с топливом появились даже очереди на станциях зарядки. Ждать ли наращивания их числа и мощностей? До большого электронного перехода менее недели. С 1 сентября перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде. И бизнес жалуется, что не до конца понимает, кого именно это затрагивает и что нужно делать. И вперед в 90-е. Концерты музыкальных звезд времен 90-х и нулевых становятся все популярнее в России в январе-июне этого года. Из 20 самых продаваемых событий на Яндекс.Афише 15 – это концерты группы артистов из тех лет, сообщают ведомости, в чем причины, подробности на Бизнес FM. Билл Гейтс предлагает создать заповедник для человека. 26 августа основатель корпорации Microsoft опубликовал эссе под названием «Турбулентная эра искусственного интеллекта уже настала». Это его первый развернутый текст об ИИ за 3 года. Гейтс бьет тревогу по поводу неконтролируемого развития ИИ и предлагает создать специальные структуры как в США, так и в мире. Он также пишет о необходимости предотвращения замены людей ИИ, поскольку современная власть не готова к бурным временам. Прислушается ли к его совету и предостережением комментарий политолога Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает».
19: Гейтс пересматривает важный тезис, который сам годами повторял. Ни одна прежняя технология не приводила к сокращению занятости. Прежние технологические революции вытесняли физический труд, но повышали спрос на человеческое мышление. Теперь ИИ замещает само мышление, причем одновременно во всех отраслях относительно дешево и с частотой ошибок ниже человеческой. По мнению Гейтса, для широкого круга белых воротничков, включая практически все стартовые позиции, искусственный интеллект уже дешевле при условии правильного внедрения. Другое точное наблюдение связано с государством. Гейтс имеет в виду американское и утверждает, что оно перестало быть покупателем, движущим технологический прогресс и не финансирует основные исследования в области ИИ. В отличие от прежней эпохи, когда она закупала, скажем, самолеты и ракеты. Он называет это провалом экспертизы внутри правящей бюрократии. Третий вывод связан с налогами. Фонд оплаты труда сокращается, а вот капзатраты растут. К примеру, Oracle за прошлый год сократил около 21 тысячи человек, примерно 13% штата, нарастив капзатраты с 21 до 55 миллиардов долларов ради внедрения ИИ. То есть происходит конвертация фонда оплаты труда в дата-центры, и налоговая система США это поощряет. Дальше начинается идеализм. Это по поводу резервирования за человеком определенных занятий. Кто будет решать, что именно резервировать? По каким критериям? Как помешать компаниям ставить роботов вместо людей? Ответа у Гейтса нет. Доля работ 40%, которую он хотел бы удержать за людьми, выведена, по его собственному признанию, в переписке с чат-ботом. Есть еще одно противоречие в его рассуждении. Гейтс говорит, что общество недостаточно богато, чтобы зафиксировать безусловный доход для его членов. Но тут же предлагает сохранять рабочие места вместо вместо которых роботы лучше и дешевле. Он даже признает это экономически неэффективным, но полагает, что ускорение инноваций позволит оплатить эту неэффективность. Почему он выступил с этим совсем именно сейчас? По его собственной версии, потому что уже появились проблемы с контролируемостью ИИ. Судя по всему, совершен качественный скачок в агентном программировании, в результате чего кибератаки стали доступны, в том числе технически неподготовленному человеку. Возможно, в голове основателя Microsoft имеется расчет, который он не проговаривает вслух. Ведь что он, например, предлагает? Обязательный мониторинг любой модели, способной проектировать новые молекулы. И этот мониторинг нельзя вырезать. Налог на токены, институты по лицензированию ИИ-моделей. Все это напоминает режим комплаенса, который масштабируется в пользу крупных игроков, в том числе Microsoft. Услышат ли Гейтса те, кто принимает ключевые решения? В обозримом будущем вряд ли, но он это понимает. Федеральная власть занята демонтажом регулирования ИИ, а не его строительством, и тем более ужесточением. Просить в такой ситуации ввести налог на роботов, как предлагает Гейтс, значит обращаться не по адресу и плевать против ветра. Тем более, что он же признает открыто, что ни одна из двух ведущих партий США не разбирается в предмете, да и бюрократия исполнительной власти тоже. Кстати, налог на роботов Гейтс предложил 9 лет назад, и тогда над ним все смеялись. Сегодня уже не смеются, а расшаривают все важные тезисы ведущих мировых изданиях. Пока что Гейтс ограничился в основном диагнозом. Предложенные рецепты вроде наднациональной регуляторной структуры с участием ведущих стран выглядят на фоне современной полубезумной геополитики розовыми, неисполнимыми фантазиями. По сути, предлагается посредством институтов 20 века отвечать на вызовы, созданные технологиями 21-го, но при помощи инструментов еще 19-го, а именно акцизов и пошлин. В этом смысле самая честная и откровенная фраза во всем тексте на почти 6000 слов – это та, где автор признается, что поддержал бы правдоподобный план всемирного замедления развития искусственного интеллекта, но не верит в саму возможность появления такого плана. Впрочем, Гейтс обещает продолжение уже до конца года, а именно отдельный меморандум по биологическим рискам неконтролируемого развития ИИ. Этот сиквел, похоже, будет уже в жанре хоррора.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Перебои с топливом подстегнули интерес к электрокарам и гибридам. А вслед за этим появились очереди на станциях зарядки. Бизнес отмечает рекордный спрос, и пока доступные сети справляются с нагрузкой. Впрочем, назрела необходимость в наращивании мощности. Евгений Перельчук продолжит.
20: Стагнирующая отрасль электрификации в России этим летом серьезно приободрилась. Во-первых, растет спрос на электрокары и гибриды. В июле, по данным Автостата, на учет встали более 9 тысяч гибридов и 1500 электрокаров. В сумме уже 12% российского рынка продаж новых авто, что стало рекордом. Во-вторых, станции электрозарядок стали меньше простаивать, и рядом с ними все чаще можно увидеть очереди. Аналитики связывают второе дыхание в росте показателей электрокаров и станций исключительно с перебоями с бензином и ростом цен на заправках. Продолжает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.
21: Спрос на зарядках виден не только на цифрах у операторов, но и визуально. Есть и очереди, и если говорить по цифры, то июль месяц был рекордным, по нашим оценкам. Это самый высокий спрос на все типы электрифицированного транспорта, имеется в виду и гибриды, и электромобили. Порядка 10 тысяч новых машин было продано, завезено, поставлено на учет в России.
22: Хватает ли самих зарядных станций?
21: Вы знаете, зарядных станций достаточное количество. Вопрос в их распределенности и доступности, ну, они смогут обеспечить спокойно весь текущий и перспективный спрос, как минимум еще год-полтора. Многие частные инвесторы на фоне вот этого ажиотажа по приобретению электромобилей тоже выражают заинтересованность в установке дополнительных станций, поэтому станции будут повышать как загрузку, так и общее их количество и доступность для электромобилистов.
20: Самая большая проблема сейчас, как отмечают специалисты, не в запасах мощности электрозарядных сетей. Здесь резервы есть. А в адекватном распределении станций, на дорогах и во дворах. Очереди, к примеру, на платных трассах и крупных магистралях могут достигать нескольких часов. Крупные игроки вроде Русгидро и Автодора сейчас расширяют сеть. Будут построены несколько комплексов на 12 станций. Серьезно расширяться по франшизе планирует и руководитель отдела маркетинга пункт Е Евгений Катальницкий. Сейчас у компании более 1500 станций по всей стране. И на наибольший интерес к франшизе идет из регионов с самыми серьезными перебоями с топливом.
0: Уже был такой достаточно большой автопарк, большая часть которого была под режимом гибриды, которые как раз начали более массово использовать зарядную инфраструктуру. Сейчас у нас трафик относительно июня вырос уже на 63%. То есть это такая достаточно серьезная цифра.
22: Можно ли сказать, что мощности подходят к полной загрузке?
0: Пока, на самом деле, все зависит от локации, потому что есть локации, которые прям уже достаточно загружены, и там периодически возникают очереди. Есть локации, на которых там достаточно более-менее все в нормальном режиме. То есть приезжает машина, зарядилась, там через 15-20 приезжает следующая машина. То есть каких-то там скоплений нет таких. Общий трафик вырос, он пока перераспределяется по текущей сети. Но если все так продолжится дальше, то и текущей сети уже может быть на самом деле недостаточно, поэтому как раз активно сейчас идет на развитие по установке станций. В том числе вот активно сейчас привлекаются партнеры, которые ставят зарядостанции по именно франшизе.
20: По данным Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, средняя загрузка сети в Москве подходит к порогу окупаемости. Весной на одну станцию приходилось 4 сессии зарядки, в августе приходится по 6. С начала года по проекту «Энергия Москвы» в столице появилось еще 72 станции, где полная зарядка занимает всего полчаса. Только в Москве набраны такие приличные темпы установки новых станций, и это понятно. За пределами столицы и области, и, пожалуй, Петербурга, электрокары и станции заряда к ним все еще относятся к разряду диковинок. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Большой электронный переход. В редакцию «Бизнес-ФМ» пишут предприниматели, обеспокоенные тем, как им работать после 1 сентября. С этого числа перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде. Это касается всех, кто платно отправляет, перевозит, получает или сопровождает грузы.
4: «Бизнес говорит».
3: Но сам бизнес не до конца понимает, что нужно делать и кого именно это затрагивает. Подробнее Наталья Шашина.
13: В чат-бот «Бизнес-ФМ» в МАКС написал наш слушатель Евгений. Он индивидуальный предприниматель из Подмосковья. Уже 10 лет занимается курьерскими доставками мелких грузов на своей машине. В основном для больниц и госучреждений. Документацию подписывали поставщик и клиент без его участия. Но с 1 сентября заработают новые правила. Евгений в замешательстве. Должен ли он, как перевозчик, теперь тоже подключаться к оператору электронного документа оборота, делать усиленную цифровую подпись или после 1 сентября работать по-старому не получится.
2: Сейчас, 1 сентября, если в цепочке поставок присутствую я, как передаточное звено, то я обязан подключить электронный документооборот, обязан почему-то в эту цепочку как-то вклиниваться, подтверждать усиленной квалифицированной подписью. Никто из моих клиентов, юридических лиц, не понимает, как сейчас с этим работать. Какие они должны создавать документы, как меня в эту цепочку включить, нужно ли вообще включать, ничего не понятно. У меня-то поставка, то, что я могу условно в рюкзаке увезти. Вряд ли этот документооборот нужен для ребятишек, которые нам пиццу привозят или в метро путешествуют, перевозят документы. У меня клиенты работают с госорганами, с больницами, например, с государственными учреждениями, и там все довольно сложно. И вполне возможно, что если не подключусь, пока мы все это выясняем все вместе, вполне возможно, что с 1 сентября, если у меня не будет какого-то подключения, возможность подписывать электронные документы, у меня возникает риск потери клиентов.
13: Евгений не понимает, кого касаются новые правила, а кого нет, ведь у него с заказчиками договор оказался услуг, а не транспортной перевозки. И, скорее всего, такой вопрос возникает не только у него. Прояснить это мы попросили исполнительного директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольгу Федоткину. По ее словам, с 1 сентября все, кто возит грузы автотранспортом, в том числе и ИП на своих машинах, обязаны будут оформлять транспортные накладные электронно.
6: Важный момент. Надо обращать внимание не на название договора, а на суть отношений, которые возникают в рамках этого договора и на услуги, которые оказываются. Если индивидуальный предприниматель оказывает услугу по перевозке груза за плату, то это фактически является договором перевозки, независимо от того, как он называется в документах. И, соответственно, такая деятельность должна подтверждаться транспортно-накладной как обязательным документом.
13: Непонимание есть и среди других предпринимателей. В середине июля томские СМИ писали. Представитель компании «Томское пиво» на собрании местной ассоциации пищевиков назвал ситуацию катастрофической. По его словам, розница, грузополучатели, перевозчики, частные водители не успевают подготовиться. Остро переход воспринимают и аграрии. Ассоциация «Народный фермер» указывала на отсутствие интернета в полях и неготовность водителей работать с электронной подписью. Многие крупные логистические компании уже подготовились к переходу, но в целом процесс идет непросто. Требуется донастройка IT-систем, покупка программ, появляются дополнительные административные задачи, комментирует старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властопола.
1: Безусловно, это административные нагрузки, это дополнительное время IT-службы, которая теперь следит еще за дополнительными информационными потоками, за программным оборудованием, оплачивать нужно лицензии естественным образом, следить за тем, ЦП годно, негодно, уволился сотрудник, перевыпустит ЦП на другого сотрудника. То есть это добавляет административных внутренних транзакционных издержек. Ну а что делать? Закон есть закон.
13: Предполагается, что весь этот электронный переход позволит отслеживать коммерческие перевозки практически в реальном времени. Видеть цепочки поставок. Важный момент. До 1 марта 2027 года штрафовать за бумажные документы не будут. Поэтому, как считают эксперты, логистического коллапса 1 сентября ждать не стоит. А вот в стоимость перевозок все эти новые затраты внесут свой вклад. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Компании и корпорации.
13: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
13: Группа «Хендерсон», один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в России, оценила 83 миллиона рублей вероятный убыток от пожаров на складах маркетплейсов в результате атак беспилотников. Об этом говорится в ее финотчете. Компания Meta, признана в России экстремисткой, согласилась выплатить американским штатам до 17 миллиардов долларов и существенно изменить работу Instagram и Facebook в рамках урегулирования иска о вреде соцсетей для детей и подростков. Соглашение предусматривает выплаты в течение 10 лет, при этом Калифорния может получить от 1,5 до 2 миллиардов долларов. Meta установит для лиц младше 18 дневной лимит в 2 часа, блокирует приложение с полуночи до 6 утра и отключит уведомления ночью во время школьных занятий. За соблюдением этих и других условий будет следить независимый аудитор. Пользователи Android обнаружили, что системное приложение Safety Core, тайно сканирующее контент, в том числе изображения и фотографии, переустанавливается даже после удаления с устройства, сообщил портал CyberNews. У приложения нет ни ярлыка, ни четкого описания выполняемых функций. Google уверяет, что Safety Core обеспечивает конфиденциальность, работает исключительно на устройстве и предназначена для блага самих пользователей. Однако, по мнению экспертов, сканирование изображений может выйти за пределы первоначальной сферы применения и в будущем стать обязательным этапом проверки. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Как новые американские санкции против Ирана нанесут вред мировой экономике? В понедельник Минфин США объявил, что начинает операцию под названием «Экономический изгой». Санкции были введены против 60 физлиц и организаций в разных странах, которые Вашингтон подозревает в помощи Ирану. Зарубежные СМИ, однако, отмечают, что Тегеран уже и так долгое время находится в экономической изоляции, поэтому санкции ему вряд ли сильно еще дополнительно навредят, однако ограничения могут негативно сказаться на мировой экономике. В частности, если Иран еще ужесточит контроль за Армузом, то это неизбежно скажется на ценах на нефть. Все это мы обсудили с аналитиком Skyford Capital Кириллом Клементьевым.
5: Сами по себе новые санкции США не создают какого-то критичного риска для мировой экономики. Основной эффект скорее придется на торговых партнеров Ирана. Ирак, Турция, ОАЭ и так далее. Скорее всего, банки и компании будут там осторожнее работать с Ираном, боясь вторичных санкций. Усложнятся расчеты, из-за этого вырастет стоимость логистики, вырастет страхование. Мы видим, насколько волатильная цена на нефть. То есть даже на новостях о том, что какие-то ограничения или договоренности по Армузскому проливу появляются, у нас Brent может там до 50% в день показывать волатильность. С одной стороны, Трамп об этом тоже говорил, что это там одна из целей США, потому что напомню, что в США достаточно высокая себестоимость добычи нефти, и там условно ниже 50 или 55 долларов добыча нефти нерентабельна. То есть США выгодно высокие цены на нефть, но с другой стороны, слишком высокие цены на нефть будут скорее вредить экономике, потому что сильно увеличатся расходы на транспортную логистику, что переложится в цены. США сейчас достаточно активно и по-ястребиному борются с инфляцией. Напомню, один из фактов, что изначально прогноз на конец года был снижение ставки ФРС до 3%. Сейчас там с новыми текущими вводными по инфляции, скорее всего, ставку до конца года оставят неизменной, поэтому рост цен на нефть там для нефтегазового сектора США это скорее позитив, но в целом для страны, конечно, это переложится в инфляцию и будет существенным негативным фактором.
3: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик из Skyford Capital. Тем временем глава Пентагона Пит Хексет допустил, что Штаты могут нанести новые удары по Ирану, хотя Вашингтон и рассчитывает добиться своего посредством экономического давления. Концерты музыкальных звезд времен 90-х и нулевых пользуются в России все большим спросом. Об этом сообщает газета «Ведомости». По этим данным, в январе-июне этого года из 20 самых продаваемых событий на Яндекс.Афише 15 – это концерты группы артистов, которые были популярными еще в нулевых и 90-х. В чем причины, Валерий Убадоев разбирался.
7: Как сообщили «Ведомостям» в группе компании «Кассир.ру», продажи билетов на концерты звезд 90-х и нулевых выросли на 39% год-году. А наибольшим спросом пользовались выступления группы «Руки вверх» и Леонида Агутина. В «Яндекс.Афише» также отметили, что россияне часто ходили на концерты группы «Ленинград» и посещали совместную программу рэперов «Басты» и «Гуфа». Объяснить такое можно просто – чувством ностальгии. Платежеспособная аудитория – это зачастую люди старше 25-30 лет, и их музыкальные интересы в большинстве своем совпадают с песнями, которые исполняли звезды нулевых и 90-х. Фактор ностальгии очевидный, но далеко не единственный. И, более того, может быть даже не самый весомый. Есть и другая причина, считает владелец и глава концертного агентства TSI, продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
8: Новых артистов практически нет. Те, кто немножечко старше, скажем, 25 или 30, по их душевным запросам нет предложений, нет формата, нет артистов, нет контента. Поэтому все еще актуальной становится не только в нашей стране, но и за рубежом артисты из пограничного периода. И, к сожалению, нового создано не очень много, а старое слушать приятно.
7: Причем, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ музыку из нулевых и 90-х любят в том числе и нынешняя молодежь. В каких-то случаях они открывают для себя старую музыку как новую, особенно учитывая то, что новые российские звезды нередко перепевают уже ставшие классикой песни. Например, 20-летний Артем Бондарев, выступающий под псевдонимом «Темный принц», имеет 4,5 миллиона слушателей в месяц на Яндекс.Музыке. В его последнем альбоме песня «Утекай» – своеобразная перепевка Ильи Лагутенко, но со все тем же маньяком, ждущим в подворотне. Стоит, однако, отметить, что подобные молодые звезды редко собирают на своих концертах десятки тысяч людей и поэтому не могут конкурировать с уже закаленными артистами из 90-х и нулевых. Но все же, почему россияне возвращаются к старому? Ведь сейчас есть очень много разной музыки и разных исполнителей. Как раз в этом и кроется другая причина, считает музыкальный критик Владимир Завьялов.
11: Сейчас слишком много всего. Из-за того, что слишком много всего, во всем стало гораздо сложнее разбираться. Все стало менее каким-то видимым, менее понятным, менее очевидным. Мне кажется, что, в принципе, человек всегда в любую эпоху, в любое время тянулся к тому, что ему более понятно. И, соответственно, сейчас, как мне кажется, люди разных абсолютно поколений ищут вот это вот понятное, вот даже не то, что музыки прошлого, скорее в поп-культуре прошлого, в культуре потребления, скажем так, прошлого, в иерархиях прошлого, в какой-то сложившейся вот этой вот системе прошлого.
7: Однако концертный рынок в России на данный момент, по мнению экспертов, местами переживает определенный кризис. Растут цены на билеты, а у людей стало меньше денег. Новых артистов мало, а некоторые уехали после 22 года. И в этом кроется еще одна причина. Выбор у организаторов крайне ограничен, поэтому звезды нулевых и 90-х сохраняют свою популярность. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Индекс Мосбиржи вновь упал ниже 2100 пунктов. Надежды на геополитический позитив в связи с визитом в Москву главы ЦРУ не оправдались. Кроме того, после трехнедельной дефляции в России наметился рост цен. А в годовом выражении инфляция также выросла до 6,23%. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
23: Российский рынок акций в среду вернулся к снижению. По итогам основной торговой сессии потери индекса Московской биржи составили 2,1%. Закрытие 2072 пункта. Вечером даже немножко усилилось падение после выхода данных от Росстата по инфляции. Ну, вернулся рост потребительских цен в российскую экономику, хотя незначительный. За неделю с 18 по 24 августа потребительские цены выросли на 0,01%. До этого 3 недели подряд снижались, и самое большое снижение было 0,06%. Это недельное снижение. Годовая инфляция остается более-менее стабильной, чуть выше 6%, на 24 августа 6,08%, на 17 августа была 6,09%. Ну, видимо, возврат к росту потребительских цен немножко ухудшил настроение компании. Ну и так, конечно, не лучшие настроения на российском рынке акций. Рубль тоже вернулся к снижению. 11 копеек прибавил китайский юань. Закрытие 12 рублей 60 копеек. А доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, перешагнул рубеж 85 рублей. Так что приближение единого дня уплаты налогов, а это уже ближайшая пятница, не сильно сказывается на российском рубле. Но на рынке предполагают, что есть спрос на валюту, и пока предложений недостаточно, чтобы удовлетворить этот спрос. Ну и плюс еще покупки валюты Банком России, в том числе в рамках бюджетного правила, почти на 6 миллиардов рублей в день. Нефть стабилизировалась вечером. В основном цены падали, но вечером цены на нефть отыграли все падение и стабилизировались в районе 89 долларов за баррель, если рассматривать смесь Brent. Ну, здесь несколько новостей появилось. Во-первых, Дональд Трамп, президент США, телеканалу Аль-Джазира сообщил о том, что не нужно спешить с переговорами по завершению кризиса с Ираном. Экономические и военные меры в отношении Ирана демонстрируют эффективность, сказал президент США. Помимо всего прочего, Иран задержал индийский танкер, шедший по южному коридору Армузского пролива. Это известный как Оманский коридор, через который вроде как американские военно-морские силы проводили танкеры, даже про десятки танкеров говорилось, но, видимо, это не так. Даже вот один танкер индийский не прошел через вот этот южный коридор. Ну и также агентство, которое отвечает за контроль по судоходству в Иране, сообщило о том, что за минувшие 24 часа по южному маршруту не наблюдалось никакого движения судов.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на четверг 12.53, доллара 84.28 и евро 98 рублей 29 копеек.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru.

0: Сегодня у нее 10 миллионов подписчиков и личное состояние 18 миллионов долларов, которые она заработала на партнерских публикациях, изданных книгах и инвестициях в малый бизнес. Блогеры на Business FM.
1: Другим наука с Сергеем Корзуном.
2: Словом «благом» принято называть секрет шведского счастья. Он в умеренности или в достаточности. Немного, но и немало. Ровно столько, сколько нужно. Общепризнанным понятием в научной психологии «благом» не стал, поскольку сильно пересекается с самоконтролем, балансом жизнь-работа, а дальним предтечей его называют аристотелевскую «золотую середину». При этом середина не всегда оптимальный выбор. В экспериментальной психологии известен эффект компромисса. Если человеку предложить два крайних и промежуточные варианты, то этот последний становится привлекательнее. Достаточность легко превращается в заниженные притязания, типа «и так сойдет». Благом вполне способен сделать человека счастливее, но для этого необходимо, чтобы уровень достаточности был реально уровнем комфорта, а человек перестал бы постоянно задавать себе вопрос о том, может ли он получить еще больше денег, признания или удовольствия. Только тогда могут уйти сожаления о выбранном варианте и постоянное сравнение себя с другими. Потенциальная ловушка культуры умеренности – социальный конформизм по формуле «не думай, что ты особенный». В Скандинавии он больше ассоциируется с так называемым «законом Янте», которым иногда объясняют скандинавский менталитет. Шведский лагом, финское упорство сису или датский уют хюгге – яркие национальные бренды, неплохо котирующиеся сегодня на мировом рынке. В 2026 году все три страны входят в пятерку лидеров мирового рейтинга счастья. Хотя сам рейтинг строится прежде всего на субъективной оценке того, насколько высоко люди оценивают свою жизнь по шкале от 0 до 10. Хочешь быть счастливым? Будь им.
1: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Украинский беспилотник ударил в среду по рейсовому автобусу Лисичанск-Стаханов на автодороге между населенными пунктами Золотое и Первомайск. В результате атаки погибли 10 человек, остальные пострадали, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. В автобусе находились 15 пассажиров. Сухопутные войска США выделят до 2 миллиардов 200 миллионов долларов на строительство и эксплуатацию малых ядерных реакторов на 5 военных базах. Об этом говорится в заявлении американского военного ведомства. Более 20 микрореакторов планируют разместить на объектах в Джорджии, Кентукки, Нью-Йорке, Северной Каролине и Техасе. Они должны обеспечивать базы электроэнергии даже при масштабных отключениях. Россия и Индия обсуждают возможность запуска групповых безвизовых туристических поездок. Об этом сообщил посол Индии в России Винай Кумар. По его словам, точных сроков пока нет, поскольку Индия не имеет безвизового режима ни с одной страной. Россия может стать первой, с которой такой формат будет введен после завершения переговоров и выполнения необходимых технических требований. С 1 сентября в России вступают в силу новые правила информирования покупателей ювелирных изделий. Бриллиантами теперь можно будет назвать только камни природного происхождения. Для синтетических аналогов продавцы должны будут указывать их происхождение и специальную маркировку. Кроме того, в отношениях таких камней запрещается использовать слова «драгоценный», «натуральный», «природный», «настоящий» и другие подобные обозначения. Филипп Киркоров планирует отметить 60-летний юбилей большим концертом на международном конкурсе «Новая волна» в 2027 году. Об этом певец рассказал на закрытии фестиваля в Казани. По его словам, концерт станет трибьютом с участием других артистов. Подготовку программы Киркоров намерен начать вместе с основателем конкурса Игорем Крутым. «Новая волна» в этом году проходила в Казани с 20 по 26 августа. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Бензин скорее есть, но и очереди тоже. Цены растут, но не быстро. Аналитики говорят о некоторой стабилизации на топливном рынке и считают, что ситуация скорее будет улучшаться. А что говорят водители в Москве и регионах? Правительство поддержит бизнес после атак беспилотников на склады марки

0: маркетплейсы в селлеры Wildberries смогут получить годичную отсрочку по налогам и взносам, если их ущерб превысил 5% годового дохода. Для них также приостановят налоговые проверки. Для пострадавших селлеров Озона пока ясности нет. Что об этом думают сами продавцы? И память на вес золота. Стоимость южнокорейских чипов памяти за 3,5 года выросла в 12 с лишним раз, подсчитали в Чосунбиз. А килограмм чипов уже стоит больше 92 тысяч долларов. С чем это связано и когда память может подешеветь? Подробности на Business FM. Бензин, скорее, есть, чем нет. Цены на него растут, но медленно. Аналитики говорят о небольшой стабилизации ситуации на топливном рынке и дают прогноз на ближайшую перспективу. Об этом, а также о том, стало ли реально проще заправиться в Москве и регионах, Светлана Чередникова.
1: В Москве и Подмосковье на этой неделе ситуация с 92-м и 95-м неоднородная. В столице с бензином проще, чем в области. На АЗС нет огромных очередей, какие наблюдались на прошлой неделе. В Подмосковье наличие топлива зависит от времени суток и масштабов сети. На частных заправках есть ценники и 150 за 95-й, говорит водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
2: Стала ситуация получше, начиная где-то с выходных. Ночью могу сказать, что если до 2 часов ночи где-то 1-2 машинки еще в очереди может стоять, то после 2 часов ночи, часов до 7 утра на многих заправках есть любое топливо, машин абсолютно нет. Ценник в принципе везде плюс-минус один и тот же. Если частные или франшизные заправки, то там, да, там ценник, конечно, на Нефтьмагистрале, например, 92-й бензин 93 рубля, например, стоит. Ну, заправки на МКАДе видел, там вот 127 рублей.
1: В Сочинском районе на Черноморском побережье с топливом тоже стало немного полегче. Однако ситуация там постоянно меняется, и если сейчас многокилометровых очередей нет и 95-й преимущественно есть, то завтра все может поменяться, рассказывает житель Сочи водитель Илья.
3: Проблемы с топливом на сегодняшний день сохраняются. В Сочи представлена крупная АЗС, там тоже очереди наблюдаются. И на некоторых частных заправках либо нет бензина, либо все-таки цена чуть повыше, но очереди тоже могут быть.
4: Какая ценовая политика?
3: Если мы говорим про сетевые заправки, то, как правило, все-таки цены пока находятся в районе 70-80 рублей за литр, в зависимости от типа топлива. Какого-то, наверное, существенного разброса не наблюдал.
4: Ну, сколько в среднем вы простояли?
3: Очень разная ситуация, но, как правило, где-то, наверное, от 45 минут до 1,5 часов это может занимать.
1: Ранее мы рассказывали о проблемах с топливом в Псковской области. Сейчас в городе таких проблем нет, отмечает псковский журналист и автомобилист Максим Андреев.
5: По крайней мере, в Пскове ситуация стала намного проще. Исчезли очереди на заправках. Практически везде есть бензин всех марок. Но, конечно, бывают какие-то ситуативные проблемы, когда вечером приходится поездить, поискать бензин. Он заканчивается на некоторых АЗС. Что касается ощущений, люди теперь уже с неким опасением смотрят в будущее. И многие считают, что эта ситуация может повториться.
1: В России до конца года ситуация с наличием топлива на рынке может стабилизироваться за счет запрета экспорта, усиления мер по защите нефтепереработки, увеличение импорта и прямых поставок на АЗС, пишут ведомости, ссылаясь на аналитиков консалтинговой компании B1. По их прогнозам, до конца года цены будут расти в пределах 1-2% в месяц. О ближайших перспективах главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
6: Я могу лишь сослаться на слова вице-премьера Александра Новака, который сказал, что сейчас запускаются некоторые заводы из тех, что стояли в ремонте. И это уже послужило поводом для вот некоторого облегчения. В принципе, возможно, в перспективе ситуация будет еще более стабильной, потому что ожидаются поставки, в том числе импортного топлива, которое поможет рынку.
4: Какой прогноз?
6: Некоторое облегчение наступит в сентябре, поскольку закончатся в целом дачные поездки, активный туризм. Из года в год в сентябре начинается падение спроса на бензин, и пик этого падения приходится где-то на ноябрь. Поэтому, если ситуация с работой российских НПЗ стабилизируется, в сентябре стоит ожидать улучшения ситуации, а октябрь уже будет таким достаточно спокойным. Но, опять же, все будет зависеть от того, насколько эффективно будут защищать НПЗ и насколько быстро в случае повреждений их будут выводить обратно в строй.
1: Впрочем, заключает эксперт, на этой неделе говорить о стабилизации еще рано. Не на всех АЗС есть топливо, очереди присутствуют от региона к региону, они разные. разной длины, и проводить время в них приходится от получаса до двух часов и более. В Астраханской области продажу 92-го и 95-го бензина решили снизить до 30 литров в одни руки, чтобы увеличить время работы АЗС и количество заправленных машин в день. Многочасовые ожидания и дефицит топлива наблюдаются и в Ярославле. На некоторых АЗС тоже ввели ограничения на отпуск топлива. Не более 30 литров на клиента, сообщает портал Ярославль Ньюс. Жители связывают нехватку бензина, в том числе, с ремонтом на Ярославском МТЗ. Светлана Чередникова, Сергей Гордеев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Правительство поддержит бизнес после атак беспилотников. Селлеры, пострадавшие от ударов дронов по складам Wildberries, смогут получить 12-месячную отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. На это могут рассчитывать компании и предприниматели, чей ущерб превысил 5% годового дохода. До конца текущего года для них также приостанавливаются налоговые проверки. Такие меры поддержки предусмотрены постановлением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Что думают о такой поддержке сами продавцы на маркетплейсах?
7: Бизнес говорит.
8: Продавец бытовой техники на Wildberries Артур Мустафин.
9: У меня ущерба, грубо говоря, на 500-600 тысяч по себестоимости. Получается, я попадаю под эту категорию или не попадаю, я не могу понять. То есть, если по себестоимости, я не попадаю под эти условия. Да и многим никак не попадут, поэтому тут сложно определить вот эти 5%. А еще вот это то же самое, вот эти льготы. Вот, например, я на УСН нахожусь, у меня кредитов нет, да, я работаю свои деньги. Оборот у меня упал, потому что те товары, которые сейчас, грубо говоря, по ФБ отвожу, очень большой срок доставки, очень долго ждут, люди так долго ждать не хотят, наверное, многие отменяются заказы. Оборот у меня упал, грубо говоря, в 6 раз, в 7 раз. И, соответственно, я УСН, у меня налог маленькая сумма сейчас, и да, оборот маленькая сумма. По сути, эти льготы, они мне, никакой пользы особо не принесут. Конечно, бы больше всего хотелось именно, чтобы деньгами помогли, и хотя бы какую-то рассрочку бы дали, например, возможность, например, то же самое, беспроцентный кредит дать, например, людям, от государства, например, так, чтобы могли закупиться люди, потом, использовать эти деньги. Не так, чтобы это было для них, дополнительные обязанности, которые их бы дальше бы грузили. Потому что сейчас даже страшно закупаться. Ситуация такая, что делать особо не знаешь. Как бы думаешь, идти в найм уже работать или идти, например, что делать, как-то использовать по-другому, перестраивать, другой бизнес открывать.
8: Председатель Совета директоров и управляющей компании «Космотекс» мембранная одежда Андрей Лошкарев.
10: Берем ситуацию. Селлер, у которого сгорело 80 или даже все 100% товара, который у него был. То есть весь его оборотный капитал был вложен в товар, который находился, например, на одном из складов. То есть он потерял все. Внимание, вопрос. Вот ему мера поддержки такая, как отсрочка налогов, она ему сильно поможет? Ответ – никак, потому что у него совершенно отсутствует оборотный капитал для того, чтобы он сейчас закупил новый товар, начал его реализовывать, получать от этого какую-то выручку и с этой выручки, например, платить те налоги, которые он должен уже заплатить и которые он заплатить не будет в состоянии, просто потому что у него не будет никакой выручки, никакого дохода. Вот в этом случае мне нравится пример наших киргизских товарищей, которые, посовещавшись примерно неделю, приняли решение о том, что селлеров и производителей, которые для этих селлеров производили товар в Киргизии и были связаны с Wildberries, их просто освободили от налогообложения до конца года. Вот эта мера поддержки была бы очень эффективной, очень действенной и очень востребованной и ожидаемой, безусловно, селлерами. Дальше, это, безусловно, какие-то компенсации, либо субсидии, либо льготные кредиты, либо какое-то финансирование со стороны государства, которое реально помогло восстановить тот капитал селлеров, который был потерян.
8: Сооснователь и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru Сергей Иванов.
11: Безусловно, то, что правительство принимает пакет мер поддержки для бизнеса, я воспринимаю позитивно. Пока даже не совсем, может быть, мы получили полную информацию о том, вообще, насколько эти меры поддержки будут применимы к нам, потому что вот эта цифра в 5% от годового оборота, это очень странная цифра. Она может трактоваться по-разному. Пока никаких объяснений я не слышал, потому что 5% от оборота только по Wildberries, или только по нашему предприятию, или по самому ИП, потому что у нас, например, на одной компании у нас очень много проектов. И что будет считаться в 5% оборота, непонятно. Я считаю, что вот этих рамок, конечно, бы не нужно было устанавливать в 5%, а сделать просто для всех, тех, кто является селлерами, неважно, это ИП, ООшки, для всех сделать отсрочку настолько, вот насколько правительство предлагает. Это была бы честная, справедливая мера абсолютно для всех, кто продает на Wildberries и чьи товары по данным Wildberries пострадали при атаках на склады. Вот я считаю, так было бы более справедливо.
12: Ранее российский Forbes приводил мнение аналитиков, согласно которым ущерб селлеров от удара по складам в Wildberries составил около 280 миллиардов рублей. Согласно постановлению правительства, поддержку окажут продавцам, пострадавшим от атак на склады только этого маркетплейса. Однако последние дни ВСУ стали атаковать и склады «Озона». Память – новое золото. Стоимость чипов в памяти производства Южной Кореи за 3,5 года выросла в 12 с лишним раз. Килограмм таких микросхем стоит столько же, сколько 620 граммов золота и почти в 42 раза дороже килограмма серебра, почитало деловое издание Chosun Biz. Для сравнения, за то же время золото подорожало всего в 2,4 раза, а в деньгах килограмм чипов в памяти сегодня стоит больше 92 тысяч долларов. Комментируя соучредитель ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
13: В большинстве своем, да, это все вина искусственного интеллекта, а именно жадность производителей памяти. Потому что раньше была некая такая договоренность о том, что у нас три самых ключевых производителя памяти, это Samsung, SK Hynix из Кореи и Micron из США, они не продают больше 50% объема одному производителю. А здесь получилось так, что уважаемые компании продали намного больше памяти, чем это можно физически произвести, надеясь на то, что остальные столько не продали. Второй момент заключается в том, что китайские производители запустились. Есть у нас такой крупный игрок, которому даже Apple у них хочет закупиться, но США не разрешают у них покупать. Правительство США, так же как Nvidia, не разрешает у них покупать, так же как остальным производителям, бренды которых являются американскими, не разрешают покупать. Ну, читаем американские, понимаем японские, тайваньские, корейские и так далее. Поэтому только техника, электроника, которая китайская, типа Huawei, Xiaomi, они вот более-менее еще в каком-то адекватном пороге находятся. Все остальное выросло. Компьютерная техника будет дорожать, это касается не только памяти. Уже дорожают процессоры, уже дорожают сильно материнские платы, уже дорожают твердотельные накопители информации, SSD-диски и все, что с этим связано. Это ноутбуки, смартфоны, телевизоры, экшн-камеры и просто флешки с памятью, они тоже дорожают. Для простого пользователя самый лучший момент, чтобы что-то купить, это вчера, ну, на крайняк сегодня, потому что завтра уже будет дороже.
12: Максим Горшенин, соучредитель ассоциации 2620. По оценке Гартнер, выручка мировых чипмейкеров превысит $1.5 триллиона в этом году.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Этот, в общем, обычный торговый центр со стандартным набором магазинов, кафе и ресторанов в 2012 году попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой в мире вертикальный сад. На 8-метровых фасадах мола Фьордалисо в итальянском городе Роццано на площади в 1500 квадратных метров был высажен мох из Чили, а уже поверх него в металлических ящиках разместили 44 тысячи растений 200 видов. Больше года и $1.5 миллиона понадобилось архитектору Франческо Балани и его команде, чтобы сначала вырастить в оранжерее будущие украшения стен, потом подготовить фасады, а после соединить одно с другим. Вертикальный сад снижает температуру и уровень шума в здании, экономит энергию и избавляет от пыли. Но главное, это очень красиво. Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: У микрофона Сердар Авликулиев. Россия собрала уже более 100 миллионов тонн зерна с площади 27 миллионов 900 тысяч гектаров. Это свыше 65% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами, сообщили в Минсельхозе России. Собранного зерна достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности страны, говорится также в сообщении. Минсельхоз ждет заявок от аграриев на субсидирование железнодорожных перевозок зерна. На эти цели, как указывают ведомости, может быть выделено 10 миллиардов рублей. Замминистра сельского хозяйства Максим Боровой сообщил, что по ряду направлений тариф на железнодорожные перевозки будет субсидироваться полностью. С 18 июля такие субсидии действуют для Ростовской области. По словам Борового, уже есть заявки от аграриев Крыма, новых регионов и ряда других субъектов страны на перевозки в направлении Балтики и Каспия. 4 новых нефтегазовых месторождения открыли в России в течение первого полугодия 2026 года. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума сообщил глава Роснедр Олег Казанов. По его словам, среднее по запасам газа нефтегазоконденсатное Пугачевское месторождение находится в Оренбургской области. Остальные месторождения, мелкие по запасам нефти, были открыты на территории Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Акватория порта Мариуполя является готовым инфраструктурным хабом для науки и бизнеса, где передовые разработки могут воплощаться в коммерческое и оборонное решение. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Мурманске на пленарной дискуссии стратегической сессии по кооперации науки и бизнеса на тему «Морская робототехника». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Земля бесплатна, если обещаешь построить дом. Правительство рассматривает возможность предоставления россиянам участков под ИЖС, если граждане обязуются за 3 года построить на таком участке дом. Соответствующую инициативу озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин, но детали пока неизвестны, вопросов много. Иван Медведев подробнее.
15: Вопросы можно разделить на 3 блока. Что это за участки и где они находятся? Кто сможет претендовать на получение бесплатной земли под ИЖС? И что будет с участком, если дом не построить вовремя или вовсе? Правительство конкретики на эту тему еще не давало. С соответствующим запросом мы обратились к члену Думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Александру Якубовскому. И он в письменной форме ответил, что говорить о конкретных участках преждевременно. Правительство только анализирует неиспользуемые земли, которые потенциально можно вовлечь в этот проект. Кто может претендовать на такие участки, пока тоже непонятно. Так же, как не проработаны и вопросы ответственности за неисполнение гражданами обязательств по строительству дома. На данный момент уверенно можно говорить только о требованиях к самой постройке. За 3 года необходимо построить отдельно стоящий жилой дом высотой не более 20 метров и не более 3 надземных этажей, которые можно и нужно будет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать как объект недвижимости. На этом по конкретике все. Но как идея звучит интересно, хоть и с оговорками, говорит основатель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов.
16: Если брать территорию Московско-Ленинградской областей, 30-километровая зона, она фактически уже частная. Для Московской и Ленинградской областей это более 30 километров от города, а если брать другие регионы, больше там 15-20 километров от города. То есть это не пригород, это уже такой настоящий загород, откуда добираться на работу будет не очень комфортно. По нарезке, я думаю, что там будут выдаваться участки от 5-6 соток до 8 соток. Больше не будут давать, потому что земель, я думаю, большого количества не предвидится, и, соответственно, желающих будет много, и нарезать будут по минимальной нарезке от 5-6 соток.
15: Но потенциальный спрос зависит не только от того, как далеко эта земля находится от города. Не менее важно, можно ли к участку нормально подъехать, и есть ли там коммуникации, свет, газ, вода. Или планируются ли они? Будут ли банки давать кредиты на строительство таких домов? Как именно они будут оформляться в собственность? И что будет, если за 3 года дом не будет построен по вине подрядчика или будет достроен не до конца? Это далеко не полный список вопросов к правительственной инициативе. О том, почему вице-премьер Марат Хуснуллин озвучил идею, не имея на руках готовых ответов, рассуждает руководитель отдела недвижимость Бизнес FM Валерия Мазганова.
17: Все последние годы ИЖС это был сегмент, который тянул строительную отрасль вперед. У нас уже последние несколько лет объемы строительства ИЖС превышают объемы строительства МКД застройщиками. Но, к сожалению, в последний год, прежде всего из-за изменений в ипотечной сфере, ну и в целом из-за общей экономической ситуации в ИЖС наблюдается очень серьезное падение. Прям не серьезное, а очень серьезное. Понятно, что как-то отрасль надо поддерживать. Вот отсюда рождаются эти идеи о бесплатной раздаче земли. Хотя, конечно, тут же вспоминается, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
15: Возвращаясь к теории, эксперты предположили, что при высоком спросе на такие участки приоритет при их раздаче, исходя из общей повестки, будет завязан на вопросах демографии. А пока, получается, поговорили о будущих детях, которые родятся в будущих домах, которые в будущем кто-то построит на бесплатных участках. С другой стороны, о бесплатных землях и просто поговорить приятно. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
12: Роскошь или просто поиск альтернативы? В частных школах вырос спрос на поступление в старший класс, однако в целом на рынке частного образования спад, говорят его участники. Что происходит с ценником? Подробности у Натальи Шашиной.
18: В этом году в частных школах заметно вырос спрос на поступление в 10 класс, делятся с Бизнес FM директора учебных заведений. Туда охотно принимают старшеклассников, в отличие от государственных школ, где бывали проблемы с зачислением в 10. Во многих частных учреждениях нет ограничений по приему, кроме размеров класса, обычно до 15 человек. Однако в целом бума частных школ нет, а повышение цен минимальное. Все упирается в потолок платежеспособности родителей, рассуждает директор школы образования «Плюс» Алексей Соколов.
19: Наш основной клиент – это малый и средний бизнес, у которого ситуация тоже не фантастическая, и лишних денег у них нет. Они тоже начинают резать косты. Я не знаю, откуда взялась легенда о том, что в частном образовании можно заработать больших денег. Возможно, это идет из постковидного бурного роста онлайн-школ. Школа классическая – это в первую очередь педагогический коллектив. Достаточно большое, достаточно дорогостоящее здание. Маржа на выходе весьма-весьма низка. Сравнимо, наверное, только с ресторанным бизнесом. Выше 3-5% там подняться невозможно. Плюс есть особенность организационная. Школы – это некоммерческие предприятия, и никаких выводов, дивидендов и прибыли там быть не может.
18: В среднем россияне тратят на частные школы 34,5 тысячи рублей в месяц. Говорится в исследовании «Домклик». В Москве эта цифра от 75, в Петербурге – от 63 тысяч. И в этих городах частное образование дороже среднего платежа по ипотеке. Но и разница с государственной школой ощутимая, рассказывает управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский. Его дети учатся в Московской экономической школе.
20: Что касается удорожания, не критично, но дорожает. Наверное, это связано больше с вопросами инфляции. О размере сказать точно не могу. Насколько я помню, это где-то для младших 1 600 000, 1 700 000, а для средних где-то 2 по году. Это в зависимости от программы. Но есть очень много положительных моментов. С 5 класса у них экономика на серьезном уровне. С уже 2 класса 2 иностранный язык, а 1 иностранный с 1 класса. Дети выходят очень серьезно подготовленные по 2 языкам. Плюс к этому большая программа, связанная с художественным воспитанием, благотворительные акции. Целая система введена патронажа старшими младших. И самое главное, нет проблемы элитности. Все там в форме, все за поведением строго следят, и нет никакой ранжированности.
18: Причины, по которым идут в частную школу, разные. Она более гибкая и может подстроиться под жизненные обстоятельства семьи. В этом году в школьном образовании готовятся нововведения. Апробация оценок за поведение, возвращение обновленного предмета «Духовно-нравственная культура России». Но, например, разговоры о важном проводят и в частных школах, рассказывает Денис Коровушкин. Его 3 детей учатся в Московской Вальдорфской школе «Согласия». Вот что он рассказывает о ценнике и о поступлении.
21: Сумма в год на ребенка, стоимость в районе 250 тысяч. Скидка на 2, 3, 4 и так далее есть небольшая. После 5, по-моему, остальные бесплатно. При поступлении в школу нужно пройти собеседование и для ребенка, поступающего в 1 класс, специализированный тест, на котором определяется, дорослый ребенок по определенным показателям до того, чтобы учиться в школе. Никаких больше тестов, конкурсов или экзаменов на входе нет. Что касается касается разговоров о важном, они есть, они происходят, и, на мой взгляд, разговоры эти вполне адекватны. Я, как родитель с альтернативной точки зрения на воспитание, вполне доволен.
18: Число регистраций новых частных школ и детсадов немного, но растет. По данным сервиса Руспрофайл, за год показатель поднялся на 9%. Правда, сами участники рынка считают, что скорее этот рост касается онлайн-школ и вовсе не показатель тренда. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
7: Карьера с Ольгой Дементьевой.
2: На минуту мне пришлось даже зажмуриться. Сложные диаграммы, цветные таблицы, инфографика. Передо мной было резюме, которое больше напоминало дизайнерскую презентацию. Чтобы найти последнее место работы кандидата, пришлось буквально пробираться сквозь этот креатив. И я снова задумалась, почему соискатели так стараются удивить работодателя резюме. Давайте обсудим на примерах, когда допустим креатив в резюме. Маркетолог из Литвы Лукас Ила мечтал попасть в крупную компанию. Он переоделся курьером и лично доставил в несколько десятков офисов коробки с пончиками. Под пончиками лежало его резюме. И знаете что? Идея сработала. Он получил множество приглашений на интервью. Но здесь есть важная деталь. Он устраивался именно в маркетинг. И своим поступком показал навык, который от него и ожидали. Умение нестандартно привлекать внимание. Еще один пример. Дизайнер Бреннан Глисон создал собственный крафтовый напиток, а упаковку превратил в портфолио. Каждая этикетка рассказывала об одном из его профессиональных навыков. Этот проект тоже стал успешным, потому что для дизайнера само оформление – это часть профессии. А теперь давайте вернемся к большинству вакансий. Когда HR открывает резюме финансового директора, пиар-директора, юриста или руководителя отдела продаж, он не оценивает ваши дизайнерские способности. Он ищет совсем другое. Последнее место работы, должность, масштаб задач, достижения и образование. И времени на это у него часто меньше минуты. Поэтому главное правило хорошего резюме звучит очень просто. Не заставляйте работодателя искать информацию. Креатив хорош только тогда, когда помогает решить задачу. Если он демонстрирует профессиональный навык, отлично. Если же из-за красивых схем невозможно быстро понять ваш опыт, значит оформление уже работает против вас. Резюме – это не конкурс дизайна, это документ, который должен отвечать на главный вопрос работодателя. Подходит ли этот человек на вакансию?
7: Карьера на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
3: Показания.
7: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
7: Дефицит времени.
3: Способ применения и дозы.
7: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
7: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
3: и, очевидно, уже в курсе.
7: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
7: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Влекулиев. Правительство рассматривает возможность снижения фискальной нагрузки на компании, инвестирующие в защиту своих объектов, а также снижения административных барьеров для таких организаций. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина по итогам совещания первого вице-премьера Дениса Мантурова по повышению защищенности производственных и инфраструктурных объектов. Участники совещания обсудили предложенные РСПП меры по защите предприятий от различных видов угроз, а также поддержки устойчивости пострадавших компаний. До 70 судов в районе Сулинского канала на Дунае в Румынии ожидают доступа в украинские порты для погрузки зерна на экспорт, сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров и аналитиков. Как указывает агентство, зерно конкурирует за доступ с грузами более высокого приоритета, такими как топливо. Консалтинговая компания ASAP Agri, которую цитирует агентство, отмечает, что каждый день задержки судна может обходиться до $8000. Визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Россию может принести результаты, заявил президент США Дональд Трамп. Он был там с чем-то вроде рутинного визита. Из этого может что-то получиться, сказал Трамп в эфире радиошоу Гленна Бека. Также глава Белого дома отметил, что Вашингтон активно работает над тем, чтобы добиться завершения украинского конфликта. В результате наводнения в непальском районе Расула на границе с Китаем погибли более 150 человек, не менее 63 пострадали, сообщают в среду местные СМИ. По последним данным, почти 500 туристов числятся в списке пропавших без вести. Власти продолжают оценивать масштаб ущерба. Затронутые стихии районы объявлены зоной бедствия на 3 месяца. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В России подскочил спрос на электрокары и гибриды. На фоне перебоев с топливом появились даже очереди на станциях зарядки. Ждать ли наращивания их числа и мощностей? До большого электронного перехода менее недели. С 1 сентября перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде. И бизнес жалуется, что не до конца понимает, кого именно это затрагивает и что нужно делать. И вперед в 90-е. Концерты музыкальных звезд времен 90-х и нулевых становятся все популярнее в России в январе-июне этого года. Из 20 самых продаваемых событий на Яндекс.Афише 15 – это концерты группы артистов из тех лет, сообщают ведомости, в чем причины и подробности на Бизнес FM. Билл Гейтс предлагает создать заповедник для человека. 26 августа основатель корпорации Microsoft опубликовал эссе под названием «Турбулентная эра искусственного интеллекта уже настала». Это его первый развернутый текст об ИИ за 3 года. Гейтс бьет тревогу по поводу неконтролируемого развития ИИ и предлагает создать специальные структуры как в США, так и в мире. Он также пишет о необходимости предотвращения замены людей ИИ, поскольку современная власть не готова к бурным временам. Прислушивается ли к его совету и предостережением комментарий политолога Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Гейтс пересматривает важный тезис, который сам годами повторял. Ни одна прежняя технология не приводила к сокращению занятости. Прежние технологические революции вытесняли физический труд, но повышали спрос на человеческое мышление. Теперь ИИ замещает само мышление, причем одновременно во всех отраслях относительно дешево и с частотой ошибок ниже человеческой. По мнению Гейтса, для широкого круга белых воротничков, включая практически все стартовые позиции, искусственный интеллект уже дешевле при условии правильного внедрения. Другое точное наблюдение связано с государством. Гейтс имеет в виду американское и утверждает, что оно перестало быть покупателем, движущим технологический прогресс и не финансирует основные исследования в области ИИ, в отличие от прежней эпохи, когда оно закупало, скажем, самолеты и ракеты. Он называет это провалом экспертизы внутри правящей бюрократии. Третий вывод связан с налогами. Фонд оплаты труда сокращается, а вот кап-затраты растут. К примеру, Oracle за прошлый год сократил около 21 тысячи человек, примерно 13% штата, нарастив кап-затраты с 21 до 55 миллиардов долларов ради внедрения ИИ. То есть происходит конвертация фонда оплаты труда в дата-центры, и налоговая система США это поощряет. Дальше начинается идеализм. Это по поводу резервирования за человеком определенных занятий. Кто будет решать, что именно резервировать? По каким критериям? Как помешать компаниям ставить роботов вместо людей? Ответа у Гейтса нет. Доля работ 40%, которую он хотел бы удержать за людьми, выведена, по его собственному признанию, в переписке с чат-ботом. Есть еще одно противоречие в его рассуждениях. Гейтс говорит, что общество недостаточно богато, чтобы зафиксировать безусловный доход для его членов. Но тут же предлагает сохранять рабочие места, вместо которых роботы лучше и дешевле. Он даже признает это экономически неэффективным, но полагает, что ускорение инноваций позволит оплатить эту неэффективность. Почему он выступил с этим совсем именно сейчас? По его собственной версии, потому что уже появились проблемы с контролируемостью ИИ. Судя по всему, совершен качественный скачок в агентном программировании, в результате чего кибератаки стали доступны, в том числе технически неподготовленному человеку. Возможно, в голове основателя Microsoft имеется расчет, который он не проговаривает вслух. Ведь что он, например, предлагает? Обязательный мониторинг любой модели, способной проектировать новые молекулы. И этот мониторинг нельзя вырезать. Налог на токены, институты по лицензированию ИИ-моделей. Все это напоминает режим комплаенса, который масштабируется в пользу крупных игроков, в том числе Microsoft. Услышат ли Гейтса те, кто принимает ключевые решения? В обозримом будущем вряд ли. Но он это понимает. Федеральная власть занята демонтажом регулирования ИИ, а не его строительством, и тем более ужесточением. Просить в такой ситуации ввести налог на роботов, как предлагает Гейтс, значит обращаться не по адресу и плевать против ветра. Тем более, что он же признает открыто, что ни одна из двух ведущих партий США не разбирается в предмете. Да и бюрократия исполнительной власти тоже. Кстати, налог на роботов Гейтс предложил 9 лет назад, и тогда над ним все смеялись. Сегодня уже не смеются, а расшаривают все важные тезисы в ведущих мировых изданиях. Пока что Гейтс ограничился в основном диагнозом. Предложенные рецепты, вроде наднациональной регуляторной структуры с участием ведущих стран, выглядят на фоне современной полубезумной геополитики розовыми, неисполнимыми фантазиями. По сути, предлагается посредством институтов 20 века отвечать на вызовы, созданные технологиями 21-го, но при помощи инструментов еще 19-го, а именно акцизов и пошлин. В этом смысле самая честная и откровенная фраза во всем тексте на почти 6000 слов – это та, где автор признается, что поддержал бы правдоподобный план всемирного замедления развития искусственного интеллекта, но не верит в саму возможность появления такого плана. Впрочем, Гейтс обещает продолжение уже до конца года, а именно отдельный меморандум по биологическим рискам неконтролируемого развития ИИ. Этот сиквел, похоже, будет уже в жанре хоррора.
12: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Перебои с топливом подстегнули интерес к электрокарам и гибридам. А вслед за этим появились очереди на станциях зарядки. Бизнес отмечает рекордный спрос, и пока доступные сети справляются с нагрузкой. Впрочем, назрела необходимость в наращивании мощности. Евгений Перельчук продолжит.
5: Стагнирующая отрасль электрификации в России этим летом серьезно приободрилась. Во-первых, растет спрос на электрокары и гибриды. В июле, по данным Автостата, на учет встали более 9000 гибридов и 1500 электрокаров. В сумме уже 12% российского рынка продаж новых авто, что стало рекордом. Во-вторых, станции электрозарядок стали меньше простаивать, и рядом с ними все чаще можно увидеть очереди. Аналитики связывают второе дыхание в росте показателей электрокаров и станций исключительно с перебоями с бензином и ростом цен на заправках. Продолжает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.
6: Спрос на зарядках виден не только на цифрах у операторов, но и визуально. Есть и очереди, и если говорить по цифры, то июль месяц был рекордным. По нашим оценкам, это самый высокий спрос на все типы электрифицированного транспорта, имеется в виду и гибриды, и электромобили. Порядка 10 тысяч новых машин было продано, завезено, поставлено на учет в России.
22: Хватает ли самих зарядных станций?
6: Вы знаете, зарядных станций достаточное количество. Вопрос в их распределенности и доступности, ну, они смогут обеспечить спокойно весь текущий и перспективный спрос, как минимум еще год-полтора. Многие частные инвесторы на фоне вот этого ажиотажа по приобретению электромобилей тоже выражают заинтересованность в установке дополнительных станций, поэтому станции будут повышать как загрузку, так и общее их количество и доступность для электромобилистов.
5: Самая большая проблема сейчас, как отмечают специалисты, не в запасах мощности электрозарядных сетей. Здесь резервы есть. А в адекватном распределении станций на дорогах и во дворах. Очереди, к примеру, на платных трассах и крупных магистралях могут достигать нескольких часов. Крупные игроки вроде Русгидро и Автодора сейчас расширяют сеть. Будут построены несколько комплексов на 12 станций. Серьезно расширяться по франшизе планирует и руководитель отдела маркетинга пункт Е Евгений Катальницкий. Сейчас у компании более 1500 станций по всей стране. И наибольший интерес к франшизе идет из регионов с самыми серьезными перебоями с топливом.
23: Уже был такой достаточно большой автопарк, большая часть которого была под режим гибриды, которые как раз начали более массово использовать зарядную инфраструктуру. Сейчас у нас трафик относительно июня вырос уже на 63%. То есть это там такая достаточно серьезная цифра.
22: Можно ли сказать, что мощности подходят к полной загрузке?
23: Пока, на самом деле, все зависит от локации, потому что есть локации, которые прям уже достаточно загружены, и там периодически возникают очереди. городе есть локация, на которых там достаточно более-менее все в нормальном режиме. То есть приезжает машина, зарядилась, там через 15-20 приезжает следующая машина. То есть каких там скоплений нет таких. Общий трафик вырос, он пока перераспределяется по текущей сети. Но если все так продолжится дальше, то и текущей сети уже может быть на самом деле недостаточно. Поэтому как раз активно сейчас идет развитие по установке станций. В том числе вот активно сейчас привлекаются партнеры, которые ставят зарядостанции по именно франшизе.
5: По данным Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, средняя загрузка сети в Москве подходит к порогу окупаемости. Весной на одну станцию приходилось 4 сессии зарядки, в августе приходится по 6. С начала года по проекту «Энергия Москвы» в столице появилось еще 72 станции, где полная зарядка занимает всего полчаса. Только в Москве набраны такие приличные темпы установки новых станций, и это понятно. За пределами столицы и области, и, пожалуй, Петербурга, электрокары и станции заряда к ним все еще относятся к разряду диковинок. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
12: Большой электронный переход. В редакции Бизнес ФМ пишут предприниматели, обеспокоенные тем, как им работать после 1 сентября. С этого числа перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде. Это касается всех, кто платно отправляет, перевозит, получает или сопровождает грузы.
3: Бизнес говорит.
12: Но сам бизнес не до конца понимает, что нужно делать и кого именно это затрагивает. Подробнее Наталья Шашина.
18: В чат-бот Бизнес ФМ в Макс написал наш слушатель Евгений. Он индивидуальный предприниматель из Подмосковья. Уже 10 лет занимается курьерскими доставками мелких грузов на своей машине. В основном для больниц и госучреждений. Документацию подписывали поставщик и клиент без его участия. Но с 1 сентября заработают новые правила. Евгений в замешательстве. Должен ли он как перевозчик теперь тоже подключаться к оператору электронного документа оборота, делать усиленную цифровую подпись? Или после 1 сентября работать по-старому не получится?
0: Сейчас, 1 сентября, если в цепочке поставок присутствую я, как передаточное звено, то я обязан подключить электронный документооборот, обязан почему-то в эту цепочку как-то вклиниваться, подтверждать усиленной квалифицированной подписью. Никто из моих клиентов, юридических лиц, не понимает, как сейчас с этим работать. Какие они должны создавать документы, как меня в эту цепочку включить, нужно ли вообще включать, ничего не понятно. У меня-то поставка, то, что я могу условно в рюкзаке увезти. Вряд ли этот документооборот нужен для ребятишек, которые нам пиццу привозят или в метро путешествуют, перевозят документы. У меня клиенты работают с госорганами, с больницами, например, с государственными учреждениями, и там все довольно сложно. И вполне возможно, что если не подключусь, пока мы все это выясняем все вместе, вполне возможно, что с 1 сентября, если у меня не будет какого-то подключения, возможность подписывать электронные документы, у меня возникает риск потери клиентов.
18: Евгений не понимает, кого касаются новые правила, а кого нет, ведь у него с заказчиками договор оказался за ней услуг, а не транспортной перевозки. И, скорее всего, такой вопрос возникает не только у него. Прояснить это мы попросили исполнительного директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольгу Федоткину. По ее словам, с 1 сентября все, кто возит грузы автотранспортом, в том числе и ИП на своих машинах, обязаны будут оформлять транспортные накладные электронно.
1: Важный момент. Надо обращать внимание не на название договора, а на суть отношений, которые возникают в рамках этого договора и на услуги, которые оказываются. Если индивидуальный предприниматель оказывает услугу по перевозке груза за плату, то это фактически является договором перевозки, независимо от того, как он называется в документах. И, соответственно, такая деятельность должна подтверждаться транспортно-накладной как обязательным документом.
18: Непонимание есть и среди других предпринимателей. В середине июля томские СМИ писали. Представитель компании «Томское пиво» на собрании местной ассоциации пищевиков назвал ситуацию катастрофической. По его словам, розница, грузополучатели, перевозчики, частные водители не успевают подготовиться. Остро переход воспринимают и аграрии. Ассоциация «Народный фермер» указывала на отсутствие интернета в полях и неготовность водителей работать с электронной подписью. Многие крупные логистические компании уже подготовились к переходу, но в целом процесс идет непросто. Требуется донастройка IT-систем, покупка программ, появляются дополнительные административные задачи, комментирует старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопола.
8: Безусловно, это административные нагрузки, это дополнительное время IT-службы, которая теперь следит еще за дополнительными информационными потоками, за программным оборудованием, оплачивать нужно лицензии естественным образом, следить за тем, ЦП годно-негодно, уволился сотрудник, перевыпустит ЦП на другого сотрудника. То есть это добавляет административных внутренних транзакционных издержек. Ну а что делать? Закон есть закон.
18: Предполагается, что весь этот электронный переход позволит отслеживать коммерческие перевозки практически в реальном времени, видеть цепочки поставок. Важный момент. До 1 марта 2027 года штрафовать за бумажные документы не будут. Поэтому, как считают эксперты, логистического коллапса 1 сентября ждать не стоит. А вот в стоимость перевозок все эти новые затраты внесут свой вклад. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Компании и корпорации.
18: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
18: Группа Хендерсон, один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в России, оценила 83 миллиона рублей вероятный убыток от пожаров на складах маркетплейсов в результате атак беспилотников. Об этом говорится в ее финотчете. Компания Мета, признана в России экстремисткой, согласилась выплатить американским штатам до 17 миллиардов долларов и существенно изменить работу Инстаграм и Фейсбук в рамках урегулирования иска о вреде соцсетей для детей и подростков. Соглашение предусматривает выплаты в течение 10 лет, при этом Калифорния может получить от 1,5 до 2 миллиардов долларов. Мета установит для лиц младше 18 дневной лимит в 2 часа, блокирует приложение с полуночи до 6 утра и отключит уведомления ночью и во время школьных занятий. За соблюдением этих и других условий будет следить независимый аудитор. Пользователи Android обнаружили, что системное приложение Safety Core, тайно сканирующее контент, в том числе изображения и фотографии, переустанавливается даже после удаления с устройства, сообщил портал Cyber News. У приложения нет ни ярлыка, ни четкого описания выполняемых функций. Google уверяет, что Safety Core обеспечивает конфиденциальность, работает исключительно на устройстве и предназначена для блага самих пользователей. Однако, по мнению экспертов, сканирование изображений может выйти за пределы первоначальной сферы применения и в будущем стать обязательным этапом проверки. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
12: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Как новые американские санкции против Ирана нанесут вред мировой экономике? В понедельник Минфин США объявил, что начинает операцию под названием «Экономический изгой». Санкции были введены против 60 физлиц и организаций в разных странах, которые Вашингтон подозревает в помощи Ирану. Зарубежные СМИ, однако, отмечают, что Тегеран уже и так долгое время находится в экономической изоляции, поэтому санкции ему вряд ли сильно еще дополнительно навредят, однако ограничения могут негативно сказаться на мировой экономике. В частности, если Иран еще ужесточит контроль за Армузом, то это неизбежно скажется на ценах на нефть. Все это мы обсудили с инвестиционным аналитиком Skyford Capital Кириллом Клементьевым.
9: Сами по себе новые санкции США не создают какого-то критичного риска для мировой экономики. Основной эффект скорее придется на торговых партнеров Ирана. Ирак, Турция, ОАЭ и так далее. Скорее всего, банки и компании будут там осторожнее работать с Ираном, боясь вторичных санкций, усложнятся расчеты, из-за этого вырастет стоимость логистики, вырастет страхование. Мы видим, насколько волатильная цена на нефть, то есть даже на новостях о том, что какие-то ограничения или договоренности по Армузскому проливу появляются, у нас бренд может там до 50% в день показывать волатильность. С одной стороны, Трамп об этом тоже говорил, что это там одна из целей США, потому что напомню, что в США достаточно высокая себестоимость добычи нефти, и там условно ниже 50 или 55 долларов добыча нефти нерентабельна. То есть в США выгодно высокие цены на нефть, но с другой стороны, слишком высокие цены на нефть будут скорее вредить экономике, потому что сильно увеличатся расходы на транспортную логистику, что переложится в цены. В США сейчас достаточно активно и по-ястребиному борются с инфляцией. Напомню, один из фактов, что изначально прогноз на конец года был снижение ставки ФРС до 3%. Сейчас там с новыми текущими вводными по инфляции, скорее всего, ставку до конца года оставят неизменной, поэтому рост цен на нефть там для нефтегазового сектора США это скорее позитив, но в целом для страны, конечно, это переложится в инфляцию и будет существенным негативным фактором.
12: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик из Skyford Capital. Тем временем глава Пентагона Пит Хексет допустил, что Штаты могут нанести новые удары по Ирану, хотя Вашингтон и рассчитывает добиться своего посредством экономического давления. Концерты музыкальных звезд времен 90-х и нулевых пользуются в России все большим спросом. Об этом сообщает газета «Ведомости». По этим данным, в январе-июне этого года из 20 самых продаваемых событий на Яндекс.Афише 15 – это концерты группы артистов, которые были популярными еще в нулевых и 90-х. В чем причины, Валерий Убадоев разбирался.
10: Как сообщили «Ведомостям» в группе компании «Кассир.ру», продажи билетов на концерты звезд 90-х и нулевых выросли на 39% год-году. Наибольшим спросом пользовались выступления группы «Руки вверх» и Леонида Агутина. В «Яндекс.Афише» также отметили, что россияне часто ходили на концерты группы «Ленинград» и посещали совместную программу рэперов «Басты» и «Гуфа». Объяснить такое можно просто – чувством ностальгии. Платежеспособная аудитория – это зачастую люди старше 25-30 лет, и их музыкальные интересы в большинстве своем совпадают с песнями, которые исполняли звезды нулевых и 90-х. Фактор ностальгии очевидный, но далеко не единственный. И, более того, может быть даже не самый весомый. Есть и другая причина, считает владелец и глава концертного агентства TSI, продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
11: Новых артистов практически нет. Те, кто немножечко старше, скажем, 25 или 30, по их душевным запросам нет предложений, нет формата, нет артистов, нет контента. Поэтому все еще актуальной становится не только в нашей стране, но и за рубежом артисты из пограничного периода. И, к сожалению, нового создано не очень много, а старое слушать приятно.
10: Причем, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ музыку из нулевых и 90-х любят в том числе и нынешняя молодежь. В каких-то случаях они открывают для себя старую музыку как новую, особенно учитывая то, что новые российские звезды нередко перепевают уже ставшей классикой песни. Например, 20-летний Артем Бондарев, выступающий под псевдонимом «Темный принц», имеет 4,5 миллиона слушателей в месяц на Яндекс.Музыке. В его последнем альбоме песня «Утекай» своеобразной перепевкой Ильи Лагутенко, но со все тем же маньяком, ждущим в подворотне. Стоит, однако, отметить, что подобные молодые звезды редко собирают на своих концертах десятки тысяч людей и поэтому не могут конкурировать с уже закаленными артистами из 90-х и нулевых. Но все же, почему россияне возвращаются к старому? Ведь сейчас есть очень много разной музыки и разных исполнителей. Как раз в этом и кроется другая причина, считает музыкальный критик Владимир Завьялов.
13: Сейчас слишком много всего. Из-за того, что слишком много всего, во всем стало гораздо сложнее разбираться. Все стало менее каким-то видимым, менее понятным, менее очевидным. Мне кажется, что, в принципе, человек всегда в любую эпоху, в любое время тянулся к тому, что ему более понятно. И, соответственно, сейчас, как мне кажется, люди разных абсолютно поколений ищут вот это вот понятное, даже не то, что музыки прошлого, скорее в поп-культуре прошлого, в культуре потребления, скажем так, прошлого, в иерархиях прошлого, в какой-то сложившейся вот этой вот системе прошлого.
10: Однако концертный рынок в России на данный момент, по мнению экспертов, местами переживает определенный кризис. Растут цены на билеты, а у людей стало меньше денег. Новых артистов мало, а некоторые уехали после 22 года. И в этом кроется еще одна причина. Выбор у организаторов крайне ограничен, поэтому звезды нулевых и 90-х сохраняют свою популярность. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
12: Индекс Мосбиржи вновь упал ниже 2100 пунктов. Надежды на геополитический позитив в связи с визитом в Москву главы ЦРУ не оправдались. Кроме того, после трехнедельной дефляции в России наметился рост цен. А в годовом выражении инфляция также выросла до 6,23%. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
16: Российский рынок акций в среду вернулся к снижению. По итогам основной торговой сессии потери индекса Московской биржи составили 2,1%. Закрытие 2072 пункта. Вечером даже немножко усилилось падение после выхода данных от Росстата по инфляции. Ну, вернулся рост потребительских цен в российскую экономику, хотя незначительный. За неделю с 18 по 24 августа потребительские цены выросли на 0,01%. До этого 3 недели подряд снижались, и самое большое снижение было 0,06%. Это недельное снижение. Годовая инфляция остается более-менее стабильной, чуть выше 6%, на 24 августа 6,08%, на 17 августа была 6,09%. Ну, видимо, возврат к росту потребительских цен немножко ухудшил настроение компании. Ну и так, конечно, не лучшие настроения на российском рынке акций. Рубль тоже вернулся к снижению. 11 копеек прибавил китайский юань. Закрытие 12 рублей 60 копеек. А доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, перешагнул рубеж 85 рублей. Так что приближение единого дня уплаты налогов, а это уже ближайшая пятница, не сильно сказывается на российском рубле. Но на рынке предполагают, что есть спрос на валюту, и пока предложений недостаточно, чтобы удовлетворить этот спрос. Ну и плюс еще покупки валюты Банком России, в том числе в рамках бюджетного правила, почти на 6 миллиардов рублей в день. Нефть стабилизировалась вечером. В основном цены падали, но вечером цены на нефть отыграли все падение и стабилизировались в районе 89 долларов за баррель, если рассматривать смесь Brent. Ну, здесь несколько новостей появилось. Во-первых, Дональд Трамп, президент США, телеканалу Аль-Джазира сообщил о том, что не нужно спешить с переговорами по завершению кризиса с Ираном. Экономические и военные меры в отношении Ирана демонстрируют эффективность, сказал президент США. Помимо всего прочего, Иран задержал индийский танкер, шедший по южному коридору Армузского пролива. Это известный как Оманский коридор, через который вроде как американские военно-морские силы проводили танкеры, даже про десятки танкеров говорилось, но, видимо, это не так. Даже вот один танкер индийский не прошел через вот этот южный коридор. Ну и также агентство, которое отвечает за контроль по судоходству в Иране, сообщило о том, что за минувшие 24 часа по южному маршруту не наблюдалось никакого движения судов.
12: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на четверг 12.53, доллара 84.28 и евро 98 рублей 29 копеек.
15: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru.
17: Американка Коди Санчес была довольно известной личностью и до повального увлечения соцсетями. Сначала Коди занималась журналистскими расследованиями, за которые даже получила премии. Потом перешла в сферу инвестиций и управляла многомиллионными клиентскими портфелями. А в 2020 году снова сменила область деятельности и начала активно вести социальные сети, в которых прославилась рассказами о незатейливом, но надежном бизнесе, прачечных, торговых автоматах, ремонтных мастерских.

0: и функционалу. И все это великолепие повезли к нам параллельным импортом уже достаточно давно. Поэтому обновленный Тавендор я ждала с нетерпением, ведь внешне на картинках он был похож на Range Rover с более мягкими формами. По габаритам автомобиль немного подрос. Длина теперь ровно 5 метров, ширина 2. Колесная база не изменилась. Что-то от большого Range Rover во внешности и правда есть. Закругленные фары, сдвоенные линзы с обеих сторон, свет великолепный. Сзади внешний вид изменился меньше. Единая диодная лента во всю ширину осталась, но теперь с более объемным рисунком. Внутри я машину вообще не узнаю. Изменения точно пошли ей на пользу. Даже не могу поверить своим глазам, что на руле теперь не сплошные сенсоры, а самые настоящие кнопки. Насколько же это удобнее. По центру возвышается огромный 15-дюймовый парящий планшет мультимедийной системы, а перед пассажиром установлен собственный дисплей для развлечений в дороге. Селектор КПП теперь под рулем, и это тоже удобнее. Под капотом последнее поколение бензинового 2-литрового турбомотора, который ставится на большинство крупных кроссоверов Volkswagen. 272 лошадиные силы и 400 ньютон-метров крутящего момента. В пару идет неизменный 7-ступенчатый мокрый робот с 2 сцеплениями. Круг вокруг офиса был без сюрпризов. Машина все так же приятно бодра, несмотря на внушительный размер. Робот научили работать без заметных переключений. В цифрах разгон до сотни составляет около 7 секунд. Ходовая часть плотно отрабатывает неровности без неприятной тряски для седоков. Средняя цена на новый Тавендор сейчас порядка 6 400 000 рублей.
1: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Украинский беспилотник ударил в среду по рейсовому автобусу Лисичанск-Стаханов на автодороге между населенными пунктами Золотое и Первомайск. В результате атаки погибли 10 человек, остальные пострадали, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. В автобусе находились 15 пассажиров. Сухопутные войска США выделят до 2 миллиардов 200 миллионов долларов на строительство и эксплуатацию малых ядерных реакторов на 5 военных базах. Об этом говорится в заявлении американского военного ведомства. Более 20 микрореакторов планируют разместить на объектах в Джорджии, Кентукки, Нью-Йорке, Северной Каролине и Техасе. Они должны обеспечивать базы электроэнергии даже при масштабных отключениях. Россия и Индия обсуждают возможность запуска групповых безвизовых туристических поездок. Об этом сообщил посол Индии в России Винай Кумар. По его словам, точных сроков пока нет, поскольку Индия не имеет безвизового режима ни с одной страной. Россия может стать первой, с которой такой формат будет введен после завершения переговоров и выполнения необходимых технических требований. 1 сентября в России вступают в силу новые правила информирования покупателей ювелирных изделий. Бриллиантами теперь можно будет назвать только камни природного происхождения. Для синтетических аналогов продавцы должны будут указывать их происхождение и специальную маркировку. Кроме того, в отношениях таких камней запрещается использовать слова «драгоценный», «натуральный», «природный», «настоящий» и другие подобные обозначения. Киркоров планирует отметить 60-летний юбилей большим концертом на международном конкурсе «Новая волна» в 2027 году. Об этом певец рассказал на закрытии фестиваля в Казани. По его словам, концерт станет трибьютом с участием других артистов. Подготовку программы Киркоров намерен начать вместе с основателем конкурса Игорем Крутым. «Новая волна» в этом году проходила в Казани с 20 по 26 августа. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Бензин скорее есть, но и очереди тоже. Цены растут, но не быстро. Аналитики говорят о некоторой стабилизации на топливном рынке и считают, что ситуация скорее будет улучшаться. А что говорят водители в Москве и регионах? Правительство поддержит бизнес. После атак беспилотников на склады маркетплейсов селлеры в Альберис могут получить годичную отсрочку по налогам и взносам, если их ущерб превысил 5% годового дохода. Для них также приостановят налоговые проверки. Для пострадавших селлеров Озона пока ясности нет. Что об этом думают сами продавцы? И память на вес золота. Стоимость южнокорейских чипов памяти за 3,5 года выросла в 12 с лишним раз, подсчитали в Чосунбиз. Килограмм чипов уже стоит больше 92 тысяч долларов. С чем это связано и когда

0: память может подешеветь. Подробности на Business FM. Бензин, скорее, есть, чем нет. Цены на него растут, но медленно. Аналитики говорят о небольшой стабилизации ситуации на топливном рынке и дают прогноз на ближайшую перспективу. Об этом, а также о том, стало ли реально проще заправиться в Москве и регионах, Светлана Чередникова.
1: В Москве и Подмосковье на этой неделе ситуация с 92-м и 95-м неоднородная. В столице с бензином проще, чем в области. На АЗС нет огромных очередей, какие наблюдались на прошлой неделе. В Подмосковье наличие топлива зависит от времени суток и масштабов сети. На частных заправках есть ценники и 150 за 95-й, говорит водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
2: Стала ситуация получше, начиная где-то с выходных. Ночью могу сказать, что если до 2 часов ночи где-то 1-2 машинки еще в очереди может стоять, то после 2 часов ночи, часов до 7 утра на многих заправках есть любое топливо, машин абсолютно нет. Ценник, в принципе, везде плюс-минус один и тот же. Если частные или франшизные заправки, то там, да, там ценник, конечно, на Нефтьмагистрале, например, 92-й бензин 93 рубля, например, стоит. Ну, заправки на МКАДе видел, там вот 127 рублей.
1: В Сочинском районе на Черноморском побережье с топливом тоже стало немного полегче. Однако ситуация там постоянно меняется, и если сейчас многокилометровых очередей нет и 95-й преимущественно есть, то завтра все может поменяться, рассказывает житель Сочи водитель Илья.
3: Проблемы с топливом на сегодняшний день сохраняются. В Сочи представлена крупная АЗС, там тоже очереди наблюдаются. И на некоторых частных заправках либо нет бензина, либо все-таки цена чуть повыше, но очереди тоже могут быть.
4: Какая ценовая политика?
3: Если мы говорим про сетевые заправки, то, как правило, все-таки цены пока находятся в районе 70-80 рублей за литр, в зависимости от типа топлива. Какого-то, наверное, существенного разброса не наблюдал.
4: Ну, сколько в среднем вы простояли?
3: Очень разная ситуация, но, как правило, где-то, наверное, от 45 минут до 1,5 часов это может занимать.
1: Ранее мы рассказывали о проблемах с топливом в Псковской области. Сейчас в городе таких проблем нет, отмечает псковский журналист и автомобилист Максим Андреев.
5: По крайней мере, в Пскове ситуация стала намного проще. Исчезли очереди на заправках. Практически везде есть бензин всех марок. Но, конечно, бывают какие-то ситуативные проблемы, когда вечером приходится поездить, поискать бензин. Он заканчивается на некоторых АЗС. Что касается ощущений, люди теперь уже с неким опасением смотрят в будущее. И многие считают, что эта ситуация может повториться.
1: В России до конца года ситуация с наличием топлива на рынке может стабилизироваться за счет запрета экспорта, усиления мер по защите нефтепереработки, увеличение импорта и прямых поставок на АЗС, пишут ведомости, ссылаясь на аналитиков консалтинговой компании B1. По их прогнозам, до конца года цены будут расти в пределах 1-2% в месяц. О ближайших перспективах главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
6: Я могу лишь сослаться на слова вице-премьера Александра Новака, который сказал, что сейчас запускаются некоторые заводы из тех, что стояли в ремонте. И это уже послужило поводом для вот некоторого облегчения. В принципе, возможно, в перспективе ситуация будет еще более стабильной, потому что ожидаются поставки, в том числе импортного топлива, которое поможет рынку.
4: Какой прогноз?
6: Некоторое облегчение наступит в сентябре, поскольку закончатся в целом дачные поездки, активный туризм. Из года в год в сентябре начинается падение спроса на бензин, и пик этого падения приходится где-то на ноябрь. Поэтому, если ситуация с работой российских НПЗ стабилизируется, в сентябре стоит ожидать улучшения ситуации, а октябрь уже будет таким достаточно спокойным. Но, опять же, все будет зависеть от того, насколько эффективно будут защищать НПЗ и насколько быстро в случае повреждений их будут вводить обратно в строй.
1: Впрочем, заключает эксперт, на этой неделе говорить о стабилизации еще рано. Не на всех АЗС есть топливо, очереди присутствуют от региона к региону, они разной длины, и проводить время в них приходится от получаса до 2 часов и более. В Астраханской области продажу 92-го и 95-го бензина решили снизить до 30 литров в одни руки, чтобы увеличить время работы АЗС и количество заправленных машин в день. Многочасовые ожидания и дефицит топлива наблюдаются и в Ярославле. На некоторых АЗС тоже ввели ограничения на отпуск топлива. Не более 30 литров на клиента, сообщает портал Ярославль Ньюс. Жители связывают нехватку бензина, в том числе, с ремонтом на Ярославском МПЗ. Светлана Чередникова, Сергей Гордеев, Мария Голубева, Business FM.
0: Правительство поддержит бизнес после атак беспилотников. Селлеры, пострадавшие от ударов дронов по складам Валберес, могут получить 12-месячную отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. На это могут рассчитывать компании и предприниматели, чей ущерб превысил 5% годового дохода. До конца текущего года для них также приостанавливаются налоговые проверки. Такие меры поддержки предусмотрены постановлением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Что думают о такой поддержке сами продавцы на маркетплейсах?
7: «Бизнес говорит».
8: Продавец бытовой техники на Wildberries Артур Мустафин.
9: У меня ущерба, грубо говоря, на 500-600 тысяч по себестоимости. Получается, я попадаю под эту категорию или не попадаю, я не могу понять. То есть, если по себестоимости, я не попадаю под эти условия. Да и многие никак не попадут, поэтому тут сложно определить вот эти 5%. А еще вот это то же самое, вот эти льготы. Вот, например, я на УСН нахожусь, у меня кредитов нет, туда я работаю свои деньги. Оборот у меня упал, потому что те товары, которые сейчас, грубо говоря, по ФБС свожу, очень большой срок доставки, очень долго ждут, люди так долго ждать не хотят, наверное, многие отменяются заказы. Оборот у меня упал, грубо говоря, в 6 раз, в 7 раз. И, соответственно, я УСН, у меня налог маленькая сумма сейчас, и да, оборот маленькая сумма. По сути, эти льготы, они мне, ну, никакую пользу особо не принесут. Конечно, бы больше всего хотелось именно, чтобы деньгами помогли, и хотя бы какую-то рассрочку бы дали, например, возможность, например, то же самое, беспроцентный кредит дать, например, людям, от государства, например, так, чтобы могли закупиться люди, потом, ну, использовать эти деньги. Не так, чтобы это было для них, ну, дополнительные обязанности, которые их бы дальше бы грузили. Потому что сейчас даже страшно закупаться. Ситуация такая, что делать особо не знаешь. Как бы думаешь, идти в найм уже работать или идти, например, что делать, как-то использовать по-другому, перестраивать, другой бизнес открывать.
8: Председатель совета директоров и управляющей компании «Космотекс» мембранная одежда Андрей Лошкарев.
10: Берем ситуацию. Селлер, у которого сгорело 80 или даже все 100% товара, который у него был. То есть весь его оборотный капитал был вложен в товар, который находился, например, на одном из складов. То есть он потерял все. Внимание, вопрос. Вот ему мера поддержки такая, как отсрочка налогов, она ему сильно поможет? Ответ – никак, потому что у него совершенно отсутствует оборотный капитал для того, чтобы он сейчас закупил новый товар, начал его реализовывать, получать от этого какую-то выручку и с этой выручки, например, платить те налоги, которые он должен уже заплатить и которые он заплатить не будет в состоянии. Просто потому, что у него не будет никакой выручки, никакого дохода. Вот в этом случае мне нравится пример наших киргизских товарищей, которые, посовещавшись примерно неделю, приняли решение о том, что селлеров и производителей, которые для этих селлеров производили товар в Киргизии и были связаны с Wildberries, их просто освободили от налогообложения до конца года. Вот эта мера поддержки была бы очень эффективной, очень действенной и очень востребованной и ожидаемой, безусловно, селлерами. Дальше это, безусловно, какие-то компенсации, либо субсидии, либо льготные кредиты, либо какое-то финансирование со стороны государства, которое реально помогло восстановить тот капитал селлеров, который был потерян.
8: Сооснователь и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru Сергей Иванов.
11: Безусловно, то, что правительство принимает пакет мер поддержки для бизнеса, я воспринимаю позитивно. Пока даже не совсем, может быть, мы получили полную информацию о том, вообще, насколько эти меры поддержки будут применимы к нам, потому что вот эта цифра в 5% от годового оборота, это очень странная цифра. Она может трактоваться по-разному. Пока никаких объяснений я не слышал, потому что 5% от оборота только по Wildberries или только по нашему предприятию или по самому ИП, потому что у нас, например, на одной компании у нас очень много проектов. И что будет считаться в 5% оборота? Непонятно. Я считаю, что вот этих рамок, конечно, бы не нужно было устанавливать в 5%, а сделать просто для всех тех, кто является селлерами, неважно, это ИП, ООшки, для всех сделать отсрочку настолько, вот насколько правительство предлагает. Это была бы честная, справедливая мера абсолютно для всех, кто продает на Wildberries и чьи товары, по данным Wildberries, пострадали при атаках на склады. Вот я считаю, так было бы более справедливо.
0: Ранее российский Forbes приводил мнение аналитиков, согласно которым ущерб селлеров от ударов по складам Wildberries составил около 280 миллиардов рублей. Согласно постановлению правительства, поддержку окажут продавцам, пострадавшим от атак на склады только этого маркетплейса. Однако последние дни ВСУ стали атаковать и склады «Озона». Память – новое золото. Стоимость чипов в памяти производства Южной Кореи за 3,5 года выросла в 12 с лишним раз. Килограмм таких микросхем стоит столько же, сколько 620 граммов золота и почти в 42 раза дороже килограмма серебра, почитало деловое издание Чосон Биз. Для сравнения, за то же время золото подорожало всего в 2,4 раза, а в деньгах килограмм чипов в памяти сегодня стоит больше 92 тысяч долларов. Комментируя соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
12: В большинстве своем, да, это все вина искусственного интеллекта, а именно жадность производителей памяти. Потому что раньше была некая такая договоренность о том, что у нас три самых ключевых производителя памяти, это Samsung, SK Hynix из Кореи и Micron из США, они не продают больше 50% объема одному производителю. А здесь получилось так, что уважаемые компании продали намного больше памяти, чем это можно физически произвести, надеясь на то, что остальные столько не продали. Второй момент заключается в том, что китайские производители запустили. Есть у нас такой крупный игрок, которому даже Apple у них хочет закупиться, но США не разрешают у них покупать, правительство США, так же как Nvidia не разрешает у них покупать, так же как остальным производителям бренды, которых являются американскими, не разрешают покупать. Ну, читаем американские, понимаем японские, тайваньские, корейские и так далее. Поэтому только техника, электроника, которая китайская, типа Huawei, Xiaomi, они вот более-менее еще в каком-то адекватном пороге находятся. Все остальное выросло. Компьютерная техника будет дорожать, это касается не только памяти. Уже дорожают процессоры, уже дорожают сильно материнские платы, уже дорожают твердотельные накопители информации, SSD-диски и все, что с этим связано. Это ноутбуки, смартфоны, телевизоры, экшн-камеры и просто флешки с памятью, они тоже дорожают. Для простого пользователя самый лучший момент, чтобы что-то купить, это вчера, ну, на крайняк сегодня, потому что завтра уже будет дороже.
0: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации 2620. По оценке Гартнер, выручка мировых чипмейкеров превысит $1.5 триллиона в этом году.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. 1 января 1826 года газета «Московские ведомости» писала, что на Кузнецком мосту на углу с Неглинкой открылась ресторация с обеденным и ужином столами, всякими виноградными винами и ликерами, десертами, кофеем и чаем при весьма умеренных ценах. Владельцем заведения был француз Транкиль Яр, который назвал ресторан своей фамилией. Через 10 лет Яр переехал на Петербургское шоссе, ныне Ленинградский проспект. Несколько раз поменял собственников, но десятилетиями оставался одним из излюбленных мест отдыха москвичей. Здесь пел цыганский хор, отлично кормили, и можно было встретить знаменитостей Чехова, Бальмонта, Саву Морозова, Шаляпина и даже Григория Распутина. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: У микрофона Сердар Авликулиев. Россия собрала уже более 100 миллионов тонн зерна с площади 27 миллионов 900 тысяч гектаров. Это свыше 65% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами, сообщили в Минсельхозе России. Собранного зерна достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности страны, говорится также в сообщении. Минсельхоз ждет заявок от аграриев на субсидирование железнодорожных перевозок зерна. На эти цели, как указывают ведомости, может быть выделено 10 миллиардов рублей. Замминистра сельского хозяйства Максим Боровой сообщил, что по ряду направлений тариф на железнодорожные перевозки будет субсидироваться полностью. С 18 июля такие субсидии действуют для Ростовской области. По словам Борового, уже есть заявки от аграриев Крыма, новых регионов и ряда других субъектов страны на перевозки в направлении Балтики и Каспия. 4 новых нефтегазовых месторождения открыли в России в течение первого полугодия 2026 года. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума сообщил глава Роснедр Олег Казанов. По его словам, среднее по запасам газа нефтегазоконденсатное Пугачевское месторождение находится в Оренбургской области. Остальные месторождения, мелкие по запасам нефти, были открыты на территории Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Акватория порта Мариуполя является готовым инфраструктурным хабом для науки и бизнеса, где передовые разработки могут воплощаться в коммерческое и оборонное решение. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Мурманске на пленарной дискуссии стратегической сессии по кооперации науки и бизнеса на тему «Морская робототехника». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Земля бесплатна, если обещаешь построить дом. Правительство рассматривает возможность предоставления россиянам участков под ИЖС, если граждане обязуются за 3 года построить на таком участке дом. Соответствующую инициативу озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин, но детали пока неизвестны, вопросов много. Иван Медведев подробнее.
14: Вопросы можно разделить на 3 блока. Что это за участки и где они находятся? Кто сможет претендовать на получение бесплатной земли под ИЖС? И что будет с участком, если дом не построить вовремя или вовсе? Правительство конкретики на эту тему еще не давало. С соответствующим запросом мы обратились к члену Думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Александру Якубовскому. И он в письменной форме ответил, что говорить о конкретных участках преждевременно. Правительство только анализирует неиспользуемые земли, которые потенциально можно вовлечь в этот проект. Кто может претендовать на такие участки, пока тоже непонятно. Так же, как не проработаны и вопросы ответственности за неисполнение гражданами обязательств по строительству дома. На данный момент уверенно можно говорить только о требованиях к самой постройке. За 3 года необходимо построить отдельно стоящий жилой дом высотой не более 20 метров и не более 3 надземных этажей, который можно и нужно будет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать как объект недвижимости. На этом по конкретике все. Но как идея звучит интересно, хоть и с оговорками, говорит основатель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов.
15: Если брать территорию Московско-Ленинградской областей, 30-километровая зона, она фактически уже частная. Для Московской и Ленинградской областей это более 30 километров от города, а если брать другие регионы, больше там 15-20 километров от города. То есть это не пригород, это уже такой настоящий загород, откуда добираться на работу будет не очень комфортно. По нарезке, я думаю, что там будут выдаваться участки от 5-6 соток до 8 соток. Больше не будут давать, потому что земель, я думаю, большого количества не предвидится, и, соответственно, желающих будет много, и нарезать будут по минимальной нарезке от 5-6 соток.
14: Но потенциальный спрос зависит не только от того, как далеко эта земля находится от города. Не менее важно, можно ли к участку нормально подъехать, и есть ли там коммуникации, свет, газ, вода. Или планируются ли они? Будут ли банки давать кредиты на строительство таких домов? Как именно они будут оформляться в собственность? И что будет, если за 3 года дом не будет построен по вине подрядчика или будет достроен не до конца? Это далеко не полный список вопросов к правительственной инициативе. О том, почему вице-премьер Марат Хуснуллин озвучил идею, не имея на руках готовых ответов, рассуждает руководитель отдела недвижимость Бизнес ФМ Валерия Мозганова.
16: Все последние годы ИЖС это был сегмент, который тянул строительную отрасль вперед. У нас уже последние несколько лет объемы строительства ИЖС превышают объемы строительства МКД застройщиками. Но, к сожалению, в последний год, прежде всего из-за изменений в ипотечной сфере, в целом, из-за общеэкономической ситуации, в ИЖС наблюдается очень серьезное падение. Прям не серьезное, а очень серьезное. Понятно, что как-то отрасль надо поддерживать. Вот отсюда рождаются эти идеи о бесплатной раздаче земли. Хотя, конечно, тут же вспоминается, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
14: Возвращаясь к теории, эксперты предположили, что при высоком спросе на такие участки приоритет при их раздаче, исходя из общей повестки, будет завязан на вопросах демографии. А пока, получается, поговорили о будущих детях, которые родятся в будущих домах, которые в будущем кто-то построит на бесплатных участках. С другой стороны, о бесплатных землях и просто поговорить приятно. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Роскошь или просто поиск альтернативы? частных школах вырос спрос на поступление в старший класс, однако в целом на рынке частного образования спад, говорят его участники. Что происходит с ценником? Подробности у Натальи Шашиной.
17: В этом году в частных школах заметно вырос спрос на поступление в 10 класс, делятся с Бизнес-ФМ директора учебных заведений. Туда охотно принимают старшеклассников. В отличие от государственных школ, где бывали проблемы с зачислением в 10. Во многих частных учреждениях нет ограничений по приему, кроме размеров класса, обычно до 15 человек. Однако в целом бума частных школ нет, а повышение цен минимальное. Все упирается в потолок платежеспособности родителей, рассуждает директор школы образования «Плюс» Алексей Соколов.
18: Наш основной клиент – это малый и средний бизнес, у которого ситуация тоже не фантастическая, и лишних денег у них нет. Они тоже начинают резать косты. Я не знаю, откуда взялась легенда о том, что в частном образовании можно заработать больших денег. Возможно, это идет из постковидного бурного роста онлайн-школ. Школа классическая – это в первую очередь педагогический коллектив. Достаточно большой, достаточно дорогостоящее здание. Маржа на выходе весьма-весьма низка. Сравнимо, наверное, только с ресторанным бизнесом. Выше 3-5% там подняться невозможно. Плюс есть особенность организационная. Школы – это некоммерческие предприятия, и никаких выводов, дивидендов и прибыли там быть не может.
17: В среднем россияне тратят на частные школы 34,5 тысячи рублей в месяц. Говорится в исследовании «Домклик». В Москве эта цифра от 75, в Петербурге от 63 тысяч. И в этих городах частное образование дороже среднего платежа по ипотеке. Но и разница с государственной школой ощутимая, рассказывает управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский. Его дети учатся в Московской экономической школе.
19: Что касается удорожания, не критично, но дорожает. Наверное, это связано больше с вопросами инфляции. О размере сказать точно не могу. Насколько я помню, это где-то для младших 1 600 000, 1 700, а для средних где-то 2 по году. Это в зависимости от программы. Но есть очень много положительных моментов. С 5 класса у них экономика на серьезном уровне. С уже 2 класса 2 иностранный язык, а 1 иностранный с 1 класса. Дети выходят очень серьезно подготовленные по 2 языкам. Плюс к этому большая программа, связанная с художественным воспитанием, благотворительные акции. Целая система введена патронажа старшими младших. И самое главное, нет проблемы элитности. Все там в форме, все за поведением строго следят. И нет никакой ранжированности.
17: Причины, по которым идут в частную школу, разные. Она более гибкая и может подстроиться под жизненные обстоятельства семьи. В этом году в школьном образовании готовятся нововведения. Апробация оценок за поведение, возвращение обновленного предмета «Духовно-нравственная культура России». Но, например, разговоры о важном проводят и в частных школах, рассказывает Денис Коровушкин. Его 3 детей учатся в Московской Вальдорфской школе «Согласия». Вот что он рассказывает о ценнике и о поступлении.
20: Сумма в год на ребенка, стоимость в районе 250 тысяч. Скидка на 2-го и 3-го, 4-го и так далее есть небольшая. После 5-го, по-моему, остальные бесплатно. При поступлении в школу нужно пройти собеседование и для ребенка, поступающего в 1-й класс, специализированный тест, на котором определяется, дорослый ребенок по определенным показателям до того, чтобы учиться в школе. Никаких больше тестов, конкурсов или экзаменов на входе нет. Что касается разговоров о важном, они есть, они происходят, и, на мой взгляд, разговоры эти вполне адекватны. Я, как родитель с альтернативной точки зрения на воспитание, вполне доволен.
17: Число регистраций новых частных школ и детсадов немного, но растет. По данным сервиса «Роспрофайл», за год показатель поднялся на 9%. Правда, сами участники рынка считают, что скорее этот рост касается онлайн-школ и вовсе не показатель тренда. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
21: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: В начале июля Бизнес ФМ спрашивала архитекторов, насколько часто им поступают предложения создать то, чего еще не было. И на что архитектору опираться в работе над таким проектом. Аналогов-то нет. Продолжением стал состоявшийся через месяц разговор с девелоперами, которым тоже знакомо строительство в чистом поле. Часто ли с самого начала отсутствуют архитектурные ориентиры или хотя бы урбанистические заградмоменты, сразу вгоняющие концепцию застройки в определенные рамки? В чистом поле делай, что хочешь, и будешь прав, потому что ты первый. Так ли это? И нужно ли для реализации такого проекта непременно собирать архконсилиум, проводить конкурс, словом, привлекать коллективный разум, а не доверяться мнению и вкусу кого-то одного? Вот лишь некоторые из девелоперских ответов. Строительство в чистом поле сегодня уже тренд. В рамках КРТ государство вовлекает в оборот сотни гектаров. И девелоперы получают участки без единого здания, без дорог, без сетей. А значит, все начинается не с котлована, а с мастер-плана и проектирования инженерной инфраструктуры. В историческом центре хотя бы понятно, куда подключаться. А тут все нужно создавать с нуля. Чистое поле все же не означает отсутствие контекста. Но его приходится искать в более широком окружении. В истории места, природном ландшафте, климате, городской культуре, традициях и образах жизни. Архитектурный конкурс – хороший инструмент, когда перед проектом стоит действительно сложная задача. Большая территория, важная городская локация, необходимость найти несколько принципиально разных сценариев развития. Но конкурс не должен быть формальностью. В одних случаях эффективнее конкурсный отбор, а в других – закрытая работа с сильным бюро и экспертной командой. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
21: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
2: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Ивлекулиев. Правительство рассматривает возможность снижения фискальной нагрузки на компании, инвестирующие в защиту своих объектов, а также снижения административных барьеров для таких организаций. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина по итогам совещания первого вице-премьера Дениса Мантурова по повышению защищенности производственных и инфраструктурных объектов. Участники совещания обсудили предложенные РСПП меры по защите предприятий от различных видов угроз, а также поддержки устойчивости пострадавших компаний. До 70 судов в районе Сулинского канала на Дунае в Румынии ожидают доступа в украинские порты для погрузки зерна на экспорт, сообщает Рейтер со ссылкой на данные трейдеров и аналитиков. Как указывает агентство, зерно конкурирует за доступ с грузами более высокого приоритета, такими как топливо. Консалтинговая компания ASAP Agri, которую цитирует агентство, отмечает, что каждый день задержки судна может обходиться до 8 тысяч долларов. Визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Россию может принести результаты, заявил президент США Дональд Трамп. Он был там с чем-то вроде рутинного визита, из этого может что-то получиться, сказал Трамп в эфире радиошоу Гленна Бека. Также глава Белого дома отметил, что Вашингтон активно работает над тем, чтобы добиться завершения украинского конфликта. В результате наводнения в непальском районе Расува на границе с Китаем погибли более 150 человек, не менее 63 пострадали, сообщают в среду местные СМИ. По последним данным, почти 500 туристов числятся в списке пропавших без вести. Власти продолжают оценивать масштаб ущерба. Затронутые стихии районы объявлены зоной бедствия на 3 месяца. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В России подскочил спрос на электрокары и гибриды. На фоне перебоев с топливом появились даже очереди на станциях зарядки. Ждать ли наращивания их числа и мощностей? До большого электронного перехода менее недели. С 1 сентября перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде, и бизнес жалуется, что не до конца понимает, кого именно это затрагивает и что нужно делать. И вперед в 90-е. Концерты музыкальных звезд времен 90-х и нулевых становятся все популярнее в России в январе-июне этого года. Из 20 самых продаваемых событий на Яндекс.Афише 15 – это концерты группы артистов из тех лет, сообщают «Ведомости», в чем причины, подробности на «Бизнес-ФМ». Билл Гейтс предлагает создать заповедник для человека. 26 августа основатель корпорации Microsoft опубликовал эссе под названием «Турбулентная эра искусственного интеллекта уже настала». Это его первый развернутый текст об ИИ за 3 года. Гейтс бьет тревогу по поводу неконтролируемого развития ИИ и предлагает создать специальные структуры как в США, так и в мире. Он также пишет о необходимости предотвращения замены людей ИИ, поскольку современная власть не готова к бурным временам. Прислушается ли к его совету и предостережением комментарий политолога Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Гейтс пересматривает важный тезис, который сам годами повторял. Ни одна прежняя технология не приводила к сокращению занятости. Прежние технологические революции вытесняли физический труд, но повышали спрос на человеческое мышление. Теперь ИИ замещает само мышление, причем одновременно во всех отраслях относительно дешево и с частотой ошибок ниже человеческой. По мнению Гейтса, для широкого круга белых воротничков, включая практически все стартовые позиции, искусственный интеллект уже дешевле при условии правильного внедрения. Другое точное наблюдение связано с государством. Гейтс имеет в виду американское и утверждает, что оно перестало быть покупателем, движущим технологический прогресс, и не финансирует основные исследования в области ИИ, в отличие от прежней эпохи, когда она закупала, скажем, самолеты и ракеты. Он называет это провалом экспертизы внутри правящей бюрократии. Третий вывод связан с налогами. Фонд оплаты труда сокращается, а вот капзатраты растут. К примеру, Oracle за прошлый год сократил около 21 тысячи человек, примерно 13% штата, нарастив капзатраты с 21 до 55 миллиардов долларов ради внедрения ИИ. То есть происходит конвертация фонда оплаты труда в дата-центры, и налоговая система США это поощряет. Дальше начинается идеализм. Это по поводу резервирования за человеком определенных занятий. Кто будет решать, что именно резервировать? По каким критериям? Как помешать компаниям ставить роботов вместо людей? Ответа у Гейтса нет. Доля работ 40%, которую он хотел бы удержать за людьми, выведена, по его собственному признанию, в переписке с чат-ботом. Есть еще одно противоречие в его рассуждениях. Гейтс говорит, что общество недостаточно богато, чтобы зафиксировать безусловный доход для его членов. Но тут же предлагает сохранять рабочие места, вместо которых роботы лучше и дешевле. Он даже признает это экономически неэффективным, но полагает, что ускорение инноваций позволит оплатить эту неэффективность. Почему он выступил с этим совсем именно сейчас? По его собственной версии, потому что уже появились проблемы с контролируемостью ИИ. Судя по всему, совершен качественный скачок в агентном программировании, в результате чего кибератаки стали доступны, в том числе технически неподготовленному человеку. Возможно, в голове основателя Microsoft имеется расчет, который он не проговаривает вслух. Ведь что он, например, предлагает? Обязательный мониторинг любой модели, способной проектировать новые молекулы. И этот мониторинг нельзя вырезать. Налог на токены, институты по лицензированию ИИ-моделей. Все это напоминает режим комплаенса, который масштабируется в пользу крупных игроков, в том числе Microsoft. Услышат ли Гейтса те, кто принимает ключевые решения? В обозримом будущем вряд ли, но он это понимает. Федеральная власть занята демонтажом регулирования ИИ, а не его строительством, и тем более ужесточением. Просить в такой ситуации ввести налог на роботов, как предлагает Гейтс, значит обращаться не по адресу и плевать против ветра. Тем более, что он же признает открыто, что ни одна из двух ведущих партий США не разбирается в предмете, да и бюрократия исполнительной власти тоже. Кстати, налог на роботов Гейтс предложил 9 лет назад, и тогда над ним все смеялись. Сегодня уже не смеются, а расшаривают все важные тезисы в ведущих мировых изданиях. Пока что Гейтс ограничился в основном диагнозом. Предложенные рецепты, вроде наднациональной регуляторной структуры с участием ведущих стран, выглядят на фоне современной полубезумной геополитики розовыми, неисполнимыми фантазиями. По сути, предлагается посредством институтов 20 века отвечать на вызовы, созданные технологиями 20 века. 21-го, но при помощи инструментов еще 19-го, а именно акцизов и пошлин. В этом смысле самая честная и откровенная фраза во всем тексте на почти 6 тысяч слов – это та, где автор признается, что поддержал бы правдоподобный план всемирного замедления развития искусственного интеллекта, но не верит в саму возможность появления такого плана. Впрочем, Гейтс обещает продолжение уже до конца года, а именно отдельный меморандум по биологическим рискам неконтролируемого развития ИИ. Этот сиквел, похоже, будет уже в жанре хоррора.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Перебои с топливом подстегнули интерес к электрокарам и гибридам. А вслед за этим появились очереди на станциях зарядки. Бизнес отмечает рекордный спрос, и пока доступные сети справляются с нагрузкой. Впрочем, назрела необходимость в наращивании мощности. Евгений Перечук продолжит.
1: Стагнирующая отрасль электрификации в России этим летом серьезно приободрилась. Во-первых, растет спрос на электрокары и гибриды. В июле, по данным Автостата, на учет встали более 9 тысяч гибридов и 1500 электрокаров. В сумме уже 12% российского рынка продаж новых авто, что стало рекордом. Во-вторых, станции электрозарядок стали меньше простаивать, и рядом с ними все чаще можно увидеть очереди. Аналитики связывают второе дыхание в росте показателей электрокаров и станций исключительно с перебоями с бензином и ростом цен на заправках. Продолжает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.
5: Спрос на зарядках виден не только на цифрах у операторов, но и визуально. Есть и очереди, и если говорить по цифрам, то июль месяц был рекордным, по нашим оценкам, это самый высокий спрос на все типы электрифицированного транспорта, имеется в виду и гибриды, и электромобили, порядка 10 тысяч новых машин было продано, завезено, поставлено на учет в России.
6: Хватает ли самих зарядных станций?
5: Вы знаете, зарядных станций достаточное количество. Вопрос в их распределенности и доступности, ну, они смогут обеспечить спокойно весь текущий и перспективный спрос, как минимум еще год-полтора. Многие частные инвесторы на фоне вот этого ажиотажа по приобретению электромобилей тоже выражают заинтересованность в установке дополнительных станций, поэтому станции будут повышать как загрузку, так и общее их количество и доступность для электромобилистов.
1: Самая большая проблема сейчас, как отмечают специалисты, не в запасах мощности электрозарядных сетей. Здесь резервы есть. А в адекватном распределении станций, на дорогах и во дворах. Очереди, к примеру, на платных трассах и крупных магистралях могут достигать нескольких часов. Крупные игроки вроде Русгидро и Автодора сейчас расширяют сеть. Будут построены несколько комплексов на 12 станций. Серьезно расширяться по франшизе планирует и руководитель отдела маркетинга пункта Е Евгений Катальницкий. Сейчас у компании более 1500 станций по всей стране. И наибольший интерес к франшизе идет из регионов с самыми серьезными перебоями с топливом.
23: Уже был такой достаточно большой автопарк, большая часть которого была под режимом гибриды, которые как раз начали более массово использовать зарядную инфраструктуру. Сейчас у нас трафик относительно июня вырос уже на 63%. То есть это такая достаточно серьезная цифра.
6: Можно ли сказать, что мощности восходят к полной загрузке?
23: Пока, на самом деле, все зависит от локации, потому что есть локации, которые прям уже достаточно загружены, и там периодически возникают очереди. Есть локации, на которых там достаточно более-менее все в нормальном режиме. То есть приезжает машина, зарядилась, там через 15-20 приезжает следующая машина. То есть каких-то там скоплений нет таких. Общий трафик вырос, он пока перераспределяется по текущей сети. Но если все так продолжится дальше, то и текущей сети уже может быть на самом деле недостаточно, поэтому как раз активно сейчас идет на развитие по установке станций. В том числе вот активно сейчас привлекаются партнеры, которые ставят зарядные станции по именно франшизе.
1: По данным Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, средняя загрузка сети в Москве подходит к порогу окупаемости. Весной на одну станцию приходилось 4 сессии зарядки, в августе приходится по 6. С начала года по проекту «Энергия Москвы» в столице появилось еще 72 станции, где полная зарядка занимает всего полчаса. Только в Москве набраны такие приличные темпы установки новых станций, и это понятно. За пределами столицы и области, и, пожалуй, Петербурга, электрокары и станции заряда к ним все еще относятся к разряду диковинок. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Большой электронный переход. В редакцию Бизнес ФМ пишут предприниматели, обеспокоенные тем, как им работать после 1 сентября. С этого числа перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде. Это касается всех, кто платно отправляет, перевозит, получает или сопровождает грузы.
21: Бизнес говорит.
0: Но сам бизнес не до конца понимает, что нужно делать и кого именно это затрагивает. Подробнее Наталья Шашина.
17: В чат-бот «Бизнес FM» в МАКС написал наш слушатель Евгений. Он индивидуальный предприниматель из Подмосковья. Уже 10 лет занимается курьерскими доставками мелких грузов на своей машине. В основном для больниц и госучреждений. Документацию подписывали поставщик и клиент без его участия. Но с 1 сентября заработают новые правила. Евгений в замешательстве. Должен ли он, как перевозчик, теперь тоже подключаться к оператору электронного документа оборота, делать усиленную цифровую подпись? Или после 1 сентября работать по-старому не получится?
8: Сейчас, 1 сентября, если в цепочке поставок присутствую я, как передаточное звено, то я обязан подключить электронный документооборот, обязан почему-то в эту цепочку как-то вклиниваться, подтверждать усиленной квалифицированной подписью. Никто из моих клиентов, юридических лиц, не понимает, как сейчас с этим работать. Какие они должны создавать документы, как меня в эту цепочку включить, нужно ли вообще включать, ничего не понятно. У меня-то поставка, то, что я могу условно в рюкзаке увезти. Вряд ли этот документооборот нужен для ребятишек, которые нам пиццу привозят или в метро путешествуют, перевозят документы. У меня клиенты работают с госорганами, с больницами, например, с государственными учреждениями, и там все довольно сложно. И вполне возможно, что если не подключусь, пока мы все это выясняем все вместе, вполне возможно, что с 1 сентября, если у меня не будет какого-то подключения, возможность подписывать электронные документы, у меня возникает риск потери клиентов.
17: Евгений не понимает, кого касаются новые правила, а кого нет, ведь у него с заказчиками договор оказался услуг, а не транспортной перевозки. И, скорее всего, такой вопрос возникает не только у него. Прояснить это мы попросили исполнительного директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольгу Федоткину. По ее словам, с 1 сентября все, кто возит грузы автотранспортом, в том числе и ИП на своих машинах, обязаны будут оформлять транспортные накладные электронно.
9: Важный момент. Надо обращать внимание не на название договора, а на суть отношений, которые возникают в рамках этого договора и на услуги, которые оказываются. Если индивидуальный предприниматель оказывает услугу по перевозке груза за плату, то это фактически является договором перевозки, независимо от того, как он называется в документах. И, соответственно, такая деятельность должна подтверждаться транспортно-накладной как обязательным документом.
17: Непонимание есть и среди других предпринимателей. В середине июля томские СМИ писали. Представитель компании «Томское пиво» на собрании местной ассоциации пищевиков назвал ситуацию катастрофической. По его словам, розница, грузополучатели, перевозчики, частные водители не успевают подготовиться. Остро переход воспринимают и аграрии. Ассоциация «Народный фермер» указывала на отсутствие интернета в полях и неготовность водителей работать с электронной подписью. Многие крупные логистические компании уже подготовились к переходу, но в целом процесс идет непросто. Требуется донастройка IT-систем, покупка программ, появляются дополнительные административные задачи, комментирует старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властопола.
10: Безусловно, это административная нагрузка, это дополнительное время IT-службы, которая теперь следит еще за дополнительными информационными потоками, за программным оборудованием, оплачивать нужно лицензии естественным образом, следить за тем, ЦП годно, негодно, уволился сотрудник, перевыпустит ЦП на другого сотрудника. То есть это добавляет административных, внутренних транзакционных издержек. Ну а что делать? Закон есть закон.
17: Предполагается, что весь этот электронный переход позволит отслеживать коммерческие перевозки практически в реальном времени. Видеть цепочки поставок. Важный момент. До 1 марта 2027 года штрафовать за бумажные документы не будут. Поэтому, как считают эксперты, логистического коллапса 1 сентября ждать не стоит. А вот в стоимость перевозок все эти новые затраты внесут свой вклад. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
21: Компании и корпорации.
17: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
21: Отчеты и планы.
17: Группа Хендерсон, один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в России, оценила 83 миллиона рублей вероятный убыток от пожаров на складах маркетплейсов в результате атак беспилотников. Об этом говорится в ее финотчете. Компания Meta, признана в России экстремисткой, согласилась выплатить американским штатам до 17 миллиардов долларов и существенно изменить работу Instagram и Facebook в рамках урегулирования иска о вреде соцсетей для детей и подростков. Соглашение предусматривает выплаты в течение 10 лет, при этом Калифорния может получить от 1,5 до 2 миллиардов долларов. Meta установит для лиц младше 18 дневной лимит в 2 часа, блокирует приложение с полуночи до 6 утра и отключит уведомления ночью во время школьных занятий. За соблюдением этих и других условий будет следить независимый аудитор. Пользователи Android обнаружили, что системное приложение Safety Core, тайно сканирующее контент, в том числе изображения и фотографии, переустанавливается даже после удаления с устройства, сообщил портал Cyber News. У приложения нет ни ярлыка, ни четкого описания выполняемых функций. Google уверяет, что Safety Core обеспечивает конфиденциальность, работает исключительно на устройстве и предназначена для блага самих пользователей. Однако, по мнению экспертов, сканирование изображений может выйти за пределы первоначальной сферы применения и в будущем стать обязательным этапом проверки. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Как новые американские санкции против Ирана нанесут вред мировой экономике? В понедельник Минфин США объявил, что начинает операцию под названием «Экономический изгой». Санкции были введены против 60 физлиц и организаций в разных странах, которые Вашингтон подозревает в помощи Ирану. Зарубежные СМИ, однако, отмечают, что Тегеран уже и так долгое время находится в экономической изоляции, поэтому санкции ему вряд ли сильно еще дополнительно навредят, однако ограничения могут негативно сказаться на мировой экономике. В частности, если Иран еще ужесточит контроль за Армузом, то это неизбежно скажется на ценах на нефть. Все это мы обсудили с аналитиком Skyford Capital Кириллом Клементьевым.
7: Сами по себе новые санкции США не создают какого-то критичного риска для мировой экономики. Основной эффект скорее придется на торговых партнеров Ирана. Ирак, Турция, ОАЭ и так далее. Скорее всего, банки и компании будут там осторожнее работать с Ираном, боясь вторичных санкций. Усложнятся расчеты, из-за этого вырастет стоимость логистики, вырастет страхование. Мы видим, насколько волатильная цена на нефть. То есть даже на новостях о том, что какие-то ограничения или договоренности по Армузскому проливу появляются, у нас Brent может там до 50% в день показывать волатильность. С одной стороны, Трамп об этом тоже говорил, что это там одна из целей США, потому что напомню, что в США достаточно высокая себестоимость добычи нефти, и там условно ниже 50 или 55 долларов добыча нефти нерентабельна. То есть в США выгодно высокие цены на нефть, но с другой стороны, слишком высокие цены на нефть будут скорее вредить экономике, потому что сильно увеличатся расходы на транспортную логистику, что переложится в цены. В США сейчас достаточно активно и по-ястребиному борются с инфляцией. Напомню, один из фактов, что изначально прогноз на конец года был снижение ставки ФРС до 3%. Сейчас там с новыми текущими вводными по инфляции, скорее всего, ставку до конца года оставят неизменной, поэтому рост цен на нефть там для нефтегазового сектора США это скорее позитив, но в целом для страны, конечно, это переложится в инфляцию и будет существенным негативным фактором.
0: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyford Capital. Тем временем глава Пентагона Пит Хексет допустил, что Штаты могут нанести новые удары по Ирану, хотя Вашингтон и рассчитывает добиться своего посредством экономического давления. Концерты музыкальных звезд времен 90-х и нулевых пользуются в России все большим спросом. Об этом сообщает газета «Ведомости». По этим данным, в январе-июне этого года из 20 самых продаваемых событий на Яндекс.Афише 15 – это концерты группы артистов, которые были популярными еще в нулевых и 90-х. В чем причина, Валерий Убадоев разбирался.
11: Как сообщили «Ведомостям» в группе компании «Кассир.ру», продажи билетов на концерты звезд 90-х и нулевых выросли на 39% год к году. Наибольшим спросом пользовались выступления группы «Руки вверх» и Леонида Агутина. В «Яндекс.Афише» также отметили, что россияне часто ходили на концерты группы «Ленинград» и посещали совместную программу рэперов «Басты» и «Гуфа». Объяснить такое можно просто – чувством ностальгии. Платежеспособная аудитория – это зачастую люди старше 25-30 лет, и их музыкальные интересы в большинстве своем совпадают с песнями, которые исполняли звезды нулевых и 90-х. Фактор ностальгии очевидный, но далеко не единственный. И, более того, может быть даже не самый весомый. Есть и другая причина, считает владелец и глава концертного агентства TSI, продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
12: Новых артистов практически нет. Те, кто немножечко старше, скажем, 25 или 30, по их душевным запросам нет предложений, нет формата, нет артистов, нет контента. Поэтому все еще актуальной становится не только в нашей стране, но и за рубежом артисты из пограничного периода. И, к сожалению, нового создано не очень много, а старое слушать приятно.
11: Причем, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ музыку из нулевых и 90-х любит в том числе и нынешняя молодежь. В каких-то случаях они открывают для себя старую музыку как новую, особенно учитывая то, что новые российские звезды нередко перепевают уже ставшие классикой песни. Например, 20-летний Артем Бондарев, выступающий под псевдонимом «Темный принц», имеет 4,5 миллиона слушателей в месяц на Яндекс.Музыке. В его последнем альбоме песня «Утекай» – своеобразная перепевка Ильи Лагутенко, но со все тем же маньяком, ждущим в подворотне. Стоит, однако, отметить, что подобные молодые звезды редко собирают на своих концертах десятки тысяч людей и поэтому не могут конкурировать с уже закаленными артистами из 90-х и нулевых. Но все же, почему россияне возвращаются к старому? Ведь сейчас есть очень много разной музыки и разных исполнителей. Как раз в этом и кроется другая причина, считает музыкальный критик Владимир Завьялов.
13: Сейчас слишком много всего. Из-за того, что слишком много всего, во всем стало гораздо сложнее разбираться. Все стало менее каким-то видимым, менее понятным, менее очевидным. Мне кажется, что, в принципе, человек всегда в любую эпоху, в любое время тянулся к тому, что ему более понятно. И, соответственно, сейчас, как мне кажется, люди разных абсолютно поколений ищут вот это вот понятное, вот даже не то, что музыки прошлого, скорее в поп-культуре прошлого, в культуре потребления, скажем так, прошлого, в иерархиях прошлого, в какой-то сложившейся вот этой вот системе прошлого.
11: Однако концертный рынок в России на данный момент, по мнению экспертов, местами переживает определенный кризис. Растут цены на билеты, а у людей стало меньше денег. Новых артистов мало, а некоторые уехали после 22 года. И в этом кроется еще одна причина. Выбор у организаторов крайне ограничен, поэтому звезды нулевых и 90-х сохраняют свою популярность. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Индекс Мосбиржи вновь упал ниже 2100 пунктов. Надежды на геополитический позитив в связи с визитом в Москву главы ЦРУ не оправдались. Кроме того, после трехнедельной дефляции в России наметился рост цен. А в годовом выражении инфляция также выросла до 6,23%. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
14: Российский рынок акций в среду вернулся к снижению. По итогам основной торговой сессии потери индекса Московской биржи составили 2,1%. Закрытие 2072 пункта. Вечером даже немножко усилилось падение после выхода данных от Росстата по инфляции. Ну, вернулся рост потребительских цен в российскую экономику, хотя незначительный. За неделю с 18 по 24 августа потребительские цены выросли на 0,01%. До этого 3 недели подряд снижались, и самое большое снижение было 0,06%. Это недельное снижение. Годовая инфляция остается более-менее стабильной, чуть выше 6%, на 24 августа 6,08%, на 17 августа была 6,09%. Ну, видимо, возврат к росту потребительских цен немножко ухудшил настроение. Ну и так, конечно, не лучшие настроения на российском рынке акций. Рубль тоже вернулся к снижению. 11 копеек прибавил китайский юань. Закрытие 12 рублей 60 копеек. А доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, перешагнул рубеж в 85 рублей. Так что приближение единого дня уплаты налогов, а это уже ближайшая пятница, не сильно сказывается на российском рубле. Но на рынке предполагают, что есть спрос на валюту, и пока предложений недостаточно, чтобы удовлетворить этот спрос. Ну и плюс еще покупки валюты Банком России, в том числе в рамках бюджетного правила, почти на 6 миллиардов рублей в день. Нефть стабилизировалась вечером. В основном цены падали, но вечером цены на нефть отыграли все падение и стабилизировались в районе 89 долларов за баррель, если рассматривать смесь Brent. Ну, здесь несколько новостей появилось. Во-первых, Дональд Трамп, президент США, телеканалу Аль-Джазира сообщил о том, что не нужно спешить с переговорами по завершению кризиса с Ираном. Экономические и военные меры в отношении Ирана демонстрируют эффективность, сказал президент США. Помимо всего прочего, Иран задержал индийский танкер, шедший по южному коридору Армузского пролива. Это известный как Оманский коридор, через который вроде как американские военно-морские силы проводили танкеры, даже про десятки танкеров говорилось, но, видимо, это не так. Даже вот один танкер индийский не прошел через вот этот южный коридор. Ну и также агентство, которое отвечает за контроль по судоходству в Иране, сообщило о том, что за минувшие 24 часа по южному маршруту не наблюдалось никакого движения судов.
0: Это был биржевой обозреватель Бизнес FM Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на четверг 12.53, доллара 84.28 и евро 98 рублей 29 копеек.
21: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
15: Американка Коди Санчес была довольно известной личностью и до повального увлечения соцсетями. Сначала Коди занималась журналистскими расследованиями, за которые даже получила премии. Потом перешла в сферу инвестиций и управляла многомиллионными клиентскими портфелями. А в 2020 году снова сменила область деятельности и начала активно вести социальные сети, в которых прославилась рассказами о незатейливом, но надежном бизнесе, прачечных, торговых автоматах, ремонтных мастерских, автомойках, которые при правильном подходе могут быть очень прибыльными. Вот об этом подходе в блогах Коди идет речь. Сегодня у нее 10 миллионов подписчиков и личное состояние 18 миллионов долларов, которые она заработала на партнерских публикациях, изданных книгах и инвестициях в малый бизнес.
21: Блогеры на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
16: Познакомился с фотографическими возможностями мобильных флагманов этого года. У всех новых моделей большие сенсоры, крупные пиксели, предельно высокое разрешение. Постобработка с искусственным интеллектом. Фотографии на смартфон с

0: же получилось и то, и другое. Поиграть в приложение забавно. Про CCD. Шаг в следующую эпоху. Приложение косплеит ранние цифровые камеры. Это тоже 90-е, но уже ближе к самому экзакату. Странные для современного глаза цвета, низкое разрешение, обязательная дата снимка в правом нижнем углу. Полноценное ретро. На выбор несколько моделей старых цифровых камер, под которые приложение стилизует снимки, работает как с основным блоком камер, так и с фронталкой. Можно делать ретро-селфи. Что не понравилось? Перегруженный интерфейс и очень ограниченный набор функций бесплатной версии. Разработчикам нужно успеть перевести пользователя в платный режим, пока он не наигрался, а происходит это довольно быстро, игра в фоторетро развлечения на полдня, после которых с особым удовольствием возвращаешься к большим матрицам современной оптики и искусственному интеллекту.
1: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Украинский беспилотник ударил в среду по рейсовому автобусу Лисичанск-Стаханов на автодороге между населенными пунктами Золотое и Первомайск. В результате атаки погибли 10 человек, остальные пострадали, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. В автобусе находились 15 пассажиров. Сухопутные войска США выделят до 2 миллиардов 200 миллионов долларов на строительство и эксплуатацию малых ядерных реакторов на 5 военных базах. Об этом говорится в заявлении американского военного ведомства. Более 20 микрореакторов планируют разместить на объектах в Джорджии, Кентукки, Нью-Йорке, Северной Каролине и Техасе. Они должны обеспечивать базы электроэнергии даже при масштабных отключениях. Россия и Индия обсуждают возможность запуска групповых безвизовых туристических поездок. Об этом сообщил посол Индии в России Винай Кумар. По его словам, точных сроков пока нет, поскольку Индия не имеет безвизового режима ни с одной страной. Россия может стать первой, с которой такой формат будет введен после завершения переговоров и выполнения необходимых технических требований. 1 сентября в России вступают в силу новые правила информирования покупателей ювелирных изделий. Бриллиантами теперь можно будет назвать только камни природного происхождения. Для синтетических аналогов продавцы должны будут указывать их происхождение и специальную маркировку. Кроме того, в отношениях таких камней запрещается использовать слова «драгоценный», «натуральный», «природный», «настоящий» и другие подобные обозначения. Филипп Киркоров планирует отметить 60-летний юбилей большим концертом на международном конкурсе «Новая волна» в 2027 году. Об этом певец рассказал на закрытии фестиваля в Казани. По его словам, концерт станет трибьютом с участием других артистов. Подготовку программы Киркоров намерен начать вместе с основателем конкурса Игорем Крутым. «Новая волна» в этом году проходила в Казани с 20 по 26 августа.
3: Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Бензин скорее есть, но и очереди тоже. Цены растут, но не быстро. Аналитики говорят о некоторой стабилизации на топливном рынке и считают, что ситуация скорее будет улучшаться. А что говорят водители в Москве и регионах? Правительство поддержит бизнес. После атак беспилотников на склады маркетплейсов селлеры в Альберес смогут получить годичную отсрочку по налогам и взносам, если их ущерб превысил 5% годового дохода. Для них также приостановят налоговые проверки. Для пострадавших селлеров Озона пока ясности нет. Что об этом думают сами продавцы? И память на вес золота. Стоимость южнокорейских чипов памяти за 3,5 года выросла в 12 с лишним раз, подсчитали в Чосунбиз. А килограмм чипов уже стоит больше 92 тысяч долларов. С чем это связано и когда память может подешеветь? Подробности на Business FM. Бензин скорее есть, чем нет. Цены на него растут, но медленно. Аналитики говорят о небольшой стабилизации ситуации на топливном рынке и дают прогноз на ближайшую перспективу. Об этом, а также о том, стало ли реально проще заправиться в Москве и регионах, Светлана Чередникова.
5: В Москве и Подмосковье на этой неделе ситуация с 92-м и 95-м неоднородная. В столице с бензином проще, чем в области. На АЗС нет огромных очередей, какие наблюдались на прошлой неделе. В Подмосковье наличие топлива зависит от времени суток и масштаба в сети. На частных заправках есть ценники и 150 за 95-й, говорит водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
6: Стала ситуация получше.

0: Начиная где-то с выходных ночью, могу сказать, что если до 2 часов ночи где-то 1-2 машинки еще в очереди может стоять, то после 2 часов ночи, часов до 7 утра на многих заправках есть любое топливо, машин абсолютно нет. Ценник, в принципе, везде плюс-минус один и тот же. Если частные или франшизные заправки, то там, да, там ценник, конечно, на Нефтьмагистрале, например, 92-й бензин 93 рубля, например, стоит. Ну, заправки на МКАДе видел, там вот 127 рублей.
1: В Сочинском районе на Черноморском побережье с топливом тоже стало немного полегче. Однако ситуация там постоянно меняется. И если сейчас многокилометровых очередей нет и 95-й преимущественно есть, то завтра все может поменяться, рассказывает житель Сочи, водитель Илья.
2: Проблемы с топливом на сегодняшний день сохраняются. В Сочи представлена крупная АЗС, там тоже очереди наблюдаются. И на некоторых частных заправках либо нет бензина, либо все-таки цена чуть повыше, но очереди тоже могут быть.
3: Какая ценовая политика?
2: Если мы говорим про сетевые заправки, то, как правило, все-таки цены пока находятся в районе 70-80 рублей за литр, в зависимости от типа топлива. Какого-то, наверное, существенного разброса не наблюдал.
3: Ну, сколько в среднем вы простояли?
2: Очень разная ситуация, но, как правило, где-то, наверное, от 45 минут до 1,5 часов это может занимать.
1: Ранее мы рассказывали о проблемах с топливом в Псковской области. Сейчас в городе таких проблем нет, отмечает псковский журналист и автомобилист Максим Андреев.
4: По крайней мере, в Пскове ситуация стала намного проще. Исчезли очереди на заправках. Практически везде есть бензин всех марок. Но, конечно, бывают какие-то ситуативные проблемы, когда вечером приходится поездить, поискать бензин. Он заканчивается на некоторых АЗС. Что касается ощущений, люди теперь уже с неким опасением смотрят в будущее. И многие считают, что эта ситуация может повториться.
1: В России до конца года ситуация с наличием топлива на рынке может стабилизироваться за счет запрета экспорта, усиления мер по защите нефтепереработки, увеличения импорта и прямых поставок на АЗС, пишут ведомости, ссылаясь на аналитиков консалтинговой компании B1. По их прогнозам, до конца года цены будут расти в пределах 1-2% в месяц. О ближайших перспективах главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
5: Я могу лишь сослаться на слова вице-премьера Александра Новака, который сказал, что сейчас запускаются некоторые заводы из тех, что стояли в ремонте. И это уже послужило поводом для вот некоторого облегчения. В принципе, возможно, в перспективе ситуация будет еще более стабильной, потому что ожидаются поставки в том числе импортного топлива, которое поможет рынку.
3: Какой прогноз?
5: Некоторое облегчение наступит в сентябре, поскольку закончатся в целом дачные поездки, активный туризм. И из года в год в сентябре начинается падение спроса на бензин, и пик этого падения приходится где-то на ноябрь. Поэтому, если ситуация с работой российских НПЗ стабилизируется, в сентябре стоит ожидать улучшения ситуации, а октябрь уже будет таким достаточно спокойным. Но, опять же, все будет зависеть от того, насколько эффективно будут защищать НПЗ и насколько быстро в случае повреждений их будут вводить обратно в строй.
1: Впрочем, заключает эксперт, на этой неделе говорить о стабилизации еще рано. Не на всех АЗС есть топливо, очереди присутствуют от региона к региону, они разной длины, и проводить время в них приходится от получаса до 2 часов и более. В Астраханской области продажу 92-го и 95-го бензина решили снизить до 30 литров в одни руки, чтобы увеличить время работы АЗС и количество заправленных машин в день. Многочасовые ожидания и дефицит топлива наблюдаются и в Ярославле. На некоторых АЗС тоже ввели ограничения на отпуск топлива. Не более 30 литров на клиента, сообщает портал Ярославль Ньюс. Жители связывают нехватку бензина, в том числе, с ремонтом на Ярославском МПЗ. Светлана Чередникова, Сергей Гордеев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
6: Правительство поддержит бизнес после атак беспилотников. Селлеры, пострадавшие от ударов дронов по складам Wildberries, смогут получить 12-месячную отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. На это могут рассчитывать компании и предприниматели, чей ущерб превысил 5% годового дохода. До конца текущего года для них также приостанавливаются налоговые проверки. Такие меры поддержки предусмотрены постановлением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Что думают о такой поддержке сами продавцы на маркетплейсах?
7: Бизнес говорит.
8: Продавец бытовой техники на Wildberries Артур Мустафин.
9: У меня ущерба, грубо говоря, на 500-600 тысяч по себестоимости. Получается, я попадаю под эту категорию или не попадаю, я не могу понять. То есть, если вот по себестоимости, я не попадаю под эти условия. И многим никак не попадут, поэтому тут сложно определить вот эти 5%. А еще вот это то же самое, вот эти льготы. Вот, например, я на УСН нахожусь, у меня кредитов нет, да, я работаю свои деньги. Оборот у меня упал, потому что те товары, которые сейчас, грубо говоря, по ФБ отвожу, очень большой срок доставки, очень долго ждут, люди так долго ждать не хотят, наверное, многие отменяются заказы. Оборот у меня упал, грубо говоря, в 6 раз, в 7 раз. И, соответственно, я УСН, у меня и налог маленькая сумма сейчас, и да, оборот маленькая сумма. По сути, эти льготы, они мне, ну, никакую пользу особо не принесут. Конечно, бы больше всего хотелось именно, чтобы деньгами помогли, и хотя бы какую-то рассрочку бы дали, например, возможность, например, то же самое, беспроцентный кредит дать, например, людям, от государства, например, так, чтобы могли закупиться люди, а потом, ну, использовать эти деньги. Не так, чтобы это было для них, ну, дополнительные обязанности, которые их бы дальше-дальше бы грузили. Потому что сейчас даже страшно закупаться. Ситуация такая, что делать особо не знаешь. Как бы думаешь, идти в найм уже работать или идти, например, что делать, как-то использовать по-другому, перестраивать, другой бизнес открывать.
8: Председатель совета директоров и управляющей компании «Космотекс» мембранная одежда Андрей Лошкарев.
10: Берем ситуацию. Селлер, у которого сгорело 80 или даже все 100% товара, который у него был. То есть весь его оборотный капитал был вложен в товар, который находился, например, на одном из складов. То есть он потерял все. Внимание, вопрос. Вот ему мера поддержки такая, как отсрочка налогов, она ему сильно поможет? Ответ – никак, потому что у него совершенно отсутствует оборотный капитал для того, чтобы он сейчас закупил новый товар, начал его реализовывать, получать от этого какую-то выручку и с этой выручки, например, платить те налоги, которые он должен уже заплатить и которые он заплатить не будет в состоянии, просто потому что у него не будет никакой выручки, никакого дохода. Вот в этом случае мне нравится пример наших киргизских товарищей, которые, посовещавшись примерно неделю, приняли решение о том, что селлеров и производителей, которые для этих селлеров производили товар в Киргизии и были связаны с Wildberries, их просто освободили от налогообложения до конца года. Вот эта мера поддержки была бы очень эффективной, очень действенной и очень востребованной и ожидаемой, безусловно, селлерами. Дальше это, безусловно, какие-то компенсации, либо субсидии, либо льготные кредиты, либо какое-то финансирование со стороны государства, которое реально помогло восстановить тот капитал селлеров, который был потерян.
8: Сооснователь и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru Сергей Иванов.
11: Безусловно, то, что правительство принимает пакет мер поддержки для бизнеса, я воспринимаю позитивно. Пока даже не совсем, может быть, мы получили полную информацию о том, вообще, насколько эти меры поддержки будут применимы к нам, потому что вот эта цифра в 5% от годового оборота, это очень странная цифра. Она может трактоваться по-разному. Пока никаких объяснений я не слышал, потому что 5% от оборота только по Wildberries или только по нашему предприятию или по самому ИП, потому что у нас, например, на одной компании у нас очень много проектов. И что будет считаться в 5% оборота? Непонятно. Я считаю, что вот этих рамок, конечно, бы не нужно было устанавливать в 5%, а сделать просто для всех тех, кто является селлерами, неважно, это ИП, ООшки, для всех сделать отсрочку настолько, вот насколько правительство предлагает. Это была бы честная, справедливая мера абсолютно для всех, кто продает на Wildberries и чьи товары, по данным Wildberries, пострадали при атаках на склады. Вот я считаю, так было бы более справедливо.
6: Ранее российский Forbes приводил мнение аналитиков, согласно которым ущерб селлеров от ударов по складам в Wildberries составил около 280 миллиардов рублей. Согласно постановлению правительства, поддержку окажут продавцам, пострадавшим от атак на склады только этого маркетплейса. Однако последние дни ВСУ стали атаковать и склады «Озона». Память – новое золото. Стоимость чипов памяти производства Южной Кореи за 3,5 года выросла в 12 с лишним раз. Килограмм таких микросхем стоит столько же, сколько 620 граммов золота и почти в 42 раза дороже килограмма серебра, почитало деловое издание Chosun Biz. Для сравнения, за то же время золото подорожало всего в 2,4 раза, а в деньгах килограмм чипов памяти сегодня стоит больше 92 тысяч долларов. Комментируя соучредитель ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
12: В большинстве своем, да, это все вина искусственного интеллекта, а именно жадность производителей памяти. Потому что раньше была некая такая договоренность о том, что у нас три самых ключевых производителя памяти, это Samsung, SK Hynix из Кореи и Micron из США, они не продают больше 50% объема одному производителю. А здесь получилось так, что уважаемые компании продали намного больше памяти, чем это можно физически произвести, надеясь на то, что остальные столько не продали. Второй момент заключается в том, что китайские производители запустили. Есть у нас такой крупный игрок, которому даже Apple у них хочет закупиться, но США не разрешают у них покупать, правительство США, так же как Nvidia не разрешает у них покупать, так же как остальным производителям бренды, которых являются американскими, не разрешают покупать. Ну, читаем американские, понимаем японские, тайваньские, корейские и так далее. Поэтому только техника, электроника, которая китайская, типа Huawei, Xiaomi, они вот более-менее еще в каком-то адекватном пороге находятся. Все остальное выросло. Компьютерная техника будет дорожать, и это касается не только памяти. Уже дорожают процессоры, уже дорожают сильно материнские платы, уже дорожают твердотельные накопители информации, SSD-диски и все, что с этим связано. Это ноутбуки, смартфоны, телевизоры, экшн-камеры и просто флешки с памятью, они тоже дорожают. Для простого пользователя самый лучший момент, чтобы что-то купить, это вчера, ну, на крайняк сегодня, потому что завтра уже будет дороже.
6: Максим Горшенин, осуществитель ассоциации 2620. По оценке Гартнер, выручка мировых чипмейкеров превысит $1.5 триллиона в этом году.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Россия – единственная страна в мире, публично установившая особую систему пенсионного обеспечения своих космонавтов. В США гражданские астронавты являются сотрудниками НАСА, и в зависимости от оклада, который они получали в агентстве, при выходе на пенсию могут рассчитывать на пособие от 3 до 4 тысяч долларов в месяц. Пенсия военных астронавтов определяется правилами, принятыми в оборонном ведомстве США для летчиков-испытателей, и может составлять, в зависимости от звания, от 6 до 10 тысяч долларов. Все китайские тайконавты имеют воинские звания. Их армейская пенсия в пересчете на американскую валюту от 1,5 до 3 тысяч долларов США. В России космонавтам обеспечен ранний выход на отдых по выслуге. Размер пенсии обычно составляет около 500 000 рублей в месяц. Но в некоторых случаях может превышать миллион. Особая пенсия на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: У микрофона Сердар Авликулиев. Россия собрала уже более 100 миллионов тонн зерна с площади 27 миллионов 900 тысяч гектаров. Это свыше 65% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами, сообщили в Минсельхозе России. Собранного зерна достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности страны, говорится также в сообщении. Минсельхоз ждет заявок от аграриев на субсидирование железнодорожных перевозок зерна. На эти цели, как указывают ведомости, может быть выделено 10 миллиардов рублей. Замминистра сельского хозяйства Максим Боровой сообщил, что по ряду направлений тариф на железнодорожные перевозки будет субсидироваться полностью. С 18 июля такие субсидии действуют для Ростовской области. По словам Борового, уже есть заявки от аграриев Крыма, новых регионов и ряда других субъектов страны на перевозки в направлении Балтики и Каспия. 4 новых нефтегазовых месторождения открыли в России в течение первого полугодия 2026 года. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума сообщил глава Роснедр Олег Казанов. По его словам, среднее по запасам газа нефтегазоконденсатное Пугачевское месторождение находится в Оренбургской области. Остальные месторождения, мелкие по запасам нефти, были открыты на территории Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Акватория порта Мариуполя является готовым инфраструктурным хабом для науки и бизнеса, где передовые разработки могут воплощаться в коммерческое и оборонное решение. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Мурманске на пленарной дискуссии стратегической сессии по кооперации науки и бизнеса на тему «Морская робототехника». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Земля бесплатна, если обещаешь построить дом. Правительство рассматривает возможность предоставления россиянам участков под ИЖС, если граждане обязуются за 3 года построить на таком участке дом. Соответствующую инициативу озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин, но детали пока неизвестны, вопросов много. Иван Медведев подробнее.
14: Вопросы можно разделить на 3 блока. Что это за участки и где они находятся? Кто сможет претендовать на получение бесплатной земли под ИЖС? И что будет с участком, если дом не построить вовремя или вовсе? Правительство конкретики на эту тему еще не давало. С соответствующим запросом мы обратились к члену Думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Александру Якубовскому. И он в письменной форме ответил, что говорить о конкретных участках преждевременно. Правительство только анализирует неиспользуемые земли, которые потенциально можно вовлечь в этот проект. Кто может претендовать на такие участки, пока тоже непонятно. Так же, как не проработаны и вопросы ответственности за неисполнение гражданами обязательств по строительству дома. На данный момент уверенно можно говорить только о требованиях к самой постройке. За 3 года необходимо построить отдельно стоящий жилой дом высотой не более 20 метров и не более 3 надземных этажей, который можно и нужно будет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать как объект недвижимости. На этом по конкретике все. Но как идея звучит интересно, хоть и с оговорками, говорит основатель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов.
15: Если брать территорию Московско-Ленинградской областей, 30-километровая зона, она фактически уже частная. Для Московской и Ленинградской областей это более 30 километров от города, а если брать другие регионы, больше там 15-20 километров от города. То есть это не пригород, это уже такой настоящий загород, откуда добираться на работу будет не очень комфортно. По нарезке, я думаю, что там будут выдаваться участки от 5-6 соток до 8 соток. Больше не будут давать, потому что земель, я думаю, большого количества не предвидится. И, соответственно, желающих будет много и нарезать будут по минимальной нарезке от 5-6 соток.
14: Но потенциальный спрос зависит не только от того, как далеко эта земля находится от города. Не менее важно, можно ли к участку нормально подъехать и есть ли там коммуникации, свет, газ, вода. Или планируются ли они? Будут ли банки давать кредиты на строительство таких домов? Как именно они будут оформляться в собственность? И что будет, если за 3 года дом не будет построен по вине подрядчика или будет достроен не до конца? Это далеко не полный список вопросов к правительственной инициативе. О том, почему вице-премьер Марат Хуснуллин озвучил идею, не имея на руках готовых ответов, рассуждает руководитель отдела недвижимость Бизнес FM Валерия Мазганова.
16: Все последние годы ИЖС это был сегмент, который тянул строительную отрасль вперед. У нас уже последние несколько лет объемы строительства ИЖС превышают объемы строительства МКД застройщиками. Но, к сожалению, в последний год, прежде всего из-за изменений в ипотечной сфере, в целом, из-за общей экономической ситуации, в ИЖС наблюдается очень серьезное падение. Прям не серьезное, а очень серьезное. Понятно, что как-то отрасль надо поддерживать. Вот отсюда рождаются эти идеи о бесплатной раздаче земли. Хотя, конечно, тут же вспоминается, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
14: Возвращаясь к теории, эксперты предположили, что при высоком спросе на такие участки приоритет при их раздаче, исходя из общей повестки, будет завязан на вопросах демографии. А пока, получается, поговорили о будущих детях, которые родятся в будущих домах, которые в будущем кто-то построит на бесплатных участках. С другой стороны, о бесплатных землях и просто поговорить приятно. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
6: Роскошь или просто поиск альтернативы? В частных школах вырос спрос на поступление в старший класс, однако в целом на рынке частного образования спад, говорят его участники. Что происходит с ценником? Подробности у Натальи Шашиной.
17: В этом году в частных школах заметно вырос спрос на поступление в 10 класс, делятся с Бизнес-ФМ директора учебных заведений. Туда охотно принимают старшеклассников. В отличие от государственных школ, где бывали проблемы с зачислением в 10. Во многих частных учреждениях нет ограничений по приему, кроме размеров класса, обычно до 15 человек. Однако в целом бума частных школ нет, а повышение цен минимальное. Все упирается в потолок платежеспособности родителей, рассуждает директор школы образования «Плюс» Алексей Соколов.
18: Наш основной клиент – это малый и средний бизнес, у которого ситуация тоже не фантастическая, и лишних денег у них нет. Они тоже начинают резать косты. Я не знаю, откуда взялась легенда о том, что в частном образовании можно заработать больших денег. Возможно, это идет из постковидного бурного роста онлайн-школ. Школа классическая, это в первую очередь педагогический коллектив. Достаточно большой, достаточно дорогостоящее здание. Маржа на выходе весьма-весьма низка. Сравнимо, наверное, только с ресторанным бизнесом. Выше 3-5% там подняться невозможно. Плюс есть особенность организационная. Школы — это некоммерческие предприятия, и никаких выводов, дивидендов и прибыли там быть не может.
17: В среднем россияне тратят на частные школы 34,5 тысячи рублей в месяц. Говорится в исследовании «Домклик». В Москве эта цифра от 75, в Петербурге — от 63 тысяч. И в этих городах частное образование дороже среднего платежа по ипотеке. Но и разница с государственной школой ощутимая, рассказывает управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский. Его дети учатся в Московской экономической школе.
19: Что касается удорожания, не критично, но дорожает. Наверное, это связано больше с вопросами инфляции. О размере сказать точно не могу. Насколько я помню, это где-то для младших 1 600 000, 1 700, а для средних где-то 2 по году. Это в зависимости от программы. Но есть очень много положительных моментов. С 5 класса у них экономика на серьезном уровне. С уже 2 класса 2 иностранный язык, а 1 иностранный с 1 класса. Дети выходят очень серьезно подготовленные по 2 языкам. Плюс к этому большая программа, связанная с художественным воспитанием, благотворительные акции. Целая система введена патронажа старшими младших. И самое главное, нет проблемы элитности. Все там в форме, все за поведением строго следят, и нет никакой ранжированности.
17: Причины, по которым идут в частную школу, разные. Она более гибкая и может подстроиться под жизненные обстоятельства семьи. В этом году в школьном образовании готовятся нововведения. Апробация оценок за поведение, возвращение обновленного предмета «Духовно-нравственная культура России». Но, например, разговоры о важном проводят и в частных школах, рассказывает Денис Коровушкин. Его 3 детей учатся в Московской Вальдорфской школе «Согласия». Вот что он рассказывает о ценнике и о поступлении.
20: Сумма в год на ребенка, стоимость в районе 250 тысяч. Скидка на 2, 3, 4 и так далее есть небольшая. После 5, по-моему, остальные бесплатно. При поступлении в школу нужно пройти собеседование и для ребенка, поступающего в 1 класс, специализированный тест, на котором определяется, дорос ли ребенок по определенным показателям до того, чтобы учиться в школе. Никаких больше тестов, конкурсов или экзаменов на входе нет. Что касается разговоров о важном. Они есть, они происходят, и, на мой взгляд, разговоры эти вполне адекватны. Я, как родитель с альтернативной точки зрения на воспитание, вполне доволен.
17: Число регистраций новых частных школ и детсадов немного, но растет. По данным сервиса Роспрофайл, за год показатель поднялся на 9%. Правда, сами участники рынка считают, что скорее этот рост касается онлайн-школ и вовсе не показатель тренда. Наталья Шашина, Елена Марчукова, «Бизнес-ФМ».
7: Другим наука с Сергеем Корзуном.
21: Словом «благом» принято называть секрет шведского счастья. Он в умеренности или в достаточности. Немного, но и немало. Ровно столько, сколько нужно. Общепризнанным понятием в научной психологии «благом» не стал, поскольку сильно пересекается с самоконтролем, балансом жизнь-работа, а дальним предтечей его называют аристотелевскую «золотую середину». При этом середина – не всегда оптимальный выбор. В экспериментальной психологии известен эффект компромисса. Если человеку предложить 2 крайних и промежуточные варианты, то этот последний становится привлекательнее. Достаточность легко превращается в заниженные притязания, типа «и так сойдет». Благом вполне способен сделать человека счастливее, но для этого необходимо, чтобы уровень достаточности был реально уровнем комфорта, а человек перестал бы постоянно задавать себе вопросы о том, может ли он получить еще больше денег, признания или удовольствия. Только тогда могут уйти сожаления о выбранном варианте и постоянное сравнение себя с другими. Потенциальная ловушка культуры умеренности – социальный конформизм. По формуле «не думай, что ты особенный». В Скандинавии он больше ассоциируется с так называемым «законом Янте», которым иногда объясняют скандинавский менталитет. Шведский лагом, финское упорство сису или датский уют хюгге – яркие национальные бренды, неплохо котирующиеся сегодня на мировом рынке. В 2026 году все три страны входят в пятерку лидеров мирового рейтинга счастья. Хотя сам рейтинг строится прежде всего на субъективной оценке того, насколько высоко люди оценивают свою жизнь по шкале от 0 до 10. Хочешь быть счастливым? Будь им.
7: Другим наука на Бизнес-ФМ. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ. Когда политические обстоятельства делали невозможным легальное перемещение через границу больших денежных сумм и государственных ценностей, в России функции инкассаторов брали на себя лица, которые пользовались дипломатической неприкосновенностью и были избавлены от досмотра. Обычно сотрудники посольств и фельдъегеря. Например, перед войной с Наполеоном один только царский фельдъегерь Александр Маркович за 4 года доставил из Европы в Россию 10 пудов золота в слитках, почти 300 тысяч испанских пиастров и около полумиллиона голландских гульденов. Не забывая, естественно, и об основных обязанностях – передаче из страны в страну особо важной и секретной корреспонденции. Деньги к деньгам. На Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Ивлекулиев. Правительство рассматривает возможность снижения фискальной нагрузки на компании, инвестирующие в защиту своих объектов, а также снижения административных барьеров для таких организаций. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина по итогам совещания первого вице-премьера Дениса Мантурова по повышению защищенности производственных и инфраструктурных объектов. Участники совещания обсудили предложенные РСПП меры по защите предприятий от различных видов угроз, а также поддержки устойчивости пострадавших компаний. До 70 судов в районе Сулинского канала на Дунае в Румынии ожидают доступа в украинские порты для погрузки зерна на экспорт, сообщает Рейтер со ссылкой на данные трейдеров и аналитиков. Как указывает агентство, зерно конкурирует за доступ с грузами более высокого приоритета, такими как топливо. Консалтинговая компания ASAP Agri, которую цитирует агентство, отмечает, что каждый день задержки судна может обходиться до 8 тысяч долларов. Визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Россию может принести результаты, заявил президент США Дональд Трамп. Он был там с чем-то вроде рутинного визита. Из этого может что-то получиться, сказал Трамп в эфире радиошоу Гленна Бека. Также глава Белого дома отметил, что Вашингтон активно работает над тем, чтобы добиться завершения украинского конфликта. В результате наводнения в непальском районе Расува на границе с Китаем погибли более 150 человек, не менее 63 пострадали, сообщают в среду местные СМИ. По последним данным, почти 500 туристов числятся в списке пропавших без вести. Власти продолжают оценивать масштаб ущерба. Затронутые стихии районы объявлены зоной бедствия на 3 месяца. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В России подскочил спрос на электрокары и гибриды. На фоне перебоев с топливом появились даже очереди на станциях зарядки. Ждать ли наращивания их числа и мощностей? До большого электронного перехода менее недели. С 1 сентября перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде. И бизнес жалуется, что не до конца понимает, кого именно это затрагивает и что нужно делать. И вперед в 90-е. Концерты музыкальных звезд времен 90-х и нулевых становятся все популярнее в России в январе-июне этого года. Из 20 самых продаваемых событий на Яндекс.Афише 15 – это концерты группы артистов из тех лет, сообщают ведомости, в чем причины, подробности на Бизнес-ФМ. Билл Гейтс предлагает создать заповедник для человека. 26 августа основатель корпорации Microsoft опубликовал эссе под названием «Турбулентная эра искусственного интеллекта уже настала». Это его первый развернутый текст об ИИ за 3 года. Гейтс бьет тревогу по поводу неконтролируемого развития ИИ и предлагает создать специальные структуры как в США, так и в мире. Он также пишет о необходимости предотвращения замены людей ИИ, поскольку современная власть не готова к бурным временам. Прислушается ли к его советам и предостережениям комментарий политолога Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает».
2: Гейтс пересматривает важный тезис, который сам годами повторял. Ни одна прежняя технология не приводила к сокращению занятости. Прежние технологические революции вытесняли физический труд, но повышали спрос на человеческое мышление. Теперь ИИ замещает само мышление, причем одновременно во всех отраслях относительно дешево и с частотой ошибок ниже человеческой. По мнению Гейтса, для широкого круга белых воротничков, включая практически все стартовые позиции, искусственный интеллект уже дешевле при условии правильного внедрения. Другое точное наблюдение связано с государством. Гейтс имеет в виду американское и утверждает, что оно перестало быть покупателем, движущим технологический прогресс, и не финансирует основные исследования в области ИИ, в отличие от прежней эпохи, когда она закупала, скажем, самолеты и ракеты. Он называет это провалом экспертизы внутри правящей бюрократии. Третий вывод связан с налогами. Фонд оплаты труда сокращается, а вот капзатраты растут. К примеру, Oracle за прошлый год сократил около 21 тысячи человек, примерно 13% штата, нарастив капзатраты с 21 до 55 миллиардов долларов ради внедрения ИИ. То есть происходит конвертация фонда оплаты труда в дата-центры, и налоговая система США это поощряет. Дальше начинается идеализм. Это по поводу резервирования за человеком определенных занятий. Кто будет решать, что именно резервировать? По каким критериям? Как помешать компаниям ставить роботов вместо людей? Ответа у Гейтса нет. Доля работ 40%, которую он хотел бы удержать за людьми, выведена, по его собственному признанию, в переписке с чат-ботом. Есть еще одно противоречие в его рассуждениях. Гейтс говорит, что общество недостаточно богато, чтобы зафиксировать безусловный доход для его членов. Но тут же предлагает сохранять рабочие места, вместо которых роботы лучше и дешевле. Он даже признает это экономически неэффективным, но полагает, что ускорение инноваций позволит оплатить эту неэффективность. Почему он выступил с этим совсем именно сейчас? По его собственной версии, потому что уже появились проблемы с контролируемостью ИИ. Судя по всему, совершен качественный скачок в агентном программировании, в результате чего кибератаки стали доступны, в том числе технически неподготовленному человеку. Возможно, в голове основателя Microsoft имеется расчет, который он не проговаривает вслух. Ведь что он, например, предлагает? Обязательный мониторинг любой модели, способной проектировать новые молекулы. И этот мониторинг нельзя вырезать. Налог на токены, институты по лицензированию ИИ-моделей. Все это напоминает режим комплаенса, который масштабируется в пользу крупных игроков, в том числе Microsoft. Услышат ли Гейтса те, кто принимает ключевые решения? В обозримом будущем вряд ли, но он это понимает. Федеральная власть занята демонтажом регулирования ИИ, а не его строительством, и тем более ужесточением. Просить в такой ситуации ввести налог на роботов, как предлагает Гейтс, значит обращаться не по адресу и плевать против ветра. Тем более, что он же признает открыто, что ни одна из двух ведущих партий США не разбирается в предмете, да и бюрократия исполнительной власти тоже. Кстати, налог на роботов Гейтс предложил 9 лет назад, и тогда над ним все смеялись. Сегодня уже не смеются, а расшаривают все важные тезисы в ведущих мировых изданиях. Пока что Гейтс ограничился в основном диагнозом. Предложенные рецепты вроде наднациональной регуляторной структуры с участием ведущих стран выглядят на фоне современной полубезумной геополитики розовыми, неисполнимыми фантазиями. По сути, предлагается посредством институтов 20 века отвечать на вызовы, созданные технологиями 21-го, но при помощи инструментов еще 19-го, а именно акцизов и пошлин. В этом смысле самая честная и откровенная фраза во всем тексте на почти 6 тысяч слов – это та, где автор признается, что поддержал бы правдоподобный план всемирного замедления развития искусственного интеллекта, но не верит в саму возможность появления такого плана. Впрочем, Гейтс обещает продолжение уже до конца года, а именно отдельный меморандум по биологическим рискам неконтролируемого развития ИИ. Этот сиквел, похоже, будет уже в жанре хоррора.
6: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Перебои с топливом подстегнули интерес к электрокарам и гибридам. А вслед за этим появились очереди на станциях зарядки. Бизнес отмечает рекордный спрос, и пока доступные сети справляются с нагрузкой. Впрочем, назрела необходимость в наращивании мощности. Евгений Перельчук продолжит.
3: Стагнирующая отрасль электрификации в России этим летом серьезно приободрилась. Во-первых, растет спрос на электрокары и гибриды. В июле, по данным Автостата, на учет встали более 9 тысяч гибридов и 1500 электрокаров. В сумме уже 12% российского рынка продаж новых авто, что стало рекордом. Во-вторых, станции электрозарядок стали меньше простаивать, и рядом с ними все чаще можно увидеть очереди. Аналитики связывают второе дыхание в росте показателей электрокаров и станций исключительно с перебоями с бензином и ростом цен на заправках. Продолжает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.
4: Спрос на зарядках виден не только на цифрах у операторов, но и визуально. Есть и очереди, и если говорить по цифрам, то июль месяц был рекордным, по нашим оценкам, это самый высокий спрос на все типы электрифицированного транспорта, имеется в виду и гибриды, и электромобили, порядка 10 тысяч новых машин было продано, завезено, поставлено на учет в России.
22: Хватает ли самих зарядных станций?
4: Вы знаете, зарядных станций достаточное количество. Вопрос в их распределенности и доступности, ну, они смогут обеспечить спокойно весь текущий и перспективный спрос, как минимум еще год-полтора. Многие частные инвесторы на фоне вот этого ажиотажа по приобретению электромобилей тоже выражают заинтересованность в установке дополнительных станций, поэтому станции будут повышать как загрузку, так и общее их количество и доступность для электромобилистов.
3: Самая большая проблема сейчас, как отмечают специалисты, не в запасах мощности электрозарядных сетей. Здесь резервы есть. А в адекватном распределении станций, на дорогах и во дворах. Очереди, к примеру, на платных трассах и крупных магистралях могут достигать нескольких часов. Крупные игроки вроде Русгидро и Автодора сейчас расширяют сеть. Будут построены несколько комплексов на 12 станций. Серьезно расширяться по франшизе планирует и руководитель отдела маркетинга пункт Е Евгений Катальницкий. Сейчас у компании более 1500 станций по всей стране. И наибольший интерес к франшизе идет из регионов с самыми серьезными перебоями с топливом.
23: Уже был такой достаточно большой автопарк, большая часть которого была подряжена гибриды, которые как раз начали более массово использовать зарядную инфраструктуру. Сейчас у нас трафик относительно июня вырос уже на 63%. То есть это такая достаточно серьезная цифра.
22: Можно ли сказать, что мощности подходят к полной загрузке?
23: Пока, на самом деле, все зависит от локации, потому что есть локации, которые прямо уже достаточно загружены, и там периодически возникают очереди. Есть локации, на которых там достаточно более-менее все в нормальном режиме. То есть приезжает машина, переделась, там через 15-20 приезжает следующая машина. То есть каких-то там скоплений нет таких. Общий трафик вырос, он пока перераспределяется по текущей сети. Но если все так продолжится дальше, то и текущей сети уже может быть на самом деле недостаточно, поэтому как раз активно сейчас идет на развитие по установке станций. В том числе вот активно сейчас привлекаются партнеры, которые ставят зарядостанции по именно франшизе.
3: По данным Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, средняя загрузка сети в Москве подходит к порогу окупаемости. Весной на одну станцию приходилось 4 сессии зарядки, в августе приходится по 6. С начала года по проекту «Энергия Москвы» в столице появилось еще 72 станции, где полная зарядка занимает всего полчаса. Только в Москве набраны такие приличные темпы установки новых станций, и это понятно. За пределами столицы и области, и, пожалуй, Петербурга, электрокары и станции заряда к ним все еще относятся к разряду диковинок. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Большой электронный переход. В редакцию Бизнес ФМ пишут предприниматели, обеспокоенные тем, как им работать после 1 сентября. С этого числа перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде. Это касается всех, кто платно отправляет, перевозит, получает или сопровождает грузы.
7: Бизнес говорит.
6: Но сам бизнес не до конца понимает, что нужно делать и кого именно это затрагивает. Подробнее Наталья Шашина.
17: В чат-бот Бизнес ФМ в Макс написал наш слушатель Евгений. Он индивидуальный предприниматель из Подмосковья. Уже 10 лет занимается курьерскими доставками мелких грузов на своей машине. В основном для больницы и госучреждений. Документацию подписывали поставщик и клиент без его участия. Но с 1 сентября заработают новые правила. Евгений в замешательстве. Должен ли он как перевозчик теперь тоже подключаться к оператору электронного документа оборота, делать усиленную цифровую подпись или после 1 сентября работать по-старому не получится.
24: Сейчас, 1 сентября, если в цепочке поставок присутствую я, как передаточное звено, то я обязан подключить электронный документооборот, обязан почему-то в эту цепочку как-то вклиниваться, подтверждать усиленной квалифицированной подписью. Никто из моих клиентов юридических лиц не понимают, как сейчас с этим работать. Какие они должны создавать документы, как меня в эту цепочку включить, нужно ли вообще включать, ничего не понятно. У меня-то поставка, то, что я могу условно в рюкзаке увезти. Вряд ли этот документооборот нужен для ребятишек, которые нам пиццу привозят или в метро путешествуют, перевозят документы. У меня клиенты работают с госорганами, с больницами, например, с государственными учреждениями, и там все довольно сложно. И вполне возможно, что если не подключусь, пока мы все это выясняем все вместе, вполне возможно, что с 1 сентября, если у меня не будет какого-то подключения, возможность подписывать электронные документы, у меня возникает риск потери клиентов.
17: Евгений не понимает, кого касаются новые правила, а кого нет, ведь у него с заказчиками договор оказания услуг, а не транспортной перевозки. И, скорее всего, такой вопрос возникает не только у него. Прояснить это мы попросили исполнительного директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольгу Федоткину. По ее словам, с 1 сентября все, кто возит грузы автотранспортом, в том числе и ИП на своих машинах, обязаны будут оформлять транспортные накладные электронно.
1: Важный момент. Надо обращать внимание не на название договора, а на суть отношений, которые возникают в рамках этого договора и на услуги, которые оказываются. Если индивидуальный предприниматель оказывает услугу по перевозке груза за плату, то это фактически является договором перевозки, независимо от того, как он называется в документах. И, соответственно, такая деятельность должна подтверждаться транспортно-накладной как обязательным документом.
17: Непонимание есть и среди других предпринимателей. В середине июля томские СМИ писали. Представитель компании «Томское пиво» на собрании местной ассоциации пищевиков назвал ситуацию катастрофической. По его словам, розница, грузополучатели, перевозчики, частные водители не успевают подготовиться. Остро переход воспринимают и аграрии. Ассоциация «Народный фермер» указывала на отсутствие интернета в полях и неготовность водителей работать с электронной подписью. Многие крупные логистические компании уже подготовились к переходу, но в целом процесс идет непросто. Требуется донастройка IT-систем, покупка программ, появляются дополнительные административные задачи, комментирует старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властопола.
5: Безусловно, это административные нагрузки, это дополнительное время IT-службы, которая теперь следит еще за дополнительными информационными потоками, за программным оборудованием, оплачивать нужно лицензии естественным образом, следить за тем, ЦП годно, негодно, уволился сотрудник, перевыпустит ЦП на другого сотрудника. То есть это добавляет административных внутренних транзакционных издержек. Ну а что делать? Закон есть закон.
17: Предполагается, что весь этот электронный переход позволит отслеживать коммерческие перевозки практически в реальном времени. Видеть цепочки поставок. Важный момент. До 1 марта 2027 года штрафовать за бумажные документы не будут. Поэтому, как считают эксперты, логистического коллапса 1 сентября ждать не стоит. А вот в стоимость перевозок все эти новые затраты внесут свой вклад. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
8: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Деньги. Фарфоровые монеты, использовавшиеся внутри игорных заведений в Сиаме в 18-19 веках, назывались би. Они восполняли нехватку мелких монет и одновременно привязывали посетителей к конкретному игорному дому. Би были различными по форме и цвету. В надписях указывался игорный дом и номинал монеты. В 1871 году би запретили, так как ими стали пользоваться как средством обращения наряду с денежными единицами страны.
9: История денег на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
17: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
17: Группа «Хендерсон», один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в России, оценила 83 миллиона рублей вероятный убыток от пожаров на складах маркетплейсов в результате атак беспилотников. Об этом говорится в ее финотчете. Компания Meta, признана в России экстремистской, согласилась выплатить американским штатам до 17 миллиардов долларов и существенно изменить работу Instagram и Facebook в рамках урегулирования иска о вреде соцсетей для детей и подростков. Соглашение предусматривает выплаты в течение 10 лет, при этом Калифорния может получить от 1,5 до 2 миллиардов долларов. Meta установит для лиц младше 18 дневной лимит в 2 часа, блокирует приложение с полуночи до 6 утра и отключит уведомления ночью и во время школьных занятий. За соблюдением этих и других условий будет следить независимый аудитор. Пользователи Android обнаружили, что системное приложение Safety Core, тайно сканирующее контент, в том числе изображения и фотографии, переустанавливается даже после удаления с устройства, сообщил портал Cyber News. У приложения нет ни ярлыка, ни четкого описания выполняемых функций. Google уверяет, что Safety Core обеспечивает конфиденциальность, работает исключительно на устройстве и предназначена для блага самих пользователей. Однако, по мнению экспертов, сканирование изображений может выйти за пределы первоначальной сферы применения и в будущем стать обязательным этапом проверки. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Как новые американские санкции против Ирана нанесут вред мировой экономике? В понедельник Минфин США объявил, что начинает операцию под названием «Экономический изгой». Санкции были введены против 60 физлиц и организаций в разных странах, которые Вашингтон подозревает в помощи Ирану. Зарубежные СМИ, однако, отмечают, что Тегеран уже и так долгое время находится в экономической изоляции, поэтому санкции ему вряд ли сильно еще дополнительно навредят, однако ограничения могут негативно сказаться на мировой экономике. В частности, если Иран еще ужесточит контроль за Армузом, то это неизбежно скажется на ценах на нефть. Все это мы обсудили с аналитиком Skyford Capital Кириллом Клементьевым.
11: Сами по себе новые санкции США не создают какого-то критичного риска для мировой экономики. Основной эффект скорее придется на торговых партнеров Ирана. Ирак, Турция, ОАЭ и так далее. Скорее всего, банки и компании будут там осторожнее работать с Ираном, боясь вторичных санкций. Усложнятся расчеты, из-за этого вырастет стоимость логистики, вырастет страхование. Мы видим, насколько волатильная цена на нефть. То есть даже на новостях о том, что какие-то ограничения или договоренности по Армузскому проливу появляются, у нас Brent может там до 50% в день показывать волатильность. С одной стороны, Трамп об этом тоже говорил, что это там одна из целей США, потому что напомню, что в США достаточно высокая себестоимость добычи нефти, и там условно ниже 50 или 55 долларов добыча нефти не рентабельна. То есть в США выгодно высокие цены на нефть, но с другой стороны, слишком высокие цены на нефть будут скорее вредить экономике, потому что сильно увеличатся расходы на транспортную логистику, что переложится в цены. США сейчас достаточно активно и по-ястребиному борются с инфляцией. Напомню, один из фактов, что изначально прогноз на конец года был снижение ставки ФРС до 3%. Сейчас там с новыми текущими вводными по инфляции, скорее всего, ставку до конца года оставят неизменной, поэтому рост цен на нефть там для нефтегазового сектора США это скорее позитив, но в целом для страны, конечно, это переложится в инфляцию и будет существенным негативным фактором.
6: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyford Capital. Тем временем глава Пентагона Пит Хэгсет допустил, что Штаты могут нанести новые удары по Ирану, хотя Вашингтон и рассчитывает добиться своего посредством экономического давления. Концерты музыкальных звезд времен 90-х и нулевых пользуются в России все большим спросом. Об этом сообщает газета «Ведомости». По этим данным, в январе-июне этого года из 20 самых продаваемых событий на Яндекс.Афише 15 – это концерты группы артистов, которые были популярными еще в нулевых и 90-х. В чем причины, Валерий Убадоев разбирался.
12: Как сообщили «Ведомостям» в группе компании «Кассир.ру», продажи билетов на концерты звезд 90-х и нулевых выросли на 39% год-году. Наибольшим спросом пользовались выступления группы «Руки вверх» и Леонида Агутина. В Яндекс.Афише также отметили, что россияне часто ходили на концерты группы «Ленинград» и посещали совместную программу рэперов «Басты» и «Гуфа». Объяснить такое можно просто – чувством ностальгии. Платежеспособная аудитория – это зачастую люди старше 25-30 лет, и их музыкальные интересы в большинстве своем совпадают с песнями, которые исполняли звезды нулевых. нулевых и 90-х. Фактор ностальгии очевидный, но далеко не единственный. И, более того, может быть даже не самый весомый. Есть и другая причина, считает владелец и глава концертного агентства TSI, продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
13: Новых артистов практически нет. Те, кто немножечко старше, скажем, 25 или 30, по их душевным запросам нет предложений, нет формата, нет артистов, нет контента. Поэтому все еще актуальной становится не только в нашей стране, но и за рубежом. Артисты из пограничного периода, и, к сожалению, нового создано не очень много, а старое слушать приятно.
12: Причем, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ музыку из нулевых и 90-х любят в том числе и нынешняя молодежь. В каких-то случаях они открывают для себя старую музыку как новую, особенно учитывая то, что новые российские звезды нередко перепевают уже ставшие классикой песни. Например, 20-летний Артем Бондарев, выступающий под псевдонимом «Темный принц», имеет 4,5 миллиона слушателей в месяц на Яндекс.Музыке. В его последнем альбоме песня «Утекай» – своеобразная перепевка Ильи Лагутенко, но со все тем же маньяком, ждущим в подворотне. Стоит, однако, отметить, что подобные молодые звезды редко собирают на своих концертах десятки тысяч людей и поэтому не могут конкурировать с уже закаленными артистами из 90-х и нулевых. Но все же, почему россияне возвращаются к старому? Ведь сейчас есть очень много разной музыки и разных исполнителей. Как раз в этом и кроется другая причина, считает музыкальный критик Владимир Завьялов.
14: Сейчас слишком много всего. Из-за того, что слишком много всего, во всем стало гораздо сложнее разбираться. Все стало менее каким-то видимым, менее понятным, менее очевидным. Мне кажется, что, в принципе, человек всегда в любую эпоху, в любое время тянулся к тому, что ему более понятно. И, соответственно, сейчас, как мне кажется, люди разных абсолютно поколений ищут вот это вот понятное, вот даже не то, что музыки прошлого, скорее в поп-культуре прошлого, в культуре потребления, скажем так, прошлого, в иерархиях прошлого, в какой-то сложившейся вот этой вот системе прошлого.
12: Однако концертный рынок в России на данный момент, по мнению экспертов, местами переживает определенный кризис. Растут цены на билеты, а у людей стало меньше денег. Новых артистов мало, а некоторые уехали после 22 года. И в этом кроется еще одна причина. Выбор у организаторов крайне ограничен, поэтому звезды нулевых и 90-х сохраняют свою популярность. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Индекс Мосбиржи вновь упал ниже 2000 пунктов. Надежды на геополитический позитив в связи с визитом в Москву главы ЦРУ не оправдались. Кроме того, после трехнедельной дефляции в России наметился рост цен. А в годовом выражении инфляция также выросла до 6,23%. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
15: Российский рынок акций в среду вернулся к снижению. По итогам основной торговой сессии потери индекса Московской биржи составили 2,1%. Закрытие 2072 пункта. Вечером даже немножко усилилось падение после выхода данных от Росстата по инфляции. Ну, вернулся рост потребительских цен в российскую экономику, хотя незначительный. За неделю с 18 по 24 августа потребительские цены выросли на 0,01%. До этого 3 недели подряд снижались, и самое большое снижение было 0,06%. Это недельное снижение. Годовая инфляция остается более-менее стабильной, чуть выше 6%, на 24 августа 6,08%, на 17 августа была 6,09%. Ну, видимо, возврат к росту потребительских цен немножко ухудшил настроение. Ну и так, конечно, не лучшие настроения на российском рынке акций. Рубль тоже вернулся к снижению. 11 копеек прибавил китайский юань. Закрытие 12 рублей 60 копеек. А доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, перешагнул рубеж 85 рублей. Так что приближение единого дня уплаты налогов, а это уже ближайшая пятница, не сильно сказывается на российском рубле. Но на рынке предполагают, что есть спрос на валюту, и пока предложений недостаточно, чтобы удовлетворить этот спрос. Ну и плюс еще покупки валюты Банком России, в том числе в рамках бюджетного правила, почти на 6%. 6 миллиардов рублей в день. Нефть стабилизировалась вечером. В основном цены падали, но вечером цены на нефть отыграли все падение и стабилизировались в районе $89 за баррель, если рассматривать смесь Brent. Ну, здесь несколько новостей появилось. Во-первых, Дональд Трамп, президент США, телеканалу Аль-Джазира сообщил о том, что не нужно спешить с переговорами по завершению кризиса с Ираном. Экономические и военные меры в отношении Ирана демонстрируют эффективность, сказал президент США. Помимо всего прочего, Иран задержал индийский танкер, шедший по южному коридору Армузского пролива. Это известный как Оманский коридор, через который вроде как американские военно-морские силы проводили танкеры, даже про десятки танкеров говорилось, но, видимо, это не так. Даже вот один танкер индийский не прошел через вот этот южный коридор. Ну и также агентство, которое отвечает за контроль по судоходству в Иране, сообщило о том, что за минувшие 24 часа по южному маршруту не наблюдалось никакого движения судов.
6: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на четверг 12.53, доллара 84.28 и евро 98 рублей 29 копеек.
10: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
8: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Деньги.
16: Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам.

0: Новости. Коротко.
1: В Москве 6 часов 58 минут. Студия Олеси Потапова. Спецборд МЧС доставил из Благовещенска в Москву 9 пострадавших при пожаре на стройплощадке Амурского газохимического комплекса. Пострадавшие доставлены в федеральные лечебные учреждения. Жертвами пожара, произошедшего во вторник, стали 8 человек. Из них большинство граждане Китая. Более 150 пострадали. Последние очаги возгорания потушили накануне. Спасатели проводят обследование завалов и обломков вокруг зданий в эпицентре происшествия. После наводнения в Непале по меньшей мере 466 иностранцев числятся пропавшими без вести. Кроме того, в списке погибших более сотни непальцев. Посольство России сообщило, что в зоне бедствия находились по крайней мере 4 россиянина, связь с ними пропала. А по последним данным, обнаружены тела 162 человек, спасательная операция продолжается. Россия и Индия ведут переговоры о запуске групповых безвизовых туристических поездок, сообщил посол Индии в России Винай Кумар. По его словам, стороны поддерживают контакт по этому вопросу, но точных дат пока нет. По словам дипломата, Индия сейчас не имеет безвизового режима ни с одной страной. Россия может стать первым государством, с которым такой режим будет установлен. Японская художница-авангардистка Яюи Кусама скончалась на 98-м году жизни. Она умерла в больнице Токио 14 августа, говорится в официальном сообщении. Кусама работала в США и Японии. Создаваемые художницей узоры в горошек стали известны по всему миру. Работы Кусамы регулярно выставлялись в разных странах. В 2017 году в Токио открылся музей ее работ. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Бензин появляется, но очереди не исчезают. Аналитики говорят о некоторой стабилизации на топливном рынке и считают, что ситуация будет улучшаться. А что говорят водители в Москве и регионах? Правительство поддержит бизнес. После атак беспилотников на склады маркетплейсов селлеры Wildberries смогут получить годичную отсрочку по налогам и взносам, если их ущерб превысил 5% годового дохода. Для них также приостановят налоговые проверки. А вот для пострадавших селлеров Озона пока ясности нет. Что об этом думают сами продавцы? Земля бесплатна, если построишь дом за 3 года. Возможность предоставления россиянам участков под ИЖС рассматривает правительство. Детали пока неизвестны. Вопросов очень много. Разбираемся в эфире. Бизнес FM. Бензин скорее есть, чем нет. Цены на него растут, но медленно. Аналитики говорят о небольшой стабилизации ситуации на топливном рынке. И дают прогноз на ближайшую перспективу. Об этом, а также о том, стало ли реально проще заправиться в Москве и регионах, Светлана Чередникова.
3: В Москве и Подмосковье на этой неделе ситуация с 92-м и 95-м неоднородная. В столице с бензином проще, чем в области. На АЗС нет огромных очередей, какие наблюдались на прошлой неделе. В Подмосковье наличие топлива зависит от времени суток и масштабов сети. На частных заправках есть ценники и 150 за 95-й, говорит водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
4: Стала ситуация получше, начиная где-то с выходных. Ночью могу сказать, что если до 2 часов ночи где-то 1-2 машинки еще в очереди может стоять, то после 2 часов ночи, часов до 7 утра на многих заправках есть любое топливо, машин абсолютно нет. Ценник в принципе везде плюс-минус один и тот же. Если частные или франшизные заправки, то там, да, там ценник, конечно, на Нефтьмагистрале, например, 92-й бензин 93 рубля, например, стоит. Ну, заправки на МКАДе видел, там вот 127 рублей.
3: В Сочинском районе на Черноморском побережье с топливом тоже стало немного полегче. Однако ситуация там постоянно меняется, и если сейчас многокилометровых очередей нет и 95-й преимущественно есть, то завтра все может поменяться, рассказывает житель Сочи водитель Илья.
5: Проблемы с топливом на сегодняшний день сохраняются. В Сочи представлена крупная АЗС, там тоже очереди наблюдаются. И на некоторых частных заправках либо нет бензина, либо все-таки цена чуть повыше, но очереди тоже могут быть.
6: Какая ценовая политика?
5: Если мы говорим про сетевые

0: заправки, то, как правило, все-таки цены пока находятся в районе 70-80 рублей за литр, в зависимости от типа топлива. Какого-то, наверное, существенного разброса не наблюдал.
1: Ну, сколько в среднем вы простояли?
0: Очень разная ситуация, но, как правило, где-то, наверное, от 45 минут до полутора часов это может занимать.
2: Ранее мы рассказывали о проблемах с топливом в Псковской области. Сейчас в городе таких проблем нет, отмечает псковский журналист и автомобилист Максим Андреев.
3: По крайней мере, в Пскове ситуация стала намного проще. Исчезли очереди на заправках. Практически везде есть бензин всех марок. Но, конечно, бывают какие-то ситуативные проблемы, когда вечером приходится поездить, поискать бензин. Он заканчивается на некоторых АЗС. Что касается ощущений, люди теперь уже с неким опасением смотрят в будущее. И многие считают, что эта ситуация может повториться.
2: В России до конца года ситуация с наличием топлива на рынке может стабилизироваться за счет запрета экспорта, усиления мер по защите нефтепереработки, увеличения импорта и прямых поставок на АЗС, пишут ведомости, ссылаясь на аналитиков консалтинговой компании B1. По их прогнозам, до конца года цены будут расти в пределах 1-2% в месяц. О ближайших перспективах главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
4: Я могу лишь сослаться на слова вице-премьера Александра Новака, который сказал, что сейчас запускаются некоторые заводы из тех, что стояли в ремонте. И это уже послужило поводом для вот некоторого облегчения. В принципе, возможно, в перспективе ситуация будет еще более стабильной, потому что ожидаются поставки, в том числе импортного топлива, которое поможет рынку.
1: Какой прогноз?
4: Некоторое облегчение наступит в сентябре, поскольку закончатся в целом дачные поездки, активный туризм. Из года в год в сентябре начинается падение спроса на бензин, и пик этого падения приходится где-то на ноябрь. Поэтому, если ситуация с работой российских НПЗ стабилизируется, в сентябре стоит ожидать улучшения ситуации, а октябрь уже будет таким достаточно спокойным. Но, опять же, все будет зависеть от того, насколько эффективно будут защищать НПЗ и насколько быстро в случае повреждений их будут вводить обратно в строй.
2: Впрочем, заключает эксперт, на этой неделе говорить о стабилизации еще рано. Не на всех АЗС есть топливо, очереди присутствуют от региона к региону, они разной длины, и проводить время в них приходится от получаса до 2 часов и более. В Астраханской области продажу 92-го и 95-го бензина решили снизить до 30 литров в одни руки, чтобы увеличить время работы АЗС и количество заправленных машин в день. Многочасовые ожидания и дефицит топлива наблюдаются и в Ярославле. На некоторых АЗС тоже ввели ограничения на отпуск топлива. Не более 30 литров на клиента, сообщает портал Ярославль Ньюс. Жители связывают нехватку бензина, в том числе, с ремонтом на Ярославском МТЗ. Светлана Чередникова, Сергей Гордеев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: Правительство поддержит бизнес после атак беспилотников. Селлеры, пострадавшие от ударов дронов по складам Wildberries, могут получить 12-месячную отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. На это могут рассчитывать компании и предприниматели, чей ущерб превысил 5% годового дохода. До конца текущего года для них также приостанавливаются налоговые проверки. Такие меры поддержки предусмотрены постановлением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Что думают о такой поддержке сами продавцы на маркетплейсах?
6: «Бизнес говорит».
7: Продавец бытовой техники на Wildberries Артур Мустафин.
8: У меня ущерба, грубо говоря, на 500-600 тысяч по себестоимости. Получается, я попадаю под эту категорию или не попадаю, я не могу понять. То есть, если по себестоимости, я не попадаю под эти условия. Да и многим никак не попадут, поэтому тут сложно определить вот эти 5%. А еще вот это то же самое, вот эти льготы. Вот, например, я на УСН нахожусь, у меня кредитов нет, туда я работаю свои деньги. Оборот у меня упал, потому что те товары, которые сейчас, грубо говоря, по ФБ отвожу, очень большой срок доставки, очень долго ждут. Люди так долго ждать не хотят, наверное, многие отменяются заказы. Оборот у меня упал, грубо говоря, в 6 раз, в 7 раз. И, соответственно, я УСН, у меня налог маленькая сумма сейчас, и да, оборот маленькая сумма. По сути, эти льготы, они мне, ну, никакую пользу особо не принесут. Конечно, бы больше всего хотелось именно, чтобы деньгами помогли, и хотя бы какую-то рассрочку бы дали, например, возможность, например, ну, то же самое, беспроцентный кредит дать, например, людям, от государства, например, так, чтобы могли закупиться люди, потом, ну, использовать эти деньги. Не так, чтобы это было для них, ну, дополнительные обязанности, которые их бы дальше бы грузили, потому что сейчас даже страшно закупаться. Ситуация такая, что делать особо не знаешь. Как бы думаешь, идти в найм уже работать или идти, например, что-то делать, как-то использовать по-другому, перестраивать, другой бизнес открывать.
7: председатель Совета директоров и управляющей компании «Космотекс» мембранная одежда Андрей Лошкарев.
6: Берем ситуацию. Селлер, у которого сгорело 80 или даже все 100% товара, который у него был. То есть весь его оборотный капитал был вложен в товар, который находился, например, на одном из складов. То есть он потерял все. Внимание, вопрос. Вот ему мера поддержки такая, как отсрочка налогов, она ему сильно поможет? Ответ – никак, потому что у него совершенно отсутствует оборотный капитал для того, чтобы он сейчас закупил новый товар, начал его реализовывать, получать от этого какую-то выручку и с этой выручки, например, платить те налоги, которые он должен уже заплатить и которые он заплатить не будет в состоянии, просто потому что у него не будет никакой выручки, никакого дохода. Вот в этом случае мне нравится пример наших киргизских товарищей, которые, посовещавшись примерно неделю, приняли решение о том, что селлеров и производителей, которые для этих селлеров производили товар в Киргизии и были связаны с Wildberries, их просто освободили от налогообложения до конца года. Вот эта мера поддержки была бы очень эффективной, очень действенной и очень востребованной и ожидаемой, безусловно, селлерами. Дальше. Это, безусловно, какие-то компенсации, либо субсидии, либо льготные кредиты, либо какое-то финансирование со стороны государства, которое реально помогло восстановить тот капитал селлеров, который был потерян.
7: Сооснователь и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru Сергей Иванов.
9: Безусловно, то, что правительство принимает пакет мер поддержки для бизнеса, я воспринимаю позитивно. Пока даже не совсем, может быть, мы получили полную информацию о том, вообще, насколько эти меры поддержки будут применимы к нам, потому что вот эта цифра в 5% от годового оборота, это очень странная цифра. Она может трактоваться по-разному. Пока никаких объяснений я не слышал, потому что 5% от оборота только по Wildberries или только по нашему предприятию или по самому ИП, потому что у нас, например, на одной компании у нас очень много проектов. И что будет считаться в 5% оборота? Непонятно. Я считаю, что вот этих рамок, конечно, бы не нужно было устанавливать в 5%, а сделать просто для всех, тех, кто является селлерами, неважно, это ИП, ООшки, для всех сделать отсрочку настолько, вот насколько правительство предлагает. Это была бы честная, справедливая мера абсолютно для всех, кто дает на Wildberries и чьи товары по данным Wildberries пострадали при атаках на склады. Вот я считаю, так было бы более справедливо.
5: Ранее российский Forbes приводил мнение аналитиков, согласно которым ущерб селлеров от ударов по складам Wildberries составил около 280 миллиардов рублей. Согласно постановлению правительства, поддержку окажет продавцам, пострадавшим от атак на склады только этого маркетплейса. Однако в последние дни ВСУ стали массово атаковать и склады «Озона».
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама. Бизнес на связи. Как предпринимателям сейчас общаться с клиентами? Какие технологичные решения помогут в этом? Какие тренды телеком-рынка актуальны в России? И как новый закон о маркировке звонков повлиял на качество коммуникации бизнеса с клиентами? Обо всем этом с Александром Шведовым, исполняющим обязанности заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В пятницу после 17 на Business FM.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Тоже отдых.
13: НЛО «Туризм» — это посещение мест, связанных с любыми упоминаниями о проявлениях инопланетных цивилизаций. Массовый характер увлечения НЛО приняло после 1946 года, когда на захолустный американский городок Розуэлл в штате Нью-Мексико упал то ли военный зонд, то ли летающая тарелка. Причем очевидцы уверяли, что спецслужбы спешно вывезли в неизвестном направлении извлеченное из летательного аппарата тело пришельца. С тех пор значительная часть населения городка — это туристы. Также небывалым спросом пользуется зона 51 в Неваде, куда, по слухам, свозят все потерпевшие крушения или захваченные инопланетные корабли. В России одна из самых популярных НЛО-локаций – это деревня Малёпка в Пермском крае. Там постоянно наблюдают летающие светящиеся объекты. В районе отказывается работать электроника, а часы начинают идти назад.
10: Тоже отдых на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
14: Здравствуйте, в студии Юлия Лутникова. С 1 сентября в России вступают в силу новые правила предоставления платных медицинских услуг. Теперь договор на их оказание можно будет заключать дистанционно не только через сайт клиники, но и через мобильное приложение, а также платформу МАКС. Кроме того, изменятся требования к содержанию договора на платные медуслуги. Пациентам, получающим анонимные услуги, не потребуется предоставлять паспортные данные в договоре. Платные услуги, включая отдельные консультации или вмешательства, будут предоставляться по запросу потребителя. Он должен быть оформлен в виде письменного согласия. Утвержденные правила будут действовать до сентября 31 года, пишет газета.ру. В Нижнем Новгороде появится спортивный клуб со встроенной парковкой. Его возведут в районе дома номер 186Б по улице Родионова. В качестве застройщика выступает спецзастройщик «Дом на набережной». Проект результата инженерных изысканий получили положительное заключение экспертизы. Строительство ведущей школы для одаренных детей, которую возводят на Бару, подорожало почти на 2 миллиарда рублей и превысило сумму в 5,5 миллиардов. Топ-соглашение об изменении стоимости и сроков реализации проекта уже подписано. Изменение сметной стоимости ранее одобрила госэкспертиза. Срок завершения строительства перенесен на конец сентября будущего года. Напомню, Борская школа лидерского уровня будет носить имя физика Евгения Негина. Всего до 30-го года в России планируют построить 12 таких школ. Администрация Нижнего Новгорода назначила на 6 сентября собрание граждан в Московском районе для обсуждения в рамках проекта «Вам решать». В обсуждении работ по устройству детской площадки на улице Лучистой могут поучаствовать жители домов в границах улиц Костичевская, Лучистая, Фрезеристов, Механизаторов, Пырская, Брикетная и Ягодная. Всего пройдут три собрания: в 10 утра на улице Брикетной, в 11 на Механизаторов, в полдень на улице Лучистой. Более 60 площадок Нижегородской области присоединятся 29 августа к всероссийской акции «Ночь кино». Зрителям бесплатно покажут 4 отечественных фильма, сообщили в региональном министерстве культуры. В программу вошли историческая драма «Ангелы Ладоги», семейные фильмы «Буратино» и «Чебурашка», а также военная картина «Малыш». В Нижнем Новгороде показы пройдут в Центре культуры «Рекорд», кинотеатрах «Орленок» и «Буревестник», киноцентре «Зорница» и досуговом центре «Смена». К акции также присоединятся районные библиотеки в Ленинском, Канавинском, Автозаводском районах и Центральная библиотека Кстовского района. Показы запланированы также на Бару, в Граце, Дзержинске, Выксе, Сарове и Лыскове. На отдельных площадках, где число зрителей ограничено вместимостью залов, потребуется предварительная онлайн-регистрация или получение бесплатного билета в кассе. Владелец особняка Ментмор Тауэрс в британском графстве Бакингемшир, который использовали как поместье Брюса Уэйна в фильме «Бэтмен. Начало», может лишиться здания, если не выполнит требования властей по его ремонту, пишет таблоид The Sun. Власти Бакингемшира обязали собственника провести ремонт памятника архитектуры. В здании разрушаются крыши и дымоходы, повреждены окна и стены, а часть фасада покрыта плющом. А развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
15: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет преимущественно пасмурно и плюс 17 градусов. Вечером облачно с прояснениями, плюс 15, временами возможен дождь. Ночью пасмурно и плюс 12.
16: Валюта.
15: На 27 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 53 копейки. Держитесь курса.
16: Компании и корпорации.
14: Агрохолдинг «Руслакта» запустил в Сормовском районе распределительный центр для хранения и отгрузки цельномолочной продукции. Пропускная способность объекта превышает 200 тонн в сутки, сообщили в пресс-службе холдинга. Центр расположен на улице Федосеенко. Компания направила на реализацию проекта 40 миллионов рублей. Площадка будет снабжать Нижний Новгород, затем поставки планируется расширить на области и другие регионы. Две камеры хранения общей площадью около 1000 квадратных метров. В дальнейшем «Руслакта» может увеличить площадь хранения до 3000 квадратных метров. В центре работают 29 сотрудников, обработку грузов обеспечивают 9 единиц техники. В день запуска площадка приняла первую партию ультрапастеризованного молока со склада в Шахунье. Сейчас компания формирует первую отгрузку для 18 постоянных клиентов, среди которых торговые сети «Лента», «Атак» и «Магнит». Потери селлеров на Озон в результате атак на складские помещения оцениваются более чем в 100 миллиардов рублей, пишут СМИ. По их оценкам, стоимость утраченных товаров составляет от 88,5 до 107 миллиардов рублей, а ущерб от ударов по самим складским помещениям от 30 до 62,5 миллиардов. Ущерб от потери товаров в Wildberries после последней атаки на склады оценивается в 517-580 миллиардов рублей. Строительство новых помещений маркетплейса может обойтись в сумму от 186 до 344 миллиардов рублей. Больше половины нижегородцев считают, что их дети умеют копить эффективнее, чем они сами. Это следует из опроса ВТБ, участники которого также рассказали, что выдают детям карманные деньги и как контролируют их траты. Чаще всего дети хранят карманные деньги в копилке или на банковской карте. На каждый из этих способов пришлось по 40% ответов. Еще 15% детей открывали накопительный счет или вклад, а 5% отдают средства родителям под процент. Оценивая финансовое поведение своих детей, треть родителей отнесла их к оптимистам, рассчитывающим на пополнение бюджета. Это взрослыми, еще около трети к юным скруджам, следящим за сбережениями и курсом валют. Четверть детей назвали исследователями, которые предпочитают тратить деньги на впечатления, а каждый десятый – филантропами, покупающими подарки друзьям и корм бездомным животным. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
16: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
17: Максидом.
18: Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
19: Агат. Покупай выгодно.
16: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
20: Главные капиталы России. Михаил и Сергей Собашниковы.
0: Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Савашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура реки Зеи. К этому времени семейство Савашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Савашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Савашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей. Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране, а во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Савашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Савашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Савашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания Владимирской губернии, а Михаил Васильевич – гласным Суджинского земства в Курской губернии. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, где они активно продвигали прогрессивные идеи российского земства. Однако власти на тот момент не видели существенных различий между мирным земским и революционным движением. Начались преследования, которые подтолкнули земцев к созданию нелегальной организации. В 1905 году молодые политики и предприниматели братья Савашниковы вступили в Земский союз освобождения и начали активную работу над созданием Конституционно-демократической партии России. Михаил Васильевич был избран в ее центральный комитет, а Сергей Васильевич курировал крестьянское переселенческое движение. Этот год стал роковым для Сергея. На него напал безумец, разоренный деловыми провалами третьего брата, Федора Савашникова. Сергей был серьезно ранен. В течение последующих 4 лет ему сделали множество операций, но он так и не смог оправиться и умер в 1909 году. Михаил Савашников продолжил вести дела. В начале 20 века он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации сахарных заводов графа Бобринского в Тульской губернии, председателем администрации по делам товарищества на паях Абрикосова и сыновей в Москве, членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и выборным Московского биржевого общества. После февральской революции 17 года был избран в Центральный комитет партии кадетов, а с приходом к власти большевиков вступил в подпольную кадетскую организацию. С 18 по 20 год его несколько раз арестовывали, но освобождали по поручительству влиятельных знакомых. В июле 21 года Михаил Савашников был назначен казначеем Всероссийского комитета помощи голодающим. Все эти годы Михаил Васильевич не оставлял издательское дело. Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Савашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север». С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавшей учебные пособия. Умер Михаил Савашников зимой 1943 года в Москве.
20: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Деньги. Китайский иероглиф «деньги» известен с 1200 года до нашей эры. Им обозначали ракушки каури, выполнявшие роль универсального платежного средства. В некоторых регионах Азии каури сохраняли эту функцию до середины 20 века. История денег на Бизнес FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To be worth once sold.
0: Это можно перевести как
3: стоить соли, быть достойным соли. Так говорят о человеке, услуги которого стоят дорого, но действительно стоит того. Фраза появилась в далеком прошлом, когда простая соль ценилась на вес золота. Еще до появления различных консервантов соль была единственным доступным методом долго сохранять продукты, что делало ее незаменимой. Вот и о стоящих людях говорили «to be worth one's salt». Ближайший русский аналог – он не зря ест свой хлеб. Срочные переводы на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Якутск окутан дымом от лесных пожаров. По данным на утро, дымовой шлейф движется с северо-западной части республики. Основные источники задымления – лесные пожары в Красноярском крае и пожары в двух удаленных районах Якутии. Роспотребнадзор республики рекомендует жителям минимизировать пребывание на открытом воздухе. Спецборд МЧС доставил из Благовещенска в Москву 9 пострадавших при пожаре на стройплощадке Амурского газохимического комплекса. Их перевезли в федеральное лечебное учреждение. Жертвами пожара, произошедшего во вторник, стали 8 человек. Из них большинство – граждане Китая. Более 150 пострадали. Последние очаги возгорания потушили накануне. Спасатели проводят обследование завалов и обломков вокруг здания в эпицентре происшествия. Основательница Wildberries Татьяна Ким возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Ее состояние оценивается в 5 миллиардов долларов. Второе место в этом списке заняла президент компании НТК Management Елена Батурина 1,3 миллиарда долларов. На третьем месте гендиректор БФА Development Людмила Коган 1,25 миллиарда. В первую пятерку также вошли частные инвесторы Екатерина Федун и председатель стратегического совета Литуаль Татьяна Володина. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина восьмого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Заповедник для человека предложил создать Билл Гейтс. Основатель корпорации Microsoft бьет тревогу по поводу неконтролируемого развития ИИ и предлагает создать спецструктуру как в США, так и в мире. Он также пишет о необходимости предотвращения замены людей ИИ. Георгий Бовт сегодня о том, прислушаются ли к советам Гейтса. Спрос на электрокары и гибриды в России заметно вырос на фоне перебоев с топливом. Появились даже очереди на станциях зарядки. Ждать ли наращивания их числа и мощностей? До большого электронного перехода менее недели. С 1 сентября перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде. И бизнес жалуется, что не до конца понимает, кого именно это затрагивает и что нужно делать. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Билл Гейтс предлагает создать заповедник для человека. 26 августа основатель корпорации Microsoft опубликовал эссе под названием «Турбулентная эра искусственного интеллекта уже настала». Это его первый развернутый текст об ИИ за 3 года. Гейтс бьет тревогу по поводу неконтролируемого развития ИИ и предлагает создать специальные структуры как в США, так и в мире. Он также пишет о необходимости предотвращения замены людей ИИ, поскольку современная власть не готова к бурным временам. Прислушаются ли к его советам и предостережениям? Комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовта знает».
3: Гейтс пересматривает важный тезис, который сам годами повторял. Ни одна прежняя технология не приводила к сокращению занятости. Прежние технологические революции вытесняли физический труд, но повышали спрос на человеческое мышление. Теперь ИИ замещает само мышление, причем одновременно во всех отраслях относительно дешево и с частотой ошибок ниже человеческой. По мнению Гейтса, для широкого круга белых воротничков, включая практически все стартовые позиции, искусственный интеллект уже дешевле при условии правильного внедрения. Другое точное наблюдение связано с государством. Гейтс имеет в виду американское и утверждает, что оно перестало быть покупателем, движущим технологический прогресс и не финансирует основные исследования в области ИИ, в отличие от прежней эпохи, когда она закупала, скажем, самолеты и ракеты. Он называет это провалом экспертизы внутри правящей бюрократии. Третий вывод связан с налогами. Фонд оплаты труда сокращается, а вот кап-затраты растут. К примеру, Oracle за прошлый год сократил около 21 тысячи человек, примерно 13% штата, нарастив кап-затраты с 21 до 55 миллиардов долларов ради внедрения ИИ. То есть происходит конвертация фонда оплаты труда в дата-центры, и налоговая система США это поощряет. Дальше начинается идеализм. Это по поводу резервирования за человеком определенных занятий. Кто будет решать, что именно резервировать? По каким критериям? Как помешать компаниям ставить роботов вместо людей? Ответа у Гейса нет. Доля работ 40%, которую он хотел бы удержать за людьми, выведена, по его собственному признанию, в переписке с чат-ботом. Есть еще одно противоречие в его рассуждениях. Гейс говорит, что общество недостаточно богато, чтобы зафиксировать безусловный доход для его членов. Но тут же предлагает сохранять рабочие места, вместо которых роботы лучше и дешевле. Он даже признает это экономически неэффективным, но полагает, что ускорение инноваций позволит оплатить эту неэффективность. Почему он выступил с этим совсем именно сейчас? По его собственной версии, потому что уже появились проблемы с контролируемостью ИИ. Судя по всему, совершен качественный скачок в агентном программировании, в результате чего кибератаки стали доступны, в том числе технически неподготовленному человеку. Возможно, в голове основателя Microsoft имеется расчет, который он не проговаривает вслух. Ведь что он, например, предлагает? Обязательный мониторинг любой модели, способной проектировать новые молекулы. И этот мониторинг нельзя вырезать. Налог на токены, институты по лицензированию ИИ-моделей. Все это напоминает режим комплаенса, который масштабируется в пользу крупных игроков, в том числе Microsoft. Услышат ли Гейса те, кто принимает ключевые решения? В обозримом будущем вряд ли. Но он это понимает. Федеральная власть занята демонтажом регулирования ИИ, а не его строительством, и тем более ужесточением. Просить в такой ситуации ввести налог на роботов, как предлагает Гейс, значит обращаться не по адресу и плевать против ветра. Тем более, что он же признает открыто, что ни одна из двух ведущих партий США не разбирается в предмете. Да и бюрократия исполнительной власти тоже. Кстати, налог на роботов Гейтс предложил 9 лет назад, и тогда над ним все смеялись. Сегодня уже не смеются, а расшаривают все важные тезисы ведущих мировых изданиях. Пока что Гейтс ограничился в основном диагнозом. Предложенные рецепты вроде наднациональной регуляторной структуры с участием ведущих стран выглядят на фоне современной полубезумной геополитики розовыми, неисполнимыми фантазиями. По сути, предлагается посредством институтов 20 века отвечать на вызовы, созданные технологиями 21-го, но при помощи инструментов еще 19-го, а именно акцизов и пошлин. В этом смысле самая честная и откровенная фраза во всем тексте на почти 6000 слов – это та, где автор признается, что поддержал бы правдоподобный план всемирного замедления развития искусственного интеллекта, но не верит в саму возможность появления такого плана. Впрочем, Гейтс обещает продолжение уже до конца года, а именно отдельный меморандум по биологическим рискам неконтролируемого развития ИИ. Этот сиквел, похоже, будет уже в жанре хоррора.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что искусственный интеллект достиг переломного момента. Еще год назад развертыванием ИИ-инфраструктуры занималась одна компания, но сейчас наступил золотой век новых ИИ-лабораторий и стартапов. Несколько передовых лабораторий масштабируется параллельно. Процветает экосистема открытых моделей как в США, так и по всему миру. По словам гендира NVIDIA, ИИ выполняет полезную работу. Теперь вычисление – это выручка, и спрос ускоряется. Перебой с топливом подстегнули интерес к электрокарам и гибридам. А вслед за этим появились очереди на станциях зарядки. Бизнес отмечает рекордный спрос, и пока доступные сети справляются с нагрузкой. Впрочем, назрела необходимость в наращивании мощностей. Евгений Перельчук продолжит.
4: Стагнирующая отрасль электрификации в России этим летом серьезно приободрилась. Во-первых, растет спрос на электрокары и гибриды. В июле, по данным Автостата, на учет встали более 9 тысяч гибридов и 1500 электрокаров. В сумме уже 12% российского рынка продаж новых авто, что стало рекордом. Во-вторых, станции электрозарядок стали меньше простаивать, и рядом с ними все чаще можно увидеть очереди. Аналитики связывают второе дыхание в росте показателей электрокаров и станций исключительно с перебоями с бензином и ростом цен на заправках. Продолжает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.
5: Спрос на зарядках виден не только на цифрах у операторов, но и визуально. Есть и очереди, и если говорить по цифрам, то июль месяц был рекордным, по нашим оценкам, это самый высокий спрос на все типы электрифицированного транспорта, имеется в виду и гибриды, и электромобили, порядка 10 тысяч новых машин было продано, завезено, поставлено на учет в России.
6: Хватает ли самих зарядных станций?
5: Вы знаете, зарядных станций достаточное количество. Вопрос в их распределенности и доступности доступности, ну, они смогут обеспечить спокойно весь текущий и перспективный спрос, как минимум еще год-полтора. Многие частные инвесторы на фоне вот этого ажиотажа по приобретению электромобилей тоже выражают заинтересованность в установке дополнительных станций, поэтому станции будут повышать как загрузку, так и общее их количество и доступность для электромобилистов.
4: Самая большая проблема сейчас, как отмечают специалисты, не в запасах мощности электрозарядных сетей. Здесь резервы есть. А в адекватном распределении станций на дорогах и во дворах. Очереди, к примеру, на платных трассах и крупных магистралях могут достигать нескольких часов. Крупные игроки вроде Русгидро и Автодора сейчас расширяют сеть. Будут построены несколько комплексов на 12 станций. Серьезно расширяться по франшизе планирует и руководитель отдела маркетинга пункт Е Евгений Катальницкий. Сейчас у компании более 1500 станций по всей стране. И наибольший интерес к франшизе идет из регионов с самыми серьезными перебоями с топливом.
7: Уже был такой достаточно большой автопарк, большая часть которого была подряжена гибриды, которые как раз начали более массово использовать зарядную инфраструктуру. Сейчас у нас трафик относительно июня вырос уже на 63%. То есть это такая достаточно серьезная цифра.
6: Можно ли сказать, что мощности подходят к полной загрузке?
7: Пока, на самом деле, все зависит от локации, потому что есть локации, которые прямо уже достаточно загружены, и там периодически возникают очень есть локации, на которых там достаточно более-менее все в нормальном режиме. То есть приезжает машина, зарядилась, там через 15-20 приезжает следующая машина. То есть каких-то там скоплений нет таких. Общий трафик вырос, он пока перераспределяется по текущей сети. Но если все так продолжится дальше, то и текущей сети уже может быть на самом деле недостаточно. Поэтому как раз активно сейчас идет на развитие по установке станций. В том числе вот активно сейчас привлекаются партнеры, которые ставят зарядостанции по именно франшизе.
4: По данным Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, средняя загрузка сети в Москве подходит к порогу окупаемости. Весной на одну станцию приходилось 4 сессии зарядки, в августе приходится по 6. С начала года по проекту «Энергия Москвы» в столице появилось еще 72 станции, где полная зарядка занимает всего полчаса. Только в Москве набраны такие приличные темпы установки новых станций, и это понятно. За пределами столицы и области, и, пожалуй, Петербурга, электрокары и станции заряда к ним все еще относятся к разряду диковинок. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Большой электронный переход. В редакцию «Бизнес ФМ» пишут предприниматели, обеспокоенные тем, как им работать после 1 сентября. С этого числа перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде.
0: «Бизнес говорит».
2: Это касается всех, кто платно отправляет, перевозит, получает или сопровождает грузы. Но сам бизнес до конца не понимает, что нужно делать и кого именно это затрагивает. Подробнее Наталья Шашина.
8: В чат-бот «Бизнес ФМ» в МАКС написал наш слушатель Евгений. Он индивидуальный предприниматель из Подмосковья. Уже 10 лет занимается курьерскими доставками мелких грузов на своей машине, в основном для больниц и госучреждений. Документацию подписывали поставщик и клиент без его участия. Но с 1 сентября заработают новые правила. Евгений в замешательстве. Должен ли он, как перевозчик, теперь тоже подключаться к оператору электронного документа оборота, делать усиленную цифровую подпись или после 1 сентября работать по-старому не получится.
9: Сейчас, 1 сентября, если в цепочке поставок присутствую я, как передаточное звено, то я обязан подключить электронный документооборот, обязан почему-то в эту цепочку как-то вклиниваться, подтверждать усиленной квалифицированной подписью. Никто из моих клиентов, юридических лиц, не понимает, как сейчас с этим работать. Какие они должны создавать документы, как меня в эту цепочку включить, нужно ли вообще включать, ничего не понятно. У меня-то поставка, то, что я могу условно в рюкзаке увезти. Вряд ли этот документооборот нужен для ребятишек, которые нам пиццу привозят или в метро путешествуют, перевозят документы. У меня клиенты работают с госорганами, с больницами, например, с государственными учреждениями, и там все довольно сложно. И вполне возможно, что если не подключусь, пока мы все это выясняем все вместе, вполне возможно, что с 1 сентября, если у меня не будет какого-то подключения, возможность подписывать электронные документы, у меня возникает риск потери клиентов.
8: Евгений не понимает, кого касаются новые правила, а кого нет, ведь у него с заказчиками договор оказался не услуг, а не транспортной перевозки. И, скорее всего, такой вопрос возникает не только у него. Прояснить это мы попросили исполнительного директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольгу Федоткину. По ее словам, с 1 сентября все, кто возит грузы автотранспортом, в том числе и ИП на своих машинах, обязаны будут оформлять транспортные накладные электронно.
10: Важный момент. Надо обращать внимание не на название договора, а на суть отношений, которые возникают в рамках этого договора и на услуги, которые оказываются. Если индивидуальный предприниматель оказывает услугу по перевозке груза за плату, то это фактически является договором перевозки, независимо от того, как он называется в документах. И, соответственно, такая деятельность должна подтверждаться транспортно-накладной как обязательным документом.
8: Непонимание есть и среди других предпринимателей. В середине июля томские СМИ писали, представитель компании «Томское пиво» на собрании местной ассоциации пищевиков назвал ситуацию катастрофической. По его словам, розница, грузополучатели, перевозчики, частные водители не успевают подготовиться. Остро переход воспринимают и аграрии. Ассоциация «Народный фермер» указывала на отсутствие интернета в полях и неготовность водителей работать с электронной подписью. Многие крупные логистические компании уже подготовились к переходу, но в целом процесс идет непросто. Требуется донастройка IT-систем, покупка программ, появляются дополнительные административные задачи, комментирует старший партнер компании «Оптима Лог» Георгий Властопола.
11: Безусловно, это административные нагрузки, это дополнительное время IT-службы, которая теперь следит еще за дополнительными информационными потоками, за программным оборудованием, оплачивать нужно лицензии естественным образом, следить за тем, ЦП годно, негодно, уволился сотрудник, перевыпустит ЦП на другого сотрудника. То есть это добавляет административных внутренних транзакционных издержек. Ну а что делать? Закон есть закон.
8: Предполагается, что весь этот электронный переход позволит отслеживать коммерческие перевозки практически в реальном времени. Видеть цепочки поставок. Важный момент. До 1 марта 2027 года штрафовать за бумажные документы не будут. Поэтому, как считают эксперты, логистического коллапса 1 сентября ждать не стоит. А вот в стоимость перевозок все эти новые затраты внесут свой вклад. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Первый официальный контракт о курсах обмена валют подписан в 1156 году. Генуэзские купцы заключили его с Византией. Но профессия менял существовала уже задолго до этого и была известна более 1600 лет тому назад. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
8: Московское областное управление ФАС выявило признаки установления монопольно высоких цен на бензин и дизтопливо у ПАО «Евротранс», владеющего сетью АЗС «Трасса». Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф. По данным УФАС, ПАО «Евротранс» занимает доминирующее положение в 8 городских и 3 муниципальных округах Московской области. Петербургский магазин винтажной одежды Old Baby Vintage объявил о закрытии после скандала с увольнением сотрудницы, сообщает издание Shoppers. Она не вышла на работу, узнав о смерти дедушки, попросив отгул, чтобы помочь родным с организацией похорон. Работодатель отказал и уволил сотрудницу, назвав ее инфантильным зумером, который слился. После этого на странице Old Baby Vintage появились несколько постов, в которых владельцы заявили, что из-за публичного освещения ситуации их бизнес оказался разрушен, а они сами и магазин ежедневно получают угрозы и чувствуют себя там небезопасно. Apple разослала приглашение на презентацию 9 сентября, на которой ожидается показ первого складного айфона и других новых продуктов, сообщает портал Axios. Мероприятие пройдет в театре Стива Джобса в Калифорнии. Это станет первой крупной презентацией компании под руководством нового гендиректора Джона Тернуса, который сменит на этом посту Тима Кука 1 сентября. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Сможет ли выжить бизнес в таких условиях? Как новые меры по защите критической инфраструктуры могут повлиять на компании и инвесторов? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы «Биткоган» Евгения Когана.
12: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом.
13: Атаки БПЛА на НПЗ и склады продолжились даже несмотря на визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Для экономики, разумеется, все это огромная проблема. И я имею в виду не визит главы ЦРУ, а именно эти налеты беспилотников на НПЗ. Хорошая новость состоит в том, что в правительство взялись за решение. Ну, хорошо, стали искать. Плохая новость, правда, состоит в том, что начали искать решение довольно своеобразно. Если вы пропустили на днях президент подписал указ, позволяющий переводить бизнес под временное госуправление, если он недостаточно защищает объекты критической инфраструктуры от БПЛА или слишком медленно их восстанавливает. К объектам критической инфраструктуры отнесли ТЭК, промышленные объекты, связь, коммунальную, транспортную и логистическую инфраструктуру, энергетику, а также жизнеобеспечение и критически важные и потенциально опасные объекты. Формулировки здесь, к сожалению, они весьма и весьма растяжимые. И при желании под них можно подвести почти любой крупный физический актив. От складского комплекса до дата-центра или нефтезавода. Я боюсь, что на практике это может означать, что доля таких объектов в руках частного бизнеса со временем в итоге будет сокращаться. При этом владельцам придется нести дополнительные расходы на обеспечение той самой достаточной защищенности. Да и понятие «достаточная защищенность» тоже вопрос творческий. Что это значит? От чего защищенность? От дронов? Или, например, от баллистики? Кто это может сказать четко? Где здесь критерии? В конечном счете, часть этих затрат, вероятно, переложат на потребителей. В общем, в копилке проинфляционных рисков, ну что ж, прибавление. Я бы учитывал и то, что чем шире и расплывчатее прописаны основания, по которым можно лишиться бизнеса, тем меньше у предпринимателей стимулов инвестировать в этот самый бизнес. Так что хочется верить, что мера эта не станет массовой и надолго не задержится. Но, как говорится, готовимся к худшему. Но надеемся, естественно, лучшее. Что касается поддержки бизнеса, правительство уже утвердило отсрочку по НДС, налогу на прибыль, ОСН и АОСН, страховым взносом и финансовым платежам для пострадавших от атак БПЛА юрлиц и ИП, у которых ущерб превысил 5% годового дохода. Кроме того, до конца года приостановят налоговые проверки, а сроки направления требований об уплате задолженности продлят еще на полгода. Ну, это, конечно, хорошо, но, я бы даже сказал, совсем неплохо. Но насколько это поможет предпринимателям, у которого, например, уничтожен весь товар? С другой стороны, понятно, что лишних денег в бюджете на субсидии тоже нет. Но какой вывод из всего из этого? На бизнес нас давят со всех сторон. Геополитика, федеральная налоговая служба, ну, естественно, высокие ставки, высокая стоимость денег. В таких условиях вопрос уже не в росте, а в элементарном выживании. Поэтому пока фокусируемся на сильных дивидендных историях, если мы говорим про инвестиции, но вообще даже здесь сегодня дивиденды есть, завтра их могут и не быть. И для более активных действий нужны значимые и, главное, позитивные события. А с этим пока, к сожалению, дефицит.
2: Это был инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. В теме «Кто в теме». Цифровой рубль без принуждения. Граждане и организации, в том числе бюджетные, смогут воспользоваться цифровым рублем. Но организованного и обязательного перехода на расчеты в цифровой валюте не будет. Об этом в интервью Business FM рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
14: Это действительно очень важно. Никакого перехода или перевода на цифровые рубли не будет. Цифровой рубль – это дополнение ко всем уже существующим способам расчетов. И это в том числе касается и бюджетных платежей. И ни один из способов не заменяет друг друга. Это будет еще одна возможность для бюджетных операций наряду с теми формами и расчетами, как сегодня они осуществляются, еще дополнить их и расчетами в цифровом рубле. Но вот перевода, чтобы все операции перевести на цифровой рубль, такой идеи нет. Решение принимается исключительно для человеком, пользоваться ему или нет. Никто за ваш счет цифрового рубля не откроет, автоматически он не откроется. Сделать может это только сам человек по собственной инициативе.
2: Алла Бакина, директор департамента национальной платежной системы Банка России. Интервью полностью после полудня и 18.30 на Business FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алиса и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
12: Реклама.
15: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. 1 января 1826 года газета «Московские ведомости» писала, что на Кузнецком мосту на углу с Неглинкой открылась ресторация с обеденным и ужином столами, всякими виноградными винами и ликерами, десертами, кофеем и чаем при весьма умеренных ценах. Владельцем заведения был француз Транкиль Яр, который назвал ресторан своей фамилией. Через 10 лет Яр переехал на Петербургское шоссе, ныне Ленинградский проспект. Несколько раз поменял собственников, но десятилетиями оставался одним из излюбленных мест отдыха москвичей. Здесь пел цыганский хор, отлично кормили, и можно было встретить знаменитостей Чехова, Бальмонта, Саву Морозова, Шаляпина и даже Григория Распутина. Рестораны. Начало. На Бизнес FM.
16: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
17: После введения санкций со стороны европейских производителей, единственный бренд, ассортимент которого стал чуть ли не шире, это Volkswagen. В Китае появились очень интересные модели кроссоверов, производимые на разных совместных предприятиях и отчасти пересекающиеся по размеру и функционалу. И все это великолепие повезли к нам параллельным импортом уже достаточно давно. Поэтому обновленный Тавендор я ждала с нетерпением, ведь внешне на картинках он был похож на Range Rover с более мягкими формами. По габаритам автомобиль немного подрос. Длина теперь ровно 5 метров, ширина 2. Колесная база не изменилась. Что-то от большого Range Rover во внешности и правда есть. Закругленные фары, сдвоенные линзы с обеих сторон. Свет великолепный. Сзади внешний вид изменился меньше. Единая диодная лента во всю ширину осталась, но теперь с более объемным рисунком. Внутри я машину вообще не узнаю. Изменения точно пошли ей на пользу. Даже не могу поверить своим глазам, что на руле теперь не сплошные сенсоры, а самые настоящие кнопки. Насколько же это удобнее. По центру возвышается огромный 15-дюймовый парящий планшет мультимедийной системы, а перед пассажиром установлен собственный дисплей для развлечений в дороге. Селектор КПП теперь под рулем, и это тоже удобнее. Под капотом последнее поколение бензинового двухлитрового турбомотора, который ставится на большинство крупных кроссоверов Volkswagen. 272 лошадиные силы и 400 ньютон-метров крутящего момента. В пару идет неизменный семиступенчатый мокрый робот с двумя сцеплениями. Круг вокруг офиса был без сюрпризов. Машина все так же приятно бодра, несмотря на внушительный размер. Робот научили работать без заметных переключений. В цифрах разгон до сотни составляет около 7 секунд. Ходовая часть плотно отрабатывает неровности без неприятной тряски для седоков. Средняя цена на новый Тавендор сейчас порядка 6 400 000 рублей.
16: Тест-драйв на Business FM. Business FM.

0: денежных средств. Ночь на четверг Кочерян был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия. Около 2 недель назад он перенес операцию на сердце. Накануне по этому же делу был арестован сын Кочеряна Седрак. Российский актер Юрий Цурило умер на 80-м году жизни, сообщает портал кинотеатра «Рум». Причина смерти не уточняется. Цурило снимался во многих российских сериалах и фильмах. Среди проектов с его участием «Хрусталев. Машину» в августе 44-го, «Дурак», «Бандитский Петербург» и другие проекты. Более 550 человек числятся пропавшими без вести в результате схода сили на границе Китая и Непала, сообщает Синьхуа. Примерно половина из них были иностранцами. В свою очередь, полиция Непала сообщает о гибели по меньшей мере 162 человек из-за ливней и паводков, которые произошли в приграничном районе. По данным представителей Министерства туризма Непала, среди 579 пропавших без вести туристов было более 400 иностранцев. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Бензин появляется, но очереди пока не исчезают. Аналитики говорят о некоторой стабилизации на топливном рынке и считают, что ситуация будет улучшаться. А что говорят водители в Москве и регионах? Правительство поддержит бизнес после атак беспилотников на склады маркетплейсов. Селлеры Wildberries смогут получить годичную отсрочку по налогам и взносам, если их ущерб превысил 5% годового дохода. Для них также приостановят налоговые проверки. А вот для пострадавших селлеров Озона пока ясности нет. Что думают об этом сами продавцы? Земля бесплатная, если построишь дом за 3 года. Возможность предоставления россиянам участков под ИЖС рассматривает правительство. Но детали пока неизвестны, а вопросов очень много. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Бензин скорее есть, чем нет. Цены на него растут, но медленно. Аналитики говорят о небольшой стабилизации ситуации на топливном рынке. И дают прогноз на ближайшую перспективу. Об этом, а также о том, стало ли реально проще заправиться в Москве и регионах, Светлана Чередникова.
3: В Москве и Подмосковье на этой неделе ситуация с 92-м и 95-м неоднородная. В столице с бензином проще, чем в области. На АЗС нет огромных очередей, какие наблюдались на прошлой неделе. В Подмосковье наличие топлива зависит от времени суток и масштабов сети. На частных заправках есть ценники и 150 за 95-й, говорит водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
4: Стала ситуация получше, начиная где-то с выходных. Ночью могу сказать, что если до 2 часов ночи где-то 1-2 машинки еще в очереди может стоять, то после 2 часов ночи, часов до 7 утра на многих заправках, есть любое топливо, машин абсолютно нет. Ценник, в принципе, везде плюс-минус один и тот же. Если частные или франшизные заправки, то там, да, там ценники, конечно, на Нефтьмагистрале, например, 92-й бензин 93 рубля, например, стоит. Ну, заправки на МКАДе видел, там вот 127 рублей.
3: В Сочинском районе на Черноморском побережье с топливом тоже стало немного полегче. Однако ситуация там постоянно меняется. И если сейчас многокилометровых очередей нет и 95-й преимущественно есть, то завтра все может поменяться, рассказывает житель Сочи, водитель Илья.
5: Проблемы с топливом на сегодняшний день сохраняются. В Сочи представлена крупная АЗС, там тоже очереди наблюдаются. И на некоторых частных заправках либо нет бензина, либо все-таки цена чуть повыше, но очереди тоже могут быть.
6: Какая ценовая политика?
5: Если мы говорим про сетевые заправки, то, как правило, все-таки цены пока находятся в районе 70-80 рублей за литр, в зависимости от типа топлива. Какого-то, наверное, существенного разброса не наблюдал.
6: Ну, сколько в среднем вы простояли?
5: Очень разная ситуация, но, как правило, где-то, наверное, от 40 45 минут до 1,5 часов это может занимать.
3: Ранее мы рассказывали о проблемах с топливом в Псковской области. Сейчас в городе таких проблем нет, отмечает псковский журналист и автомобилист Максим Андреев.
6: По крайней мере, в Пскове ситуация стала намного проще. Исчезли очереди на заправках. Практически везде есть бензин всех марок. Но, конечно, бывают какие-то ситуативные проблемы, когда вечером приходится поездить, поискать бензин, он заканчивается на некоторых АЗС. Что касается ощущений,

0: И люди теперь уже с неким опасением смотрят в будущее, и многие считают, что эта ситуация может повториться.
1: В России до конца года ситуация с наличием топлива на рынке может стабилизироваться за счет запрета экспорта, усиления мер по защите нефтепереработки, увеличения импорта и прямых поставок на АЗС, пишут ведомости, ссылаясь на аналитиков консалтинговой компании B1. По их прогнозам, до конца года цены будут расти в пределах 1-2% в месяц. О ближайших перспективах главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
2: Я могу лишь сослаться на слова вице-премьера Александра Новака, который сказал, что сейчас запускаются некоторые заводы из тех, что стояли в ремонте. И это уже послужило поводом для вот некоторого облегчения. В принципе, возможно, в перспективе ситуация будет еще более стабильной, потому что ожидаются поставки, в том числе импортного топлива, которое поможет рынку.
3: Какой прогноз?
2: Некоторое облегчение наступит в сентябре, поскольку закончатся в целом дачные поездки, активный туризм. Из года в год в сентябре начинается падение спроса на бензин, и пик этого падения приходится где-то на ноябрь. Поэтому, если ситуация с работой российских НПЗ стабилизируется, в сентябре стоит ожидать улучшения ситуации, а октябрь уже будет таким достаточно спокойным. Но, опять же, все будет зависеть от того, насколько эффективно будут защищать НПЗ и насколько быстро в случае повреждений их будут вводить обратно в строй.
1: Впрочем, заключает эксперт, на этой неделе говорить о стабилизации еще рано. Не на всех АЗС есть топливо, очереди присутствуют от региона к региону, они разной длины, и проводить время в них приходится от получаса до двух часов и более. В Астраханской области продажу 92-го и 95-го бензина решили снизить до 30 литров в одни руки, чтобы увеличить время работы АЗС и количество заправленных машин в день. Многочасовые ожидания и дефицит топлива наблюдаются и в Ярославле. На некоторых АЗС тоже ввели ограничения на отпуск топлива. Не более 30 литров на клиента, сообщает портал Ярославль Ньюс. Жители связывают нехватку бензина, в том числе, с ремонтом на Ярославском НПЗ. Светлана Чередникова, Сергей Гордеев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Правительство поддержит бизнес после атак беспилотников. Селлеры, пострадавшие от ударов дронов по складам Wildberries, могут получить 12-месячную отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. На это могут рассчитывать компании и предприниматели, чей ущерб превысил 5% годового дохода. До конца текущего года для них также приостанавливаются налоговые проверки. Такие меры поддержки предусмотрены постановлением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Что думают о такой поддержке сами продавцы на маркетплейсах?
5: «Бизнес говорит».
6: Продавец бытовой техники на Wildberries Артур Мустафин.
7: У меня ущерба, грубо говоря, на 500-600 тысяч по себестоимости. Получается, я попадаю под эту категорию, я не попадаю, я не могу понять. То есть, если по себестоимости, я не попадаю под эти условия. Да и многие никак не попадут, поэтому тут сложно определить вот эти 5%. А еще вот это то же самое, вот эти льготы. Вот, например, я на УСН нахожусь, у меня кредитов нет, да, я работаю свои деньги. Оборот у меня упал, потому что те товары, которые сейчас, грубо говоря, по ФБС отвожу, очень большой срок доставки, очень долго ждут, люди так долго ждать не хотят, наверное, многие отменяются заказы. Оборот у меня упал, грубо говоря, в 6 раз, в 7 раз. И, соответственно, я УСН, у меня и налог маленькая сумма сейчас, и да, оборот маленькая сумма. По сути, эти льготы, они мне, никакой пользы особо не принесут. Конечно, бы больше всего хотелось именно, чтобы деньгами помогли, и хотя бы какую-то рассрочку бы дали, например, возможность, например, то же самое, беспроцентный кредит дать, например, людям, от государства, например, так, чтобы могли закупиться люди, а потом, использовать эти деньги. Не так, чтобы это было для них, дополнительные обязанности, которые их бы дальше бы грузили. Потому что сейчас даже страшно закупаться. Ситуация такая, что делать особо не знаешь. Как бы думаешь, идти в найм уже работать или идти, например, что делать, как-то использовать по-другому, перестраивать, другой бизнес открывать.
6: Председатель совета директоров и управляющей компании «Космотекс» мембранная одежда Андрей Лошкарев.
8: Берем ситуацию. Селлер, у которого сгорело 80 или даже все 100% товара, который у него был. То есть весь его оборотный капитал был вложен в товар, который находился, например, на одном из складов. То есть он потерял все. Внимание, вопрос. Вот ему мера поддержки такая, как отсрочка, политика налогов, она ему сильно поможет? Ответ – никак, потому что у него совершенно отсутствует оборотный капитал для того, чтобы он сейчас закупил новый товар, начал его реализовывать, получать от этого какую-то выручку и с этой выручки, например, платить те налоги, которые он должен уже заплатить и которые он заплатить не будет в состоянии, просто потому что у него не будет никакой выручки, никакого дохода. Вот в этом случае мне нравится пример наших киргизских товарищей, которые, посовещавшись примерно неделю, приняли решение о том, что селлеров и производителей, которые для этих селлеров производили товар в Киргизии и были связаны с Wildberries, их просто освободили от налогообложения до конца года. Вот эта мера поддержки была бы очень эффективной, очень действенной и очень востребованной и ожидаемой, безусловно, селлерами. Дальше это, безусловно, какие-то компенсации, либо субсидии, либо льготные кредиты, либо какое-то финансирование со стороны государства, которое реально помогло восстановить тот капитал селлеров, который был потерян.
6: Сооснователь и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru Сергей Иванов.
3: Безусловно, то, что правительство принимает пакет мер поддержки для бизнеса, я воспринимаю позитивно. Пока даже не совсем, может быть, мы получили полную информацию о том, вообще, насколько эти меры поддержки будут применимы к нам, потому что вот эта цифра в 5% от годового оборота, это очень странная цифра. Она может трактоваться по-разному. Пока никаких объяснений я не слышал, потому что 5% от оборота только по Wildberries или только по нашему предприятию или по самому ИП, потому что у нас, например, на одной компании у нас очень много проектов. И что будет считаться в 5% оборота, непонятно. Я считаю, что вот этих рамок, конечно, бы не нужно было устанавливать в 5%, а сделать просто для всех, тех, кто является селлерами, неважно, это ИП, ООшки, для всех сделать отсрочку настолько, вот насколько правительство предлагает. Это была бы честная, справедливая мера абсолютно для всех, кто продает на Wildberries и чьи товары, по данным Wildberries, пострадали при атаках на склады. Вот я считаю, так было бы более справедливо.
4: Ранее российский Forbes приводил мнение аналитиков, согласно которым ущерб селлеров от ударов по складам Wildberries составил около 280 миллиардов рублей. Согласно постановлению правительства, поддержку окажет продавцам, пострадавшим от атак на склады только этого маркетплейса. Однако в последние дни ВСУ стали массово атаковать и склады Озона.
9: Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
11: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
13: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
14: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
16: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
17: Успеть за 10 секунд на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Николай Бердяев.
18: Ожидание чуда есть одна из слабостей русского народа.
17: Наизусть. На Business FM.
19: В эфире радио не на словах, а на деле.
20: Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
21: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Доходы от штрафов в Нижегородской области выросли на четверть, до почти 3 миллиардов рублей. Всего консолидированный бюджет региона во втором квартале года получил 189 миллиардов рублей доходов, на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной прирост обеспечили налоговые и неналоговые доходы. Крупнейшая статья собственных доходов – налоги на прибыль и доходы физических лиц. Выросли поступления от налогов на товары и услуги, при этом сократились доходы от продажи материальных и нематериальных активов. С 920 до 847 миллионов рублей, а также платежи за пользование природными ресурсами на 10 миллионов. Первые передвижные аптеки заработают в Нижегородской области с 1 сентября. Пилотный проект направлен на улучшение доступа к медицинским препаратам для жителей сельских районов, где нет стационарных аптек. В передвижных будут реализовывать наиболее востребованные медикаменты, однако продажа наркотических, психотропных и сильнодействующих препаратов, а также лекарств с содержанием спирта более 25% и требующих особых условий хранения будет запрещена. Финансировать проект будут аптечные сети, средства из областного бюджета не предусмотрены. Лекарства будут продавать в спецмашинах на базе шасси «Газели». Помимо аптечного шкафа, внутри установят автономное водоснабжение, освещение, водонагреватель и кондиционер. Маршруты и график передвижения мобильных аптек утвердит областной Минздрав. Нижегородский клинический центр психического здоровья имени Кащенко объявил открытый аукцион на поставку каменного угля на отопительный сезон. Информацию разместили на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составила 4,8 миллиона рублей. Подрядчику необходимо поставить 600 тонн каменного угля марки «Д». Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ. Качество подтверждается сертификатами на каждую отгруженную партию. Поставка осуществляется в несколько этапов с сентября по апрель. Нижегородские власти обновили регламент предоставления земли в постоянное пользование. Документ размещен на портале опубликования правовых актов. Срок предоставления услуги по нему не более 20 календарных дней с даты регистрации заявления. Исправление опечаток и ошибок в выданных документах осуществляется в срок до 10 рабочих дней. Заявление можно подать лично в Министерство имущественных и земельных отношений региона или в МФЦ почтовым отправлением, либо через госуслуги. Взимание госпошлины не предусмотрено. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления без рассмотрения включает несоответствие заявления требованиям Земельного кодекса, отсутствие обязательных документов и отсутствие у министерства полномочий на распоряжение участком. Есть почти 30 оснований для отказа в предоставлении услуги, пишет Нижний сейчас. Представители малого и среднего бизнеса Нижегородской области разместили более 41 тысячи вакансий с начала года. Ежемесячный объем предложений стабильно растет, сообщает HeadHunter. В начале года были активны свыше 5,5 тысяч предложений трудоустройства в сегментах среднего, малого и микробизнеса, а к июню этот показатель вырос почти на 1500 вакансий. Сегодня малый и средний бизнес все чаще нуждаются в строительных кадрах. Также среди лидеров отраслевого спроса – недвижимость, эксплуатация и проектирование, информационные технологии, товары народного потребления, автомобильный бизнес, медицина и фармацевтика. Однако структура спроса различается в зависимости от размера компании. Так, в топ-5 отраслей по спросу в микробизнесе Нижегородской области вошли сферы услуг для бизнеса, строительства товаров народного потребления, розничной торговли и информационных технологий. Малому предпринимательству необходимы сотрудники в области проектирования, медицины, общепита, системной интеграции, металлургии. В среднем бизнесе в топе информационные технологии, автомобильный бизнес, товары народного потребления, промышленное оборудование и недвижимость. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
2: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет преимущественно пасмурно и плюс 17 градусов. Вечером облачно с прояснениями, плюс 15. Временами возможен дождь. Ночью пасмурно и плюс 12.
0: Валюта.
2: На 27 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 53 копейки. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
21: Агрохолдинг «Руслакта» запустил в Сормовском районе распределительный центр для хранения и отгрузки цельномолочной продукции. Пропускная способность объекта превышает 200 тонн в сутки, сообщили в пресс-службе холдинга. Центр расположен на улице Федосеенко. Компания направила на реализацию проекта 40 миллионов рублей. Площадка будет снабжать Нижний Новгород, затем поставки планируется расширить на области и другие регионы. Две камеры хранения общей площадью около 1000 квадратных метров. В дальнейшем «Руслакта» может увеличить площадь хранения до 3000 квадратных метров. В центре работают 29 сотрудников, обработку грузов обеспечивают 9 единиц техники. В день запуска площадка приняла первую партию ультрапастеризованного молока со склада в Шахунье. Сейчас компания формирует первую отгрузку для 18 постоянных клиентов, среди которых торговые сети «Лента», «Атак» и «Магнит». Потери селлеров на Озон в результате атак на складские помещения оцениваются более чем в 100 миллиардов рублей, пишут СМИ. По их оценкам, стоимость утраченных товаров составляет от 88,5 до 107 миллиардов рублей, а ущерб от ударов по самим складским помещениям от 30 до 62,5 миллиардов. Ущерб от потери товаров в Wildberries после последней атаки на склады оценивается в 517-580 миллиардов рублей. Строительство новых помещений маркетплейса может обойтись в сумму от 186 до 344 миллиардов рублей. Больше половины нижегородцев считают, что их дети умеют копить эффективнее, чем они сами. Это следует из опроса ВТБ, участники которого также рассказали, что выдают детям карманные деньги и как контролируют их траты. Чаще всего дети хранят карманные деньги в копилке или на банковской карте. На каждый из этих способов пришлось по 40% ответов. Еще 15% детей открывали накопительный счет или вклад, а 5% отдают средства родителям под процент. Оценивая финансовое поведение своих детей, треть родителей отнесла их к оптимистам, рассчитывающим на пополнение бюджета. Это взрослыми, еще около трети к юным скруджам, следящим за сбережениями и курсом валют. Четверть детей назвали исследователями, которые предпочитают тратить деньги на впечатления, а каждый десятый – филантропами, покупающими подарки друзьям и корм бездомным животным. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
22: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
23: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
24: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды. Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
25: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Оно Лаунж» для деловых переговоров и летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Оно» на Пискунова 14/5.
1: Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
3: Агат. Покупай выгодно.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Главные капиталы России. Николай Геннадьевич Бурылин. Состояние около 5 миллионов рублей.
7: Родился в 1850 году в семье владельца ситцевивной фабрики Геннадия Бурылина. Получив домашнее образование, Николай вместе с братом Дмитрием начал карьеру на отцовской фабрике в качестве простого рабочего, а позже перешел в контору фабрики Куваева в городе Иваново-Вознесенске, нынешнем Иванове. В июне 1874 года в Москве состоялось венчание старшей дочери хозяина фабрики Надежды с молодым конторщиком, после чего Бурылин занял пост директора-распорядителя Куваевской мануфактуры. С назначением нового управляющего с 1874 по 1887 год на фабрике были открыты новые красильные, белильные и художественные отделения. В начале 20 века основной капитал предприятия составлял 5 миллионов рублей. На фабрике работало почти 3 тысячи человек. В год производилось товара на сумму более 20 миллионов. Качество тканей высоко оценивали международные жюри на многочисленных выставках в Москве, Филадельфии, Чикаго и Париже. Изделия Куваевской мануфактуры получали золотые и бронзовые медали. А на Всемирной художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году фирма удостоилась высшей награды – государственного герба. Зная о жизни рабочих не понаслышке, Николай Бурылин выделял около 90 тысяч рублей в год на развитие социальной инфраструктуры предприятия. Были построены несколько домов для служащих и мастеров, каменный корпус для рабочих на 600 коек с кухней и столовой, где питались 2500 человек, амбулаторный приемный покой и баня. При фабрике было открыто бесплатное училище для малолетних, где обучалось около 150 детей. Всем этим работники Куваевской мануфактуры пользовались бесплатно. И все были застрахованы. В 1910 году в Иваново-Вознесенске была открыта Куваевская больница, на строительство которой было потрачено 300 тысяч рублей, и которая действует и поныне. Николай Геннадьевич много сделал для развития Иваново-Вознесенской образовательной сферы. Он работал в комиссиях по постройке детских приютов, реального женского и механико-технического училищ, состоял в попечительских советах городской женской гимназии, торговой школы и школы колористов. Фабрикант был одним из инициаторов создания в Иваново-Вознесенске высшего учебного заведения, политехнического института. На протяжении многих лет Николай Бурылин помогал младшему брату Дмитрию Геннадьевичу в приобретении экспонатов для его собрания редкостей и древностей. Сегодня эта бесценная коллекция представлена в Бурылинском музее в Иваново. Революцию фабрикант встретил с восторгом, надеясь на выход страны из экономического кризиса. Он даже написал Ленину, предложив перевести все свои средства на нужды государства и прося за это только разрешение остаться жить в собственном доме. В ответном письме такое разрешение было получено, однако, приняв капиталы, новая власть не сдержала своих обещаний и выселила Бурылиных в маленькую квартиру в одном из домов для рабочих. При конфискации имущества в 1919 году семье текстильного магната разрешили оставить 20 стульев, 3 стола, шкаф, буфет, кухонную посуду и по кровати на человека. Оказавшись в тяжелом материальном положении, Николай Бурылин был вынужден просить денег у брата, который работал смотрителем в музее, им же самим и созданном. Николай Бурылин умер в бедности в 1928 году.
6: Через век. Главные капиталы России на Бизнес FM.
8: О чем это? Лид-менеджер. Финансовая структура, курирующая по поручению клиента весь процесс IPO. Обычно лид-менеджером первичного размещения выступает крупный инвестиционный банк, с которым эмитент заключает соглашение об андеррайтинге. Его задача – наиболее эффективное распространение акций и формирование синдиката соорганизаторов с определенными зонами ответственности.
4: Главные слова на Бизнес FM.
9: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 27 минут. Студия Олеся Потапова. За ночь над российскими регионами сбито 267 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. По данным ведомства, дроны уничтожены над территориями российского приграничья, на юге страны, а также в Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, Башкирии, над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей. Вместе с тем ведомство сообщает о том, что ночью российские военные силы поразили цели в украинских городах Киев, Борисполь, Запорожье, Кременчуг, Кривой Рог и Ильичевка. Якутск окутан дымом от лесных пожаров. По данным на утро, дымовой шлейф движется с северо-западной части республики. Основные источники задымления – лесные пожары в Красноярском крае, пожары в двух удаленных районах Якутии. Роспотребнадзор республики рекомендует жителям минимизировать пребывание на открытом воздухе. Японская художница-авангардистка Яёи Кусама скончалась на 98-м году жизни. Она умерла в больнице Токио 14 августа. Кусама работала в США и Японии. Создаваемые ей узоры в горошек стали известны по всему миру. Работы Кусамы регулярно выставлялись в разных странах. В 2017 году в Токио открылся музей ее работ. Россия и Индия ведут переговоры о запуске групповых безвизовых туристических поездок, сообщил посол Индии в России Винай Кумар. По его словам, стороны поддерживают контакт по этому вопросу, но точных дат пока нет. Дипломат отметил, что Индия сейчас не имеет безвизового режима ни с одной страной, и Россия может стать первым государством, с которым такой режим будет установлен. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. ФАС возбудило дело против ПАО «Евротранс», которая владеет сетью АЗС-трасса. Проведенный анализ показал необоснованное повышение цен на бензин и дизельное топливо. Там отметили, что оператор занимает доминирующее положение на рынках топлива в 8 городских и 3 муниципальных округах Подмосковья. Заповедник для человека предложил создать Билл Гейтс. Основатель корпорации Microsoft бьет тревогу по поводу неконтролируемого развития ИИ и предлагает создать спецструктуру как в США, так и в мире. Кроме того, пишет о необходимости предотвращения замены людей ИИ. Георгий Бовт сегодня о том, прислушаются ли к советам Гейтса. До большого электронного перехода менее недели. С 1 сентября перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде. И бизнес жалуется, что не до конца понимает, кого именно это затрагивает и что нужно делать. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM».
0: Реклама. Бизнес на связи. Как предпринимателям сейчас общаться с клиентами? Какие технологичные решения помогут в этом? Какие тренды телеком-рынка актуальны в России? И как новый закон о маркировке звонков повлиял на качество коммуникации бизнеса с клиентами? Обо всем этом с Александром Шведовым, исполняющим обязанности заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В пятницу после 17 на Бизнес FM.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Билл Гейтс предлагает создать заповедник для человека. 26 августа основатель корпорации Microsoft опубликовал эссе под названием «Турбулентная эра искусственного интеллекта уже настала». Это его первый развернутый текст об ИИ за 3 года. Гейтс бьет тревогу по поводу неконтролируемого развития ИИ и предлагает создать специальные структуры как в США, так и в мире. Он также пишет о необходимости предотвращения замены людей ИИ, поскольку современная власть не готова к бурным временам. Прислушаются ли к его советам и предостережениям? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофта знает».
4: Гейтс пересматривает важный тезис, который сам годами повторял. Ни одна прежняя технология не приводила к сокращению занятости. Прежние технологические революции вытесняли физический труд, но повышали спрос на человеческое мышление. Теперь ИИ замещает само мышление, причем одновременно во всех отраслях относительно дешево и с частотой ошибок ниже человеческой. По мнению Гейтса, для широкого круга белых воротничков, включая практически все стартовые позиции, искусственный интеллект уже дешевле при условии правильного внедрения. Другое точное наблюдение связано с государством. Гейтс имеет в виду американское и утверждает, что оно перестало быть покупателем, движущим технологический прогресс, и не финансирует основные исследования в области ИИ, в отличие от прежней эпохи, когда она закупала, скажем, самолеты и ракеты. Он называет это провалом экспертизы внутри правящей бюрократии. Третий вывод связан с налогами. Фонд оплаты труда сокращается, а вот капзатраты растут. К примеру, Oracle за прошлый год сократил около 21 тысячи человек, примерно 13% штата, нарастив капзатраты с 21 до 55 миллиардов долларов ради внедрения ИИ. То есть происходит конвертация фонда оплаты труда в дата-центры, и налоговая система США это поощряет. Дальше начинается идеализм. Это по поводу резервирования за человеком определенных занятий. Кто будет решать, что именно резервировать? По каким критериям? Как помешать компаниям ставить роботов вместо людей? Ответа у Гейтса нет. Доля работ 40%, которую он хотел бы удержать за людьми, выведена, по его собственному признанию, в переписке с чат-ботом. Есть еще одно противоречие в его рассуждениях. Гейтс говорит, что общество недостаточно богато, чтобы зафиксировать безусловный доход для его членов. Но тут же предлагает сохранять рабочие места, вместо которых роботы лучше и дешевле. Он даже признает это экономически неэффективным, но полагает, что ускорение инноваций позволит оплатить эту неэффективность. Почему он выступил с этим совсем именно сейчас? По его собственной версии, потому что уже появились проблемы с контролируемостью ИИ. Судя по всему, совершен качественный скачок в агентном программировании, в результате чего кибератаки стали доступны, в том числе технически неподготовленному человеку. Возможно, в голове основателя Microsoft имеется расчет, который он не проговаривает вслух. Ведь что он, например, предлагает? Обязательный мониторинг любой модели, способной проектировать новые молекулы. И этот мониторинг нельзя вырезать. Налог на токены, институты по лицензированию ИИ-моделей. Все это напоминает режим комплаенса, который масштабируется в пользу крупных игроков, в том числе Microsoft. Услышат ли Гейтса те, кто принимает ключевые решения? В обозримом будущем вряд ли, но он это понимает. Федеральная власть занята демонтажом регулирования ИИ, а не его строительством, и тем более ужесточением. Просить в такой ситуации ввести налог на роботов, как предлагает Гейтс, значит обращаться не по адресу и плевать против ветра. Тем более, что он же признает открыто, что ни одна из двух ведущих партий США не разбирается в предмете, да и бюрократия исполнительной власти тоже. Кстати, налог на роботов Гейтс предложил 9 лет назад, и тогда над ним все смеялись. Сегодня уже не смеются, а расшаривают все важные тезисы в ведущих мировых изданиях. Пока что Гейтс ограничился в основном диагнозом. Предложенные рецепты вроде наднациональной регуляторной структуры с участием ведущих стран выглядят на фоне современной полубезумной геополитики розовыми, неисполнимыми фантазиями. По сути, предлагается посредством институтов 20 века отвечать на вызовы, созданные технологиями 21-го, но при помощи инструментов еще 19-го, а именно акцизов и пошлин. В этом смысле самая честная и откровенная фраза во всем тексте на почти 6 тысяч слов – это та, где автор признается, что поддержал бы правдоподобный план всемирного замедления развития искусственного интеллекта, но не верит в саму возможность появления такого плана. Впрочем, Гейтс обещает продолжение уже до конца года, а именно отдельный меморандум по биологическим рискам неконтролируемого развития ИИ. Этот сиквел, похоже, будет уже в жанре хоррора.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что искусственный интеллект достиг переломного момента. Еще год назад развертыванием ИИ-инфраструктуры занималась одна компания, но сейчас наступил золотой век новых ИИ-лабораторий и стартапов. Несколько передовых лабораторий масштабируется параллельно, процветает экосистема открытых моделей как в США, так и по всему миру. По словам гендира NVIDIA, ИИ выполняет полезную работу. Теперь вычисление – это выручка, и спрос ускоряется. Перебой с топливом подстегнули интерес к электрокарам и гибридам. А вслед за этим появились очереди на станциях зарядки. Бизнес отмечает рекордный спрос, и пока доступные сети справляются с нагрузкой. Впрочем, назрела необходимость в наращивании мощностей. Евгений Перельчук продолжит.
5: Стагнирующая отрасль электрификации в России этим летом серьезно приободрилась. Во-первых, растет спрос на электрокары и гибриды. В июле, по данным Автостата, на учет встали более 9 тысяч гибридов и 1500 электрокаров. В сумме уже 12% российского рынка продаж новых авто, что стало рекордом. Во-вторых, станции электрозарядок стали меньше простаивать, и рядом с ними все чаще можно увидеть очереди. Аналитики связывают второе дыхание в росте показателей электрокаров и станций исключительно с перебоями с бензином и ростом цен на заправках. Продолжает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.
6: Спрос на зарядках виден не только на цифрах у операторов, но и визуально. Есть и очереди, и если говорить по цифрам, то июль месяц был рекордным, по нашим оценкам. Это самый высокий спрос на все типы электрифицированного транспорта, имеется в виду и гибриды, и электромобили. Порядка 10 тысяч новых машин было продано, завезено, поставлено на учет в России.
7: Хватает ли самих зарядных станций?
6: Вы знаете, зарядных станций достаточное количество. Вопрос в их распределенности и доступности. Ну, они смогут обеспечить спокойно весь текущий и перспективный спрос как минимум еще год-полтора. Многие частные инвесторы на фоне вот этого ажиотажа по приобретению электромобилей тоже выражают заинтересованность в установке дополнительных станций, поэтому станции будут повышать как загрузку, так и общее их количество и доступность для электромобилистов.
5: Самая большая проблема сейчас, как отмечают специалисты, не в запасах мощности электрозарядных сетей. Здесь резервы есть. А в адекватном распределении станций на дорогах и во дворах. Очереди, к примеру, на платных трассах и крупных магистралях могут достигать нескольких часов. Крупные игроки вроде Русгидро и Автодора сейчас расширяют сеть. Будут построены несколько комплексов на 12 станций. Серьезно расширяться по франшизе планирует и руководитель отдела маркетинга пункта Е Евгений Катальницкий. Сейчас у компании более 1500 станций по всей стране. И наибольший интерес к франшизе идет из регионов с самыми серьезными перебоями с топливом.
8: Уже был такой достаточно большой автопарк, большая часть которого была под режимом гибриды, которые как раз начали более массово использовать зарядную инфраструктуру. Сейчас у нас трафик относительно июня вырос уже на 63%. То есть это такая достаточно серьезная цифра.
7: Можно ли сказать, что мощности подходят к полной загрузке?
8: Пока, на самом деле, все зависит от локации, потому что есть локации, которые прямо уже достаточно загружены, и там периодически возникают очень есть локации, на которых там достаточно более-менее все в нормальном режиме. То есть приезжает машина, переделась, там через 15-20 приезжает следующая машина. То есть каких-то там скоплений нет таких. Общий трафик вырос, он пока перераспределяется по текущей сети. Но если все так продолжится дальше, то и текущей сети уже может быть на самом деле недостаточно. Поэтому как раз активно сейчас идет на развитие по установке станций. В том числе вот активно сейчас привлекаются партнеры, которые ставят зарядостанции по именно франшизе.
5: По данным Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, средняя загрузка сети в Москве подходит к порогу окупаемости. Весной на одну станцию приходилось 4 сессии зарядки, в августе приходится по 6. С начала года по проекту «Энергия Москвы» в столице появилось еще 72 станции, где полная зарядка занимает всего полчаса. Только в Москве набраны такие приличные темпы установки новых станций, и это понятно. За пределами столицы и области, и, пожалуй, Петербурга, электрокары и станции зарядок к ним все еще относятся к разряду диковинок. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
9: Бизнес ФМ. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Реклама.
10: Хотите инвестировать за рубеж, но опасаетесь политических рисков? Национализация, запрет на вывод прибыли, блокировка платежей. Не позволяйте рискам встать на пути вашего бизнеса. Страховое агентство АОЭКСАР, входящее в группу Российского экспортного центра, гарантия защиты вашего капитала. Страхование зарубежных инвестиций АОЭКСАР покрывает основную долю убытков. Расширяйте географию, привлекайте надежных партнеров, получайте экспертизу Государственного института. АОЭКСАР. Инвестируйте с уверенностью.
11: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
12: «Бизнес ФМ». Контекст. С 1 по 4 сентября Владивосток, 11-й Восточный экономический форум. Главная тема «Дальний Восток. Развитие во благо людей». В центре деловой программы «Привлечение инвестиций, технологическое развитие, международное сотрудничество и новые возможности для бизнеса». Участники обсудят решения для роста экономики региона. Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на сайте forumvostok.ru. 6+.
13: Американка Коди Санчес была довольно известной личностью и до повального увлечения соцсетями. Сначала Коди занималась журналистскими расследованиями, за которые даже получила премии. Потом перешла в сферу инвестиций и управляла многомиллионными клиентскими портфелями. А в 2020 году снова сменила область деятельности и начала активно вести социальные сети, в которых прославилась рассказами о незатейливом, но надежном бизнесе, прачечных, торговых автоматах, ремонтных мастерских, автомойках, которые при правильном подходе могут быть очень прибыльными. Вот об этом подходе в блогах Коди идет речь. Сегодня у нее 10 миллионов подписчиков и личное состояние 18 миллионов долларов, которые она заработала на партнерских публикациях, изданных книгах и инвестициях в малый бизнес.
11: Блогеры на Бизнес ФМ.
12: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
14: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
14: Московское областное управление ФАС выявило признаки установления монопольно высоких цен на бензин и дизтопливо у ПАО «Евротранс», владеющего сетью АЗС «Трасса». Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф. По данным УФАС, ПАО «Евротранс» занимает доминирующее положение в 8 городских и 3 муниципальных округах Московской области. Петербургский магазин винтажной одежды Old Baby Vintage объявил о закрытии после скандала с увольнением сотрудницы, сообщает издание Shoppers. Она не вышла на работу, узнав о смерти дедушки, попросив отгул, чтобы помочь родным с организацией похорон. Работодатель отказал и уволил сотрудницу, назвав ее инфантильным зумером, который слился. После этого на странице Old Baby Vintage появились несколько постов, в которых владельцы заявили, что из-за публичного освещения ситуации их бизнес оказался разрушен. А они сами и магазин ежедневно получают угрозы и чувствуют себя там небезопасно. Apple разослала приглашение на презентацию 9 сентября, на которой ожидается показ первого складного iPhone и других новых продуктов, сообщает портал Axios. Мероприятие пройдет в театре Стива Джобса в Калифорнии. Это станет первой крупной презентацией компании под руководством нового гендиректора Джона Тернуса, который сменит на этом посту Тима Кука 1 сентября. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Восемь сорок семь. В Москве вы слушаете Бизнес ФМ. С теми, кто в теме. Цифровой рубль без принуждения. Граждане организации, в том числе бюджетные, смогут воспользоваться цифровым рублем. Но организованного и обязательного перехода на расчеты в цифровом рубле не будет. Об этом в интервью Бизнес ФМ рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
15: Это действительно очень важно. Никакого перехода или перевода на цифровые рубли не будет. Цифровой рубль – это дополнение ко всем уже существующим способам расчетов. И это в том числе касается и бюджетных платежей. И ни один из способов не заменяет друг друга. Это будет еще одна возможность для бюджетных операций наряду с теми формами и расчетами, как сегодня они осуществляются, еще дополнить их и расчетами в цифровом рубле. Но вот перевода, чтобы все операции перевести на цифровой рубль, такой идеи нет. Решение принимается исключительно да, человеком, пользоваться ему или нет. Никто за ваш счет цифрового рубля не откроет, автоматически он не откроется. Сделать может это только сам человек по собственной инициативе.
2: Алла Бакина, директор Департамента национальной платежной системы Банка России. Интервью полностью после полудня и 18.30 на Бизнес-ФМ. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
16: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
17: Доброе утро.
2: Как начинаем новый день? Что там индекс Мосбиржи сегодня показывает?
17: Что-то, ну, пока первые минуты, это сессия вообще не активна. Ну, формально индекс Мосбиржи теряет около процента, 2055 пунктов. Еще вчера к вечеру пошли продажи. В целом у рынка просто не осталось каких-то позитивных факторов для оптимизма, да, соответственно, так потихонечку начали корректировать в сторону понижения оценок наших акций инвесторы в свои позиции, соответственно, индекс ушел в минус, ну и с утра по динамике тоже все ровненько, практически все наиболее ликвидные бумаги идут вниз, так, акции Сбербанка падают, акции Газпрома, в целом пока здесь ничего не меняется. Но я так понимаю, внимание сегодня основное будет приковано к валютному рынку. Вчера то ли на слухах, то ли еще на чем-то так был резкий скачок юаня к рублю. Взяли отметку в 12.60. Сейчас вот с утра, если брать динамику так называемого вечного фьючерса на пару юань-рубль, 12.65, я напомню, 12.75 это ключевой уровень сопротивления. Если пара юань-рубль его берет и закрепляется, то открывается дорога на 13 плюс, на 14 плюс. Там будет обширное поле для того, чтобы оценивать перспективы ослабления российской валюты. Ну, посмотрим, какая была причина. В принципе, наверное, инвесторы какие-то неприятные факторы учуяли, еще что-то. Рублевой ликвидности в таком объеме нет, чтобы спекулянты имели мощности играть против рубля. Может быть, какой-то спрос опять возник. У нас плотный график налогов платежей. Говорят, что часть экспортеров предпочитает валюту не продавать, а создавать своп ЦБ, ну, то есть под залог валюты, брать у ЦБ рубли, чтобы выплатить налоги, ну, и потом эту сделку закрыть. Я так понимаю, экспортеры ждут, что рубль будет слабее. Оправдаются ли эти ожидания или нет, это уже другой вопрос. На глобальном рынке с утра в целом динамика спокойная, каких-то резких движений нет. Ну, широко разрекламированная и ожидаемая отчетность корпорации NVIDIA в итоге получилась с точки зрения оценок инвесторов неплохой. Акции сначала рухнули на 6%, потом резко взмыли вверх, и после закрытия торгов на внебиржевой сессии был плюс 5%. Ну, с утра, соответственно, индексы американские на этом фоне плюсуют. Ну и в целом пока возвращается оптимизм в отношении идеи доходов тех компаний, которые участвуют в гонке искусственного интеллекта. Ну и, соответственно, здесь пока ситуация спокойная. Цены на нефть вчера еще к вечеру в Нью-Йорке они перестали падать, пошли вверх. И хотя Brent находится ниже отметки в $90, но вот видно, что так уж откровенно продавать спекулянты уже не спешат. Появились подробности той потенциальной сделки между Ираном и Оманом, которая вроде как должна активизировать логистику в Ормузском проливе, ну, то есть какое-то свободное судоходство под контролем Ирана и Омана. Но дело в том, что в этом соглашении предусмотрено закрытие так называемого судоходного канала. Он как раз проходит вдоль побережья Омана. Его используют американские военные для того, чтобы сопровождать грузы. Ну и получается, что в случае сделки Омана и Ирана по Ормузскому проливу, вроде как американцы из сделки исключаются, и получается, что Трамп ничего там вообще контролировать не будет. Ну, пойдет ли на это американский президент, сказать сложно. Тут можно делать выводы уже однозначные. Разрядка напряженности будет только в том случае, если американские власти, по сути, признают утрату контроля над проливом, ну, то есть практически все плоды вот этого этой военной операции против Ирана будут, по сути, растрачены зря, и непонятно, чем здесь все кончится. Может быть, инвесторы напряглись, потому что у Трампа рейтинги падают, его обвиняют в том, что он все-таки военные действия проиграл и прочее. Кто знает, какие у него будут настроения, поэтому рынок на всякий случай премию по нефтяным котировкам поднял.
16: Капитал на Бизнес FM. Прямо сейчас.
2: Банк России сегодня утром отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РНКО «Цифровые решения» из-за нарушения федеральных законов, говорится на сайте ЦБ. Эта компания занимала 288 место по активам среди всех российских банков. Все подробности в нашем дальнейшем эфире.
16: Реклама. Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
18: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
19: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
20: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
16: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Held mot rollen on to hruen. Дословный перевод этой голландской фразы, чтобы расти, деньги должны катиться, то есть быть в движении. Но родилась поговорка еще во времена, когда человечество не знало других денег, кроме круглых монет. А самое понятное движение круглого, когда оно катится. А русские обычно говорят «деньги идут к деньгам» или «деньги должны работать». Срочные переводы на Business FM.
21: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
22: Познакомился с фотографическими возможностями мобильных флагманов этого года. У всех новых моделей большие сенсоры, крупные пиксели, предельно высокое разрешение. Постобработка с искусственным интеллектом. Фотографии на смартфон, сделанные в режиме «навел-нажал», выглядят идеально. И даже немного лучше. Не приводит ли все это к откату? Желанию рассматривать старые несовершенные снимки, в которых больше правды и жизни? Конечно, приводит. Сегодня о двух приложениях, которые позволяют это желание реализовать. Худжи фильм. программа «Имитатор дешевой пленки». По ощущениям, картинка больше всего похожа на фотографии, сделанные на одноразовую пленочную камеру. Базовая идея выглядит простой. Взять фотографии и добавить к ним искажений, характерных для дешевой пленки, упакованной в пластмассовый корпус, снабженный пластиковой оптикой. Аберрации, засвет и блики сложно не нарисовать дефекты, а воссоздать вкус и дух 90-х. У создателей Худжи получилось и то, и другое. Поиграть в приложение забавно. Pro CCD. Шаг в следующую эпоху. Приложение косплеит ранние цифровые камеры. Это тоже 90-е, но уже ближе к самому экзакату. Странные для современного глаза цвета, низкое разрешение, обязательная дата снимка в правом нижнем углу. Полноценное ретро. На выбор несколько моделей старых цифровых камер, под которые приложение стилизует снимки. Работает как с основным блоком камер, так и с фронталкой. Можно делать ретро-селфи. Что не понравилось? Перегруженный интерфейс и очень ограниченный набор функций бесплатной версии. Разработчикам нужно успеть перевести пользователя в платный режим, пока он не наигрался, а происходит это довольно быстро, игра в фоторетро развлечения на полдня, после которых с особым удовольствием возвращаешься к большим матрицам современной оптики и искусственному интеллекту.
21: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В Москве без двух минут девять. В студии Олеся Потапова. За ночь над российскими регионами сбиты две.

0: Кочерян на заседании не присутствовал. Он попал в больницу минувшую ночью из-за ухудшения самочувствия. Ранее по этому же делу был арестован сын экс-главы Армении Седрак Кочерян. Более 800 человек пропали без вести при наводнении в Непале, сообщает Рейтер. Ранее было известно, что среди пропавших без вести значится более 400 иностранцев. Мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Пхоте Кашинанакону, вызвав серьезные разрушения в приграничном непальском округе. Власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению реки. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Ночью атаки БПЛА подверглись логистические объекты «Озон» в Оренбурге и Уфе. Предварительно пострадавших нет. Возгорания не возникло. Об этом только что сообщили в компании. ФАС возбудило дело против ПАО «Евротранс», которое владеет сетью АЗС «Трасса». Проведенный анализ показал необоснованное повышение цен на бензин и дизельное топливо. Между тем, бензин на заправках появляется, но и очереди пока не исчезают. Аналитики говорят о некоторой стабилизации на топливном рынке. А что говорят водители в Москве и регионах? Правительство поддержит бизнес после атак беспилотников на склады маркетплейсов. Селлеры Wildberries смогут получить годичную отсрочку по налогам и взносам, если их ущерб превысил 5% годового дохода. Для них также приостановят налоговые проверки. А вот для пострадавших селлеров «Озона» пока ясности нет. Что об этом думают сами продавцы, все подробности в эфире. Бизнес FM. Бензин скорее есть, чем нет. Цены на него растут, но медленно. Аналитики говорят о небольшой стабилизации ситуации на топливном рынке. И дают прогноз на ближайшую перспективу. Об этом, а также о том, стало ли реально проще заправиться в Москве и регионах, Светлана Чередникова.
3: В Москве и Подмосковье на этой неделе ситуация с 92-м и 95-м неоднородная. В столице с бензином проще, чем в области. На АЗС нет огромных очередей, какие наблюдались на прошлой неделе. В Подмосковье наличие топлива зависит от времени суток и масштабов сети. На частных заправках есть ценники и 150 за 95-й, говорит водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
4: Стала ситуация получше, начиная где-то с выходных. Ночью могу сказать, что если до 2 часов ночи где-то 1-2 машинки еще в очереди может стоять, то после 2 часов ночи, часов до 7 утра на многих заправках есть любое топливо, машин абсолютно нет. Ценник, в принципе, везде плюс-минус один и тот же. Если частные или франшизные заправки, то там, да, там ценник, конечно, на Нефтьмагистрале, например, 92-й бензин 93 рубля, например, стоит. Ну, заправки на МКАДе видел, там вот 127 рублей.
3: В Сочинском районе на Черноморском побережье с топливом тоже стало немного полегче. Однако ситуация там постоянно меняется. И если сейчас многокилометровых очередей нет и 95-й преимущественно есть, то завтра все может поменяться, рассказывает житель Сочи водитель Илья.
5: Проблемы с топливом на сегодняшний день сохраняются. В Сочи представлена крупная АЗС, там тоже очереди наблюдаются. И на некоторых частных заправках либо нет бензина, либо все-таки цена чуть повыше, но очереди тоже могут быть.
6: Какая ценовая политика?
5: Если мы говорим про сетевые заправки, то, как правило, все-таки цены пока находятся в районе 70-80 рублей за литр, в зависимости от типа топлива. Какого-то, наверное, существенного разброса не наблюдал.
6: Ну, сколько в среднем вы простояли?
5: Очень разная ситуация, но, как правило, где-то, наверное, от 45 минут до 1,5 часов это может занимать.
3: Ранее мы рассказывали о проблемах с топливом в Псковской области. Сейчас в городе таких проблем нет, отмечает псковский журналист и автомобилист Максим Андреев.
7: По крайней мере, в Пскове ситуация стала намного проще. Исчезли очереди на заправках. Практически везде есть бензин всех марок. Но, конечно, бывают какие-то ситуативные проблемы, когда вечером приходится поездить, поискать бензин. Он заканчивается на некоторых АЗС. Что касается ощущений, люди теперь уже с неким опасением смотрят в будущее, и многие считают, что ситуация может повториться.
3: В России до конца года ситуация с наличием топлива на рынке может стабилизироваться за счет запрета экспорта, усиления мер по защите нефтепереработки, увеличение импорта и прямых поставок на АЗС, пишут ведомости.

0: ссылаясь на аналитиков консалтинговой компании B1. По их прогнозам, до конца года цены будут расти в пределах 1-2% в месяц. О ближайших перспективах главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
1: Я могу лишь сослаться на слова вице-премьера Александра Новака, который сказал, что сейчас запускаются некоторые заводы из тех, что стояли в ремонте. И это уже послужило поводом для вот некоторого облегчения. В принципе, возможно, в перспективе ситуация будет еще более стабильность, потому что ожидаются поставки в том числе импортного топлива, которое поможет рынку.
2: Какой прогноз?
1: Некоторое облегчение наступит в сентябре, поскольку закончатся в целом дачные поездки, активный туризм. Из года в год в сентябре начинается падение спроса на бензин, и пик этого падения приходится где-то на ноябрь. Поэтому если ситуация с работой российских НПЗ стабилизируется, в сентябре стоит ожидать улучшения ситуации, а октябрь уже будет таким достаточно спокойным. Но, опять же, все будет зависеть от того, насколько эффективно будут защищать НПЗ и насколько быстро в случае повреждений их будут выводить обратно в строй.
0: Впрочем, заключает эксперт, на этой неделе говорить о стабилизации еще рано. Не на всех АЗС есть топливо, очереди присутствуют от региона к региону, они разной длины, и проводить время в них приходится от получаса до двух часов и более. В Астраханской области продажу 92-го и 95-го бензина решили снизить до 30 литров в одни руки, чтобы увеличить время работы АЗС и количество заправленных машин в день. Многочасовые ожидания и дефицит топлива наблюдаются и в Ярославле. На некоторых АЗС тоже ввели ограничения на отпуск топлива. Не более 30 литров на клиента, сообщает портал Ярославль Ньюс. Жители связывают нехватку бензина, в том числе, с ремонтом на Ярославском МПЗ. Светлана Чередникова, Сергей Гордеев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Правительство поддержит бизнес после атак беспилотников. Селлеры, пострадавшие от ударов дронов по складам Wildberries, могут получить 12-месячную отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. На это могут рассчитывать компании и предприниматели, чей ущерб превысил 5% годового дохода. До конца текущего года для них также приостанавливаются налоговые проверки. Такие меры поддержки предусмотрены постановлением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Что думают о такой поддержке сами продавцы на маркетплейсах?
4: «Бизнес говорит».
5: Продавец бытовой техники на Wildberries Артур Мустафин.
6: У меня ущерба, грубо говоря, на 500-600 тысяч по себестоимости. Получается, я попадаю под эту категорию или не попадаю, я не могу понять. То есть, если по себестоимости, я не попадаю под эти условия. Да и многим никак не попадут, поэтому тут сложно определить вот эти 5%. А еще вот это то же самое, вот эти льготы. Вот, например, я на УСН нахожусь, у меня кредитов нет, да, я работаю свои деньги. Оборот у меня упал, потому что те товары, которые сейчас, грубо говоря, по ФБ я свожу, очень большой срок доставки, очень долго ждут, люди так долго ждать не хотят, наверное, многие отменяются заказы. Оборот у меня упал, грубо говоря, в 6 раз, в 7 раз. И, соответственно, УСН, у меня и налог маленькая сумма сейчас, и да, оборот маленькая сумма. По сути, эти льготы, они мне, ну, никакую пользу особо не принесут. Конечно, бы больше всего хотелось именно, чтобы деньгами помогли, и хотя бы какую-то рассрочку бы дали, например, возможность, например, ну, то же самое, беспроцентный кредит дать, например, людям, от государства, например, так, чтобы могли закупиться люди, а потом, ну, использовать эти деньги. Не так, чтобы это было для них, ну, дополнительные обязанности, которые их бы дальше бы грузили. Потому что сейчас даже страшно закупаться. Ситуация такая, что делать особо не знаешь. Как бы думаешь, идти в найм уже работать или идти, например, что делать, как-то использовать по-другому, перестраивать, другой бизнес открывать.
5: Председатель совета директоров и управляющей компании «Космотекс» мембранная одежда Андрей Лошкарев.
7: Берем ситуацию. Селлер, у которого сгорело 80 или даже все 100% товара, который у него был. То есть весь его оборотный капитал был вложен в товар, который находился, например, на одном из складов. То есть он потерял все. Внимание, вопрос. Вот ему мера поддержки такая, как отсрочка налогов, она ему сильно поможет? Ответ – никак, потому что у него совершенно отсутствует оборотный капитал для того, чтобы он сейчас закупил новый товар, начал его реализовывать, получать от этого какую-то выручку и с этой выручки, например, платить те налоги, которые он должен уже заплатить и которые он заплатить не будет в состоянии, просто потому что у него не будет никакой выручки, никакого дохода. Вот в этом случае мне нравится пример наших киргизских товарищей, которые, посовещавшись примерно неделю, приняли решение о том, что селлеров и производителей которые для этих селлеров производили товар в Киргизии и были связаны с Wildberries, их просто освободили от налогообложения до конца года. Вот эта мера поддержки была бы очень эффективной, очень действенной и очень востребованной и ожидаемой, безусловно, селлерами. Дальше, это, безусловно, какие-то компенсации, либо субсидии, либо льготные кредиты, либо какое-то финансирование со стороны государства, которое реально помогло восстановить тот капитал селлеров, который был потерян.
5: Сооснователь и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru Сергей Иванов.
2: Безусловно, то, что правительство принимает пакет мер поддержки для бизнеса, я воспринимаю позитивно. Пока даже не совсем, может быть, мы получили полную информацию о том, вообще, насколько эти меры поддержки будут применимы к нам, потому что вот эта цифра в 5% от годового оборота, это очень странная цифра. Она может трактоваться по-разному. Пока никаких объяснений я не слышал, потому что 5% от оборота только по Wildberries или только по нашему предприятию или по самому ИП, потому что у нас, например, на одной компании у нас очень много проектов. И что будет считаться в 5% оборота? Непонятно. Я считаю, что вот этих рамок, конечно, бы не нужно было устанавливать в 5%, а сделать просто для всех тех, кто является селлерами, неважно, это ИП, ООшки, для всех сделать отсрочку настолько, вот насколько правительство предлагает. Это была бы честная, справедливая мера абсолютно для всех, кто продает на Wildberries и чьи товары, по данным Wildberries, пострадали при атаках на склады. Вот я считаю, так было бы более справедливо.
3: Ранее российский Forbes приводил мнение аналитиков, согласно которым ущерб селлеров от ударов по складам Wildberries составил около 280 миллиардов рублей. Согласно постановлению правительства, поддержку окажет продавцам, пострадавшим от атак на склады только этого маркетплейса. Однако в последние дни ВСУ стали массово атаковать и склады Озона.
4: Реклама.
8: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
9: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
11: ООО «Хедхантер» УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 3 сентября. Театр кукол Образцова. Спектакль «Барон Мюнхгаузен». Постановка режиссера Екатерины Образцовой с музыкой композитора Александра Зацепина в живом исполнении скрипача подарит новый взгляд на приключения одного из самых правдивых баронов в мире. Здесь можно встретить не одного, а сразу несколько Мюнхгаузенов, перенестись из одного уголка Земли в другой и совершить полет на Луну. Подробнее на сайте театра кукол Образцова. 6+.
12: Знай меру. ГАЛ – единица ускорения, которая определяется как 1 сантиметр в секунду за секунду. Названа в честь Галилея. Используется в основном в гравиметрии для точных измерений ускорения свободного падения. Сила гравитации не одинакова в различных точках земного шара. Разница в ускорении свободного падения между уровнем моря и вершиной горы Эверест составляет примерно 2 галла.
4: Знай меру на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
14: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Мошенники в преддверии 1 сентября начали рассылать родителям и школьникам сообщения о необходимости срочно оплатить питание, учебные материалы или кружки, рассказали РИА Новости юристы. Ссылка в таком сообщении переводит на визуально похожий на официальный сайт школы, после чего человека под различными предлогами убеждают ввести реквизиты карты или подтвердить операцию кодом из СМС. Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области объявило о старте приема заявок на 19-й конкурс объектов интеллектуальной собственности для принуждения премии имени Кулибина. Для компаний, которые занимаются разработкой и внедрением инновационных решений, участие в премии – это возможность представить свои достижения, получить профессиональное признание и поддержку. Лауреатов отметят памятными медалями, дипломами и денежными премиями в размере 100 тысяч рублей, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов. Награды вручат в трех номинациях: «Лучшее изобретение года», «Лучшая полезная модель» и «Лучший товарный знак года». Участие в конкурсе бесплатное. Подать заявки могут юридические и физические лица, получившие патенты и свидетельства в России или в Международной патентной организации, членом которой является Российская Федерация. Заявки на участие в конкурсе принимают до 23 сентября. Исключение Верхневолжской набережной из реестра озелененных территорий общего пользования не связано с планами строительства. В департаменте благоустройства Нижнего Новгорода рассказали, что это связано с несоответствием установленному соотношению озеленения и покрытий. Площадь территории превышает 14 тысяч квадратных метров, однако фактически озеленено только 13,5% при необходимом объеме не менее 70%. В департаменте уточнили, что исключенная территория представляет собой покрытую тротуарной плиткой пешеходную зону и узкую полосу газона между тротуаром и проезжей частью. При этом функциональное назначение набережной не изменится, она останется доступной для жителей и гостей города. Цены производителей промтоваров в Нижегородской области за полгода увеличились почти на 3% по сравнению с декабрем. Больше остальных, на 11,8% соответственно, подорожали услуги по передаче горячей воды и водоснабжению, сообщает Нижегородстат. Стоимость электроэнергии увеличилась на 8%, цены в химической промышленности также выросли на 8%, в металлургии на 6%. Все больше сотрудников российских компаний переносят отпуск или вовсе отказываются от него. Причина не только в большом количестве рабочих задач, но и в страхе потерять работу, в наличии кредитов и боязни пропустить важные изменения в компании, пишет газета «РУ». Для многих в периоды неопределенности отпуск начинает восприниматься как потеря контроля. Люди боятся пропустить изменения, оказаться в стороне при перераспределении задач или увидеть, что без них процессы идут так же эффективно. Однако отказ от отдыха не делает человека более ценным. Из-за усталости и стрессов у таких сотрудников снижается концентрация и растет раздражительность. В итоге ухудшается не только самочувствие, но и устойчивость на рынке труда. Для компании хроническая усталость сотрудников ведет к снижению продуктивности и увеличению ошибок. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
15: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет преимущественно пасмурно и плюс 17 градусов. Вечером облачно с прояснениями, плюс 15, временами возможен дождь. Ночью пасмурно и плюс 12.
13: Валюта.
15: На 27 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 53 копейки. Держитесь курса.
13: Компании и корпорации.
14: Объединенная судостроительная корпорация привела управление производством на Нижегородском заводе «Красная Сормова» в единый цифровой контур, сообщил гендиректор корпорации Андрей Пучков. Система объединяет проектные данные и цеховые операции, позволяя контролировать полный цикл строительства. От портфеля заказов до качества изделий в режиме реального времени. Главное, 100% сменных заданий теперь фиксируются мастерами через цифровые инструменты. Это обеспечивает сквозную прослеживаемость материальных и трудовых затрат, а также позволяет синхронизировать графики закупок с фактическими поставками для оптимизации издержек. Проект реализуется как пилотный. «Красная Сормова» станет базой для отработки технологий перед их масштабированием на другие верфи группы. Параллельно завод проходит физическую модернизацию оборудования под крупноблочное строительство судов класса «Река-Море» на базе унифицированной платформы номер один. Цена акций ВТБ на Мосбирже обновила исторический минимум. По состоянию на поздний вечер среды она составляла 49 рублей 86 копеек. Это на 2,8% ниже показателей закрытия предыдущего торгового дня. Падение связано с общей негативной динамикой российского фондового рынка и с корпоративными историями банка, отмечает «Коммерсант». И еще об одном падении. Акции ВК упали до нового исторического минимума. Котировки ценных бумаг компании во время дневных торгов обвалились почти на 5% и достигли 116 рублей 40 копеек за акцию. Предыдущий исторический антирекорд зафиксировали 17 июля на отметке 117 рублей 5 копеек. Спар «Мидл Волга», которая третий год подряд становится генеральным спонсором Нижегородского хоккейного клуба «Торпедо», будет единым оператором питания новой ледовой арены на Стрелке «Волга-Арена» в Нижнем Новгороде, рассказал директор компании Альберт Гусев на пресс-конференции, посвященной новому хоккейному сезону. Он уточнил, что «Спар» берет на себя полный цикл от питания хоккеистов до работы всех кафе и ресторанов на территории арены. Гендиректор «Торпедо» Евгений Забуга добавил, что первая команда клуба на новой арене будет иметь свою столовую и свою кухню. Напомню, ледовую арену ввели в эксплуатацию в августе. Ее строили с 22 года по концессии с компанией «Ледовый дворец». На момент заключения соглашения стоимость оценивалась в 15 миллиардов рублей. Сейчас же она превысила 25 миллиардов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Земля бесплатна, если обещаешь построить дом. Правительство рассматривает возможность предоставления россиянам участков под индивидуальное жилищное строительство, если граждане обязуются за 3 года построить на таком участке дом. Соответствующую инициативу озвучил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Но детали пока неизвестны, а вопросов много. Иван Медведев подробнее.
16: Вопросы можно разделить на 3 блока. Что это за участки и где они находятся? Кто сможет претендовать на получение бесплатной земли под ИЖС? И что будет с участком, если дом не построить вовремя или вовсе? Правительство конкретики на эту тему еще не давало. С соответствующим запросом мы обратились к члену Думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Александру Якубовскому. И он в письменной форме ответил, что говорить о конкретных участках преждевременно. Правительство только анализирует неиспользуемые земли, которые потенциально можно вовлечь в этот проект. Кто может претендовать на такие участки, пока тоже непонятно. Так же, как не проработаны и вопросы ответственности за неисполнение гражданами обязательств по строительству дома. На данный момент уверенно можно говорить только о требованиях к самой постройке. За 3 года необходимо построить отдельно стоящий жилой дом высотой не более 20 метров и не более 3 надземных этажей, который можно и нужно будет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать как объект недвижимости. На этом по конкретике все. Но как идея звучит интересно, хоть и с оговорками, говорит основатель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов.
17: Если брать территорию Московско-Ленинградской областей, 30-километровая зона, она фактически уже частная. Для Московской и Ленинградской областей это более 30 километров от города, а если брать другие регионы, больше там 15-20 километров от города. То есть это не пригород, это уже такой настоящий загород, откуда добираться на работу будет не очень комфортно. По нарезке, я думаю, что там будут выдаваться участки от 5-6 соток до 8 соток. Больше не будут давать, потому что земель, я думаю, большого количества не предвидится, и, соответственно, желающих будет много, и нарезать будут по минимальной нарезке от 5-6 соток.
16: Но потенциальный спрос зависит не только от того, как далеко эта земля находится от города. Не менее важно, можно ли к участку нормально подъехать, и есть ли там коммуникации – свет, газ, вода. Или планируются ли они? Будут ли банки давать кредиты на строительство таких домов? Как именно они будут оформляться в собственность? И что будет, если за 3 года дом не будет построен по вине подрядчика или будет достроен не до конца? Это далеко не полный список вопросов к правительственной инициативе. О том, почему вице-премьер Марат Хуснуллин озвучил идею, не имея на руках готовых ответов, рассуждает руководитель отдела недвижимость Бизнес ФМ Валерия Мазганова.
18: Все последние годы ИЖС это был сегмент, который тянул строительную отрасль вперед. У нас уже последние несколько лет объемы строительства ИЖС превышают объемы строительства МКД застройщиками. Но, к сожалению, в последний год, прежде всего из-за изменений в ипотечной сфере, ну и в целом из-за общей экономической ситуации в ИЖС наблюдается очень серьезное падение. Прям не серьезное, а очень серьезное. Понятно, что как-то отрасль надо поддерживать. Вот отсюда рождаются эти идеи о бесплатной раздаче земли. Хотя, конечно, тут же вспоминается, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
16: Возвращаясь к теории, эксперты предположили, что при высоком спросе на такие участки приоритет при их раздаче, исходя из общей повестки, будет завязан на вопросах демографии. А пока, получается, поговорили о будущих детях, которые родятся в будущих домах, которые в будущем кто-то построит на бесплатных участках. С другой стороны, о бесплатных землях и просто поговорить приятно. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
19: Полезные книги.
20: В жизни не существует высшего наслаждения, чем наслаждение, которое испытываешь от преодоления трудностей, достижения новых успехов, созревания новых желаний и их исполнения. Дэвид Аллен «Как привести дела в порядок». Дэвид Аллен – один из самых влиятельных теоретиков продуктивности. Более 20 лет работает консультантом по менеджменту и персональным тренером менеджеров высшего звена. Люди часто жалуются на нехватку времени и на собственную неорганизованность. Однако организованность – это не врожденная способность, а навык, которому можно научиться. В своей книге Дэвид Аллен рассказывает о простых методиках, ориентированных на повышение эффективности. Автор утверждает, что главное – умение расслабляться. От него зависит ваша продуктивность. Сознание должно быть ясно, а мысли упорядочены. Из книги вы узнаете, как отделять важные дела от второстепенных, как правильно ставить цели и определять приоритеты, как повысить личную организованность, как планировать и экономить время. Полезного чтения! И помните, ваша жизнь и ваша работа состоят из результатов и действий. Дэвид Аллен. Как привести дела в порядок.
19: Полезные книги на Business FM.
13: Вы слушаете Business FM Москва.
21: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Реклама.
22: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
23: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
24: «Максидом».
22: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
13: Культ наличности. Лица на банкнотах.
25: Великий вождь товарищ Ким Ир Сен после смерти был объявлен вечным президентом КНДР. Преданные идеям Чучхе корейцы учредили также государственный праздник – День Солнца, который отмечается в день рождения Ким Ир Сена 15 апреля. В честь великого события в стране проводится ежегодный музыкальный фестиваль со странным названием «Апрельская весна», в обязательную программу которого входят номера, восхваляющие вечного президента. Кстати, сейчас в Северной Корее идет 107-й год от Рождества Ким Ир Сена. С 1997 года в стране было официально введено новое летоисчисление, а портрет вождя изображен на самой крупной банкноте номиналом в 5000 вон.
13: Культ наличности на Business FM.
21: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 9:28 в Москве, в студии Олеся Потапова. Объект «Озон» в Оренбурге и Уфе атакованы минувшей ночью беспилотниками. По предварительным данным, никто не пострадал, возгорания также не было. Сотрудники складов были оперативно эвакуированы. Объект в Оренбурге возобновил работу, а логистический комплекс в Уфе получил незначительные повреждения и пока закрыт. Поставки от продавцов не принимаются, но клиенты могут оформлять заказы, как обычно. Местонахождение еще трех граждан России в результате схода сели в Тибете устанавливается. Двое россиян числятся пропавшими без вести, сообщает посольство России в Пекине. О стихийном бедствии на границе Непала и Китая стало известно накануне. В общей сложности неизвестна судьба более 800 человек, из них большинство иностранцы. Спасательные работы на месте трагедии продолжаются. В России с 1 сентября изменится правило проведения рентгенологических исследований МРТ. В частных клиниках МРТ можно будет пройти без направления врача, фельдшера или акушера. Наличие показаний и противопоказаний к исследованию пациента определит врач. Этот приказ Минздрава будет действовать до сентября 2032 года. Спецборд МЧС доставил из Благовещенска в Москву 9 пострадавших при пожаре на стройплощадке Амурского газохимического комплекса. Они доставлены в федеральное лечебное учреждение столицы. Жертвами пожара, как сообщалось ранее, стали 8 человек. Из них большинство граждане Китая и более 150 пострадали. Последние очаги возгорания потушили накануне. Спасатели проводят обследование завалов и обломков вокруг зданий в эпицентре происшествия. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина десятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Заповедник для человека предложил создать Билл Гейтс. Основатель корпорации Microsoft бьет тревогу по поводу неконтролируемого развития ИИ и предлагает создать спецструктуры как в США, так и в мире. Он также пишет о необходимости предотвращения замены людей ИИ. Георгий Бовт сегодня о том, прислушаются ли к советам Гейтса. Спрос на электрокары и гибриды в России заметно вырос на фоне перебоев с топливом. Появились даже очереди на станциях зарядки. Ждать ли наращивания их числа и мощностей? До большого электронного перехода менее недели. С 1 сентября перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде. И бизнес жалуется, что не до конца понимает, кого именно это затрагивает и что нужно делать. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Билл Гейтс предлагает создать заповедник для человека. 26 августа основатель корпорации Microsoft опубликовал эссе под названием «Турбулентная эра искусственного интеллекта уже настала». Это его первый развернутый текст об ИИ за три года. Гейтс бьет тревогу по поводу неконтролируемого развития ИИ и предлагает создать специальные структуры как в США, так и в мире. Он также пишет о необходимости предотвращения замены людей ИИ, поскольку современная власть не готова к бурным временам. Прислушаются ли к его советам и предостережениям? Комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
3: Гейтс пересматривает важный тезис, который сам годами повторял. Ни одна прежняя технология не приводила к сокращению занятости. Прежние технологические революции вытесняли физический труд, но повышали спрос на человеческое мышление. Теперь ИИ замещает само мышление, причем одновременно во всех отраслях относительно дешево и с частотой ошибок ниже человеческой. По мнению Гейтса, для широкого круга белых воротничков, включая практически все стартовые позиции, искусственный интеллект уже дешевле при условии правильного внедрения. Другое точное наблюдение связано с государством. Гейтс имеет в виду американское и утверждает, что оно перестало быть покупателем, движущим технологический прогресс и не финансирует основные исследования в области ИИ, в отличие от прежней эпохи, когда она закупала, скажем, самолеты и ракеты. Он называет это провалом экспертизы внутри правящей бюрократии. Третий вывод связан с налогами. Фонд оплаты труда сокращается, а вот кап-затраты растут. К примеру, Oracle за прошлый год сократил около 21 тысячи человек, примерно 13% штата, нарастив кап-затраты с 21 до 55 миллиардов долларов ради внедрения ИИ. То есть происходит конвертация фонда оплаты труда в дата-центры, и налоговая система США это поощряет. Дальше начинается идеализм. Это по поводу резервирования за человеком определенных занятий. Кто будет решать, что именно резервировать? По каким критериям? Как помешать компаниям ставить роботов вместо людей? Ответа у Гейтса нет. Доля работ 40%, которую он хотел бы удержать за людьми, выведена, по его собственному признанию, в переписке с чат-ботом. Есть еще одно противоречие в его рассуждениях. Гейтс говорит, что общество недостаточно богато, чтобы зафиксировать безусловный доход для его членов. Но тут же предлагает сохранять рабочие места, вместо которых роботы лучше и дешевле. Он даже признает это экономически неэффективным, но полагает, что ускорение инноваций позволит оплатить эту неэффективность. Почему он выступил с этим совсем именно сейчас? По его собственной версии, потому что уже появились проблемы с контролируемостью ИИ. Судя по всему, совершен качественный скачок в агентном программировании, в результате чего кибератаки стали доступны, в том числе технически неподготовленному человеку. Возможно, в голове основателя Microsoft имеется расчет, который он не проговаривает вслух. Ведь что он, например, предлагает? Обязательный мониторинг любой модели, способной проектировать новые молекулы. И этот мониторинг нельзя вырезать. Налог на токены, институты по лицензированию ИИ-моделей. Все это напоминает режим комплаенса, который масштабируется в пользу крупных игроков, в том числе Microsoft. Услышат ли Гейтса те, кто принимает ключевые решения? В обозримом будущем вряд ли. Но он это понимает. Федеральная власть занята демонтажом регулирования ИИ, а не его строительством, и тем более ужесточением. Просить в такой ситуации ввести налог на роботов, как предлагает Гейтс, значит обращаться не по адресу и плевать против ветра. Тем более, что он же признает открыто, что ни одна из двух ведущих партий США не разбирается в предмете. Да и бюрократия исполнительной власти тоже. Кстати, налог на роботов Гейтс предложил 9 лет назад, и тогда над ним все смеялись. Сегодня уже не смеются, а расшаривают все важные тезисы в ведущих мировых изданиях. Пока что Гейтс ограничился в основном диагнозом. Предложенные рецепты, вроде наднациональной регуляторной структуры с участием ведущих стран, выглядят на фоне современной полубезумной геополитики розовыми, неисполнимыми фантазиями. По сути, предлагается посредством институтов 20 века отвечать на вызовы, созданные технологиями 21-го, но при помощи инструментов еще 19-го, а именно акцизов и пошлин. В этом смысле самая честная и откровенная фраза во всем тексте на почти 6000 слов – это та, где автор признается, что поддержал бы правдоподобный план всемирного замедления развития искусственного интеллекта, но не верит в саму возможность появления такого плана. Впрочем, Гейтс обещает продолжение уже до конца года, а именно отдельный меморандум по биологическим рискам неконтролируемого развития ИИ. Этот сиквел, похоже, будет уже в жанре хоррора.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что искусственный интеллект достиг переломного момента. Еще год назад развертыванием ИИ-инфраструктуры занималась одна компания, но сейчас наступил золотой век новых ИИ-лабораторий и стартапов. Несколько передовых лабораторий масштабируются параллельно, процветает экосистема открытых моделей как в США, так и по всему миру. По словам гендира NVIDIA, ИИ выполняет полезную работу. Теперь вычисление – это выручка, и спрос ускоряется. Перебой с топливом подстегнули интерес к электрокарам и гибридам. А вслед за этим появились очереди на станциях зарядки. Бизнес отмечает рекордный спрос, и пока доступные сети справляются с нагрузкой. Впрочем, назрела необходимость в наращивании мощностей. Евгений Перельчук продолжит.
4: Стагнирующая отрасль электрификации в России этим летом серьезно приободрилась. Во-первых, растет спрос на электрокары и гибриды. В июле, по данным Автостата, на учет встали более 9 тысяч гибридов и 1500 электрокаров. В сумме уже 12% российского рынка продаж новых авто, что стало рекордом. Во-вторых, станции электрозарядок стали меньше простаивать, и рядом с ними все чаще можно увидеть очереди. Аналитики связывают второе дыхание в росте показателей электрокаров и станций исключительно с перебоями с бензином и ростом цен на заправках. Продолжает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.
5: Спрос на зарядках виден не только на цифрах у операторов, но и визуально. Есть и очереди, и если говорить по цифры, то июль месяц был рекордным, по нашим оценкам. Это самый высокий спрос на все типы электрифицированного транспорта, имеется в виду и гибриды, и электромобили. Порядка 10 тысяч новых машин было продано, завезено, поставлено на учет в России.
6: Хватает ли самих зарядных станций?
5: Вы знаете, зарядных станций достаточно. достаточное количество. Вопрос в их распределенности и доступности, ну, они смогут обеспечить спокойно весь текущий и перспективный спрос как минимум еще год-полтора. Многие частные инвесторы на фоне вот этого ажиотажа по приобретению электромобилей тоже выражают заинтересованность в установке дополнительных станций, поэтому станции будут повышать как загрузку, так и общее их количество и доступность для электромобилистов.
4: Самая большая проблема сейчас, как отмечают специалисты, не в запасах мощности электрозарядных сетей. Здесь резервы есть. А в адекватном распределении станций, на дорогах и во дворах. Очереди, к примеру, на платных трассах и крупных магистралях могут достигать нескольких часов. Крупные игроки вроде Русгидро и Автодора сейчас расширяют сеть. Будут построены несколько комплексов на 12 станций. Серьезно расширяться по франшизе планирует и руководитель отдела маркетинга пункта Е Евгений Котельницкий. Сейчас у компании более 1500 станций по всей стране. И наибольший интерес к франшизе идет из регионов с самыми серьезными перебоями с топливом.
6: Уже был такой достаточно большой автопарк, большая часть которого была заряжена гибриды, которые как раз начали более массово использовать зарядную инфраструктуру. Сейчас у нас трафик относительно июня вырос уже на 63%. То есть это такая достаточно серьезная цифра.
7: Можно ли сказать, что мощности подходят к полной загрузке?
6: Пока, на самом деле, все зависит от локации, потому что есть локации, которые прям уже достаточно загружены, и там периодически возникают очереди. Есть локации, на которых там достаточно более-менее все в нормальном режиме. То есть приезжает машина, зарядилась, там через 15-20 приезжает следующая машина. То есть каких-то скоплений нет таких. Общий трафик вырос, он пока распределяется по текущей сети. Но если все так продолжится дальше, то и текущей сети уже может быть на самом деле недостаточно, поэтому как раз активно сейчас идет развитие по установке станций. В том числе вот активно сейчас привлекаются партнеры, которые ставят зарядные станции по именно франшизе.
4: По данным Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, средняя загрузка сети в Москве подходит к порогу окупаемости. Весной на одну станцию приходилось 4 сессии зарядки, в августе приходится по 6. С начала года по проекту «Энергия Москвы» в столице появилось еще 72 станции, где полная зарядка занимает всего полчаса. Только в Москве набраны такие приличные темпы установки новых станций, и это понятно. За пределами столицы и области, и, пожалуй, Петербурга, электрокары и станции заряда к ним все еще относятся к разряду диковинок. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Большой электронный переход. В редакцию Бизнес ФМ пишут предприниматели, обеспокоенные тем, как им работать после 1 сентября. С этого числа перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде.
0: Бизнес говорит.
2: Это касается всех, кто платно отправляет, перевозит, получает или сопровождает грузы. Но сам бизнес до конца не понимает, что нужно делать и кого именно это затрагивает. Подробнее Наталья Шашина.
8: В чат-бот «Бизнес ФМ» в МАКС написал наш слушатель Евгений. Он индивидуальный предприниматель из Подмосковья. Уже 10 лет занимается курьерскими доставками мелких грузов на своей машине. В основном для больниц и госучреждений. Документацию подписывали поставщик и клиент без его участия. Но с 1 сентября заработают новые правила. Евгений в замешательстве. Должен ли он, как перевозчик, теперь тоже подключаться к оператору электронного документа оборота, делать усиленную цифровую подпись? Или после 1 сентября работать по-старому не получится.
9: Сейчас, 1 сентября, если в цепочке поставок присутствую я, как передаточное звено, то я обязан подключить электронный документооборот, обязан почему-то в эту цепочку как-то вклиниваться, подтверждать усиленной квалифицированной подписью. Никто из моих клиентов, юридических лиц, не понимает, как сейчас с этим работать. Какие они должны создавать документы, как меня в эту цепочку включить, нужно ли вообще включать, ничего не понятно. У меня-то поставка, то, что я могу условно в рюкзаке увезти. Вряд ли это документооборот нужен для ребятишек, которые нам пиццу привозят или в метро путешествуют, перевозят документы. У меня клиенты работают с госорганами, с больницами, например, с государственными учреждениями, и там все довольно сложно. И вполне возможно, что если не подключусь, пока мы все это выясняем все вместе, вполне возможно, что с 1 сентября, если у меня не будет какого-то подключения, возможность подписывать электронные документы, у меня возникает риск потери клиентов.
8: Евгений не понимает, кого касаются новые правила, а кого нет, ведь у него с заказчиками договор оказался услуг, а не транспортной перевозки. И, скорее всего, такой вопрос возникает не только у него. Прояснить это мы попросили исполнительного директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольгу Федоткину. По ее словам, с 1 сентября все, кто возит грузы автотранспортом, в том числе и ИП на своих машинах, обязаны будут оформлять транспортные накладные электронно.
10: Важный момент. Надо обращать внимание не на название договора, а на суть отношений, которые возникают в рамках этого договора и на услуги, которые оказываются. Если индивидуальный предприниматель оказывает услугу по перевозке груза за плату, то это фактически является договором перевозки, независимо от того, как он называется в документах. И, соответственно, такая деятельность должна подтверждаться транспортно-накладной как обязательным документом.
8: Непонимание есть и среди других предпринимателей. В середине июля томские СМИ писали, представитель компании «Томское пиво» на собрании местной ассоциации пищевиков назвал ситуацию катастрофической. По его словам, розница, грузополучатели, перевозчики, частные водители не успевают подготовиться. Остро переход воспринимают и аграрии. Ассоциация «Народный фермер» указывала на отсутствие интернета в полях и неготовность водителей работать с электронной подписью. Многие крупные логистические компании уже подготовились к переходу, но в целом процесс идет непросто. Требуется донастройка IT-систем, покупка программ, появляются дополнительные административные задачи, комментирует старший партнер компании «Оптима Лог» Георгий Властопола.
11: Безусловно, это административные нагрузки, это дополнительное время IT-службы, которая теперь следит еще за дополнительными информационными потоками, за программным оборудованием, оплачивать нужно лицензии естественным образом, следить за тем, ЦП годно, негодно, уволился сотрудник, перевыпустит ЦП на другого сотрудника. То есть это добавляет административных внутренних транзакционных издержек. Ну а что делать? Закон есть закон.
8: Предполагается, что весь этот электронный переход позволит отслеживать коммерческие перевозки практически в реальном времени. Видеть цепочки поставок. Важный момент. До 1 марта 2027 года штрафовать за бумажные документы не будут. Поэтому, как считают эксперты, логистического коллапса 1 сентября ждать не стоит. А вот в стоимость перевозок все эти новые затраты внесут свой вклад. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
12: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
12: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ.
0: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров. История денег на Бизнес ФМ.
12: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
8: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
8: Московское областное управление ФАС выявило признаки установления монопольно высоких цен на бензин и дизтопливо у ПАО «Евротранс», владеющего сетью АЗС «Трасса». Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф. По данным УФАС, ПАО «Евротранс» занимает доминирующее положение в 8 городских и 3 муниципальных округах Московской области. Петербургский магазин винтажной одежды Old Baby Vintage объявил о закрытии после скандала с увольнением сотрудницы, сообщает издание Shoppers. Она не вышла на работу, узнав о смерти дедушки, попросив отгул, чтобы помочь родным с организацией похорон. Работодатель отказал и уволил сотрудницу, назвав ее инфантильным зумером, который слился. После этого на странице Old Baby Vintage появились несколько постов, в которых владельцы заявили, что из-за публичного освещения ситуации их бизнес оказался разрушен, а они сами и магазин ежедневно получают угрозы и чувствуют себя там небезопасно. Apple разослала приглашение на презентацию 9 сентября, на которой ожидается показ первого складного iPhone и других новых продуктов, сообщает портал Axios. Мероприятие пройдет в театре Стива Джобса в Калифорнии. Это станет первой крупной презентацией компании под руководством нового гендиректора Джона Тернуса, который сменит на этом посту Тима Кука 1 сентября. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
13: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
14: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: 9.49 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». С теми, кто в теме. Цифровой рубль без принуждения. Граждане и организации, в том числе бюджетные, смогут воспользоваться цифровым рублем. Но организованного и обязательного перехода на расчеты в цифровом рубле не будет. Об этом в интервью «Бизнес FM» рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
15: Это действительно очень важно. Никакого перехода или перевода на цифровые рубли не будет. Цифровой рубль – это дополнение ко всем уже существующим способам расчетов. И это в том числе касается и бюджетных платежей. И ни один из способов не заменяет друг друга. Это будет еще одна возможность для бюджетных операций наряду с теми формами и расчетами, как сегодня они осуществляются, еще дополнить их и расчетами в цифровом рубле. Но вот перевода, чтобы все операции перевести на цифровой рубль, такой идеи нет. Решение принимается исключительно для человеком, пользоваться ему или нет. Никто за ваш счет цифрового рубля не откроет, автоматически он не откроется. Сделать может это только сам человек по собственной инициативе.
2: Алла Бакина, директор департамента национальной платежной системы Банка России. Интервью полностью после полудня и в 18.30 на Business FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
12: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
16: Доброе утро.
2: Наш рынок куда пойдет сегодня?
16: Ну, он уже пошел в другую сторону. Теряет 60%. Ну, активность невысокая. В целом тут, наверное, добавить нечего. Нет каких-то позитивных катализаторов. Но, я знаю, негатива тоже вроде как дополнительного нет. Соответственно, дрейфовать рынок будет, видимо, в области 2000+, по индексу Мосбиржи. Ну, может быть, если опять будет какой-то испуг у инвесторов, то динамика ухудшится и, может быть, опять будет маячить на горизонте круглый уровень в 2000 пунктов. Ну, вроде как пока рынок замер в ожидании каких-то чудесных позитивных новостей, которых пока вроде как не проглядывается. Рынок внутреннего долга, вчера вот были цифры по инфляции недельные, ну, траектория по инфляции пока вроде как не сильно меняется, что сохраняет шансы на снижение ставки ОЦБ на ближайшем заседании, но рынок внутреннего долга, в принципе, уже учел варианты снижения очень скромного, поэтому здесь все, как говорится, уже в цене, ну, а дальше все будет зависеть от ожиданий по динамике российской валюты, я имею в виду ожидания именно рынка внутреннего долга, потому что вот ситуация с рублем, конечно, там кое-что зависит. Да, если ждать какого-то сильного ослабления рубля, понятно, что покупать рублевые долговые бумаги по текущим ценам не очень будет интересно. Ну, рубль пока в целом продолжает вчерашнюю динамику, я так понимаю, будем пытаться тестировать отметку 12.75, это важный ключевой, ну, может быть, даже в чем-то ключевой уровень сопротивления по паре юань-рубль, открывающий в случае закрепления дорогу на 13+, или, может быть, и повыше. Пока в целом здесь ничего не меняется, но я не знаю, что вчера было, там был такой мощный заказ на Межбанке началось все, там был такой резкий рост спроса на юани. Может быть, это связано с тем, что экспортеры валюту сейчас особо в рынок не продают, несмотря даже на график налогов платежей, предпочитают ее своповать с ЦБ, ну, то есть брать у ЦБ рубли под залог валютной выручки. Ну, соответственно, по этой логике предложение валюты, соответственно, на рынке будет поменьше. Ну, а в целом, пока для нашего финансового рынка на этой неделе я бы не ждал ничего хорошего, да, потому что рублевой ликвидности нет, но только если будут какие-то вот эти чудесные позитивные новости, ну, будут они или нет, это уже бабушка надвое сказала. На глобальном рынке в целом все тихо, отчет компании NVIDIA, в принципе, инвесторам в итоге понравился, особенно прогнозы по будущим доходам от главы этой компании, поэтому с утра вернулся оптимист-сегмент компаний, связанных с искусственным интеллектом, растут азиатские индексы, американские тоже в плюсе, а цены на нефть вчера в Нью-Йорке отпрыгнули наверх на фоне сомнений в том, что президент Трамп согласится с планом Ирана и Омана по совместному управлению Ормузским проливом, в котором вроде как места для американцев нет, да, потому что Оман вроде как по сообщениям согласился с условиями Ирана, с тем, чтобы судоходный канал вдоль побережья Омана был закрыт для всех судов, а в основном маршруты шли через побережье ближе к Иранскому и в центре, да, ну, соответственно, Оман и Иран получали бы какие-то выгоды от этого, так что здесь интрига сохраняется, но Brent пока ниже отметки 8.7.
12: Капитал на Business FM. Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. 1 января 1826 года газета «Московские ведомости» писала, что на Кузнецком мосту на углу с Неглинкой открылась ресторация с обеденным и ужином столами, всякими виноградными винами и ликерами, десертами, кофеем и чаем при весьма умеренных ценах. Владельцем заведения был француз Транкиль Яр, который назвал ресторан своей фамилией. Через 10 лет Яр переехал на Петербургское шоссе, ныне Ленинградский проспект. Несколько раз поменял собственников, но десятилетиями оставался одним из излюбленных мест отдыха москвичей. Здесь пел цыганский хор, отлично кормили, и можно было встретить знаменитостей Чехова, Бальмонта, Саву Морозова, Шаляпина и даже Григория Распутина. Рестораны. Начало. На Business FM. Все золото мира.
0: Первые задокументированные находки золота в Южной Африке относятся к середине 19 века, но властям региона долгое время удавалось скрывать информацию от остального мира и даже высылать иностранцев, которые занимались золотоискательством, на свой страх и риск. Первая крупная золотая жила около нынешнего Йоханнесбурга была обнаружена то ли африканером Яном Бантьесом, то ли британцем Джорджем Харрисоном. Причем вопрос первенства в свое время оказался непраздным, ведь от его решения зависело, кто станет обладателем первых золотоносных участков – буры или британцы. Выяснять это пришлось во Второй англо-бурской войне. Золотая лихорадка сыграла решающую роль в развитии экономики Южной Африки. Ее детище – это самый крупный город ЮАР, ныне 8-миллионный Йоханнесбург, который нередко называют «городом золота». Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9:58, студия Олеся Потапова. Суд Армении удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте бывшего президента республики Роберта Кочаряна сроком на 2 месяца. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением, получение взятки в особо крупном размере, отмывание денежных средств. Кочарян на заседании не присутствовал. Он попал в больницу минувшую ночью из-за ухудшения самочувствия. Ранее по этому же делу был арестован сын экс-главы Армении Седрак Кочарян. В МГУ подтвердили гибель доцента кафедры экономических расследований Высшей школы государственного аудита Анны Каменевой. В ВУЗе не привели никаких подробностей. Ранее телеграм-канал «Мэш» сообщал, что доцент была убита в своем доме в элитном коттеджном поселке в Подмосковье. По подозрению в преступлении женщины задержали друга ее сына. Каменева была вдовой бывшего вице-премьера Дагестана, экс-депутата Госдумы Гаджи Махачева, погибшего в ДТП в Москве в 2013 году. Мясо курицы стало самым потребляемым на планете, пишет Financial Times. В 2023 году производство куриного мяса выросло почти в 2 раза по сравнению с 2006 годом. Драйвером роста стали азиатская

0: владеет сетью АЗС «Трасса». Проведенный анализ показал необоснованное повышение цен на бензин и дизельное топливо. Между тем, бензин на заправках появляется, но пока и очереди не исчезают. Аналитики говорят о некоторой стабилизации на топливном рынке. А что на это отвечают водители в Москве и регионах? Правительство поддержит бизнес после атак беспилотников на склады маркетплейсов. Селлеры Wildberries могут получить годичную отсрочку по налогам и взносам, если их ущерб превысил 5% годового дохода. Для них также приостановят налоговые проверки. А вот для пострадавших селлеров Озона пока ясности нет. Что об этом думают сами продавцы? Памятник Александру Пушкину в Москве предлагают вернуть на его историческое место в начале Тверского бульвара. С такой инициативой выступил режиссер Никита Михалков, посчитавший это восстановлением исторической справедливости. Вопрос о переносе вынесут на голосование. А подробности в эфире. Бизнес FM. Бензин скорее есть, чем нет. Цены на него растут, но медленно. Аналитики говорят о небольшой стабилизации ситуации на топливном рынке. И дают прогноз на ближайшую перспективу. Об этом, а также о том, стало ли реально проще заправиться в Москве и регионах, Светлана Чередникова.
1: В Москве и Подмосковье на этой неделе ситуация с 92-м и 95-м неоднородная. В столице с бензином проще, чем в области. На АЗС нет огромных очередей, какие наблюдались на прошлой неделе. В Подмосковье наличие топлива зависит от времени суток и масштабов сети. На частных заправках есть ценники и 150 за 95-й, говорит водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
2: Стала ситуация получше, начиная где-то с выходных. Ночью могу сказать, что если до 2 часов ночи где-то 1-2 машинки еще в очереди может стоять, то после 2 часов ночи, часов до 7 утра на многих заправках есть любое топливо, машин абсолютно нет. Ценник в принципе везде плюс-минус один и тот же. Если частные или франшизные заправки, то там, да, там ценник, конечно, на Нефтьмагистрале, например, 92-й бензин 93 рубля, например, стоит. Ну, заправки на МКАДе видел, там вот 127 рублей.
1: В Сочинском районе на Черноморском побережье с топливом тоже стало немного полегче. Однако ситуация там постоянно меняется. И если сейчас многокилометровых очередей нет и 95-й преимущественно есть, то завтра все может поменяться, рассказывает житель Сочи, водитель Илья.
3: Проблемы с топливом на сегодняшний день сохраняются. В Сочи представлена крупная АЗС, там тоже очереди наблюдаются. И на некоторых частных заправках либо нет бензина, либо все-таки цена чуть повыше, но очереди тоже могут быть.
4: Какая ценовая политика?
3: Если мы говорим про сетевые заправки, то, как правило, все-таки цены пока находятся в районе 70-80 рублей за литр, в зависимости от типа топлива. Какого-то, наверное, существенного разброса не наблюдал.
4: Ну, сколько в среднем вы простояли?
3: Очень разная ситуация, но, как правило, где-то, наверное, от 45 минут до 1,5 часов это может занимать.
1: Ранее мы рассказывали о проблемах с топливом в Псковской области. Сейчас в городе таких проблем нет, отмечает псковский журналист и автомобилист Максим Андреев.
5: По крайней мере, в Пскове ситуация стала намного проще. Исчезли очереди на заправках. Практически везде есть бензин всех марок. Но, конечно, бывают какие-то ситуативные проблемы, когда вечером приходится поездить, поискать бензин. Он заканчивается на некоторых АЗС. Что касается ощущений, люди теперь уже с неким опасением смотрят в будущее, и многие считают, что ситуация может повториться.
1: В России до конца года ситуация с наличием топлива на рынке может стабилизироваться за счет запрета экспорта, усиления мер по защите нефтепереработки, увеличение импорта и прямых поставок на АЗС, пишут ведомости, ссылаясь на аналитиков консалтинговой компании B1. По их прогнозам, до конца года цены будут расти в пределах 1-2% в месяц. О ближайших перспективах главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
6: Я могу лишь сослаться на слова вице-премьера Александра Новака, который сказал, что сейчас запускаются некоторые заводы из тех, что стояли в ремонте. И это уже послужило поводом для вот некоторого облегчения. В принципе, возможно, в перспективе ситуация будет еще более стабильной, потому что ожидаются поставки, в том числе импортного топлива, которое поможет рынку.
4: Какой прогноз?
6: Некоторое облегчение наступит в сентябре, поскольку закончатся в целом дачные поездки, активный туризм. Из года в год в сентябре начинается падение спроса на бензин, и пик этого падения приходится где-то на ноябрь. Поэтому, если ситуация с работой российских НПЗ стабилизируется, в сентябре стоит ожидать улучшения ситуации, а октябрь уже будет таким достаточно спокойным.

0: Но, опять же, все будет зависеть от того, насколько эффективно будут защищать НПЗ и насколько быстро в случае повреждений их будут вводить обратно в строй.
1: Впрочем, заключает эксперт, на этой неделе говорить о стабилизации еще рано. Не на всех АЗС есть топливо, очереди присутствуют от региона к региону, они разной длины, и проводить время в них приходится от получаса до двух часов и более. В Астраханской области продажу 92-го и 95-го бензина решили снизить до 30 литров в одни руки, чтобы увеличить время работы АЗС и количество заправленных машин в день. Многочасовые ожидания и дефицит топлива наблюдаются и в Ярославле. На некоторых АЗС тоже ввели ограничения на отпуск топлива. Не более 30 литров на клиента, сообщает портал Ярославль Ньюс. Жители связывают нехватку бензина, в том числе, с ремонтом на Ярославском МПЗ. Светлана Чередникова, Сергей Гордеев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Правительство поддержит бизнес после атак беспилотников. Селлеры, пострадавшие от ударов дронов по складам Wildberries, могут получить 12-месячную отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. На это могут рассчитывать компании и предприниматели, чей ущерб превысил 5% годового дохода. До конца текущего года для них также приостанавливаются налоговые проверки. Такие меры поддержки предусмотрены постановлением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Что думают о такой поддержке сами продавцы на маркетплейсах?
3: Бизнес говорит.
4: Продавец бытовой техники на Wildberries Артур Мустафин.
5: У меня ущерба, грубо говоря, на 500-600 тысяч по себестоимости. Получается, я попадаю под эту категорию, я не попадаю, я не могу понять. То есть, если по себестоимости, я не попадаю под эти условия. Да и многим никак не попадут, поэтому тут сложно определить вот эти 5%. А еще вот это то же самое, вот эти льготы. Вот, например, я на УСН нахожусь, у меня кредитов нет, да, я работаю свои деньги. Оборот у меня упал, потому что те товары, которые сейчас, грубо говоря, по ФБ отвожу, очень большой срок доставки, очень долго ждут, люди так долго ждать не хотят, наверное, многие отменяются заказы. Оборот у меня упал, грубо говоря, в 6 раз, в 7 раз. И, соответственно, я УСН, у меня и налог маленькая сумма сейчас, и да, оборот маленькая сумма. По сути, эти льготы, они мне, никакой пользы особо не принесут. Конечно, бы больше всего хотелось именно, чтобы деньгами помогли, и хотя бы какую-то рассрочку бы дали, например, возможность, например, то же самое, беспроцентный кредит дать, например, людям, от государства, например, так, чтобы могли закупиться люди, а потом, использовать эти деньги. Не так, чтобы это было для них, дополнительные обязанности, которые их бы дальше бы грузили. Потому что сейчас даже страшно закупаться. Ситуация такая, что делать особо не знаешь. Как бы думаешь, идти в найм уже работать или идти, например, что-то делать, как-то использовать по-другому, перестраивать, другой бизнес открывать.
4: Председатель совета директоров и управляющей компании «Космотекс» мембранная одежда Андрей Лошкарев.
6: Берем ситуацию. Селлер, у которого сгорело 80 или даже все 100% товара, который у него был. То есть весь его оборотный капитал был вложен в товар, который находился, например, на одном из складов. То есть он потерял все. Внимание, вопрос. Вот ему мера поддержки такая, как отсрочка налогов, она ему сильно поможет? Ответ – никак, потому что у него совершенно отсутствует оборотный капитал для того, чтобы он сейчас закупил новый товар, начал его реализовывать, получать от этого какую-то выручку и с этой выручки, например, платить те налоги, которые он должен уже заплатить и которые он заплатить не будет в состоянии, просто потому что у него не будет никакой выручки, никакого дохода. Вот в этом случае мне нравится пример наших киргизских товарищей, которые, посовещавшись примерно неделю, приняли решение о том, что селлеров и производителей, которые для этих селлеров производили товар в Киргизии и были связаны с Wildberries, их просто освободили от налогообложения до конца года. Вот эта мера поддержки была бы очень эффективной, очень действенной и очень востребованной и ожидаемой, безусловно, селлерами. Дальше это, безусловно, какие-то компенсации, либо субсидии, либо льготные кредиты, либо какое-то финансирование со стороны государства, которое реально помогло восстановить тот капитал селлеров, который был потерян.
4: Сооснователь и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru Сергей Иванов.
7: Безусловно, то, что правительство принимает пакет мер поддержки для бизнеса, я воспринимаю позитивно. Пока даже не совсем, может быть, мы получили полную информацию о том, вообще, насколько эти меры поддержки будут применимы к нам, потому что вот эта цифра в 5% от годового оборота, это очень странная цифра. Она может трактоваться по-разному. Пока никаких объяснений я не слышал, потому что 5% от оборота только по Wildberries, или только по нашему предприятию, или по самому ИП, потому что у нас, например, на одной компании у нас очень много проектов. И что будет считаться в 5% оборота, непонятно. Я считаю, что вот этих рамок, конечно, бы не нужно было устанавливать в 5%, а сделать просто для всех тех, кто является селлерами, неважно, это ИП, ООшки, для всех сделать отсрочку настолько, вот насколько правительство предлагает. Это была бы честная, справедливая мера абсолютно для всех, кто продает на Wildberries и чьи товары по данным Wildberries пострадали при атаках на склады. Вот я считаю, так было бы более справедливо.
2: Ранее российский Forbes приводил мнение аналитиков, согласно которым ущерб селлеров от ударов по складам Wildberries составил около 280 миллиардов рублей. Согласно постановлению правительства, поддержку окажет продавцам, пострадавшим от атак на склады только этого маркетплейса. Однако в последние дни ВСУ стали массово атаковать и склады Озона.
3: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о цифровых платформах для бизнеса. С руководителем Департамента развития цифровых каналов юридических лиц АО «Альфа-Банк» Сергеем Паршиковым, директором по развитию СКБ «Контур» Ильей Бубликом и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на «Бизнес ФМ». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 30 августа на сцене театра «Современник». Премьерный спектакль «Сновидение» Каренина, режиссера Данила Чащина и продюсера Леонида Робермана. Многоугольник отношений, в котором герои ищут любовь, не подозревая, какую высокую цену им предстоит заплатить. В ролях Ангелина Стречина, Анастасия Уколова, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лосенков, Виталий Коваленко и другие. Подробнее на artpartner.ru. 16+. Валюты. Нигерийская найра была введена в обращение в 1973 году, через 13 лет после обретения страной независимости. Нигерия стала последним африканским государством, официально отказавшимся от британского фунта. На языке народа йоруба найра, собственно, и означает Нигерия. Валюта на 3 с лишним порядка дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира. Белое золото – это сплав чистого золота с одним или несколькими белыми металлами. Долгое время самым популярным из подобных миксов был сплав золота с никелем – красивый, твердый и прочный материал, который сегодня во многих странах уже не используется в ювелирном деле из-за высокой аллергенности никеля. Вместо него золото смешивают с палладием, серебром или платиной. Добавление к золоту всего 11% платины делает сплав совершенно белым. Все золото мира на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Слова, проверенные делом. Если у тебя есть миллион долларов, это твои деньги. Когда миллионов становится 20, начинаются проблемы. Тебя волнует инфляция, ты думаешь, в какие ценные бумаги вложиться и так далее. 20 миллионов – сплошная головная боль. Когда у тебя появляется миллиард,
8: Знай, что это не твои деньги. Это выраженное доверие общества. Люди вокруг тебя считают, что ты сможешь распорядиться этими деньгами лучше, чем они или правительство. Джек Ма. Китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Made in China. В Китае есть легенда. Однажды простой крестьянин работал в поле, как вдруг порыв ветра сорвал с его головы бамбуковую шляпу. Успев ухватить ее за тесьму, крестьянин увидел, что шляпа продолжает парить высоко в воздухе. Так и был придуман воздушный змей. А произошло это еще во втором веке до нашей эры. Изначально летательные устройства, внешне напоминающие дракона, использовались китайской армией для устрашения противника, а позднее в качестве развлечения. Существует еще одна легенда о китайском чиновнике Ван Гу, который еще в 15 веке построил первый летательный аппарат из воздушных змеев с пороховыми ракетами. Но во время старта произошел взрыв, и Ван Гу погиб. В честь испытателя даже был назван кратер на обратной стороне Луны. Бизнес FM. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
9: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В правительстве обсудили льготы для компаний, которые вкладываются в защиту своих объектов. По данным РБК, предложения обсуждались властями с участием Российского союза промышленников и предпринимателей и крупнейшего бизнеса. В частности, рассмотрена возможность снижения фискальной нагрузки на компании, инвестирующие в безопасность своих объектов. Мэрия Нижнего Новгорода разработала проект постановления, который позволит индивидуальным предпринимателям и физкультурно-спортивным организациям арендовать за 1 рубль муниципальные земельные участки под спортивными сооружениями. В первую очередь льгота направлена на арендаторов объектов спорта, которые используют для тренировок футбольные поля, конно-спортивные клубы и теннисные корты. Основным требованием для получения преференции власти назвали профильную спортивную деятельность, наличие объекта, включенного во Всероссийский реестр, а также его использование только по целевому назначению. Льготная ставка будет применяться к новым и действующим договорам, уточнили в Комитете по управлению городским имуществом. Рассматривать обращение предпринимателей будет спецкомиссия под руководством замглавы администрации Леонида Стрельцова. Администрация Автозаводского района закупает ручки и ежедневники. Объявлен запрос котировок в электронной форме на поставку сувенирной продукции с нанесением логотипа для своих нужд. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Подрядчик должен поставить в течение 20 дней после заключения контракта 2000 канцелярских ручек и 100 ежедневников. Заявки на участие принимают до 1 сентября. Итоги подведут 3 сентября. Максимальная цена контракта 110,5 тысяч рублей. Движение маломерных и ряда других судов по Волге и Оке в Нижнем Новгороде будет ограничено завтра, 28 августа. Запрет будет действовать с 10 утра до 10 вечера. В частности, решением оперштаба на территории города введут запрет на использование маломерных, парусных и спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки и грибные лодки. Сев озимых культур в России может подорожать на 20% из-за роста цен на топливо и логистические услуги. Об этом со ссылкой на Рексофт Консалтинг пишет Коммерсант. При этом экспорт, на который отправляется половина российской пшеницы из-за вывода из строя портов, обновил многолетние минимумы. Бизнес вынужден сбывать урожай по цене вдвое ниже себестоимости. Это может привести к сокращению посевных площадей в следующем сезоне, отмечает издание. Просроченная задолженность по заработной плате в Нижегородской области на конец июля снизилась на 0,7% и составила почти 274 миллиона рублей, сообщает Росстат. Вся сумма задолженности образовалась из-за отсутствия организации собственных средств. В Нижегородской области самый большой долг по зарплате в Приволжском федеральном округе. Так, например, в Чувашской республике компании задолжали работникам около 28 миллионов рублей, в Пермском крае 10 миллионов, в Удмуртской республике 3,5 миллиона рублей, в Мариэл менее миллиона. Татьяна Ким в пятый раз возглавила рейтинг богатейших женщин России. Журнал Forbes оценил состояние основательницы Wildberries в 5 миллиардов долларов. Учитывались ли убытки Wildberries за последние два месяца налетов, на склады не уточняется. Второе место заняла вдова Юрия Лужкова, президент Интека Елена Батурина. Ее состояние около 1,5 миллиарда долларов. На третьем месте вдова бизнесмена Владимира Когана, Людмила Коган, с капиталом 1,25 миллиарда долларов. Далее в пятерке дочь бывшего совладельца Лукойла Екатерина Федун и глава Литуаль Татьяна Володина. Путина. Как отмечает издание, за год число женщин-миллиардеров в рейтинге сократилось более чем в 2 раза. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
10: Погода.
11: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет преимущественно пасмурно и плюс 17 градусов. Вечером облачно с прояснениями, плюс 15. Временами возможен дождь. Ночью пасмурно и плюс 12.
10: Валюта.
11: На 27 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 53 копейки. Держитесь курса.
10: Компании и корпорации.
9: Объединенная судостроительная корпорация привела управление производством на Нижегородском заводе «Красная Сормова» в единый цифровой контур, сообщил гендиректор корпорации Андрей Пучков. Система объединяет проектные данные и цеховые операции, позволяя контролировать полный цикл строительства. От портфеля заказов до качества изделий в режиме реального времени. Главное, 100% сменных заданий теперь фиксируются мастерами через цифровые инструменты. Это обеспечивает сквозную прослеживаемость материальных и трудовых затрат, а также позволяет синхронизировать графики закупок с фактическими поставками для оптимизации издержек. Проект реализуется как пилотный. «Красная Сормова» станет базой для отработки технологий перед их масштабированием на другие верфи группы. Параллельно завод проходит физическую модернизацию оборудования под крупноблочное строительство судов класса «Река-море» на базе унифицированной платформы номер 1. Цена акций ВТБ на Мосбирже обновила исторический минимум. По состоянию на поздний вечер среды она составляла 49 рублей 86 копеек. Это на 2,8% ниже показателей закрытия предыдущего торгового дня. Падение связано с общей негативной динамикой российского фондового рынка и с корпоративными историями банка, отмечает «Коммерсант». И еще об одном падении. Акции ВК упали до нового исторического минимума. Котировки ценных бумаг компании во время дневных торгов обвалились почти на 5% и достигли 116 рублей 40 копеек за акцию. Предыдущий исторический антирекорд зафиксировали 17 июля на отметке 117 рублей 5 копеек. Спар «Мидл Волга», которая третий год подряд становится генеральным спонсором Нижегородского хоккейного клуба «Торпедо», будет единым оператором питания новой ледовой арены на Стрелке «Волга-Арена» в Нижнем Новгороде, рассказал директор компании Альберт Гусев на пресс-конференции, посвященной новому хоккейному сезону. Он уточнил, что «Спар» берет на себя полный цикл от питания хоккеистов до работы всех кафе и ресторанов на территории арены. Гендиректор «Торпедо» Евгений Забуга добавил, что первая команда клуба на новой арене будет иметь свою столовую и свою кухню. Напомню, ледовую арену ввели в эксплуатацию в августе. Ее строили с 22 года по концессии с компанией «Ледовый дворец». На момент заключения соглашения стоимость оценивалась в 15 миллиардов рублей. Сейчас же она превысила 25 миллиардов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
10: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
12: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42-45-777.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Автодопинг.
14: В Дании от уровня дохода зависит не только размер налога, но и размер штрафа за пьяную езду. Сильно нетрезвый водитель может лишиться машины. Время от времени датские полицейские устраивают вечерние рейды, чтобы проверить автовладельцев на алкотестере. Допустимая норма алкоголя в крови 0,5 промилле. Это 100 граммов водки или 3 шота. Если выпито больше, штраф рассчитывается так. Лишние промилле умножаются на месячный заработок водителя. Плюс его лишают прав. Вернуть их можно после курса лечения от алкоголизма. Если в течение 3 лет нарушитель еще пару раз попадется пьяным, автомобиль конфискуют в пользу государства. Впрочем, машину могут отобрать и сразу, при 2 промилле в крови.
13: Автодопинг. на Business FM.
15: 100 шагов вперед. Изобретение, проложившее цивилизации путь в день сегодняшний. Еще за 2500 лет до нашей эры люди умели изготавливать из прозрачных камней линзы. Археологи находили их в Египте, Греции, Италии. Потом человек научился делать стекло, и линзы стали изготавливать уже из этого материала. Первые очки появились в Италии в 13 веке. Венецианские стекольщики считались тогда непревзойденными мастерами. По легенде, одному из них, Сальвино Армати, пришла в голову идея соединить две линзы при помощи оправы. Монах-доминиканец Джордано ди Ривальто в начале 14 века написал: «Не прошло и 20 лет с тех пор, как было открыто искусство изготовления очков, призванных улучшить зрение. Теперь это одно из самых лучших и необходимых искусств в мире».
13: По материалам сайта dmitrysmart.ru.
15: 100 шагов вперед на Business FM.
16: Берите пакет.
17: В связи с началом российской спецоперации на Украине президент США в марте 2022 года выступил с телеобращением к нации. В нем Джо Байден объявил в том числе о санкциях в отношении, цитата, «такого значимого сектора экономики России, как водка». По всем штатам начали изымать из продажи и разбивать те бутылки, которые подходили под определение «Russian Vodka». Больше всего не повезло марке «Stoli», чья этикетка почти идентична дизайну российской столичной. Пикантность ситуации заключалась в том, что «Stoli» производится в Латвии, компании пришлось объяснять американцам, что к России она никакого отношения не имеет. В США, к слову, найти в магазинах именно российскую водку и до 2022-го было непросто, ведь на ее долю приходилось менее процента всех продаж водки в США.
16: Берите пакет.
15: Специальный проект «Бизнес FM». Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Hunting elephants. Дословно с английского «охота на слонов». Эта фраза означает «погоню за крупными сделками». В 2011 году Уоррен Баффет в своем письме к совладельцам Berkshire Hathaway, презентуя стратегию дальнейшего развития компании, писал: «Наша пушка для охоты на слонов заряжена, и палец уже на курке». Спустя 2 года Баффет заключил сделку по приобретению компании Heinz, после чего заявил в интервью CNBC: «Я готов к охоте на следующих слонов. Если увидите их поблизости, пожалуйста, позвоните мне». С тех пор выражение стало устойчивым и теперь постоянно используется на Уолл-стрит. Срочные переводы на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: концерта группы артистов из тех лет. В связи с чем такой интерес? Подробности в эфире. Бизнес FM.
1: Реклама. Бизнес на связи. Как предпринимателям сейчас общаться с клиентами? Какие технологичные решения помогут в этом? Какие тренды телеком-рынка актуальны в России? И как новый закон о маркировке звонков повлиял на качество коммуникации бизнеса с клиентами? Обо всем этом с Александром Шведовым, исполняющим обязанности заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В пятницу после 17 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
0: Билл Гейтс предлагает создать заповедник для человека. 26 августа основатель корпорации Microsoft опубликовал эссе под названием «Турбулентная эра искусственного интеллекта уже настала». Это его первый развернутый текст об ИИ за три года. Гейтс бьет тревогу по поводу неконтролируемого развития ИИ и предлагает создать специальные структуры как в США, так и в мире. Он также пишет о необходимости предотвращения замены людей ИИ, поскольку современная власть не готова к бурным временам. Прислушаются ли к его советам и предостережениям? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
2: Гейтс пересматривает важный тезис, который сам годами повторял. Ни одна прежняя технология не приводила к сокращению занятости. Прежние технологические революции вытесняли физический труд, но повышали спрос на человеческое мышление. Теперь ИИ замещает само мышление, причем одновременно во всех отраслях относительно дешево и с частотой ошибок ниже человеческой. По мнению Гейтса, для широкого круга белых воротничков, включая практически все стартовые позиции, искусственный интеллект уже дешевле при условии правильного внедрения. Другое точное наблюдение связано с государством. Гейтс имеет в виду американское и утверждает, что оно перестало быть покупателем, движущим технологический прогресс и не финансирует основные исследования в области ИИ. В отличие от прежней эпохи, когда она закупала, скажем, самолеты и ракеты. Он называет это провалом экспертизы внутри правящей бюрократии. Третий вывод связан с налогами. Фонд оплаты труда сокращается, а вот кап-затраты растут. К примеру, Oracle за прошлый год сократил около 21 тысячи человек, примерно 13% штата, нарастив кап-затраты с 21 до 55 миллиардов долларов ради внедрения ИИ. То есть происходит конвертация фонда оплаты труда в дата-центры, и налоговая система США это поощряет. Дальше начинается идеализм. Это по поводу резервирования за человеком определенных занятий. Кто будет решать, что именно резервировать? По каким критериям? Как помешать компаниям ставить роботов вместо людей? Ответа у Гейтса нет. Доля работ 40%, которую он хотел бы удержать за людьми, выведена, по его собственному признанию, в переписке с чат-ботом. Есть еще одно противоречие в его рассуждениях. Гейтс говорит, что общество недостаточно богато, чтобы зафиксировать безусловный доход для его членов. Но тут же предлагает сохранять рабочие места, вместо которых роботы лучше и дешевле. Он даже признает это экономически неэффективным, но полагает, что ускорение инноваций позволит оплатить эту неэффективность. Почему он выступил с этим совсем именно сейчас? По его собственной версии, потому что уже появились проблемы с контролируемостью ИИ. Судя по всему, совершен качественный скачок в агентном программировании, в результате чего кибератаки стали доступны, в том числе технически неподготовленному человеку. Возможно, в голове основателя Microsoft имеется расчет, который он не проговаривает вслух. Ведь что он, например, предлагает? Обязательный мониторинг любой модели, способной проектировать новые молекулы. И этот мониторинг нельзя вырезать. Налог на токены, институты по лицензированию ИИ-моделей. Все это напоминает режим комплаенса, который масштабируется в пользу крупных игроков, в том числе Microsoft. Услышат ли Гейтса те, кто принимает ключевые решения? В обозримом будущем вряд ли. Но он это понимает. Федеральная власть занята демонтажом регулирования ИИ, а не его строительством, и тем более ужесточением. Просить в такой ситуации ввести налог на роботов, как предлагает Гейтс, значит обращаться не по адресу и плевать против ветра. Тем более, что он же признает открыто, что ни одна из двух ведущих партий США не разбирается в предмете. Да и бюрократия исполнительной власти тоже. Кстати, налог на роботов Гейтс предложил 9 лет назад, и тогда над ним все смеялись. Сегодня уже не смеются, а расшаривают все важные тезисы ведущих мировых изданиях. Пока что Гейтс ограничился в основном диагнозом. Предложенные рецепты вроде наднациональной регуляторной структуры с участием ведущих стран выглядят на фоне современной полубезумной геополитики розовыми, неисполнимыми фантазиями. По сути, предлагается посредством институтов 20 века отвечать на вызовы, созданные технологиями 21-го, но при помощи инструментов еще 19-го, а именно акцизов и пошлин. В этом смысле самая честная и откровенная фраза во всем тексте на почти 6 тысяч слов – это та, где автор признается, что поддержал бы правдоподобный план всемирного замедления развития искусственного интеллекта, но не верит в саму возможность появления такого плана. Впрочем, Гейтс обещает продолжение уже до конца года, а именно отдельный меморандум по биологическим рискам неконтролируемого развития ИИ. Этот сиквел, похоже, будет уже в жанре хоррора.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Перебой с топливом подстегнули интерес к электрокарам и гибридам. А вслед за этим появились очереди на станциях зарядки. Бизнес отмечает рекордный спрос, и пока доступные сети справляются с нагрузкой. Впрочем, назрела необходимость в наращивании мощностей, продолжит Евгений Перельчук.
3: Стагнирующая отрасль электрификации в России этим летом серьезно приободрилась. Во-первых, растет спрос на электрокары и гибриды. В июле, по данным Автостата, на учет встали более 9 тысяч гибридов и 1500 электрокаров. В сумме уже 12% российского рынка продаж новых авто, что стало рекордом. Во-вторых, станции электрозарядок стали меньше простаивать, и рядом с ними все чаще можно увидеть очереди. Аналитики связывают второе дыхание в росте показателей электрокаров и станций исключительно с перебоями с бензином и ростом цен на заправках. Продолжает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.
4: Спрос на зарядках виден не только на цифрах у операторов, но и визуально. Есть и очереди, и если говорить по цифры, то июль месяц был рекордным, по нашим оценкам. Это самый высокий спрос на все типы электрифицированного транспорта, имеется в виду и гибриды, и электромобили. Порядка 10 тысяч новых машин было продано, завезено, поставлено на учет в России.
5: Хватает ли самих зарядных станций?
4: Вы знаете, зарядных станций достаточное количество. Вопрос в их распределенности и доступности, ну, они смогут обеспечить спокойно весь текущий и перспективный спрос как минимум еще год-полтора. Многие частные инвесторы на фоне вот этого ажиотажа по приобретению электромобилей тоже выражают заинтересованность в установке дополнительных станций, поэтому станции будут повышать как загрузку, так и общее их количество и доступность для электромобилистов.
3: Самая большая проблема сейчас, как отмечают специалисты, не в запасах мощности электрозарядных сетей. Здесь резервы есть. А в адекватном распределении станций на дорогах и во дворах. Очереди, к примеру, на платных трассах и крупных магистралях могут достигать нескольких часов. Крупные игроки вроде Русгидро и Автодора сейчас расширяют сеть. Будут построены несколько комплексов на 12 станций. Серьезно расширяться по франшизе планирует и руководитель отдела маркетинга пункта Е Евгений Катальницкий. Сейчас у компании более 1500 станций по всей стране. И наибольший интерес к франшизе идет из регионов с самыми серьезными перебоями с топливом.
6: Уже был такой достаточно большой автопарк, большая часть которого была под режим гибриды, которые как раз начали более массово использовать зарядную инфраструктуру. Сейчас у нас трафик относительно июня вырос уже на 63%. То есть это такая достаточно серьезная цифра.
5: Можно ли сказать, что мощности подходят к полной загрузке?
6: Пока, на самом деле, все зависит от локации, потому что есть локации, которые прям уже достаточно загружены, и там периодически возникают очень есть локации, на которых там достаточно более-менее все в нормальном режиме. То есть приезжает машина, зарядилась, там через 15-20 приезжает следующая машина. То есть каких там скоплений нет таких. Общий трафик вырос, он пока перераспределяется по текущей сети. Но если все так продолжится дальше, то и текущей сети уже может быть на самом деле недостаточно. Поэтому как раз активно сейчас идет развитие по установке станций. В том числе вот активно сейчас привлекаются партнеры, которые ставят заряд станции по именно франшизе.
3: По данным Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, средняя загрузка сети в Москве подходит к порогу окупаемости. Весной на одну станцию приходилось 4 сессии зарядки, в августе приходится по 6. С начала года по проекту «Энергия Москвы» в столице появилось еще 72 станции, где полная зарядка занимает всего полчаса. Только в Москве набраны такие приличные темпы установки новых станций, и это понятно. За пределами столицы и области, и, пожалуй, Петербурга, электрокары и станции заряда к ним все еще относятся к разряду диковинок. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Концерты музыкальных звезд времен 90-х и нулевых продолжают пользоваться в России огромным спросом, пишут «Ведомости». По их данным, в январе-июне этого года из 20 самых продаваемых событий на Яндекс.Афише 15 – это концерты группы артистов, которые были популярными еще в нулевых и 90-х. В чем причины? Продолжит Валерий Убадоев.
7: Как сообщили «Ведомостям», в группе компании «Кассир.ру» продажи билетов на концерты звезд 90-х и нулевых выросли на 39% год к году. А наибольшим спросом пользовались выступления группы «Руки вверх» и Леонида Агутина. В Яндекс.Афише также отметили, что россияне часто ходили на концерты группы «Ленинград» и посещали совместную программу рэперов Басты и Гуфа. Объяснить такое можно просто – чувством ностальгии. Платежеспособная аудитория – это зачастую люди старше 25-30 лет, и их музыкальные интересы в большинстве своем совпадают с песнями, которые исполняли звезды нулевых и 90-х. Фактор ностальгии очевидный, но далеко не единственный, и, более того, может быть даже не самый весомый. Есть и другая причина, считает владелец и глава концертного агентства TSI, продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
8: Новых артистов практически нет. Те, кто немножечко старше, скажем, 25 или 30, по их душевным запросам нет предложений, нет формата, нет артистов, нет контента. Поэтому все еще актуальной становится не только в нашей стране, но и за рубежом артисты из пограничного периода. И, к сожалению, нового создано не очень много, а старое слушать приятно.
7: Причем, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ музыку из нулевых и 90-х любят в том числе и нынешняя молодежь. В каких-то случаях они открывают для себя старую музыку как новую, особенно учитывая то, что новые российские звезды нередко перепевают уже ставшей классикой песни. Например, 20-летний Артем Бондарев, выступающий под псевдонимом «Темный принц», имеет 4,5 миллиона слушателей в месяц на Яндекс.Музыке. В его последнем альбоме песня «Утекай» своеобразной перепевкой Ильи Лагутенко, но со все тем же маньяком, ждущим в подворотне. Стоит, однако, отметить, что подобные молодые звезды редко собирают на своих концертах десятки тысяч людей и поэтому не могут конкурировать с уже закаленными артистами из 90-х и нулевых. Но все же, почему россияне возвращаются к старому? Ведь сейчас есть очень много разной музыки и разных исполнителей. Как раз в этом и кроется другая причина, считает музыкальный критик Владимир Завьялов.
9: Сейчас слишком много всего. Из-за того, что слишком много всего, во всем стало гораздо сложнее разбираться. Все стало менее каким-то видимым, менее понятным, менее очевидным. Мне кажется, что, в принципе, человек всегда в любую эпоху, в любое время тянулся к тому, что ему более понятно. И, соответственно, сейчас, как мне кажется, люди разных абсолютно поколений ищут вот это вот понятное, даже не то, что музыки прошлого, скорее в поп-культуре прошлого, в культуре потребления, скажем так, прошлого, в иерархиях прошлого, в какой-то сложившейся вот этой вот системе прошлого.
7: Однако концертный рынок в России на данный момент, по мнению экспертов, местами переживает определенный кризис. Растут цены на билеты, а у людей стало меньше денег. Новых артистов мало, а некоторые уехали после 22 года. И в этом кроется еще одна причина. Выбор у организаторов крайне ограничен, поэтому звезды нулевых и 90-х сохраняют свою популярность. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
10: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес ФМ». В 1999 году английская компания Psine вывела на рынок карманный компьютер Psine Netbook с выдвижной клавиатурой и экранной диагональю 19,5 сантиметров. Но особенного распространения это устройство не получило. В 2005 году в США стартовал проект, призванный помочь детям из развивающихся стран получить образование. Одной из целей проекта было создание недорогого компактного ноутбука с доступом в интернет через Wi-Fi и возможностью работать с текстовыми документами. Многие компании представили свои разработки, а термин «нетбук», что переводится как «сетевая книга», вновь начал использоваться, когда Intel стал продвигать свою модель. Со временем компания Epsign, формальный владелец названия «нетбук», даже настаивала на том, чтобы его изъяли из обращения. Но слово было уже не поймать. В целевой аудитории «нетбук» стал прочно ассоциироваться с маленькими недорогими компьютерами.
11: Имя нарицательное на Business FM.
10: Business FM. Инструкция по применению.
13: Показания.
10: Потребность быть в курсе в любой момент.
13: Особые показания.
10: Дефицит времени.
13: Способ применения и дозы.
10: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
13: Передозировка.
10: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
13: и, очевидно, уже в курсе.
10: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности.
13: Breaking news.
10: В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
13: Консультация с врачом не требуется.
10: Компании и корпорации.
14: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
14: Московское областное управление ФАС выявило признаки установления монопольно высоких цен на бензин и дизтопливо у ПАО «Евротранс», владеющего сетью АЗС «Трасса». Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф. По данным УФАС, ПАО «Евротранс» занимает доминирующее положение в 8 городских и 3 муниципальных округах Московской области. Петербургский магазин винтажной одежды Old Baby Vintage объявил о закрытии после скандала с увольнением сотрудницы, сообщает издание Shoppers. Она не вышла на работу, узнав о смерти дедушки, попросив отгул, чтобы помочь родным с организацией похорон. Работодатель отказал и уволил сотрудницу, назвав ее инфантильным зумером, который слился. После этого на странице Old Baby Vintage появились несколько постов, в которых владельцы заявили, что из-за публичного освещения ситуации их бизнес оказался разрушен. А они сами и магазин ежедневно получают угрозы и чувствуют себя там небезопасно. Apple разослала приглашение на презентацию 9 сентября, на которой ожидается показ первого складного iPhone и других новых продуктов, сообщает портал Axios. Мероприятие пройдет в театре Стива Джобса в Калифорнии. Это станет первой крупной презентацией компании под руководством нового гендиректора Джона Тернуса, который сменит на этом посту Тима Кука 1 сентября. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Десять сорок девять в Москве. Вы слушаете Business FM. С теми, кто в теме. Цифровой рубль без принуждения. Граждане и организации, в том числе бюджетные, смогут воспользоваться цифровым рублем. Но организованного и обязательного перехода на расчеты в цифровом рубле не будет. Об этом в интервью Business FM рассказала директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
15: Это действительно очень важно. Никакого перехода или перевода на цифровые рубли не будет. Цифровой рубль – это дополнение ко всем уже существующим способам расчетов. И это в том числе касается и бюджетных платежей. И ни один из способов не заменяет друг друга. Это будет еще одна возможность для бюджетных операций наряду с теми формами и расчетами, как сегодня они осуществляются, еще дополнить их и расчетами в цифровом рубле. Но вот перевода, чтобы все операции перевести на цифровой рубль, такой идеи нет. Решение принимается исключительно для человека, пользоваться ему или нет. Никто за ваш счет цифрового рубля не откроет, автоматически он не откроется. Сделать может это только сам человек по собственной инициативе.
0: Алла Бакина, директор Департамента национальной платежной системы Банка России. Интервью полностью после полудня 18.30 на Business FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алиса и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
10: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
0: Гриш, приветствую.
16: Добрый день.
0: Что нового на рынках, меняется ли как-то позиция?
16: Индекс Мосбиржи, с утра, да, мы же видели снижение, как началось, так и продолжалось, но потом была попытка отыграть спад, даже почти в ноль выходил индекс Мосбиржи, но, понимаю, это реагировали спекулянты и инвесторы на динамику валютного рынка, где продолжающийся спрос на валюту или сокращение предложения валюты, я не знаю здесь, какая из причин, которая вызвала вчера вот ближе к завершению регулярных торгов был скачок юаня к рублю, 12.60 почти взяли. Вот с утра сегодня идем тоже вверх, сразу на процент растет юань к рублю, но тем более приближаемся к сопротивлению 12.75, там такая зона 12.75-12.80, если закрепимся выше этого значения, дальнейшие ориентиры это для начала 13+, дальше будет видно, там, в принципе, можно будет дотянуться даже и повыше. В таком случае спекулянты решили, что речь идет о каком-то ослаблении рубля более активно. Мы на этом решили сыграть, но пока в целом это тоже не слишком сильно помогло. Во-первых, судя по тому, что происходит, резкими рывками рублю, наверное, слабить не дадут. Такая управляемая мягкая девальвация, может быть, так будет. Это не тот случай, когда можно отыгрывать все это дело через покупку акций сырьевых компаний. И в целом широким фронтом такое идет снижение. Впадают и ликвидные бумаги, и неликвидные. Чуть-чуть получше в моменте чувствуют себя акции нефтегазового сектора. Акции вот Роснефти вообще растут на 0.5%. Акции банковского сектора, в первую очередь акции Сбербанка, пока снижают. Кстати, по акциям ВТБ, которые сейчас теряют процент, они опустились ниже 50 рублей. Если я не ошибаюсь, это исторический минимум, и, соответственно, здесь тоже ничего позитивного пока нет. Рынок внутреннего долга смотрится чуть постабильнее, но цены тоже здесь падают, хотя скромно. На глобальном рынке без перемен, тут динамика фондовых индексов пока остается положительной, в первую очередь на фоне всплеска оптимизма в отношении сегмента искусственного интеллекта. Компания, которая с этим связана, отчет корпорации NVIDIA оказался достаточно внушительным, и прогнозы руководства компании о том, что спрос будет еще долгим и доходы будут расти, все это осталось для инвесторов таким теплым светлым пятном и сыграло в пользу улучшения настроения. Поэтому американские биржевые индексы в плюсе, доллар американский на глобальном рынке, кстати, потихонечку, но все-таки укрепляется, и укрепление доллара сегодня давит на товарный рынок, падают промышленные, драгоценные металлы. Что касается цен на нефть, здесь понятно, здесь фактор иранский свою роль играет. Рынок определиться не может. С одной стороны, снижение цен было на ожидание, что возможно будет какая-то активизация логистики в Ормузском проливе, если Иран и Оман договорятся о совместном управлении. С другой стороны, судя по появившейся информации, это схема совместного управления вроде как де-факто исключает американцев из управления проливом. Это Трампу, конечно, не понравится, поэтому все на всякий случай подняли военную премию.
17: Капитал на бизнес FM. Реклама.
18: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
19: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
20: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Интуатао тхи цэнь шин чэнь.
1: В буквальном переводе с китайского языка, если человек обрел дао, его петухи и собаки тоже возносятся на небо. Эта древняя поговорка просто иллюстрирует традиционное для кланового Китая кумовство. Выражение означает, что если кто-то получил высокий пост, то его родственники и близкие друзья тоже вскоре неминуемо будут повышены в должности или получат серьезную материальную выгоду.
20: Срочные переводы на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
21: На минуту мне пришлось даже зажмуриться. Сложные диаграммы, цветные таблицы, инфографика. Передо мной было резюме, которое больше напоминало дизайнерскую презентацию. Чтобы найти последнее место работы кандидата, пришлось буквально пробираться сквозь этот креатив. И я снова задумалась, почему соискатели так стараются удивить работодателя резюме. Давайте обсудим на примерах, когда допустим креатив в резюме. Маркетолог из Литвы Лукас Ила мечтал попасть в крупную компанию. Он переоделся курьером и лично доставил в несколько десятков офисов коробки с пончиками. Под пончиками лежало его резюме. И знаете что? Идея сработала. Он получил множество приглашений на интервью. Но здесь есть важная деталь. Он устраивался именно в маркетинг. И своим поступком показал навык, который от него и ожидали. Умение нестандартно привлекать внимание. Еще один пример. Дизайнер Бреннан Глисон создал собственный крафтовый напиток, а упаковку превратил в портфолио. Каждая этикетка рассказывала об одном из его профессиональных навыков. Этот проект тоже стал успешным, потому что для дизайнера само оформление – это часть профессии. А теперь давайте вернемся к большинству вакансий. Когда HR открывает резюме финансового директора, пиар-директора, юриста или руководителя отдела продаж, он не оценивает ваши дизайнерские способности. Он ищет совсем другое. Последнее место работы, должность, масштаб задач, достижения и образования. И времени на это у него часто меньше минуты. Поэтому главное правило хорошего резюме звучит очень просто. Не заставляйте работодателя искать информацию. Креатив хорош только тогда, когда помогает решить задачу. Если он демонстрирует профессиональный навык, отлично. Если же из-за красивых схем невозможно быстро понять ваш опыт, значит оформление уже работает против вас. Резюме – это не конкурс дизайна, это документ, который должен отвечать на главный вопрос работодателя. Подходит ли этот человек на вакансию?
20: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
22: В Москве 10:58. Студия Олеси Потапова. Временная поверенная в делах Румынии в России Лилиана Бурда прибыла в МИД. Она покинула здание на Смоленской площади спустя 9 минут, сообщает РИА Новости. Дипломат не ответил на вопросы журналистов. В российском МИД также не прокомментировали ее визит. В июле посол Румынии в России был отозван в Бухарест для консультации после инцидентов с беспилотниками, которые оказались на румынской территории. Румыния объявила персоной нон Град одного из российских дипломатов. В Москве заявили, что на эти действия будет дан соразмерный ответ. Во французском Кане автомобиль наехал на группу людей возле вокзала. В результате 2 человека погибли, около 10 пострадали. Несколько из них находятся в критическом состоянии. По данным Фигаро, водитель является выходцем из России по имени Ибрагим. Ему 26 лет. По словам очевидцев, инцидент произошел после ссоры. Большинство пострадавших граждане Афганистана, Египта и Бангладеш. 1 сентября в России изменится правило проведения рентгенологических исследований МРТ. В частных клиниках МРТ можно будет пройти без направления врача или фельдшера. Наличие показаний и противопоказаний к исследованию у пациента определит врач. Этот приказ Минздрава будет действовать до сентября 2032 года. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: 11:00 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Эскалация нам не нужна. Дмитрий Песков прокомментировал Bloomberg информацию 3 его источников о том, что Россия усиливает эскалацию на Украине, потому что переговоры зашли в тупик. Москва в этом не видит необходимости, бы и так продвигается вперед, заявил Песков. Топливо в регионах. Ситуацию эксперты оценивают как

0: перспективу. Об этом, а также о том, стало ли реально проще заправиться в Москве и в регионах, об этом Светлана Чередникова.
1: В Москве и Подмосковье на этой неделе ситуация с 92-м и 95-м неоднородная. В столице с бензином проще, чем в области. На АЗС нет огромных очередей, какие наблюдались на прошлой неделе. В Подмосковье наличие топлива зависит от времени суток и масштабов сети. На частных заправках есть ценники и 150 за 95-й, говорит водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
2: Стала ситуация получше, начиная где-то с выходных. Ночью могу сказать, что если до 2 часов ночи где-то 1-2 машинки еще в очереди может стоять, то после 2 часов ночи, часов до 7 утра на многих заправках, есть любое топливо, машин абсолютно нет. Ценник, в принципе, везде плюс-минус один и тот же. Если частные или франшизные заправки, то там, да, там ценник, конечно, на Нефтьмагистрале, например, 92-й бензин 93 рубля, например, стоит. Ну, заправки на МКАДе видел, там вот 127 рублей.
1: В Сочинском районе на Черноморском побережье с топливом тоже стало немного полегче. Однако ситуация там постоянно меняется, и если сейчас многокилометровых очередей нет и 95-й преимущественно есть, то завтра все может поменяться, рассказывает житель Сочи водитель Илья.
3: Проблемы с топливом на сегодняшний день сохраняются. В Сочи представлена крупная АЗС, там тоже очереди наблюдаются. И на некоторых частных заправках либо нет бензина, либо все-таки цена чуть повыше, но очереди тоже могут быть.
4: Какая ценовая политика?
3: Если мы говорим про сетевые заправки, то, как правило, все-таки цены пока находятся в районе 70-80 рублей за литр, в зависимости от типа топлива. Какого-то, наверное, существенного разброса не наблюдал.
4: Ну, сколько в среднем вы простояли?
3: Очень разная ситуация, но, как правило, где-то, наверное, от 45 минут до 1,5 часов это может занимать.
1: Ранее мы рассказывали о проблемах с топливом в Псковской области. Сейчас в городе таких проблем нет, отмечает псковский журналист и автомобилист Максим Андреев.
5: По крайней мере, в Пскове ситуация стала намного проще. Исчезли очереди на заправках. Практически везде есть бензин всех марок. Но, конечно, бывают какие-то ситуативные проблемы, когда вечером приходится поездить, поискать бензин. Он заканчивается на некоторых АЗС. Что касается ощущений, люди теперь уже с неким опасением смотрят в будущее. И многие считают, что ситуация может повториться.
1: В России до конца года ситуация с наличием топлива на рынке может стабилизироваться за счет запрета экспорта, усиления мер по защите нефтепереработки, увеличение импорта и прямых поставок на АЗС, пишут ведомости, ссылаясь на аналитиков консалтинговой компании B1. По их прогнозам, до конца года цены будут расти в пределах 1-2% в месяц. О ближайших перспективах главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
6: Я могу лишь сослаться на слова вице-премьера Александра Новака, который сказал, что сейчас запускаются некоторые заводы из тех, что стояли в ремонте. И это уже послужило для вот некоторого облегчения. В принципе, возможно, в перспективе ситуация будет еще более стабильной, потому что ожидаются поставки, в том числе импортного топлива, которое поможет рынку.
4: Какой прогноз?
6: Некоторое облегчение наступит в сентябре, поскольку закончатся в целом дачные поездки, активный туризм. Из года в год в сентябре начинается падение спроса на бензин, и пик этого падения приходится где-то на ноябрь. Поэтому если ситуация с работой российских НПЗ стабилизируется, в сентябре стоит ожидать улучшения ситуации, а октябрь уже будет таким достаточно спокойным. Но, опять же, все будет зависеть от того, насколько эффективно будут защищать НПЗ и насколько быстро в случае повреждений их будут уводить обратно в строй.
1: Впрочем, заключает эксперт, на этой неделе говорить о стабилизации еще рано. Не на всех АЗС есть топливо, очереди присутствуют от региона к региону, они разной длины, и проводить время в них приходится от получаса до 2 часов и более. В Астраханской области продажу 92-го и 95-го бензина решили снизить до 30 литров в одни руки, чтобы увеличить время работы АЗС и количество заправленных машин в день. Многочасовые ожидания и дефицит топлива наблюдаются и в Ярославле. На некоторых АЗС тоже ввели ограничения на отпуск топлива. Не более 30 литров на клиента, сообщает портал Ярославль Ньюс. Жители связывают нехватку бензина, в том числе, с ремонтом на Ярославском МТЗ. Светлана Чередникова, Сергей Гордеев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Правительство поддержит бизнес после атак беспилотников. Селлеры, пострадавшие от ударов дронов по складам Wildberries, смогут получить 12-месячную отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. На это могут рассчитывать, правда, компании и предприниматели, чей ущерб превысил 5% годового дохода. Ну, до конца текущего года для них также приостановлено.

0: устанавливаются налоговые проверки. Такие меры предусмотрены постановлением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. А что думают о такой поддержке сами продавцы на маркетплейсах?
1: «Бизнес говорит».
2: Продавец бытовой техники на Wildberries Артур Мустафин.
3: У меня ущерба, грубо говоря, на 500-600 тысяч по себестоимости. Получается, я попадаю под эту категорию, я не попадаю, я не могу понять. То есть, если по себестоимости, я не попадаю под эти условия. Да и многим никак не попадут, поэтому тут сложно определить вот эти 5%. А еще вот это то же самое, вот эти льготы. Вот, например, я на УСН нахожусь, у меня кредитов нет, да, я работаю свои деньги. Оборот у меня упал, потому что те товары, которые сейчас, грубо говоря, по ФБ отвожу, очень большой срок доставки, очень долго ждут, люди так долго ждать не хотят, наверное, многие отменяются заказы. Оборот у меня упал, грубо говоря, в 6 раз, в 7 раз. И, соответственно, я УСН, у меня и налог маленькая сумма, сейчас и да, оборот маленькая сумма. По сути, эти льготы, они мне никакой пользы особо не принесут. Конечно, бы больше всего хотелось именно, чтобы деньгами помогли, и хотя бы какую-то рассрочку бы дали, например, возможность, например, то же самое, беспроцентный кредит дать, например, людям, от государства, например, так, чтобы могли закупиться люди, а потом, использовать эти деньги. Не так, чтобы это было для них, дополнительные обязанности, которые их бы дальше бы грузили. Потому что сейчас даже страшно закупаться. Ситуация такая, что делать особо не знаешь. Как бы думаешь, идти в найм уже работать или идти, например, что делать, как-то использовать по-другому, перестраивать, другой бизнес открывать.
2: Председатель совета директоров и управляющей компании «Космотекс» мембранная одежда Андрей Лошкарев.
4: Берем ситуацию. Селлер, у которого сгорело 80 или даже все 100% товара, который у него был. То есть весь его оборотный капитал был вложен в товар, который находился, например, на одном из складов. То есть он потерял все. Внимание, вопрос. Вот ему мера поддержки такая, как отсрочка налогов, она ему сильно поможет? Ответ – никак, потому что у него совершенно отсутствует оборотный капитал для того, чтобы он сейчас закупил новый товар, начал его реализовывать, получать от этого какую-то выручку и с этой выручки, например, платить те налоги, которые он должен уже заплатить и которые он заплатить не будет в состоянии, просто потому что у него не будет никакой выручки, никакого дохода. Вот в этом случае мне нравится пример наших киргизских товарищей, которые, посовещавшись примерно неделю, приняли решение о том, что селлеров и производителей, которые для этих селлеров производили товар в Киргизии и были связаны с Wildberries, их просто освободили от налогообложения до конца года. Вот эта мера поддержки была бы очень эффективной, очень действенной и очень востребованной и ожидаемой, безусловно, селлерами. Дальше это, безусловно, какие-то компенсации, либо субсидии, либо льготные кредиты, либо какое-то финансирование со стороны государства, которое реально помогло восстановить тот капитал селлеров, который был потерян.
2: Сооснователь и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru Сергей Иванов.
5: Безусловно, то, что правительство принимает пакет мер поддержки для бизнеса, я воспринимаю позитивно. Пока даже не совсем, может быть, мы получили полную информацию о том, вообще, насколько эти меры поддержки будут применимы к нам, потому что вот эта цифра в 5% от годового оборота, это очень странная цифра. Она может трактоваться по-разному. Пока никаких объяснений я не слышал, потому что 5% от оборота только по Wildberries или только по нашему предприятию или по самому ИП, потому что у нас, например, на одной компании у нас очень много проектов. И что будет считаться в 5% оборота? Непонятно. Я считаю, что вот этих рамок, конечно, бы не нужно было устанавливать в 5%, а сделать просто для всех, тех, кто является селлерами, неважно, это ИП, ООшки, для всех сделать отсрочку настолько, вот насколько правительство предлагает. Это была бы честная, справедливая мера абсолютно для всех, кто продает на Wildberries и чьи товары, по данным Wildberries, пострадали при атаках на склады. Вот я считаю, так было бы более справедливо.
0: Ранее российский Forbes приводил мнение аналитиков, согласно которым ущерб селлеров от ударов по складам Wildberries составил около 280 миллиардов рублей. Согласно постановлению правительства, поддержку окажут продавцам, пострадавшим от атак на склады, только этого маркетплейса. Однако в последние дни ВСУ стали массово атаковать и склады «Озона». Forbes составил новый рейтинг богатейших женщин России. Возглавил его Татьяна Ким, основатель Wildberries и обладатель состояния в 5 миллиардов долларов. За год ее капитал потерял более 2 миллиардов, но разрыв со вторым местом все равно остался солидным. Кто еще оказался в списке и на чем делают деньги самые богатые женщины страны, продолжит Сергей Гордеев.
1: Подробности.
6: Татьяна Ким за последние 6 лет в 5-й раз возглавляет женский список Forbes в России. Да и то лишь потому, что в 2022-м рейтинг просто не публиковался. За последний год состояние основательницы Wildberries похудело с 7 до 5 миллиардов долларов. Капитал, идущий на втором месте Елены Батуриной, почти в 4 раза меньше – 1,3 миллиарда долларов. Батурина – заслуженный ветеран списка Forbes. Более 20 лет попадает в рейтинг. Основные статьи дохода вдовы Юрия Лужкова – недвижимость и инвестиции. Третья в списке Людмила Коган, вдова известного петербургского бизнесмена Владимира Когана и генеральный директор компании, которая строит жилье в культурной столице. Вообще, в первой двадцатке Forbes много известных фамилий, которые можно встретить и в мужской части рейтинга. Екатерина Федун, Виктория Михельсон, Лариса Алекперова, Кирьяки Савиди, Татьяна Ковальчук. Их основные источники капитала – дивиденды от доли в семейных компаниях. Еще одна золотая жила для женщины списка – пищевая промышленность. Светлана Демидова, вице-президент группы компаний, которая занимается производством сахара и сыров, за год поднялась с 14 на 10 место. Ольга Белявцева, в прошлом производитель соков и фруктовых пюре, а ныне владелица 5000 гектаров по выращиванию яблок, стабильно на 13 месте рейтинга. А вот Наталья Луценко, владеющая бизнесом по переработке соевых бобов и закупке масличных культур, напротив, опустилась с 6 места на 12. Также среди богатейших женщин России Татьяна Володина, владеющая сетями Литуали подружка, Татьяна Филева, которой принадлежит четверть акций авиаперевозчика S7, и владелица фармкомпании Эвалар Лариса Прокопьева. Не обошлось и без представительниц традиционного для России нефтегазового сектора. На последние ступени двадцатки рейтинга заскочили сооснователь иркутской нефтяной компании Марина Седых и главный советник председателя правления ТАИФ, занимается нефтехимией, Гузелия Сафина.
0: Ну и добавлю, что совокупный капитал всех участниц рейтинга Forbes за последний год сократился почти на 7 миллиардов долларов. Но число миллиардерш в России уменьшилось более чем в 2 раза. Год назад было 9 человек, ну а сейчас осталось только 4.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
7: У микрофона Олеся Потапова. Центробанк отозвал лицензию небанковской кредитной организации «Цифровые решения». Причиной стало нарушение федеральных законов о банковской деятельности, а также требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. РНКО «Цифровые решения» долгое время проводило подозрительные операции, говорится в сообщении регулятора. Всемирный банк выделит Непалу более 163 миллионов долларов в качестве экстренной помощи в связи с наводнением. Индия, Китай и Всемирный банк уже приступили к координации финансовой помощи. В район бедствия направлены предметы первой необходимости, в том числе палатки, одеяла, гигиенические наборы, медикаменты. Сход сели произошел на границе Непала и Китая накануне. Огромная волна смыла десятки домов на своем пути. Более 800 человек числятся пропавшими без вести. По предварительным данным, наводнение разрушило 9 гидроэлектростанций, 19 автомобильных мостов, около десятка филиалов коммерческих банков. Россия стала крупнейшим донором Таджикистана по гуманитарной помощи. С января по июль этого года общий объем помощи составил около 18 миллионов долларов, а общая масса поставок превысила 6 тысяч тонн. На долю России пришлось 23,5% от общего объема поставок. Следом идет Китай, который направил 11,5%. Индия обеспечила 6,5%. В первом полугодии Таджикистан получил гуманитарную помощь от 34 государств. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Прямо сейчас.
0: Не биржевой курс евро поднялся сейчас выше 100 рублей. В эти минуты 100 рублей 2 копейки стоит европейская валюта на межбанке. Доллар, между тем, продолжает расти 85,79 прямо сейчас.
1: Погода в Москве.
0: В Москве сегодня облачно с прояснениями, осадков в прогнозе нет. На сегодня синоптики обещают нам до плюс 18 градусов, сейчас плюс 14, довольно прохладно. С ночью плюс 11 градусов, завтра чуть теплее, днем до плюс 20, но с дождями. 11-16 в Москве. Россияне стали чаще выбирать наличные для хранения сбережений. В августе больше половины опрошенных заявили, что свободные деньги лучше отложить, а не потратить на крупные покупки. В июле таких было меньше, отметили в ЦБ. При этом 37% считают, что накопления лучше держать именно в наличных. Это на 4% больше, чем в июле. Ну а доля сторонников банковских счетов снизилась до 36%. О том, что стоит за этой тенденцией, говорит главный экономист ИК «Ренессанс Капитал» Андрей Милащенко.
8: Конечно, рост геополитической неопределенности определяет сберегательное поведение населения, желание иметь под рукой самую ликвидную форму активов, то есть наличные. Второй фактор – это то, что мы видим, что с пиковых значений ключевая ставка снизилась на 7% пунктов до 14%, в то время как инфляционные ожидания населения не снижались. Более того, в последние месяцы они даже, точнее, летом они даже чуть подросли. Все это, как мы думаем, приводит к тому, что часть домашних хозяйств предпочитает хранить, соответственно, свои сбережения в ликвидной форме, то есть ставки по депозитам уже выглядят не столько увлекательными, хотя в последнее время они начали расти в ответ на это. Соответственно, два фактора – это снижение ключевой ставки и смягчение денежной политики, денежных условий, и второе – это действительно рост геополитической неопределенности. В целом, что касается роста наличности в обороте, какого-то существенного риска нету. Мы видим, что все последние годы доля наличных в денежной массе снижалась, и рост последних месяцев, конечно, существенно по сравнению с снижением, которое мы наблюдали последние годы. Для банков, безусловно, это вопрос удержания дешевого фондирования, прочные средства, как правило, дешевле корпоративных и привлекаемых у Банка России. Но в целом для экономики ничего критичного это пока не несет. Мы видим, что Банк России представляет финансовым учреждением необходимую ликвидность. Какого-то риска в этой части мы здесь не видим.
9: Какова вероятность, что эта история может затянуться и стать устойчивым трендом?
8: Есть ряд факторов сезонных, которые, скорее всего, осенью развернутся. Это традиционно весной и летом спрос на наличные чуть побольше. Но есть, конечно, устойчивые факторы. Это как смягчившиеся денежно-кредитные условия. И пока геополитическая неопределенно сохраняется, да, наверное, доля налички не будет снижаться в обороте.
0: Андрей Милащенко, ИК «Ренессанс Капитал». Доверие россиян к банковской системе на фоне достаточно высокой инфляции снижается, считает младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперта» Вячеслав Путиловский.
10: Несмотря на тенденцию к снижению ключевой ставки, сейчас ставки, в общем-то, повышаются, пусть и незначительно. Связано это с некоторым недостатком ликвидности у банков. Собственно, на фоне оттока вкладов способствует этому, в первую очередь, скрытая инфляция. Этому способствуют различного вида блокировки, которые происходили с санкций властей. Блокировки интернета, блокировки, собственно, денежных средств, повышенная подозрительность банков к различным переводам нетипичным. Все это создавало ситуация, когда люди оставались без денег. И, в общем-то, нормальным является то, что люди сформировали некую денежную подушку на наличных денег для себя.
9: Есть ли риски у стратегии хранить все наличными?
10: Риски, безусловно, есть, потому что цены постоянно у нас растут, и, собственно, даже банковские вклады, ставка по банковским вкладам не покрывает, в общем-то, этот рост. Риски связаны с тем, что противоправные действия третьих лиц плюс обесценение этих денежных средств. Логично было бы диверсифицировать какие-то вложения, что-то наличными, что-то на вкладах, что-то еще в каких-то активах.
9: Вам видится в этом уже некий тренд или это краткосрочное явление? Какое влияние это может оказать на банки?
10: Тренд какой-то, наверное, пока говорить рано. Скорее, это некое локальное явление на горизонте года где-то. Но если ситуация радикально не поменяется, то это станет трендом. Просто потому, что доверие к банковской системе, оно в какой-то мере снижается на фоне достаточно высокой инфляции.
0: Вячеслав Путиловский, эксперт РА. За последнюю неделю с 18 по 24 августа рост цен, по данным Росстата, составил 0,01% после трех подряд недель снижения. Ранее Банк России ухудшил прогноз по инфляции на 26 год. Регулятор ожидает рост цен на 6-7%. А еще в июне ЦБ прогнозировал инфляцию на уровне 4,5-5%. Правительство создало подкомиссию в составе правкомиссии по устойчивости экономики в условиях санкций. Она будет контролировать обеспечение безопасности объектов критической инфраструктуры, а также их восстановление. Глава подкомиссии, вице-премьер Денис Мантуров, а ранее президент Владимир Путин подписал указ о защите критической инфраструктуры. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Но сейчас российских учителей научат пользоваться ИИ. В сентябре для педагогов запустят бесплатную программу повышения квалификации от Минпросвещения, Минцифры и Государственного университета просвещения. Содержание этого курса разработал Яндекс. Учителям там расскажут, как работают языковые модели и покажут, как использовать нейросети для подготовки уроков, презентаций и персональных заданий. Уточняется, что нейросети не заменят учителя, но помогут более наглядно и интересно объяснять материалы. Математики смогут создавать с помощью ИИ анимацию, работать формулы, теорем, биологи, географы визуализировать природные процессы, на учителя иностранного языка разрабатывать интерактивные задания. Рады ли этому новшеству сами учителя и что они думают о внедрении ИИ в школьное образование, мы спросили у них самих.
11: Учитель географии из Москвы Анастасия.
12: В теории искусственный интеллект прекрасно применяется для подготовки планов уроков каких-то, возможно, заданий для проверки знаний и умений учеников. Но в действительности учителям с опытом это особо не очень нужно, потому что они спокойно сами. Во-вторых, несмотря на то, что для обучения искусственного интеллекта применяются терабайты данных, ничего сверхоригинального там нет. Очень многие приемы, которые он предлагает, являются нерабочими. А еще есть момент у искусственного интеллекта, что он галлюцинирует. То есть он выдает ошибки, например, источники, которых не существует.
11: Заслуженный учитель России, завуч Свято-Георгиевской гимназии Красногорска Татьяна Филина.
13: Я думаю, что еще одну отчетность-то, она, конечно, не превратится. У этой инициативы есть две стороны. Положительная сторона – это то, что это современно. Учитель должен быть человеком времени. Но меня настораживает что? Что это вот увлечение опять. Вот, понимаете, зачем за этим может потеряться содержание? Я словесник. Какой ИИ заменит текст литературный? Никакой же, правда же. Это в какой-то степени уводит учителя от подготовки к урокам. Тех нагрузках, которые имеют учителя в школах. Есть регионы небогатые, где и по две ставки учителя. Когда ему еще вот разрабатывать что-то такое про ИИ?
11: Учитель математики из Подмосковья Екатерина.
14: Я считаю, что учителям это не очень нужно. Молодое поколение учителей со стажем 3-5 лет, они и так пользуются искусственным интеллектом. Плюс искусственный интеллект часто выдает ошибки, приходится вручную проверять эти презентации, тратится на это время. Есть педагоги старшего возраста, которые электронный журнал заполняют не самостоятельно. Для того, чтобы заполнить журнал, им нужна помощь более молодых коллег. Некоторые умеют просто включать компьютер и выключать его. Не превратится ли это в отчетность по обучению ИИ? Да, превратится и уже превратилось по той причине, что старшее поколение не могут самостоятельно пройти эти курсы по искусственному интеллекту, и за них проходит их кто? Правильно, молодые педагоги. Хотелось бы еще сказать, что в связи с тем, что педагоги каждые 3 года проходят курсы повышения квалификации, заполняют кучу всяких ненужных опросов, это будет дополнительной нагрузкой на педагогов, которая, если честно, и так запредельная. Искусственный интеллект не заменит живого педагога. Большинство педагогов имеют высшее профильное педагогическое образование и могут сказать гораздо больше, чем искусственный интеллект детям.
11: Преподаватель истории Денис Чувашов.
15: Сами учителя всем этим не пользуются, за редким исключением. Ну, там, нарисовать картинку или составить тест. И еще, кстати, большой вопрос, что лучше, когда учитель составит тест или машина, которая не знает и не может знать ни динамики обучения детей, ни самих этих детей. Есть родительское и психолого-педагогическое сообщество. Так вот, эти сообщества в основном выступают резко против цифровизации образования. Для того, чтобы дети могли распознавать фейки, хорошо работать с искусственным интеллектом, им нужно качественное фундаментальное образование. А для этого обучать учителей работе с ИИ не требуется. Нужно только учить детей. А вот что нужно совершенно точно, так это как-то обойти кадровый кризис в системе образования. И в то время, как чиновники рассказывают президенту о необходимости ИИ в садах и в школах, ничего не говорят они ему об этой, на мой взгляд, настоящей причине. Им нужно как можно быстрее перекладывать обязанности по обучению детей на ИИ. Иначе они просто сядут в лужу с отсутствием учителей.
11: Учитель биологии из Москвы Аполлинария.
16: Скорее всего, они предполагают, что запуская алгоритмы искусственного интеллекта, у педагога будет больше свободного времени, так как у нас с вами машина сделала все за педагога, да, ему надо будет просто с этим ознакомиться и провести урок. Но искусственный интеллект не обладает знаниями, которые идут в программах, по которым учатся дети, и может вытаскивать информацию, которую нет в учебной программе. Программа строится на основе возрастных особенностей детей, и рассказывать детям, даже если это относится к нужной теме, то, что будет проходиться уже в вузах, это не очень правильно, что приводит к тому, что педагоги должны будут сидеть и выискивать ошибки. Зная, как работают любые нововведения, скорее всего, нужно будет отчитываться о прохождении этих курсов и давать отчет по работе с этим самым искусственным интеллектом. То есть представлять материалы, которые ты разработал с помощью ИИ. Это дополнительное повышение нагрузки.
0: В этом году программу «Искусственный интеллект» в работе учителя смогут пройти более 250 тысяч человек. Запись откроется на госуслугах в сентябре, уточнили в Минцифре.
1: Прямо сейчас.
0: Итак, на ленты сейчас поступает сообщение главы СВР Нарышкина. Он подтвердил встречу с главой ЦРУ Рэдклиффом в Москве. Говорит следующее. Это был рабочий формат. Были обсуждены вопросы, входящие в компетенции спецслужб. И нет ничего необычного в практике деятельности спецслужб. Личные встречи руководителей – это часть работы, заявил Нарышкин.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Оскар Уайлд. Вульгарность – это не что иное, как поведение других людей. Другие люди – это вообще кошмарная публика. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: В Москве 11:28. Студия Олеся Потапова. В результате ДТП в Анталии пострадали 5 россиян. Они госпитализированы, сообщили в российском генконсульстве. Среди пострадавших ребенок, серьезных травм у пострадавших нет. Речь идет об автобусе, который отвозил людей от самолета до терминала. Внутри находились пассажиры, прилетевшие рейсом из Москвы. Авария произошла в момент, когда навстречу автобуса с россиянами выехала машина наземных служб. Служб аэропорта. Сотрудник посольства Румынии в Москве объявлен персоной нон-грата и будет выслан из России. Об этом говорится в заявлении МИД. Соответствующая нота была вручена сегодня временной поверенной в делах Румынии в России Лилиане Бурде. Ранее сообщалось о том, что дипломат прибыла в МИД и пробыла в здании не более 10 минут. От комментариев она отказалась. Как мы пояснили в Министерстве иностранных дел России, такая мера является ответом на ранее принятой румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон-грата сотрудника российского посольства в Бухаресте. Пострадавшим от наводнения районе в Непале не было организованных групп российских туристов, но там могут быть самостоятельные путешественники, сообщили в Ассоциации туроператоров России. По информации российского посольства, число российских туристов, которые не выходят на связь после наводнения в Непале, достигло 8. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина 12 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Глава СВР подтвердил встречу с Рэдклиффом в Москве. Он сообщил, что с главой ЦРУ были обсуждены вопросы, входящие в компетенции спецслужб, и это был рабочий формат. Также Нарышкин сказал, практически каждую неделю онлайн или лично встречаюсь с руководителем той или иной спецслужбы со всех континентов. Курс евро на бежбанковском рынке превысил 100 рублей впервые с марта этого года. Доллар тоже продолжает расти. Внебиржевый курс превысил сегодня 85 рублей и движется сейчас дальше. 85-79. Ну, подробнее в программе «Капитал» совсем скоро. Минцифры определилась с частотами 5G, которые нужны для запуска сетей в коммерческую эксплуатацию. По сравнению с LTE, новое поколение связи дает высокую скорость интернета и минимальную задержку сигнала. Подробнее в нашем эфире. Сейчас о том, что Билл Гейтс предлагает создать заповедник для человека. 26 августа основатель корпорации Microsoft опубликовал эссе под названием «Турбулентная эра искусственного интеллекта уже настала». И это был его первый развернутый текст об ИИ за 3 года. Гейтс бьет тревогу по поводу неконтролируемого развития и предлагает создать специальные структуры как в США, так и во всем мире. И он также пишет о необходимости предотвращения замены людей ИИ, поскольку современная власть не готова к бурным временам. Прислушаются ли к его советам и предостережениям? Об этом комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал Буфт знает.
18: Гейтс пересматривает важный тезис, который сам годами повторял. Ни одна прежняя технология не приводила к сокращению занятости. Прежние технологические революции вытесняли физический труд, но повышали спрос на человеческое мышление. Теперь ИИ замещает само мышление, причем одновременно во всех отраслях относительно дешево и с частотой ошибок ниже человеческой. По мнению Гейтса, для широкого круга белых воротничков, включая практически все стартовые позиции, искусственный интеллект уже дешевле при условии правильного внедрения. Другое точное наблюдение связано с государством. Гейтс имеет в виду американское и утверждает, что оно перестало быть покупателем, движущим технологический прогресс, и не финансирует основные исследования в области ИИ, в отличие от прежней эпохи, когда она закупала, скажем, самолеты и ракеты. Он называет это провалом экспертизы внутри правящей бюрократии. Третий вывод связан с налогами. Фонд оплаты труда сокращается, а вот кап-затраты растут. К примеру, Oracle за прошлый год сократил около 21 тысячи человек, примерно 13% штата, нарастив кап-затраты с 21 до 55 миллиардов долларов ради внедрения ИИ. То есть происходит конвертация фонда оплаты труда в дата-центры, и налоговая система США это поощряет. Дальше начинается идеализм. Это по поводу резервирования за человеком определенных занятий. Кто будет решать, что именно резервировать? По каким критериям? Как помешать компаниям ставить роботов вместо людей? Ответа у Гейтса нет. Доля работ 40%, которую он хотел бы удержать за людьми, выведена, по его собственному признанию, в переписке с чат-ботом. Есть еще одно противоречие в его рассуждениях. Гейтс говорит, что общество недостаточно богато, чтобы зафиксировать безусловный доход для его членов. Но тут же предлагает сохранять рабочие места, вместо которых роботы лучше и дешевле. Он даже признает это экономически неэффективным, но полагает, что ускорение инноваций позволит оплатить эту неэффективность. Почему он выступил с этим совсем именно сейчас? По его собственной версии, потому что уже появились проблемы с контролируемостью ИИ. Судя по всему, совершен качественный скачок в агентном программировании, в результате чего кибератаки стали доступны, в том числе технически неподготовленному человеку. Возможно, в голове основателя Microsoft имеется расчет, который он не проговаривает вслух. Ведь что он, например, предлагает? Обязательный мониторинг любой модели, способной проектировать новые молекулы. И этот мониторинг нельзя вырезать. Налог на токены, институты по лицензированию ИИ-моделей. Все это напоминает режим комплайенса, который масштабируется в пользу крупных игроков, в том числе Microsoft. Услышат ли Гейтса те, кто принимает ключевые решения? В обозримом будущем вряд ли. Но он это понимает. Федеральная власть занята демонтажом регулирования ИИ, а не его строительством, и тем более ужесточением. Просить в такой ситуации ввести налог на роботов, как предлагает Гейтс, значит обращаться не по адресу и плевать против ветра. Тем более, что он же признает открыто, что ни одна из двух ведущих партий США не разбирается в предмете. Да и бюрократия исполнительной власти тоже. Кстати, налог на роботов Гейтс предложил 9 лет назад, и тогда над ним все смеялись. Сегодня уже не смеются, а расшаривают все важные тезисы ведущих мировых изданиях. Пока что Гейтс ограничился в основном диагнозом. Предложенные рецепты вроде наднациональной регуляторной структуры с участием ведущих стран выглядят на фоне современной полубезумной геополитики розовыми, неисполнимыми фантазиями. По сути, предлагается посредством институтов 20 века отвечать на вызовы, созданные технологиями 21-го, но при помощи инструментов еще 19-го, а именно акцизов и пошлин. В этом смысле самая честная и откровенная фраза во всем тексте на почти 6 тысяч слов – это та, где автор признается, что поддержал бы правдоподобный план всемирного замедления развития искусственного интеллекта, но не верит в саму возможность появления такого плана. Впрочем, Гейтс обещает продолжение уже до конца года, а именно отдельный меморандум по биологическим рискам неконтролируемого развития ИИ. Этот сиквел, похоже, будет уже в жанре хоррора.
0: Это был Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что искусственный интеллект достиг переломного момента. Еще год назад развертыванием ИИ-инфраструктуры занималась одна компания, но сейчас наступил золотой век новых ИИ-лабораторий и стартапов. Несколько передовых лабораторий масштабируются параллельно, процветает экосистема открытых моделей как в США, так и по всему миру. По словам гендира NVIDIA, ИИ выполняет полезную работу и теперь вычисляет. Это выручка и спрос ускоряется. Перебои с топливом подстегнули интерес к электрокарам и гибридам, а вслед за этим появились и очереди на станциях зарядки. Бизнес отмечает рекордный спрос, и пока доступные сети справляются с нагрузкой, но, впрочем, назрела необходимость наращивания мощности. Тему продолжит Евгений Перельчук.
19: Стагнирующая отрасль электрификации в России этим летом серьезно приободрилась. Во-первых, растет спрос на электрокары и гибриды. В июле, по данным Автостата, на учет встали более 9 тысяч гибридов и 1500 электрокаров. В сумме уже 12% российского рынка продаж новых авто, что стало рекордом. Во-вторых, станции электрозарядок стали меньше простаивать, и рядом с ними все чаще можно увидеть очереди. Аналитики связывают второе дыхание в росте показателей электрокаров и станций исключительно с перебоями с бензином и ростом цен на заправках. Продолжает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.
20: Спрос на зарядках виден не только на цифрах у операторов, но и визуально. Есть и очереди, и если говорить по цифры, то июль месяц был рекордным, по нашим оценкам. Это самый высокий спрос на все типы электрифицированного транспорта, имеется в виду и гибриды, и электромобили. Порядка 10 тысяч новых машин было продано, завезено, поставлено на учет в России.
21: Хватает ли самих зарядных станций?
20: Вы знаете, зарядных станций достаточное количество. Вопрос в их распределенности и доступности, ну, они смогут обеспечить спокойно весь текущий и перспективный спрос, как минимум еще год-полтора. Многие частные инвесторы на фоне вот этого ажиотажа по приобретению электромобилей тоже выражают заинтересованность в установке дополнительных станций, поэтому станции будут повышать как загрузку, так и общее их количество и доступность для электромобилистов.
19: Самая большая проблема сейчас, как отмечают специалисты, не в запасах мощности электрозарядных сетей. Здесь резервы есть. А в адекватном распределении станций, на дорогах и во дворах. Очереди, к примеру, на платных трассах и крупных магистралях могут достигать нескольких часов. Крупные игроки вроде Русгидро и Автодора сейчас расширяют сеть. Будут построены несколько комплексов на 12 станций. Серьезно расширяться по франшизе планирует и руководитель отдела маркетинга пункта Е Евгений Катальницкий. Сейчас у компании более 1500 станций по всей стране. И наибольший интерес к франшизе идет из регионов с самыми серьезными перебоями с топливом.
22: Уже был такой достаточно большой автопарк, большая часть которого была под режимом гибриды, которые как раз начали более массово использовать зарядную инфраструктуру. Сейчас у нас трафик относительно июня вырос уже на 63%. То есть это такая достаточно серьезная цифра.
21: Можно ли сказать, что мощности подходят к полной загрузке?
22: Пока, на самом деле, все зависит от локации, потому что есть локации, которые прям уже достаточно загружены, и там периодически возникают очереди. Есть локации, на которых там достаточно более-менее все в нормальном режиме. То есть приезжает машина, зарядилась, там через 15-20 приезжает следующая машина. То есть каких-то там скоплений нет таких. Общий трафик вырос, он пока перераспределяется по текущей сети. Но если все так продолжится дальше, то и текущей сети уже, может быть, на самом деле недостаточно, поэтому как раз активно сейчас идет на развитие по установке станций. В том числе вот активно сейчас привлекаются партнеры, которые ставят зарядные станции по именно франшизе.
19: По данным Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, средняя загрузка сети в Москве подходит к порогу окупаемости. Весной на одну станцию приходилось 4 сессии зарядки, в августе приходится по 6. С начала года по проекту «Энергия Москвы» в столице появилось еще 72 станции, где полная зарядка занимает всего полчаса. Только в Москве набраны такие приличные темпы установки новых станций, и это понятно. За пределами столицы и области, и, пожалуй, Петербурга, электрокары и станции заряда к ним все еще относятся к разряду диковинок. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Концерты музыкальных звезд времен 90-х и нулевых продолжают пользоваться в России огромным спросом, сообщает газета «Ведомость». По их данным, в январе-июне этого года из 20 самых продаваемых событий на Яндекс.Афише 15 – это концерты группы артистов, которые были популярными еще в нулевых и в 90-х. В чем причина? Об этом Валерий Упадуев.
2: Как сообщили «Ведомостям» в группе компании «Кассир.ру», продажи билетов на концерты звезд 90-х и нулевых выросли на 39% год к году. А наибольшим спросом пользовались выступления группы «Руки вверх» и Леонида Агутина. В Яндекс.Афише также отметили, что россияне часто ходили на концерты группы «Ленинград» и посещали совместную программу рэперов «Басты» и «Гуфа». Объяснить такое можно просто – чувством ностальгии. Платежеспособная аудитория – это зачастую люди старше 25-30 лет, и их музыкальные интересы в большинстве своем совпадают с песнями, которые исполняли звезды нулевых и 90-х. Фактор ностальгии очевидный, но далеко не единственный. И, более того, может быть даже не самый весомый. Есть и другая причина, считает владелец и глава концертного агентства TSI, продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
3: Новых артистов практически нет. Те, кто немножечко старше, скажем, 25 или 30, по их душевным запросам нет предложений, нет формата, нет артистов, нет контента. Поэтому все еще актуальной становится не только в нашей стране, но и за рубежом артисты из пограничного периода. И, к сожалению, нового создано не очень много, а старое слушать приятно.
2: Причем, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ музыку из нулевых и 90-х любят в том числе и нынешняя молодежь. В каких-то случаях они открывают для себя старую музыку как новую, особенно учитывая то, что новые российские звезды нередко перепевают уже ставшей классикой песни. Например, 20-летний Артем Бондарев, выступающий под псевдонимом «Темный принц», имеет 4,5 миллиона слушателей в месяц на Яндекс.Музыке. В его последнем альбоме песня «Утекай» – своеобразная перепевка Ильи Лагутенко, но со все тем же маньяком, ждущим в подворотне. Стоит, однако, отметить, что подобные молодые звезды редко собирают на своих концертах десятки тысяч людей и поэтому не могут конкурировать с уже закаленными артистами из 90-х и нулевых. Но все же, почему россияне возвращаются к старому? Ведь сейчас есть очень много разной музыки и разных исполнителей. Как раз в этом и кроется другая причина, считает музыкальный критик Владимир Завьялов.
4: Сейчас слишком много всего. Из-за того, что слишком много всего, во всем стало гораздо сложнее разбираться. Все стало менее каким-то видимым, менее понятным, менее очевидным. Мне кажется, что, в принципе, человек всегда в любую эпоху, в любое время тянулся к тому, что ему более понятно. И, соответственно, сейчас, как мне кажется, люди разных абсолютно поколений ищут вот это вот понятное, вот даже не то, что музыки прошлого, скорее в поп-культуре прошлого, в культуре потребления, скажем так, прошлого, в иерархиях прошлого, в какой-то сложившейся вот этой вот системе прошлого.
2: Однако концертный рынок в России на данный момент, по мнению экспертов, местами переживает определенный кризис. Растут цены на билеты, а у людей стало меньше денег. Новых артистов мало, а некоторые уехали после 22 года. И в этом кроется еще одна причина. Выбор у организаторов крайне ограничен, поэтому звезды нулевых и 90-х сохраняют свою популярность. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
23: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Деньги. Первым городом США, выпустившим собственные деньги, стал Итака в штате Нью-Йорк.
5: Еще в 1991 году местный житель Пол Гловер выдумал местную валюту – итакские часы. Один такой час обменивался на $10. Странное название объясняется просто. Это напоминание о том, что время и труд не бесплатны. Сегодня в обращении находится уже 10 тысяч итакских часов. Этот пример даже для США не единственный. Подобные деньги есть в Мэдисоне, Корвалисе и Траверс-Сити.
24: История денег на Business FM. Business FM. Инструкция по применению.
6: Показания.
24: Потребность быть в курсе в любой момент.
6: Особые показания.
24: Дефицит времени.
6: Способ применения и дозы.
24: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
6: Передозировка.
24: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
6: и, очевидно, уже в курсе.
24: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
6: Консультация с врачом не требуется.
24: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
7: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
24: Отчеты и планы.
7: ФАС возбудило дело против Мегафона из-за рекламы услуги 5G-режим. По данным ведомства, оператор фактически предоставлял абонентам доступ к сети LTE, то есть 4G. Реклама выходила на федеральных телеканалах с апреля по май 26 года и призывала активировать услугу в приложении Мегафона. ФАС считает, что ролик мог создать у пользователей ложное представление о возможности пользоваться связью 5G, коммерческое внедрение которой в России пока не реализовано. Wildberries в тестовом режиме запустил прямую продажу билетов на поезда дальнего следования РЖД. Купить билет теперь можно прямо на сайте маркетплейса без перехода на сторонние сервисы. Пользователи могут выбрать поезд и место, отфильтровать варианты по времени, цене и продолжительности поездки. Оплатить билет можно картой через СБП или ВБ-кошелек. Сервис стал частью туристического направления ВБ Travel, где также можно бронировать отели, туры и экскурсии. Мясные консервы детского бренда «Тиома» получили сертификат Роскачества «Халяль». Документ выдан компанией «Логика молока» на серийное производство 13 видов мясных и мясорастительных консервов для детей. В перечень входит пюре из говядины, телятины, кролика, индейки, цыпленка, а также продукты с овощами и крупами. Компания рассчитывает, что сертификат поможет расширить поставки детского питания на рынки стран Персидского залива, СНГ и других государств, где востребована халяльная продукция. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: 11:48 в Москве. Сегодня в теме «Кто в теме?» цифровой рубль без принуждения. Граждане организации, в том числе бюджетные, смогут воспользоваться цифровым рублем, но организованного и обязательного перехода на расчеты в цифровом рубле не будет. Об этом в интервью Business FM рассказала директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
25: Это действительно очень важно. Никакого перехода или перевода на цифровые рубли не будет. Цифровой рубль – это дополнение ко всем уже существующим способам расчетов. И это в том числе касается и бюджетных платежей. И ни один из способов не заменяет друг друга. Это будет еще одна возможность для бюджетных операций наряду с теми формами и расчетами, как сегодня они осуществляются, еще дополнить их и расчетами в цифровом рубле. Но вот перевода, чтобы все операции перевести на цифровой рубль, такой идеи нет. Решение принимается исключительно да, человеком, пользоваться ему или нет. Никто за ваш счет цифрового рубля не откроет, автоматически он не откроется. Сделать может это только сам человек по собственной инициативе.
0: А Алла Бакина, директор департамента национальной платежной системы Банка России. Интервью полностью после полудня и 18.30 на Business FM. Но если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса». Ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
23: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
0: Гриш, приветствую.
10: Добрый день.
0: С рубля начнем. Круглая сумма 100 рублей за евро сегодня преодолела отметку. И доллар тоже продолжает расти. Я смотрю, 85.49. Правда, чуть скорректировалась цена на межбанке. Дальше что?
10: Здесь, конечно, смотрим на юань-рубль. У нас все-таки он биржевой актив. Все остальное пересчитывается через курс самого юаня и к евро, и к доллару. Но надо учитывать, что евро за вот последний месяц, когда рубль стал снижаться, к доллару прибавил, по-моему, 4%. Поэтому не мудрено, что котировки юаня к рублю тестируют максимальные уровни с весны. Ну, а евро... фактически уровни какие? Позапрошлого года, что ли? Так получается. Ну, причины прежние. Во-первых, судя по всему, держатели валюты, экспортеры, может быть, собираются придержать валюту, поэтому берут под залог валюты у ЦБ кредит, но свапуют. По сути, так происходит процесс. При этом еще и ЦБ по поручению Минфина каждый день покупает солидный объем валюты. Там, по-моему, в районе 6 миллиардов рублей получается. Так что даже если есть предложение, спрос остается устойчивым, а когда предложение сокращается, естественно, и курс идет повыше. Ну, здесь ничего не меняется, и, в принципе, если юань к рублю закрепится выше 12.75, особенно вот по закрытию недели, ну и дальше будем уже ждать 13 плюс, а может быть и 14, там как получится. У нас картина, в принципе, тут не меняется. Единственный аспект, который отличает от того, что было в прошлые периоды, когда рубль начинал свое ослабление, а потом были резкие скачки, то есть такая ценовая взрывная волатильность, 5-6% рубль терял там за неделю. Тогда ЦБ так жестко не контролировал динамику рублевой ликвидности, это основная подпитка для спекуляций. Ну вот, будет ли ЦБ действовать в том же тактическом режиме, как он это делал практически весь текущий год, ну, вот здесь вопрос остается открытым. Если не будет, то опять все повторится. Валютный рынок пойдет в разнос, потом Минфин объявит о том, что временно прекращает покупать валюты и прочее-прочее. В общем, все как обычно. Но это если дадут валютным спекулянтам, скажем так, порезвиться. Пока не дают. На глобальном рынке, на рынок акций, да, еще у нас, естественно, тоже подпрыгнул вверх. Почти процент, кстати, прибавлял индекс Мосбиржи. Тут и реакция на ослабление рубля и реакция на новости, это, смотрю, в прессе западные начали писать со ссылкой на источники в офисе украинского режима, ну и что, дескать, в сентябре вроде бы запланирована какая-то встреча делегации Украины с представителями России и Америки. Но никто эту новость пока толком не подтвердил, но заголовки пошли, кто-то увидел, и алгоритмы начали что-то там покупать. По традиции наиболее ликвидные бумаги пошли вверх, тяжеловес и «Газпром» на 2% с половиной в моменте рос, акции «Лукойла» подскакивали, и акции «Сбербанк» тоже вверх пошли, поэтому рынок повышил в плюс, но, по сути, вывозимся на одном месте. Будет это подтверждено, не будет. После этого какие-то выводы можно делать. На глобальном рынке пока все стабильно. Биржевые индексы растут, в первую очередь, американские, за счет оптимизма после отчетности корпорации NVIDIA. Понравилась отчетность, тем более прогнозы понравились им. Поэтому здесь оптимизм идет на полную катушку. Я смотрю, даже криптовалютный рынок оживился. Развернулись цены на биткоин, и уже вышли в плюс, почти 80 тысяч стоит биткоин. Ну и цены на ней, кстати, отыграли утреннее снижение. Видимо, это реакция на новости о том, что все-таки подтвержден факт удара по нефтяному танкеру, который шел по каналу вблизи Оманского побережья, так называемый американский маршрут контроля. Ну, вроде как какой-то то ли ракеты, то ли дроном его поразили, уже кадры пошли, поэтому рынок опять вспомнил, что напряженность в Персидском заливе никуда не делась, она просто может быть временно заморожена, но в любой момент может опять все начаться по новой. Поэтому опять военная премия вернулась, Brent почти $88.
23: Капитал на бизнес FM. Реклама.
11: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
23: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Деньги.
13: В Ульви, на Черноморском побережье Древней Фракии, примерно в 550 году до нашей эры появились бронзовые монеты в виде прыгающего дельфина. Такая форма была выбрана не случайно. Аполлон, символом которого и является морское млекопитающее, был одним из главных богов во Фракии. Поначалу бронзовые дельфины были просто атрибутом веры. Когда же они превратились в полноценное средство расчетов, выпуск таких денег был взят под контроль городов-государств. Деньги и дельфины стали плоскими, и на них появились обозначения номинала.
12: История денег на Business FM.
23: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
14: После введения санкций со стороны европейских производителей, единственный бренд, ассортимент которого стал чуть ли не шире, это Volkswagen. В Китае появились очень интересные модели кроссоверов, производимые на разных совместных предприятиях и отчасти пересекающиеся по размеру и функционалу. И все это великолепие повезли к нам параллельным импортом уже достаточно давно. Поэтому обновленный Тавендор я ждала с нетерпением, ведь внешне на картинках он был похож на Range Rover с более мягкими формами. По габаритам автомобиль немного подрос. Длина теперь ровно 5 метров, ширина 2. Колесная база не изменилась. Что-то от большого Range Rover во внешности и правда есть. Закругленные фары, сдвоенные линзы с обеих сторон, свет великолепный. Сзади внешний вид изменился меньше. Единая диодная лента во всю ширину осталась, но теперь с более объемным рисунком. Внутри я машину вообще не узнаю. Изменения точно пошли ей на пользу. Даже не могу поверить своим глазам, что на руле теперь не сплошные сенсоры, а самые настоящие кнопки. Насколько же это удобнее. По центру возвышается огромный 15-дюймовый парящий планшет мультимедийной системы, а перед пассажиром установлен собственный дисплей для развлечений в дороге. Селектор КПП теперь под рулем, и это тоже удобнее. Под капотом последнее поколение бензинового 2-литрового турбомотора, который ставится на большинство крупных кроссоверов Volkswagen. 272 лошадиные силы и 400 ньютон-метров крутящего момента. В пару идет неизменный семиступенчатый мокрый робот с двумя сцеплениями. Круг вокруг офиса был без сюрпризов. Машина все так же приятно бодра, несмотря на внушительный размер. Робот научили работать без заметных переключений. В цифрах разгон до сотни составляет около 7 секунд. Ходовая часть плотно отрабатывает неровности без неприятной тряски для седоков. Средняя цена на новый Тавендор сейчас порядка 6 400 000 рублей.
23: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. МИД России объявил персоной нон-грата сотрудника посольства Румынии в Москве. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что мера стала ответом на действия властей республики. Ранее сегодня в МИД была вызвана временной поверенной в делах Румынии в России, которые вручили соответствующую ноту о высылке одного из дипломатов. Азурэйр вынуждена корректировать расписание полетов из-за вводившихся ограничений в нескольких регионах Поволжья и на Урале. Пассажирам рекомендовали отслеживать время вылета на онлайн-табло аэропортов и на сайте авиакомпании, либо в контакт-центре. Корректировки нужны для изменения маршрутов, дополнительного согласования графика полетов с аэропортами в России и за рубежом, а также для соблюдения регламента рабочего времени экипажей. Ранее сообщалось, что за ночь средства ПВО сбили 267 беспилотников над российскими регионами. Из-за атак дронов приостанавливали работу нескольких аэропортов, в том числе в Ижевске, Кирове, Нижнем Новгороде и Перми. В России с 1 сентября изменится правило проведения рентгенологических исследований и МРТ. В частных клиниках МРТ можно будет пройти без направления врача. Наличие показаний и противопоказаний к исследованию пациента определит врач-рентгенолог. Этот приказ Минздрава будет действовать до сентября 2032 года. Почти 1500 человек пропали без вести после наводнения в Непале и Китае. Так, в Непале пропали более 800 человек, в Китае около 600. Среди пропавших без вести около 500 туристов. На связь не выходят в том числе и 8 россиян. Непальские власти ранее сообщали об обнаружении 165 тел погибших. Наводнение, напомню, произошло накануне из-за схода снежно-каменной лавины со стороны Тибета. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Полдень в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Эскалация нам не нужна. Дмитрий Песков прокомментировал Bloomberg информацию источников о том, что Россия усиливает эскалацию на Украине, потому что переговоры зашли в тупик. Москва в этом не видит необходимости, ибо и так продвигается вперед, заявил Песков.

0: Украина пытается ударить по экономической и торговой инфраструктуре России, что вызовет жесткую ответную реакцию, заявил пресс-секретарь президента. Но если вы говорите о военной эскалации, то она нам просто не нужна, потому что мы и так продвигаемся вперед, отметил Песков. Bloomberg приводит слова близких к Кремлю источников о том, что Россия рассматривает возможность усиления баллистических ракетных ударов по Киеву, а также по объектам инфраструктуры в других украинских городах. Одновременно Wall Street Journal и Politico пишут, что глава ЦРУ Рэдклифф прилетал в Москву, чтобы, процитирую, предупредить о необходимости нападения на страны НАТО. Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сегодня сообщил, что встречался с Рэдклиффом и обсуждали они ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб, сказал он журналистам.
1: Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи и в формате онлайн – это часть нашей работы. Должен вам сказать, что, к примеру, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира. Так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэдклиффом – это
2: рабочий формат.
1: Это рабочий формат. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. Компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
0: По данным источников Wall Street Journal, визит главы ЦРУ состоялся на фоне прогнозов разведки США о том, что Россия может попытаться проверить решимость НАТО в ближайшие годы. Как пишет Политико со ссылкой на два источника, Рэдклифф предостерег Россию от эскалации конфликта с союзниками США по НАТО, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой. И кроме того, по данным издания, директор ЦРУ использовал визит, чтобы оказать давление на Россию из-за военной и экономической поддержки Ирана. Публикации западных СМИ комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
3: Не нужно обладать источниками в Кремле или в Белом доме, чтобы понимать, что мы находимся в периоде эскалации и в периоде интенсификации этой самой эскалации. Дело в том, что переговоры по завершению российско-украинского конфликта фактически зашли в тупик. Каждая страна полагает, что продолжение боевых действий приведет или может привести к улучшению ситуации для нее. И потому единственным выходом из этой ситуации остается взаимная эскалация. Мы видим, что в ответ на атаки по логистическим объектам на территории России, Россия фактически лишила Украину черноморского экспорта. Так что понятно, что интенсификация – это то, что нас ждет дальше. И в этом вопросе роль западных столиц, роль Вашингтона в том числе – это удержание этой эскалации в каких-то приемлемых рамках, сохранение ее в рамках российско-украинского противостояния. Недопущение того, чтобы эта эскалация привела к прямому вооруженному конфликту между Россией и НАТО. И сейчас все пытаются перестраховаться таким образом, чтобы избежать сползания буквально в Третью мировую войну. То есть, безусловно, нас ждет эскалация. Не очень понятно, куда она приведет. Единственное, что можно здесь делать, это, пожалуй, надеяться на благоразумие всех вовлеченных сторон, поскольку понятно, что сползание к прямому вооруженному конфликту России и Запада не отвечает ни интересам России, ни интересам Запада.
0: Алексей Наумов, Российский совет по международным делам. Москва неоднократно подчеркивала отсутствие намерений нападать на НАТО. Президент Владимир Путин заявлял, что нет ни геополитических, ни экономических, ни военных причин для войны с альянсом. Дональд Трамп ранее назвал визит Рэдклиффа в Россию полурутинным. Но что касается ударов по Украине, Владимир Путин ранее напоминал об эскалации с украинской стороны. К другим темам. ФАС возбудила дело в отношении компании-владельца сети АЗС-трасса. ФАС Подмосковья возбудила дело против компании «Евротранс», одного из крупнейших независимых топливных операторов в Москве и Московской области. В сеть входит более 50 АЗС. Антимонопольная служба увидела признаки установления необоснованно высокой стоимости бензина АИ-92 и АИ-95, также дизтоплива, которое сильно отличалось от цен нефтяных компаний. Ни конкретные цены, ни период, ни количество заправок ФАС не указали. А независимым топливным операторам в условиях дефицита приходится гораздо сложнее, чем АЗС вертикально интегрированных компаний, говорит ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: У нас с начала лета возникла ситуация, когда цены на независимых АЗС выше значительно, чем на заправках вертикально интегрированных компаний. Это вызвано тем, что на оптовом рынке возник дефицит и сохраняется дефицит, и там цены уже выше

0: чем прежде. Поэтому получается, что в большинстве случаев независимые АЗС приобретают топливо для того, чтобы заниматься его реализацией уже по высоким ценам. И многие из них работают буквально в ноль. И здесь как раз-таки задача антимонопольной службы выяснить, кто и по какой причине поднимает цены там в этой цепочке посредников. Потому что зачастую независимые АЗС не напрямую на бирже покупают топливо у вертикально интегрированных компаний, а это происходит через трейдеров всевозможных. И так как топлива не хватает, трейдеры имеют возможность поднимать цены. Поэтому как раз-таки задача антимонопольной службы – посмотреть всю цепочку. И было бы крайне негативно, если бы они остановились, условно говоря, на первом звене, увидели розничные цены на независимых АЗС и завели дело, потому что они не такие же, как на заправках вертикально интегрированных компаний. Но вертикально интегрированные компании-то покупают непосредственно у своего же НПЗ, и там какая-то цепочка минимальная, и цена сохраняется на прежнем уровне примерно. А здесь нужно выяснить, в каком звене на самом деле возник рост цены, и он обоснованный или нет. Если уж правильно подходить к этому вопросу, то вообще-то вредно было бы обвинять исключительно независимо АЗС в том, что они поднимают ценники и так далее. Потому что мы в этом случае можем прийти к проблеме, которая была в прошлом году, когда тоже возник определенный топливный кризис, ценники пошли вверх на оптовом рынке, и независимо АЗС стали поднимать у себя, в общем-то, розничные цены. Но так как антимонопольная служба выписывала им предписание о необходимости снижения цен, то они просто закрывались или не продавали, например, бензин. Потому что ты купил на опте по высокой цене, а тебя заставляют продавать по низкой цене. Ты будешь генерировать убытки. Так значит, вообще не надо заниматься этим бизнесом, чтобы не генерировать убытки дальше. Неграмотная позиция в данном случае и какое-то опрометчивое выписывание себе подряд штрафов может привести к еще большему дефициту.
1: Игорюшку, фонд Нацэнергобезопасности. Отмечается, что Евротранс занимает доминирующее положение на рынке топлива в 8 городских и 3 муниципальных округах Подмосковья. Но окончательного решения о вине компании пока нет, но если нарушение все-таки подтвердится, то будет ей грозить штраф, говорит адвокат, руководитель антимонопольной практики Московской коллегии адвокатов Аронов и партнеры Оксана Крамская.
2: ФАС говорит о том, что та наценка по сравнению с себестоимостью и расходами, которые при сопоставимых обстоятельствах были у этого субъекта, на данный момент чрезвычайно высока. И, скажем так, несправедлива по отношению к рынку, к потребителям и несопоставима с иными участниками данного рынка. Стоит заметить также, что ранее ФАС, насколько известно из открытых источников, отправляла в Евротранс запрос относительно порядка формирования цены на топливо, ровно так же, как отправляла такой запрос иному поставщику нефтьмагистрали. После такого запроса нефтьмагистраль снизила цены, а трасса, вероятно, не снизила, и поэтому сейчас мы имеем возбуждение соответствующего дела о нарушении антимонопольного законодательства. И если при рассмотрении данного дела ПАО «Евротранс» не удастся доказать обоснованность установленной цены, то есть, например, что у него увеличились существенно расходы, скажем, на закупку сырья, например, то тогда компания, в случае, если будет признана нарушившей антимонопольное законодательство, она будет привлечена к административной ответственности. И там есть два вида штрафов. Первый штраф, он фиксированный до 1 000 000 рублей, назначается компанией в случае, если действия привели к ущемлению интересов других лиц, но при этом они не повлияли на конкуренцию. Но если все же при рассмотрении дела антимонопольная служба установит, что помимо ущемления интересов других лиц имело место еще и ограничение либо устранение конкуренции, то тогда применяются оборотные штрафы вплоть до 15% от суммы выручки компании от реализации товара на соответствующем рынке.
1: Оксана Крамская, руководитель антимонопольной практики Московской коллегии адвокатов Аронов и партнеры. А тем временем ситуация с дефицитом топлива в России локально улучшается, в частности, в столице, где, по словам московских водителей такси, стало гораздо проще заправить автомобиль. Но в Подмосковье недостаток топлива все еще ощутимый. Forbes составил новый рейтинг богатейших женщин России. Возглавила его Татьяна Ким, основатель Wildberries и обладатель состояния в 5 миллиардов долларов. За год ее капитал потерял более 2 миллиардов, но разрыв со вторым местом все-таки остается солидным. Кто еще оказался в списке и на чем делают деньги самые богатые женщины страны, продолжит Сергей Гордеев.
3: Подробности. Татьяна Ким за последние 6 лет в 5-й раз возглавляет женский список Forbes в России. Да и то лишь потому, что в 2022-м рейтинг просто не публиковался. За последний год состояние основательницы Wildberries похудело с 7 до 5 миллиардов долларов. Капитал, идущий на втором месте Елены Батуриной, почти в 4 раза меньше – 1,3 миллиарда долларов. Батурина – заслуженный ветеран списка Forbes. Более 20 лет попадает в рейтинг. Основные статьи дохода – вдовы Юрия Лужкова, недвижимость и инвестиции. Третья в списке Людмила Коган, вдова известного петербургского бизнесмена Владимира Когана и генеральный директор компании, которая строит жилье в культурной столице. Вообще, в первой двадцатке Forbes много известных фамилий, которые можно встретить и в мужской части рейтинга. Екатерина Федун, Виктория Михельсон, Лариса Алекперова, Киряки Савиди, Татьяна Ковальчук. Их основные источники капитала – дивиденды от доли в семейных компаниях. Еще одна золотая жила для женщины списка – пищевая промышленность. Светлана Демидова, вице-президент группы компаний, которая занимается производством сахара и сыров, за год поднялась с 14 на 10 место. Ольга Белявцева, в прошлом производитель соков и фруктовых пюре, а ныне владелица 5000 гектаров по выращиванию яблок, стабильно на 13 месте рейтинга. А вот Наталья Луценко, владеющая бизнесом по переработке соевых бобов и закупке масличных культур, напротив, опустилась с 6 места на 12. Также среди богатейших женщин России Татьяна Володина, владеющая сетями Литуали подружка, Татьяна Филева, которой принадлежит четверть акций авиаперевозчика S7, и владелица фармкомпании Эвалар Лариса Прокопьева. Не обошлось и без представительниц традиционного для России нефтегазового сектора. На последние ступени двадцатки рейтинга заскочили сооснователь иркутской нефтяной компании Марина Седых и главный советник председателя правления ТАИФ, занимается нефтехимией, Гузелия Сафина.
1: Ну и добавлю, что совокупный капитал всех участниц рейтинга Forbes за последний год сократился почти на 7 миллиардов долларов.
4: Реклама. Бизнес на связи. Как предпринимателям сейчас общаться с клиентами? Какие технологичные решения помогут в этом? Какие тренды телеком-рынка актуальны в России? И как новый закон о маркировке звонков повлиял на качество коммуникации бизнеса с клиентами? Обо всем этом с Александром Шведовым, исполняющим обязанности заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В пятницу после 17 на Бизнес FM.
5: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
7: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В правительстве обсудили льготы для компаний, которые вкладываются в защиту своих объектов. По данным РБК, предложения обсуждались властями с участием Российского союза промышленников и предпринимателей и крупнейшего бизнеса. В частности, рассмотрена возможность снижения фискальной нагрузки на компании, инвестирующие в безопасность своих объектов. Мэрия Нижнего Новгорода разработала проект постановления, который позволит индивидуальным предпринимателям и физкультурно-спортивным организациям арендовать за 1 рубль муниципальные земельные участки под спортивными сооружениями. В первую очередь льгота направлена на арендаторов объектов спорта, которые используют для тренировок футбольные поля, конно-спортивные клубы и теннисные корты. Основным требованием для получения преференции власти назвали профильную спортивную деятельность, наличие объекта, включенного во Всероссийский реестр, а также его использование только по целевому назначению – Льготная ставка будет применяться к новым и действующим договорам, уточнили в Комитете по управлению городским имуществом. Рассматривать обращение предпринимателей будет спецкомиссия под руководством замглавы администрации Леонида Стрельцова. Администрация Автозаводского района закупает ручки и ежедневники. Объявлен запрос котировок в электронной форме на поставку сувенирной продукции с нанесением логотипа для своих нужд. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Подрядчик должен поставить в течение 20 дней после заключения контракта 2000 канцелярских ручек и 100 ежедневников. Заявки на участие принимают до 1 сентября. Итоги подведут 3 сентября. Максимальная цена контракта – 110,5 тысяч рублей. Движение маломерных и ряда других судов по Волге и Оке в Нижнем Новгороде будет ограничено завтра, 28 августа. Запрет будет действовать с 10 утра до 10 вечера. В частности, решением оперштаба на территории города введут запрет на использование маломерных, парусных и спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки и грибные лодки. Сев озимых культур в России может подорожать на 20% из-за роста цен на топливо и логистические услуги. Об этом со ссылкой на Rexsoft Consulting пишет Коммерсант. При этом экспорт, на который отправляется половина российской пшеницы из-за вывода из строя портов, обновил многолетние минимумы. Бизнес вынужден сбывать урожай по цене вдвое ниже себестоимости. Это может привести к сокращению посевных площадей в следующем сезоне, отмечает издание. Просроченная задолженность по заработной плате в Нижегородской области на конец июля снизилась на 0,7% и составила почти 274 миллиона рублей, сообщает Росстат. Вся сумма задолженности образовалась из-за отсутствия организации собственных средств. В Нижегородской области самый большой долг по зарплате в Приволжском федеральном округе. Так, например, в Чувашской республике компании задолжали работникам около 28 миллионов рублей, в Пермском крае 10 миллионов, в Удмуртской республике 3,5 миллиона рублей, в Мариэл менее миллиона. Татьяна Ким в пятый раз возглавила рейтинг богатейших женщин России. Журнал Forbes оценил состояние основательницы Wildberries в 5 миллиардов долларов. Учитывались ли убытки Wildberries за последние два месяца налетов, на склады не уточняется. Второе место заняла вдова Юрия Лужкова, президент Интека Елена Батурина. Ее состояние около 1,5 миллиарда долларов. На третьем месте вдова бизнесмена Владимира Когана, Людмила Коган, с капиталом 1,25 миллиарда долларов. Далее в пятерке дочь бывшего совладельца Лукойла Екатерина Федун и глава Литуаль Татьяна Валу. Как отмечает издание, за год число женщин-миллиардеров в рейтинге сократилось более чем в два раза. Развитие событий на Бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
8: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет преимущественно пасмурно и плюс 17 градусов. Вечером облачно с прояснениями, плюс 15, временами возможен дождь. Ночью пасмурно и плюс 12.
4: Валюта.
8: На 27 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 53 копейки. Держитесь курса.
4: Компании и корпорации.
7: Объединенная судостроительная корпорация привела управление производством на Нижегородском заводе «Красное Сормово» в единый цифровой контур, сообщил гендиректор корпорации Андрей Пучков. Система объединяет проектные данные и цеховые операции, позволяя контролировать полный цикл строительства. От портфеля заказов до качества изделий в режиме реального времени. Главное, 100% сменных заданий теперь фиксируются мастерами через цифровые инструменты. Это обеспечивает сквозную прослеживаемость материальных и трудовых затрат, а также позволяет синхронизировать графики закупок с фактическими поставками для оптимизации сдержек. Проект реализуется как пилотный. «Красное Сормово» станет базой для отработки технологий перед их масштабированием на другие верфи группы. Параллельно завод проходит физическую модернизацию оборудования под крупноблочное строительство судов класса «Река-море» на базе унифицированной платформы номер один. Цена акций ВТБ на Мосбирже обновила исторический минимум. По состоянию на поздний вечер среды она составляла 49 рублей 86 копеек. Это на 2,8% ниже показателей закрытия предыдущего торгового дня. Падение связано с общей негативной динамикой российского фондового рынка и с корпоративными историями банка, отмечает Коммерсант. И еще об одном падении. Акции ВК упали до нового исторического минимума. Котировки ценных бумаг компании во время дневных торгов обвалились почти на 5% и достигли 116 рублей 40 копеек за акцию. Предыдущий исторический антирекорд зафиксировали 17 июля на отметке 117 рублей 5 копеек. «Пармидл Волга», которая третий год подряд становится генеральным спонсором Нижегородского хоккейного клуба «Торпедо», будет единым оператором питания новой ледовой арены на Стрелке «Волга-Арена» в Нижнем Новгороде, рассказал директор компании Альберт Гусев на пресс-конференции, посвященной новому хоккейному сезону. Он уточнил, что «СПАР» берет на себя полный цикл от питания хоккеистов до работы всех кафе и ресторанов на территории арены. Гендиректор «Торпедо» Евгений Забуга добавил, что первая команда клуба на новой арене будет иметь свою столовую и свою кухню. Напомню, ледовую арену ввели в эксплуатацию в августе. Ее строили с 22 года по концессии с компанией «Ледовый дворец». На момент заключения соглашения стоимость оценивалась в 15 миллиардов рублей. Сейчас же она превысила 25 миллиардов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Земля бесплатна, если обещаешь построить дом. Правительство рассматривает возможность предоставления россиянам участков под индивидуальное жилищное строительство, если граждане обязуются за 3 года построить на таком участке дом. Соответствующую инициативу озвучил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Но детали пока неизвестны, а вопросов много. Иван Медведев подробнее.
9: Вопросы можно разделить на 3 блока. Что это за участки и где они находятся? Кто сможет претендовать на получение бесплатной земли под ИЖС? И что будет с участком, если дом не построить вовремя или вовсе? Правительство конкретики на эту тему еще не давало. С соответствующим запросом мы обратились к члену Думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Александру Якубовскому. И он в письменной форме ответил, что говорить о конкретных участках преждевременно. Правительство только анализирует неиспользуемые земли, которые потенциально можно вовлечь в этот проект. Кто может претендовать на такие участки, пока тоже непонятно. Так же, как не проработаны и вопросы ответственности за неисполнение гражданами обязательств по строительству дома. На данный момент уверенно можно говорить только о требованиях к самой постройке. За 3 года необходимо построить отдельно стоящий жилой дом высотой не более 20 метров и не более 3 надземных этажей, который можно и нужно будет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать как объект недвижимости. На этом по конкретике все. Но как идея звучит интересно, хоть и с оговорками, говорит основатель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов.
10: Если брать территорию Московско-Ленинградской областей, 30-километровая зона, она фактически уже частная. Для Московской и Ленинградской областей это более 30 километров от города, а если брать другие регионы, больше там 15-20 километров от города. То есть это не пригород, это уже такой настоящий загород, откуда добираться на работу будет не очень комфортно. По нарезке, я думаю, что там будут выдаваться участки от 5-6 соток до 8 соток. Больше не будут давать, потому что земель, я думаю, большого количества не предвидится, и, соответственно, желающих будет много, и нарезать будут по минимальной нарезке от 5-6 соток.
9: Но потенциальный спрос зависит не только от того, как далеко эта земля находится от города. Не менее важно, можно ли к участку нормально подъехать, и есть ли там коммуникации – свет, газ, вода. Или планируются ли они? Будут ли банки давать кредиты на строительство таких домов? Как именно они будут оформляться в собственность? И что будет, если за 3 года дом не будет построен по вине подрядчика или будет достроен не до конца? Это далеко не полный список вопросов к правительственной инициативе. О том, почему вице-премьер Марат Хуснуллин озвучил идею, не имея на руках готовых ответов, рассуждает руководитель отдела недвижимость «Бизнес ФМ» Валерия Мазганова.
11: Все последние годы ИЖС это был сегмент, который тянул строительную отрасль вперед. У нас уже последние несколько лет объемы строительства ИЖС превышают объемы строительства МКД застройщиками. Но, к сожалению, в последний год, прежде всего из-за изменений в ипотечной сфере, в целом, из-за общеэкономической ситуации, в ИЖС наблюдается очень серьезное падение. Прям не серьезное, а очень серьезное. Понятно, что как-то отрасль надо поддерживать. Вот отсюда рождаются эти идеи о бесплатной раздаче земли. Хотя, конечно, тут же вспоминается, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
9: Возвращаясь к теории, эксперты предположили, что при высоком спросе на такие участки приоритет при их раздаче, исходя из общей повестки, будет завязан на вопросах демографии. А пока, получается, поговорили о будущих детях, которые родятся в будущих домах, которые в будущем кто-то построит на бесплатных участках. С другой стороны, о бесплатных землях и просто поговорить приятно. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
4: Реклама. Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
12: Максидом.
13: Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200 0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
14: Агат. Покупай выгодно.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Полезные книги.
15: Среди самых успешных лидеров нет неэмоциональных людей. Леонид Кроль. Эмоциональный интеллект лидера. Леонид Кроль – профессор высшей школы экономики с 25-летним опытом работы коучем и бизнес-тренером. Директор Института групповой и семейной психологии и психотерапии. Чувства важны, даже если мы пытаемся игнорировать их, особенно в деловой жизни. Они все равно будут незаметно управлять нами. Важно понимать свои эмоции и научиться использовать их в своих целях. Леонид Кроль рассказывает о том, как развить свой эмоциональный интеллект, зачем это делать и какой путь нужно пройти. Из книги вы также узнаете, как устроены эмоции, как быстро проводить самодиагностику, как характер предопределяет чувства и реакции, как эффективно отдыхать и управлять стрессом. Книга «Эмоциональный интеллект лидера» основана на примере нескольких историй реальных бизнес-лидеров, а потому имеет практическую ценность. Но, как говорит автор, эмоциональный интеллект не способ контроля над эмоциями. Эмоции – это отдельная особая реальность, которая может управлять собой только сама. Эмоциями управляют только эмоции.
14: Полезные книги на Business FM.
4: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Кремле не располагают информацию о сроках следующего раунда переговоров по украинскому регулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия сохраняет контакты с США по данному вопросу. Представитель Кремля таким образом прокомментировал слова главы офиса Зеленского Кирилла Буданова о том, что в сентябре может состояться встреча украинской и российской делегаций. Автомобиль взорвался на Колпинском шоссе в Петербурге. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону. Водитель погиб, пассажирка пострадала. Возбуждено уголовное дело по факту возгорания автомобиля. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд необходимых экспертиз. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Во французском Кане автомобиль наехал на группу людей возле вокзала. В результате 2 человека погибли, около 10 пострадали. Несколько из них находятся в критическом состоянии. По данным Фигаро, водитель является выходцем из России по имени Ибрагим. Ему 26 лет. По словам очевидцев, инцидент произошел после ссоры. Большинство пострадавших – это граждане Афганистана, Египта и Бангладеша. Российский актер Юрий Цурило умер на 80-м году жизни. Причина смерти не уточняется. Цурило снимался во многих российских сериалах и фильмах. Среди проектов с его участием «Хрусталев в машину» в августе 44-го, «Дурак», «Бандитский Петербург» и многие другие проекты. Объекты «Озон» в Оренбурге и Уфе были атакованы минувшей ночью беспилотниками. Пострадавших нет. Возгорание также не произошло. Сотрудников складов оперативно эвакуировали. Объект в Оренбурге уже возобновил свою работу. Логистический комплекс в Уфе получил незначительные повреждения и временно закрыт. Поставки от продавцов не принимаются, однако клиенты могут оформлять заказы как обычно. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:31 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Это был рабочий формат. Глава СВР Нарышкин подтвердил встречу с Рэдклиффом в Москве, сообщил, что с главой ЦРУ были обсуждены вопросы, входящие в компетенции спецслужб. Но при этом Wall Street Journal и Политику пишут, что глава ЦРУ Рэдклифф прилетал в Москву, чтобы, цитирую, «предупредить о недопустимости нападения на страны НАТО». Евро на бирже превысил сегодня 100 рублей. Это максимум с марта этого года. Доллар тоже продолжает расти. Вне биржевой курс выше 85 рублей. Сейчас евро 99,60, доллар 75,5. Подробнее в программе «Капитал» совсем скоро. Минцифра определилась с частотами 5G, которые нужны для запуска сетей в коммерческую эксплуатацию. По сравнению с LTE, новое поколение связи дает высокую скорость интернета и минимальную задержку сигнала. Подробнее в эфире Business FM.
0: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Итак, с теми, кто в теме. Цифровой рубль без принуждения. Граждане организации, в том числе бюджетные, смогут воспользоваться цифровым рублем, но организованного и обязательного перехода на расчеты в цифровом рубле не будет. Об этом в интервью Business FM рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
3: Business FM. С теми, кто в теме.
4: Алла Станиславовна, хочу начать с определения понятий. Что такое цифровой рубль? Для чего он нужен?
5: Цифровой рубль – это такой же рубль, только в цифровой форме. То есть есть наличные и монеты в нашем кошельке, есть безналичные, они находятся в коммерческом банке, на карте у человека. И есть цифровой рубль – это тоже ваши деньги, но они находятся в вашем цифровом кошельке на платформе Банка России. С точки зрения формы они такие же безналичные, мы не можем их с вами, да, потрогать, увидеть, но они находятся не в коммерческом банке. И все три формы между собой абсолютно равны. Один наличный рубль равен одному безналичному, равен одному цифровому. И это ваш выбор, какой формой вам пользоваться.
4: То есть цифровой рубль лежит в моем цифровом кошельке, но не в банке. Как будто бы наличные, в понимании очень бытовом.
5: Все верно.
4: Как Банк России проводит информационную кампанию по подготовке к внедрению цифрового рубля, помимо раздела информационного на сайте Центробанка, что есть еще?
5: Мы проводим и встречи, и кредитные организации, торговые представители, их ассоциации, это и граждане, это и тематические секции на различных форумах, конференциях, проводим онлайн-уроки для детей, плотно работаем с вузами, с студентами. Конечно, главный источник – это наш сайт. Мы его постоянно обновляем. Нет задачи, да, донести прямо вот до каждого, независимо от того, захочет человек пользоваться цифровым рублем или нет. Нет задачи прямо вот нагрузить его этими знаниями, да, ведь цена та информация, которая нужна и полезна. Когда люди примут такое решение и захотят воспользоваться цифровым рублем, они, конечно, сначала поинтересуются, что, как. И вот здесь наши все мероприятия, которые, безусловно, и дальше продолжатся, будут тем источником получения этой информации.
4: То есть будет выбор, можно будет хотеть, а можно будет не хотеть воспользоваться цифровым рублем.
5: Ну, конечно, решение принимается исключительно человеком, пользоваться ему или нет. Никто за ваш счет цифрового рубля не откроет, автоматически он не откроется. Сделать может это только сам человек по собственной инициативе.
4: Что касается бюджетных платежей, будут ли на цифровой рубль переводить платежи во всевозможных бюджетных организациях? Или, может быть, центр будет регионам бюджетные деньги передавать именно таким образом? Есть ли понимание этого вопроса? И в чем здесь преимущество именно цифрового рубля?
5: Повторюсь, потому что это действительно очень важно. Никакого перехода или перевода на цифровые рубли не будет. Цифровой рубль – это дополнение ко всем уже существующим способам расчетов. И это в том числе касается и бюджетных платежей. И ни один из способов не заменяет друг друга. Экономический эффект есть при проведении отдельных бюджетных выплат. И мы проводили эксперименты с отдельными правительствами ряда регионов как раз вот за счет использования смарт-контрактов, когда экономия, да, за счет автоматизации, упрощения, онлайн-новости платежей, она выражается в конкретных эффектах, в экономии бюджетных средств и в упрощении процессов, проще, ну, администрировать такие операции. Это будет еще одна возможность для бюджетных операций, наряду с теми формами и расчетами, как сегодня они осуществляются. Но вот перевода, чтобы все операции перевести на цифровой рубль, такой идеи нет.
4: Физлица. Процедура подключения к платформе, насколько она сложная?
5: Для начала нужно открыть счет на платформе. Это достаточно просто, через уже существующие мобильные приложения, которыми уже сегодня пользуются и граждане, и бизнес. Для человека ничего нового. Ни на телефон, ни на компьютер устанавливать не нужно. И у компании, и у человека будет по одному такому счету. Через банк, в котором, да, вы обслуживаетесь, предоставляется доступ. Сам счет находится на платформе Банка России. И операции будут проходить, ну, очень похоже, так как вы сегодня оплачиваете с мобильного телефона или считывая QR-код, либо когда делаете перевод по номеру мобильного телефона своим знакомым, близким. Процесс открытия счета тоже очень простой, выстроен по единому стандарту, независимо от того, через какое банковское приложение вы будете это делать. Везде это будет одинаково, занимает до 5 минут. Все очень просто и интуитивно понятно. понятно.
4: Бизнес, у которого возникло желание принимать к оплате цифровые рубли, где они могут получить консультацию по этому вопросу? В самом ли ЦБ есть горячая линия, консультационный сервис? Куда им обратиться с какими-то конкретными прикладными вопросами?
5: Первой и главной линией поддержки и для людей, и для бизнеса остаются их обслуживающие банки, так как они сегодня в колл-центры обращаются. Ну и, конечно, Банк России, как оператор платформы, тоже отвечает на вопросы, дает разъяснения, в том числе и на сайте.
4: Для бизнеса в чем выгода при приеме цифровых рублей? Приходится ли при этом платить за эквайринг или эквайринг в данном случае отсутствует?
5: Тарифная политика в цифровом рубле, она действительно сильно отличается для бизнеса, и она ниже, чем те комиссии, которые сегодня есть. Максимальная комиссия на прием оплаты в цифровых рублях, аналог вот эквайринга, не превышает 0,3%. Для людей вообще все операции абсолютно бесплатные, независимо от их количества, объема. Ну а если говорить о других преимуществах для бизнеса, важно про технологические возможности цифрового рубля помнить, возможность программирования, установки так называемых смарт-контрактов, когда можно исполнение платежа настроить автоматически при наступлении определенных условий, которые компания согласовала со своим контрагентом. Не нужно ждать банковского дня, отправлять платежные инструкции, собирать какие-то бумажные подтверждения, акты и так далее. Все происходит автоматически. Мы здесь видим большие перспективы именно в развитии такой автоматизации. Важно, конечно, чтобы эти смарт-контракты имели возможность сделать и коммерческие банки.
4: Но это при условии, что связь работает хорошо, я правильно понимаю?
5: Да, конечно, но у нас ведь есть не только беспроводной интернет. Такие решения должны работать нормально.
4: В связи с цифровым рублем появляется еще понятие универсального QR-кода. Что это за код? Это же не тот же самый QR-код, который покупатели в магазине на кассе сканируют, чтобы покупку оплатить по СБП. Это что-то еще?
5: Универсальный QR-код возник совсем не в связи с цифровым рублем, просто дата введения их совпала. Разные игроки стали представлять свой QR-код. И человек, оказавшийся, например, на кассе и пытаясь оплатить по QR-коду какую-то покупку или услугу, не понимал, ведь QR-код-то везде одинаково выглядит. Да? Вот каким QR-кодом сканировать, какие-то приложения банковские могли не читать тот или иной QR-код. И это, конечно, создавало неудобство. И раздражение у людей, почему они должны разбираться вот в этом. Введением универсального QR-кода для начала оплаты нужно точно так же отсканировать QR-код. Сканировал QR-код, попал на единую разводящую страницу. Во всех приложениях она будет выглядеть одинаково. И там будут доступны все методы оплаты, которые в данной точке доступны. Это и система быстрых платежей, это и цифровой рубль, различные банковские пэй-сервисы и сервисы рассрочки. Все то многообразие, которое есть на нашем сегодняшнем платежном рынке.
4: Кассовая техника готова к введению вот этого QR-кода? Нужно будет как-то ее апгрейдить, что-то докупать?
5: Докупать точно ничего не надо. Более того, в тех точках, в тех магазинах, которые работали, например, только с системой быстрых платежей, вообще никаких доработок делать не потребуется. А в других случаях, да, надо будет сделать определенные настройки, но они не настолько, да, там драматичны. Было предоставлено больше года время на эту работу. И мы сразу заложили еще возможность переиспользовать уже существующую инфраструктуру СБП для того, чтобы бизнесу было максимально просто принимать все новые способы, которые за это время появлялись. Ну, в частности, цифровой рубль. Вот для цифрового рубля ничего дополнительного строить не надо. Универсальный QR-код там уже будет встроен. Все решается настройками.
4: Что касается граждан, они каким образом получают цифровые рубли? И физлицам, какой интерес использовать именно цифровой рубль? Это дает какие-то преимущества? Если да, то какие?
5: А человек должен пополнить свой цифровой кошелек в том банке, где у вас открыт ваш банковский счет, на котором есть средства, мобильным приложением, которым вы пользуетесь. Мы с вами открыли счет цифрового кошелька. Вы переводом делаете пополнение своего цифрового кошелька. Ровно столько, сколько вы списали своего счета банковского, вы переводите себе на свой цифровой счет. Для человека выгода как раз и заключается использовать его для операций. Операции все абсолютно бесплатные. бесплатные, проходят мгновенно, не зависят от каких-то конкретных банков, потому что доступ к своему цифровому кошельку вы можете иметь через приложение любого банка, где у вас открыт счет. И если по какой-то причине приложение не загружается, например, первого банка, вы можете подключиться к цифровому счету через приложение другого или третьего банка. У нас сегодня там среднестатистический человек 2-3 счета в разных банках имеет. Здесь у вас нет никаких лимитов, ограничений ни по количеству операций, ни по сумме. Ну и, как я уже сказала, для человека это абсолютно бесплатно.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса», ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 1 по 4 сентября. Владивосток. 11-й Восточно-экономический форум. Среди ключевых тем деловой программы мероприятия «Искусственный интеллект», «Роботизация производств», «Платформенная экономика» и «Технологии будущего». Участники форума обсудят решения для развития экономики Дальнего Востока и всей России. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на сайте forumvostok.ru. 6+.
3: Знай меру. Десятина. Русская единица площади. Казенная десятина – это прямоугольник размером 30 на 80 саженей, называемый тридцаткой, или 40 на 60 саженей, называемый сороковкой. Оба варианта дают одну и ту же площадь, которая в метрической системе составляет немногим более 1 гектара. Знай меру. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
6: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
6: Вас возбудило дело против Мегафона из-за рекламы услуги 5G-режим. По данным ведомства, оператор фактически предоставлял абонентам доступ к сети LTE, то есть 4G. Реклама выходила на федеральных телеканалах с апреля по май 26 года и призывала активировать услугу в приложении Мегафона. ФАС считает, что ролик мог создать у пользователей ложное представление о возможности пользоваться связью 5G, коммерческое внедрение которой в России пока не реализовано. Wildberries в тестовом режиме запустил прямую продажу.

0: Логика молока на серийное производство 13 видов мясных и мясорастительных консервов для детей. В перечень входит пюре из говядины, телятины, кролика, индейки, цыпленка, а также продукты с овощами и крупами. Компании рассчитывают, что сертификат поможет расширить поставки детского питания на рынке стран Персидского залива, СНГ и других государств, где востребована халяльная продукция. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: 12:47 в Москве. Концерты музыкальных звезд времен 90-х и нулевых продолжают пользоваться в России огромным спросом, сообщает газета «Ведомости». По их данным, в январе-июне этого года из 20 самых продаваемых событий на Яндекс.Афише 15 – это концерты группы артистов, которые были популярными еще в нулевых и 90-х. В чем причины? Об этом Валерий Убадуев.
2: Как сообщили «Ведомостям» в группе компании «Кассир.ру», продажи билетов на концерты звезд 90-х и нулевых выросли на 39% год-году. А наибольшим спросом пользовались выступления группы «Руки вверх» и Леонида Агутина. В Яндекс.Афише также отметили, что россияне часто ходили на концерты группы «Ленинград» и посещали совместную программу рэперов «Басты» и «Гуфа». Объяснить такое можно просто – чувством ностальгии. Платежеспособная аудитория – это зачастую люди старше 25-30 лет, и их музыкальные интересы в большинстве своем совпадают с песнями, которые исполняли звезды нулевых и 90-х. Фактор ностальгии очевидный, но далеко не единственный. И, более того, может быть даже не самый весомый. Есть и другая причина, считает владелец и глава концертного агентства TSI, продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
3: Новых артистов практически нет. Те, кто немножечко старше, скажем, 25 или 30, по их душевным запросам нет предложений, нет формата, нет артистов, нет контента. Поэтому все еще актуальной становится не только в нашей стране, но и за рубежом артисты из пограничного периода. И, к сожалению, нового создано не очень много, а старое слушать приятно.
2: Причем, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ музыку из нулевых и 90-х любят в том числе и нынешняя молодежь. В каких-то случаях они открывают для себя старую музыку как новую, особенно учитывая то, что новые российские звезды нередко перепевают уже ставшие классикой песни. Например, 20-летний Артем Бондарев, выступающий под псевдонимом «Темный принц», имеет 4,5 миллиона слушателей в месяц на Яндекс.Музыке. В его последнем альбоме песня «Утекай» – своеобразная перепевка Ильи Лагутенко, но со все тем же маньяком, ждущим в подворотне. Стоит, однако, отметить, что подобные молодые звезды редко собирают на своих концертах десятки тысяч людей и поэтому не могут конкурировать с уже закаленными артистами из 90-х и нулевых. Но все же, почему россияне возвращаются к старому? Ведь сейчас есть очень много разной музыки и разных исполнителей. Как раз в этом и кроется другая причина, считает музыкальный критик Владимир Завьялов.
4: Сейчас слишком много всего. Из-за того, что слишком много всего, во всем стало гораздо сложнее разбираться. Все стало менее каким-то видимым, менее понятным, менее очевидным. Мне кажется, что, в принципе, человек всегда в любую эпоху, в любое время тянулся к тому, что ему более понятно. И, соответственно, сейчас, как мне кажется, люди разных абсолютно поколений ищут вот это вот понятное, вот даже не то, что музыки прошлого, скорее в поп-культуре прошлого, в культуре потребления, скажем так, прошлого, в иерархиях прошлого, в какой-то сложившейся вот этой вот системе прошлого.
2: Однако концертный рынок в России на данный момент, по мнению экспертов, местами переживает определенный кризис. Растут цены на билеты, а у людей стало меньше денег. Новых артистов мало, а некоторые уехали после 22 года. И в этом кроется еще одна причина. Выбор у организаторов крайне ограничен, поэтому звезды нулевых и 90-х сохраняют свою популярность. Валерий Убадуев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
1: Гриш, добрый день.
6: Добрый день.
1: И добрый он у нефти. Прямо сейчас прибавка в 0,3%, $88 стоит баррель. Дальше что? Какая динамика нас ждет?
6: Пока вы обратили внимание на подтвержденные уже новости о том, что в Ормузском проливе, в районе так называемого южного маршрута, ну, это канал судоходный вдоль побережья Оманского, вдоль побережья Омана, там как раз контролируют, как американцы, проход судов. Ну, вроде как по ним ударили ракеты, сейчас выясняется, танкер горит. И, соответственно, вспомнили, что на момент эскалации, да, он в любой момент, в любую минуту может действительно опять ускориться, и, соответственно, американцы могут в итоге не выдержать. Здесь идет сейчас главная дилемма, согласится ли американская администрация на то,

0: вот совместный план, который сейчас пытаются сформировать Иран и Оман, чтобы совместно управлять логистикой через Ормузский пролив. Но по этой логистике, по этому плану, вроде как американцы из этого плана вычеркиваются, они не будут иметь возможности, скажем так, контролировать проход судов вблизи побережья Омана. Оман должен об этом заявить. В общем, я так понимаю, здесь загвоздка, потому что Трамп в прошлый раз, когда такая же была идея, пригрозил Оман вообще разбомбить, так что рынок немножечко напрягся. Но еще и новости, которые касаются уже Красного моря. Там вроде как Саудовская Аравия какую-то армаду собирает. Ну, такое у всех впечатление, что собирается Саудовская Аравия совместно с союзниками опять попытаться каким-то образом начать вторжение на территорию, которую хуситы контролируют, но чтобы пресечь удары с их стороны по проливу, который проходит в Красном море. Так что цены пока в плюсе. Вообще, в целом, товарный рынок сегодня вот только в плане роста цен на нефть, еще зерновые тоже товары растут. Ну, это понятно, там взаимные удары Украина-Россия, все это парализует экспорт зерна из Черного моря. Это, соответственно, здесь еще не урожай в Америке, поэтому цены пока активно растут. А промышленный драгоценный металл сегодня под давлением, но, может быть, это вызвано тем, что доллар американский в концовке недели пытается развернуться и начал потихонечку укрепляться. Фондовые рынки, правда, американские, европейские плюсуют, но здесь отчетность корпорации NVIDIA, видимо, сколыхнула оптимизм в отношении сектора искусственного интеллекта. Слишком уж такой шикарный прогноз на будущее сделали руководители этой компании. У нас на рынке ситуация в целом стабильная. Индекс Мосбиржи, кстати, остается в плюсе. Ну, с одной стороны, топтание на месте, с другой стороны, продавать никто пока особо не горит желанием, хотя вроде как развеяли слухи о том, что в сентябре могут возобновиться переговоры Украины-России при посредничестве американцев. Но пока в целом рынок нашел некую зацепку в виде слабеющего рубля. Курс юаня к рублю, кстати, преодолел сопротивление на отметке 12.75. Ну, если закрепимся сегодня, завтра выше этого значения, там уже на повестке дня встанет вопрос движения на 13+ по паре юань-рубль. Ну, это будет соответствовать доллар-рубль где-то в районе, по-моему, 87, да, вот так получится. Так что пока российская валюта слабеет, правда, взрывного роста ценовой волатильности пока вроде как не видно.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского, 11/66.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слово и деньги.
5: Люди говорят о денежных вопросах с той же лживостью, что и о сексуальных проблемах. В психоанализе и то, и другое необходимо обсуждать с одинаковой откровенностью.
6: Зигмунд Фрейд. Знаменитый австрийский психолог, основатель теории психоанализа, оказавший влияние практически на все сферы жизни человека.
1: Слово и деньги. На Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира.
5: Золотой самородок Welcome Stranger, то есть желанный незнакомец, считается самым крупным из когда-либо обнаруженных человеком. Он был найден в Австралии корнуоллскими шахтерами Дизоном и Уотсом в 1869 году практически в корнях дерева на глубине нескольких сантиметров. Из-за огромных размеров самородок пришлось разбивать для взвешивания на три части на наковальне. Его общий вес составил более 72 килограммов. Желанный незнакомец был переплавлен на месте и в виде слитков вывезен в Мельбурн, а позже в Лондон, где попал в Банк Англии. Старатели получили за него немногим менее 10 тысяч фунтов стерлингов. В пересчете на современные деньги это около 2,5 миллионов фунтов.
1: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: Двенадцать пятьдесят восемь в Москве, в студии Евгения Симонова. Глава дипломатической службы Ватикана Пол Ричард Галлахер встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Об этом сообщил госсекретариат Святого Престола. Обсуждались актуальные темы международной повестки. Российская сторона об этой встрече пока не сообщала. Напомню, 25 августа Галлахер провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. НСПК внедрила единый визуальный стиль универсального QR-кода. С 1 сентября он станет использоваться для оплаты товаров и услуг по всей России. В первую очередь код появится в системно значимых банках и у их клиентов-предпринимателей с выручкой более 120 миллионов рублей в год. С сентября 2027 года подключатся банки с универсальной лицензией и их клиенты-предприниматели с выручкой от 30 миллионов рублей в год. Российские военные взяли под контроль Шевченковское в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Также за сутки вооруженные силы России поразили объекты инфраструктуры ВСУ, склады и цеха с дронами в 145 районах проведения СВО. Средства ПВО за сутки сбили 19 авиабомб и 591 беспилотник. ВСУ атаковали турецкий грузовой паром в Черном море. По предварительным данным, 5 членов экипажа ранены. Судно вышло из порта Самсун в направлении Туапсе 25 августа. Недалеко от порта Туапсе и произошло нападение. В результате ударов на борту возник пожар. Число пропавших в Непале туристов выросло до 644, из них 127 граждане страны, остальные иностранцы. Об этом сообщает Управление Непала по туризму. В числе пропавших и 8 россиян. Наводнение в Непале, напомню, произошло 26 августа из-за схода снежно-каменной лавины со стороны Тибета. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Час дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Эскалация нам не нужна. Дмитрий Песков прокомментировал Bloomberg информацию источников о том, что Россия усиливает эскалацию на Украине, потому что переговоры зашли в тупик. Москва в этом не видит необходимости, ибо и так продвигается вперед, заявил Песков. ФАС возбудило дело против ПАО «Евротранс», который владеет сетью АЗС «Трасса». Проведенный анализ показал необоснованное повышение цен на бензин и дизельное топливо. Что это значит для самой компании? Все едят курицу. Это мясо стало самым потребляемым на планете. Как главный источник белка пишет Financial Times, мировое производство курицы от года к году беспрерывно растет. И эксперты говорят, пик курицы еще не пройден. Подробнее в нашем эфире. Итак, эскалация нам не нужна. Так Дмитрий Песков прокомментировал Bloomberg информацию его источников о том, что Россия усиливает эскалацию на Украине.

0: сказал он журналистам.
1: Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи в формате онлайн – это часть нашей работы. Должен вам сказать, что, к примеру, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира. Так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэдклиффом – это
2: рабочий формат.
1: В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. Компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
0: Сергей Нарышкин, глава СВР. По данным источника Wall Street Journal, визит главы ЦРУ состоялся на фоне прогнозов разведки США о том, что Россия может попытаться проверить решимость НАТО в ближайшие годы. В Кремле эти публикации назвали страшилками, не имеющими ничего общего с реальностью. И как пишет Политику со ссылкой на два источника, Рэдклифф предостерег Россию от эскалации конфликта с союзниками США по НАТО, в частности Эстонии, Латвии и Литвой. И кроме того, по данным издания, директор ЦРУ использовал визит, чтобы оказать давление на Россию за военной и экономической поддержки Ирана. Публикации зарубежных СМИ комментирует политолог, международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
3: Мне кажется, что действительно мы вступили в очередной цикл эскалации конфликта. Здесь, наверное, все началось с наращивания ударов украинской стороны по объектам в глубине российской территории, в том числе по объектам топливно-энергетического комплекса, маркетплейсам. Это, конечно, новое качество конфликта, на которое Россия должна была отвечать. Она ответила. Это одно измерение эскалации, которое очевидно, которое может вызывать опасения. Но есть и другое измерение. В последнее время активизируются действия целого ряда стран Европы, которые поставляют современные системы вооружений и, более того, участвуют в управлении этими системами. Мы видим, что через территорию некоторых европейских стран летят украинские дроны. И это, естественно, тоже вызывает соответствующую реакцию с российской стороны, по крайней мере, в российском экспертном сообществе. Говорят и пишут о необходимости дать отпор. Понятно, что вся эта обстановка, она повышает нервозность. Сейчас идут разговоры о высокой вероятности прямого военного столкновения России и, по крайней мере, некоторых стран НАТО. Кто-то говорит о странах Балтии, кто-то о Польше, кто-то о Великобритании. Наверное, в связи с этим визит руководителя ЦРУ Рэдклиффа в Москву является своевременным, поскольку контакты между спецслужбами России и Соединенных Штатов позволяют повысить уровень предсказуемости политики друг друга, ну и снизить риски непреднамеренной эскалации. Хотя, конечно, гарантий подобные визиты, наверное, все-таки не создают.
0: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Москва неоднократно подчеркивала отсутствие намерений нападать на НАТО. Президент Владимир Путин заявлял, что нет ни геополитических, ни экономических, ни военных причин для войны с Альянсом. Но что касается ударов по Украине, то Владимир Путин ранее напоминал об эскалации с украинской стороны. Украинские СМИ отмечают, что российские военные наращивают удары по логистическим объектам металлургии и едва ли не ежедневно наносят удары по портовой инфраструктуре. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, в Россию внесен перечень террористов и экстремистов, сообщил журналистам, что в сентябре возможна встреча украинской и российской делегации. По его словам, переговорный процесс планируется оживить с участием американской стороны. Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информации о сроках нового раунда переговоров, но Россия сохраняет к ним открытость. Контакты с американцами продолжаются в рабочем порядке, добавил Песков. Другим темам. ФАС возбудило дело в отношении компании владельца сети АЗС «Трасса». ФАС Подмосковья возбудило дело против компании «Евротранс», одного из крупнейших независимых топливных операторов в Москве и Московской области. В сеть эту входит более 50 АЗС. Антимонопольная служба увидела признаки установления необоснованно высокой стоимости бензина АИ-92, АИ-95 и ДИС-топлива, которое сильно отличалось от цен нефтяных компаний. Ни конкретные цены, ни период, ни количество заправок ФАС не указали. А независимым топливным операторам в условиях дефицита приходится гораздо сложнее, чем АЗС вертикально интегрированных компаний, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: У нас с начала лет

0: Возникла ситуация, когда цены на независимых АЗС выше значительно, чем на заправках вертикально интегрированных компаний. Это вызвано тем, что на оптовом рынке возник дефицит и сохраняется дефицит, и там цены уже выше, чем прежде. Поэтому получается, что в большинстве случаев независимые АЗС приобретают топливо для того, чтобы заниматься его реализацией уже по высоким ценам. И многие из них работают буквально в ноль. И здесь как раз-таки задача антимонопольной службы выяснить, кто и по какой причине поднимает цены там в этой цепочке посредников, потому что зачастую независимые АЗС не напрямую на бирже покупают топливо у вертикально интегрированных компаний, а это происходит через трейдеров всевозможных. И так как топлива не хватает, трейдеры имеют возможность поднимать цены. Поэтому как раз таки задача антимонопольной службы посмотреть всю цепочку. И было бы крайне негативно, если бы они остановились, условно говоря, на первом звене, увидели розничные цены на независимых АЗС и завели дело, потому что они не так такие же, как на заправках вертикально интегрированных компаний. Но вертикально интегрированные компании-то покупают непосредственно у своего же НПЗ, и там какая-то цепочка минимальная, и цена сохраняется на прежнем уровне примерно. А здесь нужно выяснить, в каком звене на самом деле возник рост цены, и он обоснованный или нет. Если уж правильно подходить к этому вопросу, то вообще-то вредно было бы обвинять исключительно независимо АЗС в том, что они поднимают ценники и так далее. Потому что мы в этом случае можем прийти к проблеме, которая была в прошлом году, когда тоже возник определенный топливный кризис, ценники пошли вверх на оптовом рынке, и независимые АЗС стали поднимать у себя, в общем-то, розничные цены. Но так как антимонопольная служба выписывала им предписание о необходимости снижения цен, то они просто закрывались или не продавали, например, бензин, потому что ты купил на опте по высокой цене, а тебя заставляют продавать по низкой цене. Ты будешь генерировать убытки. Так значит, вообще не надо заниматься этим бизнесом, чтобы не генерировать убытки дальше. Неграмотная позиция в данном случае и какое-то опрометчивое выписывание себе подряд штрафов может привести к еще большему дефициту.
1: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Отмечается, что Евротранс занимает доминирующее положение на рынке топлива в 8 городских и 3 муниципальных округах Подмосковья. Окончательного решения о вине компании, впрочем, пока нет, но если нарушение все-таки подтвердится, то ей будет грозить штраф, говорит адвокат, руководитель антимонопольной практики Московской коллегии адвокатов Фаронов и партнера Оксана Крамская.
2: ФАС говорит о том, что там наценка по сравнению с себестоимостью и расходами, которые при сопоставимых обстоятельствах были у этого субъекта, на данный момент чрезвычайно высока. И, скажем так, несправедливо по отношению к рынку, к потребителям и несопоставимо с иными участниками данного рынка. Стоит заметить также, что ранее ФАС, насколько известно из открытых источников, отправляла в Евротранс запрос относительно порядка формирования цены на топливо, ровно так же, как отправляла такой запрос иному поставщику нефтьмагистрали. После такого запроса нефтьмагистраль снизила цены, а трасса, вероятно, не снизила, и поэтому сейчас мы имеем возбуждение соответствующего дела о нарушении антимонопольного законодательства. И если при рассмотрении данного дела ПАО «Евротранс» не удастся доказать обоснованность установленной цены, то есть, например, что у него увеличились существенно расходы, скажем, на закупку сырья, например, то тогда компания, в случае, если будет признана нарушившей антимонопольное законодательство, она будет привлечена к административной ответственности. И там есть два вида штрафов. Первый штраф, он фиксированный до 1 000 000 рублей, назначается компанией в случае, если действия привели к ущемлению интересов других лиц, но при этом они не повлияли на конкуренцию. Но если все же при рассмотрении дела антимонопольная служба установит, что помимо ущемления интересов других лиц имело место еще и ограничение либо устранение конкуренции, то тогда применяются оборотные штрафы вплоть до 15% от суммы выручки компании от реализации товара на соответствующем рынке.
1: Оксана Крамская, адвокат. А тем временем ситуация с дефицитом топлива в России локально улучшается, в частности, в столице, где, по словам московских водителей такси, стало гораздо проще заправить автомобиль, но в Подмосковье недостаток топлива все еще ощущается.
3: Прямо сейчас.
1: Доллар на межбанке продолжает расти, и новый рубеж пройден – 86 рублей за доллар. Это максимум с марта этого года. Евро сегодня тоже растет, тоже максимумы с весны – 100 рублей за евро прямо сейчас на межбанке.
3: Ре- Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о цифровых платформах для бизнеса. С руководителем Департамента развития цифровых каналов юридических лиц АО «Альфа-Банк» Сергеем Паршиковым, директором по развитию СКБ «Контур» Ильей Бубликом и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
4: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
4: Особые показания.
3: Дефицит времени.
4: Способ применения и дозы.
3: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
4: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
4: и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
4: Консультация с врачом не требуется.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
5: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42-45-777.
3: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Науки юношей питают, отраду старым подают. В счастливой жизни украшают, в несчастный случай берегут. Это строки из оды на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества, государыни императрицы Елизаветы Петровны 1747 года. В награду за эту оду автору Михаилу Васильевичу Ломоносову было пожаловано 2000 рублей. Поскольку на тот момент в обращении оставались только медные деньги, то всю сумму премии казна отчитала Ломоносову медью. Гонорар, состоявший из пятаков, копеек и полушек, общим весом около 2 тонн, был доставлен поэту на нескольких подводах. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ.
6: 4 государств. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
3: Погода в Москве.
1: Сейчас в столице плюс 15 градусов. Максимум сегодня синоптики обещают нам плюс 18. Облачно с прояснениями, без дождя. Вот завтра осадки стоят в прогнозе, но уже чуть потеплее, плюс 20. 13-16 в Москве. Пора, мой друг, пора. Москвичам предложили подумать о переносе памятника Пушкину. Формально это тестовое голосование для проверки работы всех систем в преддверии выборов в Госдуму. И проголосовать можно как на избирательном участке при себе, так и онлайн. Нужна лишь учетная запись на МОС.ру. Переставить Пушкина предлагается на историческое место. Сейчас он стоит на Тверской, но изначально и до середины 20 века находился на противоположной стороне улицы на пересечении с Тверским бульваром. Идею переноса столичным властям предложил Никита Михалков. И, по словам режиссера, не очень правильно, что Пушкин стоит на месте снесенной колокольни знаменитого Страстного монастыря. Ну а сам Александр Сергеевич этого бы не одобрил, уверен Михалков. На том, чтобы поставить памятник именно на Тверском бульваре еще в 19 веке, настаивал и сам автор монумента, архитектор Александр Опекушин, рассказывает писатель, историк Москвы Александр Васькин.
7: Это трудно объяснить с высоты сегодняшнего дня. Но тогда объясняли как? Что, дескать, Купер Апикушин первоначально очень хотел видеть свое творение на Страстной площади, перед монастырем, там был Страстной монастырь в ту пору, чтобы лучи восходящего солнца освещали, дескать, склоненную голову поэта. Но настоятель монастыря не согласился, и тогда памятник пришлось поставить на Тверском бульваре. И вот когда в 50-м году задумали перенос памятника, то сослались в том числе и на этот факт. Мы так, дескать, благодарим Апикушина за его творение и вообще такое уважение к гению Пушкина. Тут вообще надо учесть, что был в советское время культ Пушкина. И вот 50-й год. Никто не спрашивал мнения москвичей, нужно ли переносить памятник Пушкину на Страстную площадь, тогда Пушкинскую площадь. Это не было трудностью для московских властей, потому что еще до этого, в 30-е годы, целые дома перевозили по улице Горького, той же самой, ныне Тверской. И вот в ночь с 13 на 14 августа 1950 года памятник весом 70 тонн приподняли на 4 специальных гидравлических домкратах и на специальных тележках отправили на другую сторону улицы Горького.
8: Как, по вашему мнению, стоит ли возвращать памятник на историческое место?
7: Знаете, мне кажется, что надо восстановить все-таки историческую справедливость, потому что недаром писал еще один прекрасный русский поэт Сергей Есенин. «Стою я на Тверском бульваре, стою и говорю с тобой». Это будет данью памяти и Пушкину, и Апикушину, и знаком уважения к благим делам прошлых поколений.
1: Александр Васькин, писатель, историк Москвы. Бронзовый памятник Пушкину в Москве был открыт 6 июня 1880 года, в день 81-й годовщины со дня рождения поэта. На церемонии присутствовал Федор Достоевский, и там же писатель выступил со знаменитой речью. В ней он назвал Пушкина фигурой, определившей веру в самостоятельность русской культуры. Россияне стали чаще выбирать наличные для хранения сбережений. В августе больше половины опрошенных заявили, что свободные деньги лучше отложить, а не потратить на крупные покупки. И в июле таких было меньше, отметили в ЦБ. При этом 37% считают, что накопления лучше держать именно в наличных. Это на 4% больше, чем в июле. Ну а доля сторонников банковских счетов снизилась до 36%. О том, что стоит за этой тенденцией, говорит главный экономист ИК «Ренессанс Капитал» Андрей Милащенко.
9: Конечно, рост геополитической неопределенности определяет сберегательное поведение населения, желание иметь под рукой самую ликвидную форму активов, то есть наличные. Второй фактор – это то, что мы видим, что с пиковых значений ключевая ставка снизилась на 7% пунктов, до 14%, в то время как инфляционные ожидания населения не снижались. Более того, в последние месяцы они даже, точнее, летом они даже чуть подросли. Все это, как мы думаем, приводит к тому, что часть домашних хозяйств предпочитает хранить, соответственно, свои сбережения в ликвидной форме, то есть ставки по депозитам уже выглядят не столь привлекательными, хотя в последнее время они начали расти в ответ на это. Соответственно, два фактора – это снижение ключевой ставки и смягчение денежной политики, денежных условий, и второе – это действительно рост геополитической неопределенности. В целом, что касается роста наличности в обороте, какого-то существенного риска нету. Мы видим, что все последние годы доля наличных в денежной массе снижалась, и рост последних месяцев, конечно, существенно по сравнению с снижением, которое мы наблюдали последние годы. Для банков, безусловно, это вопрос удержания дешевого фондирования, прочные средства, как правило, дешевле корпоративных и привлекаемых у Банка России. Но в целом для экономики ничего критичного это пока не несет. Мы видим, что Банк России представляет финансовым учреждением необходимую ликвидность. Какого-то риска в этой части мы здесь не видим.
10: Какова вероятность, что эта история может затянуться и стать устойчивым трендом?
9: Есть ряд факторов сезонных, которые, скорее всего, осенью развернутся. Это традиционно весной и летом спрос на наличные чуть побольше. Но есть, конечно, устойчивые факторы. Это как смягчившиеся денежно-кредитные условия. И пока геополитическая неопределенность сохраняется, да, наверное, доля налички не будет снижаться в обороте.
1: Андрей Милащенко, «Ренессанс Капитал». Доверие россиян к банковской системе на фоне достаточно высокой инфляции сейчас снижается, считает младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт» РА Вячеслав Путиловский.
11: Несмотря на тенденцию к снижению ключевой ставки, сейчас ставки, в общем-то, повышаются, пусть и незначительно. Связано это с некоторым недостатком ликвидности у банков. Собственно, на фоне оттока вкладов способствует этому, в первую очередь, скрытая инфляция. Этому способствуют различного вида блокировки, которые происходили с санкций властей. Блокировки интернета, блокировки, собственно, денежных средств, повышена подозрительность банков к различным переводам нетипичным. Все это создавало бывало ситуаций, когда люди оставались без денег. И, в общем-то, нормальным является то, что люди сформировали некую денежную подушку на наличных денег для себя.
6: Есть ли риски у стратегии хранить все наличными?
11: Риски, безусловно, есть, потому что цены постоянно у нас растут, и, собственно, даже банковские вклады, ставка по банковским вкладам не покрывает, в общем-то, этот рост. Риски связаны с тем, что противоправные действия третьих лиц плюс обесценение этих денежных средств. Логично было бы диверсифицировать какие-то вложения, что-то наличными, что-то на вкладах, что-то еще в каких-то активах.
6: Вам видится в этом уже некий тренд, или это краткосрочное явление, какое влияние это может оказать на банки?
11: Тренд какой-то, наверное, пока говорить рано, скорее это некое локальное явление на горизонте года где-то, но если ситуация радикально не поменяется, то это станет трендом. Просто потому, что доверие к банковской системе, оно в какой-то мере снижается на фоне достаточно высокой инфляции.
1: Вячеслав Путиловский, эксперт РАО. За последнюю неделю с 18 по 24 августа рост цен, по данным Росстата, составил 0,01% после трех подряд недель снижения. Ранее Банк России ухудшил прогноз инфляции на 26 год. Регулятор ожидает рост цен на 6-7%. Еще в июне ЦБ прогнозировал инфляцию на уровне в 4,5-5%. Правительство поддержит бизнес после атак беспилотников. Сейлеры, пострадавшие от ударов дронов по складам Wildberries, смогут получить 12-месячную отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. На это могут рассчитывать компании и предприниматели, чей ущерб превысил 5% годового дохода. До конца текущего года для них также приостанавливаются налоговые проверки. И такие меры поддержки предусмотрены постановлением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Что думают о такой поддержке сами продавцы на маркетплейсах? Об этом мы спросили их самих.
12: «Бизнес говорит». Продавец бытовой техники на Wildberries Артур Мустафин.
13: У меня ущерба, грубо говоря, на 500-600 тысяч по себестоимости. Получается, я попадаю под эту категорию, я не попадаю, я не могу понять. То есть, если вот по себестоимости, я не попадаю под эти условия. Да и многим никак не попадут, поэтому тут сложно определить вот эти 5%. А еще вот это то же самое, вот эти льготы. Вот, например, я на УСН нахожусь, у меня кредитов нет, туда я работаю свои деньги. Оборот у меня упал, потому что те товары, которые сейчас, грубо говоря, по ФБР отвожу, очень большой срок доставки, очень долго ждут, люди так долго ждать не хотят, наверное, многие отменяются заказы. Оборот у меня упал, грубо говоря, в 6 раз, в 7 раз. И, соответственно, я УСН, у меня и налог маленькая сумма сейчас, и да, оборот маленькая сумма. По сути, эти льготы, они мне, никакой пользы особо не принесут. Конечно, больше всего хотелось именно, чтобы деньгами помогли, и хотя бы какую-то рассрочку бы дали, например, возможность, например, то же самое, беспроцентный кредит дать, например, людям, от государства, например, так, чтобы могли закупиться люди, а потом, использовать эти деньги. Не так, чтобы это было для них, дополнительные обязанности, которые их бы дальше бы грузили. Потому что сейчас даже страшно закупаться. Ситуация такая, что делать особо не знаешь. Как бы думаешь, идти в найм уже работать или идти, например, что делать, как-то использовать по-другому, перестраивать, другой бизнес открывать.
12: Председатель совета директоров и управляющей компании «Космотекс» мембранная одежда Андрей Лошкарев.
14: Берем ситуацию. Сейлер, у которого сгорело 80 или даже все 100% товара, который у него был. То есть весь его оборотный капитал был вложен в товар, который находился, например, на одном из складов. То есть он потерял все. Внимание, вопрос. Вот ему мера поддержки такая, как отсрочка налогов, она ему сильно поможет? Ответ – никак, потому что у него совершенно отсутствует оборотный капитал для того, чтобы он сейчас закупил новый товар, начал его реализовывать, получать от этого какую-то выручку и с этой выручки, например, платить те налоги, которые он должен уже заплатить и которые он заплатить не будет в состоянии, просто потому что у него не будет никакой выручки, никакого дохода. Вот в этом случае мне нравится пример наших киргизских товарищей, которые, посовещавшись примерно неделю, приняли решение о том, что селлеров и производителей, которые для этих селлеров производили товар в Киргизии и были связаны с Wildberries, их просто освободили от налогообложения до конца года. Вот эта мера поддержки была бы очень эффективной, очень действенной и очень востребованной и ожидаемой, безусловно, селлерами. Дальше это, безусловно, какие-то компенсации, либо субсидии, либо льготные кредиты, либо какое-то финансирование со стороны государства, которое реально помогло восстановить тот капитал селлеров, который был потерян.
12: сооснователь и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru Сергей Иванов.
15: Безусловно, то, что правительство принимает пакет мер поддержки для бизнеса, я воспринимаю позитивно. Пока даже не совсем, может быть, мы получили полную информацию о том, вообще, насколько эти меры поддержки будут применимы к нам, потому что вот эта цифра в 5% от годового оборота, это очень странная цифра. Она может трактоваться по-разному. Пока никаких объяснений я не слышал, потому что 5% от оборота только по Wildberries или только по нашему предприятию или по самому ИП, потому что у нас, например, на одной компании у нас очень много проектов. И что будет считаться в 5% оборота, непонятно. Я считаю, что вот этих рамок, конечно, бы не нужно было устанавливать в 5%, а сделать просто для всех тех, кто является селлерами, неважно, это ИП, ООшки, для всех сделать отсрочку настолько, вот насколько правительство предлагает. Это была бы честная, справедливая мера абсолютно для всех, кто продает на Wildberries и чьи товары по данным Wildberries пострадали при атаках на склады. Вот я считаю, так было бы более справедливо.
1: Ранее российский Forbes приводил мнение аналитиков, согласно которым ущерб селлеров от ударов по складам Wildberries составил около 280 миллиардов рублей. Согласно постановлению правительства, поддержку окажут продавцам, пострадавшим от атак на склады только этого маркетплейса. Но в последние дни ВСУ стали массово атаковать и склады Озона.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Китая и Непала в связи с последствиями наводнения, произошедшего накануне, вызвавшего многочисленные жертвы. По последним данным, в Непале из-за удара стихии погибли не менее 270 человек. Пропали без вести более 800. Кроме того, 3 человека погибли, 558 пропали без вести в китайском Тибете. Многие из пропавших туристов, в том числе 8 россиян. По предварительным данным, причиной внезапного наводнения в среду стал сход ледниковой лавины, вызванный землетрясением. Автомобиль взорвался на Колпинском шоссе в Петербурге. Водитель погиб, пассажирка пострадала, ее госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Все обстоятельства происшествия выясняются. В Госдуме предложили помогать россиянам копить на ипотеку. Председатель «Справедливой России» Миронов направит письмо премьеру Михаилу Мишустину с предложением внедрить программу «Жилищный накопительный счет». Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС. Он предполагает, что граждане от 18 до 35 лет смогут открыть целевой банковский счет, на который в течение 5 лет будут вносить добровольные взносы. Важнейшим элементом поддержки является государственный взнос в размере плюс 20% от суммы личных взносов в год, но не более 300 тысяч рублей. Сын доцента на одной из кафедр МГУ Анны Каменевой задержан по делу на ее убийстве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Об убийстве Каменевой стало известно утром 27 августа. Тело 43-летней женщины обнаружили в доме в деревне Жуковка в Подмосковье. По подозрению в совершении преступления первым задержали знакомого ее 17-летнего сына. Анна Каменева была вдовой бывшего вице-премьера Дагестана, экс-депутата Госдумы Гаджи Мах, погибшего в ДТП в 2013 году. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 13:31 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Это был рабочий формат. Глава СВР Нарышкин подтвердил встречу с Рэдклиффом в Москве. Он сообщил, что с главой ЦРУ были обсуждены вопросы, входящие в компетенции спецслужб. При этом Wall Street Journal и Политико пишут, что глава ЦРУ Рэдклифф прилетал в Москву, чтобы, цитирую, «предупредить о недопустимости нападения на страны НАТО». 5G все-таки запустят в России. Минцифры, наконец, определилась с частотами, которые нужны для запуска сетей в коммерческую эксплуатацию. По сравнению с LTE, новое поколение связи дают высокую скорость интернета и минимальную задержку сигнала. Запуск 5G ожидается в следующем году. Курс евро на межбанке превысил сегодня 100 рублей. Это максимум с марта этого года. Доллар тоже продолжает расти. Внебиржевый курс достиг отметки 86 рублей. Подробнее в эфире Business FM. Эти 5G будут. Минцифры спустя 7 лет дискуссии и согласования все-таки определилась с диапазоном частот для сетей пятого поколения. Это 4,63, 4,99 ГГц, и четверка мобильных операторов получит их для эксплуатации бесплатно, пишут ведомости. Ожидается, что сети 5G дадут более высокую скорость интернета и минимальную задержку сигнала. На практике вопрос сетей 5G встретил множество проблем и противоречий, и с определением частот, конечно, сильно затянули, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
16: Было заявлено сначала, Максуд Шадаев говорил о том, что ранее, в 2023-2022 году, что 5G-сети появятся в России к концу 2024 года. В том сроке пересматривались, и Шадаев, и Григоренко, вице-премьер, говорили о запуске в конце 2026 года. В текущих установках, которые были от государства, с диапазоном 4,6-4,9 ГГц, в этом диапазоне работает очень небольшое количество устройств. На руках у населения сегодня, если брать все 5G-смартфоны, их проникновение 3%. Соответственно, аукционы на частоты не состоялись в России, на них просто никто из операторов не пришел. Заставить их создавать сети в этом диапазоне было невозможно. Эта стратегия провалилась, да, давайте называть вещи своими именами. Сейчас идет переосмысление, причем очень быстро, в режиме ошпаренной кошки, и то, что было объявлено для обсуждения ГКРЧ, по сути, разрешение на импортном оборудовании, оно было получено и ранее, запускаться в технологической нейтральности, то есть на всех существующих LTE-диапазонах. То есть чисто фактически государство разрешило сетям работать в тех диапазонах, которые якобы раньше были недоступны. Тут есть подводные камни, а именно, никто не строил эти сети, потому что разрешения от государства не было. Операторы должны получать разрешение на установку базовых станций, на эксплуатацию в определенных частотных диапазонах. Соответственно, у нас есть больше десятка опытных зон в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и так далее, где это оборудование было поставлено. Где-то оно было поставлено 8 лет назад, где-то там 5-6 лет назад. Но их не так много. Их сейчас мы фактически конвертируем в 5G коммерческие сети, и это оборудование позволяет добиться некого покрытия в центре городов, в определенных участках. Но самое главное, что у нас будет действительно эксплуатация 5G.
1: Эльдар Муртазин, Mobile Research Group. Изначально операторы хотели получить так называемый золотой диапазон частот для развертывания сетей 5G. Это диапазон 3,4,3,8 ГГц. Однако военные их так и не отдали. Поэтому и было решено использовать для технологии 5G уже имеющиеся у операторов LTE частоты в так называемом режиме технейтральности. И основной вопрос, как новейшие технологии развивать в условиях повсеместных блокировок интернета, говорит гендиректор группы компании Комньюз Леонид Коник.
17: Скорее всего, этот высокий диапазон единственный свободный от государственных радиоэлектронных средств, поэтому государство способно выдать его операторам для сетей 5G. К сожалению, операторам этот диапазон почти что не нужен. Оборудования для этого нестандартного диапазона импортного практически нет. Российского, как говорится, поживем увидим, но даже если есть оборудование, эти частоты столь высоки, что для покрытия сколько-нибудь значимой территории базовых станций придется натыкать часто как зубы у акулы. Просто очень дорого, неэффективно, кроме, возможно, каких-то суперэкзотических мест, где на одном квадратном километре есть десятки тысяч людей. Возможно, для охвата связи у какого-нибудь стадиона одну-две таких базовых станций можно поставить, но если мы говорим о сети, об охвате города, в этом диапазоне сделать невозможно ничего.
18: А как будет существовать 5G в условиях повсеместных ограничений интернета?
17: Да, замечательный вопрос. 5G это исключительно про интернет, не про передачу голоса. Причем все функции 5G, которые отличают эту сеть, или этот стандарт, скорее, от стандарта LTE предыдущего поколения, адресованы не людям, а бизнесу. Это стандарт для подключения устройств, а не человеческих смартфонов. И очевидно, что ни один бизнес не пойдет на подключение каких-то критических вещей, будь то промышленные роботы, будь то какие-нибудь беспилотные карьерные самосвалы, будь то какое-то иное оборудование, при малейшем риске, что это оборудование может отключаться даже на минуты, не говоря уже о часах.
1: Леонид Коником Ньюс. Минцифры ожидает коммерческого запуска услуг 5G во всех городах-миллионниках до конца следующего года. После этого до 31 года операторы должны расширять покрытие в выданном им диапазоне в самых востребованных локациях городов-миллионников. Точно не бито, не крашено. Дилеры предлагают создать цифровую биографию каждого автомобиля. В ассоциации российские автомобильные дилеры предложили зафиксировать жизненный цикл каждой машины от ее выпуска до утилизации. Предполагается, что в электронном паспорте авто будут обязательно указывать реальный пробег, данные о ДТП и техобслуживании, цену автомобиля, а также информацию о наличии залога и даже фактической утилизации и компании, которая ее выполнила. Сейчас, например, пробег при техосмотре могут записывать со слов владельца. Соответствующий законопроект планируется направить на рассмотрение депутатам Госдумы или в правительство в следующем году. Новая система поможет защитить и покупателей, и самих дилеров, говорит операционный директор по продажам новых автомобилей, авто с пробегом, автохолдинга «Динамика» Александр Кустов.
19: Я думаю, что, конечно, это на практике будет работать. Сейчас уже есть аналоги сервисов, которые предлагают подобного рода информацию. Но они работают, как правило, на коммерческой основе, что, в общем-то, создает проблемы в их использовании. Не каждый из дилеров готов покупать эту информацию за деньги, так же, как не каждый из клиентов. Если это будет реализовано в рамках какой-то государственной бесплатной платформы, безусловно, я уверен, что это добавит рынку прозрачности. Ну, а если это добавит прозрачности, это обязательно опасит и дилеров в части закупки автомобилей, застрахует от некоторых проблем. Также обезопасит и потенциальных клиентов, которые будут иметь больше вводных при выборе для себя автомобиля с пробегом. Если мы говорим про то, можно ли сейчас самостоятельно проверить пробег машины и информацию о наличии ДТП. Информацию о наличии ДТП можно проверить с помощью тех ресурсов платных, которые существуют на рынке. Но самый известный из них — это ресурс Авито под названием Автотека. Он получил наибольшее распространение на рынке. Ну, а если мы говорим про пробег, ну, опять же, информация о пробеге есть в том же самом сервисе, но там нельзя быть на 100% уверенным в том, что информация там корректна. Пробег — достаточно щепетильная тема, и на 100% гарантировать его подлинность крайне проблематично, даже в условиях официальных дилеров, в условиях тех возможностей, которые есть на сервисе. Если появится еще дополнительный источник этой информации в лице государства, бесплатной платформы, я уверен, что данных о пробеге будет больше, и уверенности в них также будет больше.
1: Александр Кустов, автохолдинг «Динамика». По данным агентства «Автостат», по итогам первого полугодия 2026 года в России было реализовано около 3 миллионов легковых авто с пробегом. Это на 5,5% больше, чем за январь-июнь прошлого года. Средняя цена подержанного автомобиля в июле составила чуть меньше 1,5 миллиона рублей. А с начала года машины с пробегом подорожали примерно на 4%. Курица завоевала весь мир. Куриное мясо стало самым потребляемым на планете. За последние 20 лет количество выращенных кур выросло в 1,5 раза и достигло почти 80 миллиардов штук. Эксперты говорят, что пик курицы еще не пройден. Как этот продукт прошел путь от дорогого мяса для меньшинства в 20 веке до главного источника белка в наши дни, рассуждают журналисты Financial Times.
20: За последние 7 десятилетий глобальный спрос на куриное мясо резко возрос. Это позволило ему обогнать свинину и говядину и стать самым популярным мясом в мире. Азиатско-Тихоокеанский регион стал крупнейшим драйвером роста. За ним следует Америка, Европа. Треть мирового спроса на куриное мясо приходится на две страны – Китай и США. На протяжении большей части прошлого века курица не была очевидным кандидатом на звание самого популярного мяса в мире. Говядина пользовалась высоким статусом, свинина большими объемами производства, особенно в Китае и Европе. До того, как стать самым потребляемым мясом в мире, это был вовсе не мясной бизнес. Фермеры разводили кур главным образом ради яиц. По словам экспертов, в Америке 19 века курица могла стоить даже дороже говядины. Но с началом 20 столетия началась трансформация, подпитываемая развитием холодильной техники, железных дорог и городского спроса. Примерно с 30-х годов супермаркеты превратили этот бизнес в массовый рынок. удовлетворяя собственную потребность в стандартизированном, охлажденном и недорогом продукте. Экономические условия быстро менялись. В корма стали добавлять антибиотики не только для борьбы с болезнями, но и для более эффективного набора веса птицами. В итоге за последние 70 лет куриная тушка потолстела в среднем с 900 граммов до 2 килограммов и больше. США первыми внедрили модель промышленного производства куриного мяса, но больше не доминируют в этой области. Бразилия сегодня крупнейший в мире экспортер. Куриное мясо отлично вписывается в глобальную модель, потому что птицу можно разделить на части и продать почти все из них. Например, куриные лапки, которые часто имеют небольшую ценность в западных супермаркетах, становятся ценным экспортным товаром в Китай, где их употребляют в блюдах общественного питания и готовых закусках. Спрос растет как в богатых странах, так и на развивающихся рынках, чему способствуют высокие цены на говядину, диеты с высоким содержанием белка, расширение сети ресторанов быстрого питания и необычайная способность этой птицы подходить практически для любой кухни, религии или ценового сегмента.
1: За последние два десятилетия мировое производство курицы росло примерно на 2-2,5% в год, но за последние три года этот рост ускорился и превысил 3%. И это побуждает страны Ближнего Востока, Азии, Африки инвестировать в куриные фермы. К примеру, Саудовская Аравия резко увеличила собственное производство птицы, несмотря на сложности, связанные с выращиванием в пустыне.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама. Компании возвращают сотрудников с удаленки и предъявляют к офисным проектам новые требования. А какие? Столичные офисы, расположенные за пределами исторического центра, востребованы не меньше центровых. А почему? Бизнес все чаще отдает предпочтение не аренде офисных площадей, а их покупке. А где? Расклад сил на офисном рынке Москвы Валерия Мозганова обсуждает с директором по коммерческой недвижимости Level Group Александрой Захаровой. В четверг после 17 на Business FM. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Business FM. Контекст. 30 августа на сцене театра «Современник». Премьерный спектакль «Сновидение» Каренина, режиссера Данила Чащина и продюсера Леонида Робермана. Многоугольник отношений, в котором герои ищут любовь, не подозревая, какую высокую цену им предстоит заплатить. В ролях Ангелина Стречина, Анастасия Уколова, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лосенков, Виталий Коваленко и другие. Подробнее на artpartner.ru. 16+. Компании и корпорации.
0: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
0: ВАС возбудило дело против Мегафона из-за рекламы услуги 5G-режим. По данным ведомства, оператор фактически предоставлял абонентам доступ к сети LTE, то есть 4G. Реклама выходила на федеральных телеканалах с апреля по май 26 года и призывала активировать услугу в приложении Мегафона. ФАС считает, что ролик мог создать у пользователей ложное представление о возможности пользоваться связью 5G, коммерческое внедрение которой в России пока не реализовано. Wildberries в тестовом режиме запустил прямую продажу билетов на поезда дальнего следования РЖД. Купить билет теперь можно прямо на сайте маркетплейса без перехода на сторонние сервисы. Пользователи могут выбрать поезд и место, отфильтровать варианты по времени, цене и продолжительности поездки. Оплатить билет можно картой через СБП или ВБ-кошелек. Сервис стал частью туристического направления ВБ Travel, где также можно бронировать отели, туры и экскурсии. Мясные консервы детского бренда «Теома» получили сертификат Роскачества «Халяль». Документ выдан компанией «Логика молока» на серийное производство 13 видов мясных и мясорастительных консервов для детей. В перечень входит пюре из говядины, телятины, кролика, индейки, цыпленка, а также продукты с овощами и крупами. Компания рассчитывает, что сертификат поможет расширить поставки детского питания на рынки стран Персидского залива, СНГ и других государств, где востребована халяльная продукция. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: «13:46 в Москве». С теми, кто в теме, цифровой рубль без принуждения. Граждане организации, в том числе бюджетные, смогут воспользоваться цифровым рублем, но организованного и обязательного перехода на расчеты в цифровом рубле не будет. Об этом в интервью Business FM рассказала директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
3: Business FM. С теми, кто в теме.
2: Алла Станиславовна, хочу начать с определения понятий. Что такое цифровой рубль? Для чего он нужен?
21: Цифровой рубль – это такой же рубль, только в цифровой форме. То есть наличные и монеты в нашем кошельке, есть безналичные, они находятся в коммерческом банке, на карте у человека, и есть цифровой рубль. Это тоже ваши деньги, но они находятся в вашем цифровом кошельке на платформе Банка России. С точки зрения формы, они такие же безналичные, мы не можем их с вами потрогать, увидеть, но они находятся не в коммерческом банке. И все три формы между собой абсолютно равны. Один наличный рубль равен одному безналичному, равен одному цифровому. И это ваш выбор, какой формой вам пользоваться.
2: То есть цифровой рубль лежит в моем цифровом кошельке, но не в банке. Как будто бы наличный, в понимании очень бытовом.
21: Все верно.
2: Как Банк России проводит информационную кампанию по подготовке к внедрению цифрового рубля, помимо раздела информационного на сайте Центробанка, что есть еще?
21: Мы проводим и встречи, и кредитные организации, торговые представители, их ассоциации, это и граждане, это и тематические секции на различных форумах, конференциях. Проводим онлайн-уроки для детей, плотно работаем с вузами, с студентами. Конечно, главный источник – это наш сайт. Мы его постоянно обновляем. Нет задачи, да, донести прям вот до каждого, независимо от того, захочет человек пользоваться цифровым рублем или нет. Нет задачи прям вот нагрузить его этими знаниями, да, ведь цена та информация, которая нужна и полезна. Когда люди примут такое решение и захотят воспользоваться цифровым рублем, они, конечно, сначала поинтересуются, что, как. И вот здесь наши все мероприятия, которые, безусловно, и дальше продолжатся, будут тем источником получения этой информации.
2: То есть будет выбор, можно будет хотеть, а можно будет не хотеть воспользоваться цифровым рублем.
21: Ну, конечно, решение принимается исключительно человеком, пользоваться ему или нет. Никто за ваш счет цифрового рубля не откроет, автоматически он не откроется. Сделать может это только сам человек по собственной инициативе.
2: Что касается бюджетных платежей, будут ли на цифровой рубль переводить платежи во всевозможных бюджетных организациях? Или, может быть, центр будет регионам бюджетные деньги передавать именно таким образом? Есть ли понимание этого вопроса и в чем здесь преимущество именно цифрового рубля?
21: Повторюсь, потому что это действительно очень важно. Никакого перехода или перевода на цифровые рубли не будет. Цифровой рубль – это дополнение ко всем уже существующим способам расчетов. И это в том числе касается и бюджетных платежей. И ни один из способов не заменяет друг друга. Экономический эффект есть при проведении отдельных бюджетных выплат. И мы проводили эксперименты с отдельными правительствами ряда регионов как раз вот за счет использования смарт-контрактов, когда экономия, да, за счет автоматизации, упрощения, онлайн-новости платежей, она выражается в конкретных эффектах в экономии бюджетных средств и в упрощении процессов. Проще, ну, администрировать такие операции. Это будет еще одна возможность для бюджетных операций, наряду с теми формами и расчетами, как сегодня они осуществляются. Но вот перевода, чтобы все операции перевести на цифровой рубль, такой идеи нет.
2: Физлицам. Процедура подключения к платформе, насколько она сложная?
21: Для начала нужно открыть счет на платформе. Это достаточно просто через уже существующие мобильные приложения, с которыми уже сегодня пользуются и граждане, и бизнес. Для человека ничего нового ни на телефон, ни на компьютер устанавливать не нужно. И у компании, и у человека будет по одному такому счету. Через банк, в котором, да, вы обслуживаете, предоставляется доступ. Сам счет находится на платформе Банка России. И операции будут проходить, ну, очень похоже, так как вы сегодня оплачиваете с мобильного телефона или считывая QR-код, либо когда делаете перевод по номеру мобильного телефона своим знакомым, близким. Процесс открытия счета тоже очень простой, выстроен по единому стандарту, независимо от того, через какое банковское приложение вы будете это делать. Везде это будет одинаково, занимает до 5 минут. Все очень просто и интуитивно понятно. понятно. Бизнес, у которого возникло желание принимать к оплате цифровые рубли, где они могут получить консультацию по этому вопросу? В самом ли ЦБ есть горячая линия, консультационный сервис? Куда им обратиться с какими-то конкретными прикладными вопросами?
4: Первой и главной линией поддержки и для людей, и для бизнеса остаются их обслуживающие банки, так как они сегодня в колл-центры обращаются. Ну и, конечно, Банк России, как оператор платформы, тоже отвечает на вопросы, дает разъяснения, в том числе и на сайте.
21: Для бизнеса в чем выгода при приеме цифровых рублей? Приходится ли при этом платить за эквайринг или эквайринг в данном случае отсутствует?
4: Тарифная политика в цифровом рубле, она действительно сильно отличается для бизнеса, и она ниже, чем те комиссии, которые сегодня есть. Максимальная комиссия на прием оплаты в цифровых рублях, аналог вот эквайринга, не превышает 0,3%. Для людей вообще все операции абсолютно бесплатные, независимо от их количества, объема. Ну а если говорить о других преимуществах для бизнеса, важно про технологические возможности цифрового рубля помнить, возможность программирования, установки так называемых смарт-контрактов, когда можно исполнение платежа настроить автоматически при наступлении определенных условий, которые компания согласовала со своим контрагентом. Не нужно ждать банковского дня, отправлять платежные инструкции, собирать какие-то бумажные подтверждения, акты и так далее. Все происходит автоматически. Мы здесь видим большие перспективы именно в развитии такой автоматизации. Важно, конечно, чтобы эти смарт-контракты имели возможность сделать и коммерческие банки.
21: Но это при условии, что связь работает хорошо, я правильно понимаю?
4: Да, конечно, но у нас ведь есть не только беспроводной интернет. Такие решения должны работать нормально.
21: В связи с цифровым рублем появляется еще понятие универсального QR-кода. Что это за код? Это же не тот же самый QR-код, который покупатели в магазине на кассе сканируют, чтобы покупку оплатить по СБП. Это что-то еще?
4: Универсальный QR-код возник совсем не в связи с цифровым рублем, просто дата введения их совпала. Разные игроки стали представлять свой QR-код. И человек, оказавшийся, например, на кассе и пытаясь оплатить по QR-коду какую-то покупку или услугу, не понимал, ведь QR-код-то везде одинаково выглядит, да, вот каким QR-кодом сканировать, какие-то приложения банковские могли не читать тот или иной QR-код. И это, конечно, создавало неудобство и раздражение у людей, почему они должны разбираться вот в этом. С введением универсального QR-кода для начала оплаты нужно точно так же отсканировать QR-код, сканировал QR-код, попал на единую разводящую страницу, во всех приложениях она будет выглядеть одинаково, и там будут доступны все методы оплаты, которые в данной точке доступны. Это и система быстрых платежей, это и цифровой рубль, различные банковские пэй-сервисы и сервисы рассрочки, все то многообразие, которое есть на нашем сегодняшнем платежном рынке.
21: Кассовая техника готова к введению вот этого QR-кода? Нужно будет как-то ее апгрейдить, что-то докупать?
4: Докупать точно ничего не надо. Более того, в тех точках, в тех магазинах, которые работали, например, только с системой быстрых платежей, вообще никаких доработок делать не потребуется. А в других случаях, да, надо будет сделать определенные настройки, но они не настолько, да, там драматичны. Было предоставлено больше года время на эту работу, и мы сразу заложили еще возможность переиспользовать уже существующую инфраструктуру СБП для того, чтобы бизнесу было максимально просто принимать все новые способы, которые за это время появлялись. В частности, цифровой рубль. Вот для цифрового рубля ничего дополнительного строить не надо. Универсальный QR-код там уже будет встроен. Все решается настройками.
21: Что касается граждан, они каким образом получают цифровые рубли? И физлицам, какой интерес использовать именно цифровой рубль? Это дает какие-то преимущества? Если да, то какие?
4: А человек должен пополнить свой цифровой кошелек в том банке, где у вас открыт ваш банковский счет, на котором есть средства, мобильным приложением, которым вы пользуетесь. Мы с вами открыли счет цифрового кошелька. Вы переводом делаете пополнение своего цифрового кошелька. Ровно столько, сколько вы списали своего счета банковского, вы переводите себе на свой цифровой счет. Для человека выгода как раз и заключается использовать его для операций. Операции все абсолютно бесплатные.
21: бесплатные, проходят мгновенно, не зависят от каких-то конкретных банков, потому что доступ к своему цифровому кошельку вы можете иметь через приложение любого банка, где у вас открыт счет. И если по какой-то причине приложение не загружается, например, первого банка, вы можете подключиться к цифровому счету через приложение другого или третьего банка. У нас сегодня там среднестатистический человек 2-3 счета в разных банках имеет. Здесь у вас нет никаких лимитов, ограничений ни по количеству операций, ни по сумме. Ну и, как я уже сказал, для человека это абсолютно бесплатно.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса», ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале BFM.ru. «Бизнес FM». Контекст. 30 августа. Клуб Алексея Козлова. Dizzy Dutch Duck. Российский коллектив, работающий на стыке джаза, фанка, рока и современной импровизационной музыки. С авторским звучанием, смелыми музыкальными экспериментами и мощной концертной энергетикой. В программе оригинальные композиции со сложными ритмами, выразительными инструментальными партиями и свободой импровизации. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
5: Валюты.
3: Панамский бальбоа появился в 1904 году. Маленькие серебряные монетки диаметром всего в сантиметр прозвали панамской таблеткой. Официальное название они получили в честь испанского конкистадора Васко Нуньеса де Бальбоа. В 1934 установлена твердая привязка к американскому доллару в соотношении 1:1, которая сохраняется до сих пор. Валюты на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. Она рассказала главе государства о развитии донорства России. Так, ФМБА создает крупную сеть межрегиональных хабов донорской крови. В этом году такие хранилища на 100 тысяч литров откроют в Курске и Ростове-на-Дону. В следующем году подобное хранилище донорской крови планируют открыть и в Мариуполе. НСПК внедрила единый визуальный стиль универсального QR-кода. С 1 сентября он станет использоваться для оплаты товаров и услуг по всей России. В первую очередь код появится в системно значимых банках и у их клиентов-предпринимателей с выручкой более 120 миллионов рублей в год. С сентября 2027 года подключатся банки с универсальной лицензией и их клиенты-предприниматели с выручкой от 30 миллионов рублей в год. До 15 возросло число жертв пожара на Амурском газохимическом комбинате 25 августа. Об этом сообщило предприятие. Среди них один россиянин, все остальные иностранцы. Все они работали в подрядных организациях. В больницах остаются 39 человек, 9 из них доставили в Москву. Сейчас на площадке комбината начались аварийно-восстановительные работы. Поисково-спасательная операция завершена. В подмосковном Королеве задержали подозреваемого в поджоге 6 автомобилей. Им оказался 33-летний, ранее судимый местный житель. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. Злоумышленник, будучи нетрезвым, заметил, что у автомобиля, припаркованного у дома, не заперта дверь. Зажигалкой он поджег заднее сиденье. Огонь перекинулся на рядом стоящие машины. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 2:00 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Эскалация нам не нужна. Дмитрий Песков прокомментировал Bloomberg информацию источников о том, что Россия усиливает эскалацию на Украине, потому что переговоры зашли в тупик. Москва в этом не видит необходимости, ибо и так продвигается вперед, заявил Песков. ФАС возбудила дело против ПАО «Евротранс», которая владеет сетью АЗС «Трасса». Проведенный анализ показал необоснованное повышение цен на бензин и дизельное топливо. Что это значит для компании? Курс евро на межбанке превысил сегодня 100 рублей. Это максимум с марта этого года. Доллар тоже продолжает расти. Внебиржевый курс достиг отметки 86 рублей. Подробнее в нашем эфире. Эскалация нам не нужна. Так Дмитрий Песков прокомментировал Bloomberg информацию его источников о том, что Россия усиливает эскалацию на Украине, потому что переговоры зашли в тупик. Украина пытается ударить по экономической и торговой инфраструктуре России, что вызовет жесткую ответную реакцию, заявил пресс-секретарь президента. Но если вы говорите о военной эскалации, то она нам просто не нужна, потому что мы и так продвигаемся вперед, сказал Песков. Bloomberg приводит слова близких к Кремлю источников о том, что Россия рассматривает возможность усиления баллистических ракетных ударов по Киеву, а также по объектам инфраструктуры в других украинских городах. И одновременно Wall Street Journal и Политику пишут, что глава ЦРУ Рэдклифф прилетал в Москву, чтобы, цитирую, предупредить о недопустимости нападения на страны НАТО. Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сегодня сообщил, что встречался с Рэдклиффом, и они обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб, сказал он журналистам.
7: Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб, встречи руководителей или

0: Решимость НАТО в ближайшие годы, и в Кремле эти публикации назвали страшилками, не имеющими ничего общего с реальностью. И как пишет политику со ссылкой на два источника, Рэдклифф предостерег Россию от эскалации конфликта с союзниками США по НАТО, в частности, с Эстонией, Латвией и Литвой. И, кроме того, по данным издания, директор ЦРУ использовал визит, чтобы оказать давление на Россию из-за военной и экономической поддержки Ирана. Публикации зарубежных СМИ комментирует политолог-международник, эксперт Клуба Валдай, кандидат исторических наук Андрей Картунов.
1: Мне кажется, что действительно мы вступили в очередной цикл эскалации конфликта. Здесь, наверное, все началось с наращивания ударов украинской стороны по объектам в глубине российской территории, в том числе по объектам топливно-энергетического комплекса, маркетплейсам. Это, конечно, новое качество конфликта, на которое Россия должна была отвечать. Она ответила. Это одно измерение эскалации, которое очевидно, которое может вызывать опасения. Но есть и другое измерение. В последнее время активизируются действия целого ряда стран Европы, которые поставляют современные системы вооружений и, более того, участвуют в управлении этими системами. Мы видим, что через территорию некоторых европейских стран летят украинские дроны. И это, естественно, тоже вызывает соответствующую реакцию с российской стороны, по крайней мере, в российском экспертном сообществе. Говорят и пишут о необходимости дать отпор. Понятно, что вся эта обстановка, она повышает нервозность. Сейчас идут разговоры о высокой вероятности прямого военного столкновения России и, по крайней мере, некоторых стран НАТО. Кто-то говорит о странах Балтии, кто-то о Польше, кто-то о Великобритании. Ну, наверное, в связи с этим визит руководителя ЦРУ Рэдклиффа в Москву является своевременным, поскольку контакты между спецслужбами России и Соединенных Штатов позволяют повысить уровень предсказуемости политики друг друга, ну и снизить риски непреднамеренной эскалации. Хотя, конечно, гарантии подобные визиты, наверное, все-таки не создают.
0: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Москва неоднократно подчеркивала отсутствие намерений нападать на НАТО. Президент Владимир Путин заявлял, что нет ни геополитических, ни экономических, ни военных причин для войны с Альянсом. Но что касается ударов по Украине, Владимир Путин ранее напоминал об эскалации с украинской стороны. Украинские СМИ отмечают, что российские военные наращивают удары по логистическим объектам, металлургии, едва ли не ежедневно наносятся удары по портовой инфраструктуре. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, в Россию внесен перечень террористов и экстремистов, сообщил журналистам, что в сентябре возможна встреча украинской и российской делегации. По его словам, переговорный процесс планируется оживить с участием американской стороны. Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагает информация о сроках нового раунда переговоров, но Россия сохраняет к ним открытость. Контакты с американцами продолжатся и продолжаются в рабочем порядке, добавил Песков. ФАС возбудила дело в отношении компании владельца сети АЗС «Трасса». ФАС Подмосковья возбудила дело против компании «Евротранс», одного из крупнейших независимых топливных операторов в Москве и Московской области. В сеть входит более 50 АЗС, и антимонопольная служба увидела признаки установления необоснованно высокой стоимости бензина АИ-92, 95 и дизтоплива, которое сильно отличалось от цен нефтяных компаний. Ни конкретные цены, ни период, ни количество заправок ФАС не указали. Независимым топливным операторам в условиях дефицита приходится гораздо сложнее, чем АЗС вертикально интегрированных компаний, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
2: У нас с начала лета возникла ситуация, когда цены на независимых АЗС выше значительно, чем на заправках вертикально интегрированных компаний. Это вызвано тем, что на оптовом рынке возник дефицит и сохраняется дефицит, и там цены уже выше, чем прежде. Поэтому получается, что в большинстве случаев независимые АЗС приобретают топливо для того, чтобы заниматься его реализацией уже по высоким ценам. И многие из них работают буквально в ноль. И здесь как раз-таки задача антимонопольной службы – выяснить, кто и по какой причине поднимает цены там в этой цепочке посредников, потому что зачастую независимая АЗС не напрямую на бирже покупают топливо у вертикально интегрированных компаний, а это происходит через трейдеров всевозможных. И так как топлива не хватает, трейдеры имеют возможность поднимать цены. Поэтому как раз-таки задача антимонопольной службы – посмотреть всю цепочку. И было бы крайне негативно, если бы они остановились, условно говоря, на первом звене. Увидели в розничной

0: цены на независимых АЗС и завели дело, потому что они не такие же, как на заправках вертикально интегрированных компаний. Но вертикально интегрированные компании-то покупают непосредственно у своего же НПЗ, и там какая-то цепочка минимальная, и цена сохраняется на прежнем уровне примерно. А здесь нужно выяснить, в каком звене на самом деле возник рост цены, и он обоснованный или нет. Если уж правильно подходить к этому вопросу, то вообще-то вредно было бы обвинять исключительно независимые АЗС в том, что они поднимают ценники и так далее. Потому что мы в этом случае можем прийти к проблеме, которая была в прошлом году, когда тоже возник определенный топливный кризис, ценники пошли вверх на оптовом рынке, и независимые АЗС стали поднимать у себя, в общем-то, розничные цены. Но так как антимонопольная служба выписывала им предписание о необходимости снижения цен, то они просто закрывались или не продавали, например, бензин, потому что ты купил на опте по высокой цене, а тебя заставляют продавать по низкой цене. Ты будешь генерировать убытки. Так значит, вообще не надо заниматься этим бизнесом, чтобы не генерировать убытки дальше. Неграмотная позиция в данном случае и какое-то опрометчивое выписывание себе подряд штрафов может привести к еще большему дефициту.
1: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Отмечается, что Евротранс занимает доминирующее положение на рынке топлива в 8 городских и 3 муниципальных округах Подмосковья. Окончательного решения о вине компании пока, впрочем, нет, но если нарушение все-таки подтвердится, то ей будет грозить штраф, говорит адвокат, руководитель антимонопольной практики Московской коллегии адвокатов Аронов и партнеры Оксана Крамская.
2: ФАС говорит о том, что та наценка по сравнению с себестоимостью и расходами, которые при сопоставимых обстоятельствах были у этого субъекта, на данный момент чрезвычайно высока. И, скажем так, несправедлива по отношению к рынку, к потребителям и несопоставима с иными участниками данного рынка. Стоит заметить также, что ранее ФАС, насколько известно из открытых источников, отправляла в Евротранс запрос относительно порядка формирования цены на топливо, ровно так же, как отправляла такой запрос иному поставщику нефтьмагистрали. После такого запроса нефтьмагистраль снизила цены, а трасса, вероятно, не снизила, и поэтому сейчас мы имеем возбуждение соответствующего дела о нарушении антимонопольного законодательства. И если при рассмотрении данного дела ПАО «Евротранс» не удастся доказать обоснованность установленной цены, то есть, например, что у него увеличились существенно расходы, скажем, на закупку сырья, например, то тогда компания, в случае, если будет признана нарушившей антимонопольное законодательство, она будет привлечена к административной ответственности. И там есть два вида штрафов. Первый штраф, он фиксированный до 1 000 000 рублей, назначается компанией в случае, если действия привели к ущемлению интересов других лиц, но при этом они не повлияли на конкуренцию. Но если все же при рассмотрении дела антимонопольная служба установит, что помимо ущемления интересов других лиц имело место еще и ограничение либо устранение конкуренции, то тогда применяются оборотные штрафы вплоть до 15% от суммы выручки компании от реализации товара на соответствующем рынке.
1: Оксана Крамская, адвокат. Тем временем ситуация с дефицитом топлива в России локально улучшается, в частности в столице, где, по словам московских водителей такси, стало гораздо проще заправить автомобиль, но в Подмосковье недостаток топлива все еще ощущается.
3: Реклама. Бизнес на связи. Как предпринимателям сейчас общаться с клиентами? Какие технологичные решения помогут в этом? Какие тренды телеком-рынка актуальны в России? И как новый закон о маркировке звонков повлиял на качество коммуникации бизнеса с клиентами? Обо всем этом с Александром Шведовым, исполняющим обязанности заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В пятницу после 17 на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется.
4: Все золото мира. Искусственное получение золота из других металлов всегда было одной из главных целей алхимии. В реальности это стало возможным лишь в 20 веке в ускорителях частиц и в ядерных реакторах. В лаборатории имени Лоуренса в калифорнийском городе Беркли в 1980 году ядра изотопов свинца бомбардировали углеродом и неоном, получив в итоге несколько атомов золота. Чуть больше, несколько тысяч атомов получили из висмута. Подходит для трансмутации в желтый металл и ртуть. Ученые предполагают, что методом холодного синтеза в золото можно преобразовать даже вольфрам. Но осуществить это пока не удалось. Да и стоимость такой трансмутации в миллиарды раз превышает более простые и уже известные методы добычи золота.
3: Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM.
5: Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
3: Погода в Москве.
1: В столице прямо сейчас плюс 16 градусов, облачно с прояснениями. Сегодня без осадков до конца дня, 18 градусов максимальная температура. Ночью около 11 тепла. Завтра в пятницу синоптики обещают нам чуть теплее, чем сегодня. Плюс 20 градусов, но с дождями. 14-16 в Москве. Пора, мой друг, пора. Москвичам предложили подумать о переносе памятника Пушкину. Формально это тестовое голосование для проверки работы всех систем в преддверии выборов в Госдуму. Проголосовать можно как на избирательном участке, так и онлайн. Нужна лишь учетная запись на mos.ru. Переставить Пушкина предлагается на историческое место. Сейчас он стоит на Тверской, а изначально и до середины 20 века находился на противоположной стороне улицы на пересечении с Тверским бульваром. Идею переноса столичным властям предложил Никита Михалков, и, по словам режиссера, не очень правильно, что Пушкин стоит на месте снесенной колокольни знаменитого Страстного монастыря. Сам Александр Сергеевич бы этого не одобрил, уверен Михалков. На том, чтобы поставить памятник именно на Тверском бульваре, еще в 19 веке настаивал и сам автор монумента, архитектор Александр Пикушин, рассказывает писатель, историк Москвы Александр Васькин.
6: Это трудно объяснить с высоты сегодняшнего дня. Но тогда объясняли как? Что, дескать, Пикушин первоначально очень хотел видеть свое творение на Страстной площади. Перед монастырем, там был Страстной монастырь в ту пору, чтобы лучи восходящего солнца освещали, дескать, склоненную голову поэта. Но настоятель монастыря не согласился. И тогда памятник пришлось поставить на Тверском бульваре. И вот когда в 50-м году задумали перенос памятника, то сослались в том числе и на этот факт. Мы так, дескать, благодарим Опекушина за его творение и вообще такое уважение к гению Пушкина. Тут вообще надо учесть, что был в советское время культ Пушкина. И вот 50-й год. Никто не спрашивал мнения москвичей, нужно ли переносить памятник Пушкину на Страстную площадь, тогда Пушкинскую площадь. Это не было трудностью для московских властей, потому что еще до этого, в 30-е годы, целые дома перевозили по улице Горького, той же самой, ныне Тверской. И вот в ночь с 13 на 14 августа 1950 года памятник весом 70 тонн приподняли на 4 специальных гидравлических домкратах и на специальных тележках отправили на другую сторону улицы Горького.
7: Как, по вашему мнению, стоит ли возвращать памятник на историческое место?
6: Знаете, мне кажется, что надо восстановить все-таки историческую справедливость, потому что недаром писал еще один прекрасный русский поэт Сергей Есенин. «Стою я на Тверском бульваре, стою и говорю с тобой». Это будет данью памяти и Пушкину, и Опекушину, и знаком уважения к благим делам прошлых поколений.
1: Александр Васькин, историк Москвы. Бронзовый памятник Пушкину в Москве был открыт 6 июня 1880 года, в день 81-й годовщины со дня рождения поэта. На церемонии присутствовал Федор Достоевский. Там же писатель выступил со знаменитой речью. В ней он назвал Пушкина фигурой, определившей веру в самостоятельность русской культуры. Россияне стали чаще выбирать наличные для хранения сбережений. В августе больше половины опрошенных заявили, что свободные деньги лучше отложить, а не потратить на крупные покупки. В июле таких было меньше, отметили в Центробанке. При этом 37% считают, что накопления лучше держать именно в наличных. Это на 4% больше, чем в июле. А доля сторонников банковских счетов снизилась до 36%. О том, что стоит за этой тенденцией, говорит главный экономист ИК «Ренессанс Капитал» Андрей Милащенко.
8: Конечно, рост геополитической неопределенности определяет сберегательное поведение населения, желание иметь под рукой самую ликвидную форму активов, то есть наличные. Второй фактор – это то, что мы видим, что с пиковых значений ключевая ставка снизилась на 7% пунктов, до 14%, в то время как инфляционные ожидания населения не снижались. Более того, в последние месяцы они даже, точнее, летом они даже чуть подросли. Все это, как мы думаем, приводит к тому, что часть домохозяйственных хозяйств предпочитает хранить, соответственно, свои сбережения в ликвидной форме, то есть ставки по депозитам уже выглядят не столько привлекательными, хотя в последнее время они начали расти в ответ на это. Соответственно, два фактора – это снижение ключевой ставки и смягчение денежной политики, денежных кредитных условий, и второе – это действительно рост геополитической неопределенности. В целом, что касается роста наличности в обороте, какого-то существенного риска нету. Мы видим, что все последние годы доля наличных в денежной массе снижалась, и рост последних месяцев, конечно, существенно по сравнению с снижением, которое мы наблюдали последние годы. Для банков, безусловно, это вопрос удержания дешевого фондирования, прочные средства, как правило, дешевле корпоративных и привлекаемых у Банка России. Но в целом для экономики ничего критичного это пока не несет. Мы видим, что Банк России представляет финансовым учреждением необходимую ликвидность. Какого-то риска в этой части мы здесь не видим.
9: Какова вероятность, что эта история может затянуться и стать устойчивым трендом?
8: Есть ряд факторов сезонных, которые, скорее всего, осенью развернутся. Это традиционно весной и летом спрос на наличные чуть побольше. Но есть, конечно, устойчивые факторы. Это как смягчившиеся денежно-кредитные условия. И пока геополитическая неопределенность сохраняется, да, наверное, доля налички не будет снижаться в обороте.
1: Андрей Милащенко, «Ренессанс Капитал». Доверие россиян к банковской системе на фоне достаточно высокой инфляции сейчас снижается, считает младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
10: Несмотря на тенденцию к снижению ключевой ставки, сейчас ставки, в общем-то, повышаются, пусть и незначительно. Связано это с некоторым недостатком ликвидности у банков. Собственно, на фоне оттока вкладов способствует этому, в первую очередь, скрытая инфляция. Этому способствует различного вида блокировки, которые происходили с санкций властей. Блокировки интернета, блокировки, собственно, денежных средств, повышенная подозрительность банков к различным переводам нетипичным. Все это создавало ситуация, когда люди оставались без денег. И, в общем-то, нормальным является то, что люди сформировали некую денежную подушку на наличных денег для себя.
11: Есть ли риски у стратегии хранить все наличными?
10: риски, безусловно, есть, потому что цены постоянно у нас растут, и, собственно, даже банковские вклады, ставка по банковским вкладам не покрывает, в общем-то, этот рост. Риски связаны с тем, что противоправные действия третьих лиц плюс обесценение этих денежных средств. Логично было бы диверсифицировать какие-то вложения, что-то наличными, что-то на вкладах, что-то еще в каких-то активах.
5: Вам видится в этом уже некий тренд или это краткосрочное явление? Какое влияние это может оказать на банки?
10: Тренд какой-то, наверное, пока говорить рано. Скорее, это некое локальное явление на горизонте года где-то. Но если ситуация радикально не поменяется, то это станет трендом. Просто потому, что доверие к банковской системе, оно в какой-то мере снижается на фоне достаточно высокой инфляции.
1: Вячеслав Путиловский, эксперт РА. За последнюю неделю с 18 по 24 августа рост цен, по данным Росстата, составил 0,01% после 3 недель подряд снижения. А ранее Банк России ухудшил прогноз с инфляции на 26 год. Регулятор ожидает рост цен на 6,7%, хотя еще в июне ЦБ прогнозировал инфляцию на уровне в 4,5-5%. Forbes составил новый рейтинг богатейших женщин России. Возглавила его Татьяна Ким, основатель Wildberries, обладатель состояния в 5 миллиардов долларов. И за год ее капитал потерял более 2 миллиардов, но разрыв со вторым местом все-таки остался солидным. Кто еще оказался в списке и на чем делают деньги самые богатые женщины страны, продолжит Сергей Гордеев.
3: Подробности.
11: Татьяна Ким за последние 6 лет в 5-й раз возглавляет женский список Forbes в России. Да и то лишь потому, что в 2022-м рейтинг просто не публиковался. За последний год состояние основательницы Wildberries похудело с 7 до 5 миллиардов долларов. Капитал, идущий на втором месте Елены Батуриной, почти в 4 раза меньше – 1,3 миллиарда долларов. Батурина – заслуженный ветеран списка Forbes, более 20 лет попадает в рейтинг. Основные статьи дохода – вдовы Юрия Лужкова, недвижимость и инвестиции. Третья в списке Людмила Коган, вдова известного петербургского бизнесмена Владимира Когана и генеральный директор компании, которая строит жилье в культурной столице. Вообще в первой двадцатке Forbes много известных фамилий, которые можно встретить и в мужской части рейтинга. Екатерина Федун, Виктория Михельсон, Лариса Алекперова, Киряки Савиди, Татьяна Ковальчук. Их основные источники капитала – дивиденды от доли в семейных компаниях. Еще одна золотая жила для женщины списка – пищевая промышленность. Светлана Демидова, вице-президент группы компаний, которая занимается производством сахара и сыров, за год поднялась с 14 на 10 место. Ольга Белявцева, в прошлом производитель соков и фруктовых пюре, а ныне владелица 5000 гектаров по выращиванию яблок, стабильно на 13 месте рейтинга. А вот Наталья Луценко, владеющая бизнесом по переработке соевых бобов и закупке масличных культур, напротив, опустилась с 6 места на 12. Также среди богатейших женщин России Татьяна Володина, владеющая сетями Литуали Подружка, Татьяна Филева, которой принадлежит четверть акций авиаперевозчика S7, и владелица фармкомпании Эвалар Лариса Прокопьева. Не обошлось и без представительниц традиционного для России нефтегазового сектора. На последние ступени двадцатки рейтинга заскочили сооснователь иркутской нефтяной компании Марина Седых и главный советник председателя правления ТАИФ, занимается нефтехимией, Гузелия Сафина.
1: Ну и добавлю, что совокупный капитал всех участниц рейтинга Forbes за последний год сократился почти на 7 миллиардов долларов, а число миллиардеш в России уменьшилось более чем в 2 раза. Год назад их было 9 человек, осталось только 4.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира.
4: Золотое тонирование стало популярным среди профессиональных фотографов в 19 веке. После проявления и закрепления изображения фотоотпечаток погружали в раствор с солями золота. Это меняло цвет снимков с черно-белого на красно-коричневый или сине-фиолетовый в зависимости от концентрации раствора. Первый вариант получил название «сепия», на десятилетия определив моду фотографий, ведь кроме эстетических плюсов, снимки, обработанные солями золота, приобретали еще и небывалую долговечность. Процесс золотого тонирования фотоотпечатков в архивных целях используется и сегодня. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. ВСУ атаковали грузовые автомобили и микроавтобус в районе пункта пропуска Должанский-Новошахтинск в ЛНР. Осколочные ранения получила 14-летняя девочка. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. По его словам, всего за сутки ВСУ атаковали 14 муниципалитетов в ЛНР. В результате ударов ранения получили четверо мирных жителей. В Колпинском районе Петербурга столкнулись два автобуса. Предварительно пострадали 11 человек, сообщает МЧС. По предварительным данным, один из автобусов врезался в заднюю часть другого. Оба съехали в кювет. Прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия. Контрафактные учебники на 65 миллионов рублей обнаружили в ряде регионов юга России. Пресечена деятельность 4 подпольных типографий в Ростовской области и Дагестане, выпускавших эти книги, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, злоумышленники незаконно изготавливали учебные пособия, авторские права на которые принадлежат издательству «Просвещение». Сбыт литературы осуществлялся через маркетплейсы и специальные торговые площадки в интернете. Сын доцента одной из кафедр МГУ Анны Каменевой задержан по делу ее убийства, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. О смерти Каменевой стало известно 27 августа. Тело женщины нашли в доме в деревне Жуковка в Подмосковье. По подозрению в совершении преступления первым задержали знакомого ее 17-летнего сына. Анна Каменева была вдовой бывшего вице-премьера Дагестана и экс-депутата Госдумы Гаджи Махачева, погибшего в ДТП в 2013 году. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Это был рабочий формат. Глава СВР Нарышкин подтвердил встречу с Рэдклиффом в Москве. Он сообщил, что с главой ЦРУ были обсуждены вопросы, входящие в компетенции спецслужб. А между тем СМИ обсуждают технические подробности визита главы ЦРУ в Россию. Подробнее об этом через минуту буквально. 5G все-таки запустят в России. Минцифра наконец определилась с частотами, которые нужны для запуска сетей в коммерческую эксплуатацию. Но по сравнению с LTE, новое поколение связи дает высокую скорость интернета, минимальную задержку сигнала. Но как 5G будет развиваться в условиях ограничений интернета? Все едят курицу. Это мясо стало самым потребляемым на планете как главный источник белка, пишет Financial Times. Мировое производство курицы от года к году беспрерывно растет, и эксперты говорят, пик курицы еще не пройден. Найти другие темы в нашем эфире. Итак, модуль для переговоров в самолете Рэдклиффа. Зарубежные СМИ обсуждают сейчас технические подробности визита главы ЦРУ в Россию. Как утверждает издание Tech Times, военно-транспортный самолет Си-17 Globemaster 3 был оснащен новейшим модулем для работы с секретной информацией РОК. Его ввели в эксплуатацию всего несколько месяцев назад, и это модуль, который загружается в самолет и позволяет вести в нем защищенные переговоры в одном отсеке, работающие рабочее место, диван, трансформирующийся в кровать и туалет. Второй представляет собой комнату для переговоров и зону для персонала. Высокопоставленный сотрудник внутри модуля может вести те же секретные переговоры, что и в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния, находясь при этом на большой высоте над Москвой, пишет издание. Что это за агрегат, что он собой представляет, объясняет военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонозаказ» Дмитрий Корнев.
13: Это техническое средство, некий агрегат, который превращает обычный военно-транспортный самолет в средство доставки, путешествия, VIP-персон, защищенное средство, в комфорте, в достаточно привычной обстановке, с возможностью вести переговоры, проводить встречи, проводить конференции. При этом гарантируется, во-первых, достаточно комфортное проживание, комфортное размещение и полная безопасность в процессе полета. То есть модуль десантируемый, модуль в случае каких-то непредвиденных ситуаций может совершить посадку на парашют, быть сброшен. Надо понимать, что на военно-транспортных самолетах, собственно, с 60-х годов VIP-персоны совершают перелеты для ведения переговоров. То же самое руководство ЦРУ, например, летало в свое время и на Си-141 Starlifter, и теперь летает на Си-17. В обычной ситуации без специального оборудования, без специального модуля, перелет совершается на скамейках военно-транспортного самолета. Да, хорошо, там могут быть установлены кресло, там есть небольшой салон, но модуль этот обеспечивает абсолютно комфортное размещение по уровню комфорта близко к борту номер один, ну, либо к сопоставимым летательным аппаратам, специально оборудованным. При этом этот модуль может быть установлен в любой транспортный самолет, который в данный момент свободен и может быть использован для полетов на очень большие расстояния.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Как пишут СМИ, ранее с 90-х годов эксплуатировался модуль Airstream, прозванный за свой внешний вид «серебряной пулей», но было признано в итоге, что его конструкция недостаточно надежна в случае аварии, жестких посадок и турбулентности. Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сегодня подтвердил, что встречался с Рэдклиффом. Подробнее об этом в начале следующего часа на Business FM. Ну а сейчас точно не битые, не крашеные дилеры предлагают создать цифровую биографию каждого автомобиля. В ассоциации российские автомобильные дилеры предложили зафиксировать жизненный цикл каждой машины от ее выпуска до утилизации. Предполагается, что в электронном паспорте авто будут обязательно указывать реальный пробег, данные о ДТП, техобслуживании, цену автомобиля, а также информацию о наличии залога и даже фактической утилизации и компании, которая ее выполнила. Сейчас, например, пробег при техосмотре могут записывать со слов владельца. Соответствующий законопроект планируется направить на рассмотрение депутатам Госдумы или в правительство в следующем году. Новая система поможет защитить и покупателей тоже, и также самих дилеров, говорит операционный директор по продажам новых автомобилей авто с пробегом автохолдинга «Динамика» Александр Кустов.
14: Я думаю, что, конечно, это на практике будет работать. Сейчас уже есть аналоги сервисов, которые предлагают подобного рода информацию. Но они работают, как правило, на коммерческой основе, что, в общем-то, создает проблемы в их использовании. Не каждый из дилеров готов покупать эту информацию за деньги, так же, как не каждый из клиентов. Если это будет реализовано в рамках какой-то государственной бесплатной платформы, безусловно, я уверен, что это добавит рынку прозрачности. Ну, а если это добавит прозрачности, это обязательно запасит и дилеров в части закупки автомобилей, застрахует от некоторых проблем. Также обезопасит и потенциальных клиентов, которые будут иметь больше вводных при выборе для себя автомобиля с пробегом. Если мы говорим про то, можно ли сейчас самостоятельно проверить пробег машины и информацию о наличии ДТП. Информацию о наличии ДТП можно проверить с помощью тех ресурсов платных, которые существуют на рынке. Но самый известный из них — это ресурс Авито под названием «Автотека». Он получил наибольшее распространение на рынке. Ну, а если мы говорим про пробег, ну, опять же, информация о пробеге есть в том же самом сервисе, но там нельзя быть на 100% уверенным в том, что информация там корректна. Пробег — достаточно щепетильная тема, и на 100% гарантировать его подлинность крайне проблематично, даже в условиях официальных дилеров, в условиях тех возможностей, которые есть на сервисе. Если появится еще дополнительный источник этой информации в лице государства, бесплатной платформы, я уверен, что данных о пробеге будет больше, и уверенности в них также будет больше.
1: Александр Кустов, холдинг «Динамика». Потенциальный покупатель машины с пробегом сейчас сможет самостоятельно заказать выписку из АПТС без участия собственника. Стоит такая услуга 250 рублей. Но на данный момент в электронной ПТС те же пункты о числе ДТП или нахождения авто в залоге находятся в числе необязательных для заполнения. Если это изменится, за рубежом такая система уже работает давно, то вторичный рынок авто можно будет значительно обелить, говорит автоэксперт Артем Бабцов.
15: Мера давно назревшая, что называется, даже, наверное, уже и перезревшая. Сама история с электронными ПТС вводилась в том числе как меры для обеления рынка, ну и в тренде, конечно, цифровизации. С тем, чтобы уйти вот от бумажных ПТС, которые постоянно терялись, дублировались, и через них в том числе заметались следы нередко криминального происхождения автомобиля. Для борьбы с этим в том числе и были внедрены электронные ПТС. На самом деле то, что предлагает РАД, уже во многих странах реализовано. Благодаря этому в этих странах, кстати говоря, отсутствует вообще понятие как таковое скрученного пробега, либо восстановленных после тотальных ДТП автомобилей, продажи на рынке и так далее, потому что вся история всех автомобилей полностью прозрачна и видна. Эта мера, конечно, правильная, потому что у нас рынок подержанных автомобилей очень большой, больше 6 миллионов автомобилей в год, и он крайне непрозрачный. То есть только 10% от этого числа, около 600 тысяч автомобилей в год, продается через официальных дилеров и имеют полностью подтвержденную историю со всеми авариями, пробегами, обслуживанием. 5 миллионов 400 тысяч автомобилей в год продается, автомобилей, в которых уверенным быть нельзя вообще абсолютно ни в чем. Конечно, на этом наживаются многочисленные такие полукриминальные группировки, которые либо занимаются восстановлением битых автомобилей, либо скручивают пробеги, либо и то, и другое. И, в общем, на этом наживаются. А люди платят деньги и потом вынуждены автомобиль бесконечно ремонтировать. Это обойти гораздо сложнее уже, потому что эти записи фиксируются через распределенный реестр, если будет сделано все по уму, через так называемый блокчейн, про который все уже подзабыли. И, в общем-то, случаев подделки, например, того же электронного ПТС пока не выявлено. А здесь суть та же самая, просто у него будут носиться дополнительные данные. Так что, видимо, как раз здесь цифровизация может пойти на пользу и станет таким, в общем, волшебным ключиком, да, который поможет резко минимизировать эти истории полукриминальные. Если по уму все это будет реализовано, то действительно это позволит довольно резко, довольно сильно обелить рынок подержанных автомобилей. Причем, чем подержаннее автомобиль как раз будут, тем этот эффект будет заметнее.
1: Артем Бавцов, автоэксперт. По данным агентства «Автостат», по итогам первого полугодия 2026 года в России было реализовано около 3 миллионов легковых авто с пробегом, и это на 5,5% больше, чем за январь-июнь прошлого года. Средняя цена подержанного автомобиля в июле составила чуть менее 1,5 миллиона рублей. С начала года машины с пробегом подорожали примерно на 4%. Сети 5G будут. Минцифры спустя 7 лет дискуссий и согласования определилась таки с диапазоном частот для сетей пятого поколения. Это 4,63 и 4,99 ГГц, и четверка мобильных операторов получит их для эксплуатации бесплатно, пишут ведомости. Ожидается, что сети 5G дадут более высокую скорость интернета и минимальную задержку сигнала. На практике вопрос сетей 5G встретил множество проблем и противоречий, и с определением частот, конечно, сильно затянули, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
16: Было заявлено сначала, Максуд Шадаев говорил о том, что ранее, в 2023-2022 году, что 5G-сети появятся в России к концу 2024 года. В том сроке пересматривались. И Шадаев, и Григоренко, вице-премьер, говорили о запуске в конце 2026 года. В текущих установках, которые были от государства, с диапазоном 4,6-4,9 ГГц, в этом диапазоне работает очень небольшое количество устройств. На руках у населения сегодня, если брать все 5G-смартфоны, их проникновение 3%. Соответственно, аукционы на частоты не состоялись в России, на них просто никто из операторов не пришел. Заставить их создавать сети в этом диапазоне было невозможно. Эта стратегия провалилась, да, давайте называть вещи своими именами. Сейчас идет переосмысление, причем очень быстро, в режиме ошпаренной кошки, и то, что было объявлено для обсуждения ГКРЧ, по сути, разрешение на импортном оборудовании, оно было получено и ранее, запускаться в технологической нейтральности, то есть на всех существующих LTE-диапазонах. То есть чисто фактически государство разрешило сетям работать в тех диапазонах, которые якобы раньше были недоступны. Тут есть подводные камни, а именно, никто не строил эти сети, потому что разрешения от государства не было. Операторы должны получать разрешение на установку базовых станций, на эксплуатацию в определенных частотных диапазонах. Соответственно, у нас есть больше десятка опытных зон в крупных городах, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и так далее, где это оборудование было поставлено. Где-то оно было поставлено 8 лет назад, где-то там 5-6 лет назад. назад. Но их не так много. Их сейчас мы фактически конвертируем в 5G коммерческие сети. И это оборудование позволяет добиться некого покрытия в центре городов, в определенных участках. Но самое главное, что у нас будет действительно эксплуатация 5G.
1: Минцифра ожидает коммерческого запуска услуг 5G во всех городах-миллионниках до конца следующего года, а после этого, до 31 года, операторы должны расширять покрытие в выданном диапазоне самым в востребованных локациях городов-миллионников.
3: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
17: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад. Успеть за 10 секунд на Business FM. Плюс. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
18: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
18: ФАС возбудило дело против Мегафона из-за рекламы услуги 5G-режим. По данным ведомства, оператор фактически предоставлял абонентам доступ к сети LTE, то есть 4G. Реклама выходила на федеральных телеканалах с апреля по май 26 года и призывала активировать услугу в приложении Мегафона. ФАС считает, что ролик мог создать у пользователей ложное представление о возможности пользоваться связью 5G, коммерческое внедрение которой в России пока не реализовано. Wildberries в тестовом режиме запустил прямую продажу билетов на поезда дальнего следования РЖД. Купить билет теперь можно прямо на сайте маркетплейса без перехода на сторонние сервисы. Пользователи могут выбрать поезд и место, отфильтровать варианты по времени, цене и продолжительности поездки. Оплатить билет можно картой через СБП или ВБ-кошелек. Сервис стал частью туристического направления ВБ Travel, где также можно бронировать отели, туры и экскурсии. Мясные консервы детского бренда «Тиома» получили сертификат Роскачества «Халяль». Документ выдан компанией «Логика молока» на серийное производство 13 видов мясных и мясорастительных консервов для детей. В перечень входит пюре из говядины, телятины, кролика, индейки, цыпленка, а также продукты с овощами и крупами. Компания рассчитывает, что сертификат поможет расширить поставки детского питания на рынки стран Персидского залива, СНГ и других государств, где востребована халяльная продукция. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Четырнадцать сорок пять в Москве. С теми, кто в теме, цифровой рубль без принуждения. Граждане организации, в том числе бюджетные, смогут воспользоваться цифровым рублем, но организованного и обязательного перехода на расчеты в цифровом рубле не будет. Об этом интервью Business FM рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
3: Business FM. С теми, кто в теме.
19: Алла Станиславовна, хочу начать с определения понятий. Что такое цифровой рубль? Для чего он нужен?
20: Цифровой рубль – это такой же рубль, только в цифровой форме. То есть есть наличные и монеты в нашем кошельке, есть безналичные, они находятся в коммерческом банке, на карте у человека. И есть цифровой рубль – это тоже ваши деньги, но они находятся в вашем цифровом кошельке на платформе Банка России. С точки зрения формы они такие же безналичные, мы не можем их с вами, да, потрогать, увидеть. Но они находятся не в коммерческом банке. И все три формы между собой абсолютно равны. Один наличный рубль равен одному безналичному, равен одному цифровому. цифровому. И это ваш выбор, какой формой вам пользоваться.
19: То есть цифровой рубль лежит в моем цифровом кошельке, но не в банке. Как будто бы наличные, в понимании очень бытовом.
20: Все верно.
19: Как Банк России проводит информационную кампанию по подготовке к внедрению цифрового рубля, помимо раздела информационного на сайте Центробанка, что есть еще?
20: Мы проводим и встречи, и кредитные организации, торговые представители, их ассоциации, это и граждане, это и тематические секции на различных форумах, конференциях, проводим онлайн-уроки для детей, плотно работаем с вузами, с студентами. Конечно, главный источник – это наш сайт. Мы его постоянно обновляем. Нет задачи, да, донести прям вот до каждого, независимо от того, захочет человек пользоваться цифровым рублем или нет. Нет задачи прям вот нагрузить его этими знаниями, да, ведь цена та информация, которая нужна и полезна. Когда люди примут такое решение и захотят воспользоваться цифровым рублем, они, конечно, сначала поинтересуются, что, как. И вот здесь наши все мероприятия, которые, безусловно, и дальше продолжатся, будут тем источником получения этой информации.
19: То есть будет выбор, можно будет хотеть, а можно будет не хотеть воспользоваться цифровым рублем.
20: Ну, конечно, решение принимается исключительно человеком, пользоваться ему или нет. Никто за ваш счет цифрового рубля не откроет, автоматически он не откроется. Сделать может это только сам человек по собственной инициативе.
19: Что касается бюджетных платежей, будут ли на цифровой рубль переводить платежи во всевозможных бюджетных организациях? Или, может быть, центр будет регионам бюджетные деньги передавать именно таким образом? Есть ли понимание этого вопроса и в чем здесь преимущество именно цифрового рубля?
20: Повторюсь, потому что это действительно очень важно. Никакого перехода или перевода на цифровые рубли не будет. Цифровой рубль – это дополнение ко всем уже существующим способам расчетов. И это в том числе касается и бюджетных платежей. И ни один из способов не заменяет друг друга. Экономический эффект есть при проведении отдельных бюджетных выплат. И мы проводили эксперименты с отдельными правительствами ряда регионов как раз вот за счет использования смарт-контрактов, когда экономия, да, за счет автоматизации, упрощения, онлайн-новости платежей, она выражается в конкретных эффектах в экономии бюджетных средств и в упрощении процессов, проще, ну, администрировать такие операции. Это будет еще одна возможность для бюджетных операций, наряду с теми формами и расчетами, как сегодня они осуществляются. Но вот перевода, чтобы все операции перевести на цифровой рубль, такой идеи нет.
19: Физлицам. Процедура подключения к платформе, насколько она сложная?
20: Для начала нужно открыть счет на платформе. Это достаточно просто, через уже существующие мобильные приложения, которыми уже сегодня пользуются и граждане, и бизнес. Для человека ничего нового. Ни на телефон, ни на компьютер устанавливать не нужно. И у компании, и у человека будет по одному такому счету. Через банк, в котором, да, вы обслуживаете, предоставляется доступ. Сам счет находится на платформе Банка России. И операции будут проходить, ну, очень похоже, так как вы сегодня оплачиваете с мобильного телефона или считывая QR-код, либо когда делаете перевод по номеру мобильного телефона своим знакомым, близким. Процесс открытия счета тоже очень простой, выстроен по единому стандарту, независимо от того, через какое банковское приложение вы будете это делать. Везде это будет одинаково, занимает до 5 минут. Все очень просто и интуитивно понятно.
19: Бизнес, у которого возникло желание принимать к оплате цифровые рубли, где они могут получить консультацию по этому вопросу? В самом ли ЦБ есть горячая линия, консультационный сервис? Куда им обратиться с какими-то конкретными прикладными вопросами?
20: Первой и главной линией поддержки и для людей, и для бизнеса остаются их обслуживающие банки, так как они сегодня в колл-центр обращаются. Ну и, конечно, Банк России, как оператор платформы, тоже отвечает на вопросы, дает разъяснения, в том числе и на сайте.
19: Для бизнеса в чем выгода при приеме цифровых рублей? Приходится ли при этом платить за эквайринг или эквайринг в данном случае отсутствует?
20: Тарифная политика в цифровом рубле, она действительно сильно отличается для бизнеса, и она ниже, чем те комиссии, которые сегодня есть. Максимальная комиссия на прием оплаты в цифровых рублях, аналог вот эквайринга, не превышает 0,3%. Для людей вообще все операции абсолютно бесплатные, независимо от их количества, объема. Ну, а если говорить о других преимуществах для бизнеса, важно про технологические возможности. возможности цифрового рубля помнить, возможность программирования, установки так называемых смарт-контрактов, когда можно исполнение платежа настроить автоматически при наступлении определенных условий, которые компания согласовала со своим контрагентом. То есть не нужно ждать банковского дня, отправлять платежные инструкции, собирать какие-то бумажные подтверждения, акты и так далее. Все происходит автоматически. Мы здесь видим большие перспективы именно в развитии такой автоматизации. Важно, конечно, чтобы эти смарт-контракты имели возможность сделать и коммерческие банки.
0: Но это при условии, что связь работает хорошо, я правильно понимаю?
20: Да, конечно, но у нас ведь есть не только беспроводной интернет. Такие решения должны работать нормально.
0: В связи с цифровым рублем появляется еще понятие универсального QR-кода. Что это за код? Это же не тот же самый QR-код, который покупатели в магазине на кассе сканируют, чтобы покупку оплатить по СБП. Это что-то еще?
20: Универсальный QR-код возник совсем не в связи с цифровым рублем, просто дата введения их совпала. Разные игроки стали представлять свой QR-код. И человек, оказавшийся, например, на кассе и пытаясь оплатить по QR-коду там, какую-то покупку или услугу, не понимал, ведь QR-код-то везде одинаково выглядит. Да, вот каким QR-кодом сканировать, какие-то приложения банковские могли не читать тот или иной QR-код. Это, конечно, создавало неудобство и раздражение у людей, почему они должны разбираться вот в этом. Введением универсального QR-кода для начала оплаты нужно точно так же отсканировать QR-код. Сканировал QR-код, попал на единую разводящую страницу. Во всех приложениях она будет выглядеть одинаково. И там будут доступны все методы оплаты, которые в данной точке доступны. Это и система быстрых платежей, это и цифровой рубль, различные банковские пэй-сервисы и сервисы рассрочки. Все то многообразие, которое есть на нашем сегодняшнем платежном рынке.
0: Кассовая техника готова к введению вот этого QR-кода? Нужно будет как-то ее апгрейдить, что-то докупать?
20: Докупать точно ничего не надо. Более того, в тех точках, в тех магазинах, которые работали, например, только с системой быстрых платежей, вообще никаких доработок делать не потребуется. А в других случаях, да, надо будет сделать определенные настройки, но они не настолько, да, там драматичные. Было предоставлено больше года время на эту работу, и мы сразу заложили еще возможность переиспользовать уже существующую инфраструктуру СБП для того, чтобы бизнесу было максимально просто принимать все новые способы, которые за это время появлялись. Ну, в частности, цифровой рубль. Вот для цифрового рубля ничего дополнительного строить не надо. Универсальный QR-код там уже будет встроен. Все решается настройками.
0: Что касается граждан, они каким образом получают цифровые рубли? И физлицам, какой интерес использовать именно цифровой рубль? Это дает какие-то преимущества? Если да, то какие?
20: А человек должен пополнить свой цифровой кошелек в том банке, где у вас открыт ваш банковский счет, на котором есть средства, мобильным приложением, которым вы пользуетесь. Мы с вами открыли счет цифрового кошелька. Вы переводом делаете пополнение своего цифрового кошелька. Ровно столько, сколько вы списали своего счета банковского, вы переводите себе на свой цифровой счет. Для человека выгода как раз и заключается использовать его для операций. Операции все абсолютно бесплатные, проходят мгновенно, не зависят от каких-то конкретных банков, потому что доступ к своему цифровому кошельку вы можете иметь через приложение любого банка, где у вас открыт счет. И если по какой-то причине приложение не загружается, например, первого банка, вы можете подключиться к цифровому счету через приложение другого или третьего банка. У нас сегодня там среднестатистический человек 2-3 счета в разных банках имеет. Здесь у вас нет никаких лимитов, ограничений ни по количеству операций, ни по сумме. Ну и, как я уже сказал, для человека это абсолютно бесплатно.
3: Бизнес FM с теми, кто в теме.
1: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса», ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
3: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о цифровых платформах для бизнеса. С руководителем Департамента развития цифровых каналов юридических лиц АО «Альфа-Банк» Сергеем Паршиковым, директором по развитию СКБ «Контур» Ильей Бубликом и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на Бизнес FM.
2: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
21: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
22: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодцев.
3: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: 14.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Погибшим при взрыве автомобиля на Колпинском шоссе в Петербурге оказался военнослужащий. Ранение получила его супруга. Об этом сообщили в Следственном комитете. ЧП произошло сегодня около 11 утра. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства выясняются. До 15 выросло число жертв пожара на Амурском газохимическом комбинате 25 августа. Среди них один россиянин, остальные иностранцы. Все они работали в подрядных организациях. В больницах остаются 39 человек. 9 из них доставлены в Москву. На площадке начались аварийно-восстановительные работы. Поисково-спасательная операция завершена. НСПК внедрила единый визуальный стиль универсального QR-кода. Он узнаваем и будет размещен на всех кассах, не только в офлайн, но и в онлайн-торговых точках. С 1 сентября единый QR-код станет использоваться для оплаты товаров и услуг по всей России. В подмосковном Королеве задержали подозреваемого в поджоге 6 автомобилей. Им оказался 33-летний местный житель. Будучи пьяным, он заметил открытую дверь у одного из припаркованных автомобилей. С зажигалкой поджег заднее сиденье. Огонь перекинулся на рядом стоящее авто. ЕС и Гренландия намерены подписать соглашение о безопасности в ходе визита на остров Урсулы фон дер Ляйен в начале сентября. Евросоюз резко активизировал свою политику в отношении Гренландии после того, как Дональд Трамп заявил о намерении установить контроль США над этим островом. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: 15 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Эскалация нам не нужна. Так Дмитрий Песков прокомментировал Bloomberg информацию его источников о том, что Россия усиливает эскалацию на Украине, потому что переговоры зашли в тупик. Одновременно Wall Street Journal и Politico пишут, что глава ЦРУ прилетал в Москву, чтобы, цитата, «предупредить о недопустимости нападения на страны НАТО». Подробности буквально через минуту. Правительство создало новый отдельный орган в составе правкомиссии по устойчивости экономики в условиях санкций. Он будет контролировать обеспечение безопасности объектов критической инфраструктуры, а также их восстановление. И все это после того, как Владимир Путин подписал указ о защите критической инфраструктуры. Что дальше? Фор Forbes составил новый рейтинг богатейших женщин России. Возглавила его Татьяна Ким, основатель Wildberries и обладатель состояния в 5 миллиардов долларов. А кто еще оказался в списке и на чем делают деньги самые богатые женщины страны? Эти и другие темы в эфире Business FM. Эскалация нам не нужна, так Дмитрий Песков прокомментировал Bloomberg информацию его источников о том, что Россия усиливает эскалацию на Украине, потому что переговоры зашли в тупик. Украина пытается ударить по экономической и торговой инфраструктуре России, что вызывает жесткую ответную реакцию, заявил пресс-секретарь президента. Но если вы говорите о военной эскалации, то она нам просто не нужна, потому что мы и так продвигаемся вперед, отметил он. Bloomberg приводит слова близких к Кремлю источников о том, что Россия рассматривает возможность усиления баллистических ракетных ударов по Киеву, а также по объектам инфраструктуры в других украинских городах. Одновременно Wall Street Journal и «Политика» пишут, что глава ЦРУ Рэдклифф прилетал в Москву, чтобы, цитирую, «предупредить о недопустимости нападения на страны НАТО». Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что встречался с Рэдклиффом, и они обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб, сказал он журналистам.
6: Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи в формате онлайн – это часть нашей работы. Должен вам сказать, что, к примеру, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира. Так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэдклиффом – это вот
7: рабочий формат.
6: Это рабочий формат. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. Компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая...

0: Мне кажется, что действительно мы вступили в очередной цикл эскалации конфликта. Здесь, наверное, все началось с наращивания ударов украинской стороны по объектам в глубине российской территории, в том числе по объектам топливно-энергетического комплекса, маркетплейсам. Это, конечно, новое качество конфликта, на которое Россия должна была отвечать. Она ответила. Это одно измерение эскалации, которое очевидно, которое может вызывать опасения. Но есть и другое измерение. В последнее время активизируется действие целого ряда стран Европы, которые поставляют современные системы вооружений и, более того, участвуют в управлении этими системами. Мы видим, что через территорию некоторых европейских стран летят украинские дроны. И это, естественно, тоже вызывает соответствующую реакцию с российской стороны, по крайней мере, в российском экспертном сообществе. Ну, говорят и пишут о необходимости дать отпор. Понятно, что вся эта обстановка, она повышает нервозность. Сейчас идут разговоры о высокой вероятности прямого военного столкновения России и, по крайней мере, некоторых стран НАТО. Кто-то говорит о странах Балтии, кто-то о Польше, кто-то о Великобритании. Наверное, в связи с этим визит руководителя ЦРУ Рэдклиффа в Москву является своевременным, поскольку контакты между спецслужбами России и Соединенных Штатов позволяют повысить уровень предсказуемости политики друг друга, ну и снизить риски непреднамеренной эскалации. Хотя, конечно, гарантии подобные визиты, наверное, все-таки не создают.
1: Андрей Картунов, политолог-международник. Москва неоднократно подчеркивала отсутствие намерений нападать на НАТО. Президент Владимир Путин заявлял, что нет ни геополитических, ни экономических, ни военных причин для войны с альянсом. Что касается ударов по Украине, Владимир Путин ранее напомнил об эскалации с украинской стороны. Украинские СМИ отмечают, что российские военные наращивают удары по логистическим объектам. Металлургии едва ли они ежедневно наносят удары по портовой инфраструктуре. А глава офиса Зеленского Кирилл Буданов в России, он внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщил журналистам, что в сентябре возможна встреча украинской и российской делегации. По его словам, переговорный процесс планируется оживить с участием американской стороны. Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информации о сроках нового раунда переговоров, но Россия сохраняет открытость к ним. Контакты с американцами продолжаются в рабочем порядке, добавил Песков. Подкомиссия в составе правкомиссии. Правительство создало новый отдельный орган в составе правкомиссии по устойчивости экономики в условиях санкций. Он будет контролировать обеспечение безопасности объектов критической инфраструктуры, а также их восстановление. Главой подкомиссии станет вице-премьер Денис Мантуров. В числе заместителей вице-премьера Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также замначальника Генштаба Вооруженных сил Анатолий Концевой. А среди прочих в нее вошли министр образования обороны Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, глава Минэкономразвития Максим Решетников. На этой неделе Владимир Путин подписал указ о защите критической инфраструктуры. И эти два события произошли друг за другом не случайно, говорит профессор финансового университета Константин Симонов.
2: Государство отвечает на наличие проблемы традиционным бюрократическим способом, создает отдельный институт, в данном случае комиссию, которая должна данную проблему решить. Отдельный вопрос, а может это или нет, но в ситуации цейтнота других идей все равно нет и не будет, поэтому это вполне логичный бюрократический способ прореагировать на такую острую ситуацию. Почему именно сейчас, тоже понятно, потому что масштаб экономической войны разрастается, этой так называемой войны городов или экономических объектов. Понятно, что по мере приближения к зиме она будет только жестче. Путин же продекларировал, что Украина открыла ящик Пандоры. Это означает, что мы готовы наносить удары по более жесткие по экономическим объектам Украины. Но несложно догадаться, что Украина в ответ будет делать то же самое. Но чтобы решить этот вопрос, такая комиссия и создается. Как его решить? Этот вопрос, конечно, гораздо серьезнее. Почему? Потому что тут мы понимаем, есть логика бизнеса, который говорит, ну, слушайте, помогите нам. Это же вопрос создания противовоздушной обороны. Это вроде как услуга, которую должно оказывать государство. Силовые ведомства говорят, слушайте, но вы же понимаете, что у нас военный конфликт, объектов огромное количество. У нас есть военные задачи. Мы не можем защитить все экономические объекты нашими силами. Поэтому давайте.

0: думайте о том, что это будет и вашей зоной ответственности. Давайте шевелитесь, тем более, что это ваши деньги, которые вы можете потерять. Тут скорее речь идет о подталкивании бизнесу к каким-то решениям. До этого был подписан указ Путина, предполагающий введение временного управления в случае, если ненадлежащим образом готовятся экономические объекты к обороне. Мы же понимаем, что это скорее как раз напоминание бизнесу, нежели реальная мера, потому что если государство будет массово вводить внешнее управление на этих объектах, это означает, что он на себя будет брать эту ответственность. И тоже вопрос, а готово ли оно к этой ответственности, потому что тогда уж точно это будет государственная задача прикрыть все эти объекты. Вопросов довольно много, тем более, что можно предполагать, что средства атак тоже будут совершенствоваться. Украина уже показала британские реактивные дроны, говорится о возможности применения баллистики. И справиться с этим исключительно возможностями огневых мобильных групп вряд ли представляется возможным.
1: Профессор финансового университета Константин Симонов. Как ранее пояснял вице-премьер Мантуров, механизм временного управления будет применяться точечно и не означает национализацию. По его словам, государство сможет временно брать на себя задачи по защите и восстановлению предприятий, если их собственники не реагируют на требования властей, а ситуация создает риски для целых отраслей. Российский союз промышленников и предпринимателей отправил в правительство предложение по снижению фискальной нагрузки на бизнес, который инвестирует средства на защиту своих объектов от беспилотников, заявил «Ведомостям» президент РСПП Александр Шохин. Среди предложений, например, мораторий на штрафы, связанные с негативным воздействием на окружающую среду в результате прилетов. По словам Шохина, объединение подготовило целый перечень мер. Он был передан в Кабмин еще до опубликования указа о возможности введения временного управления для защиты от БПЛА. Глава РСПП отметил, что указ не перечеркнул тему поддержки предприятий.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению.
3: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
2: Дефицит времени.
3: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключение.
2: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
2: Реклама.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О HeadHunter у Grand 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Первое золото в Калифорнии нашел в 1848 году Джеймс Маршалл. Он был плотником, которого землевладелец Джон Саттер подрядил руководить строительством водяной мельницы. Когда Джеймс решил углубить отводной канал мельницы, он и обнаружил на дне русла несколько золотых самородков. Новость облетела округу, и на разведку золотых жил бросились все работники со всех окрестных ферм. Мельницу забросили, а Маршалл, которому все происходящее показалось бесперспективным безумием, уехал. Джон Саттер тоже не обогатился. Немного заработал на товарах для золотоискателей, но больше потерял из-за набегов старателей на его землю. Позже сын Джона основал город Сакраменто, и сегодня территория бывшего ранчо Саттера входит в границы полиса.
3: все золото мира на Бизнес FM.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. НСПК разработала и внедрила единый визуальный стиль универсального QR-кода. С 1 сентября он станет использоваться для оплаты товаров и услуг по всей России. Узнаваемый знак позволит покупателю сразу определить универсальный QR-код. Единое обозначение появится как в офлайн-точках продаж, так и в онлайн-магазинах. Переход на новый формат для бизнеса будет бесшовным. Банки внесут необходимые изменения сами. В России за первое полугодие ограничили доступ почти к 12 тысячам ресурсов нелегальных участников финрынка и субъектов с признаками финансовых пирамид. Заведено более 330 административных дел по различным статьям КОАП, сообщили в ЦБ. Кроме того, с начала года Банк России выявил почти 3 тысячи проектов с признаками нелегальной деятельности. Однако по сравнению с 2025 годом их число сократилось почти на треть. Россия в январе-июле увеличила экспорт рыбы и морепродуктов в Китай на 15%. Он составил 800 тонн. Экспортная выручка по сравнению с прошлым годом выросла в полтора раза, превысив 2,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает Рыбный союз. Больше всего увеличились поставки в Китай мороженых минтая, трески и сельди на 25%. Минимальные цены на туры с вылетом в начале сентября снизились почти на всех популярных пляжных у россиян направлениях, сообщает Татур. Сильнее всего подешевели Арабские Эмираты и Турция на 23% и 18% соответственно. В Эмиратах минимальная стоимость тура упала сразу на 25 тысяч рублей, благодаря чему страна обошла Египет и вышла на второе место в рейтинге самых популярных пляжных направлений отдыха у россиян. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Погода в Москве.
1: Сейчас в городе плюс 17 градусов, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается, а вот на завтра синоптики обещают слабый дождь днем и до плюс 20 градусов. 15:16 в Москве. Пора, мой друг.
6: Пора.
1: Москвичам предложили подумать о переносе памятника Пушкину. Формально это тестовое голосование для проверки работы всех систем в преддверии выборов в Госдуму. Проголосовать можно как на избирательном участке, так и онлайн. Нужна лишь учетная запись на МОСРУ. Переставить Пушкина предлагается на историческое место. Сейчас он стоит на Тверской, а изначально и до середины 20 века находился на противоположной стороне улицы, на пересечении с Тверским бульваром. Идею переноса столичным властям предложил Никита Михалков. По словам режиссера, не очень правильно, что Пушкин стоит на месте снесенной колокольни знаменитого Страстного монастыря. А сам Александр Сергеевич это бы не одобрил, уверен Михалков. На то, чтобы поставить памятник именно на Тверском бульваре, еще в 19 веке настаивал и сам автор монумента, архитектор Александр Опекушин, рассказывает писатель, историк Москвы Александр Васькин.
7: Это трудно объяснить с высоты сегодняшнего дня. Но тогда объясняли как? Что, дескать, Кутер Опекушин первоначально очень хотел видеть свое творение на Страстной площади. Перед монастырем, там был Страстной монастырь в ту пору, чтобы лучи восходящего солнца освещали, дескать, склоненную голову поэта. Но настоятель монастыря не согласился. И тогда памятник пришлось поставить на Тверском бульваре. И вот когда в 50-м году задумали перенос памятника, то сослались в том числе и на этот факт. Мы так, дескать, благодарим Опекушина за его творение и вообще такое уважение к гению Пушкина. Тут вообще надо учесть, что был в советское время культ Пушкина. И вот 50-й год. Никто не спрашивал мнения москвичей, нужно ли переносить памятник Пушкину на Страстную площадь, тогда Пушкинскую площадь. Это не было трудностью для московских властей, потому что еще до этого, в 30-е годы, целые дома перевозили по улице Горького, той же самой, ныне Тверской. И вот в ночь с 13 на 14 августа 1950 года памятник весом 70 тонн приподняли на 4 специальных гидравлических домкратах и на специальных тележках отправили на другую сторону улицы Горького.
6: Как, по вашему мнению, стоит ли возвращать памятник на историческое место?
7: Знаете, мне кажется, что надо восстановить все-таки историческую справедливость, потому что недаром писал еще один прекрасный русский поэт Сергей Есенин. «Стою я на Тверском бульваре, стою и говорю с тобой». Это будет данью памяти и Пушкину, и Опекушину, и знаком уважения к благим делам прошлых поколений.
1: Писатель-историк Москвы Александр Васькин. Бронзовый памятник Пушкину в Москве был открыт 6 июня 1880 года, в день 81-й годовщины со дня рождения поэта. На церемонии присутствовал Федор Достоевский. Там же писатель выступил со знаменитой речью. В ней он назвал Пушкина фигурой, определившей веру в самостоятельность русской культуры. Россияне стали чаще выбирать наличные для хранения сбережений. В августе больше половины опрошенных заявили, что свободные деньги лучше отложить, а не потратить на крупные покупки. В июле таких было меньше, отметили в ЦБ. А при этом 37% считают, что накопления лучше держать именно в наличных. Это на 4% больше, чем в июле. А доля сторонников банковских счетов снизилась до 36%. О том, что стоит за этой тенденцией, говорит главный экономист ИК «Ренессанс Капитал» Андрей Милащенко.
8: Конечно, рост геополитической неопределенности определяет сберегательное поведение населения, желание иметь под рукой самую ликвидную форму активов, то есть наличные. Второй фактор – это то, что мы видим, что с пиковой значения ключевая ставка снизилась на 7% пунктов до 14%, в то время как инфляционные ожидания населения не снижались. Более того, в последние месяцы они даже, точнее, летом они даже чуть подросли. Все это, как мы думаем, приводит к тому, что часть домохозяйственных хозяйств предпочитает хранить, соответственно, свои сбережения в ликвидной форме, то есть ставки по депозитам уже выглядят не столько увлекательными, хотя в последнее время они начали расти в ответ на это. Соответственно, два фактора – это снижение ключевой ставки и смягчение денежной политики, денежных условий, и второе – это действительно рост геополитической неопределенности. В целом, что касается роста наличности в обороте, какого-то существенного риска нету. Мы видим, что все последние годы доля наличных в денежной массе снижалась, и рост последних месяцев, конечно, существенно по сравнению с снижением, которое мы наблюдали последние годы. Для банков, безусловно, это вопрос удержания дешевого фондирования, прочные средства, как правило, дешевле корпоративных и привлекаемых у Банка России. Но в целом для экономики ничего критичного это пока не несет. Мы видим, что Банк России представляет финансовым учреждением необходимую ликвидность. Какого-то риска в этой части мы здесь не видим.
9: Какова вероятность, что эта история может затянуться и стать устойчивым трендом?
8: Есть ряд факторов сезонных, которые, скорее всего, осенью развернутся. Это традиционно весной и летом спрос на наличные чуть побольше. Но есть, конечно, устойчивые факторы. Это как смягчившиеся денежно-кредитные условия. И пока геополитическая неопределенно сохраняется, да, наверное, доля налички не будет снижаться в обороте.
1: Главный экономист ИК «Ренессанс Капитал» Андрей Милащенко. Доверие россиян к банковской системе на фоне достаточно высокой инфляции снижается, считает младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт.РА» Вячеслав Путиловский.
10: Несмотря на тенденцию к снижению ключевой ставки, сейчас ставки, в общем-то, повышаются, пусть и незначительно. Связано это с некоторым недостатком ликвидности у банков. Собственно, на фоне оттока вкладов способствует этому, в первую очередь, скрытая инфляция. Этому способствуют различного вида блокировки, которые происходили с санкций властей. Блокировки интернета, блокировки, собственно, денежных средств, повышенная подозрительность банков к различным переводам нетипичным. Все это создавало ситуация, когда люди оставались без денег. И, в общем-то, нормальным является то, что люди сформировали некую денежную подушку на наличных денег для себя.
9: Есть ли риски у стратегии хранить все наличными?
10: Риски, безусловно, есть, потому что цены постоянно у нас растут, и, собственно, даже банковские вклады, ставка по банковским вкладам не покрывает, в общем-то, этот рост. Риски связаны с тем, что противоправные действия третьих лиц плюс обесценение этих денежных средств. Логично было бы диверсифицировать какие-то вложения, что-то наличными, что-то на вкладах, что-то еще в каких-то активах.
9: Вам видится в этом уже некий тренд, или это краткосрочное явление, какое влияние это может оказать на банки?
10: Тренд какой-то, наверное, пока говорить рано, скорее это некое локальное явление на горизонте года где-то, но если ситуация радикально не поменяется, то это станет трендом. Просто потому, что доверие к банковской системе, оно в какой-то мере снижается на фоне достаточно высокой инфляции.
1: Вячеслав Путиловский, младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт.РА». За последнюю неделю с 18 по 24 августа рост цен, по данным Росстата, составил 0,01% после трех подряд недель снижения. Ранее Банк России ухудшил прогноз инфляции на 26 год. Регулятор ожидает рост цен на 6-7%. Еще в июне ЦБ прогнозировал инфляцию на уровне 4,5-5%. Курица завоевала весь мир. Куриное мясо стало самым потребляемым на планете за последние 20 лет. Количество выращенных кур выросло в 1,5 раза и достигло почти 80 миллиардов штук. И эксперты говорят, пик курицы еще не пройден. А как этот продукт прошел путь от дорогого мяса для меньшинства в 20 веке до главного источника белка в наши дни, рассуждают журналисты Financial Times.
11: Global appetite for chicken has exploded over the past 7.
12: За последние 7 десятилетий глобальный спрос на куриное мясо резко возрос. Это позволило ему обогнать свинину и говядину и стать самым популярным мясом в мире. Азиатско-Тихоокеанский регион стал крупнейшим драйвером роста. За ним следует Америка, Европа. Треть мирового спроса на куриное мясо приходится на две страны – Китай и США. На протяжении большей части прошлого века курица не была очевидным кандидатом на звание самого популярного мяса в мире. Говядина пользовалась высоким статусом, свинина большими объемами производства, особенно в Китае и Европе. До того, как стать самым потребляемым мясом в мире, это был вовсе не мясной бизнес. Фермеры разводили кур главным образом ради яиц. По словам экспертов, в Америке 19 века курица могла стоить даже дороже говядины. Но с началом 20 столетия началась трансформация, подпитываемая развитием холодильной техники, железных дорог и городского спроса. Примерно с 30-х годов супермаркеты превратили этот бизнес в массовый рынок, удовлетворяя собственную потребность в стандартизированном, охлажденном и недорогом продукте. Экономические условия быстро менялись. В корма стали добавлять антибиотики не только для борьбы с болезнями, но и для более эффективного набора веса птицами. В итоге за последние 70 лет куриная тушка потолстела в среднем с 900 граммов до 2 килограммов и больше. США первыми внедрили модель промышленного производства куриного мяса, но больше не доминируют в этой области. Бразилия сегодня крупнейший в мире экспортер. Куриное мясо отлично вписывается в глобальную модель, потому что птицу можно разделить на части и продать почти все из них. Например, куриные лапки, которые часто имеют небольшую ценность в западных супермаркетах, становятся ценным экспортным товаром в Китай, где их употребляют в блюдах общественного питания и готовых закусках. Спрос растет как в богатых странах, так и на развивающихся рынках, чему способствуют высокие цены на говядину, диеты с высоким содержанием белка, расширение сети ресторанов быстрого питания и необычайная способность этой птицы подходить практически для любой кухни, религии или ценового сегмента.
1: За последние два десятилетия мировое производство курицы росло примерно на 2-2,5% в год, а за последние три года этот рост ускорился и превысил 3%. Это побуждает страны Ближнего Востока, Азии и Африки инвестировать в куриные фермы. К примеру, Саудовская Аравия резко увеличила собственное производство птицы, несмотря на сложности, связанные с выращиванием в пустыне.
13: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: 15:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. В Колпинском районе Петербурга столкнулись два автобуса. Пострадали 12 человек. Предварительно один из автобусов врезался в заднюю часть другого. Оба съехали в кювет. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия. В СУ атаковали грузовые автомобили и микроавтобус в районе пункта пропуска Должанский-Новошахтинск. В ЛНР осколочные ранения получила 14-летняя девочка, сообщил глава республики Леонид Пасечник. По его словам, всего за сутки в СУ атаковали 14 муниципалитетов. В ЛНР в результате ударов ранения получили 4 мирных жителей. Контрафактные учебники на 65 миллионов рублей обнаружили в ряде регионов юга России. Пресечена деятельность 4 подпольных типографий в Ростовской области и Дагестане, выпускавших эти книги, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. На производственных мощностях злоумышленники незаконно изготавливали учебные пособия, авторские права которых, на которые принадлежат издательству «Просвещение». Литературу продавали через крупные маркетплейсы и специальные торговые площадки в интернете. Российский актер Юрий Цурило умер на 80-м году жизни. Причина смерти не уточняется. Цурило снимался во многих российских сериалах и фильмах. Среди его проектов это «Хрусталев машину», «В августе 44-го», «Бандитский Петербург» и многие другие. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Модуль для переговоров в самолете Редклифф. В одном отсеке рабочее место, диван и туалет. Второй представляет собой комнату для переговоров и зону для персонала. Зарубежные СМИ обсуждают технические подробности визита главы ЦРУ в Россию. Дилеры предлагают создать цифровую биографию каждого автомобиля. В Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» предложили зафиксировать жизненный цикл каждой машины от ее выпуска до утилизации. Как это может работать на практике и кому поможет? Сети 5G будут. Минцифра спустя 7 лет дискуссий и согласования определилась с диапазоном частот для сетей 5-го поколения. Ожидается, что 5G дадут более высокую скорость интернета и минимальную задержку сигнала. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Модуль для переговоров в самолете «Редклифф». Зарубежные СМИ обсуждают технические подробности визита главы ЦРУ в Россию. Как утверждает издание «Tech Times», военно-транспортный самолет Си-17 «Глобмастер-3» был оснащен новейшим модулем для работы с секретной информацией «РОК». Его ввели в эксплуатацию всего несколько месяцев назад. Это модуль, который загружается в самолет и позволяет вести в нем защищенные переговоры. В одном отсеке рабочее место, диван, который трансформируется в кровать, и туалет. Второй представляет собой комнату для переговоров и зону для персонала. Высокопоставленный сотрудник внутри модуля может вести те же секретные переговоры, что и в штаб-квартире ЦРУ в штате Вирджиния, находясь при этом на большой высоте над Москвой, пишет издание. Что этот агрегат представляет собой, объясняет военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
14: Это техническое средство, некий агрегат, который превращает обычный военно-транспортный самолет в средство доставки путешествия, VIP-персон, защищенное средство, в комфорте, в достаточно привычной обстановке, с возможностью вести переговоры, проводить встречи, проводить конференции. При этом гарантируется, во-первых, достаточно комфортное проживание, комфортное размещение и полная безопасность в процессе полета. То есть модуль десантируемый, модуль в случае каких-то непредвиденных ситуаций может совершить посадку на парашют, быть сброшен. Надо понимать, что на военно-транспортных самолетах, собственно, с 60-х годов VIP-персоны совершают перелеты для ведения переговоров. То же самое руководство ЦРУ, например, летало в свое время и на Си-141 Starlifter, и теперь летает на Си-17. В обычной ситуации без специального оборудования, без специального модуля, перелет совершается на скамейках военно-транспортного самолета. Да, хорошо, там могут быть установлены кресло, там есть небольшой салон, но модуль этот обеспечивает абсолютно комфортное размещение по уровню комфорта близко к борту номер один, ну, либо к сопоставимым летательным аппаратам, специально оборудованным. При этом этот модуль может быть установлен в любой транспортный самолет, который в данный момент свободен и может быть использован для полетов на очень большие расстояния.
1: Военный эксперт Дмитрий Корнев, как пишут СМИ, ранее с 90-х годов эксплуатировался модуль Airstream, прозванный за свой внешний вид серебряной пулей. Но был признан, что его конструкция недостаточно надежна в случае аварий, жестких посадок и турбулентности. Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что встречался с Рэдклиффом. Подробности в начале следующего часа в нашем эфире. Точно не бита, не крашена. Дилеры предлагают создать цифровую биографию каждого автомобиля. В Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» предложили зафиксировать жизненный цикл каждой машины от ее выпуска до утилизации. Предполагается, что в электронном паспорте авто будут обязательно указывать реальный пробег, данные о ДТП и техобслуживании, цену автомобиля, а также информацию о наличии залога и даже фактической утилизации и компании, которая ее выполняла. Сейчас, например, пробег при техосмотре могут записать со слов владельца. Соответствующий законопроект планируется направить на рассмотрение депутатам Госдумы или в правительство в следующем году. Новая система поможет защитить и покупателей, и самих дилеров, говорит операционный директор по продажам новых автомобилей и авто с пробегом автохолдинга «Динамика» Александр Кустов.
15: Я думаю, что, конечно, это на практике будет работать. Сейчас уже есть аналоги сервисов, которые предлагают подобного рода информацию. Но они работают, как правило, на коммерческой основе, что, в общем-то, создает проблемы в их использовании. Не каждый из дилеров готов покупать эту информацию за деньги, так же, как не каждый из клиентов. Если это будет реализовано в рамках какой-то государственной бесплатной платформы, безусловно, я уверен, что это добавит рынку прозрачности. Ну, а если это добавит прозрачности, это обязательно запасит и дилеров в части закупки автомобилей, застрахует от некоторых проблем. Также обезопасит и потенциальных клиентов, которые будут иметь больше вводных при выборе для себя автомобиля с пробегом. Если мы говорим про то, можно ли сейчас самостоятельно проверить пробег машины и информацию о наличии ДТП. Информацию о наличии ДТП можно проверить с помощью тех ресурсов платных, которые существуют на рынке. Но самый известный из них — это ресурс Авито под названием «Автотека». Он получил наибольшее распространение на рынке. Ну, а если мы говорим про пробег, ну, опять же, информация о пробеге есть в том же самом сервисе, но там нельзя быть на 100% уверенным в том, что информация там корректна. Пробег — достаточно щепетильная тема, и на 100% гарантировать его подлинность крайне проблематично, даже в условиях официальных дилеров, в условиях тех возможностей, которые есть на сервисе. Если появится еще дополнительный источник этой информации в лице государства, бесплатной платформы, я уверен, что данных о пробеге будет больше, и уверенности в них также будет больше.
1: Александр Кустов, автохолдинг «Динамика». Потенциальный покупатель машины с пробегом сейчас может самостоятельно заказать выписку из ЭПТС без участия собственника, но услуга платная. И на данный момент в электронные ЭПТС те же пункты о числе ДТП или нахождении авто в залоге находятся в числе необязательных для заполнения. Если это изменится, за рубежом такая система работает уже давно, то вторичный рынок авто можно будет значительно обелить, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
16: Мера давно назревшая, что называется, даже, наверное, уже и перезревшая. Сама история с электронными ПТС вводилась в том числе как меры для обеления рынка, ну и в тренде, конечно, цифровизации. С тем, чтобы уйти вот от бумажных ПТС, которые постоянно терялись, дублировались, и через них в том числе заметались следы нередко криминального происхождения автомобиля. Для борьбы с этим в том числе и были внедрены электронные ПТС. На самом деле то, что предлагает РАД, уже во многих странах реализовано. Благодаря этому в этих странах, кстати говоря, отсутствует вообще понятие как таковое скрученного пробега, либо восстановленных после тотальных ДТП автомобилей, продажи на рынке и так далее, потому что вся история всех автомобилей полностью прозрачна и видна. Эта мера, конечно, правильная, потому что у нас рынок подержанных автомобилей очень большой, больше 6 миллионов автомобилей в год, и он крайне непрозрачный. То есть только 10% от этого числа, около 600 тысяч автомобилей в год, продается через официальных дилеров и имеют полностью подтвержденную историю со всеми авариями, пробегами, обслуживанием. 5 миллионов 400 тысяч автомобилей в год продается, автомобилей, в которых уверенным быть нельзя вообще абсолютно ни в чем. Конечно, на этом наживаются многочисленные такие полукриминальные группировки, которые либо занимаются восстановлением битых автомобилей, либо скручивают пробеги, либо и то, и другое. И, в общем, на этом наживаются. А люди платят деньги и потом вынуждены автомобиль бесконечно ремонтировать.
17: Это обойти гораздо сложнее уже, потому что эти записи фиксируются через распределенный реестр, если будет сделано все по уму, через так называемый блокчейн, про который все уже подзабыли. И, в общем-то, случаев подделки, например, того же электронного ПТС пока не выявлено. А здесь суть та же самая, просто у него будут носиться дополнительные данные. Так что, видимо, как раз здесь цифровизация может пойти на пользу и станет таким, в общем, волшебным ключиком, да, который поможет резко минимизировать эти истории полукриминальные. Если по уму все это будет реализовано, то действительно это позволит довольно резко, довольно сильно обелить рынок подержанных автомобилей. Причем, чем подержаннее автомобиль как раз будут, тем этот эффект будет заметнее.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. По данным агентства «Автостат», по итогам первого полугодия 26-го в России было реализовано около 3 миллионов легковых авто с пробегом. Это на 5,5% больше, чем за январь-июнь прошлого года. Средняя цена подержанного автомобиля в июле составила чуть меньше 1,5 миллиона рублей. С начала года машины с пробегом подорожали примерно на 4%. Сети 5G будут. Минцифра спустя 7 лет дискуссий и согласования определилась с диапазоном частот для сетей пятого поколения. Это 4,63 и 4,99 ГГц. И четверка мобильных операторов получит их для эксплуатации бесплатно, пишут ведомости. Ожидается, что сети 5G дадут более высокую скорость интернета и минимальную задержку сигнала. На практике вопрос сетей 5G встретил множество проблем и противоречий. И с определением частот, конечно, сильно затянули, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
18: Было заявлено сначала, Максуд Шадаев говорил о том, что ранее, в 2023-2022 году, что 5G сети появятся в России к концу 2024 года. В том сроке пересматривались. И Шадаев, и Григоренко, вице-премьер, говорили о запуске в конце 2026 года. В текущих установках, которые были от государства, с диапазоном 4,6-4,9 ГГц, в этом диапазоне работает очень небольшое количество устройств. На руках у населения сегодня, если брать все 5G смартфоны, их проникновение 3%. Соответственно, аукционы на частоты не состоялись в России, на них просто никто из операторов не пришел. Заставить их создавать сети в этом диапазоне было невозможно. Эта стратегия провалилась, да, давайте называть вещи своими именами. Сейчас идет переосмысление, причем очень быстро, в режиме ошпаренной кошки, и то, что было объявлено для обсуждения ГКРЧ, по сути, разрешение на импортном оборудовании, оно было получено и ранее, запускаться в технологической нейтральности, то есть на всех существующих LTE-диапазонах. То есть чисто фактически государство разрешило сетям работать в тех диапазонах, которые якобы раньше были недоступны. Тут есть подводные камни, а именно никто не строил эти сети, потому что разрешения от государства не было. Операторы должны получать разрешение на установку базовых станций, на эксплуатацию в определенных частотных диапазонах. Соответственно, у нас есть больше десятка опытных зон в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и так далее, где это оборудование было поставлено. Где-то оно было поставлено 8 лет назад, где-то там 5-6 лет назад. Но их не так много. Их сейчас мы фактически конвертируем в 5G коммерческие сети, и это оборудование позволяет добиться некого покрытия в центре городов, в определенных участках. Но самое главное, что у нас будет действительно эксплуатация 5G.
1: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Изначально операторы хотели получить так называемый золотой диапазон частот для развертывания сетей 5G. Это диапазон 3,4-3,8 ГГц. Однако военные их так и не отдали. Поэтому и было решено использовать для технологии 5G уже имеющиеся у операторов LTE-частоты в так называемом режиме технейтральности. Основной вопрос, как новейшие технологии развивать в условиях повсеместных блокировок интернета, как говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
19: Скорее всего, этот высокий диапазон единственный свободный от государственных радиоэлектронных средств, поэтому государство способно выдать его операторам для сетей 5G. К сожалению, операторам этот диапазон почти что не нужен. Оборудования для этого нестандартного диапазона импортного практически нет, российского, как говорится, поживем увидим, но даже если есть оборудование, эти частоты столь высоки, что для покрытия сколько-нибудь значимой территории базовых станций придется натыкать часто как зубы у акулы. Просто очень дорого, неэффективно. эффективно, кроме, возможно, каких-то суперэкзотических мест, где на одном квадратном километре есть десятки тысяч людей. Возможно, для охвата связи у какого-нибудь стадиона одну-две таких базовых станций можно поставить, но если мы говорим о сети, об охвате города, в этом диапазоне сделать невозможно ничего.
20: А как будет существовать 5G в условиях повсеместных ограничений интернета?
19: Да, замечательный вопрос. 5G это исключительно про интернет, не про передачу голоса. Причем все функции 5G, которые отличают эту сеть, или этот стандарт, скорее, от стандарта LTE предыдущего поколения, адресованы не людям, а бизнесу. Это стандарт для подключения устройств, а не человеческих смартфонов. И очевидно, что ни один бизнес не пойдет на подключение каких-то критических вещей, будь то промышленные роботы, будь то какие-нибудь беспилотные карьерные самосвалы, будь то какое-то иное оборудование, при малейшем риске, что это оборудование может отключаться даже на минуты, не говоря уже о часах.
1: Леонид Коник, компания Comnews. Минцифра ожидает коммерческого запуска услуг 5G во всех городах-миллионниках до конца следующего года. После этого до 2031 года операторы должны расширить покрытие в выданном им диапазоне в самых востребованных локациях городов-миллионников.
21: Реклама.
22: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
23: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
24: Максидом!
25: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
26: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
27: Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада.
28: Успеть за 10 секунд на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
29: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
30: Отчеты и планы.
29: Вас возбудило дело против Мегафона из-за рекламы услуги 5G-режим. По данным ведомства, оператор фактически предоставлял абонентам доступ к сети LTE, то есть 4G. Реклама выходила на федеральных телеканалах с апреля по май 26 года и призывала активировать услугу в приложении Мегафона. ФАС считает, что ролик мог создать у пользователей ложное представление о возможности пользоваться связью 5G, коммерческое внедрение которой в России пока не реализовано. Wildberries в тестовом режиме запустил прямую продажу билетов на поезда дальнего следования РЖД. Купить билет теперь можно прямо на сайте маркетплейса, без перехода на сторонние сервисы. Пользователи могут выбрать поезд и место, отфильтровать варианты по времени, цене и продолжительности поездки. Оплатить билет можно картой через СБП или ВБ-кошелек. Сервис стал частью туристического направления ВБ Travel, где также можно бронировать отели, туры и экскурсии. Мясные консервы детского бренда «Тиома» получили сертификат Роскачества «Халяль». Документ выдан компанией «Логика молока» на серийное производство 13 видов мясных и мясорастительных консервов для детей. В перечень входит пюре из говядины, телятины, кролика, индейки, цыпленка, а также продукты с овощами и крупами. Компания рассчитывает, что сертификат поможет расширить поставки детского питания на рынки стран Персидского залива, СНГ и других государств, где востребована халяльная продукция. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: «15:47 в Москве. Индекс Мосбиржи в среду растерял весь прирост вторника. Теперь корректируется прямо сейчас 2089 пунктов. Нефть при этом чуть прибавляет. 88.64 за баррель Brent дает. Расчетный курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с 20 марта. Также сегодня курс евро на российском межбанке впервые с 19 марта преодолел отметку в 100 рублей. Прямо сейчас почти 100,5 из него дают. А обсудим все это с нами на связи инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Приветствую.
0: Да, добрый день.
1: Как это будем сейчас объяснять? Опять все свалим на август или более конкретные какие-то понимания уже появились? Что с индексом творится? Что на бирже российской происходит сейчас? И ждать ли прироста?
0: Но на самом деле российский фондовый рынок практически полностью находится в плену геополитики. Вчера агентство Bloomberg сообщило о возможной эскалации конфликта на Украине, и это привело к достаточно резкому снижению индексов биржи. С другой стороны, приходят какие-то новости, что, возможно, в сентябре будут трехсторонние переговоры России, Украины и США по поводу урегулирования Украины. Это придает дополнительную волатильность рынку, то есть есть определенные надежды на какие-то дополнительные переговоры. Поэтому вот геополитика определяет ландшафт российского фондового рынка, хотя, в общем-то, есть факторы, которые скорее поступают поддерживающим. Это, прежде всего, ослабление рубля. Ослабление рубля позитивно влияет на доходы экспортеров. Но сегодня мы видим, что ряд акций компаний-экспортеров растут в цене. Например, Татнефть, Лукойл, Норильский никель, то есть те компании, которые зависят от экспорта, они растут. Кроме того, Татнефть вчера представила достаточно неплохой отчет за второй квартал. Растет прибыль, растет выручка. И другие нефтяники тоже отчитываются в ближайшее время. И, возможно, вот корпоративные отчеты нефтяников немного поддерживают их акции. Но в целом рынок будет волатильным и зависит, прежде всего, от геополитических новостей. Что касается курса рубля, то рубль, в общем, мы видим, что с пика этого года упал уже практически на 20%. Это достаточно большое падение рубля, но рубль падает в том числе на валютных интервенциях Минфина, которые покупают валюту на 6,5 миллиардов рублей в день. И есть косвенные признаки, что усилился отток капитала из России. Это также влияет на рубль. Ну а что касается нефти, то хотя она остается дорогой, но ее влияние на курс рубля сейчас снизилось из-за как раз валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила. Поэтому, в общем-то, эффект от цен на нефть на курс рубля не такой большой.
1: А как полагаете, в свете вот таких событий, такого развития ситуации, Центробанк продолжит дальше свою политику? Не слишком ли быстро рубль теряет?
0: Ну, я думаю, что снижение курса рубля может скорректировать планы Центробанка с точки зрения денежно-кредитной политики, потому что, скорее всего, сейчас вырастут цены на импортные, но и не только импортные товары. И поэтому это может привести, в общем-то, к переоценке взглядов на инфляцию. Хотя пока, в общем-то, статистика говорит, что инфляция замедляется. Но, конечно, с одним лагом эффект от более низкого курса может быть и на инфляцию отражен. Поэтому посмотрим. Но пока, в общем-то, есть основания считать, что Центробанк может продолжить снижать ключевую ставку на сентябрьском заседании, но если рубль продолжит так сильно ослабляться, то, возможно, будут коррективы в план Центрального банка.
1: Спасибо. Ситуацию на рынках обсудили с инвест-стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым. Forbes составил новый рейтинг богатейших женщин России. Возглавила его Татьяна Ким, основатель Wildberries и обладатель состояния в 5 миллиардов долларов за год. Ее капитал потерял более 2 миллиардов, но разрыв со вторым местом все равно остался солидным. А кто еще оказался в списке и на чем делают деньги самые богатые женщины страны? Продолжит Сергей Гордеев.
2: Подробности. Татьяна Ким за последние 6 лет в 5-й раз возглавляет женский список Forbes в России. Да и то лишь потому, что в 2022-м рейтинг просто не публиковался. За последний год состояние основательницы Wildberries похудело с 7 до 5 миллиардов долларов. Капитал, идущий на втором месте Елены Батуриной, почти в 4 раза меньше – 1,3 миллиарда долларов. Батурина – заслуженный ветеран списка Forbes. Более 20 лет попадает в рейтинг. Основные статьи дохода – вдовы Юрия Лужкова, недвижимость и инвестиции. Третья в списке Людмила Коган, вдова известного петербургского бизнесмена Владимира Когана и генеральный директор компании, которая строит жилье в культурной столице. Вообще, в первой двадцатке Forbes много известных фамилий, которые можно встретить и в мужской части рейтинга. Екатерина Федун, Виктория Михельсон, Лариса Алекперова, Кирьяки Савиди, Татьяна Ковальчук. Их основные источники капитала – дивиденды от доли в семейных компаниях. Еще одна золотая жила для женщины списка – пищевая промышленность. Светлана Демидова, вице-президент группы компаний, которая занимается производством сахара и сыров, за год поднялась с 14 на 10 место. Ольга Белявцева, в прошлом производитель соков и фруктовых пюре, а ныне владелица 5000 гектаров по выращиванию яблок, стабильно на 13 месте рейтинга. А вот Наталья Луценко, владеющая бизнесом по переработке соевых бобов и закупке масличных культур, напротив, опустилась с 6 места на 12. Также среди богатейших женщин России Татьяна Володина, владеющая сетями Литуали подружка, Татьяна Филева, которой принадлежит четверть акций авиаперевозчика S7, и владелица фармкомпании Эвалар Лариса Прокопьева. Не обошлось и без представительниц традиционного для России нефтегазового сектора. На последние ступени двадцатки рейтинга заскочили сооснователь иркутской нефтяной компании Марина Седых и главный советник председателя правления ТАИФ, занимается нефтехимией, Гузелия Сафина.
1: Ну и добавлю, что совокупный капитал всех участниц рейтинга Forbes за последний год сократился почти на 7 миллиардов долларов, а число миллиардерш в России уменьшилось более чем в 2 раза. Год назад было 9 человек, осталось только 4.
4: Реклама.
6: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
7: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
26: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
8: Так, мол, и так, мол. Этот, в общем, обычный торговый центр со стандартным набором магазинов, кафе и ресторанов в 2012 году попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой в мире вертикальный сад. На 8-метровых фасадах мола Фьордалисо в итальянском городе Роццано на площади в 1500 квадратных метров был высажен мох из Чили, а уже поверх него в металлических ящиках разместили 44 тысячи растений 200 видов. Больше года и 1,5 миллиона долларов понадобилось архитектору Франческо Балани и его команде, чтобы сначала вырастить в оранжерее будущие украшения стен, потом подготовить фасады, а после соединить одно с другим. Вертикальный сад снижает температуру и уровень шума в здании, экономит энергию и избавляет от пыли. Но главное, это очень красиво. Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM.
26: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
9: После введения санкций со стороны европейских производителей, единственный бренд, ассортимент которого стал чуть ли не шире, это Volkswagen. В Китае появились очень интересные модели кроссоверов, производимые на разных совместных предприятиях и отчасти пересекающиеся по размеру и функционалу. И все это великолепие повезли к нам параллельным импортом уже достаточно давно. Поэтому обновленный Тавендор я ждала с нетерпением, ведь внешне на картинках он был похож на Range Rover с более мягкими формами. По габаритам автомобиль немного подрос. Длина теперь ровно 5 метров, ширина 2. Колесная база не изменилась. Что-то от большого Range Rover во внешности и правда есть. Закругленные фары, сдвоенные линзы с обеих сторон, свет великолепный. Сзади внешний вид изменился меньше. Единая диодная лента во всю ширину осталась, но теперь с более объемным рисунком. Внутри я машину вообще не узнаю. Изменения точно пошли ей на пользу. Даже не могу поверить своим глазам, что на руле теперь не сплошные сенсоры, а самые настоящие кнопки. Насколько же это удобнее. По центру возвышается огромный 15-дюймовый парящий планшет мультимедийной системы, а перед пассажиром установлен собственный дисплей для развлечений в дороге. Селектор КПП теперь под рулем, и это тоже удобнее. Под капотом последнее поколение бензинового 2-литрового турбомотора, который ставится на большинство крупных кроссоверов Volkswagen. 272 лошадиные силы и 400 ньютон-метров крутящего момента. В пару идет неизменный 7-ступенчатый мокрый робот с 2 сцеплениями. Круг вокруг офиса был без сюрпризов. Машина все так же приятно бодра, несмотря на внушительный размер. Робот научили работать без заметных переключений. В цифрах разгон до сотни составляет около 7 секунд. Ходовая часть плотно отрабатывает неровности без неприятной тряски для седоков. Средняя цена на новый Тавендор сейчас порядка 6 400 000 рублей.
28: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 15:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. Она рассказала главе государства о развитии донорства в России. Так, по словам Скворцовой, ФМБА создает крупную сеть межрегиональных хабов донорской крови. В этом году такие хранилища на 100 тысяч литров откроют в Курске и Ростове-на-Дону. В следующем году планируют открыть и в Мариуполе. До 15 возросло число жертв пожара на Амурском газохимическом комбинате 25 августа, сообщило предприятие. Среди них один россиянин, остальные иностранцы. Все они работали в подрядных организациях. В больницах остаются 39 человек. 9 пострадавших доставили в Москву. Сейчас на площадке комбината идут аварийно-восстановительные работы. Поисково-спасательная операция завершена. Беспилотник ВСУ нанес удар по зданию, где находится пекарня и магазин в слободе Белой Курской области. Пострадали находившиеся внутри 5 женщин и 1 мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Всех раненых госпитализировали, потом их перевезут на лечение в Курск. У здания повреждены фасад, крыша и остекление. Катар и Иран обсудили возможность создания временного судоходного коридора в Ормузском проливе. Встреча глав МИД двух стран прошла в Тегеране. Также они затронули тему совместных проектов по разминированию Ормузского пролива. Ранее на этой неделе иранская сторона сообщала, что согласовала с Оманом временный коридор для движения судов через Ормузский пролив. Согласно заявлениям Тегерана, этот маршрут призван заменить коридор, проходивший близ берегов Омана и созданный при поддержке США. Умер бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич. Ему было 84 года. Отмечается, что Младич отбывал пожизненное заключение в Гааге. Он перенес несколько инсультов и просил отпустить его на лечение в Сербию, но получил отказ. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
28: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:01 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Эскалация нам не нужна. Так Дмитрий Песков прокомментировал Bloomberg информацию его источников о том, что Россия усиливает эскалацию на Украине, потому что переговоры зашли в тупик. Одновременно несколько СМИ западных пишут, что глава ЦРУ прилетал в Москву, чтобы, цитирую, предупредить о недопустимости нападения на страны НАТО. Подробности буквально через минуту. Правительство создало новый отдельный орган в составе правкомиссии по устойчивости экономики в условиях санкций. Он будет контролировать обеспечение безопасности объектов критической инфраструктуры, а также их восстановление. Все это после того, как Владимир Путин подписал указ о защите критической инфраструктуры. Что дальше? Россияне стали чаще выбирать наличные для хранения сбережений. В августе больше половины опрошенных заявили, что свободные деньги лучше отложить, а не потратить на крупные покупки. Что стоит за этой тенденцией? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Эскалация нам не нужна, так Дмитрий Песков прокомментировал Bloomberg информацию его источников о том, что Россия усиливает эскалацию на Украине, потому что переговоры зашли в тупик. Украина пытается ударить по экономической и торговой инфраструктуре России, что вызовет жесткую ответную реакцию, заявила пресс-секретарь президента. Но если вы говорите о военной эскалации, то она нам просто не нужна, потому что мы и так продвигаемся вперед, отметил он. Bloomberg приводит слова близких к Кремлю источников о том, что Россия рассматривает возможность усиления баллистических ракетных ударов по Киеву, а также по объектам инфраструктуры в других украинских городах. Одновременно Wall Street Journal и Politico пишут, что глава ЦРУ Рэдклифф прилетал в Москву, чтобы, цитирую, предупредить о недопустимости нападения на страны НАТО. Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что встречался с Рэдклиффом, и они обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб, сказал он журналистам.
4: Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи в формате онлайн – это часть нашей работы. Должен вам сказать, что, к примеру, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира. Так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэдклиффом – это вот
5: рабочий формат.
4: Это рабочий формат. Встречи мы.

0: Публикации зарубежных СМИ комментирует политолог, международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
1: Мне кажется, что действительно мы вступили в очередной цикл эскалации конфликта. Здесь, наверное, все началось с наращивания ударов украинской стороны по объектам глубины российской территории, в том числе по объектам топливно-энергетического комплекса, маркетплейсам. Это, конечно, новое качество конфликта, на которое Россия должна была отвечать. Она ответила. Это одно измерение эскалации, которое очевидно, которое может вызывать опасения. Но есть и другое измерение. В последнее время активизируется действие целого ряда стран Европы, которые поставляют современные системы вооружений и, более того, участвуют в управлении этими системами. Мы видим, что через территорию некоторых европейских стран летят украинские дроны. И это, естественно, тоже вызывает соответствующую реакцию с российской стороны, по крайней мере, в российском экспертном сообществе. Много говорят и пишут о необходимости дать отпор. Понятно, что вся эта обстановка, она повышает нервозность. Сейчас идут разговоры о высокой вероятности прямого военного столкновения России и, по крайней мере, некоторых стран НАТО. Кто-то говорит о странах Балтии, кто-то о Польше, кто-то о Великобритании. И, наверное, в связи с этим визит руководителя ЦРУ Рэдклиффа в Москву является своевременным, поскольку контакты между спецслужбами России и Соединенных Штатов позволяют повысить уровень предсказуемости политики друг друга, ну и снизить риски непреднамеренной эскалации. Хотя, конечно, гарантии подобные визиты, наверное, все-таки не создают.
0: Андрей Картунов, политолог-международник. Москва неоднократно подчеркивала отсутствие намерений нападать на НАТО. Президент Владимир Путин заявлял, что нет ни геополитических, ни экономических, ни военных причин для войны с альянсом. А что касается ударов по Украине, Владимир Путин ранее напомнил об эскалации с украинской стороны. Украинские СМИ отмечают, что российские военные наращивают удары по логистическим объектам, металлургии едва ли не ежедневно наносят удары по портовой инфраструктуре. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, в Россию он внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщил журналистам, что в сентябре возможна встреча украинской и российской делегации. По его словам, переговорный процесс планируется оживить с участием американской стороны. А Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информации о сроках нового раунда переговоров, но Россия сохраняет открытость к ним. Контакты с американцами продолжаются в рабочем порядке, добавил Песков. Протесты против дата-центров охватили весь мир с начала года только в США. Отменено или отложено более 70 проектов ЦОДов на 130 миллиардов долларов. Теперь волна недовольства распространяется на Европу, Азию, Африку. Среди причин таких настроений – рост энергопотребления, нехватка воды, шумовое загрязнение и нагрузка на инфраструктуру. Подробности в дальнейшем эфире Business FM, а сейчас к другим темам. Подкомиссия в составе правкомиссии. Правительство создало новый отдельный орган в составе правкомиссии по устойчивости экономики в условиях санкций. Он будет контролировать обеспечение безопасности объектов критической инфраструктуры, а также их восстановление. Главой подкомиссии станет вице-премьер Денис Мантуров. В числе заместителей вице-премьера Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также замначальника Генштаба Вооруженных сил Анатолий Концевой. Среди прочих в нее вошли министр обороны Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, глава Минэкономразвития Максим Решетников. На этой неделе Владимир Путин подписал указ о защите критической инфраструктуры. Эти два события произошли друг за другом не случайно, говорит профессор финансового университета Константин Симонов.
2: Государство отвечает на наличие проблемы традиционным бюрократическим способом, создает отдельный институт, в данном случае комиссию, которая должна данную проблему решить. Отдельный вопрос, поможет это или нет, но в ситуации цейтнота других идей все равно нет и не будет, поэтому это вполне логичный бюрократический способ прореагировать на такую острую ситуацию. Почему именно сейчас, тоже понятно, потому что масштаб экономической войны разрастается, этой так называемой войны городов или экономических объектов. Понятно, что по мере приближения к зиме она будет только жестче. Путин же продекларировал, что Украина открыла ящик Пандоры. Это означает, что мы готовы наносить удары по более жесткие по экономическим объектам Украины. Но несложно догадаться, что Украина в ответ будет делать то же самое. Но чтобы решить этот вопрос, такая комиссия

0: и создается. Как его решить, этот вопрос, конечно, гораздо серьезнее. Почему? Потому что тут мы понимаем, есть логика бизнеса, который говорит, ну, слушайте, помогите нам. Это же вопрос создания противовоздушной обороны. Это вроде как услуга, которую должно оказывать государство. Силовые ведомства говорят, слушайте, но вы же понимаете, что у нас военный конфликт, объектов огромное количество, у нас есть военные задачи. Мы не можем защитить все экономические объекты нашими силами. Поэтому давайте думайте о том, что это будет и вашей зоной ответственности. Давайте шевелитесь, тем более, что это ваши деньги, которые вы можете потерять. Тут скорее речь идет о подталкивании бизнесу к каким-то решениям. До этого был подписан указ Путина, предполагающий введение временного управления в случае, если ненадлежащим образом готовятся экономические объекты к обороне. Мы же понимаем, что это скорее как раз напоминание бизнесу, нежели реальная мера, потому что если государство будет массово вводить внешнее управление на этих объектах, это означает, что он на себя будет брать эту ответственность. И тоже вопрос, а готово ли оно к этой ответственности, потому что тогда уж точно это будет государственная задача прикрыть все эти объекты. Вопросов довольно много, тем более, что можно предполагать, что средства атак тоже будут совершенствоваться. Украина уже показала британские реактивные дроны, говорится о возможности применения баллистики. И справиться с этим исключительно возможностями огневых мобильных групп вряд ли представляется возможным.
1: Константин Симонов, профессор финансового университета. Как ранее пояснял вице-премьер Мантуров, механизм временного управления будет применяться точечно и не означает национализацию. По его словам, государство сможет временно брать на себя задачи по защите и восстановлению предприятий, если их собственники не реагируют на требования властей, а ситуация создает риски для целых отраслей. Российский союз промышленников и предпринимателей отправил в правительство предложение по снижению фискальной нагрузки на бизнес, который инвестирует средства на защиту своих объектов от беспилотников. Об этом заявил «Ведомостям» президент РСПП Александр Шохин. Среди предложений, например, мораторий на штрафы, связанные с негативным воздействием на окружающую среду в результате прилетов. По словам Шохина, объединение подготовило целый перечень мер. Он был передан в Кабмин еще до публикации указа о возможности введения временного управления для защиты от БПЛА. Глава РСПП отметил, что указ не перечеркнул тему поддержки предприятий.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению.
3: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
2: Дефицит времени.
3: Способ применения дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
3: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
2: Все золото мира. Золотое шитье – это искусство вышивания с использованием металлических нитей, которые изготавливают в основном из меди или серебра, и намного реже – действительно из золота. Этот элемент – часть стиля вышивки Opus Anglicanum, рожденного в средневековой Англии. Его до сих пор можно встретить в художественной вышивке, в церковных облачениях англиканских священников и в церемониальной одежде членов британской королевской семьи. Главный минус – частой стирки золотое шитье не перенесет. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. НСПК разработала и внедрила единый визуальный стиль универсального QR-кода. С 1 сентября он станет использоваться для оплаты товаров и услуг по всей России. Узнаваемый знак позволит покупателю сразу определить универсальный QR-код. Единое обозначение появится как в офлайн-точках продаж, так и в онлайн-магазинах. Переход на новый формат для бизнеса будет бесшовным. Банки внесут необходимые изменения сами. В России за первое полугодие ограничили доступ почти к 12 тысячам ресурсов нелегальных участников финрынка и субъектов с признаками финансовых пирамид. Заведено более 330 административных дел по различным статьям КОАП, сообщили в ЦБ. Кроме того, с начала года Банк России выявил почти 3 тысячи проектов с признаками нелегальной деятельности. Однако по сравнению с 2025 годом их число сократилось почти на треть. Россия в январе-июле увеличила экспорт рыбы и морепродуктов в Китай на 15%. Он составил 800 тонн. Экспортная выручка по сравнению с прошлым годом выросла в полтора раза, превысив 2,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает Рыбный союз. Больше всего увеличились поставки в Китай мороженых ментая, трески и сельди на 25%. Минимальные цены на туры с вылетом в начале сентября снизились почти на всех популярных пляжных у россиян направлениях, сообщает Татур. Сильнее всего подешевели Арабские Эмираты и Турция на 23% и 18% соответственно. В Эмиратах минимальная стоимость тура упала сразу на 25 тысяч рублей, благодаря чему страна обошла Египет и вышла на второе место в рейтинге самых популярных пляжных направлений отдыха у россиян. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
1: Сейчас в городе плюс 17 градусов. На завтра обещают слабый дождь и до 20 тепла. Шестнадцать в Москве. ФАС возбудило дело в отношении компании-владельца сети АЗС-трасса. Федеральная антимонопольная служба Подмосковья возбудила дело против компании «Евротранс», одного из крупнейших независимых топливных операторов в Москве и Московской области. В сеть входят более 50 АЗС. Антимонопольная служба увидела признаки установления необоснованно высокой стоимости бензина АИ-92, АИ-95 и дизтоплива, которая сильно отличалась от цен нефтяных компаний. Ни конкретные цены, ни период, ни количество заправок в ФАС не указали. Независимым топливным операторам в условиях дефицита приходится гораздо сложнее, чем АЗС вертикально интегрированных компаний, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
5: У нас с начала лета возникла ситуация, когда цены на независимых АЗС выше значительно, чем на заправках вертикально интегрированных компаний. Это вызвано тем, что на оптовом рынке возник дефицит и сохраняется дефицит, и там цены уже выше, чем прежде. Поэтому получается, что в большинстве случаев независимые АЗС приобретают топливо для того, чтобы заниматься его реализацией уже по высоким ценам. И многие из них работают буквально в ноль. И здесь как раз-таки задача антимонопольной службы выяснить, кто и по какой причине поднимает цены там в этой цепочке посредников, потому что зачастую независимые АЗС не напрямую на бирже покупают топливо у вертикально интегрированных компаний, а это происходит через трейдеров всевозможных. И так как топлива не хватает, трейдеры имеют возможность поднимать цены. Поэтому как раз таки задача антимонопольной службы посмотреть всю цепочку. И было бы крайне негативно, если бы они остановились, условно говоря, на первом звене, увидели розничные цены на независимых АЗС и завели дело, потому что они не такие же, как на заправках вертикально интегрированных компаний. Но вертикально интегрированные компании-то покупают непосредственно у своего же НПЗ, и там какая-то цепочка минимальная, и цена сохраняется на прежнем уровне примерно. А здесь нужно выяснить, в каком звене на самом деле возник рост цены, и он обоснованный или нет. Если уж правильно подходить к этому вопросу, то вообще-то вредно было бы обвинять исключительно независимо АЗС в том, что они поднимают ценники и так далее. Потому что мы в этом случае можем прийти к проблеме, которая была в прошлом году, когда тоже возник определенный топливный кризис, ценники пошли вверх на оптовом рынке, и независимо АЗС стали поднимать у себя, в общем-то, розничные цены. Но так как антимонопольная служба выписывала им предписание о необходимости снижения цен, то они просто закрывались или не продавали, например, бензин, потому что ты купил на опте по высокой цене, а тебя заставляют продавать по низкой цене. Ты будешь генерировать убытки. Так значит, вообще не надо заниматься этим бизнесом, чтобы не генерировать убытки дальше. Неграмотная позиция в данном случае и какое-то опрометчивое выписывание себе подряд штрафов может привести к еще большему дефициту.
1: Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечается, что Евротранс занимает доминирующее положение на рынке топлива в 8 городских и 3 муниципальных округах Подмосковья. Окончательного решения о вине компании пока нет, но если нарушение подтвердится, ей будет грозить штраф, говорит адвокат руководителя антимонопольной практики Московской коллегии адвокатов Аронов и партнера Оксана Крамская.
6: ФАС говорит о том, что там наценка по сравнению с себестоимостью и расходами, которые при сопоставимых обстоятельствах были у этого субъекта, на данный момент чрезвычайно высока. И, скажем так, несправедливо по отношению к рынку, к потребителям и несопоставимо с иными участниками данного рынка. Стоит заметить также, что ранее ФАС, насколько известно из открытых источников, отправляла в Евротранс запрос относительно порядка формирования цены на топливо, ровно так же, как отправляла такой запрос иному поставщику нефтьмагистрали. После такого запроса нефтьмагистраль снизила цены, а трасса, вероятно, не снизила, и поэтому сейчас мы имеем возбуждение соответствующего дела о нарушении антимонопольного законодательства. И если при рассмотрении данного дела ПАО «Евротранс» не удастся доказать обоснованность установленной цены, то есть, например, что у него увеличились существенно расходы, скажем, на закупку сырья, например, то тогда компания, в случае, если будет признана нарушившей антимонопольное законодательство, она будет привлечена к административной ответственности. И там есть два вида штрафов. Первый штраф, он фиксированный до 1 000 000 рублей, назначается компанией в случае, если действия привели к ущемлению интересов других лиц, но при этом они не повлияли на конкуренцию. Но если все же при рассмотрении дела антимонопольная служба установит, что помимо ущемления интересов других лиц имело место еще и ограничение либо устранение конкуренции, то тогда применяются оборотные штрафы вплоть до 15% от суммы выручки компании от реализации товара на соответствующем рынке.
1: Адвокат Оксана Крамская. Тем временем ситуация с дефицитом топлива в России локально улучшается. В частности, в столице, где, по словам московских водителей такси, стало гораздо проще заправить автомобиль. Но в Подмосковье недостаток топлива все еще ощущается. Россияне стали чаще выбирать наличные для хранения сбережений. В августе больше половины опрошенных заявили, что свободные деньги лучше отложить, а не потратить на крупные покупки. В июле таких было меньше, отметили в Центробанке. При этом 37% считают, что накопление лучше держать именно в наличных. Это на 4% больше, чем в июле. А доля сторонников банковских счетов снизилась до 36%. О том, что стоит за этой тенденцией, говорит главный экономист ИК «Ренессанс Капитал» Андрей Милашенко.
7: Конечно, рост геополитической неопределенности определяет сберегательное поведение населения, желание иметь под рукой самую ликвидную форму активов, то есть наличные. Второй фактор – это то, что мы видим, что с пиковых значений ключевая ставка снизилась на 7% пунктов, до 14%, в то время как инфляционные ожидания населения не снижались. Более того, в последние месяцы они даже, точнее, летом они даже чуть подросли. Все это, как мы думаем, приводит к тому, что часть домохозяйственных хозяйств предпочитает хранить, соответственно, свои сбережения в ликвидной форме, то есть ставки по депозитам уже выглядят не столько увлекательными, хотя в последнее время они начали расти в ответ на это. Соответственно, два фактора – это снижение ключевой ставки и смягчение денежной политики, денежных кредитных условий, и второе – это действительно рост геополитической неопределенности. В целом, что касается роста наличности в обороте, какого-то существенного риска нету. Мы видим, что все последние годы доля наличных в денежной массе снижалась, и рост последних месяцев, конечно, существенно по сравнению с снижением, которое мы наблюдали последние годы. Для банков, безусловно, это вопрос удержания дешевого фондирования, прочные средства, как правило, дешевле корпоративных и привлекаемых у Банка России. Но в целом для экономики ничего критичного это пока не несет. Мы видим, что Банк России представляет финансовым учреждением необходимую ликвидность. Какого-то риска в этой части мы здесь не видим.
8: Какова вероятность, что эта история может затянуться и стать устойчивым трендом?
7: Есть ряд факторов сезонных, которые, скорее всего, осенью развернутся. Это традиционно весной и летом спрос на наличные чуть побольше. Но есть, конечно, устойчивые факторы. Это как смягчившиеся денежно-кредитные условия. И пока геополитическая неопределенность сохраняется, да, наверное, доля налички не будет снижаться в обороте.
1: Андрей Милашенко, «Ренессанс Капитал». Доверие россиян к банковской системе на фоне достаточно высокой инфляции снижается, считает младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперта» Вячеслав Путиловский.
9: Несмотря на тенденцию к снижению ключевой ставки, сейчас ставки, в общем-то, повышаются, пусть и незначительно. Связано это с некоторым недостатком ликвидности у банков. Собственно, на фоне оттока вкладов. С способствует этому в первую очередь скрытая инфляция, этому способствует различного вида блокировки, которые происходили с санкций властей, блокировки интернета, блокировки, собственно, денежных средств, повышена подозрительность банков к различным переводам нетипичным. Все это создавало ситуацию, когда люди оставались без денег. И, в общем-то, нормальным является то, что люди сформировали некую денежную подушку на наличных денег для себя.
10: Есть ли риски у стратегии хранить все наличными?
9: Риски, безусловно, есть, потому что цены постоянно у нас растут, и, собственно, даже банковские вклады, ставка по банковским вкладам не покрывает, в общем-то, этот рост. Риски связаны с тем, что противоправные действия третьих лиц плюс обесценение этих денежных средств. Логично было бы диверсифицировать какие-то вложения, что-то наличными, что-то на вкладах, что-то еще в каких-то активах.
10: Вам видится в этом уже некий тренд или это краткосрочное явление? Какое влияние это может оказать на банки?
9: Тренд какой-то, наверное, пока говорить рано. Скорее, это некое локальное явление на горизонте года где-то. Но если ситуация радикально не поменяется, то это станет трендом. Просто потому, что доверие к банковской системе, оно в какой-то мере снижается на фоне достаточно высокой инфляции.
1: Вячеслав Путиловский, эксперт РА. За последнюю неделю с 18 по 24 августа рост цен по данным Росстата составил 0,01% после трех подряд недель снижения. Ранее Банк России ухудшил прогноз инфляции на 26 год. Регулятор ожидает рост цен на 6-7%. Еще в июне ЦБ прогнозировал инфляцию на уровне 4,5-5%.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: В начале июля «Бизнес-ФМ» спрашивала архитекторов, насколько часто им поступают предложения создать то, чего еще не было. И на что архитектору опираться в работе над таким проектом. Аналогов-то нет. Продолжением стал состоявшийся через месяц разговор с девелоперами, которым тоже знакомо строительство в чистом поле. Часто ли с самого начала отсутствуют архитектурные ориентиры или хотя бы урбанистические заградмоменты, сразу вгоняющие концепцию застройки в определенные рамки? В чистом поле делай, что хочешь, и будешь прав, потому что ты первый. Так ли это? И нужно ли для реализации такого проекта непременно собирать архконсилиум, проводить конкурс, словом, привлекать коллективный разум, а не доверяться мнению и вкусу кого-то одного? Вот лишь некоторые из девелоперских ответов. Строительство в чистом поле сегодня уже тренд. В рамках КРТ государство вовлекает в оборот сотни гектаров. И девелоперы получают участки без единого здания, без дорог, без сетей. А значит, все начинается не с котлована, а с мастер-плана и проектирования инженерной инфраструктуры. В историческом центре хотя бы понятно, куда подключаться, а тут все нужно создавать с нуля. Чистое поле все же не означает отсутствие контекста, но его приходится искать в более широком окружении. В истории места, природном ландшафте, климате, городской культуре, традициях и образах жизни. Архитектурный конкурс – хороший инструмент, когда перед проектом стоит действительно сложная задача. Большая территория, важная городская локация, необходимость найти несколько принципиально разных сценариев развития. Но конкурс не должен быть формальностью. В одних случаях эффективнее конкурсный отбор, а в других – закрытая работа с сильным бюро и экспертной командой. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
4: 16:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Пострадавшим от наводнения в районе Непала продолжается поисково-спасательная работа. По данным Управления по туризму страны, спасен 31 иностранный турист, в том числе двое россиян. Ранее сообщалось о 8 пропавших в районе стихийного бедствия гражданах России. Среди спасенных также граждане Индии, Южной Кореи, США, Италии и Болгарии. Всего пропавшими без вести в этом районе числятся свыше 500 иностранных туристов. следствие просит суд арестовать сына доцента Анны Каменевой, которую нашли мертвой в доме в Подмосковье, сообщает РИА Новости. В среду высшая школа госаудита МГУ сообщила о гибели доцента своей кафедры. Ей было 43 года. Каменева – вдова бывшего вице-премьера Дагестана. Ее нашли убитой в коттеджном поселке в Московской области. По делу задержали сына женщины и его друга. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина пятого в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Модуль для переговоров в самолете Редклифф. В одном отсеке рабочее место, диван, который трансформируется в кровать и туалет. А второй представляет собой комнату для переговоров и зону для персонала. Зарубежные СМИ обсуждают технические подробности визита главы ЦРУ в Россию. Дилеры предлагают создать цифровую биографию каждого автомобиля. В ассоциации российские автомобильные дилеры предложили зафиксировать жизненный цикл каждой машины от ее выпуска до утилизации. Как это может работать на практике? Минцифры спустя 7 лет дискуссий и согласования определилась с диапазоном частот для сетей пятого поколения. Ожидается, что сети 5G дадут более высокую скорость интернета и минимальную задержку сигнала. Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Модуль для переговоров в самолете Редклифф. Зарубежные СМИ обсуждают технические подробности визита главы ЦРУ в Россию. Как утверждает издание Tech Times, военно-транспортный самолет Си-17 Globemaster 3 был оснащен новейшим модулем для работы с секретной информацией РОК. Его ввели в эксплуатацию всего несколько месяцев назад. Это модуль, который загружается в самолет и позволяет вести в нем защищенные переговоры. В одном отсеке рабочее место, диван, который трансформирует в кровать и туалет, а второй представляет собой комнату для переговоров и зону для персонала. Высокопоставленный сотрудник внутри модуля может вести те же секретные переговоры, что и в штаб-квартире ЦРУ в штате Вирджиния, находясь при этом на большой высоте над Москвой, пишет издание. А что этот агрегат представляет собой, объясняет военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Это техническое средство, некий агрегат, который превращает обычный военно-транспортный самолет в средство доставки путешествия VIP-персон, защищенное средство, в комфорте, в достаточно привычной обстановке, с возможностью вести переговоры, проводить встречи, проводить конференции. При этом гарантируется, во-первых, достаточно комфортное проживание, комфортное размещение и полная безопасность в процессе полета. То есть модуль десантируемый, модуль в случае каких-то непредвиденных ситуаций может совершить посадку на парашют, быть сброшен. Надо понимать, что на военно-транспортных самолетах, собственно, с 60-х годов VIP-персоны совершают перелеты для ведения переговоров. То же самое руководство ЦРУ, например, летало в свое время и на Си-141 Starlifter, и теперь летает на Си-17. В обычной ситуации без специального оборудования, без специального модуля, перелет совершается на скамейках военно-транспортного самолета. Да, хорошо, там могут быть установлены кресло, там есть небольшой салон, но модуль этот обеспечивает абсолютно комфортное размещение по уровню комфорта близко к борту номер один, ну, либо к сопоставимым летательным аппаратам, специально оборудованным. При этом этот модуль может быть установлен в любой транспортный самолет, который в данный момент свободен и может быть использован для полетов на очень большие расстояния.
1: Военный эксперт Дмитрий Корнев, как пишут СМИ, ранее с 90-х годов эксплуатировался модуль Airstream, прозванный за свой внешний вид «серебряной пулей». Но был признан, что его конструкция недостаточно надежна в случае аварий, жестких посадок и турбулентности. Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что встречался с Редклиффом. Подробности в начале следующего часа в нашем эфире. Точно не бита, не крашена. Дилеры предлагают создать цифровую биографию каждого автомобиля. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» предложили зафиксировать жизненный цикл каждой машины от ее выпуска до утилизации. Предполагается, что в электронном паспорте авто будут обязательно указывать реальный пробег, данные о ДТП и техобслуживании, цену автомобиля, а также информацию о наличии залога и даже фактической утилизации и компании, которая ее выполняла. Сейчас, например, пробег при техосмотре могут записать со слов владельца. Соответствующий законопроект планируется направить на рассмотрение депутатам Госдумы или в правительство в следующем году. Новая система поможет защитить и покупателей, и самих дилеров, говорит операционный директор по продажам новых автомобилей и авто с пробегом автохолдинга «Динамика» Александр Кустов.
13: Я думаю, что, конечно, это на практике будет работать. Сейчас уже есть аналоги сервисов, которые предлагают подобного рода информацию. Но они работают, как правило, на коммерческой основе, что, в общем-то, создает проблему в их использовании. Не каждый из дилеров готов покупать эту информацию за деньги, так же, как не каждый из клиентов. Если это будет реализовано в рамках какой-то государственной бесплатной платформы, безусловно, я уверен, что это добавит рынку прозрачности. Ну, а если это добавит прозрачности, это обязательно запасит и дилеров в части закупки автомобилей, застрахует от некоторых проблем. Также обезопасит и потенциальных клиентов, которые будут иметь больше вводных при выборе для себя автомобиля с пробегом. Если мы говорим про то, можно ли сейчас самостоятельно проверить пробег машины и информацию о наличии ДТП. Информацию о наличии ДТП можно проверить с помощью тех ресурсов платных, которые существуют на рынке. Но самый известный из них – это ресурс Авито под названием «Автотека». Он получил наибольшее распространение на рынке. Ну, а если мы говорим про пробег, ну, опять же, информация о пробеге есть в том же самом сервисе, но там нельзя быть на 100% уверенным в том, что информация там корректна. Пробег достаточно щепетильная тема, и на 100% гарантировать его подлинность крайне проблематично, даже в условиях официальных дилеров, в условиях тех возможностей, которые есть на сервисе. Если появится еще дополнительный источник этой информации в лице государства, бесплатной платформы, я уверен, что данных о пробеге будет больше и уверенности в них также будет больше.
1: Александр Кустов, автохолдинг «Динамика». Потенциальный покупатель машины с пробегом сейчас может самостоятельно заказать выписку из ЭПТС без участия собственника, но услуга платная. И на данный момент в электронной ЭПТС те же пункты о числе ДТП или нахождении авто в залоге находятся в числе необязательных для заполнения. Если это изменится, за рубежом такая система работает уже давно, то вторичный рынок авто можно будет значительно обелить, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
14: Мера давно назревшая, что называется, даже, наверное, уже и перезревшая. Сама история с электронными ПТС вводилась в том числе как мера для обеления рынка, ну и в тренде, конечно, цифровизации. С тем, чтобы уйти вот от бумажных ПТС, которые постоянно терялись, дублировались, и через них в том числе заметались следы нередко криминального происхождения автомобиля. Для борьбы с этим в том числе и были внедрены электронные ПТС. На самом деле то, что предлагает РАД, уже во многих странах реализовано. Благодаря этому в этих странах, кстати говоря, отсутствует вообще понятие как-то кого из скрученного пробега, либо восстановленных после тотальных ДТП автомобилей, продажи на рынке и так далее, потому что вся история всех автомобилей полностью прозрачна и видна. Эта мера, конечно, правильная, потому что у нас рынок подержанных автомобилей очень большой, больше 6 миллионов автомобилей в год, и он крайне непрозрачный. То есть только 10% от этого числа, около 600 тысяч автомобилей в год, продается через официальных дилеров и имеют полностью подтвержденную историю со всеми авариями, пробегами, обслуживанием. 5 миллионов 400 тысяч автомобилей в год продается, автомобилей, в которых уверенным быть нельзя вообще абсолютно ни в чем. Конечно, на этом наживаются многочисленные такие полукриминальные группировки, которые либо занимаются восстановлением битых автомобилей, либо скручивают пробеги, либо и то, и другое. И, в общем, на этом наживаются. А люди платят деньги и потом вынуждены автомобиль бесконечно ремонтировать.
15: Это обойти гораздо сложнее уже, потому что эти записи фиксируются через распределенный реестр, если будет сделано все по уму, через так называемый блокчейн, про который все уже подзабыли. И, в общем-то, случаев подделки, например, того же электронного ПТС пока не выявлено. А здесь суть та же самая, просто у него будут носиться дополнительные данные. Так что, видимо, как раз здесь цифровизация может пойти на пользу и станет таким, в общем, волшебным ключиком, да, который поможет резко минимизировать эти истории полукриминальные. Если по уму все это будет реализовано, то действительно это позволит довольно резко, довольно сильно обелить рынок подержанных автомобилей. Причем, чем подержаннее автомобиль как раз будут, тем этот эффект будет заметнее.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. По данным агентства «Автостат», по итогам первого полугодия 26-го в России было реализовано около 3 миллионов легковых авто с пробегом. Это на 5,5% больше, чем за январь-июнь прошлого года. Средняя цена подержанного автомобиля в июле составила чуть меньше 1,5 миллиона рублей. С начала года машины с пробегом подорожали примерно на 4%. Сети 5G будут. Минцифра спустя 7 лет дискуссий и согласования определилась с диапазоном частот для сетей пятого поколения. Это 63,499 ГГц. И четверка мобильных операторов получит их для эксплуатации бесплатно, пишут ведомости. Ожидается, что сеть 5G дадут более высокую скорость интернета и минимальную задержку сигнала. На практике вопрос сетей 5G встретил множество проблем и противоречий. И с определением частот, конечно, сильно затянули, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
16: Было заявлено сначала, Максуд Шадаев говорил о том, что ранее, в 2023-2022 году, что 5G-сети появятся в России к концу 2024 года. В том сроке пересматривались. И Шадаев, и Григоренко, вице-премьер, говорили о запуске в конце 2026 года. В текущих установках, которые были от государства, с диапазоном 4,6-4,9 ГГц, в этом диапазоне работает очень небольшое количество устройств. На руках у населения сегодня, если брать все 5G-смартфоны, их проникновение 3%. Соответственно, аукционы на частоты не состоялись в России, на них просто никто из операторов не пришел. Заставить их создавать сети в этом диапазоне было невозможно. Эта стратегия провалилась, да, давайте называть вещи своими именами. Сейчас идет переосмысление, причем очень быстро, в режиме ошпаренной кошки, и то, что было объявлено для обсуждения ГКРЧ, по сути, разрешение на импортном оборудовании, оно было получено и ранее, запускаться в технологической нейтральности, то есть на всех существующих LTE-диапазонах. То есть чисто фактически государство разрешило сетям работать в тех диапазонах, которые якобы раньше были недоступны. Тут есть подводные камни, а именно никто не строил эти сети, потому что разрешения от государства не было. Операторы должны получать разрешение на установку базовых станций, на эксплуатацию в определенных частотных диапазонах. Соответственно, у нас есть больше десятка опытных зон в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и так далее, где это оборудование было поставлено. Где-то оно было поставлено 8 лет назад, где-то там 5-6 лет назад. Но их не так много. Их сейчас мы фактически конвертируем в 5G коммерческие сети, и это оборудование позволяет добиться некого покрытия в центре городов, в определенных участках. Но самое главное, что у нас будет действительно эксплуатация 5G.
1: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Изначально операторы хотели получить так называемый золотой диапазон частот для развертывания сетей 5G. Это диапазон 3,4-3,8 ГГц. Однако военные их так и не отдали. Поэтому и было решено использовать для технологии 5G уже имеющиеся у операторов LTE-частоты в так называемом режиме технейтральности. Основной вопрос, как новейшие технологии развивать в условиях повсеместных блокировок интернета, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
17: Скорее всего, этот высокий диапазон единственный свободный от государственных радиоэлектронных средств, поэтому государство способно выдать его операторам для сетей 5G. К сожалению, операторам этот диапазон почти что не нужен. Оборудования для этого нестандартного диапазона импортного практически нет. Российского, как говорится, поживем увидим. Но даже если есть оборудование, эти частоты столь высоки, что для покрытия сколько-нибудь значимой территории базовых станций придется натыкать часто как зубы у акулы. Просто очень дорого, неэффективно, кроме, возможно, каких-то суперэкзотических мест, где на одном квадратном километре есть десятки тысяч людей. Возможно, для охвата связи у какого-нибудь стадиона одну-две таких базовых станций можно поставить, но если мы говорим о сети, об охвате города, в этом диапазоне сделать невозможно ничего.
1: А как будет существовать 5G в условиях повсеместных ограничений интернета?
17: Да, замечательный вопрос. 5G это исключительно про интернет, не про передачу голоса. Причем все функции 5G, которые отличают эту сеть, или этот стандарт, скорее, от стандарта LTE предыдущего поколения, адресованы не людям, а бизнесу. Это стандарт для подключения устройств, а не человеческих смартфонов. И очевидно, что ни один бизнес не пойдет на подключение каких-то критических вещей, будь то промышленные роботы, будь то какие-нибудь беспилотные карьерные самосвалы, будь то какое-то иное оборудование, при малейшем риске, что это оборудование может отключаться даже на минуты, не говоря уже о часах.
1: Леонид Коник, компания Comnews. Минцифра ожидает коммерческого запуска услуг 5G во всех городах-миллионниках до конца следующего года. После этого до 2031 года операторы должны расширить покрытие в выданном им диапазоне в самых востребованных локациях городов-миллионников.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 30 августа на сцене театра «Современник». Премьерный спектакль «Сновидение» Каренина, режиссера Данила Чащина и продюсера Леонида Робермана. Многоугольник отношений, в котором герои ищут любовь, не подозревая, какую высокую цену им предстоит заплатить. В ролях Ангелина Стречина, Анастасия Уколова, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков, Виталий Коваленко и другие. Подробнее на artpartner.ru. 16+.
2: Валюты. Нигерийская найра была введена в обращение в 1973 году, через 13 лет после обретения страной независимости. Нигерия стала последним африканским государством, официально отказавшимся от британского фунта. На языке народа йоруба найра, собственно, и означает Нигерия. Валюта на 3 с лишним порядка дешевле доллара США.
3: Валюты на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
18: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
18: Чистый убыток «Алроса» ПМС ФО составил 9,5 миллиардов рублей в прошлом полугодии по сравнению с прибылью в 40,5 миллиардов за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании. Выручка от продаж снизилась на 33% до 90 миллиардов. «Алроса» – крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. В прошлом году компания сократила добычу на 10% до 30 миллионов каратов. По итогам текущего года «Алроса» планирует добыть 25-26 миллионов каратов алмазов. Покупатели снова потянулись в фикс-прайс, сообщает издание «Шопперс». Во втором квартале чистая прибыль компании увеличилась на 16%, до более чем 2,5 миллиардов рублей. Сопоставимые продажи вернулись к росту за счет увеличения трафика и среднего чека на 6%. Привлекательность магазинов фикс-прайс растет из-за высоких инфляционных ожиданий и замедления роста доходов, объясняют в компании. IKEA и Xbox представили коллекцию мебели для геймеров, сообщила IKEA. В серию X-Type B вошли 9 предметов. Кресло с отделением для джойстика, передвижная подставка под телевизор, столик с зарядкой, стойка для мониторов, табурет в виде стика от контроллера, витрина для коллекционных предметов и аксессуары в форме элементов геймпада. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: «16:46 в Москве». Далее программа «Масштабный бизнес», в рамках которой Сергей Пашиков, руководитель департамента развития цифровых каналов юридических лиц Альфа-банка, и Илья Бублик, директор по развитию СКБ «Контур», обсудили новые стандарты цифровых платформ, природу экосистем и безопасность современных решений.
19: В рамках программы «Масштабный бизнес» говорим об инновационных и уникальных цифровых решениях для бизнеса. Сегодня обсуждаем новые стандарты цифровых платформ и изменения клиентского опыта компаний. В нашей студии Сергей Паршиков, руководитель департамента развития цифровых каналов юридических лиц Альфа-банка, и Илья Бублик, директор по развитию СКБ «Контур». И первый вопрос. Как сегодня меняется роль цифровых сервисов для бизнеса? Банк, учетные системы, сервисы документооборота остаются отдельными инструментами или становятся частью единой операционной среды компании?
20: Лет 30 назад решили создать интернет-банки. Тогда это были западные коробочки для финансовых профессионалов. И постепенно стали эту функцию улучшать, наращивать. Сначала появилась правильным образом сделанная автоматизация для массовых клиентов, потом для малого бизнеса. Потом эпоха создания мобильных приложений. Появилось такое понятие, как нефинансовые сервисы. Когда ты околобанковский продукт или сервис в контур банка затаскиваешь, и таким образом внутри банков появились нефинансовые продукты. И вот мы в Альфе, например, предприняли сложную попытку. Мы решили закрыть все старые интернет-банки и присадить их на одну платформу. И вот после того, как мы всех клиентов перевели на одно технологическое решение, у нас появился ряд конкурентных преимуществ. Но в целом это все еще финансовый продукт, просто в котором есть набор правильным образом собранных комплементарных продуктов.
0: На самом деле у нас несколько дополняющий взгляд. В процессе эволюции появилась идея, а давайте эти сервисы все друг с другом свяжем и, более того, сделаем единой экосистемой. И вот в этот самый момент возникли идеи встройки нефинансовых сервисов в банковские решения. Но практика показывает, что встроенные решения не всегда развиваются с той же скоростью, что и самостоятельные сервисы. И сейчас, на наш взгляд, все идет к тому, что первичным становится пользовательский сценарий и бесшовность. Важно именно качество взаимодействия этих сервисов друг с другом.
19: Илья, а вот большое количество функций сейчас перестает быть конкурентным преимуществом, и бизнес начинает оценивать скорость, понятность, целесообразность, целостность сценария. Так ли это на самом деле, и почему так происходит?
0: Я не совсем согласен с утверждением. Я бы сказал, что бизнес становится гораздо более требовательным к тому, чтобы эти функции были уместны. Сейчас руководители, пользователи бизнес-систем, у них есть опыт, как у физических лиц, и они, правда, требовательны к тому, чтобы все было в меру, все было уместно, и я у себя на экранчике телефона видел только те функции, которыми я непосредственно вот сейчас буду пользоваться для того, чтобы решить свою текущую задачу.
19: Сергей, а какие возможности для корпоративных клиентов открывает переход к персонализированной модели цифровой платформы?
20: Если сегодня посмотреть на интернет-банки, они реально мимикрируют друг под дружку. Мы уже пришли к пределу насыщения функциями для каждого клиента. И сейчас создать что-то новое так же сложно, как запарковаться на первом этаже парковки популярного торгового центра. И мы подумали, а почему бы нам просто не сделать так, чтобы нашим интернет-банкам было удобно пользоваться, если клиент потребляет 2-3 продукта, а не 30, 40 или 50. И вот мы, скажем так, делаем большой смелый эксперимент, хотим попробовать сделать разные интерфейсы под разные типы пользователей. 30 лет назад это все создавалось для финансовых профессионалов, бухгалтеров, финансистов. А сейчас развивается экономика одного человека, индивидуальный предприниматель, самозанятый, который не финансовый профи, который больше на бизнес сосредоточен. У нас таких предпринимателей порядка 80% среди нашей клиентской базы малого бизнеса. Поэтому мы хотим сделать для них что-то специализированное, удобное. И вот мы идем в этот смелый эксперимент. Надеюсь, это всю индустрию зацепит.
19: А какие технологии позволяют обеспечить вот такой качественный переход к новым пользовательским сценариям?
20: Мне кажется, исключительно здравый смысл и смелость руководства банка попробовать что-то принципиально новое. У нас единое технологическое решение, у нас все клиенты живут на одной платформе. Если команда создает какие-то фишки для малого бизнеса, это может быть доступно клиенту крупного бизнеса, или мы создаем какой-то уникальный функционал, который нужен крупному бизнесу, то вот этот функционал может быть раскачан для клиентов малого бизнеса. И у нас это синергия, они все тусуются на одной платформе.
19: Илья, а как сейчас изменилась архитектура цифровой платформ?
0: Развитие искусственного интеллекта предъявляет некие требования к составу этой самой платформы и к организации данных внутри этой платформы. Если раньше было допустимо данные разных бизнес-приложений хранить в разных местах и по очереди обращаться к этим самым данным, то сейчас для того, чтобы искусственный интеллект мог реализовывать сложные составные сценарии, нам нужно все многообразие данных специальным образом организовать так, чтобы доступ к данным, на базе которого реализуется слой искусственного интеллекта, осуществлялся только теми людьми и функциями, у которых на это есть соответствующее разрешение.
19: Каким становится новый стандарт цифрового сервиса для бизнеса?
0: Если говорить о тех стандартах, которые предъявляются сейчас, но не предъявлялись еще пару лет назад, сейчас бизнес становится гораздо требовательнее к уровню защиты данных. Второй момент, если мы говорим о стандартах, сейчас бизнес становится гораздо более требовательным к экономике решений. Каждый бизнесмен, покупая, оценивает, я получу в виде автоматизации следующую пользу, сколько я потрачу на автоматизации.
20: Можно подискутировать на тему безопасности. Это наша перманентная работа. У нас был большой проект миграции клиентов со старых решений на новые. Старые решения, они примерно во всем рынке одинаково построены. Это АБС-ки, такое ядро банковской системы. Оно было куплено у западных поставщиков. И мы у себя переписали все это на in-house решение. Мы понимаем до каждой буквы кода, что это решение делает. Оно написано тобой полностью, оно тобой поддерживается. Поэтому мы чувствуем себя в безопасности.
19: А на будущее будут ли какие-то новые стандарты?
20: У нас есть несколько направлений, в которых мы развиваемся. Мы делаем своего помощника, ассистента, Что у нас есть? Пример для физических лиц, который нам, безусловно, нравится. Это робот Макс на госуслугах. Блестящим образом сделанный инструмент, который помогает нам с вами, физикам, ориентироваться во всем многообразии ведомств. Там есть гастродействие, мне кажется, тут каждый из участников этой аудитории хотя бы раз там заходил на госуслуги и выполнил какие-то типовые операции, там выписку по квартире или ребенка из одной школы в другую перевести. Ты просто пишешь «хочу перевести ребенка», то он тебе дает моментальную подсказку. Вот. Мы делаем, например, что-то подобное.
0: У нас есть мнение, что одним из стандартов цифровых платформ будущего является наличие языкового интерфейса. Вот мы сейчас все очень привыкли, открываешь банковское приложение, это набор кнопочек, набор полей для ввода. Но если подумать, это не самый удобный интерфейс. Самый удобный — это голос.
20: Но я бы не сказал, что это самый удобный способ. Если посмотреть, вот на модель Мура пользуются этими языковыми сервисами единицы. То, что у нас появятся языковые интерфейсы, факт. То, что мы можем голосом четко сказать, факт, но это просто альтернативная поверхность.
0: Я считаю, что наличие такого интерфейса станет стандартом, но действительно не исключающим другие поверхности ввода. При этом отсутствие вот такого интерфейса, ну, оно будет, на мой взгляд, восприниматься как значимый недостаток через какое-то время, пока действительно пользовательские привычки не сформированы и существующие интерфейсы вполне работают.
19: В общем, делаем вывод: будущее близко. Это была программа «Масштабный бизнес». Я напомню, что полную версию программы вы можете найти в нашем подкасте на портале bfm.ru, также в мессенджере «Макс» и в телеграм-канале «Масштабный бизнес».
1: С Сергеем Паршиковым, руководителем Департамента развития цифровых каналов юридических лиц Альфа-банка, и Ильей Бубликом, директором по развитию СКБ «Контур», беседовал Алексей Завьялов.
3: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Don't cry over spilled milk. Буквально с английского «не плачь о пролитом молоке» в значении «не стоит беспокоиться о том, что уже нельзя изменить». Первый печатный источник, где упомянута фраза, это книга Джорджа Огилви Прэшу «Сложности банковского дела 1888 года». Но в устной речи этот оборот появился гораздо раньше, около 4 века назад. Немало близких по смыслу поговорок и в русском языке. Например, «слезами горю не поможешь» или «потерянного не воротишь». Срочные переводы на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: Познакомился с фотографическими возможностями мобильных флагманов этого года. У всех новых моделей большие сенсоры, крупные пиксели, предельно высокое разрешение. Постобработка с искусственным интеллектом. Фотографии на смартфон, сделанные в режиме «навел-нажал», выглядят идеально. И даже немного лучше. Не приводит ли все это к откату? Желанию рассматривать старые несовершенные снимки, в которых больше правды и жизни? Конечно, приводит. Сегодня о двух приложениях, которые позволяют это желание реализовать. Fujifilm. Программа-имитатор дешевой пленки. По ощущениям, картинка больше всего похожа на фотографии, сделанные на одноразовую пленочную камеру. Базовая идея выглядит простой. Взять фотографии и добавить к ним искажений, характерных для дешевой пленки, упакованный в пластмассовый корпус, снабженный пластиковой оптикой. Аберрации, засвет и блики сложно не нарисовать дефекты, а воссоздать вкус и дух 90-х. У создателей Fuji получилось и то, и другое. Поиграть в приложение забавно. Pro CCD. Шаг в следующую эпоху. Приложение косплеит ранние цифровые камеры. Это тоже 90-е, но уже ближе к самому экзакату. Странные для современного глаза цвета, низкое разрешение, обязательная дата снимка в правом нижнем углу. Полноценное ретро. На выбор несколько моделей старых цифровых камер, под которые приложение стилизует снимки, работает как с основным блоком камер, так и с фронталкой. Можно делать ретро-селфи. Что не понравилось? Перегруженный интерфейс и очень ограниченный набор функций бесплатной версии. Разработчикам нужно успеть перевести пользователя в платный режим, пока он не наигрался, а происходит это довольно быстро, игра в фоторетро развлечения на полдня, после которых с особым удовольствием возвращаешься к большим матрицам современной оптики и искусственному интеллекту.
3: Сумма технологий на Business FM. Наизусть. Марк Твен. Всем нам нравятся люди, которые смело говорят нам, что думают. При условии, что они думают так же, как мы. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: 16:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Премьер Михаил Мишустин сообщил о росте доходов бюджета с опережением прогнозов. Они превысили 18 триллионов 640 миллиардов рублей. По словам Мишустина, вклад нефтегазовых поступлений уже преодолел планку 80% от общей суммы. Глава Кабмина указал на серьезную диверсификацию экономики России в сторону производства продукции с более высокой добавленной стоимостью. Номинальный ВВП за первое полугодие составил около 102 триллионов рублей. С января по июнь показатель вырос на 0,6% в годовом выражении. Аэропорт Шереметьево работает по скорректированному расписанию из-за ограничений в воздушном пространстве южных аэропортов и в других регионах страны, предупреждает пресс-служба воздушной гавани. Пассажирам рекомендовали заранее проверять статус рейса на онлайн-табло и быть готовыми к возможному более длительному ожиданию вылета. Сыну доцента МГУ Анны Каменевой предъявили обвинение в ее убийстве группы лиц, рассказали РИА Новости в силовых структурах. О смерти женщины стало известно ранее. Сообщалось, что ее нашли мертвой в коттеджном поселке в Подмосковье. Позже, по подозрению в совершении преступления, задержали сына Каменевой и его друга. Прощание с российским актером Юрием Цурило состоится 31 августа в крематории Петербурга, сообщили в его семье. Цурило умер 26 августа в возрасте 79 лет. В окружении артиста сообщили, что причиной смерти стала продолжительная болезнь. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Эскалация нам не нужна. Так Дмитрий Песков прокомментировал Bloomberg информацию его источников о том, что Россия усиливает эскалацию на Украине, потому что переговоры зашли в тупик. Одновременно Wall Street Journal и Politico пишут, что глава ЦРУ прилетал в Москву, чтобы, цитирую, предупредить о недопустимости нападения на страны НАТО. Подробности буквально через минуту. Правительство создало новый отдельный орган в составе правкомиссии по устойчивости экономики в условиях санкций. Он будет контролировать обеспечение безопасности объектов критической инфраструктуры, а также их восстановление. Все это после того, как Владимир Путин подписал указ о защите критической инфраструктуры. Что дальше? Россияне стали чаще выбирать наличные для хранения сбережений. В августе больше половины опрошенных заявили, что свободные деньги лучше отложить, а не потратить на крупные покупки. Что стоит за этой тенденцией? Эти и другие темы в эфире Business FM. Эскалация нам не нужна. Так Дмитрий Песков прокомментировал Bloomberg информацию его источников о том, что Россия усиливает эскалацию на Украине, потому что переговоры зашли в тупик. Украина пытается ударить по экономической и торговой инфраструктуре России, что вызовет жесткую ответную реакцию, заявила пресс-секретарь президента. Но если вы говорите о военной эскалации, то она нам просто не нужна, потому что мы и так продвигаемся вперед, отметил он. Bloomberg приводит слова близких к Кремлю источников о том, что Россия рассматривает возможность усиления баллистических ракетных ударов по Киеву, а также по объектам инфраструктуры в других украинских городах. Одновременно Wall Street Journal и Politico пишут, что глава ЦРУ Рэдклифф прилетал в Москву, чтобы, цитирую, предупредить о недопустимости нападения на страны НАТО. Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что встречался с Рэдклиффом, и они обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб, сказал он журналистам.
6: Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи в формате онлайн – это часть нашей работы. Должен вам сказать, что, к примеру, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира. Так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэдклиффом – это
21: рабочий формат.
6: Это рабочий формат. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. Компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
1: По данным источников Wall Street Journal, визит главы ЦРУ состоялся на фоне прогнозов разведки США о том, что Россия может попытаться проверить решимость НАТО в ближайшие годы. В Кремле эти публикации назвали страшилками, не имеющими ничего общего с реальностью. Как пишет Политико со ссылкой на два источника, Рэдклифф предостерег Россию от эскалации конфликта с союзниками США по НАТО, а в частности с Эстонией, Латвией и Литвой. Кроме того, по данным издания, директор ЦРУ использовал визит, чтобы оказать давление на Россию из-за военной и экономической поддержки Ирана. А публикации зарубежных СМИ комментирует политолог, международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
22: Мне кажется, что действительно мы вступили в очередной цикл эскалации конфликта. Здесь, наверное, все началось с наращивания ударов украинской стороны по объектам в глубине российской территории, в том числе по объектам топливно-энергетического комплекса, маркетплейсам. Это, конечно, новое качество конфликта, на которое Россия должна была отвечать. Она ответила. Это одно измерение эскалации, которое очевидно, которое может вызывать опасения. Но есть и другое измерение. В последнее время активизируется действие целого ряда стран Европы, которые поставляют современные системы вооружений и, более того, участвуют в управлении этими системами. Мы видим, что через территорию некоторых европейских стран летят украинские дроны. И это, естественно, тоже вызывает соответствующую реакцию с российской стороны, по крайней мере, в российском экспертном сообществе. Но говорят и пишут о необходимости дать отпор. Понятно, что вся эта обстановка, она повышает нервозность,

0: никаких ни экономических, ни военных причин для войны с альянсом. А что касается ударов по Украине, Владимир Путин ранее напомнил об эскалации с украинской стороны. Украинские СМИ отмечают, что российские военные наращивают удары по логистическим объектам, металлургии едва ли не ежедневно наносят удары по портовой инфраструктуре. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, в России он внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщил журналистам, что в сентябре возможна встреча украинской и российской делегации. По его словам, переговорный процесс планируется оживить с участием американской стороны. А Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информации о сроках нового раунда переговоров, но Россия сохраняет открытость к ним. Контакты с американцами продолжаются в рабочем порядке, добавил Песков. Протесты против дата-центров охватили весь мир с начала года только в США. Отменено или отложено более 70 проектов ЦОДов на 130 миллиардов долларов. Теперь волна недовольства распространяется на Европу, Азию, Африку. Среди причин таких настроений – рост энергопотребления, нехватка воды, шумовое загрязнение и нагрузка на инфраструктуру. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM», а сейчас к другим темам. Подкомиссия в составе правкомиссии. Правительство создало новый отдельный орган в составе правкомиссии по устойчивости экономики в условиях санкций. Он будет контролировать обеспечение безопасности объектов критической инфраструктуры, а также их восстановление. Главой подкомиссии станет вице-премьер Денис Мантуров. В числе заместителей вице-премьера Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также замначальника Генштаба Вооруженных сил Анатолий Концевой. Среди прочих в нее вошли министр обороны Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, глава Минэкономразвития Максим Решетников. На этой неделе Владимир Путин подписал указ о защите критической инфраструктуры. Эти два события произошли друг за другом не случайно, говорит профессор финансового университета Константин Симонов.
1: Государство отвечает на наличие проблемы традиционным бюрократическим способом, создает отдельный институт, в данном случае комиссию, которая должна данную проблему решить. Отдельный вопрос, поможет это или нет, но в ситуации цейтнота других идей все равно нет и не будет, поэтому это вполне логичный бюрократический способ прореагировать на такую острую ситуацию. Почему именно сейчас, тоже понятно, потому что масштаб экономической войны разрастается, этой так называемой войны городов или экономических объектов. Понятно, что по мере приближения к зиме она будет только жестче. Путин же продекларировал, что Украина открыла ящик Пандоры. Это означает, что мы готовы наносить удары по более жесткие по экономическим объектам Украины, но несложно догадаться, что Украина в ответ будет делать то же самое. Но чтобы решить этот вопрос, такая комиссия и создается. Как его решить? Этот вопрос, конечно, гораздо серьезнее. Почему? Потому что тут мы понимаем, есть логика бизнеса, который говорит, ну, слушайте, помогите нам. Это же вопрос создания противовоздушной обороны. Это вроде как услуга, которую должно оказывать государство. Силовые ведомства говорят, слушайте, но вы же понимаете, что у нас военный конфликт, объектов огромное количество, у нас есть военные задачи. Мы не можем защитить все экономические объекты нашими силами. Поэтому давайте думайте о том, что это будет и вашей зоной ответственности. Давайте шевелитесь, тем более, что это ваши деньги, которые вы можете потерять. Тут скорее речь идет о подталкивании бизнесу к каким-то решениям. До этого был подписан указ Путина, предполагающий введение временного управления в случае, если ненадлежащим образом готовятся экономические объекты к обороне. Мы же понимаем, что это скорее как раз напоминание бизнесу, нежели реальная мера, потому что если государство будет массово вводить внешнее управление на этих объектах, это означает, что он на себя будет брать эту ответственность. И тоже вопрос, а готово ли оно к этой ответственности, потому что тогда уж точно это будет государственная задача прикрыть все эти объекты. Вопросов довольно много, тем более, что можно предполагать, что средства атак тоже будут совершенствоваться. Украина уже показала британские реактивные дроны, говорится о возможности применения баллистики. И справиться с этим исключительно возможностями огневых мобильных групп вряд ли представляется возможным.
0: Константин Симонов, профессор финансового университета. Как ранее пояснял вице-премьер Мантуров, механизм временного управления будет применяться точечно и не означает национализацию. По его словам, государство сможет временно брать на себя задачи по защите и восстановлению предприятий, если их собственники не реагируют на требования властей, а ситуация создает риски для целых отраслей. Российский союз промышленников и предпринимателей отправил в правительство предложение по снижению фискальной нагрузки на бизнес, который инвестирует средства на защиту своих объектов от беспилотников. Об этом заявил «Ведомостям» президент РСПП Александр Шохин. Среди предложений, например, мораторий на штрафы, связанные с негативным воздействием на окружающую среду в результате

0: прилетов. По словам Шохина, объединение подготовило целый перечень мер. Он был передан в Кабмин еще до публикации указа о возможности введения временного управления для защиты от БПЛА. Глава РСПП отметил, что указ не перечеркнул тему поддержки предприятий.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама. Бизнес на связи. Как предпринимателям сейчас общаться с клиентами? Какие технологичные решения помогут в этом? Какие тренды телеком-рынка актуальны в России? И как новый закон о маркировке звонков повлиял на качество коммуникации бизнеса с клиентами? Обо всем этом с Александром Шведовым, исполняющим обязанности заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В пятницу после 17 на Бизнес-ФМ.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
5: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. С 1 по 4 сентября Владивосток, 11-й Восточно-экономический форум. В программе «Бизнес-диалоги» с Китаем, Индией, ОАЭ, Монголией, Вьетнамом и странами АСЕАН. Представители бизнеса и эксперты обсудят международное партнерство, инвестиции, технологии, новые транспортные коридоры и развитие Восточного финансового центра. Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на сайте forumvostok.ru. 6+. Знай меру. Ласт – единица массы, примерно равная 2 тоннам. Использовалась в разных странах как мера вместимости судов и как мера сыпучих веществ. Делилась на 12 четвертей. А в русских летописных источниках читаем: «В ласту приходит 90 пудов московских». Позднее единица полностью вышла из употребления и была заменена пудом. Знай меру на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости коротко.
6: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Законодательное собрание Нижегородской области поддержало в 2 чтениях изменения в региональный кодекс об административных правонарушениях, об ужесточении ответственности за нарушения в сфере благоустройства от разбросанных самокатов до неубранного снега. Ко второму чтению поступило 25 поправок. Их суть на заседании не озвучили. Инициатором изменений выступало областное правительство, которое считает, что давно непересматриваемые санкции перестали выполнять свою функцию. Предпринимателям дешевле заплатить штраф, чем, например, очистить крышу от снега. По словам зампреда правительства Дениса Исмагилова, законопроект не про увеличение санкций, а про экономическую мотивацию соблюдать правила. На кассах супермаркетов в России стали появляться логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля, пишут РИА Новости. При выборе этой опции магазин предлагает отсканировать QR-код в приложении банка. После нужно выбрать счет списания и банк магазина, куда планируется перевод в цифровых рублях. Однако пока провести платеж в самом цифровом рубле возможности нет. Напомню, цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки готовы к его широкому внедрению с 1 сентября. Остановку и парковку транспортных средств ограничили на улицах Советской и Совнаркомовской. Речь идет об участках от Канавинского моста до улицы Марата и от Керченской до бульвара Мира. Ограничения будут действовать до субботы. При возникновении пробок могут закрыть движение транспорта по Совнаркомовской от Керченской до Мурашкинской с организацией объезда по прилегающим улицам. Промышленное производство в Нижегородской области сократилось. Индекс в основных для региона обрабатывающих производствах составил 99,1%. Однако рост на 2,5% зафиксирован у предприятий коммунальной отрасли. Показатель в секторе водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов составил 90,4%, а добыча полезных ископаемых сократилась на 40%, пишет «Коммерсант Приволжье». Новое поколение связи 5G должно появиться во всех российских городах-миллионниках, в том числе в Нижнем Новгороде, до конца 2027 года. Такие условия предложила Минцифры. Операторам «Большой четверки» планируют выделить новый диапазон частот. Кроме того, разворачивать свой стандарт разрешат на уже существующих частотах и базовых станциях. Полностью завершить переход планируется к концу 2031 года. При этом, как сообщает российская газета, резкого увеличения скорости мобильного интернета на первом этапе ожидать не стоит. Сильная магнитная буря ожидается в Нижнем Новгороде 28 и 29 августа. Ее пик придется на утренние часы. В последующие дни геомагнитное поле успокоится. Эксперты предупреждают, что нижегородцы могут испытывать головные боли, усталость, сонливость, обострение хронических заболеваний. Во избежание негативных последствий врачи рекомендуют больше бывать на свежем воздухе, правильно питаться и снизить нагрузку на организм. Число вакансий на российском рынке труда к концу августа сократилось на 18% по сравнению с прошлым годом, таковы данные портала Superjob. Снижение спроса на сотрудников отмечается практически во всех отраслях. Заметнее всего в строительстве, проектировании и недвижимости на 18%, в промышленности и производстве на 17%, в туризме и гостиничном бизнесе общепите на 15%. Меньше всего снижение спроса затронуло сферы транспорта и логистики. При этом больше всего сотрудников по-прежнему требуется в розничной торговле. На втором месте промышленность, там нужны квалифицированные специалисты. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода.
7: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями и плюс 11 градусов. Завтра утром преимущественно пасмурно и плюс 13, днем вновь облачно и до 16 градусов со знаком плюс.
2: Валюта.
7: На 27 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 53 копейки. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
6: Объединенная судостроительная корпорация привела управление производством на Нижегородском заводе «Красная Сормова» в единый цифровой контур, сообщил гендиректор корпорации Андрей Пучков. Система объединяет проектные данные и цеховые операции, позволяя контролировать полный цикл строительства. От портфеля заказов до качества изделий в режиме реального времени. Главное, 100% сменных заданий теперь фиксируются мастерами через цифровые инструменты. Это обеспечивает сквозную прослеживаемость материальных и трудовых затрат, а также позволяет синхронизировать графики закупок с фактическими поставками для оптимизации издержек. Проект реализуется как пилотный. «Красная Сормова» станет базой для отработки технологий перед их масштабированием на другие верфи группы. Параллельно завод проходит физическую модернизацию оборудования под крупноблочное строительство судов класса «Река-море» на базе унифицированной платформы номер один. Цена акций ВТБ на Мосбирже обновила исторический минимум. По состоянию на поздний вечер среды она составляла 49 рублей 86 копеек. Это на 2,8% ниже показателей закрытия предыдущего торгового дня. Падение связано с общей негативной динамикой российского фондового рынка и с корпоративными историями банка, отмечает «Коммерсант». И еще об одном падении. Акции ВК упали до нового исторического минимума. Котировки ценных бумаг компании во время дневных торгов обвалились почти на 5% и достигли 116 рублей 40 копеек за акцию. Предыдущий исторический антирекорд зафиксировали 17 июля на отметке 117 рублей 5 копеек. «Спармидл Волга», которая третий год подряд становится генеральным спонсором Нижегородского хоккейного клуба «Торпедо», будет единым оператором питания новой ледовой арены на Стрелке «Волга-Арена» в Нижнем Новгороде, рассказал директор компании Альберт Гусев на пресс-конференции, посвященной новому хоккейному сезону. Он уточнил, что «Спар» берет на себя полный цикл от питания хоккеистов до работы всех кафе и ресторанов на территории арены. Гендиректор «Торпедо» Евгений Забуга добавил, что первая команда клуба на новой арене будет иметь свою столовую и свою кухню. Напомню, ледовую арену ввели в эксплуатацию в августе. Ее строили с 22 года по концессии с компанией «Ледовый дворец». На момент заключения соглашения стоимость оценивалась в 15 миллиардов рублей. Сейчас же она превысила 25 миллиардов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
8: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Танк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Танк. Подробности в Танк Агат в Афонино или по телефону 200 0202. Открой мир настоящих приключений с Танк.
10: Агат. Покупай выгодно.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Земля бесплатна, если обещаешь построить дом. Правительство рассматривает возможность предоставления россиянам участков под индивидуальное жилищное строительство, если граждане обязуются за 3 года построить на таком участке дом. Соответствующую инициативу озвучил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Но детали пока неизвестны, а вопросов много. Иван Медведев подробнее.
11: Вопросы можно разделить на 3 блока. Что это за участки и где они находятся? Кто сможет претендовать на получение бесплатной земли под ИЖС? И что будет с участком, если дом не построить вовремя или вовсе? Правительство конкретики на эту тему еще не давало. С соответствующим запросом мы обратились к члену Думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Александру Якубовскому. И он в письменной форме ответил, что говорить о конкретных участках преждевременно. Правительство только анализирует неиспользуемые земли, которые потенциально можно вовлечь в этот проект. Кто может претендовать на такие участки, пока тоже непонятно. Так же, как не проработаны и вопросы ответственности за неисполнение гражданами обязательств по строительству дома. На данный момент уверенно можно говорить только о требованиях к самой постройке. За 3 года необходимо построить отдельно стоящий жилой дом высотой не более 20 метров и не более 3 надземных этажей, который можно и нужно будет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать как объект недвижимости. На этом по конкретике все. Но как идея звучит интересно, хоть и с оговорками, говорит основатель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов.
12: Если брать территорию Московско-Ленинградской областей, 30-километровая зона, она фактически уже частная. Для Московской и Ленинградской областей это более 30 километров от города, а если брать другие регионы, больше там 15-20 километров от города. То есть это не пригород, это уже такой настоящий загород, откуда добираться на работу будет не очень комфортно. По нарезке, я думаю, что там будут выдаваться участки от 5-6 соток до 8 соток. Больше не будут давать, потому что земель, я думаю, большого количества не предвидится, и, соответственно, желающих будет много, и нарезать будут по минимальной нарезке от 5-6 соток.
11: Но потенциальный спрос зависит не только от того, как далеко эта земля находится от города. Не менее важно, можно ли к участку нормально подъехать, и есть ли там коммуникации – свет, газ, вода. Или планируются ли они? Будут ли банки давать кредиты на строительство таких домов? Как именно они будут оформляться в собственность? И что будет, если за 3 года дом не будет построен по вине подрядчика или будет достроен не до конца? Это далеко не полный список вопросов к правительственной инициативе. О том, почему вице-премьер Марат Хуснуллин озвучил идею, не имея на руках готовых ответов, рассуждает руководитель отдела недвижимость «Бизнес-ФМ» Валерия Мозганова.
13: Все последние годы ИЖС это был сегмент, который тянул строительную отрасль вперед. У нас уже последние несколько лет объемы строительства ИЖС превышают объемы строительства МКД застройщиками. Но, к сожалению, в последний год, прежде всего из-за изменений в ипотечной сфере, ну и целом из-за общей экономической ситуации в ИЖС наблюдается очень серьезное падение. Прям не серьезное, а очень серьезное. Понятно, что как-то отрасль надо поддерживать. Вот отсюда рождаются эти идеи о бесплатной раздаче земли. Хотя, конечно, тут же вспоминается, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
11: Возвращаясь к теории, эксперты предположили, что при высоком спросе на такие участки приоритет при их раздаче, исходя из общей повестки, будет завязан на вопросах демографии. А пока, получается, поговорили о будущих детях, которые родятся в будущих домах, которые в будущем кто-то построит на бесплатных участках. С другой стороны, о бесплатных землях и просто поговорить приятно. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
14: Деньги. Шведская монета, равная 1/4 эре, называется фырк. С 1575 года монету чеканили из серебра, а ее вес составлял 1 грамм. Но спустя всего полвека в обращении появились медные 8-граммовые фырки. Век монеты оказался недолгим. Последние экземпляры датируются 1660 годом. К моменту выхода из обращения фырк представлял собой круглую монету весом 10-12 граммов и равнялся 1 шведскому талеру.
15: История денег на Business FM. Экономические чудеса. Королевство Саудовская Аравия было основано в 1932 году и почти сразу стало получать запросы от американских нефтяных компаний на разведку месторождений. Правитель страны Абдель-Азиз не верил, что на территории его страны есть углеводороды, но решил заработать на американцах, разрешив им изыскание за определенную плату, поскольку молодое королевство отчаянно нуждалось в деньгах. Поиски увенчались успехом лишь в 1938 году, а полноценная добыча нефти началась уже по окончании Второй мировой войны. Государство стало получать полную прибыль от своей нефти лишь в 80-х, когда постепенно выкупило акции компаний, созданной американцами. Сегодня Саудовская Аравия занимает 17-ю строчку в мировом рейтинге экономик. Нефть в структуре ее экспорта составляет 90%.
16: Экономические чудеса на Бизнес FM.
17: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердаров Ликулеев. Здравствуйте. В Херсонской области в результате обстрела ВСУ уничтожены сотни гектаров посевов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. При этом, по его словам, аграрии убрали урожай с основной части площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. Собрано 1 700 000 тонн. В нынешних условиях это настоящий подвиг, подчеркнул губернатор. Формирование запасов основных видов нефтепродуктов, бензина, дизельного топлива, авиакеросина и состояние логистических цепочек по их доставке стали темами очередного совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива. Оно прошло под председательством вице-премьера Александра Новака, сообщила пресс-служба правительства. Целью новой экономической операции США в отношении Ирана является уничтожение экономики этой страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит. В понедельник Минфин США объявил о введении масштабных антииранских санкций против более чем 60 физических и юридических лиц, а также морских судов по всему миру в качестве меры по перекрытию ключевых каналов финансирования Ирана. Годовое потребление воды мировыми дата-центрами к 30-му году в отсутствии мер водосбережения может вырасти до 644 миллиардов литров с 222 миллиардов в 2025 году, прогнозирует Restart Energy. Это только непосредственный расход воды на охлаждение вычислительных мощностей, тогда как она также участвует в цепочке поставок электроэнергии, что, по словам экспертов, добавляет сложности. Кроме того, расход значительно варьируется в зависимости от технологии охлаждения климата и того, измеряется ли забор воды или ее фактическое потребление. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Модуль для переговоров в самолете Рэдклиффа. В одном отсеке рабочее место, диван и туалет. Второй представляет собой комнату для переговоров и зону для персонала. Зарубежные СМИ обсуждают технические подробности визита главы ЦРУ в Россию. ФАС возбудила дело против компании «Евротранс», одного из крупнейших независимых топливных операторов в Москве и Московской области. В сеть входит более 50 АЗС. Насколько показательна ситуация и чем чревата? Сети 5G будут. Минцифры спустя 7 лет дискуссий и согласования определились с диапазоном частот для сетей пятого поколения. Ожидается, что сети 5G дадут более высокую скорость интернета и минимальную задержку сигнала. Эти и другие темы в эфире Business FM. Модуль для переговоров в самолете Рэдклиффа. Зарубежные СМИ обсуждают технические подробности визита главы ЦРУ в Россию. Как утверждает издание Tech Times, военно-транспортный самолет Си-17 Globemaster 3 был оснащен новейшим модулем для работы с секретной информацией ROG. Его ввели в эксплуатацию всего несколько месяцев назад. Это модуль, который загружается в самолет и позволяет вести в нем защищенные переговоры. В одном отсеке рабочее место, диван, который трансформирует в кровать и туалет, а второй представляет собой комнату для переговоров и зону для персонала. Высокопоставленный сотрудник внутри модуля может вести те же секретные переговоры, что и в штаб-квартире ЦРУ в штате Вирджиния, находясь при этом на большой высоте над Москвой, пишет издание. А что этот агрегат представляет собой, объясняет военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Это техническое средство, некий агрегат, который превращает обычный военно-транспортный самолет в средство доставки путешествия, VIP-персон, защищенное средство, в комфорте, в достаточно привычной обстановке, с возможностью вести переговоры, проводить встречи, проводить конференции. При этом гарантируется, во-первых, достаточно комфортное проживание, комфортное размещение и полная безопасность в процессе полета. То есть модуль десантируемый, модуль в случае каких-то непредвиденных ситуаций может совершить посадку на парашют, парашютах быть сброшен. Надо понимать, что на военно-транспортных самолетах, собственно, с 60-х годов VIP-персоны совершают перелеты для ведения переговоров. То же самое руководство ЦРУ, например, летало в свое время и на Си-141 Starlifter, и теперь летает на Си-17. В обычной ситуации без специального оборудования, без специального модуля перелет совершается на скамейках военно-транспортного самолета. Да, хорошо, там могут быть установлены кресла, там есть небольшой салон, но модуль этот обеспечивает абсолютно комфортное размещение по уровню комфорта близко к борту номер один, ну, либо к сопоставимым летательным аппаратам, специально оборудованным. При этом этот модуль может быть установлен в любой транспортный самолет, который в данный момент свободен и может быть использован для полетов на очень большие расстояния.
2: Военный эксперт Дмитрий Корнев, как пишут СМИ, ранее с 90-х годов эксплуатировался модуль Airstream, прозванный за свой внешний вид серебряной пулей. Но был признан, что его конструкция недостаточно надежна в случае аварий, жестких посадок и турбулентности. Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что встречался с Рэдклиффом. Подробности в начале следующего часа в нашем эфире. ФАС возбудила дело в отношении компании-владельца сети АЗС-трасса. Федеральная антимонопольная служба Подмосковья возбудила дело против компании «Евротранс», одного из крупнейших независимых топливных операторов в Москве и Московской области. В сеть входят более 50 АЗС. Антимонопольная служба увидела признаки установления необоснованно высокой стоимости бензина АИ-92, АИ-95 и дистоплива, которая сильно отличалась от цен нефтяных компаний. Ни конкретные цены, ни период, ни количество заправок в ФАС не указали. Независимым топливным операторам в условиях дефицита приходится гораздо сложнее, чем АЗС вертикально интегрированных компаний, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
4: У нас с начала лета возникла ситуация, когда цены на независимых АЗС выше значительно, чем на заправках вертикально интегрированных компаний. Это вызвано тем, что на оптовом рынке возник дефицит и сохраняется дефицит, и там цены уже выше, чем прежде. Поэтому получается, что в большинстве случаев независимые АЗС приобретают топливо для того, чтобы заниматься его реализацией, уже по высоким ценам. И многие из них работают буквально в ноль. И здесь как раз-таки задача антимонопольной службы выяснить, кто и по какой причине поднимает цены там в этой цепочке посредников. Потому что зачастую независимые АЗС не напрямую на бирже покупают топливо у вертикально интегрированных компаний, а это происходит через трейдеров всевозможных. И так как топлива не хватает, трейдеры имеют возможность поднимать цены. Поэтому как раз-таки задача антимонопольной службы посмотреть всю цепочку. И было бы крайне негативно, если бы они остановились, условно говоря, на первом звене. Увидели розничные цены на независимых АЗС и завели дело, потому что они не такие же, как на заправках вертикально интегрированных компаний. Но вертикально интегрированные компании-то покупают непосредственно у своего же НПЗ, и там какая-то цепочка минимальная, и цена сохраняется на прежнем уровне примерно. А здесь нужно выяснить, в каком звене на самом деле возник рост цены, и он обоснованный или нет. Если уж правильно подходить к этому вопросу, то вообще-то вредно было бы обвинять исключительно независимо АЗС в том, что они поднимают ценники и так далее. Потому что мы в этом случае можем прийти к проблеме, которая была в прошлом году, когда тоже возник определенный топливный кризис, ценники пошли вверх на оптовом рынке, и независимо АЗС стали поднимать у себя, в общем-то, розничные цены. Но так как антимонопольная служба выписывала им предписание о необходимости снижения цен, то они просто закрывались или не продавали, например, бензин. Потому что ты купил на опте по высокой цене, а тебя заставляют продавать по низкой цене, ты будешь генерировать убытки. Так значит, вообще не надо заниматься этим бизнесом, чтобы не генерировать убытки дальше. Неграмотная позиция в данном случае и какое-то опрометчивое выписывание себе подряд штрафов может привести к еще большему дефициту.
2: Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечается, что Евротранс занимает доминирующее положение на рынке топлива в 8 городских и 3 муниципальных округах Подмосковья. Окончательного решения о вине компании пока нет, но если нарушение подтвердится, ей будет грозить штраф, говорит адвокат руководителя антимонопольной практики Московской коллегии адвокатов Аронов и партнера Оксана Крамская.
5: ФАС говорит о том, что та наценка по сравнению с себестоимостью и расходами, которые при сопоставимых обстоятельствах были у этого субъекта, на данный момент чрезвычайно высока. И, скажем так, несправедливо по отношению к рынку, к потребителям и несопоставимо с иными участниками данного рынка. Стоит заметить также, что ранее ФАС, насколько известно из открытых источников, отправляла в Евротранс запрос запрос относительно порядка формирования цены на топливо, ровно так же, как отправляла такой запрос иному поставщику «Нефтьмагистрали». После такого запроса «Нефтьмагистраль» снизила цены, а трасса, вероятно, не снизила, и поэтому сейчас мы имеем возбуждение соответствующего дела о нарушении антимонопольного законодательства. И если при рассмотрении данного дела ПАО «Евротранс» не удастся доказать обоснованность установленной цены, то есть, например, что у него увеличились существенно расходы, скажем, на закупку сырья, например, то тогда компания, в случае, если будет признана нарушившей антимонопольное законодательство, она будет привлечена к административной ответственности, и там есть два вида штрафов. Первый штраф, он фиксированный до 1 000 000 рублей, назначается компанией в случае, если действия привели к ущемлению интересов других лиц, но при этом они не повлияли на конкуренцию. Но если все же при рассмотрении дела антимонопольная служба установит, что помимо ущемления интересов других лиц имело место еще и ограничение либо устранение конкуренции, то тогда применяются оборотные штрафы вплоть до 15% от суммы выручки компании от реализации товара на соответствующем рынке.
2: Адвокат Оксана Крамская. Тем временем ситуация с дефицитом топлива в России локально улучшается, в частности в столице, где, по словам московских водителей такси, стало гораздо проще заправить автомобиль, но в Подмосковье недостаток топлива все еще ощущается. Сети 5G будут. Минцифра спустя 7 лет дискуссий и согласования определилась с диапазоном частот для сетей пятого поколения. Это 63,499 ГГц. И четверка мобильных операторов получит их для эксплуатации бесплатно, пишут ведомости. Ожидается, что сеть 5G дадут более высокую скорость интернета и минимальную задержку сигнала. На практике вопрос сетей 5G встретил множество проблем и противоречий. И с определением частот, конечно, сильно затянули, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
6: Было заявлено сначала, Максуд Шадаев говорил о том, что ранее, в 2023-2022 году, что 5G-сети появятся в России к концу 2024 года. В том сроке пересматривались. И Шадаев, и Григоренко, вице-премьер, говорили о запуске в конце 2026 года. В текущих установках, которые были от государства, с диапазоном 4,6-4,9 ГГц, в этом диапазоне работает очень небольшое количество устройств. На руках у населения сегодня, если брать все 5G-смартфоны, их проникновение 3%. Соответственно, аукционы на частоты не состоялись в России, на них просто никто из операторов не пришел. Заставить их создавать сети в этом диапазоне было невозможно. Эта стратегия провалилась, да, давайте называть вещи своими именами. Сейчас идет переосмысление, причем очень быстро, в режиме ошпаренной кошки, и то, что было объявлено для обсуждения ГКРЧ, по сути, разрешение на импортном оборудовании, оно было получено и ранее, запускаться в технологической нейтральности, то есть на всех существующих LTE-диапазонах. То есть чисто фактически государство разрешило сетям работать в тех диапазонах, которые якобы раньше были недоступны. Тут есть подводные камни, а именно никто не строил эти сети, потому что разрешения от государства не было. Операторы должны получать разрешение на установку базовых станций, на эксплуатацию в определенных частотных диапазонах. Соответственно, у нас есть больше десятка опытных зон в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и так далее, где это оборудование было поставлено. Где-то оно было поставлено 8 лет назад, где-то там 5-6 лет назад. Но их не так много. Их сейчас мы фактически конвертируем в 5G коммерческие сети, и это оборудование позволяет добиться некого покрытия в центре городов, в определенных участках. Но самое главное, что у нас будет действительно эксплуатация 5G.
2: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Изначально операторы хотели получить так называемый золотой диапазон частот для развертывания сетей 5G. Это диапазон 3,4-3,8 ГГц. Однако военные их так и не отдали. Поэтому и было решено использовать для технологии 5G уже имеющиеся у операторов LTE-частоты в так называемом режиме технейтральности. Основной вопрос, как новейшие технологии развивать в условиях повсеместных блокировок интернета, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
7: Скорее всего, этот высокий диапазон единственный свободный от государственных радиоэлектронных средств, поэтому государство способно выдать его операторам для сетей 5G. К сожалению, операторам этот диапазон почти что не нужен. Оборудования для этого нестандартного диапазона импортного практически нет. Российского, как говорится, поживем увидим. Но даже если есть оборудование, эти частоты столь высоки, что для покрытия сколько-нибудь значимой территории базовых станций придется натыкать часто как зубы у акулы. Просто очень дорого, неэффективно, Украины, кроме, возможно, каких-то суперэкзотических мест, где на одном квадратном километре есть десятки тысяч людей. Возможно, для охвата связи у какого-нибудь стадиона одну-две таких базовых станций можно поставить, но если мы говорим о сети, об охвате города, в этом диапазоне сделать невозможно ничего.
8: А как будет существовать 5G в условиях повсеместных ограничений интернета?
7: Да, замечательный вопрос. 5G это исключительно про интернет, не про передачу голоса. Причем все функции 5G, которые отличают эту сеть, или этот стандарт, скорее, от стандарта LTE предыдущего поколения, адресованы не людям, а бизнесу. Это стандарт для подключения устройств, а не человеческих смартфонов. И очевидно, что ни один бизнес не пойдет на подключение каких-то критических вещей, будь то промышленные роботы, будь то какие-нибудь беспилотные карьерные самосвалы, будь то какое-то иное оборудование, при малейшем риске, что это оборудование может отключаться даже на минуты, не говоря уже о часах.
2: Леонид Коник, компания Comnews. Минцифра ожидает коммерческого запуска услуг 5G во всех городах-миллионниках до конца следующего года. После этого до 2031 года операторы должны расширить покрытие в выданном им диапазоне в самых востребованных локациях городов-миллионников.
0: Реклама. Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Компанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
9: Говорящие фамилии на Business FM.
10: Пока звучит этот текст, в планету ударит 450 молний.
0: Успеть за 10 секунд на Business FM.
9: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
0: Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Т-технологии объявили детали сделки по консолидации «Точка-банка», которая состоится уже в этом году. Для покупки Т-технологии могут выпустить до 550 миллионов акций с учетом необходимого по закону резерва. По оценкам экспертов, фактически компания выпустит на рынок порядка 200 миллионов акций, а объем фрифлоут увеличится примерно на 7%. Инвестбанкир Евгений Коган считает параметры сделки обоснованными, поскольку покупка «Точки» поможет Т-технологиям усилиться в работе с предпринимателями, а также придаст бизнесу больше устойчивости. Сейчас сервисами «Точки» пользуются почти 600 тысяч предпринимателей, а в «Т-банке» больше миллиона активных бизнес-клиентов. Покупатели снова потянулись в фикс-прайс, сообщает издание «Шопперс». Во втором квартале чистая прибыль компании увеличилась на 16%, до более чем 2,5 миллиардов рублей. Сопоставимые продажи вернулись к росту за счет увеличения трафика и среднего чека на 6%. Привлекательность магазинов фикс-прайс растет из-за высоких инфляционных ожиданий и замедления роста доходов, объясняет в компании. IKEA и Xbox представили коллекцию мебели для геймеров, сообщила IKEA. В серию X-Type B вошли 9 предметов. Кресло с отделением для джойстика, передвижная подставка под телевизор, столик с зарядкой, стойка для монитора, табурет в виде стика от контроллера, витрина для коллекционных предметов и аксессуары в форме элементов геймпада. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса. СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: 17:48 в Москве.
9: Прямо сейчас.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Запланированы переговоры с Владимиром Путиным. Об этом сообщает Белт. Других подробностей пока не приводится. Будем следить за ситуацией. Курица завоевала весь мир. Куриное мясо стало самым потребляемым на планете за последние 20 лет. Количество выращенных кур выросло в 1.5 раза и достигло почти 80 миллиардов штук. И эксперты говорят, пик курицы еще не пройден. Как этот продукт прошел путь от дорогого мяса для меньшинства в 20 веке до главного источника белка в наши дни, рассуждают журналисты Financial Times.
13: За последние 7 десятилетий глобальный спрос на куриное мясо резко возрос. Это позволило ему обогнать свинину и говядину и стать самым популярным мясом в мире. Азиатско-Тихоокеанский регион стал крупнейшим драйвером роста. За ним следует Америка, Европа. Треть мирового спроса на куриное мясо приходится на две страны – Китай и США. На протяжении большей части прошлого века курица не была очевидным кандидатом на звание самого популярного мяса в мире. Говядина пользовалась высоким статусом, свинина большими объемами производства, особенно в Китае и Европе. До того, как стать самым потребляемым мясом в мире, это был вовсе не мясной бизнес. Фермеры разводили кур главным образом ради яиц. По словам экспертов, в Америке 19 века курица могла стоить даже дороже говядины. Но с началом 20-го столетия началась трансформация, подпитываемая развитием холодильной техники, железных дорог и городского спроса. Примерно с 30-х годов супермаркеты превратили этот бизнес в массовый рынок, удовлетворяя собственную потребность в стандартизированном, охлажденном и недорогом продукте. Экономические условия быстро менялись. В корма стали добавлять антибиотики не только для борьбы с болезнями, но и для более эффективного набора веса птицами. В итоге за последние 70 лет куриная тушка потолстела в среднем с 900 граммов до 2 килограммов и больше. США первыми внедрили модель промышленного производства куриного мяса, но больше не доминируют в этой области. Бразилия сегодня крупнейший в мире экспортер. Куриное мясо отлично вписывается в глобальную модель, потому что птицу можно разделить на части и продать почти все из них. Например, куриные лапки, которые часто имеют небольшую ценность в западных супермаркетах, становятся ценным экспортным товаром в Китай, где их употребляют в блюдах общественного питания и готовых закусках. Спрос растет как в богатых странах, так и на развивающихся рынках, чему способствуют высокие цены на говядину, диеты с высоким содержанием белка, расширение сети ресторанов быстрого питания и необычайная способность этой птицы подходить практически для любой кухни, религии или ценового сегмента.
2: За последние два десятилетия мировое производство курицы росло примерно на 2-2,5% в год, а за последние три года этот рост ускорился и превысил 3%. Это побуждает страны Ближнего Востока, Азии и Африки инвестировать в куриные фермы. К примеру, Саудовская Аравия резко увеличила собственное производство птицы, несмотря на сложности, связанные с выращиванием в пустыне.
9: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Приветствую, Алексей.
14: Добрый вечер.
2: Что происходит? Расчетный курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с 20 марта. Евро впервые с 19 марта перевалило за сотню.
14: Ну, расчетный, да. Вот если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, такой инструмент, ну, довольно, скажем, ликвидный инструмент, один из самых сейчас ликвидных инструментов, по которым можно отслеживать курсы валют, ну, мы берем доллар-рубль, то на прошлой неделе тоже мы наблюдали выше 86 американскую валюту, то есть выше 86 рублей. В общем, здесь пока, вот, повторяем мы движение прошлой недели, но с той лишь разницей, что в конце прошлой недели рубль скорректировался и отыграл довольно много потерь у доллара и у китайского юаня. На этой неделе пока не собирается корректироваться, наоборот, падает еще сильнее. Если рассматривать китайскую валюту, то здесь, ну, взлет, я бы даже сказал, уже юань, уже о каком-то плавном снижении рубля не стоит говорить, раз уж рубль теряет 20, почти 2 копейки, накануне потерял около 11 копеек, и китайская валюта перевалила за 12 рублей 80 копеек, так что впереди, ну, такой красивый уровень 13 рублей за 1 китайский юань. Может это случиться уже и на следующей неделе. Вот так называемый налоговый период, может, неправильно его так называть, все-таки единый день уплаты налогов завтра, в пятницу, и периода как такового нету, но тем не менее, вспоминая времена, когда не было единого дня уплаты налогов, все-таки был период. И вот этот период всегда стабилизировал как минимум рубль, ну, иногда даже помогал расти рублю. И вот в этот раз не случилось такого. И, видимо, не случится уже. Может, завтра, конечно, рубль и развернется, но это будет, скорее всего, спекулятивное закрытие позиций против российского рубля. И не более того. На самом деле, спекулятивно сейчас против рубля играть очень комфортно. Валюта поступает, как мы видим, немного. Спрос на валюту повышенный, как отмечают участники торгов. Ну и плюс еще покупки валюты Банком России по 6 миллиардов рублей практически. Банк России тратит ежедневно на покупку валюты, в том числе в рамках бюджетного правила. И это все оказывает серьезное, на самом деле, давление на рубль. То есть нету такой вот компенсации, как была раньше. То есть в рамках бюджетного правила была покупка, а Банк России валюту продавал уже в рамках зеркалирования сделок с ФНБ. То сейчас такого нет. Сейчас чистая покупка валюты Банком России присутствует на рынке. И, кстати, не исключает на рынке, что следующий период, ну, условно, сентябрьский, он будет еще более по объемам выше, по объемам покупки, чем период, ну, условно, августа. То есть в сентябре не исключают, что еще больше Банк России будет валюты покупать. Тоже такой аргумент, скажем, не в пользу российского рубля. Ну, падающий рубль помогает расти российскому рынку акций. Причем сегодня хорошая такая ситуация. Нефть растет, рубль падает. Ну, казалось бы, да, идеально для рынка акций, для бумаг экспортеров, но, ну, в принципе, они сегодня растут неплохо, и в целом российский рынок повышается по индексу Московской биржи на проценты 0,3, 2099, хотя в моменте перешагивали 200, но пока вернулись чуть ниже.
15: Капитал на бизнес FM. Реклама.
16: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
18: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
19: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
20: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
21: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
22: 17 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Мликулеев. Страны НАТО не осуждают теракты ВСУ против мирных россиян. В таких условиях обсуждать мирные сценарии затруднительно. Это заявил РИА Новости замглавы российского МИДа Михаил Галузин. Президент США Дональд Трамп в частном порядке говорил политическим союзникам, что после открытия Армузского пролива может объявить о победе в конфликте с Ираном и переключиться на другие задачи, пишет журнал «Атлантик» со ссылкой на неназванных представителей администрации США. Журнал отмечает, что советники президента призывают его сосредоточиться на экономике в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, чтобы укрепить позиции кандидатов от республиканской партии. Власти Турции беспокоят сообщение, что Греция собирается на постоянной основе развернуть базу беспилотников на острове Родос в Эгейском море, сообщает в четверг газета «Хурриет». Международные договоры в обязательном порядке определяют демилитаризованный статус острова. Любые попытки нарушить его несовместимы с обязательствами Греции по международному праву, приводит издание слова представителей Минобороны Турции, сказанные на брифинге журналистам. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на 4 игры за поведение матча 5-го тура РПЛ против казанского «Рубина». Об этом сообщает официальный сайт РФС. Во втором тайме Талалаев показал оскорбительный жест в адрес трибуны. Этот эпизод попал в трансляцию матча. Талалаев также оштрафован на 400 тысяч рублей. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 18:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Эскалация нам не нужна. Так Дмитрий Песков прокомментировал Bloomberg информацию его источников о том, что Россия усиливает эскалацию на Украине, потому что переговоры зашли в тупик. Одновременно Wall Street Journal и Politico пишут, что глава ЦРУ прилетал в Москву, чтобы, цитирую, «предупредить о недопустимости нападения на страны НАТО». Подробности буквально через минуту. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» предложили зафиксировать жизненный цикл каждой машины от ее выпуска до утилизации. Насколько это реальное предложение и как оно может работать на практике? Скачивание приложений из App Store и Google Play перестало работать у части пользователей в Москве и области. По их словам, загрузка проходит только через VPN. Ограничения пока фиксируют у нескольких провайдеров оптоволоконной сети. Похоже ли это на сбой или как ситуация может развиваться дальше? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Эскалация нам не нужна. Так Дмитрий Песков прокомментировал Bloomberg информацию его источников о том, что Россия усиливает эскалацию на Украине, потому что переговоры зашли в тупик. Украина пытается ударить по экономической и торговой инфраструктуре России, что вызовет жесткую ответную реакцию, заявил пресс-секретарь президента. Но если вы говорите о военной эскалации, то она нам просто не нужна, потому что мы и так продвигаемся вперед, отметил он. Bloomberg приводит слова близких к Кремлю источников о том, что Россия рассматривает рассматривают возможность усиления баллистических ракетных ударов по Киеву, а также по объектам инфраструктуры в других украинских городах. Одновременно Wall Street Journal и Politico пишут, что глава ЦРУ Рэдклифф прилетал в Москву, чтобы, цитирую, «предупредить о недопустимости нападения на страны НАТО». Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что встречался с Рэдклиффом, и они обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб.
1: Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи в формате онлайн – это часть нашей работы. Должен вам сказать, что, к примеру, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира. Так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэдклиффом – это
3: рабочий формат.
1: Это рабочий формат. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. Компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
2: По данным источников Wall Street Journal, визит главы ЦРУ состоялся на фоне прогнозов разведки США о том, что Россия может попытаться проверить решимость НАТО в ближайшие годы. В Кремле эти публикации назвали страшилками, не имеющими ничего общего с реальностью. Как пишет Politico со ссылкой на два источника, Рэдклифф предостерег Россию от эскалации конфликта с союзниками США по НАТО, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой. Кроме того, по данным издания, директор ЦРУ использовал визит, чтобы оказать давление на Россию из-за военной и экономической поддержки Ирана. Публикации зарубежных СМИ комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
4: Мне кажется, что действительно мы вступили в очередной цикл эскалации конфликта. Здесь, наверное, все началось с наращивания ударов украинской стороны по объектам глубины российской территории, в том числе по объектам топливно-энергетического комплекса, маркетплейсам. Это, конечно, новое качество конфликта, на которое Россия должна была отвечать. Она ответила. Это одно измерение эскалации, которое очевидно, которое может вызывать опасения. Но есть и другое измерение. В последнее время активизируется действия целого ряда стран Европы, которые поставляют современные системы вооружений и, более того, участвуют в управлении этими системами. Мы видим, что через территорию некоторых европейских стран летят украинские дроны. И это, естественно, тоже вызывает соответствующую реакцию с российской стороны, по крайней мере, в российском экспертном сообществе. Но говорят и пишут о необходимости дать отпор. Понятно, что вся эта обстановка, она повышает нервозность. Сейчас идут разговоры о высокой вероятности прямого военного столкновения России и, по крайней мере, некоторых стран НАТО. Кто-то говорит о странах Балтии, кто-то о Польше, кто-то о Великобритании. Ну, наверное, в связи с этим визит руководителя ЦРУ Рэдклиффа в Москву является своевременным, поскольку контакты между спецслужбами России и Соединенных Штатов позволяют повысить уровень предсказуемости политики друг друга, ну и снизить риски непреднамеренной эскалации. Хотя, конечно, гарантий подобные визиты, наверное, все-таки не создают.
2: Политолог Андрей Кратунов. Москва неоднократно подчеркивала отсутствие

0: и сохраняет открытость к ним. Контакты с американцами продолжаются в рабочем порядке, добавил Песков. Точно не битая, не крашеная. Дилеры предлагают создать цифровую биографию каждого автомобиля. Предполагается, что в электронном паспорте авто зафиксируют весь так называемый жизненный цикл машины от ее выпуска до утилизации. С соответствующей инициативой выступили в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Законопроект планируют направить на рассмотрение депутатам Госдумы или в правительство в следующем году. Что о возможном нововведении думают участники рынка и как это будет выглядеть? Маргарита Юдина подробнее.
1: Сейчас в электронном ПТС есть много полей, но лишь малая часть из них обязательна для заполнения. Например, ВИН, марка, модели, цвет, год изготовления и характеристики двигателя, экологические классы и другие. При этом важные для потенциального покупателя авто данные о пробеге, количестве ДТП, ТО и том, находится ли машина в залоге, есть лишь в разделе доп. Информации. А тот же пробег на техосмотре местами до сих пор записывается со слов владельца. Если эти данные в электронном ПТС станут обязательными, это обезопасит будущих владельцев подержанных авто, говорит операционный директор по продажам новых автомобилей и авто с пробегом автохолдинга «Динамика» Александр Кустов.
2: На практике будет работать. Сейчас уже есть аналоги сервисов, которые предлагают подобного рода информацию. Но они работают, как правило, на коммерческой основе, что, в общем-то, создает проблемы в их использовании. Не каждый из дилеров готов покупать эту информацию за деньги, как не каждый из клиентов. Если это будет реализовано в рамках какой-то государственной платформы, безусловно, я уверен, что это добавит рынку прозрачности. Это обезопасит и дилеров в части закупки автомобилей, застрахует от некоторых проблем. Также обезопасит и потенциальных клиентов, которые будут иметь больше вводных при выборе для себя автомобиля с пробегом.
1: ЭПТС сейчас есть далеко не у всех автомобилей. Автоматически его получают все новые машины, начиная с ноября 2020 года. Это касается и импортных авто, и произведенных в России, или ввезенных из-за рубежа. Для владельцев более старых машин история добровольная. Они могут продолжать пользоваться и бумажным ПТС. Если электронный паспорт у авто есть, то потенциальный покупатель сейчас может самостоятельно заказать выписку из ЭПТС. Главное знать ВИН и номер самого паспорта. Но услуга платная. Введение обязательной фиксации истории автомобиля назрело давно. Это действительно может обелить вторичный рынок автомобилей, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
3: У нас рынок подержанных автомобилей очень большой, больше 6 миллионов автомобилей в год, и он крайне непрозрачный. То есть только 10% от этого числа, около 600 тысяч автомобилей в год, продается через официальных дилеров и имеют полностью подтвержденную историю со всеми авариями, пробегами, обслуживанием. 5 миллионов 400 тысяч автомобилей в год продается, которых уверенным быть нельзя абсолютно ни в чем. Конечно, на этом наживаются многочисленные полукриминальные группировки, которые либо занимаются восстановлением битых автомобилей, либо скручивают пробеги, либо и то, и другое. А люди платят деньги и потом вынуждены автомобиль бесконечно ремонтировать.
4: Это обойти гораздо сложнее уже, потому что эти записи фиксируются через распределенный реестр, если будет сделано все по уму через так называемый блокчейн. И, в общем-то, случаев подделки, например, того же электронного ПТС пока не выявлено. Так что, видимо, как раз здесь цифровизация может пойти на пользу.
1: Основной вопрос, на который пока нет ответа, кто, как и в какие сроки будет обязан передавать данные в систему и отвечать за их достоверность. В ряде зарубежных стран уже давно есть аналоги ЭПТС с фиксацией истории автомобиля. Например, Нидерланды, где скрутка пробега официально запрещена с 2014 года, а данные о нем передаются в обязательном порядке, в частности, после ремонта. Но даже это, как отмечают на сайте нидерландского аналога ГИБДД, целиком не исключает мошенничество с показаниями одометра. Система сильно усложняет мошенникам жизнь. Но целиком проблему пока все равно не решает. Маргарита Юдина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
6: Показания.
5: Потребность быть в курсе в любой момент.
6: Особые показания.
5: Дефицит времени.
6: Способ применения дозы.
5: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
6: Передозировка.
5: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
6: Исключения.
5: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
6: Консультация с врачом не требуется.
5: Реклама. Бизнес на связи. как предприниматель.

0: Предпринимателям сейчас общаться с клиентами. Какие технологичные решения помогут в этом? Какие тренды телеком-рынка актуальны в России? И как новый закон о маркировке звонков повлиял на качество коммуникации бизнеса с клиентами? Обо всем этом с Александром Шведовым, исполняющим обязанности заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В пятницу после 17 на Бизнес FM.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
4: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
5: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
6: Максидом.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Слова, проверенные делом.
0: Нет такого понятия, как успешный человек, который ни разу не оступился и не допустил ошибки. Есть только успешные люди, которые допустили ошибки, но затем изменили свои планы, основываясь на этих самых ошибках. Я как раз один из таких парней. Стив Джобс. Пионер эры IT-технологий. Основатель Apple.
7: Слова, проверенные делом. На Business FM.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
0: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
9: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. ЗАГС Собрание Нижегородской области одобрило в двух чтениях изменения в перечень мест, запрещенных для посещения несовершеннолетними. В него включили букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок. Ранее с такой инициативы вышло региональное МВД. Федеральное законодательство запрещает нахождение несовершеннолетних в игорных заведениях. Теперь дополнительные запреты прописали и в региональном законе. По данным «Коммерсант Приволжья», в прошлом году по предложению областной прокуратуры этот закон дополнили запретом находиться на водоемах детям младше 16 лет. 28 и 29 августа на трех улицах в центре Нижнего Новгорода ограничат парковку и движение транспорта, предупредили в мэрии. Проезд будет закрыт по переулку Гранитному, участку улицы Ашхабадской и от дома номер 123 по улице Горького до дома номер 4А по переулку Гранитному. Объехать зону можно по прилегающим улицам. Водители просят переставить автомобили за пределы ограничительных зон. В противном случае их эвакуируют. Осенью для автомобилистов появится функция «Карта штрафов». Ее запустят в геосервисе 2GIS. Функция позволит водителю видеть на карте места, где он ранее получал штрафы за нарушение правил дорожного движения. На карте отобразятся нарушения, зафиксированные камерами контроля скорости, разметки, выделенных полос, правил остановки и проезда перекрестков. Данные будут обновляться еженедельно на основе информации пользователя об оплаченных штрафах за последний год. Доступ к этим сведениям будет только у самого пользователя. Персональные компьютеры могут стать для нижегородцев роскошью, из-за чего им придется вернуться в компьютерные клубы. К такому выводу пришли в Ура.ру. По прогнозам агентства, к 2028-2029 годам стоимость компьютеров в России может вырасти на 20-50%. Это связано с мировым дефицитом компонентов и их удорожанием из-за развития искусственного интеллекта. Если раньше производители пытались снизить этот рост за свой счет, то теперь разницу переложат на покупателя, отметили в публикации. Сейчас самый простой компьютер для работы и учебы обойдется в сумму около 50-70 тысяч рублей, без учета монитора, клавиатуры, мышки и колонок. Фестиваль легкой атлетики «Королева спорта» пройдет в Нижнем Новгороде в сентябре. На набережной Гребного канала состоятся чемпионат России в беге на 100 километров, региональный турнир на дистанциях 50 и 100 километров и эстафетный пробег. В мероприятии примут участие профессиональные спортсмены-любители бега, сотрудники предприятий, образовательных организаций, воспитанники спортивных школ. Участие в соревнованиях бесплатное, необходима предварительная регистрация. Заявки на легкоатлетический пробег необходимо направить до 23 сентября. Сам фестиваль пройдет 26 сентября. Заявка должна быть заверена врачом. Мероприятие для лиц старше 6 лет. Создание семьи оказалось на предпоследнем месте в приоритетах молодежи. Социологи ВЦИОМ опросили россиян в возрасте от 14 до 35 лет. Самым важным для этой категории оказалось достижение материального благополучия и финансовой независимости. Также в топ входит забота о своем здоровье и построении карьеры. А вот создание семьи заняло лишь 7-е место. По мере взросления приоритеты россиян меняются, но вступление в брак и воспитание детей не входит в тройку основных жизненных целей даже у респондентов старше 30. Несмотря на это, у старших представителей молодежи появляются собственные семьи, следует из результатов исследования. Почти половина опрошенных в возрасте 30-35 лет сообщили, что уже реализовались в этой сфере. Еще 18% высоко или скорее высоко оценили возможность создания семьи. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
10: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями и плюс 11 градусов. Завтра утром преимущественно пасмурно и плюс 13, днем вновь облачно и до 16 градусов со знаком плюс.
11: Валюта.
10: На 28 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 77 копеек. Держитесь курса.
11: Компании и корпорации.
9: Нижегородские предприятия приглашают поучаствовать в бизнес-миссии в Нью-Дели в рамках выставки «Иннопром Индия». Деловая поездка пройдет с 8 по 11 сентября. Для нижегородских предприятий это возможность представить свою продукцию зарубежным партнерам, провести прямые переговоры с потенциальными заказчиками и дистрибьюторами, а также оценить перспективы расширения поставок на один из крупнейших рынков Азии, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Для участников бизнес-миссии организуют B2B-переговоры с индийскими компаниями на площадке торгово-промышленной палаты Нью-Дели. Также запланированы посещение местных предприятий, участие в деловой программе «Иннопром Индия», встречи с представителями бизнеса и органов власти, подписание соглашения о сотрудничестве между представителями Нижегородской области и индийской страны. Предстоящие события охватят такие направления, как машиностроение, компоненты, химическая промышленность, металлургия и материалы, цифровые технологии, технологии для добывающих индустрий, для человека, а также развитие торговли и другие, что позволит участникам обсудить перспективы кооперации и продвижения продукции на индийский рынок. Регистрация на участие в международной бизнес-миссии открыта до 28 августа. Мероприятие запрещено для детей. Компания ТНС «Энергоэнен» с начала года ограничила электроснабжение 312 предприятий Нижегородской области из-за просроченной задолженности. Около 70 организаций по-прежнему остаются без электроэнергии. Общий объем долгов таких предприятий в ТНС «Энергоэнен» оценили в миллионы рублей, однако точную сумму не раскрыли. Крупнейшим должником остается муниципальное предприятие УВКХ с задолженностью более 60 миллионов рублей. На втором месте предприятие «Тепловые сети», которое должно 35,5 миллионов. В список также вошли «Имидж управления», «Лысковский электротехнический завод», 78-й деревообрабатывающий комбинат и ПАО «Весна». Их задолженность от 4,5 до 13 миллионов рублей. НБД-банк вместе со школой дизайна Высшей школы экономики представил лимитированную серию открыток. Студенты по заказу НБД-банка создали 22 уникальных сюжета, посвященных Нижнему Новгороду. Каждое изображение – интерпретация городской территории, с которой автора связывает собственная история. Вместе открытки складываются в маршрут, охватывающий разные части города. Можно прогуляться по точкам, сравнивая открыточные и реальные виды, и вспомнить собственные сюжеты, связанные с этими местами. Совместный проект получил название «Маршруты Нижнего». Получить открытки можно бесплатно в офисах НБД-банка в Нижнем Новгороде до тех пор, пока они есть в наличии. Увидеть все дизайны онлайн можно на сайте банка. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
11: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
12: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
13: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Земля бесплатна, если обещаешь построить дом. Правительство рассматривает возможность предоставления россиянам участков под индивидуальное жилищное строительство, если граждане обязуются за 3 года построить на таком участке дом. Соответствующую инициативу озвучил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Но детали пока неизвестны, а вопросов много. Иван Медведев подробнее.
14: Вопросы можно разделить на 3 блока. Что это за участки и где они находятся? Кто сможет претендовать на получение бесплатной земли под ИЖС? И что будет с участком, если дом не построить вовремя или вовсе? Правительство конкретики на эту тему еще не давало. С соответствующим запросом мы обратились к члену Думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Александру Якубовскому. И он в письменной форме ответил, что говорить о конкретных участках преждевременно. Правительство только анализирует неиспользуемые земли, которые потенциально можно вовлечь в этот проект. Кто может претендовать на такие участки, пока тоже непонятно. Так же, как не проработаны и вопросы ответственности за неисполнение гражданами обязательств по строительству дома. На данный момент уверенно можно говорить только о требованиях к самой постройке. За 3 года необходимо построить отдельно стоящий жилой дом высотой не более 20 метров и не более 3 надземных этажей, который можно и нужно будет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать как объект недвижимости. На этом по конкретике все. Но как идея звучит интересно, хоть и с оговорками, говорит основатель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов.
15: Если брать территорию Московско-Ленинградской областей, 30-километровая зона, она фактически уже частная. Для Московской и Ленинградской областей это более 30 километров от города, а если брать другие регионы, больше там 15-20 километров от города. То есть это не пригород, это уже такой настоящий загород, откуда добираться на работу будет не очень комфортно. По нарезке, я думаю, что там будут выдаваться участки от 5-6 соток до 8 соток. Больше не будут давать, потому что земель, я думаю, большого количества не предвидится, и, соответственно, желающих будет много, и нарезать будут по минимальной нарезке от 5-6 соток.
14: Но потенциальный спрос зависит не только от того, как далеко эта земля находится от города. Не менее важно, можно ли к участку нормально подъехать, и есть ли там коммуникации, свет, газ, вода. Или планируются ли они? Будут ли банки давать кредиты на строительство таких домов? Как именно они будут оформляться в собственность? И что будет, если за 3 года дом не будет построен по вине подрядчика или будет достроен не до конца? Это далеко не полный список вопросов к правительственной инициативе. О том, почему вице-премьер Марат Хуснуллин озвучил идею, не имея на руках готовых ответов, рассуждает руководитель отдела недвижимость «Бизнес-ФМ» Валерия Мозганова.
16: Все последние годы ИЖС это был сегмент, который тянул строительную отрасль вперед. У нас уже последние несколько лет объемы строительства ИЖС превышают объемы строительства МКД застройщиками. Но, к сожалению, в последний год, прежде всего из-за изменений в ипотечной сфере, ну и в целом из-за общей экономической ситуации в ИЖС наблюдается очень серьезное падение. Прям не серьезное, а очень серьезное. Понятно, что как-то отрасль надо поддерживать. Вот отсюда рождаются эти идеи о бесплатной раздаче земли. Хотя, конечно, тут же вспоминается, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
14: Возвращаясь к теории, эксперты предположили, что при высоком спросе на такие участки приоритет при их раздаче, исходя из общей повестки, будет завязан на вопросах демографии. А пока, получается, поговорили о будущих детях, которые родятся в будущих домах, которые в будущем кто-то построит на бесплатных участках. С другой стороны, о бесплатных землях и просто поговорить приятно. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
17: Экономические чудеса. До середины 1980-х годов Вьетнам оставался одной из самых бедных стран мира, в которой почти не было личных автомобилей, на улицах по ночам не горели фонари, а значимой отраслью экономики считалась охота с помощью капканов и силков. В 1986-м, через 12 лет после окончания войны с Соединенными Штатами, правительство социалистического Вьетнама объявило о начале реформ, направленных на модернизацию и индустриализацию. Экономика стал расти в среднем на 7% в год. За 30 лет уровень бедности снизился почти в 10 раз. В те же 10 раз вырос ВВП на душу населения. Сегодня Вьетнам – крупнейший в Юго-Восточной Азии экспортер одежды и второй в регионе экспортер электроники. Каждый 10-й смартфон в мире собирают во Вьетнаме.
18: Экономические чудеса на Бизнес FM.
19: Деньги. Начало коллекционированию монет в России положил Петр I, купивший в 1721 году в Гамбурге нумизматическую коллекцию Модерса. Сегодня коллекция Государственного Эрмитажа включает 63 360 античных, 220 тысяч восточных, 360 тысяч западноевропейских и 300 тысяч русских монет.
18: История денег на Business FM.
20: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 московское время. У микрофона Сердар Аблякулеев. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства обсудит ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематики обеспечения безопасности, сообщает БелТА. Центр по ремонту зенитных ракетных комплексов «ТОР» открыт в Беларуси. Работа организована совместно с российской корпорацией «Алмаз-Антей». Об этом сообщили в Минобороны Беларуси. Администрация президента США Дональда Трампа может ввести новые пошлины на полупроводники, сообщает газета «Политика». При этом представители американской технологической отрасли предупреждают, что такие меры могут увеличить стоимость полупроводников на фоне высокого спроса на них со стороны предприятий индустрии. Россия в прошлом году стала четвертой страной в мире по числу миллиардеров. Их число за год выросло на 18%, чему способствовали доходы от продажи сырьевых товаров, динамика валютных курсов и процентных ставок, говорится в материалах аналитической компании «Алтрата». Согласно их данным, численность миллиардеров в России по итогам 2025 года выросла до 151 человека. Первую строчку заняли США, где численность миллиардеров выросла до 1265 человек. На втором месте Китай, 363 человека, замыкает тройку Германии. В этой стране число миллиардеров выросло до 221 человека. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 18:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Цифровой рубль без принуждения. Граждане и организации, в том числе бюджетные, смогут воспользоваться цифровым рублем, но организованного и обязательного перехода на расчеты в цифровом рубле не будет. Подробности Бизнес FM рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Байкина. Сети 5G будут Минцифры. Спустя 7 лет дискуссии и согласования определилось с диапазоном частот для сетей пятого поколения. Ожидается, что сети дадут более высокую скорость интернета и минимальную задержку сигнала. Средства маткапитала стали реже тратить на покупку жилья. Эта выплата перестала помогать решать семьям жилищные проблемы из-за высоких темпов роста цен на жилье, которое превышает размер индексации самого маткапитала. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес FM.
0: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официально дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Теме, кто в теме. Цифровой рубль без принуждения. Граждане и организации, в том числе бюджетные, смогут воспользоваться цифровым рублем. Но организованного и обязательного перехода на расчеты в цифровом рубле не будет. Об этом в интервью Бизнес FM рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Байкина.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
5: Алла Станиславовна, хочу начать с определения понятий. Что такое цифровой рубль, для чего он нужен Цифровой рубль – это такой же рубль, только в цифровой форме. То есть есть наличные и монеты в нашем кошельке, есть безналичные, они находятся в коммерческом банке, на карте у человека, и есть цифровой рубль. Это тоже ваши деньги, но они находятся в вашем цифровом кошельке на платформе Банка России. С точки зрения формы они такие же безналичные, мы не можем их с вами, да, потрогать, увидеть, но они находятся не в коммерческом банке. И все три формы между собой абсолютно равны. Один наличный рубль равен одному безналичному, равен одному цифровому. И это ваш выбор, какой формой вам пользоваться.
6: То есть цифровой рубль лежит в моем цифровом кошельке, но не в банке. Как будто бы наличные, в понимании очень бытовом.
5: Все верно.
6: Как Банк России проводит информационную кампанию по подготовке к внедрению цифрового рубля, помимо раздела информационного на сайте Центробанка, что есть еще?
5: Мы проводим и встречи, и кредитные организации, торговые представители, их ассоциации, это и граждане, это и тематические секции на различных форумах, конференциях. Проводим онлайн-уроки для детей, плотно работаем с вузами, с студентами. Наш главный источник – это наш сайт. Мы его постоянно обновляем. Нет задачи, да, донести прямо вот до каждого, независимо от того, захочет человек пользоваться цифровым рублем или нет. Нет задачи прямо вот нагрузить его этими знаниями, да, ведь цена та информация, которая нужна и полезна. Когда люди примут такое решение и захотят воспользоваться цифровым рублем, они, конечно, сначала поинтересуются, что, как. И вот здесь наши все мероприятия, которые, безусловно, и дальше продолжатся, будут тем источником получения этой информации.
6: То есть будет выбор, можно будет хотеть, а можно будет не хотеть воспользоваться цифровым рублем.
5: Ну, конечно, решение принимается исключительно человеком, пользоваться ему или нет. Никто за ваш счет цифрового рубля не откроет, автоматически он не откроется. Сделать может это только сам человек по собственной инициативе.
6: Что касается бюджетных платежей, будут ли на цифровой рубль переводить платежи во всевозможных бюджетных организациях? Или, может быть, центр будет регионам бюджетные деньги передавать именно таким образом? Есть ли понимание этого вопроса? И в чем здесь преимущество именно цифрового рубля?
5: Повторюсь, потому что это действительно очень важно. Никакого перехода или перевода на цифровые рубли не будет. Цифровой рубль – это дополнение ко всем уже существующим способам расчетов. И это в том числе касается и бюджетных платежей. И ни один из способов не заменяет друг друга. Экономический эффект есть при проведении отдельных бюджетных выплат. И мы проводили эксперименты с отдельными правительствами ряда регионов как раз вот за счет использования смарт-контрактов, когда экономия, да, за счет автоматизации, упрощения, онлайн-новости платежей, она выражается в конкретных эффектах в экономии бюджетных средств и в упрощении процессов, проще, ну, администрировать такие операции. Это будет еще одна возможность для бюджетных операций, наряду с теми формами и расчетами, как сегодня они осуществляются. Но вот перевода, чтобы все операции перевести на цифровой рубль, такой идеи нет.
6: Физлицам. Процедура подключения к платформе, насколько она сложная?
5: Для начала нужно открыть счет на платформе. Это достаточно просто, через уже существующие мобильные приложения, которыми уже сегодня пользуются и граждане, и бизнес. Для человека ничего нового ни на телефон, ни на компьютер устанавливать не нужно. И у компании, и у человека будет по одному такому счету через банк, в котором, да, вы обслуживаете, предоставляется доступ. Сам счет находится на платформе Банка России. И операции будут проходить, ну, очень похоже, так как вы сегодня оплачиваете с мобильного телефона или считывая QR-код, либо когда делаете перевод по номеру мобильного телефона своим знакомым, близким. Процесс открытия счета тоже очень простой, выстроен по единому стандарту, независимо от того, через какое банковское приложение вы будете это делать. Везде это будет одинаково, занимает до 5 минут. Все очень просто и интуитивно понятно.
6: Бизнес, у которого возникло желание принимать к оплате цифровые рубли, где они могут получить консультацию по этому вопросу? В самом ли ЦБ есть горячая линия, консультационный сервис? Куда им обратиться с какими-то конкретными прикладными вопросами?
5: Первой и главной линией поддержки и для людей, и для бизнеса остаются их обслуживающие банки, так как они сегодня в колл-центр обращаются. Ну и, конечно, Банк России, как оператор платформы, тоже отвечает на вопросы, дает разъяснения, в том числе и на сайте.
6: для бизнеса в чем выгода при приеме цифровых рублей? Приходится ли при этом платить за эквайринг или эквайринг в данном случае отсутствует?
5: Тарифная политика в цифровом рубле, она действительно сильно отличается для бизнеса, и она ниже, чем те комиссии, которые сегодня есть. Максимальная комиссия на прием оплаты в цифровых рублях, аналог вот эквайринга, не превышает 0,3%. Для людей вообще все операции абсолютно бесплатные, независимо от их количества, объема. Ну а если говорить о других преимуществах для бизнеса, важно про технологические возможности цифрового рубля помнить, возможность программирования, установки так называемых смарт-контрактов, когда можно исполнение платежа настроить автоматически при наступлении определенных условий, которые компания согласовала со своим контрагентом. Не нужно ждать банковского дня, отправлять платежные инструкции, собирать какие-то бумажные подтверждения, акты и так далее. Все происходит автоматически. Мы здесь видим большие перспективы именно в развитии такой автоматизации. Важно, конечно, чтобы эти смарт-контракты имели возможность сделать и коммерческие банки.
6: Но это при условии, что связь работает хорошо, я правильно понимаю?
5: Да, конечно, но у нас ведь есть не только беспроводной интернет. Такие решения должны работать нормально.
6: В связи с цифровым рублем появляется еще понятие универсального QR-кода. Что это за код? Это же не тот же самый QR-код, который покупатели в магазине на кассе сканируют, чтобы покупку оплатить по СБП. Это что-то еще?
5: Универсальный QR-код возник совсем не в связи с цифровым рублем, просто дата введения их совпала. Разные игроки стали представлять свой QR-код. И человек, оказавшийся, например, на кассе и пытаясь оплатить по QR-коду какую-то покупку или услугу, не понимал, ведь QR-код-то везде одинаково выглядит, да, вот каким QR-кодом сканировать, какие-то приложения банковские могли не читать тот или иной QR-код. И это, конечно, создавало неудобство и раздражение у людей, почему они должны разбираться вот в этом. Введением универсального QR-кода для начала оплаты нужно точно так же отсканировать QR-код, сканировал QR-код, попал на единую разводящую страницу, во всех приложениях она будет выглядеть одинаково, и там будут доступны все методы оплаты, которые в данной точке доступны. Это и система быстрых платежей, это и цифровой рубль, различные банковские пэй-сервисы и сервисы рассрочки, все то многообразие, которое есть на нашем сегодняшнем платежном рынке.
6: Кассовая техника готова к введению вот этого QR-кода? Нужно будет как-то ее апгрейдить, что-то докупать?
5: Докупать точно ничего не надо. Более того, в тех точках, в тех магазинах, которые работали, например, только с системой быстрых платежей, вообще никаких доработок делать не потребуется. А в других случаях, да, надо будет сделать определенные настройки, но они не настолько, да, там драматичны. Было предоставлено больше года время на эту работу, и мы сразу заложили еще возможность переиспользовать уже существующую инфраструктуру СБП для того, чтобы бизнесу было максимально просто принимать все новые способы, которые за это время появлялись. Ну, в частности, цифровой рубль. Вот для цифрового рубля ничего дополнительного строить не надо. Универсальный QR-код там уже будет встроен. Все решается настройками.
6: Что касается граждан, они каким образом получают цифровые рубли? И физлицам, какой интерес использовать именно цифровой рубль? Это дает какие-то преимущества? Если да, то какие?
5: А человек должен пополнить свой цифровой кошелек в том банке, где у вас открыт ваш банковский счет, на котором есть средства, мобильным приложением, которым вы пользуетесь. Мы с вами открыли счет цифрового кошелька. Вы переводом делаете пополнение своего цифрового кошелька. Ровно столько, сколько вы списали своего счета банковского, вы переводите себе на свой цифровой счет. Для человека выгода как раз и заключается использовать его для операций. Операции все абсолютно бесплатные, проходят мгновенно, не зависят от каких-то конкретных банков, потому что доступ к своему цифровому кошельку вы можете иметь через приложение любого банка, где у вас открыт счет. И если по какой-то причине приложение не загружается, например, первого банка, вы можете подключиться к цифровому счету через приложение другого или третьего банка. У нас сегодня там среднестатистический человек 2-3 счета в разных банках имеет. Здесь у вас нет никаких лимитов, ограничений ни по количеству операций, ни по сумме. Ну и, как я уже сказала, для человека это абсолютно бесплатно.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на любых подкаст-платформах через колонку «Алиса». И, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты» и «Интервью».
3: Реклама.
7: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды. Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж 42 45 777.
8: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес FM».
10: Потомственный кондитер Энрик Бернат всегда обращал внимание, что детям совершенно неудобно есть карамельные конфеты. Ладошки и пальцы становились липкими. Дети, недолго думая, вытирали их об одежду и получали за это от родителей. Энрик решил уберечь своих главных потребителей от лишних проблем. Карамель на палочке. Свое творение он назвал чупсом, от испанского глагола «чупар», то есть «сосать». Первая партия чупсов появилась в 1950 году. Чтобы новинку легко узнавали в любом уголке мира, Бернат обратился к знаменитому Сальвадору Дали с просьбой нарисовать запоминающийся логотип. Меньше часа понадобилось гению, чтобы создать знакомую теперь любому ребенку стилизованную ромашку. Идею леденца на палочке подхватили и другие производители. Но оригинал был настолько популярен, что все похожие конфеты называли «чупа-чупс». Хотя отечественное решение проблемы, российский петушок на палочке, появился на несколько веков раньше.
9: Имя нарицательное на «Бизнес FM».
3: Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Т-технологии объявили детали сделки по консолидации «Точка-банка», которая состоится уже в этом году. Для покупки Т-технологии могут выпустить до 550 миллионов акций с учетом необходимого по закону резерва. По оценкам экспертов, фактически компания выпустит на рынок порядка 200 миллионов акций, а объем фрифлоут увеличится примерно на 7%. Инвестбанкир Евгений Коган считает параметры сделки обоснованными, поскольку покупка «Точки» поможет Т-технологиям усилиться в работе с предпринимателями, а также придаст бизнесу больше устойчивости. Сейчас сервисами «Точки» пользуются почти 600 тысяч предпринимателей, а в Т-банке больше миллиона активных бизнес-клиентов. Покупатели снова потянулись в фикс-прайс, сообщает издание «Шопперс». Во втором квартале чистая прибыль компании увеличилась на 16%, до более чем 2,5 миллиардов рублей. Сопоставимые продажи вернулись к росту за счет увеличения трафика и среднего чека на 6%. Привлекательность магазинов фикс-прайс растет из-за высоких инфляционных ожиданий и замедления роста доходов, объясняет в компании. IKEA и Xbox представили коллекцию мебели для геймеров, сообщила IKEA. В серию X-Type B вошли 9 предметов. Кресло с отделением для джойстика, передвижная подставка под телевизор, столик с зарядкой, стойка для монитора, табурет в виде стика от контроллера, витрина для коллекционных предметов и аксессуары в форме элементов геймпада. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Курица завоевала весь мир. Куриное мясо стало самым потребляемым на планете за последние 20 лет. Количество выращенных кур выросло в полтора раза и достигло почти 80 миллиардов штук. И эксперты говорят, пик курицы еще не пройден. Как этот продукт прошел путь от дорогого мяса для меньшинства в 20 веке до главного источника белка в наши дни, рассуждают журналисты Financial Times.
12: Global appetite for chicken has exploded over the past 7.
13: За последние 7 десятилетий глобальный спрос на куриное мясо резко возрос. Это позволило ему обогнать свинину и говядину и стать самым популярным мясом в мире. Азиатско-Тихоокеанский регион стал крупнейшим драйвером роста. За ним следует Америка, Европа. Треть мирового спроса на куриное мясо приходится на две страны – Китай и США. На протяжении большей части прошлого века курица не была очевидным кандидатом на звание самого популярного мяса в мире. Говядина пользовалась высоким статусом, свинина большими объемами производства, особенно в Китае и Европе. До того, как стать самым потребляемым мясом в мире, это был вовсе не мясной бизнес. Фермеры разводили кур главным образом ради яиц. По словам экспертов, в Америке 19 века курица могла стоить даже дороже говядины. Но с началом 20-го столетия началась трансформация, подпитываемая развитием холодильной техники, железных дорог и городского спроса. Примерно с 30-х годов супермаркеты превратили этот бизнес в массовый рынок, удовлетворяя собственную потребность в стандартизированном, охлажденном и недорогом продукте. Экономические условия быстро менялись. В корма стали добавлять антибиотики не только для борьбы с болезнями, но и для более эффективного набора веса птицами. В итоге за последние 70 лет куриная тушка потолстела в среднем с 900 граммов до 2 килограммов и больше. США первыми внедрили модель промышленного производства куриного мяса, но больше не доминируют в этой области. Бразилия сегодня крупнейший в мире экспортер. Куриное мясо отлично вписывается в глобальную модель, потому что птицу можно разделить на части и продать почти все из них. Например, куриные лапки, которые часто имеют небольшую ценность в западных супермаркетах, становятся ценным экспортным товаром в Китай, где их употребляют в блюдах общественного питания и готовых закусках. Спрос растет как в богатых странах, так и на развивающихся рынках, чему способствуют высокие цены на говядину, диеты с высоким содержанием белка, расширение сети ресторанов быстрого питания и необычайная способность этой птицы подходить практически для любой кухни, религии или ценового сегмента.
2: За последние два десятилетия мировое производство курицы росло примерно на 2-2,5% в год, а за последние три года этот рост ускорился и превысил 3%. Это побуждает страны Ближнего Востока, Азии и Африки инвестировать в куриные фермы. К примеру, Саудовская Аравия резко увеличила собственное производство птицы, несмотря на сложности, связанные с выращиванием в пустыне.
3: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Приветствую, Алексей.
14: Добрый вечер.
2: А с какими итогами к этому вечеру мы подходим? Вот смотрю на индекс, сейчас 2091 пункт, небольшой как будто бы рост есть.
14: Прекрасный итог, хорошо, что выросли на самом деле. Сегодня даже 200 пытались перешагнуть, и все это без каких-то существенных новостей геополитики. Растет наш рынок, это даже очень хорошо, на мой взгляд. Ну, что касается геополитики, здесь, пожалуй, все сказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, то, что не располагает информацией о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров с Украиной. Ну вот, можно сказать, что такое хорошее резюме, на самом деле, не надо поддаваться каким-то слухам, домыслам и так далее. Пока вот так. Ну и ладно, выросли, уже хорошо. Но сегодня сложилась такая приятная ситуация, на самом деле, для роста этой цены на нефть. Росли довольно активно для последнего времени, но и падал очень активно российский рубль. Что касается рубля, то ближе к закрытию 20 копеек почти прибавила китайская валюта и юань в районе 12 рублей 80 копеек. Но посмотрим, закроется ли выше этого рубежа. Ну, переходили мы 12.80 сегодня и даже довольно длительное время торговались. Что касается доллара США, то 86 рублей за доллар. Ну, что-то похожее мы наблюдали на прошлой неделе. Я имею в виду, конечно, фьючерсный контракт однодневный на пару доллар-рубль. Все-таки там довольно много ликвидности, и на него ориентироваться, конечно, нужно. И, соответственно, цен на нефть. Ну, здесь пока район 89 долларов за баррель. Рост по смеси Brent более 1% в Лондоне. Рынок, конечно, следит за ситуацией. Ну, даже несмотря на то, что появилась информация, опять она возродилась, скажем, эта информация о том, что Иран и Оман договорились о движении судов по Армузскому проливу. Но как-то рынок уже не особо реагирует на все это. Наоборот, вот рынок больше реагирует на то, что танкер индийский вроде как танкер, во всяком случае принадлежащий Индии, не прошел через Ормузский пролив, через так называемый Южный или Оманский коридор. И получилось, что даже не просто он не прошел, ну, накануне были сообщения, что его задержали, а вот сегодня появились сообщения, что все-таки не просто задержали, а неизвестный снаряд попал в этот танкер, и возник пожар. Об этом уже сообщает Управление морских торговых операций Великобритании. Так что неспокойно вновь в этом регионе. Про эскалацию сильную никто не говорит, но это тоже, можно сказать, элемент эскалации, ну и правильным образом рынок нефти на все это реагирует.
3: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
15: Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о цифровых платформах для бизнеса. С руководителем Департамента развития цифровых каналов юридических лиц АО «Альфа-Банк» Сергеем Паршиковым, директором по развитию СКБ «Контур» Ильей Бубликом и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 15 на Бизнес FM.
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».

0: инфраструктуры. Рассрочка 0%. Первоначальный взнос от 6,5 миллионов рублей. Скидки до 20% до конца сентября. Застройщик ООО «Заветр движения» неофферно. Рассрочка досрочка. Подробности на lalo.ru.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Никарагуанская кордоба стала национальной валютой в 1912 году. Названа в честь испанского конкистадора Эрнандеса де Кордобы. Валюта пережила две деноминации. В 1991-м старую кордобу меняли на новую в соотношении 5 миллионов к одному. Сегодня кордоба в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Москва 87,5. Кемерово 107,3. Карьера с Ольгой Дементьевой.
2: На минуту мне пришлось даже зажмуриться. Сложные диаграммы, цветные таблицы, инфографика. Передо мной было резюме, которое больше напоминало дизайнерскую презентацию. Чтобы найти последнее место работы кандидата, пришлось буквально пробираться сквозь этот креатив. И я снова задумалась, почему соискатели так стараются удивить работодателя резюме. Давайте обсудим на примерах, когда допустим креатив в резюме. Маркетолог из Литвы Лукас Ила мечтал попасть в крупную компанию. Он переоделся курьером и лично доставил в несколько десятков офисов коробки с пончиками. Под пончиками лежало его резюме. И знаете что? Идея сработала. Он получил множество приглашений на интервью. Но здесь есть важная деталь. Он устраивался именно в маркетинг. И своим поступком показал навык, который от него и ожидали. Умение нестандартно привлекать внимание. Еще один пример. Дизайнер Бреннан Глисон создал собственный крафтовый напиток, а упаковку превратил в портфолио. Каждая этикетка рассказывала об одном из его профессиональных навыков. Этот проект тоже стал успешным, потому что для дизайнера само оформление – это часть профессии. А теперь давайте вернемся к большинству вакансий. Когда HR открывает резюме финансового директора, пиар-директора, юриста или руководителя отдела продаж, он не оценивает ваши дизайнерские способности. Он ищет совсем другое. Последнее место работы, должность, масштаб задач, достижения и образования. И времени на это у него часто меньше минуты. Поэтому главное правило хорошего резюме звучит очень просто. Не заставляйте работодателя искать информацию. Креатив хорош только тогда, когда помогает решить задачу. Если он демонстрирует профессиональный навык, отлично. Если же из-за красивых схем невозможно быстро понять ваш опыт, значит оформление уже работает против вас. Резюме – это не конкурс дизайна, это документ, который должен отвечать на главный вопрос работодателя. Подходит ли этот человек на вакансию?
1: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Российская армия продолжила наносить в четверг групповые удары по предприятиям ВПК, логистическим центрам, морским портам и судам, задействованы в интересах ВСУ, сообщила российская Минобороны. Поражен транспортно-логистический центр в Броварах, использующийся для хранения комплектующих беспилотников, отмечают российские военные. В Великоалександровке поражено промышленное предприятие по производству разведывательно-ударных роботизированных комплексов «Людь». Формирование запасов основных видов нефтепродуктов, бензина, дизельного топлива, авиакеросина и состояние логистических цепочек по их доставке стали темами очередного совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива. Оно прошло под председательством вице-премьера Александра Новака, сообщила пресс-служба правительства. Целью новой экономической операции США в отношении Ирана является уничтожение экономики этой страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит. В понедельник Минфин США объявила о введении масштабных антииранских санкций против более чем 60 физических и юридических лиц, а также морских судов по всему миру в качестве меры по перекрытию ключевых каналов финансирования Ирана. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал главного тренера Калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на 4 игры за поведение в матче 5-го тура РПЛ против казанского «Рубина». Об этом сообщает официальный сайт РФС. Во втором тайме Талалаев показал оскорбительный жест в адрес трибуны. Этот эпизод попал в трансляцию матча. Талалаев также оштрафован на 400 тысяч рублей. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Есть основания не считать Россию стратегическим партнером. Так премьер Армении Пашинян объяснил смену формулировок в новой правительственной программе. На 5 лет там прописана трансформация партнерских отношений с Россией. Пашинян сослался на то, что Россия не помогала Армении во время обострения конфликта с Азербайджаном в 2022 году. Создать цифровую биографию каждого автомобиля предложили автодилеры. Предполагают, что в электронном паспорте авто зафиксирует весь жизненный цикл машины от выпуска до утилизации, включая аварии и ремонты. Законопроект планируют направить в Госдуму. Как это комментируют участники рынка? Яндекс запускает собственного мобильного оператора. Он называется «Яндекс.Сим» и размещаться будет на инфраструктуре «Вампилком», сообщает «Ведомости». Приложения «Яндекс.Сим» будут интегрированы и сервис, однако эксперты в перспективах еще одного виртуального оператора сомневаются. Подробности на «Бизнес.ФМ». Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что есть основания не считать Россию стратегическим партнером. Журналисты попросили его объяснить смену формулировок в новой правительственной программе на ближайшие 5 лет, которую представил Кабмин. Отношения с Россией в документе прописаны одним пунктом, который называется «Трансформация партнерских отношений с Россией». В предыдущей программе название пункта был другой — армяно-российский стратегический союз. Как пояснил журналистам сам Пашинян, отказ России помогать Армении во время обострения конфликта с Азербайджаном в 2022 году ставит под вопрос ее статус стратегического партнера. Комментирует главред журнала «России в глобальной политике» Федор Лукьянов.
6: Вся линия Пашиняна последние полгода, как минимум, а в общем-то и дольше, это отход от взаимодействия с Россией, и он просто последовательно проводит линию, что Москва нам не союзник, Москва нам не стратегический партнер. Пашинян использует самую примитивную карту, а именно апеллируя к событиям 2020 года, утрате Карабаха, что Россия нам не помогла, а если она нам не помогла, то что это за стратегический партнер? Это демагогия, которая, конечно, очень сильно искажает то, что на самом деле было, но это уже не важно. Та опора идейная, на которую постоянно указывает и ссылается Пашинян. Что может последовать? Я не думаю, что прямо сейчас что-то последует. То есть вопрос стоит достаточно уже понятный. Будет референдум, не будет референдума. Москва очень четко обозначила, что платить за дрейф Армении в сторону какую-то другую, то, что он называет Европа, на самом деле, не знаю, куда уж он там был, приведет в итоге. Ну, как бы то ни было, куда бы они ни направлялись, платить за это выгодами, которые Армения получает от отношений с Россией, Москва не будет. Поэтому я думаю, что тут вопрос о участии Армении, например, в ЕАЭС, будет поставлен довольно предметно, наверное, еще в этом году. Я думаю, в перспективе, которая может оказаться короче, чем нам представляется сегодня, де-факто, может и де-юре, но как минимум де-факто стратегическим партнером Армении будет Турция. Потому что все эти рассуждения про европейские выборы и Евросоюз совершенно абстрактные. Евросоюз далеко, ему не до того. А единственная основная западная страна непосредственно рядом с Арменией – это Турция. И, безусловно, Турция заинтересована в том, чтобы Армения превратилась в некоторую часть, условно говоря, турецкого мира, экономического, транспортного, логистического, может быть, даже идеологического со временем, который Эрдоган так тщательно выстраивает. Это, конечно, звучит сейчас абсолютным парадоксом, если не абсурдом, учитывая историю отношений Армении и Турции, армян и турок, но мне кажется, что другого варианта, реалистичного, у Армении в том целеполагании, которое они сейчас формулируют, просто нет.
5: Федор Лукьянов, главред журнала «Россия в глобальной политике». В конце мая на саммите в Астане лидеры ЕАЭС приняли совместное обращение, в котором призвали Ереван как можно скорее провести референдум об участии Армении в Евразийском экономическом союзе или Евросоюзе, поскольку одновременное членство в этих объединениях невозможно. Также в мае Россия начала вводить ограничения и запреты на импорт из Армении. Точно не бито, не крашено. Дилеры предлагают создать цифровую биографию каждого автомобиля. Предполагают, что в электронном паспорте авто зафиксируют весь так называемый жизненный цикл машины от ее выпуска до утилизации. Соответствующие инициативы выступили в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Законопроект планируют направить на рассмотрение депутатам Госдумы или в правительство в следующем году. Что о возможном нововведении думают участники рынка и как это будет выглядеть, Маргарита Юдина подробнее.
7: Сейчас в электронном ПТС есть много полей, но лишь малая часть из них обязательно для заполнения. Например, ВИН, марка, модель, цвет, год изготовления и характеристики двигателя, экологические классы, другие. При этом важные для потенциального покупателя авто данные о пробеге, количестве ДТП, ТО и том, находится ли машина в залоге, есть лишь в разделе доп. Информации. А тот же пробег на техосмотре местами до сих пор записывается со слов владельца. Если эти данные в электронном ПТС станут обязательными, это обезопасит будущих владельцев подержанных авто, говорит операционный директор по продажам новых автомобилей и авто с пробегом автохолдинга «Динамика» Александр Кустов.
8: На практике будет работать. Сейчас уже есть аналоги сервисов, которые предлагают подобного рода информацию. Но они работают, как правило, на коммерческой основе, что, в общем-то, создает проблемы в их использовании. Не каждый из дилеров готов покупать эту информацию за деньги, как не каждый из клиентов. Если это будет реализовано в рамках какой-то государственной платформы, безусловно, я уверен, что это добавит рынку прозрачности. Это обезопасит и

0: Автомобилей очень большой, больше 6 миллионов автомобилей в год, и он крайне непрозрачный. То есть только 10% от этого числа, около 600 тысяч автомобилей в год, продается через официальных дилеров и имеет полностью подтвержденную историю со всеми авариями, пробегами, обслуживанием. 5 миллионов 400 тысяч автомобилей в год продается, которых уверенным быть нельзя абсолютно ни в чем. Конечно, на этом наживаются многочисленные полукриминальные группировки, которые либо занимаются восстановлением битых автомобилей, либо скручивают пробеги, либо и то, и другое. А люди платят деньги и потом вынуждены автомобиль бесконечно ремонтировать.
1: Это обойти гораздо сложнее уже, потому что эти записи фиксируются через распределенный реестр, если будет сделано все по уму, через так называемый блокчейн. И, в общем-то, случаев подделки, например, того же электронного ПТС пока не выявлено. Так что, видимо, как раз здесь цифровизация может пойти на пользу.
2: Основной вопрос, на который пока нет ответа, кто, как и в какие сроки будет обязан передавать данные системы и отвечать за их достоверность. В ряде зарубежных стран уже давно есть аналоги ЭПТС с фиксацией истории автомобиля. Например, Нидерланды, где скрутка пробега официально запрещена с 2014 года, а данные о нем передаются в обязательном порядке, в частности, после ремонта. Но даже это, как отмечают на сайте нидерландского аналога ГИБДД, целиком не исключает мошенничество с показаниями одометра. Система сильно усложняет мошенникам жизнь. Но целиком проблему пока все равно не решает. Маргарита Юдина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Эксперты сомневаются в том, что операторы заблокировали скачивание приложений из зарубежных сторов. А ранее ряд телеграм-каналов распространили информацию о том, что у пользователей из Москвы и Подмосковья теперь не получается скачать приложение из Google Play и App Store. Утверждалось, что это якобы следствие ограничения на доступ к зарубежным CDN. Это группа серверов, которые оптимизируют загрузку какого-либо контента, аудио, видео, файлы, программы и так далее. И, как писали телеграм-каналы, скачивать приложение из зарубежных сторов можно только при использовании средств обхода блокировок. Однако редакция Business FM проверила и убедилась, что это не так. Приложение скачивается без ограничений. Скорее всего, такие проблемы, если они вообще есть, это следствие локального сбоя какого-то конкретного провайдера, считает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
4: Проверено сейчас было многими моими товарищами и даже мной, что все работает, скачивается без проблем, без VPN, без каких-либо еще дополнительных манипуляций. То есть это выглядит крайне, конечно, странно. Более того, что в целом запретить скачивание именно из магазинов, это довольно непопулярное решение. Я сомневаюсь, что кто-либо его стал бы принимать. При этом Google Play, помимо него, есть еще и альтернативные магазины. Если они работают, то я думаю, что и с Google проблем быть не может. И я же, естественно, говорю не про отечественные магазины, а в том числе про зарубежные магазины, которые наряду с официальным работают. В целом, технически, если очень сильно заходить, можно это ограничить, но в этом нет никакого смысла, потому что в официальных магазинах есть также и российские приложения, а задача переводить всех на отечественный любой или группу отечественных магазинов пока еще, насколько мне известно, не стоит. В целом, похоже на сбой конкретного провайдера или конкретного вообще какого-то сегмента, какого-то, может быть, малого провайдера, поэтому думаю, что все-таки это какая-то локальная проблема.
3: Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман. А мониторинговые сервисы, такие как Down Detector, также не сообщают каких-либо массовых сбоев в работе зарубежных магазинов приложений.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
8: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту «Китайский форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай.
10: Время в пути.

0: скорости от 8 минут. Высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
1: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Слова, проверенные делом.
5: Самое ненадежное в этом мире – это отношения между людьми. В качестве партнера вы должны найти кого-то, кто дополняет ваши умения. Вам не обязательно нужен кто-то успешный. Ищите правильных людей, а не лучших людей. Джек Ма. Китайский предприниматель. Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
4: Слова, проверенные делом. На Business FM.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
7: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. До 200 выросло число нижегородских предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников на складские помещения Wildberries, пишут коммерсанты Приволжья. На этой неделе областной Минпромторг организовал их встречу с представителями маркетплейса. На вопросы здания о том, разработаны ли меры поддержки, в министерстве не ответили. Правительство в Нижегородской области продолжает формировать реестр пострадавших предпринимателей. Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила перечень участков для проведения голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах России, на выборах депутатов Госдумы и Законодательного собрания Нижегородской области. Документ размещен на сайте избиркома. В перечень включили 57 участков во всех муниципальных и городских округах региона, включая Нижний Новгород. Участки расположены в зданиях домов культуры, школ, детских садов, библиотек, музыкальных школ и административных зданий. Напомню, выборы пройдут 20 сентября. Интернет на это время могут отключить. Установка комплексов фото-видеофиксации в местах нанесения вафельной разметки в Нижнем Новгороде предусмотрена в рамках реализации концессионного соглашения, которое планируется заключить в октябре, пишет информагентство «Время Н» со ссылкой на Центр развития транспортных систем Нижегородской области. Комплексы появятся на пересечении проспекта Гагарина и улицы Ветеринарной и на площади Лядова, уточнили в центре. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства напомнили, что данная дорожная разметка нанесена в городе на 7 участках: на улице Ильинской, Малой Покровской, площади Мини, на улице Варварская, проспекте Гагарина, Ветеринарная, Бекетова, Нартова и еще 3 на площади Лядова. В Нижегородской области создадут реестр получателей земли для многодетных семей. Соответствующее решение поддержали депутаты ЗАГС Собрания региона. В реестр внесут сведения о семьях, стоящих в очереди на землю, а также о тех, кто уже получил участок или сертификат на улучшение жилищных условий. Наличие записи станет основанием для предоставления меры поддержки, а отметка о ее получении должна исключить повторное использование льготы. Поправки также запретят предоставлять землю в Нижегородской области семьям, которые уже получили бесплатный участок по аналогичному основанию в другом регионе. Одновременно Одновременно законопроект позволит получать землю новой многодетной семье, если один из ее родителей ранее получал участок в детстве в составе другой семьи. Срок действия сертификата взамен участка предлагают ограничить 2 годами. Если семья не использует его за это время, сертификат аннулируют. Однако семью вернут в очередь на участок для индивидуального жилищного строительства. Еще ЗАГС Собрание. Нижегородские парламентарии досрочно прекратили полномочия депутата Игоря Рузанкина. Решение принято на последнем плановом заседании собрания 7-го созыва. Парламентарий написал заявление об уходе, не пояснив причины своего решения. Жители Нижнего Новгорода, Бора, Дзержинска, Ветлужского и Павловского округов чаще всего обращались к специалистам по поводу присасывания клещей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. За сезоны в медучреждения обратились почти 7 тысяч человек. На текущий момент зарегистрировано 7 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у 2 детей до 14 лет. Инфицированные клещи нападали в Городецком, Варнавинском, Ветлужском, Чкаловском округах. Кроме того, уже зафиксировано 87 случаев заболевания иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у 4 детей. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
8: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями и плюс 11 градусов. Завтра утром преимущественно пасмурно и плюс 13, днем вновь облачно и до 16 градусов со знаком плюс.
9: Валюта.
8: На 28 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 77 копеек. Держитесь курса.
9: Компании и корпорации.
7: Нижегородские предприятия приглашают поучаствовать в бизнес-миссии в Нью-Дели в рамках выставки «Иннопром Индия». Деловая поездка пройдет с 8 по 11 сентября. Для нижегородских предприятий это возможность представить свою продукцию зарубежным партнерам, провести прямые переговоры с потенциальными заказчиками и дистрибьюторами, а также оценить перспективы расширения поставок на один из крупнейших рынков Азии, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Для участников бизнес-миссии организуют B2B-переговоры с индийскими компаниями на площадке торгово-промышленной палаты Нью-Дели. Также запланированы посещение местных предприятий, участие в деловой программе «Иннопром Индия», встречи с представителями бизнеса и органов власти, подписание соглашения о сотрудничестве между представителями Нижегородской области и индийской страны. Предстоящие события охватят такие направления, как машиностроение, компоненты, химическая промышленность, металлургия и материалы, цифровые технологии, технологии для добывающих индустрий, для человека, а также развитие торговли и другие, что позволит участникам обсудить перспективы кооперации и продвижения продукции на индийский рынок. Регистрация на участие в международной бизнес-миссии открыта до 28 августа. Мероприятие запрещено для детей. Компания ТНС «Энергоэнен» с начала года ограничила электроснабжение 312 предприятий Нижегородской области из-за просроченной задолженности. Около 70 организаций по-прежнему остаются без электроэнергии. Общий объем долгов таких предприятий в ТНС «Энергоэнен» оценили в 1 000 000 рублей, однако точную сумму не раскрыли. Крупнейшим должником остается муниципальное предприятие УВКХ с задолженностью более 60 миллионов рублей. На втором месте предприятие «Тепловые сети», которое должно 35,5 миллионов. В список также вошли «Имидж управления», «Лысковский электротехнический завод», 78-й деревообрабатывающий комбинат и ПАУ «Весна». Их задолженность от 4,5 до 13 миллионов рублей. НВД-банк вместе со школой дизайна Высшей школы экономики представил лимитированную серию открыток. Студенты по заказу НВД-банка создали 22 уникальных сюжета, посвященных Нижнему Новгороду. Каждое изображение – интерпретация городской территории, с которой автора связывает собственная история. Вместе открытки складываются в маршрут, охватывающий разные части города. Можно прогуляться по точкам, сравнивая открыточные и реальные виды, и вспомнить собственные сюжеты, связанные с этими местами. Совместный проект получил название «Маршруты Нижнего». Получить открытки можно бесплатно в офисах НВД-банка в Нижнем Новгороде до тех пор, пока они есть в наличии. Увидеть все дизайны онлайн можно на сайте банка. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
9: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
10: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
11: Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников «Тэнк». Подробности в «Тэнк Агат» в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с «Тэнк».
12: «Агат». Покупай выгодно.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Проверено практикой.
15: Сегодня хочу развеять один из существующих стереотипов про кашель. Принято считать, что если человек болеет с кашлем, и он хорошо откашливается, то это хорошо. Это в самом деле хорошо, но далеко не всегда. Закашлял, нужно начинать принимать лекарства. А какие обычно выбирают? Абраксол, мукалтин, АЦЦ. Но это ведь препараты не от кашля, а для кашля.
16: Юнев Иван Николаевич, врач-инфекционист, детский врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф, сотрудник кафедры внутренних болезней Института клинической медицины Университета Лобачевского.
14: Проверено практикой на Business FM.
15: Нужно прислушиваться к своему организму и понять, на какой стадии заболевания вы находитесь, а не принимать сразу отхаркивающие средства, тем более длительное время. Если не определить, какой именно кашель у вас, и лечить первыми попавшимися средствами, вы так и будете кашлять с завидным упорством. Давайте определимся, что есть кашель сухой и влажный. У всех, наверное, бывало состояние, которое описывается хорошим русским словом «поперхнулся». Помните, это незабываемое чувство, когда вроде бы незачем, а ты все равно кашляешь. Это как раз и есть сухой кашель, просто рефлекс. Вот такой же рефлекс можно наблюдать в начале заболевания, когда, например, при ОРВИ вирус только размножается. В этот момент организм начинает борьбу, и дыхательные пути чувствительны. Такой кашель поддается лечению симптоматически, и, как это ни удивительно, только противоаллергическими препаратами и обильным питьем. Здесь можно задействовать, например, супрастин или лоротадин. Далее, когда процесс продолжается, благодаря нашему защитнику иммунитету, образуются мертвые тела клеток, павших в битве за наше здоровье. Вот они-то как раз и покидают организм под действием рефлекса, и кашель становится малопродуктивным. Здесь-то и нужны муколитические средства для того, чтобы облегчить процесс и перевести малопродуктивный кашель в продуктивный. Муколитики, стимулирующие производство слизи, разжижающие мокроту. Это как раз всем известные АЦЦ или амбраксол. Остается еще один вопрос. Кашель остаточный. Когда температуры нет, все симптомы, кроме кашля, прошли, и сделать уже вроде как ничего не получится. На самом деле в этот момент и не стоит вмешиваться. Ничего страшного, кашель сойдет на нет в течение одной недели или двух. Остаточный кашель – это тоже рефлекс, но уже как эхо прошлого. Если хотите, это как болячка на коже после повреждения. Процесс уже закончен. Мы ведь не мажем болячки мазями, когда они чешутся. Таким образом, получается, что сначала стоит принимать противоаллергические средства, чтобы успокоить кашель, а затем муколитики, чтобы его облегчить. Как же понять, когда принимать последние? Очень просто, когда организм сам начнет переводить сухой кашель во влажный. А если вы из стойких, как говорится, не идете к врачу, то следует обратить внимание еще на один симптом – одышку. Одышка – это учащение дыхания. Ну, словно вы быстрее устаете. В норме частота дыхания в покое в районе от 16 до 19 за одну минуту. Особенно опасно, когда это отмечается в покое. Если у вас одышка и лихорадка больше 5 дней, то обращение к врачу не должно вызывать никаких сомнений. Пожалуйста, принимайте лекарства по прямому назначению. Не пугайтесь, когда кто-то из ваших коллег подкашливает после выздоровления.
14: Проверено практикой на Business FM.
17: История болезней и их лечения. Врачи пользуются шприцами со времен Гиппократа. Правда, вместо иглы тогда под кожу вводилась острая тростинка, а цилиндр с поршнем заменял свиной пузырь. Впоследствии нехитрая конструкция неоднократно дорабатывалась. В 19 веке уже вовсю применялся стеклянный шприц со стальной иглой. О том, кто его придумал, спорит по сей день. Зато изобретатель одноразового пластикового шприца хорошо известен. Им стал новозеландский ветеринар Колин Мёрдок. В середине прошлого века он начал продавать дешевые шприцы внутри
18: которых уже содержались вакцины для животных. Простота, удобство и главная безопасность такого решения сделали Мёрдока знаменитостью мирового масштаба. Но, как ни странно, не сделали миллиардером. Патент на изобретение постоянно нарушался, а новозеландец упорно считал, что врач должен лечить, а не протирать штаны в судах.
6: История болезней и их лечения
19: на Business FM.
20: Деньги. В годы Первой мировой войны мелкие купюры в России стали заменять почтовыми марками соответствующего номинала. Правительство было вынуждено пойти на этот шаг из-за растущей инфляции. Более того, был отменен обмен кредитных билетов на золото, а следом из оборота исчезли и монеты. В результате к концу 1916 года единственным средством платежа в России остались только бумажные деньги, в том числе и напечатанные на почтовых марках.
6: История денег на Business FM.
19: Business FM Москва.
21: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Абликулеев. В украинском порту Измаил российские беспилотники поразили танкер, доставивший на Украину горюче-смазочные материалы, и два резервуара с топливом, предназначенным для ВСУ. А в порту Одессы 7 хранилищ с имуществом военного назначения также поражен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов, сообщает в четверг вечером Минобороны России. Несколько сотрудников ТЦК, отправленных в Одесскую область, сбежали с Украины в Молдавии. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Третий энергоблок начал работу на Курской атомной электростанции после внепланового краткосрочного ремонта. На четвертом блоке продолжается планово-предупредительный ремонт, сообщили в Росатоме. Отмечено, что параллельно специалисты продолжают строительство новых энергоблоков с современными реакторами ВРТОИ, а первый подобный реактор уже введен в эксплуатацию и вырабатывает электричество. Число детей на круглосуточном пребывании в учреждениях всех типов сократилось в России за два года на 29% до 47,5 тысяч. Такие данные привела председатель Фонда защиты детей, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. По словам детского омбудсмена, среди тех, кто сегодня остается в учреждениях, значительная доля – подростки, дети с инвалидностью, братья и сестры. Для их семейного устройства нужны более точные решения с учетом ситуации каждого ребенка. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретил чудотворную Тихвинскую икону Божией Матери во время службы в храме Христа Спасителя, передает корреспондент ТАСС. Чудотворная Тихвинская икона Пресвятой Богородицы будет пребывать в Москве и Московской области с 27 августа по 27 сентября. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 19:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Правительство создало подкомиссию в составе прокомиссии по устойчивости экономики в условиях санкций. Этот орган будет контролировать обеспечение безопасности объектов критической инфраструктуры, а также их восстановление. Возглавил подкомиссию вице-премьер Денис Мантуров. На первом заседании обсуждали защиту объектов логистики и торговли и подготовлен список из 167 критически важных объектов. И, по словам Мантурова, норма о временном управлении будет вводиться, когда бизнес саботирует установки государства. Чего ждать от этой подкомиссии? Зарубежные СМИ обсуждают технические подробности визита главы ЦРУ Рэдклиффа в Россию, утверждают, что военно-транспортный самолет Си-17 был оснащен новейшим модулем для работы с секретной информацией РОК. Он загружается в самолет и позволяет вести защищенные переговоры, что этот агрегат представляет из себя и что там могли обсуждать. И в России, наконец, выделили частоты под сети 5G. Это 4,63, 4,99 ГГц, сообщили Минцифры. Четверка мобильных операторов получит их бесплатно, пишет ведомости. Когда теперь ждать появления сетей пятого поколения в России? Подробности на Бизнес FM. Комиссия в составе правкомиссии. Правительство создало новый отдельный орган в составе правкомиссии по устойчивости экономики в условиях санкций. Он будет контролировать обеспечение безопасности объектов критической инфраструктуры, а также их восстановление. И сегодня уже прошло первое заседание. Глава подкомиссии, вице-премьер Денис Мантуров, заявил, что на встрече обсудили защиту объектов логистики и торговли. Подготовлен список из 167 критически важных объектов. Норма о временном управлении носит превентивный характер, должна задействоваться, когда бизнес саботирует установки государства, отметил Мантуров. На этой неделе Владимир Путин подписал указ о защите критической инфраструктуры, и эти два события произошли друг за другом не случайно, говорит профессор финансового университета Константин Симонов.
3: Государство отвечает на наличие проблемы традиционным бюрократическим способом, создает отдельный институт, в данном случае комиссию, которая должна данную проблему решить. Отдельный вопрос, поможет это или нет, но в ситуации цейтнота других идей все равно нет и не будет, поэтому это вполне логичный бюрократический способ прореагировать на такую острую ситуацию. Почему именно сейчас, тоже понятно, потому что масштаб экономической войны разрастается, этой так называемой войны городов или экономической экономических объектов. Понятно, что по мере приближения к зиме она будет только жестче. Путин же продекларировал, что Украина открыла ящик Пандоры. Это означает, что мы готовы наносить удары по более жесткие по экономическим объектам Украины. Но несложно догадаться, что Украина в ответ будет делать то же самое. Но чтобы решить этот вопрос, такая комиссия и создается. Как его решить, этот вопрос, конечно, гораздо серьезнее. Почему? Потому что тут мы понимаем, есть логика бизнеса, который говорит, ну, слушайте, помогите нам. Это же вопрос создания противовоздушной обороны. Это вроде как услуга, которую должно оказывать государство. Силовые ведомства говорят, слушайте, но вы же понимаете, что у нас военный конфликт, объектов огромное количество, у нас есть военные задачи, мы не можем защитить все экономические объекты нашими силами. Поэтому давайте думайте о том, что это будет и вашей зоной ответственности. Давайте шевелитесь, тем более, что это ваши деньги, которые вы можете потерять. Тут скорее речь идет о подталкивании бизнесу к каким-то решениям. До этого был подписан указ Путина, предполагающий введение временного управления в случае, если ненадлежащим образом готовятся экономические объекты к обороне. Мы же понимаем, что это скорее как раз напоминание бизнесу, нежели реальная мера, потому что если государство будет массово вводить внешнее управление на этих объектах, это означает, что он на себя будет брать эту ответственность. И тоже вопрос, а готово ли оно к этой ответственности, потому что тогда уж точно это будет государственная задача прикрыть все эти объекты. Вопросов довольно много, тем более, что можно предполагать, что средства атак тоже будут совершенствоваться. Украина уже показала британские реактивные дроны, говорится о возможности применения баллистики. И справиться с этим исключительно возможностями огневых мобильных групп вряд ли представляется возможным.
2: Константин Симонов, профессор финансового университета. А кроме вице-премьера Дениса Мантурова, под комиссию вошли вице-премьер Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также замначальника генштаба вооруженной силы Анатолий Концевой. Среди прочих в нее вошли министр обороны Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, глава Минэкономразвития Максим Решетников. Российский союз промышленников и предпринимателей отправил в правительство предложение по снижению фискальной нагрузки на бизнес, который инвестирует средства на защиту своих объектов от беспилотников, заявил ведомостям президента РСПП Александр Шохин. Среди предложений, например, мораторий на штраф, связанный с негативным воздействием на окружающую среду в результате прилетов. По словам Шохина, объединение подготовило целый перечень мер. Он был передан в Кабмин еще до опубликования указа о возможности введения временного управления для защиты от БПЛА. Глава РСПП отметил, что указ не перечеркнул тему поддержки предприятий. Модуль для переговоров в самолете Рэдклиффа. Зарубежные СМИ, обсуждая технические подробности визита главы ЦРУ в Россию, как утверждает издание Tech Times, военно-транспортный самолет Си-17 Globemaster III был оснащен новейшим модулем для работы секретной информации РОК. Его ввели в эксплуатацию всего несколько месяцев назад. Этот модуль загружается в самолет и позволяет вести там защищенные переговоры. В одном отсеке рабочее место, диван, трансформирующийся в кровать и туалет. Второй модуль представляет собой комнату для переговоров из для персонала. Высокопоставленный сотрудник внутри модуля может вести те же секретные переговоры, что и в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния, находясь при этом на большой высоте над Москвой, пишет издание. Что этот агрегат представляет из себя, объясняет военный эксперт, редактор журнала «Новая оборона и заказ» Дмитрий Корнев.
4: Это техническое средство, некий агрегат, который превращает обычный военно-транспортный самолет в средство доставки путешествия, VIP-персон, защищенное средство, в комфорте, в достаточно привычной обстановке, с возможностью вести переговоры, проводить встречи, проводить конференции. При этом гарантируется, во-первых, достаточно комфортное проживание, комфортное размещение и полная безопасность в процессе полета. То есть модуль десантируемый, модуль в случае каких-то непредвиденных ситуаций может совершить посадку на парашют, быть сброшен. Надо понимать, что на военно-транспортных самолетах, собственно, с 60-х годов VIP-персоны совершают перелеты для ведения переговоров. То же самое руководство ЦРУ, например, летало в свое время и на Си-141 Starlifter, и теперь летает на Си-17. В обычной ситуации без специального оборудования, без специального модуля перелет совершается. совершается на скамейках военно-транспортного самолета. Да, хорошо, там могут быть установлены кресла, там есть небольшой салон, но модуль этот обеспечивает абсолютно комфортное размещение по уровню комфорта близко к борту номер один, ну, либо к сопоставимым летательным аппаратам, специально оборудованным. При этом этот модуль может быть установлен в любой транспортный самолет, который в данный момент свободен и может быть использован для полетов на очень большие расстояния.

0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Как пишут СМИ, ранее с 90-х годов эксплуатировался модуль Airstream, прозванный за свой внешний вид серебряной пулей. Но было признано, что его конструкция недостаточно надежная в случае аварии, жестких посадок и турбулентности. Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что встречался с редкостью часа в нашем эфире. Сети 5G будут. Минцифра спустя 7 лет дискуссий и согласования определилась с диапазоном частот для сетей пятого поколения. Это 463, 499 ГГц, и четверка мобильных операторов получит их для эксплуатации бесплатно, пишут ведомости. Ожидает, что сети 5G дадут более высокую скорость интернета и минимальную задержку сигнала. На практике вопрос сетей 5G встретил множество проблем и противоречий с определением частот. Конечно, сильно затянули, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин.
1: Было заявлено сначала, Максуд Шадаев говорил о том, что ранее, в 2023-2022 году, что 5G-сети появятся в России к концу 2024 года. В том сроке пересматривались. И Шадаев, и Григоренко, вице-премьер, говорили о запуске в конце 2026 года. В текущих установках, которые были от государства, с диапазоном 4,6-4,9 ГГц, в этом диапазоне работает очень небольшое количество устройств. На руках у населения сегодня, если брать все 5G-смартфоны, их проникновение 3%. Соответственно, аукционы на частоты не состоялись в России, на них просто никто из операторов не пришел. Заставить их создавать сети в этом диапазоне было невозможно. Эта стратегия провалилась, да, давайте называть вещи своими именами. Сейчас идет переосмысление, причем очень быстро, в режиме ошпаренной кошки, и то, что было объявлено для обсуждения ГКРЧ, по сути, разрешение на импортном оборудовании, оно было получено и ранее, запускаться в технологической нейтральности, то есть на всех существующих LTE-диапазонах. То есть чисто фактически государство разрешило сетям работать в тех диапазонах, которые якобы раньше были недоступны. Тут есть подводные камни, а именно никто не строил эти сети, потому что разрешения от государства не было. Операторы должны получать разрешение на установку базовых станций, на эксплуатацию в определенных частотных диапазонах. Соответственно, у нас есть больше десятка опытных зон в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и так далее, где это оборудование было поставлено. Где-то оно было поставлено 8 лет назад, где-то там 5-6 лет назад. Но их не так много. Их сейчас мы фактически конвертируем в 5G коммерческие сети, и это оборудование позволяет добиться некого покрытия в центре городов, в определенных участках. Но самое главное, что у нас будет действительно эксплуатация 5G.
0: Эльдар Муртазин, Mobile Research Group. Изначально операторы хотели получить так называемый золотой диапазон частот для развертывания сетей 5G. Это диапазон 3,4,3,8 ГГц. Однако военные их так и не отдали. А поэтому и было решено использовать для технологии 5G уже имеющиеся у операторов LTE частоты в так называемом режиме технонейтральности. Основной вопрос, как новейшие технологии развивать в условиях повсеместных блокировок интернета, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
2: Скорее всего, этот высокий диапазон единственный свободный от государственных радиоэлектронных средств, поэтому государство способно выдать его операторам для сетей 5G. К сожалению, операторам этот диапазон почти что не нужен. Оборудования для этого нестандартного диапазона импортного практически нет, российского, как говорится, поживем увидим, но даже если есть оборудование, эти частоты столь высоки, что для покрытия сколько-нибудь значимой территории базовых станций придется натыкать часто как зубы у акулы. Просто очень дорого, неэффективно, кроме, возможно, каких-то суперэкзотических мест, где на одном квадратном километре есть десятки тысяч людей. Возможно, для охвата связи какого-нибудь стадиона одну-две таких базовых станций можно поставить, но если мы говорим о сети, об охвате города, в этом диапазоне сделать невозможно ничего.
0: А как будет существовать 5G в условиях повсеместных ограничений интернета?
2: Да, замечательный вопрос. 5G – это исключительно про интернет, не про передачу голоса. Причем все функции 5G, которые отличают эту сеть, или этот стандарт, скорее, от стандарта LTE предыдущего поколения, адресованы не людям, а бизнесу. Это стандарт для подключения устройств, а не человеческих смартфонов. И очевидно, что ни один бизнес не пойдет на подключение каких-то критических вещей, будь то промышленные роботы, будь то какие-нибудь беспилотные карьерные самосвалы, будь то какое-то иное оборудование, при малейшем риске, что это оборудование может отключаться даже на минуты, не говоря уже о часах.
0: Леонид Коник, гендиректор группы компании «Комньюз» Минцифра, ожидает коммерческого запуска услуг 5G во всех городах и миллионниках до конца следующего года. После этого до 31 года операторы должны расширять покрытие в выданном им диапазоне в самых востребованных локациях городов-миллионников.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 30 августа на сцене театра «Современник». Премьерный спектакль «Сновидение» Каренина, режиссера Данила Чащина и продюсера Леонида Робермана. Многоугольник отношений, в котором герои ищут любовь, не подозревая, какую высокую цену им предстоит заплатить. В ролях Ангелина Стречина, Анастасия Уколова, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лосенков, Виталий Коваленко и другие. Подробнее на artpartner.ru. 16+. Так, мол, и так, мол. Этот, в общем, обычный торговый центр со стандартным набором магазинов, кафе и ресторанов в 2012 году попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой в мире вертикальный сад. На 8-метровых фасадах мола Фьордалисо в итальянском городе Роццано на площади в 1500 квадратных метров был высажен мох из Чили, а уже поверх него в металлических ящиках разместили 44 тысячи растений 200 видов. Больше года и 1,5 миллиона долларов понадобилось архитектору Франческо Балани и его команде, чтобы сначала вырастить в оранжерее будущие украшения стен, потом подготовить фасады, а после соединить одно с другим. Вертикальный сад снижает температуру и уровень шума в здании, экономит энергию и избавляет от пыли. Но главное, это очень красиво. Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM. Валюты. Валюты. Панамский бальбоа появился в 1904 году. Маленькие серебряные монетки диаметром всего в сантиметр прозвали панамской таблеткой. Официальное название они получили в честь испанского конкистадора Васко Нуньенса де Бальбоа. В 1934 установлена твердая привязка к американскому доллару в соотношении 1:1, которая сохраняется до сих пор. Валюты на Бизнес FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
4: Т-технологии объявили детали сделки по консолидации «Точка-банка», которая состоится уже в этом году. Для покупки Т-технологии могут выпустить до 550 миллионов акций с учетом необходимого по закону резерва. По оценкам экспертов, фактически компания выпустит на рынок порядка 200 миллионов акций, а объем фрифлоут увеличится примерно на 7%. Инвестбанкир Евгений Коган считает параметры сделки обоснованными, поскольку покупка «Точки» поможет Т-технологиям усилиться в работе с предпринимателями, а также придаст бизнесу больше устойчивости. Сейчас сервисами «Точки» пользуются почти 600 тысяч предпринимателей, а в «Т-банке» больше миллиона активных бизнес-клиентов. Покупатели снова потянулись в фикс-прайс, сообщает издание «Шопперс». Во втором квартале чистая прибыль компании увеличилась на 16%, до более чем 2,5 миллиардов рублей. Сопоставимые продажи вернулись к росту за счет увеличения трафика и среднего чека на 6%. Привлекательность магазинов фикс-прайс растет из-за высоких инфляционных ожиданий и замедления роста доходов, объясняют в компании. IKEA и Xbox представили коллекцию мебели для геймеров, сообщила IKEA. В серию X-Type B вошли 9 предметов. Кресло с отделением для джойстика, передвижная подставка под телевизор, столик с зарядкой, стойка для монитора, табурет в виде стика от контроллера, витрина для коллекционных предметов и аксессуары в форме элементов геймпада. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: 19:48 в Москве, вы слушаете «Бизнес FM». В Гааге скончался бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич. Ему было 84 года. Младич отбывал пожизненное заключение по обвинению в геноциде во время войны в Боснии и до последних дней содержался в центре заключения ООН, сообщает белградское телевидение. Ратко Младичу международный трибунал по бывшей Югославии предъявил обвинение во многих военных преступлениях, в том числе геноциде. В Сербии к его фигуре остается крайне неоднозначное отношение, говорит журналистская переводчица, автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
7: Да, новость, естественно, вышла во всех медиа, включая и мои новости Сербии. Это вполне логично, как люди реагируют, мы скорее увидим чуть позже. Относится к нему очень по-разному, но судьба что Ратко Младича, что Радована Караджича в контексте именно Гаагского трибунала достаточно трагическая. На мой взгляд, абсолютно не отрицая того, что, например, осада Сараева была нарушением правил и обычаев ведения войны, или что массовый расстрел 8000 безоружных мужчин и подростков в Сребренице, безусловно, был военным преступлением. Я думаю, что можно быть одновременно и военным преступником, и жертвой. Давайте так, совершал ли Младич военные преступления? Да, мы берем с вами международное право, мы читаем правила и обычаи ведения войны, о которых большинство не знает, и мы выясняем, что да, генерал Ратко Младич был военным преступником. Был ли он при этом очень старым и очень тяжело больным человеком, которого из некой гуманитарной общечеловечности стоило в условиях, когда это уже неизбежный финал, отпустить в Белград, чтобы он мог умереть в окружении своих близких, на мой личный взгляд, да. Но, и здесь надо подчеркнуть это «но» тремя линиями, я выросла в Белграде. Если бы я выросла в башняцкой семье, в Сараево, вполне возможно, что мой ответ был бы совсем другим. И искать в этом смысле объективности, когда мы говорим про недавнюю историю, про войну и про очень-очень страшные вещи, которые пережили люди со всех трех сторон этого конфликта, ну, невозможно.
0: Виктория Мартынова, автор канала «Новости Сербии», экс-командующего армии боснийских сербов Младича задержали в Сербии в 2011 году и экстрадировали в Гаагу. В 2017 году суд признал его виновным по 10 пунктам, включая убийство солдатами его армии, тысяч мужчин и подростков в Сребренице в 1995 году и приговорил к пожизненному заключению. Адвокаты Младича не раз ходатайствовали о его освобождении, но суд отклонял их прошение.
3: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Добрый вечер, Алексей.
8: Добрый вечер.
0: Ну что ж, вчера попадали, сегодня поросли. Индекс Мосбиржи на основных торгах прибавил процент. Закрылся выше отметки 2090 пунктов. Ну и там же мы сейчас примерно и торгуемся.
8: Ну, действительно, вечерняя торговая сессия не сильно отличается от того, что мы наблюдали в основную торговую сессию. Те же темпы роста около 1%, что и были. Но здесь примечательно, что без геополитики мы сегодня выросли. Конечно, новости-то были разного характера. Но, пожалуй, самое важное – это то, что сказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. А сказал он, что не располагает информацией о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров с Украиной. Так что вот эти все вбросы, которые в последнее время появлялись, ну, их можно как-то потихонечку так отмести в дальний угол, пока не будет никаких переговоров. Но даже несмотря на это, а рынок у нас очень активно растет, когда появляется какая-то переговорная риторика, даже несмотря на это мы сегодня выросли. Но сегодня были такие важные факторы, на мой взгляд, во всяком случае, это падающий, я бы сказал, сильно падающий рубль. А если посмотреть на то, как сегодня мы закрывали торговую сессию, то, допустим, китайская валюта выросла аж на 22 копейки, перешагнул юань рубеж 12,80, и 12 рублей 81 копейка на закрытие. Это начало, примерно начало 2025 года. Вот туда уже рубль откатился. Так что вот падающий рубль. Ну и, кстати, посмотрим на американский доллар. Раз уж мы заговорили про российский рубль, то доллар сегодня перешагнул рубеж 86. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, так вот падающий рубль и растущая нефть, на мой взгляд, сегодня оказали такое важное влияние на российский рынок. Но что касается нефти, то сегодня смесь Brent преодолела 89 долларов за баррель.
3: Капитал на Business FM. Реклама.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон. Большой запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк-400» – за пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
11: Американка Коди Санчес была довольно известной личностью и до повального увлечения соцсетями. Сначала Коди занималась журналистскими расследованиями, за которые даже получила премии. Потом перешла в сферу инвестиций и управляла многомиллионными клиентскими портфелями. А в 2020 году снова сменила область деятельности и начала активно вести социальные сети, в которых прославилась рассказами о незатейливом, но надежном бизнесе, прачечных, торговых автоматах, ремонтных мастерских, автомойках, которые при правильном подходе могут быть очень прибыльными. Вот об этом подходе в блогах Коди идет речь. Сегодня у нее 10 миллионов подписчиков и личное состояние 18 миллионов долларов, которые она заработала на партнерских публикациях, изданных книгах и инвестициях в малый бизнес.
3: Блогеры на Business FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
12: После введения санкций со стороны европейских производителей, единственный бренд, ассортимент которого стал чуть ли не шире, это Volkswagen. В Китае появились очень интересные модели кроссоверов, производимые на разных совместных предприятиях и отчасти пересекающиеся по размеру и функционалу. И все это великолепие повезли к нам параллельным импортом уже достаточно давно. Поэтому обновленный Тавендор я ждала с нетерпением, ведь внешне на картинках он был похож на Range Rover с более мягкими формами. По габаритам автомобиль немного подрос. Длина теперь ровно 5 метров, ширина 2. Колесная база не изменилась. Что-то от большого Range Rover во внешности и правда есть. Закругленные фары, сдвоенные линзы с обеих сторон, свет великолепный. Сзади внешний вид изменился меньше. Единая диодная лента во всю ширину осталась, но теперь с более объемным рисунком. Внутри я машину вообще не узнаю. Изменения точно пошли ей на пользу. Даже не могу поверить своим глазам, что на руле теперь не сплошные сенсоры, а самые настоящие кнопки. Насколько же это удобнее. По центру возвышается огромный 15-дюймовый парящий планшет мультимедийной системы, а перед пассажиром установлен собственный дисплей для развлечений в дороге. Селектор КПП теперь под рулем, и это тоже удобнее. Под капотом последнее поколение бензинового 2-литрового турбомотора, который ставится на большинство крупных кроссоверов Volkswagen. 272 лошадиные силы и 400 ньютон-метров крутящего момента. В пару идет неизменный семиступенчатый мокрый робот с двумя сцеплениями. Круг вокруг офиса был без сюрпризов. Машина все так же приятно бодра, несмотря на внушительный размер. Робот научили работать без заметных переключений. В цифрах разгон до сотни составляет около 7 секунд. Ходовая часть плотно отрабатывает неровности без неприятной тряски для седоков. Средняя цена на новый Тавендор сейчас порядка 6 миллионов 400 тысяч рублей.
3: Тест-драйв на Business FM. И
13: Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: 19 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Беспилотник атаковал грузовой автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области. Пострадала женщина, находившаяся рядом с машиной, сообщает оперштаб региона. Минпромторг и бизнес подготовили список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов, сообщила пресс-служба правительства России. Первый вице-премьер Денис Мантуров провел первое заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционального функционирования отдельных отраслей экономики. Как сообщил Кабмин, в рамках заседания участники обсудили вопросы защиты объектов логистики и торговли. Ряд российских вооружений превосходит мировой уровень, что доказал опыт проведения специальной военной операции. Об этом ТАСС в ходе форума «Технопром-2026», который проходит в Новосибирске, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех». В частности, превосходит мировой уровень технологии РЭП, разработки военной авиационной техники, системы РСЗО, бронетанковая техника, сообщили в пресс-службе. Корпорации добавили, что по материалам сравнительного анализа тактико-технических характеристик продукции «Ростеха» из прогноза до 35 года мировому уровню соответствует истребители Су-57, Су-35, вертолет К-52, танк Т-90М «Прорыв», комплексы ПВО ближнего радиуса, линейка «Панцирь». Победители чемпионата мира по боксу среди мужчин в Саранске получат по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Серебряным призерам полагается по 250 тысяч, бронзовым по 125 тысяч. Общий призовой фонд составит 26 миллионов рублей. Чемпионат России этого года стартовал в четверг и финиширует 4 сентября. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: В Москве в 8 вечера в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Рубль в четверг упал почти на 2% к основным валютам. Курс евро превысил 100 рублей, а доллара больше 86. С начала недели рубль уже потерял более 3%. Каковы причины и последствия, и что может быть дальше с рублем? Есть основания не считать Россию стратегическим партнером. Так, премьер Армении Пашинян объяснил смену формулировок в новой правительственной программе на 5 лет. Там прописана трансформация партнерских отношений с Россией. Пашинян сослался на то, что Россия не помогала Армении во время обострения конфликта с Азербайджаном в 2022 году. Яндекс запускает собственного мобильного оператора. Он называется Яндекс.Сим и размещаться будет на инфраструктуре Вымпелкома. В приложении будут интегрированы и сервисы. Однако эксперты в перспективах еще одного виртуального оператора сомневаются из-за новых ограничений Минцифры. Подробности на Бизнес FM. Евро по 100 рублей, доллар больше 86. С начала недели рубль потерял на больше 3% к основным валютам. О возможных причинах и последствиях Михаил Задорожный.
16: Ослабление рубля началось еще в последних числах июля и заметно ускорилось в последние дни. Ранее евро по 100 рублей мы видели в середине марта. Доллар на неделе обновил рекорд за 5 месяцев, а юань за 1,5 года. Основная причина – рост спроса на валюту, в том числе для импорта бензина, и сокращение предложения из-за падения выручки экспортеров вследствие атак торговых судов в Черном и Азовском морях. Кроме того, Минфин увеличил покупки валюты и золота. Все это давит на рубль, отмечает персональный брокер инвестиционного банка Синара Илья Соколов.
17: В первую очередь это увеличение импорта вследствие увеличения покупки топливных и не только товаров из-за рубежа. Во-вторых, это с лагом начал проявляться эффект июньского снижения стоимостных объемов экспорта. Также, конечно же, это усиление объемов покупки в рамках бюджетного правила. Как итог, видим вот такую вот совокупность. Касаемо дальнейших перспектив, не думаем, что стоит как-то спешно менять свои прогнозы. Мы пока что сохраняем наш взгляд на то, что будет сохраняться коридор 80-85 в среднем на ближайшие периоды времени.
16: Некоторые аналитики ожидают дальнейшего ослабления российской валюты, и 90 рублей за доллар к началу зимы уже кажется реалистичным сценарием. Кстати, именно такой курс доллара многие называют относительно комфортным для российского бюджета. Решение Банка России по ключевой ставке тоже сказались на курсе национальной валюты, продолжает глава аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
18: Мы понимаем, что длительное время поддержку рублю оказывали высокие ставки в экономике, и на сегодняшний момент они уже существенно снизились, несмотря на то, что траектория по смягчению денежно-кредитной политики была достаточно сдержанной. Но все же с максимума в 21 уровень ключевая ставка спустилась до 14. Поэтому привлекательность рублевых активов в том числе снижается. И это тоже имеет свой дополнительный эффект против более крепкого рубля. Помимо всего прочего, в целом сейчас снижается процент сберегаемости со стороны населения. Многие уходят в наличные, многие уходят в том числе в валюту, формируют дополнительный спрос тем самым, поскольку сохраняется глобальная неопределенность как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому градус напряженности высокий, и этот момент тоже оказывает свой негативный эффект на рубль.
16: Следующее заседание по ключевой ставке состоится 11 сентября. В июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор может продолжить ее снижение. Но кажется, что сейчас условия для этого не очень подходящие, отмечает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
19: Снижение курса рубля может скорректировать планы Центробанка с точки зрения денежно-кредитной политики, потому что, скорее всего, сейчас вырастут цены на импортные, но не только импортные товары, и поэтому это может привести к переоценке взглядов на инфляцию, хотя пока, в общем-то, статистика говорит, что инфляция замедляется, но, конечно, с одним лагом эффект от более низкого курса может быть и на инфляцию отражен. Поэтому посмотрим, но пока, в общем-то, есть основания считать, что Центробанк может продолжить снижать ключевую ставку на сентябрьском заседании, но если рубль продолжит активно ослабляться, то, возможно, будут коррективы плана Центрального банка.
16: Что касается нынешнего ослабления рубля, то, по оценкам аналитиков, на потребительских ценах оно отразится через 2-3 месяца, то есть к началу зимы. А декабрь и без того самый проинфляционный месяц. Не исключено, что на последнем в этом году заседании по ставке 18 декабря регулятору на все это тоже придется реагировать. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
15: Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что есть основания не считать Россию стратегическим партнером. Журналисты попросили его объяснить смену формулировок в новой правительственной программе на ближайшие 5 лет, которую представил Кабмин. Отношения с Россией в документе прописаны одним пунктом, который называется «Трансформация партнерских отношений с Россией». В предыдущей программе название пункта был «Другой армяно-российский стратегический союз». Как пояснил журналистам сам Пашинян, отказ России помогать Армении во время обострения конфликта с Азербайджаном в 2022 году ставит под вопрос ее статус стратегического партнера. Комментирует главный редактор журнала «Россия в глобальной политики» Федор Лукьянов.
20: Вся линия Пашиняна последние полгода, как минимум, а в общем-то и дольше, это отход от взаимодействия с Россией, и он просто последовательно проводит линию, что Москва нам не союзник, Москва нам не стратегический партнер. Пашинян использует самую примитивную карту, а именно апеллируя к событиям 2020 года, утрате Карабаха, что Россия нам не помогла, а если она нам не помогла, то что это за стратегический партнер? Это демагогия, которая, конечно, очень сильно искажает то, что на самом деле было, но это уже не важно. Та опора идейная, на которую постоянно указывает и ссылается Пашинян. Что может последовать? Я не думаю, что прямо сейчас что-то последует. То есть вопрос стоит достаточно уже понятный. Будет референдум, не будет референдума. Москва очень четко обозначила, что платить за дрейф Армении в сторону какую-то другую, то, что он называет Европой, на самом деле, не знаю, куда уж он там его приведет в итоге. Ну, как бы то ни было, куда бы они ни направлялись, платить за это выгодами, которые Армения получает от отношений с Россией, Москва не будет. Поэтому я думаю, что тут вопрос о участии Армении, например, в ЕАЭС, будет поставлен довольно предметно, наверное, еще в этом году. Я думаю, в перспективе, которая может оказаться короче, чем нам представляется сегодня, де-факто, может и де-юре, но как минимум де-факто стратегическим партнером Армении будет Турция. Потому что...

0: формулировать, просто нет.
1: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». В конце мая на саммите в Астане лидеры ЕАЭС приняли совместное обращение, в котором призвали Ереван как можно скорее провести референдум об участии Армении в Евразийском экономическом союзе или в ЕС, поскольку одновременно членство в этих объединениях невозможно. Также в мае Россия начала вводить ограничения и запреты на импорт из Армении. Средства мат-капитала стали реже тратить на покупку жилья. Эта выплата перестала помогать решать семьям жилищные проблемы из-за высоких темпов роста цен на жилье, которое превышает размер индексации самого мат-капитала. Также россиян отпугивают юридические риски. Растет число судебных споров из-за невыделения долей детям в квартире, приобретенной с помощью мат-капитала. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». А сейчас эксперты сомневаются в том, что операторы заблокировали скачивание приложений из зарубежных сторов. А ранее ряд телеграм-каналов распространили информацию о том, что пользователи из Москвы и Подмосковья теперь не получают скачать приложение из Google Play и App Store. Утверждалось, что это якобы следствие ограничения доступа к зарубежным CDN, это группы серверов, которые оптимизируют загрузку какого-либо контента, аудио, видео, файлы и программы и так далее. И как писали телеграм-каналы, скачивать приложение из зарубежных сторов можно только при использовании средств обхода блокировок. Однако редакция Business FM проверила и убедилась, что это не так. Приложение скачиваются без ограничений. Скорее всего, такие проблемы, если они вообще есть, это следствие локального сбоя у какого-то конкретного провайдера, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
2: Проверено сейчас было многими моими товарищами и даже мной, что все работает, скачивается без проблем, без VPN, без каких-либо еще дополнительных манипуляций. То есть это выглядит крайне, конечно, странно. Более того, что в целом запретить скачивание именно из магазинов, это довольно непопулярное решение. Я сомневаюсь, что кто-либо его стал бы принимать. При этом Google Play, помимо него, есть же еще и альтернативные магазины. Если они работают, то я думаю, что и с Google проблем быть не может. И я же, естественно, говорю не про отечественные магазины, в том числе про зарубежные магазины, которые наряду с официальным работают. В целом, технически, если очень сильно заходить, можно это ограничить, но в этом нет никакого смысла, потому что в официальных магазинах есть также и российские приложения, а задача переводить всех на отечественный любой или группу отечественных магазинов пока еще, насколько мне известно, не стоит. В целом, похоже на сбой конкретного провайдера или конкретного вообще какого-то сегмента, какого-то, может быть, малого провайдера, поэтому думаю, что все-таки это какая-то локальная проблема.
1: Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман. Мониторинговые сервисы, такие как Down Detector, также не сообщают о каких-либо массовых сбоях в работе зарубежных магазинов приложений.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама. Бизнес на связи. Как предпринимателям сейчас общаться с клиентами? Какие технологичные решения помогут в этом? Какие тренды телеком-рынка актуальны в России? И как новый закон о маркировке звонков повлиял на качество коммуникации бизнеса с клиентами? Обо всем этом с Александром Шведовым, исполняющим обязанности заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В пятницу после 17 на Business FM. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». 3 сентября. Театр «Кукол Образцова». Спектакль «Барон Мюнхгаузен». Постановка режиссера Екатерины Образцовой с музыкой композитора Александра Зацепина в живом исполнении скрипача подарит новый взгляд на приключения одного из самых правдивых баронов в мире. Здесь можно встретить не одного, а сразу несколько Мюнхгаузенов, перенестись из одного уголка Земли в другой и совершить полет на Луну. Подробнее на сайте Театра «Кукол Образцова». 6+. Знай меру. ГАЛ – единица ускорения, которая определяется как 1 сантиметр в секунду за секунду. Названа в честь Галилея, используется в основном в гравиметрии для точных измерений ускорения свободного падения. Сила гравитации не одинакова в различных точках земного шара. Разница в ускорении свободного падения между уровнем моря и

0: вершины горы Эверест составляет примерно 2 галла. Знай меру на Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
1: Показания.
0: Потребность быть в курсе в любой момент.
1: Особые показания.
0: Дефицит времени.
1: Способ применения и дозы.
0: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
1: Передозировка.
0: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение.
0: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
1: Консультация с врачом не требуется.
0: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Сердар Увлекулеев. Российская экономика в первом полугодии продолжила рост, заявил премьер Михаил Мишустин. В целом, за январь и июнь динамика валового внутреннего продукта осталась положительной 0,6%. В номинальном выражении ВВП приблизился к 102 триллионам рублей, сказал премьер на заседании правительства. Международные резервы России на 21 августа составили 761 миллиард 200 миллионов, сообщил Банк России. По состоянию на 14 августа международные резервы равнялись 755 миллиардам 600 миллионам долларов. Таким образом, за неделю они увеличились на 5 миллиардов 600 миллионов долларов. Российские недропользователи планируют в этом году нарастить запасы золота на 1000 тонн, серебра на 312 тонн, а угля на 969 миллионов тонн. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды России Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума. Основной прирост запасов всегда происходит в конце года, когда они утверждаются и ставятся на государственный баланс. Сейчас пока планы, отметил Козлов. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. 6 стран Евросоюза выступили за сокращение предложенного Еврокомиссией бюджета на несколько сотен миллиардов евро и высказались против новых совместных заимствований сообщества. Об этом говорится в совместном заявлении Германии, Дании, Нидерландов, Австрии, Финляндии и Швеции, которое распространила пресс-служба правительства Германии. Бюджет ЕС утверждается на 7 лет. В настоящее время ведутся переговоры по бюджетному плану на 28-34 годы, объем которого, согласно предложению Еврокомиссии, должен составить 1 760 миллиардов евро с учетом инфляции. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
3: В Москве плюс 17, осадки сегодня не ожидаются. Ночью плюс 14, завтра до 20 градусов, облачно с прояснением и предварительно без осадков. Двадцать 17 в Москве, вы слушаете Бизнес FM. Яндекс запускает собственного мобильного оператора. Он называется «Яндекс.Сим» и размещаться будет на инфраструктуре «Вымпелкома», рассказал ведомостям источник. В приложении «Яндекс.Сим» будут интегрированы и сервисы. Уверяет, что и ассистент сможет расшифровывать и пересказывать телефонные разговоры, распознавать мошеннические звонки и прерывать их. Минцифра может принять ряд жестких мер, ограничивающих возможности MVNO, то есть операторов мобильных виртуальных сетей. И перспективы «Яндекс.Сим» теперь под вопросом, говорит аналитик агентства «Mforum Analytics» Алексей Бойко.
4: Это, безусловно, схожая модель. То есть это так называемый виртуальный оператор. Детали там могут различаться, что именно арендуется у хостящего оператора. Как правило, крупные МВНО берут только инфраструктуру, то есть подключаются к базовым станциям, а биллинг у них свой и управление введением абонентской базы у них свое.
5: Есть ли у Яндекс.Сим реальные шансы занять заметное место на рынке? Вообще, какие перспективы?
4: Это Это зависит сейчас от ситуации с регулированием очень сильно, потому что как раз на днях обсуждался довольно жесткий пакет мер, который Минцифры предусматривает ввести с целью ограничения возможностей МВНО. В этом случае, конечно, будет очень затруднен выход на рынок в плане набора какого-то значимого числа абонентов. Если же меры не будут приняты или будут приняты в какой-то смягченном варианте, тогда, конечно, в силу того, что Яндекс сильный бренд, у него огромная аудитория и хорошая экосистема, узнаваемая рынком, то в этом случае это будет, безусловно, новый серьезный игрок, который на равных сможет конкурировать с остальными виртуальными операторами, да и не только с виртуальными, и оттянет на себя какое-то количество пользователей. Вот в варианте благоприятном я бы сказал, что речь может идти даже о миллионах пользователей, ну а в неблагоприятном, конечно, это ставит в целом под вопрос, насколько это будет по-прежнему необходимо оператору. Судя по тому, что он собирается выводить, несмотря на то, что уже получил информацию о готовящихся мерах, настрой у них такой боевой, собираются работать.
3: Алексей Бойко, M-Forum Analytics. В приложении Яндекс.Сим пока что с минимальным количеством скачиваний уже появилось в Google Play и App Store. В российских вузах не хватает общежития, а те, что есть, выросли в цене. При этом ведущие вузы обещают обеспечить местами всех нуждающихся первокурсников и бюджетников из других городов, пишут ведомости. Часть университетов уже используют гостиницы как дополнительный резерв для размещения студентов или рассматривает такую возможность. Стоимость проживания в студенческих общежитиях в 2026-2027 году вырастет в пределах 10%. Причина – рост тарифов на коммунальные услуги и расходы на содержание зданий. Но после повышения плата за общежитие остается значительно ниже коммерческой аренды. Стоимость варьируется от 950 рублей в месяц до 7000. Каждый вуз устанавливает свой ценник, говорит председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко.
5: На самом деле, некоторые учебные заведения уже повысили стоимость проживания. То есть это каждый вуз, каждый колледж, они самостоятельно решают, когда повышается стоимость. Кто-то перед новым учебным годом. Главное, повышать не выше, чем на стоимость инфляции. Все-таки есть определенные там государственные гарантии на проживание. И если завышать, как многие хотели бы, окупать общежитие, это, конечно, нереально.
6: Ну, то есть разброс по ценам, по изменению может быть разным, но всегда в пределах инфляции.
5: Нет, конечно, может быть и больше, и это зависит, конечно, конкретно от решения учебного заведения. Многие обосновывают там это тарифами ЖКХ, повышением каких-то иных расходов. То есть, но, как правило, когда совсем сильно завышают, здесь уже недовольство от студентов идет, и проверяющие органы могут заинтересоваться. Просто когда радикально прям повышают стоимость, мы тоже видели такие случаи, когда там на несколько тысяч рублей сразу там, а то и на 5, на 7 повышали стоимость, и на 10 даже было. Но это все сопровождалось такими большими конфликтами, скандалами, и в итоге все равно учебные заведения возвращались к какой-то адекватной стоимости. В целом, я не думаю, что будет большой рост в этом году, в новом учебном году.
6: А в целом, сколько стоит, да, проживание в общежитии?
5: Такой единой цены нет, и мы ее даже не найдем, и не сможем даже вывести, потому что есть вузы, в которых можно жить в общежитии там за 800 рублей, за 900 рублей. Можно и где-то в небольшом городе общежитие может стоить и 2000 рублей, и 3000 рублей. Вот, к сожалению, такого регулирования нету, и каждое учебное заведение самостоятельно устанавливает эту стоимость.
3: Олег Сапко, председатель Всероссийского студенческого союза. Ситуация с общежитиями различается по вузам и регионам. Выпускники МГУ рассказывают, что раньше бюджетники платили порядка 2000 рублей за весь учебный год, а теперь почти 6500. А в некоторых вузах, по словам студентов, 5000 выходит только за месяц. При этом в Ранхикс есть университетская гостиница, но выпускник вуза рассказал бизнес-фэм, что заселиться туда не смог, не хватило мест, пришлось снимать квартиру. Поворот тренда или нет, россияне стали меньше ездить по стране. Хотя до этого несколько лет внутренний туризм рос, по крайней мере, это показывает статистика Ассоциации туроператоров России. Подробности у Натальи Шашиной.
7: О снижении количества турпоездок по стране сообщила Ассоциация туроператоров России, пишут ведомости. Пока падение на 6% год к году, по итогам подсчетов с января по август. Это соответствует и субъективным наблюдениям отельеров. Падение и в Сочи, и даже на Алтае, видит гендиректор и совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов.
8: Черноморское побережье просело очень сильно, хуже ситуация в Сочи. Там падение только к прошлому году где-то порядка больше 40%. Там ситуация просто, не хочется такое слово громко, но тяжелое. Многие отели сейчас даже закрываются, там и в Красной Поляне, потому что спроса нет, люди не едут. Москва, падение от 12 до 20%, кроме люксового сегмента. 5+ чувствуют себя, на удивление, спокойно. Все остальные — это 12-20%. В целом, по стране падение, наверное, соглашусь, в регионах — это от 6 до 12%. Даже на Алтае в этом году есть падение. А с чем связано? Я думаю, что общее состояние экономики.
9: Ожидания какие?
8: Да. Оптимизма нет. Единственное, есть робкая надежда, что это дно.
7: Туристы меньше планируют в долгую из-за участившихся ограничений в аэропортах, трудностей с бензином на трассах. Вот что говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
10: Спад наметился еще даже не летом, а в январе, феврале, марте этого года. То есть мы увидели изменение какое-то бронирование. У нас есть такой показатель, называется глубина бронирования. Туристы не едут завтра, чтобы сегодня забронировать, а завтра поехать. Так совершает покупки минимальное количество туристов. Средняя глубина бронирования у нас 2-3 месяца. Соответственно, то, что мы должны готовиться к спаду, мы увидели в феврале-марте этого года. Если по регионам, неплохо себя чувствует Анапа. Она восстанавливается после спада 25-го года. В процентах рост впечатляющий по Анапе, где-то 40-45% плюс. Мы должны понимать, да, что у них предыдущий год был крайне неудачный. Но Москва прибавляет несколько процентов, что, я считаю, выдающийся результат на фоне того, что эффект низкой базы, как у Анапы, в Москве нет. И прошлый год был удачным, и этот год тоже прибавляет. Может быть, повлияло некоторое снижение цен. Мы видим замедление цен и даже снижение на 3-4% в Москве, в других городах-миллионниках.
7: Стоит заметить, статистика может не учитывать тех, кто, например, снимает апартаменты, которые все популярнее и нередко дешевле отелей. Как считает президент Союза туристических агентств Сергей Голов, разворота тренда поездок по России нет, однако изменилась сама структура спроса.
11: Из-за одного сегмента туристы переходят в другой. Если раньше внутренний туризм подразумевался отдых на Черноморском побережье и курортах Краснодарского края, то сейчас больше это туры выходного дня, это Новгородская область, это Алтайский край, это Карелия, и люди ездят отдыхать там. Все, что доступно и на электричках. И смотрите, вы можете доехать до Питера 4 часа, да, там 2 часа на автобусе, вы в Карелии.
7: Частый аргумент туристов не в пользу отдыха в Краснодарском крае – цены. Хотя сейчас их нельзя назвать завышенными. Как пример, тур в Турцию на двоих на 6 ночей в отеле 4 звезды с ультра все включено, с перелетом, стоит около 180 тысяч на двоих. А в Анапе в крупной сети нам предложили отели 4 и 5 звезд на ближайшие даты за сопоставимые суммы. Правда, туда еще надо добраться, но, судя по всему, спрос есть.
12: Пятизвездочный наш отель работает по концепции ультра все включено. Однокомнатный номер по акции стоит сейчас 178 тысяч.
9: А то, что, соответственно, четверка, это будет...
12: Стоимость однокомнатного номера 139 тысяч 507 рублей. Ультра все включено. Последний номер остался на эти даты. Однокомнатный.
7: А как утверждает совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов, некоторые пятизвездочные отели на первой линии на Черноморском побережье снижают цены до 8 тысяч рублей в сутки. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
13: Познакомился с фотографическими возможностями мобильных флагманов этого года. У всех новых моделей большие сенсоры, крупные пиксели, предельно высокое разрешение. Постобработка с искусственным интеллектом. Фотографии на смартфон, сделанные в режиме «навел-нажал», выглядят идеально. И даже немного лучше. Не приводит ли все это к откату? Желанию рассматривать старые несовершенные снимки, в которых больше правды и жизни? Конечно, приводит. Сегодня о двух приложениях, которые позволяют это желание реализовать. Худжи фильм. Программа-имитатор дешевой пленки. По ощущениям, картинка больше всего похожа на фотографии, сделанные на одноразовую пленочную камеру. Базовая идея выглядит простой. Взять фотографии и добавить к ним искажений, характерных для дешевой пленки. Упакованный в пластмассовый корпус, снабженный пластиковой оптикой. Аберрации, засвет и блики сложно не нарисовать дефекты, а воссоздать вкус и дух 90-х. У создателей Худжи получилось и то, и другое. Поиграть в приложение забавно. We'll be right back. Pro CCD. Шаг в следующую эпоху. Приложение косплеит ранние цифровые камеры. Это тоже 90-е, но уже ближе к самому экзакату. Странные для современного глаза цвета, низкое разрешение, обязательная дата снимка в правом нижнем углу. Полноценное ретро. На выбор несколько моделей старых цифровых камер, под которые приложение стилизует снимки, работает как с основным блоком камер, так и с фронталкой. Можно делать ретро-селфи. Что не понравилось? Перегруженный интерфейс и очень ограниченный набор функций бесплатной версии. Разработчикам нужно успеть перевести пользователя в платный режим, пока он не наигрался, а происходит это довольно быстро, игра в фоторетро развлечения на полдня, после которых с особым удовольствием возвращаешься к большим матрицам современной оптики и искусственному интеллекту.
0: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 20 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Российская армия продолжила наносить в четверг групповые удары по предприятиям ВПК, логистическим центрам, морским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Поражен транспортно-логистический центр в Броварах, использующийся для хранения комплектующих беспилотников, отмечают российские военные. В Великой Александровке поражено промпредприятие по производству разведывательно-ударных роботизированных комплексов «Людь». Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Программой визита, как передает агентство Белта, запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной международной повестки, тематике обеспечения безопасности, отмечает Белта. Преображенский районный суд Москвы освободил от дальнейшего отбывания наказания соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича. В 2024 году инвестору назначили 5,5 лет колонии по уголовному делу о мошенничестве с инвестициями российской венчурной компании в американскую Elion Energy Incorporated, в результате которого был причинен ущерб почти на 1,3 млрд рублей. Основанием для его освобождения стало тяжелое заболевание, входящее в утвержденный правительством перечень болезней, препятствующих отбыванию наказания, передает РБК. Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА не поддержит швейцарца Джани Инфантино на выборах президента Международной федерации футбола, если он будет баллотироваться. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Выборы главы ФИФА должны пройти в Рабате в марте 2027 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 20:30, студия Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Правительство создало подкомиссию в составе правкомиссии по устойчивости экономики в условиях санкций. Возглавил ее вице-премьер Денис Мантуров. Этот орган будет контролировать обеспечение безопасности и восстановление объектов критической инфраструктуры. На первом заседании подготовлен список из 167 таких объектов. Они могут изыматься под временное управление правительства, если бизнес саботирует установки государства, сказал Мантуров. Чего ждать? Создать цифровую биографию каждого автомобиля предложили автодилеры. Предполагают, что в электронном паспорте авто зафиксируют весь жизненный цикл машины от выпуска до утилизации, включая аварии и ремонты. Законопроект планируют направить в Госдуму. Как это комментируют участники рынка? 14 айфонов и дайсонов изъяли таможенники на московском рынке Горбушкин двор. Товары были арестованы, поскольку не были задекларированы. В таможне говорят, что продавцам теперь предстоит уплатить около 35 миллионов рублей таможенных сборов, после чего они смогут легализовать товар. Все ли так просто? Подробности на Business FM. Подкомиссия в составе правкомиссии. А правительство создало новый отдельный орган в составе правкомиссии по устойчивости экономики в условиях санкций. Он будет контролировать обеспечение безопасности объектов критической инфраструктуры, а также их восстановление. И сегодня уже прошло первое заседание. Глава подкомиссии, вице-премьер Денис Мантуров, заявил, что на встрече обсудили защиту объектов логистики и торговли, подготовлен список из 167 критически важных объектов. Норма о временном управлении носит превентивный характер и должна задействоваться, когда бизнес саботирует установки государства, сказал Мантуров. На этой неделе Владимир Путин подписал указ о защите критической инфраструктуры. Эти два события произошли друг за другом. Не случайно, говорит профессор финансового университета Константин Семенов.
14: Государство отвечает на наличие проблемы традиционным бюрократическим способом, создает отдельный институт, в данном случае комиссию, которая должна данную проблему решить. Отдельный вопрос, поможет это или нет, но в ситуации цейтнота других идей все равно нет и не будет, поэтому это вполне логичный бюрократический способ прореагировать на такую острую ситуацию. Почему именно сейчас, тоже понятно, потому что масштаб экономической войны разрастается, этой так называемой войны городов или экономических объектов. Понятно, что по мере приближения к зиме она будет только жестче. Путин же продекларировал, что Украина открыла ящик Пандоры. Это означает, что мы готовы наносить удары по более жесткие по экономическим объектам Украины. Но несложно догадаться, что Украина в ответ будет делать то же самое. Но чтобы решить этот вопрос, такая комиссия и создается. Как его решить? Этот вопрос, конечно, гораздо серьезнее. Почему? Потому что тут мы понимаем, есть логика бизнеса, который говорит, ну, слушайте, помогите нам. Это же вопрос создания противовоздушной обороны. Это вроде как услуга, которую должно оказывать государство. Силовые ведомства говорят, слушайте, но вы же понимаете, что у нас военный конфликт, объектов огромное количество. У нас есть военные задачи. Мы не можем защитить все экономические объекты нашими силами. Поэтому давайте думайте о том, что это будет и вашей зоной ответственности. Давайте шевелитесь, тем более, что это ваши деньги, которые вы можете потерять. Тут скорее речь идет о подталкивании бизнесу к каким-то решениям. До этого был подписан указ Путина, предполагающий введение временного управления в случае, если ненадлежащим образом готовятся экономические объекты к обороне. Мы же понимаем, что это скорее как раз напоминание бизнесу, нежели реальная мера, потому что если государство будет массово вводить внешнее управление на этих объектах, это означает, что он на себя будет брать эту ответственность. И тоже вопрос, а готово ли оно к этой ответственности, потому что тогда уж точно это будет государственная задача прикрыть все эти объекты. Вопросов довольно много, тем более, что можно предполагать, что средства атак тоже будут совершенствоваться. Украина уже показала британские реактивные дроны, говорится о возможности применения баллистики. И справиться с этим исключительно возможностями огневых мобильных групп вряд ли представляется возможным.
3: Константин Симонов, профессор финансового университета. Кроме вице-премьера Дениса Мантурова, в подкомиссию вошли вице-премьер Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также замначальника генштаба вооруженных сил Анатолий Концевой. Среди прочих в нее вошли министр обороны Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и глава Минэкономразвития Максим Решетников. Российский союз промышленников и предпринимателей отправил в правительство предложение по снижению фискальной нагрузки на бизнес, который инвестирует средства на защиту своих объектов от беспилотников, заявил «Ведомостям» президент РСПП Александр Шохин. Среди предложений, например, мораторий на штраф, связанный с негативным воздействием на окружающую среду в результате прилетов. По словам Шохина, объединение подготовило целый перечень мер, он был передан в Кабмин еще до опубликования указа о возможности введения временного управления для защиты от БПЛА. Глава РСПП отметил, что указ не перечеркнул тему поддержки предприятий. Точно не бито, не крашено. Дилеры предлагают создать цифровую биографию каждого автомобиля. Предполагает, что в электронном паспорте авто зафиксирует весь так называемый жизненный цикл машины от ее выпуска до утилизации. Соответствующие инициативы выступили Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Законопроект планирует направить на рассмотрение депутатам Госдумы или в правительство в следующем году. Что возможно, нововведение, думают участники рынка, и как это будет выглядеть, Маргарита Юдина подробнее.
15: Сейчас в электронном ПТС есть много полей, но лишь малая часть из них обязательно для заполнения. Например, ВИН, марка, модели, цвет, год изготовления и характеристики двигателя, экологические классы и другие. При этом важные для потенциального покупателя авто данные о пробеге, количестве ДТП, ТО и том, находится ли машина в залоге, есть лишь в разделе доп. Информации. А тот же пробег на техосмотре местами до сих пор записывается со слов владельца. Если эти данные в электронном ПТС станут обязательными, это обезопасит будущих владельцев подержанных авто, говорит операционный директор по продажам новых автомобилей и авто с пробегом автохолдинга «Динамика» Александр Кустов.
16: На практике будет работать. Сейчас уже есть аналоги сервисов, которые предлагают подобного рода информацию. Но они работают, как правило, на коммерческой основе, что, в общем-то, создает проблемы в их использовании. Не каждый из дилеров готов покупать эту информацию за деньги, как не каждый из клиентов. Если это будет реализовано в рамках какой-то государственной платформы, безусловно, я уверен, что это добавит рынку прозрачности. Это обезопасит и дилеров в части закупки автомобилей, застрахует от некоторых проблем. Также обезопасит и потенциальных клиентов, которые будут иметь больше вводных при выборе для себя автомобиля с пробегом.
15: ЭПТС сейчас есть далеко не у всех автомобилей. Автоматически его получают все новые машины, начиная с ноября 2020 года. Это касается и импортных авто, и произведенных в России, или ввезенных из-за рубежа. Для владельцев более старых машин история добровольная. Они могут продолжать пользоваться и бумажным ПТС. Если электронный паспорт у авто есть, то потенциальный покупатель сейчас может самостоятельно заказать выписку из ЭПТС. Главное знать ВИН и номер самого паспорта. Но услуга платная. Введение обязательной фиксации истории автомобиля назрело давно. Это действительно может обелить вторичный рынок автомобилей, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
17: У нас рынок подержанных автомобилей очень большой, больше 6 миллионов автомобилей в год, и он крайне непрозрачный. То есть только 10% от этого числа, около 600 тысяч автомобилей в год, продается через официальных дилеров и имеют полностью подтвержденную историю со всеми авариями, пробегами, обслуживанием. 5 миллионов 400 тысяч автомобилей в год продается, которых уверенным быть нельзя абсолютно ни в чем. Конечно, на этом наживаются многочисленные полукриминальные группировки, которые либо занимаются восстановлением битых автомобилей, либо скручивают пробеги, либо и то, и другое. А люди платят деньги, и потом вынужден автомобиль бесконечно ремонтировать.
18: Это обойти гораздо сложнее уже, потому что эти записи фиксируются через распределенный реестр, если будет сделано все по уму через так называемый блокчейн. И, в общем-то, случаев подделки, например, того же электронного ПТС пока не выявлено. Так что, видимо, как раз здесь цифровизация может пойти на пользу.
15: Основной вопрос, на который пока нет ответа, кто, как и в какие сроки будет обязан передавать данные в систему и отвечать за их достоверность. В ряде зарубежных стран уже давно есть аналоги ЭПТС с фиксацией истории автомобиля. Например, Нидерланды, где скрутка пробега официально запрещена с 2014 года, а данные о нем передаются в обязательном порядке, в частности, после ремонта. Но даже это, как отмечают на сайте нидерландского аналога ГИБДД, целиком не исключает мошенничество с показаниями одометра. Система сильно усложняет мошенникам жизнь. Но целиком проблему пока все равно не решает. Маргарита Юдина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Мода для переговоров в самолете Рэдклиффа. Зарубежные СМИ обсуждают технические подробности визита главы ЦРУ в Россию. Как утверждает издание Tech Times, военно-транспортный самолет C-17 Globemaster 3 был оснащен новейшим модулем для работы секретной информации ROK. Его ввели в эксплуатацию несколько месяцев назад. Это модуль, который загружается в самолет и позволяет вести в нем защищенные переговоры. В одном отсеке рабочее место, диван, трансформирующийся в кровать и туалет. Второй представляет собой комнату для переговоров и зону для персонала. Высокопоставленный сотрудник внутри модуля может вести те же секретные переговоры, что и в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджинии, находясь при этом на большой высоте над Москвой, пишет издание. Что этот агрегат себя представляет, объясняет военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
19: Это техническое средство, некий агрегат, который превращает обычный военно-транспортный самолет в средство доставки путешествия, VIP-персон, защищенное средство, в комфорте, в достаточно привычной обстановке, с возможностью вести переговоры, проводить встречи, проводить конференции. При этом гарантируется, во-первых, достаточно комфортное проживание, комфортное размещение и полная безопасность в процессе полета. То есть модуль десантируемый, модуль в случае каких-то непредвиденных ситуаций может совершить посадку на парашют, быть сброшен. Надо понимать, что на военно-транспортных самолетах, собственно, с 60-х годов VIP-персоны совершают перелеты для ведения переговоров. То же самое руководство ЦРУ, например, летало в свое время и на C-141 Starlifter, и теперь летает на C-17. В обычной ситуации без специального оборудования, без специального модуля, перелет совершается на скамейках военно-транспортного самолета. Да, хорошо, там могут быть установлены кресла, там есть небольшой салон, но модуль этот обеспечивает абсолютно комфортное размещение по уровню комфорта близко к борту номер один, ну, либо к сопоставимым летательным аппаратам, специально оборудованным. При этом этот модуль может быть установлен в любой транспортный самолет, который в данный момент свободен и может быть использован для полетов на очень большие расстояния.
3: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Как пишет СМИ, ранее с 90-х годов эксплуатировался модуль «Airstream», прозванный за свой внешний вид «серебряной пулей». Но было признано, что его конструкция недостаточно надежная. В случае аварии директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сегодня подтвердил, что встречался накануне с Рэдклиффом, а Дональд Трамп назвал поездку Рэдклиффа в Москву обычным делом, выразил недоумение в связи с сообщениями американских СМИ на эту тему, в частности, утверждал, что Рэдклифф летал в Москву, чтобы предупредить Москву от возможных неких провокаций в отношении НАТО.
20: Реклама. Хотите инвестировать зарубежно, опасаетесь политических рисков? Национализация, запрет на вывод прибыли, блокировка платежей. Не позволяйте рискам встать на пути вашего бизнеса. Страховое агентство АОЭКСАР, входящее в группу Российского экспортного центра, гарантия защиты вашего капитала. Страхование зарубежных инвестиций АОЭКСАР покрывает основную долю убытков. Расширяйте географию, привлекайте надежных партнеров, получайте экспертизу государственного института. АОЭКСАР. Инвестируйте с уверенностью.
21: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
22: Американка Коди Санчес была довольно известной личностью и до повального увлечения соцсетями. Сначала Коди занималась журналистскими расследованиями, за которые даже получила премии. Потом перешла в сферу инвестиций и управляла многомиллионными клиентскими портфелями. А в 2020 году снова сменила область деятельности и начала активно вести социальные сети, в которых прославилась рассказами о незатейливом, но надежном бизнесе, прачечных, торговых автоматах, ремонтных мастерских, автомойках, которые при правильном подходе могут быть очень прибыльными. Вот об этом подходе в блогах Коди идет речь. Сегодня у нее 10 миллионов подписчиков и личное состояние 18 миллионов долларов, которые она заработала на партнерских публикациях, изданных книгах и инвестициях в малый бизнес.
21: Блогеры на Бизнес FM. Валюты.
23: Нигерийская найра была введена в обращение в 1973 году, через 13 лет после обретения страной независимости. Нигерия стала последним африканским государством, официально отказавшимся от британского фунта. На языке народа йоруба найра, собственно, и означает Нигерия. Валюта на 3 с лишним порядка дешевле доллара США.
21: Валюты на Бизнес FM. Все золото мира.
23: Переработка золота, которое содержится в отработавшей свое современной электронике, вряд ли будет доходной. Утверждение уже подтверждено опытным путем. Некий китайский энтузиаст сообщил в соцсети, что купил 210 нерабочих плат для смартфонов и смог извлечь из них всего 0,4 грамма драгоценного металла. При стоимости изъятого сокровища в $30 затраты составили в 10 раз больше. В середине 2010-х сообщалось о том, что компания Apple добыла почти тонну золота из техники, которую ее владельцы сдали по акции в обмен на новые устройства. Задумывалась ли акция именно в расчете на добычу золота и какой оказалась себестоимость 1 грамма, с учетом того, что за драгметалл компания расплачивалась новой техникой, не уточнялось.
21: Все золото мира на Бизнес FM. Компании и корпорации.
24: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
25: Отчеты и планы.
24: Т-технологии объявили детали сделки по консолидации Точка-банка, которая состоится уже в этом году. Для покупки Т-технологии могут выпустить до 550 миллионов акций с учетом необходимого по закону резерва. По оценкам экспертов, фактически компания выпустит на рынок порядка 200 миллионов акций, а объем фрифлоут увеличится примерно на 7%. Инвестбанкир Евгений Коган считает параметры сделки обоснованными, поскольку покупка Точки поможет Т-технологиям усилиться в работе с предпринимателями, а также придаст бизнесу больше успеха. устойчивости. Сейчас сервисами точки пользуются почти 600 тысяч предпринимателей. Автобанки – больше миллиона активных бизнес-клиентов. Покупатели снова потянулись в фикс-прайс, сообщает издание Shoppers. Во втором квартале чистая прибыль компании увеличилась на 16%, до более чем 2,5 миллиардов рублей. Сопоставимые продажи вернулись к росту за счет увеличения трафика и среднего чека на 6%. Привлекательность магазинов фикс-прайс растет из-за высоких инфляционных ожиданий и замедления роста доходов, объясняют в компании. IKEA и Xbox представили коллекцию мебели для геймеров, сообщила IKEA. В серию X-Type B вошли 9 предметов. Кресло с отделением для джойстика, передвижная подставка под телевизор, столик с зарядкой, стойка для монитора, табурет в виде стика от контроллера, витрина для коллекционных предметов и аксессуары в форме элементов геймпада. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: .48 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. В Гааге скончался бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич. Ему было 84 года. Младич отбывал пожизненное заключение по обвинению в геноциде во время войны в Боснии. До последних дней содержался в центре заключения ООН, сообщает белградское телевидение. Ратко Младичу Международный трибунал по бывшей Югославии предъявил обвинение во многих военных преступлениях, в том числе геноциде. В Сербии к его фигуре остаются неоднозначные отношения, говорит журналистка, переводчица, автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
1: Да, новость, естественно, вышла во всех медиа, включая и мои новости Сербии. Это вполне логично, как люди реагируют, мы скорее увидим чуть позже. Относится к нему очень по-разному, но судьба что Ратко Младича, что Радована Караджича в контексте именно Гаагского трибунала достаточно трагическая. Он, на мой взгляд, абсолютно не отрицая того, что, например, осада Сараева была нарушением правил и обычаев ведения войны, или что массовый расстрел 8 тысяч безоружных мужчин и подростков в Сребренице, безусловно, был военным преступлением. Я думаю, что можно быть одновременно и военным преступником, и жертвой. Давайте так, совершал ли Младич военные преступления? Да, мы берем с вами международное право, мы читаем правила и обычаи ведения войны, о которых большинство не знает, и мы выясняем, что да, генерал Ратко Младич был военным преступником. Был ли он при этом очень старым и очень тяжело больным человеком, которого из некой гуманитарной общечеловечности стоило в условиях, когда это уже неизбежный финал, отпустить в Белград, чтобы он мог умереть в окружении своих близких, на мой личный взгляд, да. Но, и здесь надо подчеркнуть это «но» тремя линиями, я выросла в Белграде. Если бы я выросла в башнятской семье, в Сараево, вполне возможно, что мой ответ был бы совсем другим. И искать в этом смысле объективности, когда мы говорим про недавнюю историю, про войну и про очень-очень страшные вещи, которые пережили люди со всех трех сторон этого конфликта, невозможно.
3: Виктория Мартынова, автор канала «Новости Сербии». Экс-командующего армии боснийских сербов Младича задержали в Сербии в 2011 году, экстрадировали в Гаагу. В 2017 году суд признал его виновным по 10 пунктам, включая убийство солдатами его армии, тысячи мужчин и подростков в Сребренице. В 1995 году и приговорил к пожизненному заключению. Адвокаты Младича не раз ходатайствовали его освобождение, на суд отклонял их на прошение. В МИДе России назвали дело Младича проявлением двойных стандартов и антисербского уклона трибунала по Югославии.
21: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
4: Добрый вечер. Вырос российский рынок акций в четверг за основную торговую сессию. Чуть больше процента прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2093 пункта. Вечером удалось даже немножко еще вырасти. Немножко улучшилась ситуация на российском рынке акций. Но особых новостей геополитики не было, которые могли бы двинуть рынок, во всяком случае, в сторону падения. Таких точно не было. В сторону сторону роста тоже особо не было. Но единственное, что все мы помним, на этой неделе в Москву прилетал директор ЦРУ Джон Рэдклифф и вот директор службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин сообщил, что в ходе переговоров обсуждались вопросы, входящие в компетенцию специальных служб. В общем, рынок ничего не узнает, даже если бы очень хотел об этих переговорах, об итогах и о том, о чем переговаривались. Но, тем не менее, все-таки здесь, наверное, никакого негатива рынок не нашел на самом деле. Хорошо, что спецслужбы общаются. Это важный момент. Тем более, к нам в Москву прилетал директор ЦРУ. И, соответственно, факторами для роста стали два основных момента. Это падение рубля, причем довольно заметное падение рубля, и рост мировых цен на нефть. Такая хорошая комбинация. Я бы сказал, лучше не придумаешь. Что касается рубля, то можно действительно говорить уже о падении. Если до этого такое плавное сползание было российского рубля к иностранным валютам, то последние два дня торговых падений действительно и накануне рубль сильно падал, и сегодня еще усилил падение. Допустим, если рассматривать китайскую валюту, то юань прибавил 22 копейки, 12 рублей 81 копейка на закрытии. В моменте даже район 12.89 протестировал юань. И это максимум для китайской валюты, минимум для рубля с февраля 2025 года. Важный момент, то, что сезонный фактор от месяца к месяцу, который случается, это единый день уплаты налогов, практически никак рублю не помог. Вот такое было иногда, редко, но было. И если такое случалось, то рубль продолжал падать, причем даже усилил падение в следующем месяце. Так что сентябрь тоже может стать не лучшим месяцем для российского рубля, мягко говоря, может даже и худшим месяцем в текущем году. Пока мы видим, что это август, с учетом того, что и доллар США тоже вырос, перешагнул рубеж 86 рублей. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Ну, на рубль по-прежнему все те же факторы влияют. Это повышенный спрос на валюту, это недостаток этой самой валюты. То есть, конечно, скорее всего, экспортеры и продавали валюту перед налоговыми выплатами, но, видимо, ее не хватило, чтобы покрыть спрос. И, конечно же, еще важный момент – это то, что Банк России покупает валюту на повышенных объемах, 6 миллиардов рублей в день, и, скорее всего, в сентябре эти покупки могут возрасти. Во всяком случае, на рынке такое не исключает. Что касается нефти, усилила нефть рост уже вечером по московскому времени в четверг. Ну, во всяком случае, приближается потихонечку смесь Brent к уровням $90 за баррель, растет на 2% в Лондоне. Ну, здесь понятно, что никаких переговорных процессов не ведется между США и Ираном. И даже такие небольшие сюжеты эскалации наблюдает рынок. Это не то, чтобы вновь начались боевые действия между США и Ираном, но танкеры горят в Амурском проливе, и накануне иранские СМИ сообщали о том, что индийский танкер был остановлен. Сегодня уже Управление морских торговых операций Великобритании сообщает о том, что танкер подвергся нападению. Возник пожар в результате попадания неизвестного снаряда. Хотя он был потушен, но, как говорится, осадок остался.
21: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. 1 января 1826 года газета «Московские ведомости» писала, что на Кузнецком мосту на углу с Неглинкой открылась ресторация с обеденным и ужином столами, всякими виноградными винами и ликерами, десертами, кофеем и чаем при весьма умеренных ценах. Владельцем заведения был француз Транкиль Яр, который назвал ресторан своей фамилией. Через 10 лет Яр переехал на Петербургское шоссе, ныне
22: магазине «Ленинградский проспект». Несколько раз поменял собственников, но десятилетиями оставался одним из излюбленных мест отдыха москвичей. Здесь пел цыганский хор, отлично кормили, и можно было встретить знаменитостей Чехова, Бальмонта, Саву Морозова, Шаляпина и даже Григория Распутина. Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Франсуа де ля Рошфуко. Тот, кто воображает, что может обойтись без других людей, очень ошибается. Но тот, кто воображает, что другие не смогут обойтись без него, ошибается еще больше. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 20 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Российское ПВО в течение дня перехватило и уничтожило над 5 регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей 39 украинских беспилотников. Об этом сообщила Минобороны России. Президент США Дональд Трамп заявил порталу Access, что не видит никаких оснований для беспокойства в связи с утверждениями о возможности действий со стороны России в отношении стран НАТО. При этом Трамп назвал поездку директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву обычным делом и выразил недоумение в связи с сообщениями СМИ на тему этого визита. Запасы ракет-перехватчиков, которыми располагают американские военные в Европе, упали до крайне низкого уровня в связи с конфликтом США с Ираном, сообщает четверг Associated Press со ссылкой на источники. Особенно острый дефицит отмечается с ракетами для зенитных комплексов «Патриот». Кроме того, американским военным на европейской территории критически не хватает тактических баллистических ракет класса «Земля-Земля» «Атакамс». Associated Press не приводит цифры оставшихся запасов боеприпасов. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Карачаева-Черкесии 3 кандидатуры для избрания на должность главы государства, в том числе действующего главу республики Рашида Темрезова, сообщает парламент КЧР в четверг. Президент также внес на рассмотрение в парламент Северной Осетии 3 кандидатуры на должность главы республики. Среди них действующий глава региона Сергей Миняйло, сообщается в телеграм-канале парламента республики. Власти города Ахтубинска Астраханской области приступили к эвакуации жителей в связи с возгоранием вагона со сжиженным газом. Об этом сообщили в Макс-канале глава города Александр Сиваков. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Рубль в четверг упал почти на 2% к основным валютам. Курс евро превысил 100 рублей, доллар больше 86. С начала недели рубль уже потерял более 3%. Каковы причины и последствия, и что может быть дальше с рублем? Есть основания не считать Россию стратегическим партнером. Так премьер Армении Пашинян объяснил смену формулировок в новом правительственной программе на 5 лет. Там прописана трансформация партнерских отношений с Россией. Пашинян сослался на то, что Россия не помогала Армении во время последнего конфликта с Азербайджаном в 22-м году. В этом ли дело? Россия и Китай наступают Америке на пятки в новой космической гонке, пишет «Вашингтон-Пост». Газета ссылается на недавний запуск в Китае ракет с многоразовой первой ступени, а в России перед этим запустили в космос уже вторую партию спутников системы «Рассвет». Это аналог американской «Старлинг». Какова расстановка сил в этой тройке? Подробности на Бизнес FM. Евро по 100 рублей, доллар больше 86. С начала недели рубль потерял больше 3% к основным валютам. О возможных причинах и последствиях Михаил Задорожный.
6: Ослабление рубля началось еще в последних числах июля и заметно ускорилось в последние дни. Ранее евро по 100 рублей мы видели в середине марта. Доллар на неделе обновил рекорд за 5 месяцев, а юань за полтора года. Основная причина – рост спроса на валюту, в том числе для импорта бензина, и сокращение предложения из-за падения выручки экспортеров вследствие атак торговых судов в Черном и Азовском морях. Кроме того, Минфин увеличил покупки валюты и золота. Все это давит на рубль, отмечает персональный брокер инвестиционного банка Синара Илья Соколов.
8: В первую очередь это увеличение импорта вследствие увеличения покупки топливных и не только товаров из-за рубежа. Во-вторых, это слагом начал проявляться эффект июньского снижения стоимостных объемов экспорта. Также, конечно же, это усиление объемов покупки в рамках бюджетного правила. Как итог, видим вот такую вот совокупность. Касаемо дальнейших перспектив, не думаем, что стоит как-то спешно менять свои прогнозы. Мы пока что сохраняем наш взгляд на то, что будет сохраняться коридор 80-85 в среднем на ближайшие периоды времени.
6: Некоторые аналитики ожидают дальнейшего ослабления российской валюты, и 90 рублей за доллар к началу зимы уже кажется реалистичным сценарием. Кстати, именно такой курс доллара многие называют относительно комфортным для российского бюджета. Решения Банка России по ключевой ставке тоже сказались на курсе национальной валюты, продолжает глава аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
9: Мы понимаем, что длительное время поддержку рублю оказывали высокие ставки в экономике, и на сегодняшний момент они уже существенно снизились, несмотря на то, что траектория по смягчению денежно-кредитной политики была достаточно сдержанной. Но все же с максимума в 21 уровень ключевая ставка спустилась до 14. Поэтому привлекательность рублевых активов в том числе снижается. И это тоже имеет свой дополнительный эффект против более крепкого рубля. Помимо всего прочего, в целом сейчас снижается процент сберегаемости со стороны населения. Многие уходят в наличные, многие уходят в том числе в валюту, формируют дополнительный спрос. Тем самым, поскольку сохраняется глобальная неопределенность как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому градус напряженности высокий, и этот момент тоже оказывает свой негативный эффект на рубль.
6: Следующее заседание по ключевой ставке состоится 11 сентября. В июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор может продолжить ее снижение. Но кажется, что сейчас условия для этого не очень подходящие, отмечает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
10: Снижение курса рубля может скорректировать планы Центробанка с точки зрения денежно-кредитной политики, потому что, скорее всего, сейчас вырастут цены на импортные, но не только импортные товары, и поэтому это может привести к переоценке взглядов на инфляцию, хотя пока, в общем-то, статистика говорит, что инфляция замедляется, но, конечно, с одним лагом эффект от более низкого курса может быть и на инфляцию отражен. Поэтому посмотрим, но пока, в общем-то, есть основания считать, что Центробанк может продолжить снижать ключевую ставку на сентябрьском заседании, но если рубль продолжит так сильно ослабляться, то, возможно, будут коррективы плана Центрального банка.
6: Что касается нынешнего ослабления рубля, то, по оценкам аналитиков, на потребительских ценах оно отразится через 2-3 месяца, то есть к началу зимы. А декабрь и без того самый проинфляционный месяц. Не исключено, что на последнем в этом году заседании по ставке 18 декабря регулятору на все это тоже придется реагировать. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес FM.
3: Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что есть основания не считать Россию стратегическим партнером. А журналисты попросили его объяснить смену формулировок в новой правительственной программе на ближайшие 5 лет, которую представил Кабмин. Отношения с Россией в документе прописаны одним пунктом, который называется «Трансформация партнерских отношений с Россией». В предыдущей программе название пункта было другое – «Армяно-Российский стратегический союз». Как пояснил журналистам сам Пашинян, отказ России помогать Армении во время обострения конфликта с Азербайджаном в 2022 году ставит под вопрос ее статус стратегического партнера. Комментирует главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» политики Федор Лукьянов.
11: Вся линия Пашиняна последние полгода, как минимум, а в общем-то и дольше, это отход от взаимодействия с Россией, и он просто последовательно проводит линию, что Москва нам не союзник, Москва нам не стратегический партнер. Пашинян использует самую примитивную карту, а именно апеллируя к событиям 2020 года, демократия Карабаха, что Россия нам не помогла, а если она нам не помогла, то что это за стратегический партнер? Это демагогия, которая, конечно, очень сильно искажает то, что на самом деле было, но это уже не важно. Это опора идейная, на которую постоянно указывает и ссылается Пашинян. Что может последовать? Я не думаю, что прямо сейчас что-то последует. То есть вопрос стоит достаточно уже понятный. Будет референдум, не будет референдума. Москва очень четко обозначила, что платить за дрейф Армении в сторону какую-то другую, то, что он называет Европой, на самом деле, не знаю, куда уж он там был, приведет в итоге. Ну, как бы то ни было, куда бы они ни направлялись, платить за это выгодами, которые Армения получает от отношений с Россией, Москва не будет. Поэтому я думаю, что тут вопрос о участии Армении, например, в ЕАЭС, будет поставлен довольно предметно, наверное, еще в этом году. Я думаю, в перспективе, которая может оказаться короче, чем нам представляется сегодня, де-факто, может и де-юре, но как минимум де-факто стратегическим партнером Армении будет Турция. Потому что все эти рассуждения про европейские выборы и Евросоюз совершенно абстрактные. Евросоюз далеко, ему не до того. А единственная и основная западная страна непосредственно рядом с Арменией – это Турция. И, безусловно, Турция заинтересована в том, чтобы Армения превратилась в некоторую часть, условно говоря, турецкого мира, экономического, транспортного, логистического, может быть, даже идеологического со временем, который Эрдоган так тщательно выставил.

0: Америки на пятки в новой космической гонке, считает американская газета «Вашингтон Пост». По мнению автора статьи, технологическое превосходство США в космической отрасли начинает ослабевать. К этому выводу его натолкнуло два события. Первое. На прошлой неделе китайский стартап LandSpace успешно смог посадить на Землю первую ступень орбитальной ракеты. Ранее это удавалось двум коммерческим компаниям обе из США. Это SpaceX и Blue Origin. Второе событие. Российская компания Бюро 1440 в июле запустила в космос уже вторую партию спутников системы «Рассвет». Это аналог американской Starlink. И, как отмечает Вашингтон-Пост, запуск произошел раньше, чем ожидалось. Разрыв между Россией и США сокращается, хотя хотелось бы, чтобы это происходило быстрее, считает ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
1: Как-то в силу разных причин развернуть в полной мере систему, которая вот у нас получила название «Рассвет», мы заметно запоздали. Там, по-моему, сейчас что-то около 200 аппаратов. А у Маска, ну, если в целом считать, это 10 тысяч. Сказать, что, о, это такой разрыв на века, нет. Этот разрыв, конечно, уменьшается. Хотелось бы, чтобы он уменьшался как-то побыстрее. Ну, вот те возможности, что у нас есть, позволяют все-таки в обозримое время достичь примерно тех же характеристик, которые обеспечиваются Маском. Утверждать, что там навеки или вообще отстали, это, ну, просто неправильно. Есть области, где действительно американцы опережают. Да, этот, ну, Voyager вот возьмем, да. Здесь у нас таких аппаратов не запускали. Ну, а посмотрим теперь, опять-таки, планетные мы смотрим миссии, да, с посадкой на Венеру. И с исследованием образцов грунта и передачей этих результатов исследования на Землю, да. Спросим теперь себя, а кто-нибудь вот то же самое повторил? Нет, никто этого не повторил. Не только не повторил, даже не планирует посадку. Это очень трудная миссия. Но вот здесь мы, безусловно, впереди. Я даже могу сказать вам, у нас сейчас где-то в стартовом состоянии проект «Венера-Д». Вот как когда-то использовали слово «гонка». Гонка, наверное, не совсем правильно, но вот такое конкурентное состояние участников.
0: Натан Эйсмонт, Институт космических исследований РАН. Вашингтон-Пост, однако, отмечает, что американский SpaceX перед конкурентами из России и Китая есть крупные преимущества. США крайне коммерциализированы, а следовательно, компания может зарабатывать много денег. И, как пишет автор, рекордное первичное публичное размещение акций SpaceX это подтвердило. Эксперты сомневаются в том, что операторы заблокировали скачивание приложений из зарубежных сторов. Ранее ряд телеграм-каналов распространили информацию о том, что пользователи из Москвы и Подмосковья теперь не получают скачать приложение из Google Play App Store. Утверждалось, что это якобы следствие ограничений доступа к зарубежным CDN. Это группы серверов, которые оптимизируют загрузку какого-либо контента, аудио, видео, файлы, программы и так далее. И как писали телеграм-каналы, скачивать приложение из зарубежных сторов можно только при использовании средств обхода блокировок. Однако редакция Business FM проверила и убедилась, что это не так, приложение скачивается без ограничений. Скорее всего, такие проблемы, если они вообще есть, это следствие локального сбоя у какого-то конкретного провайдера, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
2: Проверено сейчас было многими моими товарищами и даже мной, что все работает, скачивается без проблем, без VPN, без каких-либо еще дополнительных манипуляций. То есть это выглядит крайне, конечно, странно. Более того, что в целом запретить скачивание именно из магазинов, это довольно непопулярное решение. Я сомневаюсь, что кто-либо его стал бы принимать. При этом Google Play, помимо него, есть еще и альтернативные магазины. Если они работают, то я думаю, что и с Google проблем быть не может. И я же, естественно, говорю не про отечественные магазины, а в том числе про зарубежные магазины, которые наряду с официальным работают. В целом, технически, если очень сильно заходить, можно это ограничить, но в этом нет никакого смысла, потому что в официальных магазинах есть также и российские приложения, а задача переводить всех на отечественный любой или группу отечественных магазинов пока еще, насколько мне известно, не стоит. В целом, похоже на сбой конкретного провайдера или конкретного вообще какого-то сегмента, какого-то, может быть, малого провайдера, поэтому думаю, что все-таки это какая-то локальная проблема.
0: Алексей Горелкин, гендиректор Фишмана, мониторинговые сервисы, такие как Down Detector, также не сообщают каких-либо массовых сбоев в работе зарубежных магазинов приложений.
3: Бизнес FM. Инструкция по применению.
4: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
4: Особые показания.
3: Дефицит времени.
4: Способ применения и дозы.
3: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
4: Передозировка.
3: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
4: и, очевидно, уже в курсе.

0: Не исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
0: Консультация с врачом не требуется.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство выделяет более 9,5 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, необходимость этой меры обусловлена непростой логистикой в Азово-Черноморском бассейне и изменением маршрутов доставки грузов. Мишустин подчеркнул, что спрос на российское зерно, масличные и другие аграрные товары в мире есть, причем в структуре поставок за рубеж растет доля переработанной продукции. Компания Cebu Industrial, дочерняя структура хинянской группы компаний металлургических материалов Cebao, запустила в особой экономической зоне Липецк производство гранулированных смесей, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Российские ведомства готовят актуализированную версию концепции развития электротранспорта, первый вариант которой был принят в 2021 году. В обновленном документе целевые показатели по производству машин на альтернативных видах топлива до 2030 года снижены в 4 раза относительно изначальных планов, сообщил Интерфаксу источник в Автопроме, знакомый с содержанием обновленной версии концепции. Представители из более чем 70 стран и территорий подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 1-4 сентября. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. «Самые крупные делегации из Китая, Индии, Монголии, Японии и Республики Кореи», сказал также Кобяков. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Погода в Москве.
4: В Москве сейчас плюс 16, осадки не ожидаются. Сегодня ночью плюс 11, завтра днем до 20 градусов, облачно с прояснениями и предварительно без осадков. В субботу даже обещают солнечный день. «21.17 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Яндекс запускает собственного мобильного оператора. Он называется «Яндекс.Сим» и размещаться будет на инфраструктуре Вымпелкома, рассказал ведомостям источник. Приложения «Яндекс.Сим» будут интегрированы и сервисы. Уверяет, что и ассистент сможет расшифровывать и пересказывать телефонные разговоры, распознавать мошеннические звонки и прерывать их. Минцифры может принять ряд жестких мер, ограничивающих возможности MVNO, то есть операторов мобильных виртуальных сетей. И перспективы «Яндекс.Сим» теперь под вопросом, говорит аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
5: Это, безусловно, схожая модель. То есть это так называемый виртуальный оператор. Детали там могут различаться, что именно арендуется у хостящего оператора. Как правило, крупные МВНО берут только инфраструктуру, то есть подключаются к базовым станциям, а биллинг у них свой и управление введением абонентской базы у них свое.
6: Есть ли у Яндекс.Сим реальные шансы занять заметное место на рынке? Вообще, какие перспективы?
5: Это зависит сейчас от ситуации с регулированием очень сильно, потому что как раз на днях обсуждался довольно жесткий пакет мер, который Минцифры предусматривает ввести с целью ограничения возможности МВНО. В этом случае, конечно, будет очень затруднен выход на рынок в плане набора какого-то значимого числа абонентов. Если же меры не будут приняты или будут приняты в какой-то смягченный варианте, тогда, конечно, в силу того, что Яндекс сильный бренд, у него огромная аудитория и хорошая экосистема, узнаваемая рынком, то в этом случае это будет, безусловно, новый серьезный игрок, который на равных сможет конкурировать с остальными виртуальными операторами, да и не только с виртуальными, и оттянет на себя какое-то количество пользователей. Вот в варианте благоприятном я бы сказал, что речь может идти даже о миллионах пользователей, ну а в неблагоприятном, конечно, это ставит в целом под вопрос, насколько это будет по-прежнему необходимо оператору. Судя по тому, что он собирается выводить, несмотря на то, что уже получил информацию о готовящихся мерах, настрой у них такой боевой, собираются работать.
4: Алексей Бойко, M-Forum Analytics. Приложение Яндекс.Сим пока что с минимальным количеством скачиваний уже появилось в Google Play и App Store. В российских вузах не хватает общежития, те, что есть, выросли в цене. При этом ведущие вузы обещают обеспечить местами всех нуждающихся первокурсников, бюджетников из других городов, пишет «Ведомости». Часть университетов уже использует гостиницы как дополнительный резерв для размещения студентов или рассматривает такую возможность. Стоимость проживания в студенческих общежитиях в 2026-2027 учебном году вырастет в пределах 10%. Причина – рост тарифов на коммунальные услуги и расходы на содержание зданий. Но после повышения оплаты за общежитие остается значительно ниже коммерческой аренды. Стоимость варьируется от 950 рублей в месяц до 7 тысяч. Каждый вуз устанавливает свой ценник, говорит председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко.
7: На самом деле, некоторые учебные заведения уже повысили стоимость проживания. То есть это каждый вуз, каждый колледж, они самостоятельно решают, когда повышается стоимость. Кто-то перед новым учебным годом. Главное, повышать не выше, чем на стоимость инфляции. Все-таки есть определенные там государственные гарантии на проживание. И если завышать, как многие хотели бы, окупать общежитие, это, конечно, нереально.
8: Ну, то есть разброс по ценам, по изменению может быть разным, но всегда в пределах инфляции.
7: Нет, конечно, может быть и больше, и это зависит, конечно, конкретно от решения учебного заведения. Многие обосновывают там это тарифами ЖКХ, повышением каких-то иных расходов. То есть, но, как правило, когда совсем сильно завышают, здесь уже недовольство от студентов идет, и проверяющие органы могут заинтересоваться. Просто когда радикально прям повышают стоимость, мы тоже видели такие случаи, когда там на несколько тысяч рублей сразу там, а то и на 5, на 7 повышали стоимость, и на 10 даже было. Это все сопровождалось такими большими конфликтами, скандалами, и в итоге все равно учебные заведения возвращались к какой-то адекватной стоимости. В целом, я не думаю, что будет большой рост в этом году, в новом учебном году.
8: А в целом, сколько стоит, да, проживание в общежитии?
7: Такой единой цены нет, и мы ее даже не найдем, мы не сможем даже вывести, потому что есть вузы, в которых можно жить в общежитии там за 800 рублей, за 900 рублей. Можно и где-то в небольшом городе общежитие может стоить и 2000 рублей, и 3000 рублей. Вот, к сожалению, такого регулирования нету, и каждое учебное заведение самостоятельно устанавливает эту стоимость.
4: Олег Цапком, председатель Всероссийского студенческого союза. Ситуация с общежитиями различается по вузам и регионам. Выпускники МГУ рассказывают, что раньше бюджетники платили порядка 2000 рублей за весь учебный год, теперь почти 6500, а в некоторых вузах, по словам студентов, 5000 выходит только за месяц. При этом в Ранхикс есть университетская гостиница, но выпускник вуза рассказал бизнесменам, что заселиться туда не смог, не хватило мест, пришлось снимать квартиру. Поворот тренда или нет? Россияне стареют, меньше ездят по стране. Хотя до этого несколько лет внутренний туризм рос, по крайней мере, это показывает статистика Ассоциации туроператоров России. Подробности у Натальи Шашиной.
9: О снижении количества турпоездок по стране сообщила Ассоциация туроператоров России, пишут «Ведомости». Пока падение на 6% год к году, по итогам подсчетов с января по август. Это соответствует и субъективным наблюдениям ательеров. Падение и в Сочи, и даже на Алтае, видит гендиректор и совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов.
10: Черноморское побережье просело очень сильно, хуже ситуация в Сочи. Там падение только к прошлому году где-то порядка больше 40%. Там ситуация просто, не хочется такое слово громко, но тяжелое. Многие отели сейчас даже закрываются, там и в Красной Поляне, потому что спроса нет, люди не едут. Москва, падение от 12 до 20%, кроме люксового сегмента. 5+ чувствуют себя, на удивление, спокойно. Все остальные — это 12-20%. В целом, по стране падение, наверное, соглашусь, в регионах это от 6 до 12%. Даже на Алтае в этом году есть падение. А с чем связано? Я думаю, что в общем состоянии экономики экономики.
11: Ожидания
10: оттеля,
11: какие?
10: Да. Оптимизма нет. Единственное, есть робкая надежда, что это дно.
9: Туристы меньше планируют в долгую из-за участившихся ограничений в аэропортах, трудностей с бензином на трассах. Вот что говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
12: Спад наметился еще даже не летом, а в январе, феврале, марте этого года. То есть мы увидели изменение какое-то бронирование. У нас есть такой показатель, называется глубина бронирования. Туристы не едут завтра, чтобы сегодня забронировать, а завтра поехать. Так совершает покупки минимальное количество туристов. Средняя глубина бронирования у нас 2-3 месяца. Соответственно, то, что мы должны готовиться к спаду, мы увидели в феврале-марте этого года. Если по регионам, неплохо себя чувствует Анапа. Она восстанавливается после спада 2025 года. В процентах рост впечатляющий по Анапе, где-то 40-45% плюс. Мы должны понимать, да, что у них предыдущий год был крайне неудачный. Москва прибавляет несколько процентов, что, я считаю, выдающийся результат на фоне того, что эффект низкой базы, как у Анапы, в Москве нет. И прошлый год был удачным, а этот год тоже прибавляет. Может быть, повлияло некоторое снижение цен. Мы видим замедление цен и даже снижение на 3-4% в Москве, в других городах-миллионниках.
9: Стоит заметить, статистика может не учитывать тех, кто, например, снимает апартаменты, которые все популярнее и нередко дешевле отелей. Как считает президент Союза туристических агентств Сергей Голов, разворота тренда поездок по России нет. Однако изменилась сама структура спроса.
13: Из-за одного сегмента туристы переходят в другой. Если раньше внутренний туризм подразумевался отдых на Черноморском побережье и курортах Краснодарского края, то сейчас больше это туры выходного дня, это Новгородская область, это Алтайский край, это Карелия, и люди ездят отдыхать там. Все, что доступно и на электричках. И смотрите, вы можете доехать до Питера 4 часа, да, там 2 часа на автобусе, вы в Карелию.
9: Частый аргумент туристов не в пользу отдыха в Краснодарском крае – цены. Хотя сейчас их нельзя назвать завышенными. Как пример, тур в Турцию на 2 на 6 ночей в отеле 4 звезды с ультра все включено с перелетом стоит около 180 тысяч на двоих. А в Анапе в крупной сети нам предложили отели 4 и 5 звезд на ближайшие даты за сопоставимые суммы. Правда, туда еще надо добраться, но, судя по всему, спрос есть.
14: Пятизвездочный наш отель работает по концепции ультра все включено. Однокомнатный номер по акции стоит сейчас 178 тысяч.
11: А то, что, соответственно, четверка, это будет
14: стоимость однокомнатного номера 139 тысяч 507 рублей. Ультра все включено. Последний номер остался на эти даты, однокомнатный.
9: А как утверждает совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов, некоторые пятизвездочные отели на первой линии на Черноморском побережье снижают цены до 8 тысяч рублей в сутки. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: В начале июля Бизнес ФМ спрашивала архитекторов, насколько часто им поступают предложения создать то, чего еще не было. И на что архитектору опираться в работе над таким проектом. Аналогов-то нет. Продолжением стал состоявшийся через месяц разговор с девелоперами, которым тоже знакомо строительство в чистом поле. Часто ли с самого начала отсутствуют архитектурные ориентиры или хотя бы урбанистические заградмоменты, сразу вгоняющие концепцию застройки в определенные рамки? В чистом поле делай, что хочешь, и будешь прав, потому что ты первый. Так ли это? И нужно ли для реализации такого проекта непременно собирать архконсилиум, проводить конкурс, словом, привлекать коллективный разум, а не доверяться мнению и вкусу кого-то одного? Вот лишь некоторые из девелоперских ответов. Строительство в чистом поле сегодня уже тренд. В рамках КРТ государство вовлекает в оборот сотни гектаров. И девелоперы получают участки без единого здания, без дорог, без сетей. А значит, все начинается не с котлована, а с мастер-плана и проектирования инженерной инфраструктуры. В историческом центре хотя бы понятно, куда подключаться. А тут все нужно создавать с нуля. Чистое поле все же не означает отсутствие контекста. Но его приходится искать в более широком окружении. В истории места, природном ландшафте, климате, городской культуре, традициях и образах жизни. Архитектурный конкурс – хороший инструмент, когда перед проектом стоит действительно сложная задача. Большая территория, важная городская локация, необходимость найти несколько принципиально разных сценариев развития. Но конкурс не должен быть формальностью. В одних случаях эффективнее конкурсный отбор, а в других – закрытая работа с сильным бюро и экспертной командой. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: 21:28, московское время, у микрофона Сердар Уликулеев. В украинском порту Измаил российские беспилотники поразили танкер, доставивший на Украину горюче-смазочные материалы и два резервуара с топливом для ВСУ. В порту Одессы поражены 7 хранилищ с имуществом военного назначения. Также поражен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов. Формирование запасов основных видов нефтепродуктов, бензина, дизельного топлива, авиакеросина и состояние логистических цепочек по их доставке стали темами очередного совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива. Оно прошло под председательством вице-премьера Александра Новака, сообщила пресс-служба правительства. Президент США Дональд Трамп заявил, что на данном этапе не считает необходимым вводить дополнительные меры против России. Он также заявил, что все, что делают они, делаем и мы. Конец цитаты. Трамп заявил, что не испытывает беспокойства по поводу взаимодействия России и Ирана, в том числе возможных переговоров лидеров двух стран о ядерном соглашении. Курица стала самым популярным мясом в мире, пишет Financial Times. По данным издания, последние 3-4 года темпы роста производства ускорились до более чем 3% в год против 2-2,5% в предыдущие два десятилетия. Популярность курицы газета связывает с ее сравнительно низкой стоимостью, высокой эффективностью производства, коротким циклом выращивания и меньшим числом религиозных и культурных ограничений по сравнению со свининой и говядиной. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 21:30. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. 167 объектов вошли в перечень критической инфраструктуры, которые могут быть изъяты под управление правительства, если бизнес будет саботировать установки государства, заявил вице-премьер Денис Мантуров. Он возглавил подкомиссию, которая будет контролировать обеспечение безопасности и восстановление объектов критической инфраструктуры. Чего от нее ждать? 14 тонн айфонов и дайсонов изъяли таможенники на московском рынке Горобушкин двор. Товары были арестованы, поскольку не были задекларированы. ФТС говорят, что продавцам теперь предстоит уплатить пошлины примерно на 35 миллионов рублей, после чего они смогут легализовать товар. Все ли так просто? И создать цифровую биографию каждого автомобиля предложили автодилеры. Предполагают, что в электронном паспорте авто зафиксируют весь жизненный цикл машины от выпуска до утилизации, включая аварии и ремонты. Законопроект планируют направить в Госдуму. Спасет ли это от продажи битых машин со скрученным пробегом? Подробности на Business FM. Комиссия в составе правкомиссии. Правительство создало новый отдельный орган в составе правкомиссии по устойчивости экономики в условиях санкций. Он будет контролировать обеспечение безопасности объектов критической инфраструктуры, а также их восстановление. И сегодня уже прошло первое заседание. Глава подкомиссии, вице-премьер Денис Мантуров, заявил, что на встрече обсудили защиту объектов логистики и торговли. Подготовлен список из 167 критически важных объектов. Норма о временном управлении носит превентивный характер и должна задействоваться, когда бизнес

0: масштаб экономической войны разрастается, этой так называемой войны городов или экономических объектов, понятно, что по мере приближения к зиме она будет только жестче. Путин же продекларировал, что Украина открыла ящик Пандоры. Это означает, что мы готовы наносить удары по более жесткие по экономическим объектам Украины. Но несложно догадаться, что Украина в ответ будет делать то же самое. Но чтобы решить этот вопрос, такая комиссия и создается. Как его решить, это вопрос, конечно, гораздо серьезнее. Почему? Потому что тут мы понимаем, есть логика бизнеса, который говорит, ну, слушайте, помогите нам. Это же вопрос создания противовоздушной обороны. Это вроде как услуга, которую должно оказывать государство. Силовые ведомства говорят, слушайте, но вы же понимаете, что у нас военный конфликт, объектов огромное количество, у нас есть военные задачи. Мы не можем защитить все экономические объекты нашими силами. Поэтому давайте думайте о том, что это будет и вашей зоной ответственностью, давайте шевелитесь, тем более, что это ваши деньги, которые вы можете потерять. Тут скорее речь идет о подталкивании бизнесу к каким-то решениям. До этого был подписан указ Путина, предполагающий введение временного управления в случае, если ненадлежащим образом готовятся экономические объекты к обороне. Мы же понимаем, что это скорее как раз напоминание бизнесу, нежели реальная мера, потому что если государство будет массово вводить внешнее управление на этих объектах, это означает, что он на себя будет брать эту ответственность. И тоже вопрос, а готово ли оно к этой ответственности, потому что тогда уж точно это будет государственная задача прикрыть все эти объекты. Вопросов довольно много, тем более, что можно предполагать, что средства атак тоже будут совершенствоваться. Украина уже показала британские реактивные дроны, говорится о возможности применения баллистики. И справиться с этим исключительно возможностями огневых мобильных групп вряд ли представляется возможным.
1: Константин Симонов, профессор финансового университета. Кроме вице-премьера Дениса Мантурова, под комиссию вошли вице-премьер Александр Новак и Дмитрий Григоренко, также замначальника генштаба Анатолий Концевой. Среди прочих в нее вошли министр обороны Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, глава Минэкономразвития Максим Решетников. Российский союз промышленников и предпринимателей отправил в правительство предложение по снижению фискальной нагрузки на бизнес, который инвестирует средства на защиту своих объектов от беспилотников, заявил Домостян президент РСПП Александр Шохин. Среди предложений, например, мораторий на штрафы, связанные с негативным воздействием на окружающую среду в результате прилетов. По словам Шохина, объединение подготовило целый перечень мер, он был передан в Кабмин еще до опубликования указа о возможности введения временного управления для защиты от БПЛА. Глава РСПП отметил, что указ не перечеркнул тему поддержки предприятий. 14 тонн айфонов и дайсонов изъяли таможенники на московском рынке «Горбушкин двор». Товары были арестованы, и, как говорится в сообщении таможни, если продавцы доплатят 35 миллионов рублей, не смогут вернуть технику себе. Но не все так просто. Подробности у Ивана Медведева.
2: Суммарная стоимость 3300 незадекларированных электронных устройств Apple и Dyson – 123 миллиона рублей. Это телефоны, наушники, умные часы, пылесосы, фены, стайлеры, очистители воздуха и сушилки для рук. Других деталей нет, но напомню, это почти 14 тонн. Для тех, кто не был на Горбушке, это огромный рынок с сотнями, а то и тысячами продавцов. СМИ указывали, что во время рейда, когда были изъяты товары, о которых идет речь, перекрывался один из этажей комплекса, а обыски прошли как минимум в 5 офисах разных магазинов. Но сейчас Горбушка продолжает работать. И вот что там предлагают.
3: 17 Pro оранжевого, 1790, 7500. Новый, запакованный, не активированный.
4: А на месте можно проверить?
3: Конечно.
4: Какие-то гарантии есть на него?
3: Гарантия в магазине 14 дней годовая производителя.
4: А когда его можно забрать и как оплачивать?
3: Только наличными.
4: Только наличными, да?
3: Да.
2: Или вот.
5: Оранжевый, именно если Pro, который поменьше, он получается 102 с симкой сейчас, 98 без сим-карты. А если Pro Max рассматривать, то без симки оранжевый Pro Max 256 107, а если симкой, то 114.
2: Для сравнения, в крупной сети магазинов электроники 17 Pro на 256 гигабайт с физической сим-картой стоит 130 тысяч. И это со скидкой. Полная цена 160. А цены на Pro Max начинаются от 142 тысяч, тоже с учетом скидки. Пылесос Dyson V15 Detect Absolute SV4701 в той же крупной сети стоит 111 тысяч рублей по акции, а на Горбушке 56 тысяч.
4: Это оригинальная версия или нет?
3: Конечно, только оригинальный продукт.
6: выдаем. В любом случае у вас есть от магазина год гарантии. Оплата наличными.
4: А картой нельзя платить?

0: Плюс 13%.
1: Они в наличии, их забрать можно сегодня, завтра?
0: Конечно, да, за час до приезда обязательно только нужно будет уточнять наличие, актуальные цены. Цены меняются в течение всего дня или часа.
1: То есть цена может измениться?
0: Да, из-за курса.
2: Кстати, оплата везде наличными. Или картой, но плюс 13 или даже 15%. При такой разнице в ценах неудивительно, что в России процветает серый рынок электроники и бытовой техники. Рассуждать о том, какую долю он занимает в общих продажах, эксперты не взялись, потому что у нас нет даже официальных данных по объемам импорта. Ну а тезис ФТС о том, что собственники товара могут просто доплатить 35 миллионов, нужно рассматривать внимательнее, говорит партнер BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
3: Уплата просто таможенных очень таможенных платежей – это базовая опция, обязательная, но при этом не единственная, потому что за контрабанду, за выполнение уплаты таможенных платежей, за провоз таких вещей без таможенного контроля существует уголовная ответственность. Здесь есть две разные ситуации. Если это добросовестный приобретатель, собственник, который купил этот товар на внутреннем рынке и не знал и не догадывался о том, что он был привезен контрабандой. Это одна история. Ему предложат просто заплатить таможенные платежи, дальше этот товар ему отдадут, он продолжит этим товаром пользоваться. А если же собственник не докажет свою добросовестность, или даже более того, кажется, что он был замешан или знал, по крайней мере, о том, что приобретает незаконно ввезенный товар, то в этом случае может оказаться соучастником и фигурантом уголовного дела по уклонению от уплаты таможенных платежей.
2: 35 миллионов неуплаченных рублей – это особо крупный размер. И если дело дойдет до суда, Уголовный кодекс предполагает санкции вплоть до 5 лет лишения свободы. И это без учета историй про оплату только наличными и так далее. Правда, не обязательно, что продавец был один. Кстати, если кто-то мучился, пытаясь представить себе 14 тонн айфонов и дайсонов, то с учетом стоимости, массы, номенклатуры и суммарного количества товаров в штуках, озвученных ВТС, ChatGPT предположил, что на горбушке таможня могла изъять 850 айфонов, 350 наушников, 250 Apple Watch, 650 пылесосов, 400 фенов, столько же стайлеров и еще по 200 очистителей воздуха и сушилок для рук. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Елена Марчукова, Business FM.
4: Точно не бито, не крашено. Дилеры предлагают создать цифровую биографию каждого автомобиля. Предполагает, что в электронном паспорте авто зафиксирует весь так называемый жизненный цикл машины от ее выпуска до утилизации. На соответствующую инициативу выступили в Ассоциации российские автомобильные дилеры. Законопроект планируют направить на рассмотрение депутатам Госдумы или в правительство в следующем году. Что возможно, нововведение думают участники рынка и как это будет выглядеть, Маргарита Юдина подробнее.
5: Сейчас в электронном ПТС есть много полей, но лишь малая часть из них обязательна для заполнения. Например, ВИН, марка, модель, цвет, год изготовления и характеристики двигателя, экологические классы и другие. При этом важные для потенциального покупателя авто данные о пробеге, количестве ДТП, ТО и том, находится ли машина в залоге, есть лишь в разделе доп. Информации. А тот же пробег на техосмотре местами до сих пор записывается со слов владельца. Если эти данные в электронном ПТС станут обязательными, это обезопасит будущих владельцев подержанных авто, говорит операционный директор по продажам новых автомобилей и авто с пробегом автохолдинга «Динамика» Александр Кустов.
6: На практике будет работать. Сейчас уже есть аналоги сервисов, которые предлагают подобного рода информацию. Но они работают, как правило, на коммерческой основе, что, в общем-то, создает проблемы в их использовании. Не каждый из дилеров готов покупать эту информацию за деньги, как не каждый из клиентов. Если это будет реализовано в рамках какой-то государственной платформы, безусловно, я уверен, что это добавит рынку прозрачности. Это обезопасит и дилеров в части закупки автомобилей, застрахует от некоторых проблем. Также обезопасит и потенциальных клиентов, которые будут иметь больше вводных при выборе для себя автомобиля с пробегом.
5: ЭПТС сейчас есть далеко не у всех автомобилей. Автоматически его получают все новые машины, начиная с ноября 2020 года. Это касается и импортных авто, и произведенных в России, или ввезенных из-за рубежа. Для владельцев более старых машин история добровольная. Они могут продолжать пользоваться и бумажным ПТС. Если электронный паспорт у авто есть, то потенциальный покупатель сейчас может самостоятельно заказать выписку из ЭПТС. Главное знать ВИН и номер самого паспорта. Но услуга платная. Введение обязательной фиксации истории автомобиля назрело давно. давно. Это действительно может обелить вторичный рынок автомобилей, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
7: У нас рынок подержанных автомобилей очень большой, больше 6 миллионов автомобилей в год, и он крайне непрозрачный. То есть только 10% от этого числа, около 600 тысяч автомобилей в год, продается через официальных дилеров и имеют полностью подтвержденную историю со всеми авариями, пробегами, обслуживанием. 5 миллионов 400 тысяч автомобилей в год продается, которых уверенным быть нельзя абсолютно ни в чем. Конечно, на этом наживаются многочисленные полукриминальные группировки, которые либо занимаются восстановлением битых автомобилей, либо скручивают пробеги, либо и то, и другое. А люди платят деньги, и потом вынуждены автомобиль бесконечно ремонтировать.
8: Это обойти гораздо сложнее уже, потому что эти записи фиксируются через распределенный реестр, если будет сделано все по уму через так называемый блокчейн. И, в общем-то, случаев подделки, например, того же электронного ПТС пока не выявлено. Так что, видимо, как раз здесь цифровизация может пойти на пользу.
5: Основной вопрос, на который пока нет ответа, кто, как и в какие сроки будет обязан передавать данные системе и отвечать за их достоверность. В ряде зарубежных стран уже давно есть аналоги ЭПТС с фиксацией истории автомобиля. Например, Нидерланды, где скрутка пробега официально запрещена с 2014 года, а данные о нем передаются в обязательном порядке, в частности, после ремонта. Но даже это, как отмечают на сайте нидерландского аналога ГИБДД, целиком не исключает мошенничество с показаниями одометра. Система сильно усложняет мошенникам жизнь. Но целиком проблему пока все равно не решает. Маргарита Юдина, Марина Лимаева, Бизнес FM.
9: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Если хочешь молока, не сиди на табуретке посреди пастбища, выжидая, пока корова сама подставит тебе вымя. Но время от времени действительно полезно остановиться и просто ничего не делать. Это дает возможность поразмышлять. Это заряжает наши тела и умы новой энергией. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM.
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
9: Уильям Шекспир. Ничто не является хорошим или плохим. Все зависит от того, как мы смотрим на вещи.
10: Наизусть. На Business FM.
9: Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
11: EBITDA Алроса в первом полугодии составила 14 миллиардов рублей, что на 61% ниже данных годичной давности, сообщила компания. Чистый убыток по МСФО составил 9,5 миллиардов в первом полугодии по сравнению с прибылью в 40,5 миллиардов за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании. Выручка от продаж снизилась на 33% до 90 миллиардов рублей. В прошлом году Алроса сократила добычу на 10% до 30 миллионов каратов. По итогам текущего года компания планируют добыть 25-26 миллионов каратов. Первый седан в модельной линейке российского автомобильного бренда Tenet под названием А8 будет продаваться в двух комплектациях по цене 3 и 3,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба марки. Машина будет представлена в версиях Prime и Ultra, для каждой из которых предусмотрена собственная силовая установка. Рыночная стоимость Alphabet упала на 692 миллиарда долларов с майского максимума, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов. После достижения пика акции компании потеряли около 15%. Bloomberg связывает распродажу с сомнениями инвесторов в способности компании сохранять лидирующие позиции в гонке ИИ, растущими расходами на инфраструктуру для разработки и работы ИИ, задержкой выпуска новой Gemini. Также инвесторов беспокоит отток специалистов из Google. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
4: В Москве вы слушаете Business FM. В Гааге скончался бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич. Ему было 84 года. Младич отбывал пожизненное заключение по обвинению в геноциде во время войны в Боснии. До последних дней содержался в центре заключения ООН, сообщает белградское телевидение. Ратко Младичу Международный трибунал по бывшей Югославии предъявил обвинение во многих военных преступлениях, в том числе геноциде. В Сербии к его фигуре остаются неоднозначные отношения, говорит журналистская переводчица, автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
12: Да, новость, естественно, вышла во всех медиа, включая и мои новости Сербии. Это вполне логично. Как люди реагируют, мы скорее увидим чуть позже. Относятся к нему очень по-разному, но судьба что Ратко Младича, что Радована Караджича в контексте именно Гаагского трибунала достаточно трагическая, на мой взгляд, абсолютно не отрицая того, что, например, осада Сараева была нарушением правил и обычаев ведения войны, или что массовый расстрел 8000 безоружных мужчин и подростков в Сребренице, безусловно, был военным преступлением. Я думаю, что можно быть одновременно и военным преступником, и жертвой. Давайте так, совершал ли Младич военные преступления? Да. Мы берем с вами международное право, мы читаем правила и обычаи ведения войны, о которых большинство не знает, и мы выясняем, что да, генерал Ратко Младич был военным преступником. Был ли он при этом очень старым и очень тяжело больным человеком, которого из некой гуманитарной общечеловечности стоило в условиях, когда это уже неизбежный финал, отпустить в Белград, чтобы он мог умереть в окружении своих близких? На мой личный взгляд, да. Но, и здесь надо подчеркнуть это «но» тремя линиями, я выросла в Белграде. Если бы я выросла в башняцкой семье, в Сараево, вполне возможно, что мой ответ был бы совсем другим. И искать в этом смысле объективности, когда мы говорим про недавнюю историю, про войну и про очень-очень страшные вещи, которые пережили люди со всех трех сторон этого конфликта, невозможно.
4: Виктория Мартынова, автор канала «Новости Сербии». Экс-командующего армии боснийских сербов Младича задержали в Сербии в 2011 году, экстрадировали в Гаагу. В 2017 году суд признал его виновным по 10 пунктам, включая убийство солдатами его армии, 1000 мужчин и подростков в Сребренице. В 1995 году и приговорил к пожизненному заключению. Адвокаты Младича не раз ходатайствовали его освобождение, на суд отклонял их прошение. В МИДе России назвали дело Младича проявлением двойных стандартов и антисербского уклона трибунала по Югославии.
10: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
13: Добрый вечер. Вырос российский рынок акций в четверг за основную торговую сессию. Чуть больше процента прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2093 пункта. Вечером удалось даже немножко еще вырасти. Немножко улучшилась ситуация на российском рынке акций. Но особых новостей геополитики не было, которые могли бы двинуть рынок, во всяком случае, в сторону падения. Таких точно не было. В сторону роста тоже особо не было. Но единственное, что все мы помним, на этой неделе в Москву прилетал директор ЦРУ Джон Рэдклифф, и вот директор службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин сообщил, что в ходе переговоров обсуждались вопросы, входящие в компетенцию специальных служб. В общем, рынок ничего не узнает, даже если бы очень хотел об этих переговорах, об итогах и о том, о чем переговаривались. Но, тем не менее, все-таки здесь, наверное, никакого негатива рынок не нашел на самом деле. Хорошо, что спецслужбы общаются. Это важный момент. Тем более, к нам в Москву прилетал директор ЦРУ. И, соответственно, факторами для роста стали два основных момента. Это падение рубля, причем довольно заметное падение рубля, и рост мировых цен на нефть. Такая хорошая комбинация. Я бы сказал, лучше не придумаешь. Что касается рубля, то можно действительно говорить уже о падении. Если до этого такое плавное сползание было российского рубля к иностранным валютам, то последние два дня торговых падений действительно и накануне рубль сильно падал, и сегодня еще усилил падение. Допустим, если рассматривать китайскую валюту, то юань прибавил 22 копейки, 12 рублей 81 копейка на закрытии. В моменте даже район 12.89 протестировал юань. Это максимум для китайской валюты, минимум для рубля с февраля 2025 года. Важный момент, то, что сезонный фактор от месяца к месяцу, который случается, это единый день уплаты налогов, практически никак рублю не помог. Вот такое было иногда, редко, но было. И если такое случалось, то рубль продолжал падать, причем даже усилил падение в следующем месяце. Так что сентябрь тоже может стать не лучшим месяцем для российского рубля, мягко говоря, может даже и худшим месяцем в текущем году. Пока мы видим, что это август, с учетом того, что и доллар США тоже вырос, перешагнул рубеж 86 рублей. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Ну, на рубль по-прежнему все те же факторы влияют. Это повышенный спрос на валюту, это недостаток этой самой валюты. То есть, конечно, скорее всего, экспортеры и продавали валюту перед налоговыми выплатами, но, видимо, ее не хватило, чтобы покрыть спрос. И, конечно же, еще важный момент – это то, что Банк России покупает валюту на повышенных объемах, 6 миллиардов рублей в день, и, скорее всего, в сентябре эти покупки могут возрасти. Во всяком случае, на рынке такое не исключают. Что касается нефти, усилила нефть рост уже вечером по московскому времени в четверг. Ну, во всяком случае, приближается потихонечку смесь Brent к уровням $90 за баррель, растет на 2% в Лондоне. Ну, здесь понятно, что никаких переговорных процессов не ведется между США и Ираном. И даже такие небольшие сюжеты эскалации наблюдает рынок. Это не то, чтобы вновь начались боевые действия между США и Ираном, но танкеры горят в Амурском проливе. И накануне иранские СМИ сообщали о том, что индийский танкер был остановлен. А сегодня уже Управление морских торговых операций Великобритании сообщает о том, что танкер подвергся нападению. Возник пожар в результате попадания неизвестного снаряда. Хотя он был потушен, но, как говорится, осадок остался.
10: Капитал на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Другим наука. Сергеем Корзуном.
14: Словом «благом» принято называть секрет шведского счастья. Он в умеренности или в достаточности. Немного, но и немало. Ровно столько, сколько нужно. Общепризнанным понятием в научной психологии «благом» не стал, поскольку сильно пересекается с самоконтролем, балансом жизнь-работа, а дальним предтечей его называют аристотелевскую «золотую середину». При этом середина – не всегда оптимальный выбор. В экспериментальной психологии известен эффект компромисса. Если человеку предложить два крайних и промежуточные варианты, то этот последний становится привлекательнее. Достаточность легко превращается в заниженные притязания, типа «и так сойдет». Лагом вполне способен сделать человека счастливее. Но для этого необходимо, чтобы уровень достаточности был реально уровнем комфорта, а человек перестал бы постоянно задавать себе вопрос о том, может ли он получить еще больше денег, признания или удовольствия. Только тогда могут уйти сожаления о выбранном варианте и постоянное сравнение себя с другими. Потенциальная ловушка культуры умеренности – социальный конформизм по формуле «не думай, что ты особенный». В Скандинавии он больше ассоциируется с так называемым «законом Янте», которым иногда объясняют скандинавский менталитет. Шведский лагом, финское упорство сису или датский уют хюгге – яркие национальные бренды, неплохо котирующиеся сегодня на мировом рынке. В 2026 году все три страны входят в пятерку лидеров мирового рейтинга счастья. Хотя сам рейтинг строится прежде всего на субъективной оценке того, насколько высоко люди оценивают свою жизнь по шкале от 0 до 10. Хочешь быть счастливым? Будь им.
10: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Углекулиев. Минпромторг и бизнес подготовили список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов, сообщила пресс-служба правительства России. Первый вице-премьер Денис Мантуров провел первое заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Подкомиссия создана в целях исполнения указа президента России о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Как сообщил Кабмин, в рамках заседания участники обсудили вопросы защиты объектов логистики и торговли. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Программой визита, как передает белорусское агентство Белта, запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематики обеспечения безопасности. Президент США Дональд Трамп заявил порталу Axios, что не видит никаких оснований для беспокойства в связи с утверждениями о возможности действий со стороны России в отношении стран НАТО. При этом Трамп назвал поездку директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву обычным делом и выразил недоумение в связи с сообщениями СМИ на тему этого визита. Победители чемпионата России по боксу среди мужчин в Саранске получат по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Серебряным призерам полагается по 250 тысяч, бронзовым по 125. Общий призовой фонд турнира составит 26 миллионов рублей. Чемпионат России этого года стартовал в четверг и финиширует 4 сентября. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Рубль в четверг упал почти на 2% к основным валютам. Курс евро превысил 100 рублей, доллар больше 86. С начала недели рубль уже потерял более 3%. Каковы причины и последствия, что может быть дальше с рублем? Есть основания не считать Россию стратегическим партнером. Так премьер Армении Пашинян объяснил смену формулировок в новой правительственной программе на 5 лет. Там прописана трансформация партнерских отношений с Россией. Пашинян сослался на то, что Россия не помогала Армении во время обострения конфликта с Азербайджаном в 2022 году. В этом ли дело? И Россия и Китай наступают Америке на пятки в новой космической гонке, пишет «Вашингтон-Пост». Газета ссылается на недавний запуск Китая ракеты с многоразовой первой ступени, а в России перед этим запустили в космос уже вторую партию спутников системы «Рассвет». Это аналог американской «Старлинг». Какова расстановка сил в этой тройке? Подробности на Business FM. Евро по 100 рублей, доллар больше 86. С начала недели рубль потерял более 3% к основным валютам. О возможных причинах и последствиях Михаил Задорожный.
16: Ослабление рубля началось еще в последних числах июля и заметно ускорилось в последние дни. Ранее евро по 100 рублей мы видели в середине марта. Доллар на неделе обновил рекорд за 5 месяцев, а юань за полтора года. Основная причина – рост спроса на валюту, в том числе для импорта бензина, и сокращение предложения из-за падения выручки экспортеров вследствие атак торговых судов в Черном и Азовском морях. Кроме того, Минфин увеличил покупки валюты и золота. Все это давит на рубль, отмечает персональный брокер инвестиционного банка Синара Илья Соколов.
17: В первую очередь это увеличение импорта вследствие увеличения покупки топливных и не только товаров из-за рубежа. Во-вторых, это с лагом начал проявляться эффект июньского снижения стоимостных объемов экспорта. Также, конечно же, это усиление объемов покупки в рамках бюджетного правила. Как итог, видим вот такую вот совокупность. Касаемо дальнейших перспектив, не думаем, что стоит как-то спешно менять свои прогнозы. Мы пока что сохраняем наш взгляд на то, что будет сохраняться коридор 80-85 в среднем на ближайшие периоды времени.
16: Некоторые аналитики ожидают дальнейшего ослабления российской валюты, и 90 рублей за доллар к началу зимы уже кажется реалистичным сценарием. Кстати, именно такой курс доллара многие называют относительно комфортным для российского бюджета. Решение Банка России по ключевой ставке тоже сказались на курсе национальной валюты, продолжает глава аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
18: Мы понимаем, что длительное время поддержку рублю оказывали высокие ставки в экономике, и на сегодняшний момент они уже существенно снизились, несмотря на то, что траектория по смягчению денежно-кредитной политики была достаточно сдержанной. Но все же с максимума в 21 уровень ключевая ставка спустилась до 14. Поэтому привлекательность рублевых активов в том числе снижается. И это тоже имеет свой дополнительный эффект против более крепкого рубля. Помимо всего прочего, в целом сейчас снижается процент сберегаемости со стороны населения. Многие уходят в наличные, многие уходят в том числе в валюту, формируют дополнительный спрос тем самым, поскольку сохраняется глобальная неопределенность как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому градус напряженности высокий, и этот момент тоже оказывает свой негативный эффект на рубль.
16: Следующее заседание по ключевой ставке состоится 11 сентября. В июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор может продолжить ее снижение. Но кажется, что сейчас условия для этого не очень подходящие, отмечает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
19: Снижение курса рубля может скорректировать планы Центробанка с точки зрения денежно-кредитной политики, потому что, скорее всего, сейчас вырастут цены на импортные, но не только импортные товары, и поэтому это может привести к переоценке взглядов на инфляцию, хотя пока, в общем-то, статистика говорит, что инфляция замедляется, но, конечно, с одним лагом эффект от более низкого курса может быть и на инфляцию отражен. Поэтому посмотрим, но пока, в общем-то, есть основания считать, что Центробанк может продолжить снижать ключевую ставку на сентябрьское заседание, но если рубль продолжит так сильно ослабляться, то, возможно, будут коррективы плана Центрального банка.
16: Что касается нынешнего ослабления рубля, то, по оценкам аналитиков, на потребительских ценах оно отразится через 2-3 месяца, то есть к началу зимы. А декабрь и без того самый проинфляционный месяц. Не исключено, что на последнем в этом году заседании по ставке 18 декабря регулятору на все это тоже придется реагировать. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес FM.
4: Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что есть основания не считать Россию стратегическим партнером. Журналисты попросили его объяснить смену формулировок в новой правительственной программе на ближайшие 5 лет, которые представил Кабмин. Отношения с Россией в документе прописаны одним пунктом, который называется «Трансформация партнерских отношений с Россией». В предыдущей программе название пункта было другое – «Армяно-российский стратегический союз». Как пояснил журналистам сам Пашинян, отказ России помогать Армении во время обострения конфликта с Азербайджаном в 2022 году ставит под вопрос ее статус стратегического партнера, комментирует главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
20: Вся линия Пашиняна последние полгода, как минимум, а в общем-то и дольше, это отход от взаимодействия с Россией, и он просто последовательно проводит линию, что Москва нам не союзник, Москва нам не стратегический партнер. Пашинян использует самую примитивную карту, а именно апеллируя к событиям 2020 года, утрате Карабаха, что Россия нам не помогла, а если она нам не помогла, то что это за стратегический партнер? Это демагогия, которая, конечно, очень сильно искажает то, что на самом деле было, но это уже не важно. Та опора идейная, на которую постоянно указывает и ссылается Пашинян. Что может последовать? Я не думаю, что прямо сейчас что-то последует. То есть вопрос стоит достаточно уже понятный. Будет референдум, не будет референдума. Москва очень четко обозначила, что платить за дрейф Армении в сторону какую-то другую, то, что он называет Европой, на самом деле, не знаю, куда уж он там его приведет в итоге. Ну, как бы то ни было, куда бы они ни направлялись, платить за это выгодами, которые Армения получает от отношений с Россией, Москва не будет. Поэтому я думаю, что тут вопрос о участии Армении, например, в ЕАЭС, будет поставлен довольно предметно, наверное, еще в этом году. Я думаю, в перспективе, которая может оказаться короче, чем нам представляется сегодня, де-факто, может и де-юре, но как минимум де-факто стратегическим партнером Армении будет Турция. Потому что все эти рассуждения про европейские выборы и Евросоюз совершенно абстрактные. Евросоюз далеко, ему не до того. А единственная и основная западная страна непосредственно рядом с Арменией – это Турция. И, безусловно, Турция заинтересована в том, чтобы Армения превратилась в некоторую часть, условно говоря, турецкого мира, экономического, транспортного, логистического, может быть, даже идеологического со временем, который Эрдоган так тщательно выстраивает. Это, конечно, звучит сейчас абсолютным парадоксом, если не абсурдом, учитывая историю отношений Армении и Турции, армян и турок. Но мне кажется, что другого варианта, реалистичного, у Армении в том целеполагании, которое они сейчас формулируют, просто нет.
4: Федор Лукьянов, главред журнала «Россия в глобальной политике». В конце мая на саммите в Астане лидеры ЕАЭС приняли совместное обращение, в котором призвали Ереван как можно скорее провести референдум об участии Армении в Евразийском экономическом союзе или в Евросоюзе, поскольку одновременно членство в этих объединениях невозможно. Также в мае Россия начала вводить ограничения и запреты на импорт из Армении. Россия и Китай наступают Америке на пятки в новой космической гонке, считает американская газета «Вашингтон-Пост». По мнению автора статьи, технологическое превосходство США в космической отрасли начинает ослабевать. К этому выводу его натолкнуло два события. Первое – на прошлой неделе китайский стартап LandSpace успешно смог посадить на Землю первую ступень орбитальной

0: около 200 аппаратов. А у Маска, ну, если в целом считать, это 10 тысяч. Сказать, что, о, это такой разрыв на века, нет. Этот разрыв, конечно, уменьшается. Хотелось бы, чтобы он уменьшался как-то побыстрее. Ну, вот те возможности, что у нас есть, позволяют все-таки в обозримое время достичь примерно тех же характеристик, которые обеспечиваются Маском. Утверждать, что там навеки или вообще отстали, это, ну, просто неправильно. Есть области, где действительно американцы опережают. Да, этот, ну, Voyager вот возьмем, да. Здесь у нас таких аппаратов не запускали. Ну, а посмотрим теперь, опять-таки, планетные мы смотрим миссии, да, с посадкой на Венеру. И с исследованием образцов грунта, и передачей этих результатов исследования на Землю, да. Спросим теперь себя, а кто-нибудь вот то же самое повторил? Нет, никто этого не повторил. Не только не повторил, даже не планирует посадку. Это очень трудная миссия. Но вот здесь мы, безусловно, впереди. Я даже могу сказать вам, у нас сейчас где-то в стартовом состоянии проект Венера-Д. Вот как когда-то использовали слово «гонка». Гонка, наверное, не совсем правильно, но вот такое конкурентное состояние участников.
1: Натан Эйсман, Институт космических исследований. Вашингтон Пост, однако, отмечает, что у американской SpaceX перед конкурентами из России и Китая есть крупные преимущества. США крайне коммерциализированные, следовательно, компания может зарабатывать много денег. Эксперты сомневаются в том, что операторы заблокировали скачивание приложений из зарубежных сторов. Ранее ряд телеграм-каналов распространили информацию о том, что у пользователей из Москвы и Подмосковья теперь не получается скачать приложения из Google Play и App Store. Утверждалось, что это якобы следствие ограничения доступа к зарубежным CDN. И, как писали телеграм-каналы, скачивать приложения из зарубежных сторов можно только при использовании средств обхода блокировок. Однако редакция Business FM проверила и убедилась, что это не так, приложение скачивается без ограничений. Скорее всего, такие проблемы, если они вообще есть, это следствие локального сбоя какого-то конкретного провайдера, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
2: Проверено сейчас было многими моими товарищами и даже мной, что все работает, скачивается без проблем, без VPN, без каких-либо еще дополнительных манипуляций. То есть это выглядит крайне, конечно, странно. Более того, что в целом запретить скачивание именно из магазинов, это довольно непопулярное решение. Я сомневаюсь, что кто-либо его стал бы принимать. При этом Google Play, помимо него, есть еще и альтернативные магазины. Если они работают, то я думаю, что и с Google проблем быть не может. И я же, естественно, говорю не про отечественные магазины, в том числе про зарубежные магазины, которые наряду с официальным работают. В целом, технически, если очень сильно заходить, можно это ограничить, но в этом нет никакого смысла, потому что в официальных магазинах есть также и российские приложения, а задача переводить всех на отечественный любой или группу отечественных магазинов пока еще, насколько мне известно, не стоит. В целом, похоже на сбой конкретного провайдера или конкретного вообще какого-то сегмента, какого-то, может быть, малого провайдера, поэтому думаю, что все-таки это какая-то локальная проблема.
1: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман, мониторинговые сервисы, такие как Down Detector, также не сообщают о каких-либо массовых сбоях в работе зарубежных магазинов приложений.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
4: Консультация с врачом не требуется.
3: В эфире радио не на словах, а на деле.

0: Новости экономики.
1: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство выделяет более 9,5 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, необходимость этой меры обусловлена непростой логистикой в Азово-Черноморском бассейне и изменением маршрутов доставки грузов. Мишустин подчеркнул, что спрос на российское зерно, масличные и другие аграрные товары в мире есть, причем в структуре поставок за рубеж растет доля переработанной продукции. Компания Сибо Индастриал, дочерняя структура хинянской группы компании металлургических материалов Сибао, запустила в особой экономической зоне Липецк производство гранулированных смесей, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Российские ведомства готовят актуализированную версию концепции развития электротранспорта, первый вариант которой был принят в 2021 году. В обновленном документе целевые показатели по производству машин на альтернативных видах топлива до 2030 года снижены в 4 раза относительно изначальных планов, сообщил Интерфаксу источник в Автопроме, знакомый с содержанием обновленной версии концепции. Представители из более чем 70 стран и территорий подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 1-4 сентября. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. Самые крупные делегации из Китая, Индии, Монголии, Японии и Республики Кореи, сказал также Кобяков. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Маткапитал не хотят тратить на покупку жилья. Таких сделок на рынке недвижимости все меньше, рассказали «Бизнес FM» представители бизнеса. О причинах Диана Чубанова.
3: Маткапитал перестал быть стимулом для улучшения жилищных условий, хотя задумывался в основном как раз для этого. Согласно статистике Счетной палаты, если в 2024 году на покупку нового жилья потратились 34,5% граждан, получивших эту соцвыплату, то в прошлом году этот показатель снизился до 26,5%. Дело в том, что темпы роста стоимости жилья в России последние два года существенно превышают темпы и размеры индексации маткапитала. За рождение первенца семья получает от государства около 730 тысяч рублей. За рождение второго почти 964 тысячи в виде госсертификата. И то, если выплата на первого ребенка не производилась. А теперь давайте посмотрим на ценник квартир в разных регионах. Про Москву лучше промолчать сразу. К примеру, в Краснодаре 4-5 миллионов рублей – это только студия, которую сложно назвать улучшенными условиями для семьи с младенцем, а тем более с двумя. Такие семьи в основном стараются купить жилье класса комфорт, а там ценник выше, и сумма маткапитала просто растворяется в нем, считает управляющий партнер компании «Калинка Раша» Виктория Григорьева.
4: В каких сделках материнский капитал при приобретении недвижимости имел достаточно большую роль, приобретал массовый характер? Это все-таки в сделках в сегменте комфорт-класса, где материнский капитал иногда составлял почти половину от первоначального взноса. Сейчас в целом сегмент комфорт-класса на рынке очень серьезно просел, падение по темпам продаж, по сделкам, оно значительно снизилось. Вторая причина такой статистики. Уровень цен сейчас на недвижимость такой, что материнский капитал — это настолько незначительная уже сумма для первоначального взноса, который тоже, кстати, изменился. Если раньше у нас с вами были доступны достаточно широкие линейки предложений, были субсидированные ипотеки, и ипотека с минимальным первоначальным взносом, 10% первоначальный взнос, то сейчас в текущих условиях суммы значительно выше, поэтому материнский капитал просто не играет роли при покупке жилья. Он всегда помогал тем, такая очень малообеспеченная аудитория, которая претендовала на недвижимость в достаточно лояльном ценнике, в минимальных бюджетах. И сейчас просто уровень цен такой, что достаточно большую категорию таких покупателей рынок в принципе отсеял.
3: Еще одна причина – граждан с маткапиталом отпугивают юридические риски. Использование этой выплаты влечет за собой массу ограничений и требований. И хотя большинство о них знают, но в недвижимость стараются госсертификат не вкладывать. Ну, например, самое важное обязательство – выделять детям долю в квартире, купленной при участии маткапитала. В результате потом крайне сложно такую квартиру продать. Покупатели не хотят связываться с подобными сделками, говорит риэлтор, эксперт рынка аренды, практикующий агент Александр Харыбин.
5: Материнский капитал очень сильно делает будущего покупателя зависимым потом от этой недвижимости. Продать ее крайне сложно. Потом нужно покупать другую квартиру, наделять детей долями. Сейчас очень много людей рады бы вернуть материнский капитал. Это получается далеко не у всех, потому что они могут продать квартиру квартиру, потому что квартира с детскими долями, и необходимо купить что-то другое, а просто выйти в деньги теперь нельзя.
3: Поэтому все чаще россияне тратят материнский капитал на образование ребенка, а также на повседневные товары. По статистике той же Счетной палаты, чуть более 40% граждан в 2025 году получали из маткапитала ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, а на учебу ребенка средства из маткапитала тратили чуть больше 30% семей. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Поворот тренда или нет? Россияне стали меньше ездить по стране. Каковы данные о ТОР, хотя до этого несколько лет внутренний туризм рос. Подробности у Натальи Шашиной.
6: О снижении количества турпоездок по стране сообщила Ассоциация туроператоров России, пишут ведомости. Пока падение на 6% год к году, по итогам подсчетов с января по август. Это соответствует и субъективным наблюдениям отельеров. Падение и в Сочи, и даже на Алтае, видит гендиректор и совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов.
7: Черноморское побережье просело очень сильно, хуже ситуация в Сочи. Там падение только к прошлому году где-то порядка больше 40%. Там ситуация просто, не хочется такое слово громко, но тяжелое. Многие отели сейчас даже закрываются, там и в Красной Поляне, потому что спроса нет, люди не едут. Москва, падение от 12 до 20%, кроме люксового сегмента. 5+ чувствуют себя, на удивление, спокойно. Все остальные — это 12-20%. В целом, по стране падение, наверное, соглашусь, в регионах это от 6 до 12%. Даже на Алтае в этом году есть падение. А с чем связано? Я думаю, что общее состояние экономики.
8: Ожидания цели, какие?
7: Да. Оптимизма нет. Единственное, есть робкая надежда, что это дно.
6: Туристы меньше планируют в долгую из-за участившихся ограничений в аэропортах, трудностей с бензином на трассах. Вот что говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
9: Спад наметился еще даже не летом, а в январе, феврале, марте этого года. То есть мы увидели изменение какое-то бронирование. У нас есть такой показатель, называется глубина бронирования. Туристы не едут завтра, чтобы сегодня забронировать, а завтра поехать. Так совершает покупки минимальное количество туристов. Средняя глубина бронирования у нас 2-3 месяца. Соответственно, то, что мы должны готовиться к спаду, мы увидели в феврале-марте этого года. Если по регионам, неплохо себя чувствует Анапа. Она восстанавливается после спада 25-го года. В процентах рост впечатляющий по Анапе, где-то 40-45% плюс. Мы должны понимать, да, что у них предыдущий год был крайне неудачный. Но Москва прибавляет несколько процентов, что, я считаю, выдающийся результат на фоне того, что эффект низкой базы, как у Анапы, в Москве нет. И прошлый год был удачным, этот год тоже прибавляет. Может быть, повлияло некоторое снижение цен. Мы видим замедление цен и даже снижение на 3-4% в Москве, в других городах-миллионниках.
6: Стоит заметить, статистика может не учитывать тех, кто, например, снимает апартаменты, которые все популярнее и нередко дешевле отелей. Как считает президент Союза туристических агентств Сергей Голов, разворота тренда поездок по России нет. Однако изменилась сама структура спроса.
10: Из-за одного сегмента туристы переходят в другой. Если раньше внутренний туризм подразумевался отдых на Черноморском побережье и курортах Краснодарского края, то сейчас больше это туры выходного дня, это Новгородская область, это Алтайский край, это Карелия, и люди ездят отдыхать там. Все, что доступно и на электричках. И смотрите, вы можете доехать до Питера 4 часа, да, там 2 часа на автобусе, вы в Карелию.
6: Частый аргумент туристов не в пользу отдыха в Краснодарском крае – цены. Хотя сейчас их нельзя назвать завышенными. Как пример, тур в Турцию на двоих на 6 ночей в отеле 4 звезды с ультра все включено с перелетом стоит около 180 тысяч на двоих. А в Анапе в крупной сети нам предложили отели 4 и 5 звезд на ближайшие даты за сопоставимые суммы. Правда, туда еще надо добраться, но, судя по всему, спрос есть.
11: Пятизвездочный наш отель работает по концепции ультра все включено. Однокомнатный номер по акции стоит сейчас 178 тысяч.
12: А то, что, соответственно, четверка, это будет
11: стоимость однокомнатного номера 139 тысяч 507 рублей. Ультра все включено. Последний номер остался на эти даты. Однокомнатный.
6: А как утверждает совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов, некоторые пятизвездочные отели на первой линии на Черноморском побережье снижают цены до 8 тысяч рублей в сутки. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Яндекс запускает собственного мобильного оператора. Он называется «Яндекс.Сим» и размещаться будет на инфраструктуре «Вымпелкома», рассказал «Ведомостям» источник. Приложение «Яндекс.Сим» будет интегрирован ИИ-ассистент. Он сможет расшифровывать и пересказывать телефонные разговоры, распознавать мошеннические звонки и прерывать их. Однако Минцифры может принять ряд жестких мер, ограничивающих возможности операторов мобильных виртуальных сетей. И перспективы «Яндекс.Сим» под вопросом, говорит аналитик агентства «Inform Analytics» Алексей Бойко.
8: Это, безусловно, схожая модель. То есть это так называемый виртуальный оператор. Детали там могут различаться, что именно арендуется у хостящего оператора. Как правило, крупные МВНО берут только инфраструктуру, то есть подключаются к базовым станциям, а биллинг у них свой и управление введением абонентской базы у них свое.
13: Есть ли у Яндекс.Сим реальные шансы занять заметное место на рынке? Вообще, какие перспективы?
8: Это зависит сейчас от ситуации с регулированием очень сильно, потому что как раз на днях обсуждался довольно жесткий пакет мер, который Минцифры предусматривает ввести с целью ограничения возможностей МВНО. В этом случае, конечно, будет очень затруднен выход на рынок в плане набора какого-то значимого числа абонентов. Если же меры не будут приняты или будут приняты в какой-то смягченный варианте, тогда, конечно, в силу того, что Яндекс сильный бренд, у него огромная аудитория и хорошая экосистема, узнаваемая рынком, то в этом случае это будет, безусловно, новый серьезный игрок.
2: Алексей Бойко, Inform Analytics. Приложение Яндекс.Сим пока что с минимальным количеством скачиваний уже появилось в Google Play и App Store.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Культ наличности. Лица на банкнотах. В 1648 году украинский народ восстал против господства Речи Посполитой и возглавил эту освободительную войну гетман Богдан Хмельницкий. Заключив союз с крымским ханом, казаки под руководством Хмельницкого выступили из Запорожской Сечи. Под его знаменами собралось около 100 тысяч человек. Однако добиться полной независимости казакам не удалось, и Хмельницкий попросил помощи у русского царя Алексея Михайловича Романова. В 1654 году на Переславской Раде было объявлено воссоединение левобережной Украины с Россией, что избавило украинцев от польско-шляхетского господства. А портрет Богдана Хмельницкого теперь можно увидеть на банкноте достоинством в 5 украинских гривен. Культ наличности на Business FM. Все золото мира. Красное и розовое золото – это сплавы золота с медью в различных пропорциях. Красное золото, которое тогда во всем мире называлось русским, стало популярным в ювелирном деле еще в 19 веке. А пурпурное или фиолетовое золото, которое получили искусственно уже в этом столетии, это даже не столько сплав, сколько так называемое интерметаллическое соединение золота с алюминием. Содержание золота в таком интерметалле – около 80%. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сердар Валикулеев. Украинский беспилотник вечером в четверг ударил по автомобилю скорой помощи в Щебекине. Один человек погиб, четверо ранены, сообщает оперштаб Белгородской области. Погибший – один из фельдшеров, находившихся в автомобиле. Президент США Дональд Трамп заявил, что на данном этапе не считает необходимым вводить дополнительные меры против России. Он также заявил, что все, что делают они, делаем и мы. Конец цитаты. Трамп заявил также, что не испытывает беспокойства по поводу взаимодействия России и Ирана, в том числе возможных переговоров лидеров двух стран о ядерном соглашении. Формирование запасов основных видов нефтепродуктов, бензина, дизельного топлива, авиакеросина и состояние логистических цепочек по их доставке стали темами очередного совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива. Оно прошло под председательством вице-премьера Александра Новака, сообщила пресс-служба правительства. Глава города Ахтубинска в Астраханской области сообщил, что в городе проводится эвакуация граждан в связи с пожаром вблизи железнодорожной станции, где, как сообщало ранее региональное МЧС, загорелся вагон со сжиженным газом. Организован вывоз людей автобусами. Движение вблизи железнодорожной станции Владимировка временно перекрыто. Бразильский легкоатлет Алисон Дос Сантос установил новый мировой рекорд в беге на дистанции 400 метров с барьерами на этапе бриллиантовой лиги в Цюрихе. Дос Сантос преодолел дистанцию за 45,81 секунды. Предыдущий рекорд установил норвежец Карстен Вальхольм 45,94 на Олимпиаде в Токио летом 2021 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. 14 тонн айфонов и дайсонов изъяли таможенники на московском рынке Горобушкин двор. Товары были арестованы, поскольку не были задекларированы. ФТС говорят, что продавцам теперь предстоит уплатить пошлины примерно на 35 миллионов рублей, посчитав, что они могут легализовать товар. Создать цифровую биографию каждого автомобиля предложили автодилеры. Предлагают, что в электронном паспорте авто зафиксируют весь жизненный цикл машины от выпуска до утилизации, включая аварии и ремонты. А законопроект планируют направить в Госдуму. Спасет ли это от продажи битых машин со скрученным пробегом? И россияне стали меньше ездить по стране. По данным Ассоциации туроператоров России, на 6% год к году, хотя до этого несколько лет внутренний туризм рос, среди лидеров падение Сочи до 40%. Ну, а примерно столько же выросло бронирование в Анапе. Растет посещаемость Алтая, Карелии и Москвы. Что это? Разворот тренда или временный спад? Подробности на Business FM. Си Цзиньпин перед встречей с Трампом набирает очки. Лидеры России и Китая могут встретиться дважды за две недели. Сначала на саммите Шанхайской организации сотрудничества, а потом на саммите БРИКС. Глава КНР Си Цзиньпин наметил обширную международную программу на этот период. Сначала он заедет в Египет впервые за 10 лет, куда прибудет как раз после саммита ШОС в Киргизии, где Си побывает еще и с отдельным государственным визитом. Позже он может посетить Индию, а в конце месяца встретиться с Трампом. О чем будет вести переговоры Китая? Китайские руководители, комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
15: Суть предстоящих международных вояжей Си Цзиньпина можно выразить так. Пекин набирает портфель обязательств в Центральной Азии, Африке и Южной Азии за три недели до саммита с Трампом. Сначала участие в саммите ШОС и госвизит в Киргизию с 30 августа по 3 сентября. Затем визит в Египет. Это Пекин подтвердил. Участие в саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября пока нет. Примерно 24 сентября планируется визит в Америку. Приглашение в Вашингтон Си принял еще в мае. С тех пор перемирие в торговой войне держится, но с трудом. Переговорные позиции Си будут тем сильнее, чем шире круг стран, которым он уже что-то пообещал и от которых что-то получил. На саммите ШОС, помимо Бишкекской декларации, лидеры должны подписать протокол о внесении изменений в хартию ШОС в процессе утверждения положения об универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности и об антинаркотическом центре. Есть продвижение даже по банку развития ШОС. На саммите возможно подписание меморандума. Идея буксовала полтора десятилетия, упираясь в нежелание Москвы отдавать Пекину контроль над кредитным механизмом. Что касается госвизита Си в Киргизию, то он пройдет в переломный момент. В прошлом году Китай впервые стал крупнейшим инвестором страны. Чистый приток из КНР составил 305 миллионов долларов при общем притоке прямых иностранных инвестиций 335 миллионов. Россия ушла на третье место после Нидерландов. Торговля выглядит еще эффектнее. Китайская таможня насчитала свыше 25 миллиардов долларов взаимного товарооборота за прошлый год, а заявленная цель – 45 миллиардов. Но тут что-то не сходится. Весь внешнеторговый оборот республики по ее собственной статистике чуть более 14 миллиардов, а номинальный ВВП примерно 22. Похоже, Киргизия просто работает транзитными воротами для России. При этом энергично идет строительство железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан, которая вступит в строй в 31 году и станет единственным сухопутным маршрутом из Китая в Европу в обход и России, и Каспия. В Египте Си не был 16-го года. Визит юбилейный. В мае 56-го Египет стал первой арабской и первой африканской страной, признавшей КНР. Однако переговоры не сведутся к торжественным церемониям. В взаимной торговле объемом около 20 миллиардов долларов огромный профицит у Китая в соотношении 24 к 1. Пекин предлагает решать дисбаланс не за счет увеличения импорта из Египта, а путем переноса туда производства. Уже работает совместная промзона, где размещены около 200 компаний с накопленными вложениями почти 4 миллиарда долларов. Китайская, по сути, продукция, но произведенная в Египте, попадает в ЕС и зону африканской свободной торговли, как египетская. К тому же, с мая нынешнего года КНР обнулила пошлины для 53 африканских стран, включая Египет. Приезд Си в Индию Пекин пока не подтвердил, хотя Reuters сообщает о делегации примерно 400 человек и о бронировании отелей. Это был бы первый визит китайского лидера в страну за 7 лет. В торговле для Индии все плохо. Дефицит с Китаем достиг рекордных 112 миллиардов долларов. Импорт вырос на 16% до 131 миллиарда, а экспорт до 19%. Свыше 90% редкоземельных магнитов и металлов Индия получает из КНР, а введенный в прошлом году Пекином режим экспортного контроля за этой продукцией превратил поставки в предмет политического торга. Не решены и пограничные споры двух стран. Сближение Нью-Дели и Пекина наметилось в прошлом году. Помог Трамп, введя 50-процентные пошлины на индийский экспорт США. Но в феврале нынешнего года он снизил их до 18% в обмен на отказ Индии от российской нефти и обещание масштабных закупок в США. Тезис «Вашингтон толкает Индию к Китаю» сразу перестал работать. Саммит БРИКС 12-13 сентября пройдет по предложенной Нью-Дели тематике с акцентом на проблемы устойчивого развития и инновации, расчеты в нацвалютах, обсуждение реформы МВФ и Совбеза ООН. В свою очередь, годом ранее Пекин выдвинул инициативу глобального управления, утверждая, что ее поддержали уже более 140 стран. Суть сводится к трем вещам, актуальным для Бишкека, Каира и Нью-Дели одновременно. Первое – это институты. Банк развития ШОС, новый банк развития БРИКС, антинаркотические и антитеррористические центры. Пекин работает над созданием параллельных традиционным наднациональных структур. Второе – финансы. Расчеты в нацвалютах, свопы, панда-облигации, китайская замена SWIFT. Это не столько замена доллару, сколько сокращение точек, уязвимых для санкций. Наконец, третье – производство внутри чужих тарифных зон. Промзона в Суэце, промышленные проекты в Киргизии, смягчение индийских ограничений на китайские инвестиции. В результате Си приедет в конце сентября в Белый дом с обновленной хартией ШОС за спиной, юбилейным пакетом из Каира и, возможно, даже рукопожатием на Нарендре Моди. А у Трампа пока что за спиной только незавершенная война с Ираном, провал миротворчества в Украине и торговые споры с Европой и Канадой.
2: Это был комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». 14 тонн айфонов и дайсонов изъяли таможенники на московском рынке «Горбушкин двор». Товары были арестованы, как говорится в сообщении таможни. Если продавцы доплатят 35 миллионов рублей, они смогут вернуть технику себе. Но не все так просто. Подробности Ивана Медведева.
16: Суммарная стоимость 3300 незадекларированных электронных устройств Apple и Dyson – 123 миллиона рублей. Это телефоны, наушники, умные часы, пылесосы, фены, стайлеры, очистители воздуха и сушилки для рук. Других деталей нет, но напомню, это почти 14 тонн. Для тех, кто не был на Горбушке, это огромный рынок с сотнями, а то и тысячами продавцов. СМИ указывали, что во время рейда, когда были изъяты товары, о которых идет речь, перекрывался один из этажей комплекса, а обыски прошли как минимум в 5 офисах разных магазинов. Но сейчас Горбушка продолжает работать. И вот что там предлагают.
17: 17 Pro оранжевого, 1797 500. Новый, запакованный, не активированный.
18: А на месте можно проверить?
17: Конечно.
18: Какие-то гарантии есть на него?
17: Гарантия в магазине 14 дней годовая производителя.
13: А когда его можно забрать и как оплачивать?
17: Только наличными.
13: Только наличными, да?
17: Да.
16: Или вот.
17: Оранжевый, именно если Pro, который поменьше, он получается 102 с симкой сейчас, 98 без сим-карты. А если Pro Max рассматривать, то без симки оранжевый Pro Max 256 107, а если симкой, то 114.
16: Для сравнения, в крупной сети магазинов электроники 17 Pro на 256 гигабайт с физической сим-картой стоит 130 тысяч, и это со скидкой. Полная цена 160. А цены на Pro Max начинаются от 142 тысяч, тоже с учетом скидки. Пылесос Dyson V15 Detect Absolute SV4701 в той же крупной сети стоит 111 тысяч рублей по акции, а на горбушке 56 тысяч.
13: Это оригинальная версия или нет?
17: Конечно, только оригинальный продукт продаем. В любом случае у вас есть от магазина год гарантии. Оплата наличными.
13: А картой нельзя платить?
17: Плюс 13%.
13: Они в наличии, их забрать можно сегодня, завтра?
17: Конечно. Да, за час до приезда обязательно только нужно будет уточнять наличие, актуальные цены. Цены меняются в течение всего дня или часа.
13: То есть цена может измениться?
17: Да, из-за курса.
16: Кстати, оплата везде наличными. Или картой, но плюс 13 или даже 15%. При такой разнице в ценах неудивительно, что в России процветает серый рынок электроники и бытовой техники. Рассуждать о том, какую долю он занимает в общих продажах, эксперты не взялись, потому что у нас нет даже официальных данных по объемам импорта. Ну а тезис ФТС о том, что собственники товара могут просто доплатить 35 миллионов, нужно рассматривать внимательнее, говорит партнер BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
18: Уплата просто таможенных сплочек, таможенных платежей – это базовая опция, обязательно. Но при этом не единственная, потому что за контрабанду, за уклонение уплаты таможенных платежей, за провоз таких вещей без таможенного контроля существует и уголовная ответственность. Здесь есть две разные ситуации. Если это добросовестный приобретатель, собственник, который купил этот товар на внутреннем рынке и не знал и не догадывался о том, что он был привезен контрабандой. Это одна история. Ему предложат просто заплатить таможенные платежи, дальше этот товар ему отдадут, он продолжит этим товаром пользоваться. А если же собственник не докажет свою добросовестность, или даже более того, окажется, что он был замешан или знал, по крайней мере, о том, что приобретает незаконно ввезенный товар, то в этом случае может оказаться соучастником и фигурантом уголовного дела по уклонению от уплаты таможенных платежей.
16: 35 миллионов неуплаченных рублей – это особо крупный размер. И если дело дойдет до суда, Уголовный кодекс предполагает санкции вплоть до 5 лет лишения свободы. И это без учета историй про оплату только наличными и так далее. Правда, не обязательно, что продавец был один. Кстати, если кто-то мучился, пытаясь представить себе 14 тонн айфонов и дайсонов, то с учетом стоимости, массы, номенклатуры и суммарного количества товаров в штуках, озвученных ФТС, ChatGPT предположил, что на горбушке таможня могла изъять 850 айфонов, 350 наушников, 250 Apple Watch, 650 пылесосов, 400 фенов, столько же стайлеров и еще по 200 очистителей воздуха и сушилок для рук. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Елена Марчукова, Business FM.
2: Союз европейских футбольных ассоциаций призвал к независимой внешней проверке проекта, который предусматривал продажу доли в турнирах FIFA частным инвесторам. Об этом информирует официальный сайт УЕФА. Ранее издание Sky News сообщало, что УЕФА намерен добиться возбуждения уголовного дела в Швейцарии против действующего президента FIFA Джанни Инфантино. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
19: УЕФА официально подытожил то, что сотрясало заголовки спортивных новостей последние месяцы. Мировому футболу необходимо новое руководство, и Европа вместе с другими конфедерациями будет добиваться появления альтернативного единого кандидата. Собственно, в этой части противостояния в свете последних заявлений УЕФА нет кардинально чего-то нового и более жесткого, чем то, что было уже сказано раньше, а скорее наоборот. Так, например, категоричный бойкот турниров FIFA со стороны европейских сборных и клубов приостановлен. Это послабление произошло в свете того, что FIFA письменно заверила. Проект, который предусматривал продажу доли в турнирах Международной Федерации Футбола частным инвесторам, безвозвратно и окончательно отозван и не появится вновь в какой-либо форме. Однако теперь УЕФА требует провести глубокое расследование. Первым шагом должна стать действительно независимая внешняя проверка FIFA Forward Enterprise с полным доступом ко всем соответствующим документам, переписке и материалам о принятии решений. ФИФА не может расследовать саму себя и ожидать, что футбольное сообщество просто примет ее выводы, говорится в заявлении. И это еще не все. Издание Sky News сообщает, что УЕФА пытается через суды в США получить от ФИФА и участвовавших в проекте финансовых организаций документы, связанные с неудавшейся сделкой. Потенциальное уголовное разбирательство планируется провести в Швейцарии, где находится штаб-квартира ФИФА. Отмечается, что УЕФА и другие заинтересованные стороны намерены добиться уголовного преследования не только Инфантино, но в перспективе и других должностных лиц ФИФА. На это есть и статья, соответствующая в Уголовном кодексе Швейцарии, номер 158, о преступном недобросовестном управлении. А все потому, что закрытый характер этой мутной сделки, вызвавший гнев у защитников доброго имени Его Величества футбола, нанес прямой ущерб репутации ФИФА и ее коммерческим отношениям. Словом, УЕФА намерен и дальше продолжать атаковать Инфантино с нескольких флангов. Борьба за власть вступает в решающую стадию. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Выборы президента ФИФА запланированы на март 2027 года. Местом их проведения станет Марокко. Главным потенциальным конкурентом Инфантино СМИ называют президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна Виктора Монтальяни.
14: Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
20: Максидом. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
21: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
22: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Компании и корпорации.
23: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
23: EBITDA Алроса в первом полугодии составила 14 миллиардов рублей, что на 61% ниже данных годичной давности, сообщила компания. Чистый убыток по МСФО составил 9,5 миллиардов в первом полугодии по сравнению с прибылью в 40,5 миллиардов за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании. Выручка от продаж снизилась на 33% до 90 миллиардов рублей. В прошлом году Алроса сократила добычу на 10% до 30 миллионов каратов. По итогам текущего года компания планируют добыть 25-26 миллионов каратов. Первый седан в модельной линейке российского автомобильного бренда Tenet под названием А8 будет продаваться в двух комплектациях по цене 3 и 3,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба марки. Машина будет представлена в версиях Prime и Ultra, для каждой из которых предусмотрена собственная силовая установка. Рыночная стоимость Alphabet упала на 692 миллиарда долларов с майского максимума, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов. После достижения пика акции компании потеряли около 15%. Bloomberg связывает распродажу с сомнениями инвесторов в способности компании сохранять лидирующие позиции в гонке ИИ, растущими расходами на инфраструктуру для разработки и работы ИИ, задержкой выпуска новой Gemini. Также инвесторов беспокоит отток специалистов из Google. Новости компании корпорации держат. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Точно не бито, не крашено. Дилеры предлагают создать цифровую биографию каждого автомобиля. Предполагается, что в электронном паспорте авто зафиксируют весь так называемый жизненный цикл машины от ее выпуска до утилизации. Соответствующие инициативы выступили в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Законопроект планируют направить на рассмотрение депутатам Госдумы или в правительство в следующем году. Что возможно, нововведение, думают участники рынка, и как это будет выглядеть, Маргарита Юдина подробнее.
3: Сейчас в электронном ПТС есть много полей, но лишь малая часть из них обязательна для заполнения. Например, ВИН, марка, модель, цвет, год изготовления и характеристики двигателя, экологические классы и другие. При этом важные для потенциального покупателя авто данные о пробеге, количестве ДТП, ТО и том, находится ли машина в залоге, есть лишь в разделе доп. Информации. А тот же пробег на техосмотре местами до сих пор записывается со слов владельца. Если эти данные в электронном ПТС станут обязательными, это обезопасит будущих владельцев подержанных авто, говорит операционный директор по продажам новых автомобилей и авто с пробегом автохолдинга «Динамика» Александр Кустов.
4: На практике будет работать. Сейчас уже есть аналоги сервисов, которые предлагают подобного рода информацию. Но они работают, как правило, на коммерческой основе, что, в общем-то, создает проблему в их использовании. Не каждый из дилеров готов покупать эту информацию за деньги, как не каждый из клиентов. Если это будет реализовано в рамках какой-то государственной платформы, безусловно, я уверен, что это добавит рынку прозрачности. Это обезопасит и дилеров в части закупки автомобилей, застрахует от некоторых проблем. Также обезопасит и потенциальных клиентов, которые будут иметь больше вводных при выборе для себя автомобиля с пробегом.
3: ЭПТС сейчас есть далеко не у всех автомобилей. Автоматически его получают все новые машины, начиная с ноября 2020 года. Это касается и импортных авто, и произведенных в России, или ввезенных из-за рубежа. Для владельцев более старых машин история добровольная. Они могут продолжать пользоваться и бумажным ПТС. Если электронный паспорт у авто есть, то потенциальный покупатель сейчас может самостоятельно заказать выписку из ЭПТС. Главное знать ВИН и номер самого паспорта. Но услуга платная. Введение обязательной фиксации истории автомобиля назрело давно. Это действительно может обелить вторичный рынок автомобилей, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
5: У нас рынок подержанных автомобилей очень большой, больше 6 миллионов автомобилей в год, и он крайне непрозрачный. То есть только 10% от этого числа, около 600 тысяч автомобилей в год, продается через официальных дилеров и имеют полностью подтвержденную историю со всеми авариями, пробегами, обслуживанием. 5 миллионов 400 тысяч автомобилей в год продается, которых уверенным быть нельзя абсолютно ни в чем. Конечно, на этом наживаются многочисленные полукриминальные группировки, которые либо занимаются восстановлением битых автомобилей, либо скручивают пробеги, либо и то, и другое. А люди платят деньги, и потом вынуждены автомобиль бесконечно ремонтировать.
7: Это обойти гораздо сложнее уже, потому что эти записи фиксируются через распределенный реестр, если будет сделано все по уму через так называемый блокчейн. И, в общем-то, случаев подделки, например, того же электронного ПТС пока не выявлено. Так что, видимо, как раз здесь цифровизация может пойти на пользу.
3: Основной вопрос, на который пока нет ответа, кто, как и в какие сроки будет обязан передавать данные системе и отвечать за их достоверность. В ряде зарубежных стран уже давно есть аналоги ЭПТС с фиксацией истории автомобиля. Например, Нидерланды, где скрутка пробега официально запрещена с 2014 года, а данные о нем передаются в обязательном порядке, в частности, после ремонта. Но даже это, как отмечают на сайте нидерландского аналога ГИБДД, целиком не исключает мошенничество с показаниями одометра. Система сильно усложняет мошенникам жизнь. Но целиком проблему пока все равно не решает. Маргарита Юдина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: После дня падения день роста. В четверг индекс Мосбиржи прибавил 1% на основных торгах. Котировки реагировали на растущую нефть и драгметаллы, и падающий рубль, и вечером рост даже усилился. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
24: Ростом в четверг завершились торги на московской бирже, на рынке акций. Индекс московской биржи поднялся на 1% за основную торговую сессию и закрылся на уровне 2092 пункта. На рынок влияли факторы падения рубля и роста нефти. Что касается геополитики, то новостей, которые могли бы поспособствовать падению рынка, их не было. И вот на фоне, скажем, даже фундаментальных факторов рынок вырос, рубль упал. Вот здесь можно говорить о том, что не какое-то плавное сползание мы наблюдаем, а действительно серьезное, заметное падение, которое наблюдается уже две торговых сессии подряд. Даже несмотря на то, что в пятницу единый день уплаты налогов, и, казалось бы, валюты должно быть на рынке больше, может быть, ее и есть побольше, чем обычно, но это не помогает российскому рублю. Спрос на валюту выше предложения, отмечает получают участники торгов, плюс Банк России покупает валюту, является чистым покупателем валюты и покупает ее на довольно высоких объемах для текущего состояния рынка. Я напомню, что это около 6 миллиардов рублей ежедневно. Таким образом, 22 копейки прибавил китайский юань, закрытие 12 рублей 81 копейка. В моменте даже район 12,89 юань протестировал. Это минимальные для рубля, максимальные для юаня значения с февраля 2020 года. Доллар поднялся выше 86 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Что касается цен на нефть, то вновь смесь Brent приближается к уровням $90 за баррель. Во всяком случае, вечером в четверг баррель в Лондоне перешагнул рубеж $89. Но здесь рынок, конечно же, по-прежнему следит за ситуацией на Ближнем Востоке в целом и в Персидском заливе в частности. Ормузский пролив по факту по-прежнему остается закрытым. Во всяком случае, накануне были сообщения о том, что индийский танкер не смог пройти через Южный коридор или Оманский коридор Ормузского пролива, и появилась информация дополнительная уже в четверг. Если в среду об этом сообщали иранские агентства, то в четверг Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что танкер подвергся обстрелу и попал неизвестный снаряд в этот танкер, в результате чего на судне возник пожар, который, в принципе, уже потушен. Но, тем не менее, фактор эскалации, он присутствует. Это не глобальная, допустим, эскалация между США и Ираном, но, тем не менее, вот такие моменты, они вызывают рост цен на нефть. Помимо всего прочего, пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит в четверг заявила, что администрация США все-таки допускает абсолютно все сценарии в отношении Ирана, но подчеркнула, что никаких переговоров сейчас не ведется.
2: Это был биржевой обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на пятницу 12.77, доллара 85.95 и евро 100 рублей 30 копеек. В российских вузах не хватает общежития, а те, что есть, выросли в цене. При этом ведущие вузы обещают обеспечить местами всех нуждающихся первокурсников, бюджетников из других городов, пишут ведомости. Часть университетов уже использует гостиницы как дополнительный резерв для размещения студентов или рассматривает такую возможность. Стоимость проживания в студенческих общежитиях в 26-27 учебном году вырастет в пределах 10%. Причина – рост тарифов на коммунальные услуги и расходы на содержание здания. Но после повышения плата за общежитие остается значительно ниже коммерческой аренды. Стоимость варьируется от 950 рублей в месяц до 7 тысяч. Каждый вуз устанавливает свой ценник, говорит председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко.
6: На самом деле, некоторые учебные заведения уже повысили стоимость проживания. То есть это каждый вуз, каждый колледж, они самостоятельно решают, когда повышается стоимость. Кто-то перед новым учебным годом. Главное, повышать не выше, чем на стоимость инфляции. Все-таки есть определенные там государственные гарантии на проживание. И если завышать, как многие хотели бы, окупать общежитие, это, конечно, нереально.
9: Ну, то есть разброс по ценам, по изменению может быть разным, но всегда в пределах инфляции.
6: Нет, конечно, может быть и больше, и это зависит, конечно, конкретно от решения учебного заведения. Многие обосновывают там это тарифами ЖКХ, повышением каких-то иных расходов. То есть, но, как правило, когда совсем сильно завышают, здесь уже недовольство от студентов идет, и проверяющие органы могут заинтересоваться. Просто когда радикально прям повышают стоимость, мы тоже видели такие случаи, когда там на несколько тысяч рублей сразу там, а то и на 5, на 7 повышали стоимость, и на 10 даже было. Но это все сопровождалось такими большими конфликтами, скандалами, и в итоге все равно учебные заведения возвращались к какой-то адекватной стоимости. В целом, я не думаю, что будет большой рост в этом году, в новом учебном году.
9: А в целом, сколько стоит, да, проживание в общежитии?
6: Такой единой цены нет, и мы ее даже не найдем, и не сможем даже вывести, потому что есть вузы, в которых можно жить в общежитии там за 800 рублей, за 900 рублей. Можно и где-то в небольшом городе общежитие может стоить и 2000 рублей, и 3000 рублей. Вот, к сожалению, такого регулирования нету, и каждое учебное заведение самостоятельно устанавливает эту стоимость.
2: Олег Цапко, председатель Всероссийского студенческого союза. Ситуация с общежитиями различается по вузам региона. Выпускники МГУ рассказывают, что раньше бюджетники платили порядка 2000 рублей за весь учебный год, а теперь почти 6500. А в некоторых вузах, по словам студентов, 5000 уходит только за один месяц.
20: Вначале был бизнес.
0: Как появлялись города?
8: Губкин, Белгородская область, 86 тысяч жителей. Еще в 18 веке белгородские купцы основывали в этих местах промыслы по добыче железа. В 1931 была заложена первая разведочная шахта. Возникший рядом поселок, а впоследствии город, назвали в честь нефтегеолога-академика Ивана Губкина.
20: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сердар Авликулеев. Минпромторг и бизнес подготовили список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов, сообщила пресс-служба правительства России. Первый вице-премьер Денис Мантуров провел первое заседание под комиссией по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Подкомиссия создана в целях исполнения указа президента России о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Как сообщил Кабмин, в рамках заседания участники обсудили вопросы защиты объектов, логистики и торговли. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Программой визита, как передает белорусское агентство «Белта», запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности. Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. «Если задуматься, у нас есть Американский залив и есть озеро Америка. Теперь нам нужен океан, так что, возможно, нам придется изменить название Атлантического и или Тихого океана. Может быть, мы их переименуем», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Победители чемпионата России по боксу среди мужчин в Саранске получат по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Серебряным призерам полагается по 250 тысяч, бронзовым по 125 тысяч. Общий призовой фонд составит 26 миллионов рублей. Чемпионат России этого года стартовал в четверг и финиширует 4 сентября. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия не собирается атаковать НАТО, заявил Трамп журналистам. Также он не видит оснований для принятия антироссийских мер в связи с ее сотрудничеством с Ираном. Внезапную поездку директора ЦРУ в Москву назвал обычным делом и удивился реакцией СМИ. Рубль в четверг упал почти на 2% к основным валютам. Курс евро превысил 100 рублей, доллар больше 86. С начала недели рубль уже потерял более 3%. Каковы причины и последствия, что может быть дальше с рублем? Есть основания не считать Россию стратегическим партнером, так премьер Армении Пашинян объяснил смену формулировок в новой правительственной программе на 5 лет. Там прописана трансформация партнерских отношений с Россией. Пашинян сослался на то, что Россия не помогала Армении в конфликте с Азербайджаном в 2022 году. В этом ли дело? Подробности на Бизнес ФМ. Дональд Трамп заявил журналистам, что Россия не будет атаковать территорию НАТО. По словам американского президента, он провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. Когда состоялся этот диалог, не уточняется. Российская сторона пока не подтверждала факт разговора. Ранее в СМИ появились предположения о том, что глава ЦРУ Джон Рэтлиф ездил в Москву для того, чтобы предотвратить якобы возможное нападение России на страны НАТО. Президент Литвы Гитанас Науседа даже заявил, что эта поездка была направлена на снижение геополитической напряженности в нашем регионе. В ходе этой поездки Рэтлиф встречался со своим коллегой, главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Конкретные детали встречи не уточняются. Однако в Белом доме Дональд Трамп в ответ на вопрос журналиста заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО.
10: Привозил ли с собой в Москву глава ЦРУ Рэдклифф предупреждение, чтобы Россия не атаковала территорию НАТО?
11: Я не хочу это комментировать, но они не будут атаковать. Я провел с Путиным хороший разговор, он не будет нападать на территорию НАТО.
2: Президент США Трамп также заявил журналистам, что у главы ЦРУ Рэдклиффа и СВР Сергея Нарышкина, цитата, «очень хорошие отношения», по его словам, они встречаются раз в год полгода. Визит главы ЦРУ Трамп назвал обычной деловой поездкой и отметил, что никакого послания не было. Однако в американских СМИ появились новые спекуляции и предположения. Как утверждает газета «Нью-Йорк Таймс», Джон Рэдклифф во время своего визита передал послание главе ФСБ Александру Бортникову. В нем глава ЦРУ якобы призвал Москву закончить спецоперацию на Украине, так как положение Москвы, по мнению США, ухудшается. Однако никаких угроз в этом послании не содержится, отмечает газета. Евро по 100 рублей, доллар больше 86. С начала недели рубль потерял больше 3% к основным валютам. О возможных причинах и последствиях Михаил Задорожный.
12: Ослабление рубля началось еще в последних числах июля и заметно ускорилось в последние дни. Ранее евро по 100 рублей мы видели в середине марта. Доллар на неделе обновил рекорд за 5 месяцев, а юань за полтора года. Основная причина – рост спроса на валюту, в том числе для импорта бензина, и сокращение предложения из-за падения выручки экспортеров вследствие атак торговых судов в Черном и Азовском морях. Кроме того, Минфин увеличил покупки валюты и золота. Все это давит на рубль, отмечает персональный брокер инвестиционного банка Синара Илья Соколов.
13: В первую очередь это увеличение импорта вследствие увеличения покупки топливных и не только товаров из-за рубежа. Во-вторых, это с лагом начал проявляться эффект июньского снижения стоимостных объемов экспорта. Также, конечно же, это усиление объемов покупки в рамках бюджетного правила. Как итог, видим вот такую вот совокупность. Касаемо дальнейших перспектив, не думаем, что стоит как-то спешно менять свои прогнозы. Мы пока что сохраняем наш взгляд на то, что будет сохраняться коридор 80-85 в среднем на ближайшие периоды времени.
12: Некоторые аналитики ожидают дальнейшего ослабления российской валюты, и 90 рублей за доллар к началу зимы уже кажется реалистичным сценарием. Кстати, именно такой курс доллара многие называют относительно комфортным для российского бюджета. Решение Банка России по ключевой ставке тоже сказались на курсе национальной валюты, продолжает глава аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
15: Мы понимаем, что длительное время поддержку рублю оказывали высокие ставки в экономике, и на сегодняшний момент они уже существенно снизились, несмотря на то, что траектория по смягчению денежно-кредитной политики была достаточно сдержанной. Но все же с максимума в 21 уровень ключевая ставка спустилась до 14. Поэтому привлекательность рублевых активов в том числе снижается. И это тоже имеет свой дополнительный эффект против более крепкого рубля. Помимо всего прочего, в целом сейчас снижается процент сберегаемости со стороны населения. Многие уходят в наличные, многие уходят в том числе в валюту, формируют дополнительный спрос. Тем самым, поскольку сохраняется глобальная неопределенность как внутри страны, так и за ее пределами, поэтому градус напряженности высокий, и этот момент тоже оказывает свой негативный эффект на рубль.
12: Следующее заседание по ключевой ставке состоится 11 сентября. В июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор может продолжить ее снижение, но кажется, что сейчас условия для этого не очень подходящие, отмечает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
17: Снижение курса рубля может скорректировать планы Центробанка с точки зрения денежно-кредитной политики, потому что, скорее всего, сейчас вырастут цены на импортные, но не только импортные товары, и поэтому это может привести к переоценке взглядов на инфляцию, хотя пока, в общем-то, статистика говорит, что инфляция замедляется, но, конечно, с одним лагом эффект от более низкого курса может быть и на инфляцию отражен. Поэтому посмотрим, но пока, в общем-то, есть основания считать, что Центробанк может продолжит снижать ключевую ставку на сентябрьском заседании, но если рубль продолжит так сильно ослабляться, то, возможно, будут коррективы плана Центрального банка.
12: Что касается нынешнего ослабления рубля, то, по оценкам аналитиков, на потребительских ценах оно отразится через 2-3 месяца, то есть к началу зимы. А декабрь и без того самый проинфляционный месяц. Не исключено, что на последнем в этом году заседании по ставке 18 декабря регулятору на все это тоже придется реагировать. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес FM.

0: Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что есть основания не считать Россию стратегическим партнером. Журналисты попросили его объяснить смену формулировок в новой правительственной программе на ближайшие 5 лет, которую представил Кабмин. Отношения с Россией – это трансформация партнерских отношений с Россией. В предыдущей программе название пункта было другое – Армяно-Российский стратегический союз. Как пояснил журналистам сам Пашинян, отказ России помогать Армении во время обострения конфликта с Азербайджаном в 2022 году ставит под вопрос ее статус стратегического партнера, комментирует главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
1: Вся линия Пашиняна последние полгода, как минимум, а в общем-то и дольше, это отход от взаимодействия с Россией, и он просто последовательно проводит линию, что Москва нам не союзник, Москва нам не стратегический партнер. Пашинян использует самую примитивную карту, а именно апеллируя к событиям 2020 года, трате Карабаха, что Россия нам не помогла, а если она нам не помогла, то что это за стратегический партнер? Это демагогия, которая, конечно, очень сильно искажает то, что на самом деле было, но это уже не важно. Та опора идейная, на которую постоянно указывает и ссылается Пашинян. Что может последовать? Я не думаю, что прямо сейчас что-то последует. То есть вопрос стоит достаточно уже понятный. Будет референдум, не будет референдума. Москва очень четко обозначила, что платить за дрейф Армении в сторону какую-то другую, то, что он называет Европой, на самом деле, не знаю, куда уж он там его приведет в итоге. Ну, как бы то ни было, куда бы они ни направлялись, платить за это выгодами, которые Армения получает от отношений с Россией, Москва не будет. Поэтому я думаю, что тут вопрос о участии Армении, например, в ЕАЭС, будет поставлен довольно предметно, наверное, еще в этом году. Я думаю, в перспективе, которая может оказаться короче, чем нам представляется сегодня, де-факто, может и де-юре, но как минимум де-факто стратегическим партнером Армении будет Турция. Потому что все эти рассуждения про европейские выборы и Евросоюз совершенно абстрактные. Евросоюз далеко, ему не до того.

0: В Астане лидеры ЕАЭС приняли совместное обращение, в котором призвали Ереван как можно скорее провести референдум об участии Армении в Евразийском экономическом союзе или в ЕС, поскольку одновременное членство в этих объединениях невозможно. Также в мае Россия начала вводить ограничения и запреты на импорт из Армении. Россия и Китай наступают Америке на пятки в новой космической гонке, считает американская газета «Вашингтон-Пост». По мнению автора статьи, технологическое превосходство США в космической отрасли начинает ослабевать. К этому выводу его толкнуло два события. Первое. На прошлой неделе китайский стартап LandSpace успешно смог посадить на Землю первую ступень орбитальной ракеты. А ранее это удавалось двум коммерческим компаниям обеих США. Это SpaceX и Blue Origin. Второе событие. Российская компания Бюро 1440 в июле запустила в космос уже вторую партию спутников системы «Рассвет». Это аналог американской Starlink. Разрыв между России и США сокращается, хотя хотелось бы, чтобы это происходило быстрее, говорит ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
1: Как-то в силу разных причин развернуть в полной мере систему, которая вот у нас получила название «Рассвет», мы заметно запоздали. Там, по-моему, сейчас что-то около 200 аппаратов. А у Маска, ну, если в целом читать, это 10 тысяч. Сказать, что, о, это такой разрыв на века, нет. Этот разрыв, конечно, уменьшается. Хотелось бы, чтобы он уменьшался как-то побыстрее. Ну, вот те возможности, что у нас есть, позволяют все-таки в обозримое время достичь примерно тех же характеристик, которые обеспечиваются Маском. Утверждать, что там навеки или вообще отстали, это ну, просто неправильно. Есть области, где действительно американцы опережают. Да, этот, ну, Voyager вот возьмем, да. Здесь у нас таких аппаратов не запускали. Ну, а посмотрим теперь, опять-таки, планетные мы смотрим миссии, да, с посадкой на Венеру. И с исследованием образцов грунта и передачей этих результатов исследования на Землю, да. Спросим теперь себя, а кто-нибудь вот то же самое повторил? Нет, никто этого не повторил. Не только не повторил, даже не планирует посадку. Это очень трудная миссия. Но вот здесь мы, безусловно, впереди. Я даже могу сказать вам, у нас сейчас где-то в стартовом состоянии проект «Венера-Д». Вот как когда-то использовали слово «гонка». Гонка, наверное, не совсем правильно, но вот такое конкурентное состояние участников.
0: Натан Эйсмонт, Институт космических исследований РАН. Вашингтон-Пост, однако, отмечает, что у американской SpaceX перед конкурентами из России и Китая есть крупное преимущество. США крайне коммерциализированы, следовательно, компания может заработать много денег. И, как пишет автор, рекордное первичное публичное размещение акций SpaceX это подтвердило.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению.
3: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
2: Дефицит времени.
3: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
3: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство выделяет более 9,5 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, необходимость этой меры обусловлена непростой логистикой в Азово-Черноморском бассейне и изменением маршрутов доставки грузов. Мишустин подчеркнул, что спрос на российское зерно, масличные и другие аграрные товары в мире есть, причем в структуре поставок за рубеж растет доля переработанной продукции. Компания Cebu Industrial, дочерняя структура хинянской группы компании металлургических материалов Cebao, запустила в особой экономической зоне Липецк производство гранулированных смесей, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Российские ведомства готовят актуализированную версию концепции развития электротранспорта, первый вариант которой был принят в 2021 году. В обновленном документе целевые показатели по производству машин на альтернативных видах топлива до 2030 года снижены в

0: 4 раза относительно изначальных планов, сообщил Интерфаксу источник в «Автопроме», знакомый с содержанием обновленной версии концепции. Представители из более чем 70 стран и территорий подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 1-4 сентября. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. Самые крупные делегации из Китая, Индии, Монголии, Японии и Республики Кореи, сказал также Кобяков. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Мат-капитал не хотят тратить на покупку жилья. Таких сделок на рынке недвижимости все меньше, рассказали Business FM представители бизнеса. О причинах Диана Чубанова.
2: Мат-капитал перестал быть стимулом для улучшения жилищных условий, хотя задумывался в основном как раз для этого. Согласно статистике Счетной палаты, если в 2024 году на покупку нового жилья потратились 34,5% граждан, получивших эту соцвыплату, то в прошлом году этот показатель снизился до 26,5%. Дело в том, что темпы роста стоимости жилья в России последние два года существенно превышают темпы и размеры индексации мат-капитала. За рождение первенца семья получает от государства около 730 тысяч рублей. За рождение второго – почти 964 тысячи в виде госсертификата. И то, если выплата на первого ребенка не производилась. А теперь давайте посмотрим на ценник квартир в разных регионах. Про Москву лучше промолчать сразу. К примеру, в Краснодаре 4-5 миллионов рублей – это только студия, которую сложно назвать улучшенными условиями для семьи с младенцем, а тем более с двумя. Такие семьи в основном стараются купить жилье класса комфорт, а там ценник выше, и сумма мат-капитала просто растворяется в нем, считает управляющий партнер компании «Калинка Раша» Виктория Григорьева.
3: В каких сделках материнский капитал при приобретении недвижимости имел достаточно большую роль, приобретал массовый характер? Это все-таки сделка в сегменте комфорт-класса, где материнский капитал иногда составлял почти половину от первоначального взноса. Сейчас в целом сегмент комфорт-класса на рынке очень серьезно просел. Падение по темпам продаж, по сделкам, оно значительно снизилось. Вторая причина такой статистики – уровень цен сейчас на недвижимость такой, что материнский капитал – это настолько незначительная уже сумма для первоначального взноса, который тоже, кстати, изменился. Если раньше у нас с вами были доступны достаточно широкие линейки предложений, были субсидированные ипотеки, и ипотека с минимальным первоначальным взносом, 10% первоначального взноса, то сейчас в текущих условиях суммы значительно выше, поэтому материнский капитал просто не играет роли при покупке жилья. Он всегда помогал тем, такая очень малообеспеченная аудитория, которая претендовала на недвижимость в достаточно лояльном ценнике, в минимальных бюджетах. И сейчас просто уровень цен такой, что достаточно большую категорию таких покупателей рынок в принципе отсеял.
2: Еще одна причина – граждан с мат-капиталом отпугивают юридические риски. Использование этой выплаты влечет за собой массу ограничений и требований. И хотя большинство о них знают, но в недвижимость стараются госсертификат не вкладывать. Ну, например, самое важное обязательство – выделять детям долю в квартире, купленной при участии мат-капитала. В результате потом крайне сложно такую квартиру продать. Покупатели не хотят связываться с подобными сделками, говорит риэлтор, эксперт рынка аренды, практикующий агент Александр Харыбин.
4: Материнский капитал очень сильно делает будущего покупателя зависимым потом от этой недвижимости. Продать ее крайне сложно. Потом нужно покупать другую квартиру, наделять детей долями. Сейчас очень много людей рады бы вернуть материнский капитал. Это получается далеко не у всех, потому что они могут продать квартиру, потому что квартира с детскими долями, и необходимо купить что-то другое, а просто выйти в деньги теперь нельзя.
2: Поэтому все чаще россияне тратят материнский капитал на образование ребенка, а также на повседневные товары. По статистике той же Счетной палаты, чуть более 40% граждан в 2025 году получали из мат-капитала ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, а на учебу ребенка средства из мат-капитала тратили чуть больше 30% семей. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Business FM.
1: Поворот тренда или нет? Россияне стали меньше ездить по стране. Каковы данные о ТОР, хотя до этого несколько лет внутренний туризм рос? Подробности у Натальи Шашиной.
5: О снижении количества турпоездок по стране сообщила Ассоциация туроператоров России, пишут ведомости. Пока падение на 6% год к году, по итогам подсчетов с января по август. Это соответствует и субъективным наблюдениям ательеров. Падение и в Сочи, и даже на Алтае, видит гендиректор и совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов.
6: Черноморское побережье просело очень сильно, хуже ситуация в Сочи. Там падение только к прошлому году где-то порядка больше 40%. Там ситуация просто, не хочется такое слово громко, но тяжелая. Многие отели сейчас даже закрываются, там и в Красной Поляне, потому что спроса нет, люди не едут. Москва, падение от 12 до 20%, кроме люксового сегмента. 5+ чувствуют себя, на удивление, спокойно. Все остальные это 12-20%. В целом по стране падение, наверное, соглашусь, в регионах это от 6 до 12%. Даже на Алтае в этом году есть падение. А с чем связано? Я думаю, что общее состояние экономики.
7: Ожидания какие?
6: Да, оптимизма нет. Единственное, есть робкая надежда, что это дно.
5: Туристы меньше планируют в долгую из-за участившихся ограничений в аэропортах, трудностей с бензином на трассах. Вот что говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
8: Спад наметился еще даже не летом, а в январе, феврале, марте этого года. То есть мы увидели изменение какое-то бронирование. У нас есть такой показатель, называется глубина бронирования. Туристы не едут завтра, чтобы сегодня забронировать, а завтра поехать. Так совершает покупки минимальное количество туристов. Средняя глубина бронирования у нас 2-3 месяца. Соответственно, то, что мы должны готовиться к спаду, мы увидели в феврале, марте этого года. Если по регионам, неплохо себя чувствует Анапа. Она восстанавливается после спада 25-го года. В процентах рост впечатляющий по Анапе, где-то 40-45% плюс. Мы должны понимать, да, что у них предыдущий год был крайне неудачный. Москва прибавляет несколько процентов, что, я считаю, выдающийся результат на фоне того, что эффект низкой базы, как у Анапы, в Москве нет. И прошлый год был удачным, а этот год тоже прибавляет. Может быть, повлияло некоторое снижение цен. Мы видим замедление цен и даже снижение на 3-4% в Москве, в других городах-миллионниках.
5: Стоит заметить, статистика может не учитывать тех, кто, например, снимает апартаменты, которые все популярнее и нередко дешевле отелей. Как считает президент Союза туристических агентств Сергей Голов, разворота тренда поездок по России нет, однако изменилась сама структура спроса.
9: Из-за одного сегмента туристы переходят в другой. Если раньше внутренний туризм подразумевался отдых на Черноморском побережье и курортах Краснодарского края, то сейчас больше это туры выходного дня, это Новгородская область, это Алтайский край, это Карелия, и люди ездят отдыхать там. Все, что доступно и на электричках. И смотрите, вы можете доехать до Питера 4 часа, да, там 2 часа на автобусе, вы в Карелии.
5: Частый аргумент туристов не в пользу отдыха в Краснодарском крае – цены. Хотя сейчас их нельзя назвать завышенными. Как пример, тур в Турцию на двоих на 6 ночей в отеле 4 звезды с ультра все включено, с перелетом, стоит около 180 тысяч на двоих. А в Анапе в крупной сети нам предложили отели 4 и 5 звезд на ближайшие даты за сопоставимые суммы. Правда, туда еще надо добраться, но, судя по всему, спрос есть.
10: Пятизвездочный наш отель работает по концепции ультра все включено. Однокомнатный номер по акции стоит сейчас 178 тысяч.
11: А то, что, соответственно, четверка, это будет
10: стоимость однокомнатного номера 139 тысяч 507 рублей. Ультра все включено. Последний номер остался на эти даты, однокомнатный.
5: А как утверждает совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов, некоторые пятизвездочные отели на первой линии на Черноморском побережье снижают цены до 8 тысяч рублей в сутки. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Business FM.
1: Яндекс запускает собственного мобильного оператора. Он называется «Яндекс.Сим» и размещаться будет на инфраструктуре «Вымпелкома», рассказал ведомостям источник. Приложение «Яндекс.Сим» будет интегрирован ИИ-ассистент. Он сможет расшифровывать и пересказывать телефонные разговоры, распознавать мошеннические звонки и прерывать их. Однако Минцифра может принять ряд жестких мер, ограничивающих возможности операторов мобильных виртуальных сетей. И перспективы «Яндекс.Сим» под вопросом, говорит аналитик агентства «Inform Analytics» Алексей Бойко.
12: Это, безусловно, схожая модель. То есть это так называемый виртуальный оператор,
7: арендатор. Детали там могут различаться, что именно арендуется у хостящего оператора. Как правило, крупные МВНО берут только инфраструктуру, то есть подключаются к базовым станциям, а биллинг у них свой и управление введением абонентской базы у них свое.
12: Есть ли у Яндекс.Сим реальные шансы занять заметное место на рынке? Вообще, какие перспективы?
7: Это зависит сейчас от ситуации с регулированием очень сильно, потому что как раз на днях обсуждался довольно жесткий пакет мер, который Минцифры предусматривает ввести с целью ограничения возможностей МВНО. В этом случае, конечно, будет очень затруднен выход на рынок в плане набора какого-то значимого числа абонентов. Если же меры не будут приняты или будут приняты в какой-то смягченном варианте, тогда, конечно, в силу того, что Яндекс сильный бренд, у него огромная аудитория и хорошая экосистема, узнаваемая рынком, то в этом случае это будет, безусловно, новый серьезный игрок.
1: Алексей Бойко, Inform Analytics. Приложение Яндекс.Сим пока что с минимальным количеством скачиваний уже появилось в Google Play и App Store.
13: Наизусть. Марк Твен. Человека красит одежда. Голые люди имеют крайне малое влияние в обществе, а то и совсем никакого. Наизусть. На Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
14: На минуту мне пришлось даже зажмуриться. Сложные диаграммы, цветные таблицы, инфографика. Передо мной было резюме, которое больше напоминало дизайнерскую презентацию. Чтобы найти последнее место работы кандидата, пришлось буквально пробираться сквозь этот креатив. И я снова задумалась, почему соискатели так стараются удивить работодателя резюме. Давайте обсудим на примерах, когда допустим креатив в резюме. Маркетолог из Литвы Лукас Ила мечтал попасть в крупную компанию. Он переоделся курьером и лично доставил в несколько десятков офисов коробки с пончиками. Под пончиками лежало его резюме. И знаете что? Идея сработала. Он получил множество приглашений на интервью. Но здесь есть важная деталь. Он устраивался именно в маркетинг. И своим поступком показал навык, который от него и ожидали. Умение нестандартно привлекать внимание. Еще один пример. Дизайнер Бреннан Глисон создал собственный крафтовый напиток, а упаковку превратил в портфолио. Каждая этикетка рассказывала об одном из его профессиональных навыков. Этот проект тоже стал успешным, потому что для дизайнера само оформление – это часть профессии. А теперь давайте вернемся к большинству вакансий. Когда HR открывает резюме финансового директора, пиар-директора, юриста или руководителя отдела продаж, он не оценивает ваши дизайнерские способности. Он ищет совсем другое. Последнее место работы, должность, масштаб задач, достижения и образования. И времени на это у него часто меньше минуты. Поэтому главное правило хорошего резюме звучит очень просто. Не заставляйте работодателя искать информацию. Креатив хорош только тогда, когда помогает решить задачу. Если он демонстрирует профессиональный навык, отлично. Если же из-за красивых схем невозможно быстро понять ваш опыт, значит оформление уже работает против вас. Резюме – это не конкурс дизайна. Это документ, который должен отвечать на главный вопрос работодателя. Подходит ли этот человек на вакансию?
13: Карьера на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Авликулеев. Украинский беспилотник вечером в четверг ударил по автомобилю скорой помощи в Шебекине. Один человек погиб, четверо ранены, сообщает оперштаб Белгородской области. Погибший один из фельдшеров, находившихся в автомобиле. Президент США Дональд Трамп заявил, что на данном этапе не считает необходимым вводить дополнительные меры против России. Он также заявил, что все, что делают они, делаем и мы. Конец цитаты. Трамп заявил также, что не испытывает беспокойства по поводу взаимодействия России и Ирана, в том числе возможных переговоров лидеров двух стран о ядерном соглашении.
0: Формирование запасов основных видов нефтепродуктов, бензина, дизельного топлива, авиакеросина и состояние логистических цепочек по их доставке стали темами очередного совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива. Оно прошло под председательством вице-премьера Александра Новака, сообщила пресс-служба правительства. Глава города Ахтубинска в Астраханской области сообщил, что в городе проводится эвакуация граждан в связи с пожаром вблизи железнодорожной станции, где, как сообщало ранее региональное МЧС, загорелся вагон со сжиженным газом. Организован вывоз людей автобусами. Движение вблизи железнодорожной станции Владимировка временно перекрыто. Бразильский легкоатлет Алисон Дос Сантос установил новый мировой рекорд в беге на дистанции 400 метров с барьерами на этапе бриллиантовой лиги в Цюрихе. Дос Сантос преодолел дистанцию за 45,81 секунды. Предыдущий рекорд установил норвежец Карстен Вальхорн 45,94 на Олимпиаде в Токио летом 2021 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. 14 тонн айфонов и дайсонов изъяли таможенники на московском рынке Горобушкин двор. Товары были арестованы, поскольку не были задекларированы. ФТС говорят, что продавцам теперь предстоит уплатить пошлины примерно на 35 миллионов рублей, после чего они смогут легализовать товар. Так ли все просто? Создать цифровую биографию каждого автомобиля предложили автодилеры. Предполагают, что в электронном паспорте авто зафиксируют весь жизненный цикл машины от выпуска до утилизации, включая аварии и ремонты. А законопроект планируют направить в Госдуму. Спасет ли это от продажи битых машин со скрученным пробегом? И россияне стали меньше ездить по стране. По данным Ассоциации туроператоров России, на 6% год к году, хотя до этого несколько лет внутренний туризм рос, среди лидеров падение Сочи до 40%. Ну, а примерно столько же выросло бронирование в Анапе. Растет посещаемость Алтая, Карелии и Москвы. Что это? Разворот тренда или временный спад? Подробности на Business FM. Си Цзиньпин перед встречей с Трампом набирает очки. Лидеры России и Китая могут встретиться дважды за две недели. Сначала на саммите Шанхайской организации сотрудничества, а потом на саммите БРИКС. По КНР Си Цзиньпин наметил обширную международную программу на этот период. О чем будут вести переговоры китайские руководители? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
16: Суть предстоящих международных вояжей Си Цзиньпина можно выразить так. Пекин набирает портфель обязательств в Центральной Азии, Африке и Южной Азии за три недели до саммита с Трампом. Сначала участие в саммите ШОС и госвизит в Киргизию с 30 августа по 3 сентября. Затем визит в Египет. Это Пекин подтвердил. Участие в саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября пока нет. Примерно 24 сентября планируется визит в Америку. Приглашение в Вашингтон Си принял еще в мае. С тех пор перемирие в торговой войне держится, но с трудом. Переговорные позиции Си будут тем сильнее, чем шире круг стран, которым он уже что-то пообещал и от которых что-то получил. На саммите ШОС, помимо Бишкекской декларации, лидеры должны подписать протокол о внесении изменений в хартию ШОС в процессе утверждения положения об универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности и об антинаркотическом центре. Есть продвижение даже по банку развития ШОС. На саммите возможно подписание меморандума. Идея буксовала полтора десятилетия, упираясь в нежелание Москвы отдавать Пекину контроль над кредитным механизмом. Что касается госвизита Си в Киргизию, то он пройдет в переломный момент. В прошлом году Китай впервые стал крупнейшим инвестором страны. Чистый приток из КНР составил 305 миллионов долларов при общем притоке прямых иностранных инвестиций 335 миллионов. Россия ушла на третье место после Нидерландов. Торговля выглядит еще эффектнее. Китайская таможня насчитала свыше 25 миллиардов долларов взаимного товарооборота за прошлый год, а заявленная цель 45 миллиардов. Но тут что-то не сходится. Весь внешнеторговый оборот республики по ее собственной статистике чуть более 14 миллиардов, а номинальный ВВП примерно 22. Похоже, Киргизия просто работает транзитными воротами для России. При этом энергично идет строительство железной дороги Китай, Киргизия, Узбекистан, которая вступит в строй в 31 году и станет единственным сухопутным маршрутом из Китая в Европу, в обход и России, и Каспия. В Египте Си не был 16-го года. Визит юбилейный. В мае 56-го Египет стал первой арабской и первой африканской страной, признавшей КНР. Однако переговоры не сведутся к торжественным церемониям. В взаимной торговле объемом около 20 миллиардов долларов огромный профицит у Китая в соотношении 24 к 1. Пекин предлагает решать дисбаланс не за счет увеличения импорта из Египта, а путем переноса туда производства. Уже работает совместная промзона, где размещены около 200 компаний с накопленными вложениями почти 4 миллиарда долларов. Китайская, по сути, продукция, но произведенная в Египте, попадает в ЕС и зону африканской свободной торговли, как египетская. К тому же, с мая нынешнего года КНР обнулила пошлины для 53 африканских стран, включая Египет. Приезд Си в Индию Пекин пока не подтвердил, хотя Reuters сообщает о делегации примерно в 400 человек и о бронировании отелей. Это был бы первый визит китайского лидера в страну за 7 лет. В торговле для Индии все плохо. Дефицит с Китаем достиг рекордных 112 миллиардов долларов. Импорт вырос на 16% до 131 миллиарда, а экспорт до 19%. Свыше 90% редкоземельных магнитов и металлов Индия получает из КНР, а введенный в прошлом году Пекином режим экспортного контроля за этой продукцией превратил поставки в предмет политического торга. Не решены и пограничные споры двух стран. Сближение Нью-Дели и Пекина наметилось в прошлом году. Помог Трамп, введя 50-процентные пошлины на индийский экспорт США. Но в феврале нынешнего года он снизил их до 18% в обмен на отказ Индии от российской нефти и обещание масштабных закупок в США. Тезис «Вашингтон толкает Индию к Китаю» сразу перестал работать. Саммит БРИКС 12-13 сентября пройдет по предложенной Нью-Дели тематики с акцентом на проблемы устойчивого развития и инновации, расчеты в нацвалютах, обсуждение реформы МВФ и Совбеза ООН. В свою очередь, годом ранее Пекин выдвинул инициативу глобального управления, утверждая, что ее поддержали уже более 140 стран. Суть сводится к трем вещам, актуальным для Бишкека, Каира и Нью-Дели одновременно. Первое – это институты. Банк развития ШОС, новый банк развития БРИКС, антинаркотические и антитеррористические центры. Пекин работает над созданием параллельных традиционным наднациональных структур. Второе – финансы. Расчеты в нацвалютах, свопы, панда-облигации, китайская замена SWIFT. Это не столь сколько замена доллару, сколько сокращение точек, уязвимых для санкций. Наконец, третье – производство внутри чужих тарифных зон. Промзона в Суэце, промышленные проекты в Киргизии, смягчение индийских ограничений на китайские инвестиции. В результате Си приедет в конце сентября в Белый дом с обновленной хартией ШОС за спиной, юбилейным пакетом из Каира и, возможно, даже рукопожатием на Нарендре Моди. А у Трампа пока что за спиной только незавершенная война с Ираном, провал миротворчества в Украине и торговые споры с Европой и Канадой.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». 14 тонн айфонов и дайсонов изъяли таможенники на московском рынке Горбушкин двор. Товары были арестованы, как говорится в сообщении таможни. Если продавцы доплатят 35 миллионов рублей, они смогут вернуть технику себе. Но не все так просто. Подробности Ивана Медведева.
17: Суммарная стоимость 3300 незадекларированных электронных устройств Apple и Dyson – 123 миллиона рублей. Это телефоны, наушники, умные часы, пылесосы, фены, стайлеры, очистители воздуха и сушилки для рук. Других деталей нет, но напомню, это почти 14 тонн. Для тех, кто не был на Горбу, это огромный рынок с сотнями, а то и тысячами продавцов. СМИ указывали, что во время рейда, когда были изъяты товары, о которых идет речь, перекрывался один из этажей комплекса, а обыски прошли как минимум в 5 офисах разных магазинов. Но сейчас Горбушка продолжает работать. И вот что там предлагают.
18: 17 Pro оранжевого, 1790, 7500. Новый, запакованный, не активированный.
19: А на месте можно проверить?
18: Конечно.
19: Какие-то гарантии есть на него?
18: Гарантия в магазине 14 дней годовая производительность.
19: А когда его можно забрать и как оплачивать?
18: Наличными.
19: Только наличными, да?
18: Да.
17: Или вот.
20: Оранжевый, именно если Pro, который поменьше, он получается 102 с симкой сейчас, 98 без сим-карты. А если Pro Max рассматривать, то без симки оранжевый Pro Max 256 107, а если симкой, то 114.
17: Для сравнения, в крупной сети магазинов электроники 17 Pro на 256 гигабайт с физической сим-картой стоит 130 тысяч, и это со скидкой. Полная цена – 160. А цены на Pro Max начинаются от 142 тысяч, тоже с учетом скидки. пылесос Dyson V15 Detect Absolute SV4701 в той же крупной сети стоит 111 тысяч рублей по акции, а на горбушке 56 тысяч.
19: Это оригинальная версия или нет?
3: Конечно, только оригинальный продукт продаем. В любом случае у вас есть от магазина год гарантии. Оплата наличными.
19: А картой нельзя платить?
3: Плюс 13%.
19: Они в наличии, их забрать можно сегодня, завтра?
3: Конечно, да, за час до приезда обязательно, только нужно будет уточнять наличие, актуальные цены. Цены меняются в течение всего дня или часа.
19: То есть цена может измениться?
3: Да, из-за курса.
17: Кстати, оплата везде наличными. Или картой, но плюс 13 или даже 15%. При такой разнице в ценах неудивительно, что в России процветает серый рынок электроники и бытовой техники. Рассуждать о том, какую долю он занимает в общих продажах, эксперты не взялись, потому что у нас нет даже официальных данных по объемам импорта. Ну а тезис ФТС о том, что собственники товара могут просто доплатить 35 миллионов, нужно рассматривать внимательнее, говорит партнер BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
21: Уплата просто таможенных сплочных таможенных платежей – это базовая опция, обязательная. Но при этом не единственная, потому что за контрабанду, за уклонение от уплаты таможенных платежей, за провоз таких вещей без таможенного контроля существует уголовная ответственность. Здесь есть две разные ситуации. Если это добросовестный приобретатель, собственник, который купил этот товар на внутреннем рынке и не знал и не догадывался о том, что он был привезен контрабандой. Это одна история. Ему предложат просто заплатить таможенные платежи, дальше этот товар ему отдадут, он продолжит этим товаром пользоваться. А если же собственник не докажет свою добросовестность, или даже более того, окажется, что он был замешан или знал, по крайней мере, о том, что приобретает незаконно ввезенный товар, то в этом случае он может оказаться соучастником и фигурантом уголовного дела по уклонению от уплаты таможенных платежей.
17: 35 миллионов неуплаченных рублей – это особо крупный размер. И если дело дойдет до суда, Уголовный кодекс предполагает санкции вплоть до 5 лет лишения свободы. И это без учета историй про оплату только наличными и так далее. Правда, не обязательно, что продавец был один. Кстати, если кто-то мучился, пытаясь представить себе 14 тонн айфонов и дайсонов, то с учетом стоимости, массы, номенклатуры и суммарного количества товаров в штуках, озвученных ФТС, ChatGPT предположил, что на горбушке таможня могла изъять 850 айфонов, 350 наушников, 250 Apple Watch, 650 пылесосов, 400 фенов, столько же стайлеров и еще по 200 очистителей воздуха и сушилок для рук. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Елена Марчукова, Business FM.
1: Союз европейских футбольных ассоциаций призвал к независимой внешней проверке проекта, который предусматривал продажу доли в турнирах FIFA частным инвесторам. Об этом информирует официальный сайт УЕФА. Ранее издание Sky News сообщало, что УЕФА намерен добиться возбуждения уголовного дела в Швейцарии против действующего президента FIFA Джанни Инфантино. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
22: УЕФА официально подытожил то, что сотрясало заголовки спортивных новостей последние месяцы. Мировому футболу необходимо новое руководство, и Европа вместе с другими конфедерациями будет добиваться появления альтернативного единого кандидата. Собственно, в этой части противостояния в свете последних заявлений УЕФА нет кардинально чего-то нового и более жесткого, чем то, что было уже сказано раньше, а скорее наоборот. Так, например, категоричный бойкот турниров FIFA со стороны европейских сборных и клубов приостановлен. Это послабление произошло в свете того, что FIFA письменно заверила. Проект, который предусматривал продажу доли в турнирах Международной Федерации Футбола частным инвесторам, безвозвратно и окончательно отозван и не появится вновь в какой-либо форме. Однако теперь УЕФА требует провести глубокое расследование. Первым шагом должна стать действительно независимая внешняя проверка FIFA Forward Enterprise с полным доступом ко всем соответствующим документам, переписке и материалам о принятии решений. FIFA не может расследовать саму себя и ожидать, что футбольное сообщество просто примет ее выводы, говорится в заявлении. И это еще не все. Издание Sky News сообщает, что УЕФА пытается через суды в США получить от FIFA и участвовавших в проекте финансовых организаций документы, связанные с неудавшейся сделкой. Потенциальное уголовное разбирательство планируется провести в Швейцарии, где находится находится штаб-квартира ФИФА. Отмечается, что УЕФА и другие заинтересованные стороны намерены добиться уголовного преследования не только Инфантино, но в перспективе и других должностных лиц ФИФА. На это есть и статья, соответствующая в Уголовном кодексе Швейцарии, номер 158, о преступном недобросовестном управлении. А все потому, что закрытый характер этой мутной сделки, вызвавший гнев у защитников доброго имени Его Величества футбола, нанес прямой ущерб репутации ФИФА и ее коммерческим отношениям. Словом, УЕФА намерен и дальше продолжать атаковать Инфантино с нескольких флангов. Борьба за власть вступает в решающую стадию. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Выборы президента ФИФА запланированы на март 2027 года. Местом их проведения станет Марокко. Главным потенциальным конкурентом Инфантино СМИ называют президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна Виктора Монтальяни.
13: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
2: EBITDA Алроса в первом полугодии составила 14 миллиардов рублей, что на 61% ниже данных годичной давности, сообщила компания. Чистый убыток по МСФО составил 9,5 миллиардов в первом полугодии по сравнению с прибылью в 40,5 миллиардов за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании. Выручка от продаж снизилась на 33% до 90 миллиардов рублей. В прошлом году Алроса сократила добычу на 10% до 30 миллионов каратов. По итогам текущего года компания планируют добыть 25-26 миллионов каратов. Первый седан в модельной линейке российского автомобильного бренда Tenet под названием А8 будет продаваться в двух комплектациях по цене 3 и 3,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба марки. Машина будет представлена в версиях Prime и Ultra, для каждой из которых предусмотрена собственная силовая установка. Рыночная стоимость Alphabet упала на 692 миллиарда долларов с майского максимума, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов. После достижения пика акции компании потеряли около 15%. Bloomberg связывает распродажу с сомнениями инвесторов в способности компании сохранять лидирующие позиции в гонке ИИ, растущими расходами на инфраструктуру для разработки и работы ИИ, задержкой выпуска новой Gemini. Также инвесторов беспокоит отток специалистов из Google. Новости компании корпорации держат. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Точно не бито, не крашено. Дилеры предлагают создать цифровую биографию каждого автомобиля. Предполагает, что в электронном паспорте авто зафиксирует весь так называемый жизненный цикл машины от ее выпуска до утилизации. Соответствующие инициативы выступили в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Законопроект планируют направить на рассмотрение депутатам Госдумы или в правительство в следующем году. Что возможно, но в виде один думают участники рынка и как это будет выглядеть, Маргарита Юдина подробнее.
4: Сейчас в электронном ПТС есть много полей, но лишь малая часть из них обязательно для заполнения. Например, ВИН, марка, модели, цвет, год изготовления и характеристики двигателя, экологические классы и другие. При этом важные для потенциального покупателя авто данные о пробеге, количестве ДТП, ТО и том, находится ли машина в залоге, есть лишь в разделе доп. Информации. А тот же пробег на техосмотре местами до сих пор записывается со слов владельца. Если эти данные в электронном ПТС станут обязательными, это обезопасит будущих владельцев подержанных авто, говорит операционный директор по продажам новых автомобилей и авто с пробегом автохолдинга «Динамика» Александр Кустов.
6: На практике будет работать. Сейчас уже есть аналоги сервисов, которые предлагают подобного рода информацию. Но они работают, как правило, на коммерческой основе, что, в общем-то, создает проблемы в их использовании. Не каждый из дилеров готов покупать эту информацию за деньги, как не каждый из клиентов. Если это будет реализовано в рамках какой-то государственной платформы, безусловно, я уверен, что это добавит рынку прозрачности. Это обезопасит и дилеров в части закупки автомобилей, застрахует от некоторых проблем. Также обезопасит и потенциальных клиентов, которые будут иметь больше вводных при выборе для себя автомобиля с пробегом.
4: ЭПТС сейчас есть далеко не у всех автомобилей. Автоматически его получают все новые машины, начиная с ноября 2020 года. Это касается и импортных авто, и произведенных в России, или ввезенных из-за рубежа. Для владельцев более старых машин история добровольная. Они могут продолжать пользоваться и бумажным ПТС. Если электронный паспорт у авто есть, то потенциальный покупатель сейчас может самостоятельно заказать выписку из ЭПТС. Главное знать ВИН и номер самого паспорта. Но услуга платная. Введение обязательной фиксации истории автомобиля назрело давно. Это действительно может обелить вторичный рынок автомобилей, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
8: У нас рынок подержанных автомобилей очень большой, больше 6 миллионов автомобилей в год, и он крайне непрозрачный. То есть только 10% от этого числа, около 600 тысяч автомобилей в год, продается через официальных дилеров и имеют полностью подтвержденную историю со всеми авариями, пробегами, обслуживанием. 5 миллионов 400 тысяч автомобилей в год продается, которых уверенным быть нельзя абсолютно ни в чем. Конечно, на этом наживаются многочисленные полукриминальные группировки, которые либо занимаются восстановлением битых автомобилей, либо скручивают пробеги, либо и то, и другое. А люди платят деньги и потом вынуждены автомобиль бесконечно ремонтировать.
9: Это обойти гораздо сложнее уже, потому что эти записи фиксируются через распределенный реестр, если будет сделано все по уму через так называемый блокчейн. И, в общем-то, случаев подделки, например, того же электронного ПТС пока не выявлено. Так что, видимо, как раз здесь цифровизация может пойти на пользу.
4: Основной вопрос, на который пока нет ответа, кто, как и в какие сроки будет обязан передавать данные системе и отвечать за их достоверность. В ряде зарубежных стран уже давно есть аналоги ЭПТС с фиксацией истории автомобиля. Например, Нидерланды, где скрутка пробега официально запрещена с 2014 года, а данные о нем передаются в обязательном порядке, в частности, после ремонта. Но даже это, как отмечают на сайте нидерландского аналога ГИБДД, целиком не исключает мошенничество с показаниями одометра. Система сильно усложняет мошенникам жизнь. Но целиком проблему пока все равно не решает. Маргарита Юдина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: После дня падения день роста. В четверг индекс Мосбиржи прибавил 1% на основных торгах. Котировки реагировали на растущую нефть и драгметаллы, и падающий рубль, и вечером рост даже усилился. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
11: Ростом в четверг завершились торги на московской бирже, на рынке акций. Индекс московской биржи поднялся на 1% за основную торговую сессию и закрылся на уровне 2092 пункта. На рынок влияли факторы падения рубля и роста нефти. Что касается геополитики, то новостей, которые могли бы поспособствовать падению рынка, их не было. И вот на фоне, скажем, даже фундаментальных факторов рынок вырос, рубль упал. Вот здесь можно говорить о том, что не какое-то плавное сползание мы наблюдаем, а действительно серьезное, заметное падение, которое наблюдается уже две торговых сессии подряд, даже несмотря на то, что в пятницу единый день уплаты налогов, и, казалось бы, валюта должно быть на рынке больше. Может быть, ее и есть побольше, чем обычно, но это не помогает российскому рублю. Спрос на валюту выше предложения, отмечают участники торгов. Плюс Банк России покупает валюту, является чистым покупателем валюты и покупает ее на довольно высоких объемах для текущего состояния рынка. Я напомню, что это около 6 миллиардов рублей ежедневно. Таким образом, 22 копейки прибавил китайский юань за закрытие 12 рублей 81 копейка. В моменте даже район 12,89 юань протестировал. Это минимальные для рубля, максимальные для юаня значения с февраля 2025 года. Доллар поднялся выше 86 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Что касается цен на нефть, то вновь смесь Brent приближается к уровням $90 за баррель. Во всяком случае, вечером в четверг баррель в Лондоне перешагнул рубеж $89. Но здесь рынок, конечно же, по-прежнему следит за ситуацией на Ближнем Востоке в целом и в Персидском заливе в частности. Ормузский пролив по факту по-прежнему остается закрытым. Во всяком случае, накануне были сообщения сообщение о том, что индийский танкер не смог пройти через Южный коридор или Оманский коридор Армузского пролива. И появилась информация дополнительная уже в четверг. Если в среду об этом сообщали иранские агентства, то в четверг Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что танкер подвергся обстрелу и попал неизвестный снаряд в этот танкер, в результате чего на судне возник пожар, который, в принципе, уже потушен. Но, тем не менее, фактор эскалации, он присутствует. Это не глобальная, допустим, эскалация между США и Ираном, но, тем не менее, вот такие моменты, они вызывают рост цен на нефть. Помимо всего прочего, пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит в четверг заявила, что администрация США все-таки допускает абсолютно все сценарии в отношении Ирана, но подчеркнула, что никаких переговоров сейчас не ведется.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на пятницу 12.77, доллара 85.95 и евро 100 рублей 30 копеек. В российских вузах не хватает общежития, а те, что есть, выросли в цене. При этом ведущие вузы обещают обеспечить местами всех нуждающихся первокурсников, бюджетников из других городов, пишут ведомости. Часть университетов уже использует гостиницы как дополнительный резерв для размещения студентов или рассматривает такую возможность. Стоимость проживания в студенческих общежитиях в 26-27 учебном году вырастет в пределах 10%. Причина – рост тарифов на коммунальные услуги и расходы на содержание зданий. Но после повышения плата за общежитие остается значительно ниже коммерческой аренды. Стоимость варьируется от 950 рублей в месяц до 7 тысяч, каждый вуз устанавливает свой ценник, говорит председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко.
5: На самом деле, некоторые учебные заведения уже повысили стоимость проживания. Каждый вуз, каждый колледж, они самостоятельно решают, когда повышается стоимость. Кто-то перед новым учебным годом. Главное, повышать не выше, чем на стоимость инфляции. Все-таки есть определенные там государственные гарантии на проживание. И если завышать, как многие хотели бы, окупать общежитие, это, конечно, нереально.
10: Ну, то есть разброс по ценам, по изменению может быть разным, но всегда в пределах инфляции.
5: Нет, конечно, может быть и больше, и это зависит, конечно, конкретно от решения учебного заведения. Многие обосновывают там это тарифами ЖКХ, повышением каких-то иных расходов.
1: Олег Цапко, председатель Всероссийского студенческого союза. Ситуация с общежитиями различается по вузам региона. Выпускник МГУ рассказывает, что раньше бюджетники платили порядка 2000 рублей за весь учебный год, а теперь почти 6500. А в некоторых вузах, по словам студентов, 5 тысяч выходит только за один месяц.
12: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
23: После введения санкций со стороны европейских производителей, единственный бренд, ассортимент которого стал чуть ли не шире, это Volkswagen. В Китае появились очень интересные модели кроссоверов, производимые на разных совместных предприятиях и отчасти пересекающиеся по размеру и функционалу. И все это великолепие повезли к нам параллельным импортом уже достаточно давно. Поэтому обновленный Тавендор я ждала с нетерпением, ведь внешне на картинках он был похож на Range Rover с более мягкими формами. По габаритам автомобиль немного подрос. Длина теперь ровно 5 метров, ширина 2. Колесная база не изменилась. Что-то от большого Range Rover во внешности и правда есть. Закругленные фары, сдвоенные линзы с обеих сторон. Свет великолепный. Сзади внешний вид изменился меньше. Единая диодная лента во всю ширину осталась, но теперь с более объемным рисунком. Внутри я машину вообще не узнаю. Изменения точно пошли ей на пользу. Даже не могу поверить своим глазам, что на руле теперь не сплошные сенсоры, а самые настоящие кнопки. Насколько же это удобнее. По центру возвышается огромный 15-дюймовый парящий планшет мультимедийной системы, а перед пассажиром установлен собственный дисплей для развлечений в дороге. Селектор КПП теперь под рулем, и это тоже удобнее. Под капотом последнее поколение бензинового двухлитрового турбомотора, который ставится на большинство крупных кроссоверов Volkswagen. 272 лошадиные силы и 400 ньютон-метров крутящего момента. В пару идет неизменный семиступенчатый мокрый робот с двумя сцеплениями. Круг вокруг офиса был без сюрпризов. Машина все так же приятно бодра, несмотря на внушительный размер. Робот научили работать без заметных переключений. В цифрах разгон до сотни составляет около 7 секунд. Ходовая часть плотно отрабатывает неровности без неприятной тряски для седоков. Средняя цена на новый Тавендор сейчас порядка 6 400 000 рублей.
12: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Авликулеев. Минпромторг и бизнес подготовили список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов, сообщила пресс-служба правительства России. Первый вице-премьер Денис Мантуров провел первое заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Подкомиссия создана в целях исполнения указа президента России о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Как сообщил Кабмин, в рамках заседания участники обсудили вопрос защиты объектов логистики и торговли. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Программой визита, как передает белорусское агентство Белта, запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности. Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. «Если задуматься, у нас есть Американский залив и есть озеро Америка. Теперь нам нужен океан, так что, возможно, нам придется изменить название Атлантического или Тихого океана. Может быть, мы их переименуем», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Победители чемпионата России по боксу среди мужчин в Саранске получат по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Серебряным призерам полагается по 250 тысяч, бронзовым по 125 тысяч. Общий призовой фонд составит 26 миллионов рублей. Чемпионат России этого года стартовал в четверг и финиширует 4 сентября. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия не собирается атаковать НАТО, заявил Трамп журналистам. Также он не видит оснований для принятия антироссийских мер в связи с ее сотрудничеством с Ираном. Внезапную поездку директора ЦРУ в Москву назвал обычным делом и удивился реакцией СМИ. Рубль в четверг упал почти на 2% к основным валютам. Курс евро превысил 100 рублей, доллар больше 86. С начала недели рубль уже потерял более 3%. Каковы причины и последствия, что может быть дальше с рублем? Есть основания не считать Россию стратегическим партнером, так премьер Армении Пашинян объяснил смену формулировок в новой правительственной программе на 5 лет. Там прописана трансформация партнерских отношений с Россией. Пашинян сослался на то, что Россия не помогала Армении в конфликте с Азербайджаном в 2022 году. В этом ли дело? Подробности на Business FM. Дональд Трамп заявил журналистам, что Россия не будет атаковать территорию НАТО. По словам американского президента, он провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. Когда состоялся этот диалог, не уточняется. Российская сторона пока не подтверждала факт разговора. Ранее в СМИ появились предположения о том, что глава ЦРУ Джон Рэтлиф ездил в Москву для того, чтобы предотвратить якобы возможные нападения России на страны НАТО. Президент Литвы Гитанас Науседа даже заявил, что эта поездка была направлена на снижение геополитической напряженности в нашем регионе. В ходе этой поездки Рэтлиф встречался со своим коллегой, главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Конкретные детали встречи не уточняются. Однако в Белом доме Дональд Трамп в ответ на вопрос журналиста заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО.
7: Привозил ли с собой в Москву глава ЦРУ Рэтлиф предупреждение, чтобы Россия не атаковала территорию НАТО?
14: Я не хочу это комментировать, но они не будут атаковать. Я провел с Путиным хороший разговор, он не будет нападать на территорию НАТО.
1: Президент США Трамп также заявил журналистам, что у главы ЦРУ Рэдклиффа и СВР Сергея Нарышкина, цитата, «очень хорошие отношения», по его словам, они встречаются раз в год-полгода. Визит главы ЦРУ Трамп назвал обычной деловой поездкой и отметил, что никакого послания не было. Однако в американских СМИ появились новые спекуляции и предположения. Как утверждает газета «Нью-Йорк Таймс», Джон Рэдклифф во время своего визита передал послание главе ФСБ Александру Бортникову. В нем глава ЦРУ якобы призвал Москву закончить спецоперацию на Украине, так как положение Москвы, по мнению США, ухудшается, однако никаких угроз в этом послании не содержится, отмечает газета. Евро по 100 рублей, доллар больше 86. С начала недели рубль потерял больше 3% к основным валютам. О возможных причинах и последствиях Михаил Задорожный.
15: Ослабление рубля началось еще в последних числах июля и заметно ускорилось в последние дни. Ранее евро по 100 рублей мы видели в середине марта. Доллар на неделе обновил рекорд за 5 месяцев, а юань за полтора года. Основная причина – рост спроса на валюту, в том числе для импорта бензина, и сокращение предложения из-за падения выручки экспортеров вследствие атак торговых судов в Черном и Азовском морях. Кроме того, Минфин увеличил покупки валюты и золото. Все это давит на рубль, отмечает персональный брокер инвестиционного банка Синара Илья Соколов.
16: В первую очередь это увеличение импорта вследствие увеличения покупки топливных и не только товаров из-за рубежа. Во-вторых, это с лагом начал проявляться эффект июньского снижения стоимостных объемов экспорта. Также, конечно же, это усиление объемов покупки в рамках бюджетного правила. Как итог, видим вот такую вот совокупность. Касаемо дальнейших перспектив, не думаем, что стоит как-то спешно менять свои прогнозы. Мы пока что сохраняем наш взгляд на то, что будет сохраняться коридор 80-85 в среднем на ближайшие периоды времени.
15: Некоторые аналитики ожидают дальнейшего ослабления российской валюты, и 90 рублей за доллар к началу зимы уже кажется реалистичным сценарием. Кстати, именно такой курс доллара многие называют относительно комфортным для российского бюджета. Решение Банка России по ключевой ставке тоже сказались на курсе национальной валюты, продолжает глава аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
18: Мы понимаем, что длительное время поддержку рублю оказывали высокие ставки в экономике, и на сегодняшний момент они уже существенно снизились, несмотря на то, что траектория по смягчению денежно-кредитной политики была достаточно сдержанной. Но все же с максимума в 21 уровень ключевая ставка спустилась до 14. Поэтому привлекательность рублевых активов в том числе снижается. И это тоже имеет свой дополнительный эффект против более крепкого рубля. Помимо всего прочего, в целом сейчас снижается процент сберегаемости со стороны населения. Многие уходят в наличные, многие уходят в том числе в валюту, формируют дополнительный спрос тем самым. Поскольку сохраняется глобальная неопределенность как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому градус напряженности высокий, и этот момент тоже оказывает свой негативный эффект на рубль.
15: Следующее заседание по ключевой ставке состоится 11 сентября. В июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор может продолжить ее снижение. Но кажется, что сейчас условия для этого не очень подходящие, отмечает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
20: Снижение курса рубля может скорректировать планы Центробанка с точки зрения денежно-кредитной политики, потому что, скорее всего, сейчас вырастут цены на импортные, но не только импортные товары, и поэтому это может привести к переоценке взглядов на инфляцию, хотя пока, в общем-то, статистика говорит, что инфляция замедляется, но, конечно, с одним лагом эффект от более низкого курса может быть и на инфляцию отражен. Поэтому посмотрим, но пока, в общем-то, есть основания считать, что Центробанк может продолжить снижать ключевую ставку на сентябрьском заседании, но если рубль продолжит активно ослабляться, то, возможно, будут коррективы плана Центрального банка.
15: Что касается нынешнего ослабления рубля, то по оценкам аналитиков на потребительских ценах оно отразится через 2-3 месяца, то есть к началу зимы. А декабрь и без того самый проинфляционный месяц. Не исключено, что на последнем в этом году заседании по ставке 18 декабря регулятору на все это тоже придется реагировать. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что есть основания не считать Россию стратегическим партнером. Журналисты попросили его объяснить смену формулировок в новой правительственной программе на ближайшие 5 лет, которую представил Кабмин. Отношения с Россией в документе прописаны одним пунктом, который называется «Трансформация партнерских отношений с Россией». В предыдущей программе название пункта было другое – «Армяно-российский стратегический союз». Как пояснил журналистам сам Пашинян, отказ России помогать Армении во время обострения конфликта с Азербайджаном в 2022 году ставит под вопрос ее статус стратегического партнера. Комментирует главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Лукьянов.
3: Вся линия Пашиняна последние полгода, как минимум, в общем-то и дольше, это отход от взаимодействия с Россией, и он просто последовательно проводит линию, что Москва нам не союзник, Москва нам не стратегический партнер. Пашинян использует самую примитивную карту, а именно апеллируя к событиям 2020 года, демократия Карабаха, что Россия нам не помогла, а если она нам не помогла, то что это за стратегический партнер? Это демагогия, которая, конечно, очень сильно искажает то, что на самом деле было, но это уже не важно. Та опора идейная, на которую постоянно указывает и ссылается Пашинян. Что может последовать? Я не думаю, что прямо сейчас что-то последует. То есть вопрос стоит достаточно уже понятный. Будет референдум, не будет референдума. Москва очень четко обозначила, что платить за дрейф Армении в сторону какую-то другую, то, что он называет Европа, на самом деле, не знаю, куда уж он там был, приведет в итоге. Ну, как бы то ни было, куда бы они ни направлялись, платить за это выгодами, которые Армения получает от отношений с Россией, Москва не будет. Поэтому я думаю, что тут вопрос о участии Армении, например, в ЕАЭС, будет поставлен довольно предметно, наверное, еще в этом году. Я думаю, в перспективе, которая может оказаться короче, чем нам представляется сегодня, де-факто, может и де-юре, но как минимум де-факто стратегическим партнером Армении будет Турция. Потому что все эти рассуждения про европейские выборы и Евросоюз совершенно абстрактные. Евросоюз далеко, ему не до того. А единственная основная западная страна непосредственно рядом с Арменией – это Турция. И, безусловно, Турция заинтересована в том, чтобы Армения превратилась в некоторую часть, условно говоря, турецкого мира, экономического, транспортного, логистического, может быть, даже идеологического со временем, который Эрдоган так тщательно выстраивает. Это, конечно, звучит сейчас абсолютным парадоксом, если не абсурдом, учитывая историю отношений Армении и Турции, армян и турок. Но мне кажется, что другого варианта, реалистичного, у Армении в том целеполагании, которое они сейчас формулируют, просто нет.
1: Федор Лукьянов, главред журнала «Россия в глобальной политике». В конце мая на саммите в Астане лидеры ЕАЭС приняли совместное обращение, в котором призвали Ереван как можно скорее провести референдум об участии Армении в Евразийском экономическом союзе или в ЕС, поскольку одновременное членство в этих объединениях невозможно. Также в мае Россия начала вводить ограничения и запреты на импорт из Армении.

0: Институт космических исследований РАН Натан Эйсмант.
1: Как-то в силу разных причин развернуть в полной мере систему, которая вот у нас получила название «Рассвет», мы заметно запоздали. Там, по-моему, сейчас что-то около 200 аппаратов. А у Маска, ну, если в целом читать, это 10 тысяч. Сказать, что, о, это такой разрыв на века, нет. Этот разрыв, конечно, уменьшается. Хотелось бы, чтобы он уменьшался как-то побыстрее. Ну, вот те возможности, что у нас есть, позволяют все-таки в обозримое время достичь примерно тех же характеристик, которые обеспечиваются Маском. Утверждать, что там навеки или вообще отстали, это ну, просто неправильно. Есть области, где действительно американцы опережают. Да, этот, ну, Voyager вот возьмем, да. Здесь у нас таких аппаратов не запускали. Ну, а посмотрим теперь, опять-таки, планетные мы смотрим миссии, да, с посадкой на Венеру. И с исследованием образцов грунта и передачей этих результатов исследования на Землю, да. Спросим теперь себя, а кто-нибудь вот то же самое повторил? Нет, никто этого не повторил. Не только не повторил, даже не планирует посадку. Это очень трудная миссия. Но вот здесь мы, безусловно, впереди. Я даже могу сказать вам, у нас сейчас где-то в стартовом состоянии проект Венера-Д. Вот как когда-то использовали слово «гонка». Гонка, наверное, не совсем правильно, но вот такое конкурентное состояние участников.
0: Натан Эйсман, Институт космических исследований РАН. Вашингтон-Пост, однако, отмечает, что у американской SpaceX перед конкурентами из России и Китая есть крупные преимущества, США крайне коммерциализированы, следовательно, компания может заработать много денег. И, как пишет автор, рекордное первичное публичное размещение акций SpaceX это подтвердило.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению.
3: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
2: Дефицит времени.
3: Способ применения дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
3: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
4: Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство выделяет более 9,5 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, необходимость этой меры обусловлена непростой логистикой в Азово-Черноморском бассейне и изменением маршрутов доставки грузов. Мишустин подчеркнул, что спрос на российское зерно, масличные и другие аграрные товары в мире есть, причем в структуре поставок за рубеж растет доля переработанной продукции. Компания Cebu Industrial, дочерняя структура хинянской группы компаний металлургических материалов Cebao, запустила в особой экономической зоне Липецк производство гранулированных смесей, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Российские ведомства готовят актуализированную версию концепции развития электротранспорта, первый вариант которой был принят в 2021 году. В обновленном документе целевые показатели по производству машин на альтернативных видах топлива до 2030 года снижены в 4 раза относительно изначальных планов, сообщил Интерфаксу источник в Автопроме, знакомый с содержанием обновленной версии концепции. Представители из более чем 70 стран и территорий подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 1-4 сентября. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. Самые крупные делегации из Китая, Индии, Монголии, Японии и Республики Кореи, сказал также.

0: Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Маткапитал не хотят тратить на покупку жилья. Таких сделок на рынке недвижимости все меньше, рассказали Бизнес FM представители бизнеса. О причинах Диана Чубанова.
2: Маткапитал перестал быть стимулом для улучшения жилищных условий, хотя задумывался в основном как раз для этого. Согласно статистике Счетной палаты, если в 2024 году на покупку нового жилья потратились 34,5% граждан, получивших эту соцвыплату, то в прошлом году этот показатель снизился до 26,5%. Дело в том, что темпы роста стоимости жилья в России последние два года существенно превышают темпы и размеры индексации маткапитала. За рождение первенца семья получает от государства около 730 тысяч рублей. За рождение второго почти 964 тысячи в виде госсертификата. И то, если выплата на первого ребенка не производилась. А теперь давайте посмотрим на ценник квартир в разных регионах. Про Москву лучше промолчать сразу. К примеру, в Краснодаре 4-5 миллионов рублей – это только студия, которую сложно назвать улучшенной условиями для семьи с младенцем, а тем более с двумя. Такие семьи в основном стараются купить жилье класса комфорт, а там ценник выше, и сумма маткапитала просто растворяется в нем, считает управляющий партнер компании «Калинка Раша» Виктория Григорьева.
3: В каких сделках материнский капитал при приобретении недвижимости имел достаточно большую роль, приобретал массовый характер? Это все-таки в сделках в сегменте комфорт-класса, где материнский капитал иногда составлял почти половину от первоначального взноса. Сейчас в целом сегмент комфорт-класса на рынке очень серьезно просел. Падение по темпам продаж, по сделкам, оно значительно снизилось. Вторая причина такой статистики – уровень цен сейчас на недвижимость такой, что материнский капитал – это настолько незначительная уже сумма для первоначального взноса, который тоже, кстати, изменился. Если раньше у нас с вами были доступны достаточно широкие линейки предложений, были субсидированные ипотеки, и ипотека с минимальным первоначальным взносом, 10% первоначального взноса, то сейчас в текущих условиях сумма значительно выше, поэтому материнский капитал просто не играет роли при покупке жилья. Он всегда помогал тем, такая очень малообеспеченная аудитория, которая претендовала на недвижимость в достаточно лояльном ценнике, в минимальных бюджетах. И сейчас просто уровень цен такой, что достаточно большую категорию таких покупателей рынок в принципе отсеял.
2: Еще одна причина – граждан с маткапиталом отпугивают юридические риски. Использование этой выплаты влечет за собой массу ограничений и требований. И хотя большинство о них знают, но в недвижимость стараются госсертификат не вкладывать. Ну, например, самое важное обязательство – выделять детям долю в квартире, купленной при участии маткапитала. В результате потом крайне сложно такую квартиру продать. Покупатели не хотят связываться с подобными сделками, говорит риэлтор, эксперт рынка аренды, практикующий агент Александр Харыбин.
4: Материнский капитал очень сильно делает будущего покупателя зависимым потом от этой недвижимости. Продать ее крайне сложно. Потом нужно покупать другую квартиру, наделять детей долями. Сейчас очень много людей рады бы вернуть материнский капитал. Это получается далеко не у всех, потому что они могут продать квартиру, потому что квартира с детскими долями, и необходимо купить что-то другое, а просто выйти в деньги теперь нельзя.
2: Поэтому все чаще россияне тратят материнский капитал на образование ребенка, а также на повседневные товары. По статистике той же Счетной палаты, чуть более 40% граждан в 2025 году получали из маткапитала ежемесячные выплаты на детей до 3 лет. А на учебу ребенка средства из маткапитала тратили чуть больше 30% семей. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Поворот тренда или нет? Россияне стали меньше ездить по стране. Таковы данные АТОР, хотя до этого несколько лет внутренний туризм рос. Подробности у Натальи Шашиной.
5: О снижении количества турпоездок по стране сообщила Ассоциация туроператоров России, пишут ведомости. Пока падение на 6% год к году, по итогам подсчетов с января по август. Это соответствует и субъективным наблюдениям ательеров. Падение и в Сочи, и даже на Алтае, видит гендиректор и совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов.
6: Черноморское побережье просело очень сильно, хуже всего ситуация в Сочи. Там падение только к прошлому году где-то порядка больше 40%. Там ситуация просто, не хочется такое слово громко, но тяжелая. Многие отели сейчас даже закрываются, там и в Красной Поляне, потому что спроса нет, люди не едут. Москва, падение от 12% до 20%, кроме люксового сегмента. 5+ чувствует себя, на удивление, спокойно. Все остальные — это 12-20%. В целом по стране падение, наверное, соглашусь, в регионах от 6% до 12%. Даже на Алтае в этом году есть падение. А с чем связано? Я думаю, что общее состояние экономики.
7: Ожидания какие?
6: Да, оптимизма нет. Единственное, есть робкая надежда, что это дно.
5: Туристы меньше планируют в долгую из-за участившихся ограничений в аэропортах, трудностей с бензином на трассах. Вот что говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
8: Спад наметился еще даже не летом, а в январе, феврале, марте этого года. То есть мы увидели изменение какое-то бронирование. У нас есть такой показатель, называется глубина бронирования. Туристы не едут завтра, чтобы сегодня забронировать, а завтра поехать. Так совершает покупки минимальное количество туристов. Средняя глубина бронирования у нас 2-3 месяца. Соответственно, то, что мы должны готовиться к спаду, мы увидели в феврале-марте этого года. Если по регионам, неплохо себя чувствует Анапа. Она восстанавливается после спада 25-го года. В процентах рост впечатляющий по Анапе, где-то 40-45% плюс. Мы должны понимать, что у них предыдущий год был крайне неудачный. Но Москва прибавляет несколько процентов, что, я считаю, выдающийся результат на фоне того, что эффект низкой базы, как у Анапы, в Москве нет. И прошлый год был удачным, а этот год тоже прибавляет. Может быть, повлияло некоторое снижение цен. Мы видим замедление цен и даже снижение на 3-4% в Москве, в других городах-миллионниках.
5: Стоит заметить, статистика может не учитывать тех, кто, например, снимает апартаменты, которые все популярнее и нередко дешевле отелей. Как считает президент Союза туристических агентств Сергей Голов, разворота тренда поездок по России нет. Однако изменилась сама структура спроса.
9: Из-за одного сегмента туристы переходят в другой. Если раньше внутренний туризм подразумевался отдых на Черноморском побережье и курортах Краснодарского края, то сейчас больше это туры выходного дня, это Новгородская область, это Алтайский край, это Карелия, и люди ездят отдыхать там. Все, что доступно и на электричках. И смотрите, вы можете доехать до Питера 4 часа, там 2 часа на автобусе, вы в Карелию.
5: Частый аргумент туристов не в пользу отдыха в Краснодарском крае – цены. Хотя сейчас их нельзя назвать завышенными. Как пример, тур в Турцию на двоих на 6 ночей в отеле 4 звезды с ультра все включено, с перелетом, стоит около 180 тысяч на двоих. А в Анапе в крупной сети нам предложили отели 4 и 5 звезд на ближайшие даты за сопоставимые суммы. Правда, туда еще надо добраться, но, судя по всему, спрос есть.
10: Пятизвездочный наш отель работает по концепции ультра все включено. Однокомнатный номер по акции стоит сейчас 178 тысяч.
7: А то, что, соответственно, четверка, это будет...
10: Стоимость однокомнатного номера 139 тысяч 507 рублей. Ультра все включено. Последний номер остался на эти даты, однокомнатный.
5: А как утверждает совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов, некоторые пятизвездочные отели на первой линии на Черноморском побережье снижают цены до 8 тысяч рублей в сутки. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Business FM.
1: Яндекс запускает собственного мобильного оператора. Он называется «Яндекс.Сим» и размещаться будет на инфраструктуре «Вымпелкома», рассказал «Ведомостям» источник. Приложение «Яндекс.Сим» будет интегрирован ИИ-ассистент. Он сможет расшифровывать и пересказывать телефонные разговоры, распознавать мошеннические звонки и прерывать их. Однако Минцифры может принять ряд жестких мер, ограничивающих возможности операторов мобильных виртуальных сетей. И перспективы «Яндекс.Сим» под вопросом, говорит аналитик агентства «Inform Analytics» Алексей Бойко.
11: Это, безусловно, схожая модель. То есть это так называемый виртуальный оператор. Детали там могут различаться, что именно арендуется у хостящего оператора. Как правило, крупные МВНО берут только инфраструктуру, то есть подключаются к базовым станциям, а биллинг у них свой и управление введением абонентской базы у них свое.
12: Есть ли у Яндекс.Сим реальные шансы занять заметное место на рынке? Вообще, какие перспективы?
11: Это зависит сейчас от ситуации с регулированием очень сильно. потому что как раз на днях обсуждался довольно жесткий пакет мер, который Минцифры предусматривает ввести с целью ограничения возможностей МВНО. В этом случае, конечно, будет очень затруднен выход на рынок в плане набора какого-то значимого числа абонентов. Если же меры не будут приняты или будут приняты в какой-то смягченном варианте, тогда, конечно, в силу того, что Яндекс сильный бренд, у него огромная аудитория и хорошая экосистема, узнаваемая рынком, то в этом случае это будет, безусловно, новый серьезный игрок.
1: Алексей Бойко, Forum Analytics. Приложение Яндекс.Сим пока что с минимальным количеством скачиваний уже появилось в Google Play и App Store.
13: Вначале был бизнес.
14: Как появлялись города?
15: Амутнинск, Кировская область, 20 тысяч жителей. В 1773 году в Приурале на реке Амутной началось строительство железоделательного завода русского промышленника Ивана Осокина. Рабочий поселок поначалу назывался в честь основателя, но прижилось наименование по реке. Город с 1921 года.
13: Как появлялись города? На Бизнес-ФМ.
16: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: Проектировщики, присоединившиеся к начатому в прошлый раз разговору о принципах и сложностях строительства в чистом поле, предлагают все-таки условно воспринимать само выражение «чистое поле». Как отмечает руководитель группы архитектурных решений компании «КТС-проект» Владимир Сурков, все-таки полностью свободной территория практически не бывает. Всегда есть градостроительные регламенты, красные линии, санитарные и охранные зоны, рельеф, инженерная и транспортная инфраструктура. Добавляются и ограничения самого девелопера. Экономика проекта, класс жилья, требования к себестоимости, перечень допустимых материалов. И еще один уровень согласования архитектурно-градостроительного облика с профессиональным сообществом. Именно поэтому расхожий тезис «если ты первый, можно строить что угодно» на практике не работает. Эксперт не уверен, что для любого проекта на новой территории так уж обязателен архитектурный конкурс. Сам факт его проведения еще не гарантирует качество. Но чем крупнее территория и ее влияние на город, тем полезнее получить несколько независимых профессиональных мнений. Не обязательно в формате конкурса. Это может быть экспертное рассмотрение или градостроительный совет, говорит Владимир Сурков. Руководитель проекта «Русская Европа» Виктор Иванюк согласен. Множество творческих мнений, как минимум 3-4 взгляда на проект не одного архитектора, а разных и по возрасту, и по опыту, это хорошо. А иначе удачи никакой не будет. Подвяжись на одного архитектора, потом он будет тебя давить своим авторитетом. Немножко, конечно, застройщик может на архитектора влиять, а так они, особенно именитые, обычно гнут свою линию, не понимая. То, что нравится им, может не нравиться основной массе покупателей, признается Виктор Иванюк. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
16: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
18: У микрофона Сердар Авликулеев. Украинский беспилотник вечером в четверг ударил по автомобилю скорой помощи в Щебекине. Один человек погиб, четверо ранены, сообщает оперштаб Белгородской области. Погибший – один из фельдшеров, находившихся в автомобиле. Президент США Дональд Трамп заявил, что на данном этапе не считает необходимым вводить дополнительные меры против России. Он также заявил, что все, что делают они, делаем и мы. Конец цитаты. Трамп заявил также, что не испытывает беспокойства по поводу взаимодействия России и Ирана, в том числе возможных переговоров лидеров двух стран о ядерном соглашении. Формирование запасов основных видов нефтепродуктов, бензина, дизельного топлива, авиакеросина и состояние логистических цепочек по их доставке стали темами очередного совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива. Оно прошло под председательством вице-премьера Александра Новака, сообщила пресс-служба правительства. Глава города Ахтубинска в Астраханской области сообщил, что в городе проводится эвакуация граждан в связи с пожаром вблизи железнодорожной станции, где, как сообщало ранее региональное МЧС, загорелся вагон со сжиженным газом. Организован вывоз людей автобусами. Движение вблизи железнодорожной станции Владимировка временно перекрыто. Бразильский легкоатлет Алисон Дос Сантос установил новый мировой рекорд в беге на дистанции 400 метров с барьерами на этапе бриллиантовой лиги в Цюрихе. Дос Сантос преодолел дистанцию за 45,81 секунды. Предыдущий рекорд установил норвежец Карстен Вальхольм 45,94 на Олимпиаде в Токио летом 2021 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. 14 тонн айфонов и дайсонов изъяли таможенники на московском рынке Горобушкин двор. Товары были арестованы, поскольку не были задекларированы. ФТС говорят, что продавцам теперь предстоит уплатить пошлины примерно на 35 миллионов рублей, после чего они смогут легализовать товар. Так ли все просто? Создать цифровую биографию каждого автомобиля предложили автодилеры. Предполагают, что в электронном паспорте авто зафиксируют весь жизненный цикл машины от выпуска до утилизации, включая аварии и ремонты. А законопроект планируют направить в Госдуму. Спасет ли это от продажи битых машин со скрученным пробегом? И россияне стали меньше ездить по стране. По данным Ассоциации туроператоров России, на 6% год-году, хотя до этого несколько лет внутренний туризм рос, среди лидеров падение Сочи до 40%. Ну, а примерно столько же выросло бронирование в Анапе. Растет посещаемость Алтая, Карелии и Москвы. Что это? Разворот тренда или временный спад? Подробности на Business FM. Си Цзиньпин перед встречей с Трампом набирает очки. Лидеры России и Китая могут встретиться дважды за две недели. Сначала на саммите Шанхайской организации сотрудничества, а потом на саммите БРИКС. Глава КНР Си Цзиньпин наметил обширную международную программу на этот период. О чем будут вести переговоры китайские руководители? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
19: Суть предстоящих международных вояжей Си Цзиньпина можно выразить так. Пекин набирает портфель обязательств в Центральной Азии, Африке и Южной Азии за три недели до саммита с Трампом. Сначала участие в саммите ШОС и госвизит в Киргизию с 30 августа по 3 сентября. Затем визит в Египет. Это Пекин подтвердил. Участие в саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября пока нет. Примерно 24 сентября планируется визит в Америку. Приглашение в Вашингтон Си принял еще в мае. С тех пор перемирие в торговой войне держится, но с трудом. Переговорные позиции Си будут тем сильнее, чем шире круг стран, которым он уже что-то пообещал и от которых что-то получил. На саммите ШОС, помимо Бишкекской декларации, лидеры должны подписать протокол о внесении изменений в хартию ШОС в процессе утверждения положения об универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности и об антинаркотическом центре. Есть продвижение даже по банку развития ШОС. На саммите возможно подписание меморандума. Идея буксовала полтора десятилетия, упираясь в нежелание Москвы отдавать Пекину контроль над кредитным механизмом. Что касается госвизита Си в Киргизию, то он пройдет в переломный момент. В прошлом году Китай впервые стал крупнейшим инвестором страны. Чистый приток из КНР составил 305 миллионов долларов при общем притоке прямых иностранных инвестиций 335 миллионов. Россия ушла на третье место после Нидерландов. Торговля выглядит еще эффектнее. Китайская таможня насчитала свыше 25 миллиардов долларов взаимного товарооборота за прошлый год, а заявленная цель 45 миллиардов. Но тут что-то не сходится. Весь внешнеторговый оборот республики по ее собственной статистике чуть более 14 миллиардов, а номинальный ВВП примерно 22. Похоже, Киргизия просто работает транзитными воротами для России. При этом энергично идет строительство железной дороги Китай, Киргизия, Узбекистан, которая вступит в строй в 31 году и станет единственным сухопутным маршрутом из Китая в Европу в обход и России, и Каспия. В Египте Си не был с 16 года. Визит юбилейный. В мае 56-го Египет стал первой арабской и первой африканской страной, признавшей КНР. Однако переговоры не сведутся к торжественным церемониям. В взаимной торговле объемом около 20 миллиардов долларов огромный профицит у Китая в соотношении 24 к 1. Пекин предлагает решать дисбаланс не за счет увеличения импорта из Египта, а путем переноса туда производства. Уже работает совместная промзона, где размещены около 200 компаний с накопленными вложениями почти 4 миллиарда долларов. Китайская, по сути, продукция, но произведенная в Египте, попадает в ЕС и в зону африканской свободной торговли, как египетская. К тому же, с мая нынешнего года КНР обнулила пошлины для 53 африканских стран, включая Египет. прессе в Индию Пекин пока не подтвердил, хотя Reuters сообщает о делегации примерно 400 человек и о бронировании отелей. Это был бы первый визит китайского лидера в страну за 7 лет. В торговле для Индии все плохо. Дефицит с Китаем достиг рекордных 112 миллиардов долларов. Импорт вырос на 16% до 131 миллиарда, а экспорт до 19%. Свыше 90% редкоземельных магнитов и металлов Индия получает из КНР, а введенный в прошлом году Пекином режим экспортного контроля за этой продукцией превратил поставки в предмет политического торга. Не решены и пограничные споры двух стран. Сближение Нью-Дели и Пекина наметилось в прошлом году. Помог Трамп, введя 50-процентные пошлины на индийский экспорт США. Но в феврале нынешнего года он снизил их до 18% в обмен на отказ Индии от российской нефти и обещание масштабных закупок в США. Тезис «Вашингтон толкает Индию к Китаю» сразу перестал работать. Саммит БРИКС 12-13 сентября пройдет по предложенной Нью-Дели тематике с акцентом на проблемы устойчивого развития и инновации, расчеты в нацвалютах, обсуждение реформы МВФ и Совбеза ООН. В свою очередь, годом ранее Пекин выдвинул инициативу глобального управления, утверждая, что ее поддержали уже более 140 стран. Суть сводится к трем вещам, актуальным для Бишкека, Каира и Нью-Дели одновременно. Первое – это институты. Банк развития ШОС, новый банк развития БРИКС, антинаркотический и антитеррористический центры. Пекин работает над созданием параллельных, традиционным, наднациональных структур. Второе – финансы. Расчеты в нацвалютах, свопы, панда-облигации, китайская замена SWIFT. Это не столько замена доллару, сколько сокращение точек, уязвимых для санкций. Наконец, третье – производство внутри чужих тарифных зон. Промзона в Суэце, промышленные проекты в Киргизии, смягчение индийских ограничений на китайские инвестиции. В результате Си приедет в конце сентября в Белый дом с обновленной хартией ШОС за спиной, юбилейным пакетом из Каира и, возможно, даже рукопожатием на Нарендре Моди. А у Трампа пока что за спиной только незавершенная война с Ираном, провал миротворчества в Украине и торговые споры с Европой и Канадой.
1: Это был комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». 14 тонн айфонов и дайсонов изъяли таможенники на московском рынке «Горбушкин-двор». Товары были арестованы, как говорится в сообщении таможни. Если продавцы доплатят 35 миллионов рублей, они смогут вернуть технику себе. Но не все так просто. Подробности у Ивана Медведева.
20: Суммарная стоимость 3300 незадекларированных электронных устройств Apple и Dyson – 123 миллиона рублей. Это телефоны, наушники, умные часы, пылесосы, фены, стайлеры, очистители воздуха и сушилки для рук. Других деталей нет, но напомню, это почти 14 тонн. Для тех, кто не был на Горбу, это огромный рынок с сотнями, а то и тысячами продавцов. СМИ указывали, что во время рейда, когда были изъяты товары, о которых идет речь, перекрывался один из этажей комплекса, а обыски прошли как минимум в 5 офисах разных магазинов. Но сейчас Горбушка продолжает работать. И вот что там предлагают.
21: 17 Pro оранжевого, 1790, 7500. Новый, запакованный, не активированный.
22: А на месте можно проверить?
21: Конечно.
22: Какие-то гарантии есть на него?
21: Гарантия в магазине 14 дней годовая производительность.
22: А когда его можно забрать и как оплачивать?
21: Наличными.
22: Только наличными, да?
21: Да.
20: Или вот.
23: Оранжевый, именно если Pro, который поменьше, он получается 102 с симкой сейчас, 98 без сим-карты. А если Pro Max рассматривать, то без симки оранжевый Pro Max 256 107, а если симкой, то 114.
20: Для сравнения, в крупной сети магазинов электроники 17 Pro на 256 гигабайт с физической сим-картой стоит 130 тысяч, и это со скидкой. Полная цена – 160. А цены на Pro Max начинаются от 142 тысяч, тоже с учетом скидки. Пылесос Dyson V15 Detect Absolute SV4701 в той же крупной сети стоит 111 тысяч рублей по акции, а на Горбушке – 56 тысяч.
22: Это оригинальная версия или нет?
23: Конечно, только оригинальный продукт. Подаем. В любом случае у вас есть от магазина год гарантии. Оплата наличными.
22: А картой нельзя платить?
23: Плюс 13%.
22: Они в наличии, их забрать можно сегодня, завтра?
23: Конечно. Да, за час до приезда обязательно только нужно будет уточнять наличие. Актуально цены меняются в течение всего дня или часа.
22: То есть цена может измениться?
23: Да, из-за курса.
20: Кстати, оплата везде наличными. Или картой, но плюс 13 или даже 15%. При такой разнице в ценах неудивительно, что в России процветает серый рынок. рынок электроники и бытовой техники. Рассуждать о том, какую долю он занимает в общих продажах, эксперты не взялись, потому что у нас нет даже официальных данных по объемам импорта. Ну а тезис ФТС о том, что собственники товара могут просто доплатить 35 миллионов, нужно рассматривать внимательнее, говорит партнер BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
0: Уплата просто таможенных очень таможенных платежей – это базовая опция, обязательная. Но при этом не единственная, потому что за контрабанду, за выполнение уплаты таможенных платежей, за провоз таких вещей без таможенного контроля существует уголовная ответственность. Здесь есть две разные ситуации. Если это добросовестный приобретатель, собственник, который купил этот товар на внутреннем рынке и не знал и не догадывался о том, что он был привезен контрабандой. Это одна история. Ему предложат просто заплатить таможенные платежи, дальше этот товар ему отдадут, он продолжит этим товаром пользоваться. А если же собственник не докажет свою добросовестность, или даже более того, кажется, что он был замешан или знал, по крайней мере, о том, что приобретает незаконно ввезенный товар, то в этом случае может оказаться соучастником и фигурантом уголовного дела по уклонению от уплаты таможенных платежей.
20: 35 миллионов неуплаченных рублей – это особо крупный размер. И если дело дойдет до суда, Уголовный кодекс предполагает санкции вплоть до 5 лет лишения свободы. И это без учета историй про оплату только наличными и так далее. Правда, не обязательно, что продавец был один. Кстати, если кто-то мучился, пытаясь представить себе 14 тонн айфонов и дайсонов, то с учетом стоимости, массы, номенклатуры и суммарного количества товаров в штуках, озвученных ВТС, ChatGPT предположил, что на горбушке таможня могла изъять 850 айфонов, 350 наушников, 250 Apple Watch, 650 пылесосов, 400 фенов, столько же стайлеров и еще по 200 очистителей воздуха и сушилок для рук. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Елена Марчукова, Business FM.
1: Союз европейских футбольных ассоциаций призвал к независимой внешней проверке проекта, который предусматривал продажу доли в турнирах FIFA частным инвесторам. Об этом информирует официальный сайт УЕФА. Ранее издание Sky News сообщало, что УЕФА намерен добиться возбуждения уголовного дела в Швейцарии против действующего президента FIFA Джанни Инфантино. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
2: УЕФА официально подытожил то, что сотрясало заголовки спортивных новостей последние месяцы. Мировому футболу необходимо новое руководство, и Европа вместе с другими конфедерациями будет добиваться появления альтернативного единого кандидата. Собственно, в этой части противостояния в свете последних заявлений УЕФА нет кардинально чего-то нового и более жесткого, чем то, что было уже сказано раньше, а скорее наоборот. Так, например, категоричный бойкот турниров FIFA со стороны европейских сборных и клубов приостановлен. Это послабление произошло в свете того, что FIFA письменно заверила. Проект, который предусматривал продажу доли в турнирах Международной Федерации Футбола частным инвесторам, безвозвратно и окончательно отозван и не появится вновь в какой-либо форме. Однако теперь УЕФА требует провести глубокое расследование. Первым шагом должна стать действительно независимая внешняя проверка FIFA Forward Enterprise с полным доступом ко всем соответствующим документам, переписке и материалам о принятии решений. FIFA не может расследовать саму себя и ожидать, что футбольное сообщество просто примет ее выводы, говорится в заявлении. И это еще не все. Издание Sky News сообщает, что УЕФА пытается через суды в США получить от FIFA и участвовавших в проекте финансовых организаций документы, связанные с неудавшейся сделкой. Потенциальное уголовное разбирательство планируется провести в Швейцарии, где находится штаб-квартира FIFA. Отмечается, что УЕФА и другие заинтересованные стороны намерены добиться уголовного преследования не только Инфантино, но в перспективе и других должностных лиц FIFA. На это есть и статья, соответствующая в Уголовном кодексе Швейцарии, номер 158, о преступном недобросовестном управлении. А все потому, что закрытый характер этой мутной сделки, вызвавшей гнев у защитников доброго имени Его Величества футбола, нанес прямой ущерб репутации FIFA и ее коммерческим отношениям. Словом, УЕФА намерен и дальше продолжать атаковать Инфантино с нескольких флангов. Борьба за власть вступает в решающую стадию. Григорий Гуреев, Business FM.
1: Выборы президента FIFA запланированы на март 2027 года. Местом их проведения станет Марокко. Главным потенциальным конкурентом Инфантино СМИ называют президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна Виктора Монтальяни.
3: такого.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
6: EBITDA Алроса в первом полугодии составила 14 миллиардов рублей, что на 61% ниже данных годичной давности, сообщила компания. Чистый убыток по МСФО составил 9,5 миллиардов в первом полугодии по сравнению с прибылью в 40,5 миллиардов за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании. Выручка от продаж снизилась на 33% до 90 миллиардов рублей. В прошлом году Алроса сократила добычу на 10% до 30 миллионов каратов. По итогам текущего года компания планируют добыть 25-26 миллионов каратов. Первый седан в модельной линейке российского автомобильного бренда Tenet под названием А8 будет продаваться в двух комплектациях по цене 3 и 3,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба марки. Машина будет представлена в версиях Prime и Ultra, для каждой из которых предусмотрена собственная силовая установка. Рыночная стоимость Alphabet упала на 692 миллиарда долларов с майского максимума, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов. После достижения пика акции компании потеряли около 15%. Bloomberg связывает распродажу с сомнениями инвесторов в способности компании сохранять лидирующие позиции в гонке ИИ, растущими расходами на инфраструктуру для разработки и работы ИИ, задержкой выпуска новой Gemini. Также инвесторов беспокоит отток специалистов из Google. Новости компании корпорации держат. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Точно не бито, не крашено. Дилеры предлагают создать цифровую биографию каждого автомобиля. Предполагают, что в электронном паспорте авто зафиксируют весь так называемый жизненный цикл машины от ее выпуска до утилизации. Соответствующие инициативы выступили в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Законопроект планируют направить на рассмотрение депутатам Госдумы или в правительство в следующем году. Что возможно, нововведение, думают участники рынка, и как это будет выглядеть, Маргарита Юдина подробнее.
24: Сейчас в электронном ПТС есть много полей, но лишь малая часть из них обязательна для заполнения. Например, ВИН, марка, модели, цвет, год изготовления и характеристики двигателя, экологические классы и другие. При этом важные для потенциального покупателя авто данные о пробеге, количестве ДТП, ТО и том, находится ли машина в залоге, есть лишь в разделе доп. Информации. А тот же пробег на техосмотре местами до сих пор записывается со слов владельца. Если эти данные в электронном ПТС станут обязательными, это обезопасит будущих владельцев подержанных авто, говорит операционный директор по продажам новых автомобилей и авто с пробегом автохолдинга «Динамика» Александр Кустов.
25: Это на практике будет работать. Сейчас уже есть аналоги сервисов, которые предлагают подобного рода информацию. Но они работают, как правило, на коммерческой основе, что, в общем-то, создает проблему в их использовании. Не каждый из дилеров готов покупать эту информацию за деньги, как не каждый из клиентов. Если это будет реализовано в рамках какой-то государственной платформы, безусловно, я уверен, что это добавит рынку прозрачности. Это обезопасит и дилеров в части закупки автомобилей, застрахует от некоторых проблем. Также обезопасит и потенциальных клиентов, которые будут иметь больше вводных при выборе для себя автомобиля с пробегом.
24: ЭПТС сейчас есть далеко не у всех автомобилей. Автоматически его получают все новые машины, начиная с ноября 2020 года. Это касается и импортных авто, и произведенных в России, или ввезенных из-за рубежа. Для владельцев более старых машин история добровольная. Они могут продолжать пользоваться и бумажным ПТС. Если электронный паспорт у авто есть, то потенциальный покупатель сейчас может самостоятельно заказать выписку из ЭПТС. Главное знать ВИН и номер самого паспорта. Но услуга платная. Введение обязательной фиксации истории автомобиля назрело давно. Это действительно может обелить вторичный рынок автомобилей, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
3: то у нас рынок подержанных автомобилей очень большой, больше 6 миллионов автомобилей в год, и он крайне непрозрачный. То есть только 10% от этого числа, около 600 тысяч автомобилей в год, продается через официальных дилеров и имеют полностью подтвержденную историю со всеми авариями, пробегами, обслуживанием. 5 миллионов 400 тысяч автомобилей в год продается, которых уверенным быть нельзя абсолютно ни в чем. Конечно, на этом наживаются многочисленные полукриминальные группировки, которые либо занимаются восстановлением битых автомобилей, либо скручивают пробеги, либо и то, и другое. А люди платят деньги и потом вынуждены автомобиль бесконечно ремонтировать.
5: Это обойти гораздо сложнее уже, потому что эти записи фиксируются через распределенный реестр, если будет сделано все по уму через так называемый блокчейн. И, в общем-то, случаев подделки, например, того же электронного ПТС пока не выявлено. Так что, видимо, как раз здесь цифровизация может пойти на пользу.
24: Основной вопрос, на который пока нет ответа, кто, как и в какие сроки будет обязан передавать данные в систему и отвечать за их достоверность. В ряде зарубежных стран уже давно есть аналоги ЭПТС с фиксацией истории автомобиля. Например, Нидерланды, где скрутка пробега официально запрещена с 2014 года, а данные о нем передаются в обязательном порядке, в частности, после ремонта. Но даже это, как отмечают на сайте нидерландского аналога ГИБДД, целиком не исключает мошенничество с показаниями одометра. Система сильно усложняет мошенникам жизнь. Но целиком проблему пока все равно не решает. Маргарита Юдина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: После дня падения день роста. В четверг индекс Мосбиржи прибавил 1% на основных торгах. Котировки реагировали на растущую нефть, драгметаллы и падающий рубль, и вечером рост даже усилился. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
7: Ростом в четверг завершились торги на московской бирже, на рынке акций. Индекс московской биржи поднялся на 1% за основную торговую сессию и закрылся на уровне 2092 пункта. На рынок влияли факторы падения рубля и роста нефти. Что касается геополитики, то новостей, которые могли бы поспособствовать падению рынка, их не было. И вот на фоне, скажем, даже фундаментальных факторов рынок вырос, рубль упал. Вот здесь можно говорить о том, что не какое-то плавное сползание мы наблюдаем, а действительно серьезное заметное падение, которое наблюдается уже две торговых сессии подряд, даже несмотря на то, что в пятницу единый день уплаты налогов, и, казалось бы, валюта должно быть на рынке больше. Может быть, ее и есть побольше, чем обычно, но это не помогает российскому рублю. Спрос на валюту выше предложения, отмечают участники торгов. Плюс Банк России покупает валюту, является чистым покупателем валюты и покупает ее на довольно высоких объемах для текущего состояния рынка. Я напомню, что это около 6 миллиардов рублей ежедневно. Таким образом, 22 копейки прибавил китайский юань, за закрытие 12 рублей 81 копейка. В моменте даже район 12.89 юань протестировал. Это минимальные для рубля, максимальные для юаня значения с февраля 2025 года. Доллар поднялся выше 86 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Что касается цен на нефть, то вновь смесь Brent приближается к уровням $90 за баррель. Во всяком случае, вечером в четверг баррель в Лондоне перешагнул рубеж $89. Но здесь рынок, конечно же, по-прежнему следит за ситуацией на Ближнем Востоке в целом и в Персидском заливе в частности. Ормузский пролив по факту по-прежнему остается закрытым. Во всяком случае, накануне были сообщения о том, что индийский танкер не смог пройти через Южный коридор или Оманский коридор Ормузского пролива, и появилась информация дополнительная уже в четверг. Если в среду об этом сообщали иранские агентства, то в четверг Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что танкер подвергся обстрелу и попал неизвестный снаряд в этот танкер, в результате чего на судне возник пожар, который, в принципе, уже потушен. Но, тем не менее, фактор эскалации, он присутствует. Это не глобальная, допустим, эскалация между США и Ираном, но, тем не менее, вот такие моменты, они вызывают рост цен на нефть. Помимо всего прочего, пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит в четверг заявила, что администрация США все-таки допускает абсолютно все сценарии в отношении Ирана, но подчеркнула, что никаких переговоров сейчас не ведется.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на пятницу 12.77, доллара 85.95 и евро 100 рублей 30 копеек. В российских вузах не хватает общежития, а те, что есть, выросли в цене. При этом ведущие вузы обещают обеспечить местами всех нуждающихся первокурсников, бюджетников из других городов, пишут ведомости. Часть университетов уже использует гостиницы как дополнительный резерв для размещения студентов или рассматривает такую возможность. Стоимость проживания в студенческих общежитиях в 26-27 учебном году вырастет в пределах 10%. Причина – рост тарифов на коммунальные услуги и расходы на содержание здания. Но после повышения плата за общежитие остается значительно ниже коммерческой аренды. Стоимость варьируется от 950 рублей в месяц до 7 тысяч, каждый вуз устанавливает свой ценник, говорит председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко.
8: На самом деле, некоторые учебные заведения уже повысили стоимость проживания. Каждый вуз, каждый колледж, они самостоятельно решают, когда повышается стоимость. Кто-то перед новым учебным годом. Главное, повышать не выше, чем на стоимость инфляции. Все-таки есть определенные там государственные гарантии на проживание. И если завышать, как многие хотели бы, окупать общежитие, это, конечно, нереально.
9: Разброс по ценам, по изменению может быть разным, но всегда в пределах инфляции.
8: Нет, конечно, может быть и больше, и это зависит, конечно, конкретно от решения учебного заведения. Многие обосновывают там это тарифами ЖКХ, повышением каких-то иных расходов.
1: Олег Цапко, председатель Всероссийского студенческого союза. Ситуация с общежитиями различается по вузам региона. Выпускник МГУ рассказывает, что раньше бюджетники платили порядка 2000 рублей за весь учебный год, а теперь почти 6500. А в некоторых вузах, по словам студентов, 5 тысяч выходит только за один месяц.
14: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
10: Один из самых точных футурологов Рэй Курцвейль принимает до 80 препаратов в день. Цель 78-летнего Курцвейля – дожить до точки сингулярности, которая, по его прогнозам, случится в 2045 году. Слияние человека и компьютера, практическое бессмертие и невозможность дальнейших предсказаний. Есть версия, что ждать придется уже не так долго. Этим летом тема сингулярности и супердостижений в области искусственного интеллекта внезапно стала суперактуальной. Глава OpenAI Сэм Альтман заявил: «Сингулярность наступила, и мы уже внутри нее». Илон Маск, отношение которого с Альтманом сложно назвать дружеским, поддержал коллегу. Глава NVIDIA Джейсон Хуан говорит о том, что задача построения универсального искусственного интеллекта тоже уже решена. «Если сингулярность наступила, почему мы не видим невероятные достижения и фантастические возможности новых технологий?» Объяснений может быть два. Первое – разрыв между теми решениями, которые видят лидеры рынка, и тем, что до доступно потребителю. Возможно, сингулярность достигнута в лабораториях ведущих компаний. Выйдет ли она за их пределы – вопрос не только экономический, но и политический. Более прозаическая версия, финансовая. О том, что рынок искусственного интеллекта перегрет, говорят многие аналитики. Один из признаков – круговые инвестиции ведущих компаний. Microsoft вкладывает миллиарды в OpenAI, которые тратят значительную часть этих денег на покупку сервисов у той же Microsoft. Капитализация обеих компаний растет. Рост расходов на развитие искусственного интеллекта существенно превосходит все попытки монетизации. Словесные интервенции – способ подогреть энтузиазм инвесторов и, если не отменить, то отложить момент, когда сингулярность наступит не для человечества в целом, а для сектора экономики или нескольких особенно перегретых компаний.
14: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Авликулеев. Минпромторг и бизнес подготовили список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов, сообщила пресс-служба правительства России. Первый вице-премьер Денис Мантуров провел первое заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Подкомиссия создана в целях исполнения указа президента России о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Как сообщил Кабмин, в рамках заседания участники обсудили вопросы защиты объектов, логистики и торговли. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Программой визита, как передает белорусское агентство Белта, запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематики обеспечения безопасности.
12: Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Если задуматься, у нас есть Американский залив и есть озеро Америка. Теперь нам нужен океан, так что, возможно, нам придется изменить название Атлантического и или Тихого океана. Может быть, мы их переименуем, сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Победители чемпионата России по боксу среди мужчин в Саранске получат по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Серебряным призерам полагается по 250 тысяч, бронзовым по 125 тысяч. Общий призовой фонд составит 26 миллионов рублей. Чемпионат России этого года стартовал в четверг и финиширует 4 сентября. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия не собирается атаковать НАТО, заявил Трамп журналистам. Также он не видит оснований для принятия антироссийских мер в связи с ее сотрудничеством с Ираном. Внезапную поездку директора ЦРУ в Москву назвал обычным делом и удивился реакцией СМИ. Рубль в четверг упал почти на 2% к основным валютам. Курс евро превысил 100 рублей, доллара больше 86. С начала недели рубль уже потерял более 3%. Каковы причины и последствия, что может быть дальше с рублем? Есть основания не считать Россию стратегическим партнером, так премьер Армении Пашинян объяснил смену формулировок в новой правительственной программе на 5 лет. Там прописана трансформация партнерских отношений с Россией. Пашинян сослался на то, что Россия не помогала Армении в конфликте с Азербайджаном в 2022 году. В этом ли дело? Подробности на Business FM. Дональд Трамп заявил журналистам, что Россия не будет атаковать территорию НАТО. По словам американского президента, он провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. Когда состоялся этот диалог, не уточняется. Российская сторона пока не подтверждала факт разговора. Ранее в СМИ появились предположения о том, что глава ЦРУ Джон Рэтлиф ездил в Москву для того, чтобы предотвратить якобы возможные нападения России на страны НАТО. Президент Литвы Гитанас Науседа даже заявил, что эта поездка была направлена на снижение геополитической напряженности в нашем регионе. В ходе этой поездки Рэтлиф встречался со своим коллегой, главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Конкретные детали встречи не уточняются. Однако в Белом доме Дональд Трамп в ответ на вопрос журналиста заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО.
15: Привозил ли с собой в Москву глава ЦРУ Рэтлиф предупреждение, чтобы Россия не атаковала территорию НАТО?
16: Я не хочу это комментировать, но они не будут атаковать. Я провел с Путиным хороший разговор. Он не будет нападать на территорию НАТО.
1: Президент США Трамп также заявил журналистам, что у главы ЦРУ Рэтлифа и СВР Сергея Нарышкина, цитата, «очень хорошие отношения», по его словам, они встречаются раз в год полгода. Визит главы ЦРУ Трамп назвал обычной деловой поездкой и отметил, что никакого послания не было. Однако в американских СМИ появились новые спекуляции и предположения. Как утверждает газета «Нью-Йорк Таймс», Джон Рэтлиф во время своего визита передал послание главе ФСБ Александру Бортникову. В нем глава ЦРУ якобы призвал Москву закончить спецоперацию на Украине, так как положение Москвы, по мнению США, ухудшается, однако никаких угроз в этом послании не содержится, отмечает газета. Евро по 100 рублей, доллар больше 86. С начала недели рубль потерял больше 3% к основным валютам. О возможных причинах и последствиях Михаил Задорожный.
17: Ослабление рубля началось еще в последних числах июля и заметно ускорилось в последние дни. Ранее евро по 100 рублей мы видели в середине марта. Доллар на неделе обновил рекорд за 5 месяцев, а юань за 1,5 года. Основная причина – рост спроса на валюту, в том числе для импорта бензина, и сокращение предложения из-за падения выручки экспортеров вследствие атак торговых судов в Черном и Азовском морях. Кроме того, Минфин увеличил покупки валюты и золото. Все это давит на рубль, отмечает персональный брокер инвестиционного банка Синара Илья Соколов.
18: В первую очередь это увеличение импорта вследствие увеличения покупки топливных и не только товаров из-за рубежа. Во-вторых, это слагом начал проявляться эффект июньского снижения стоимостных объемов экспорта. Также, конечно же, это усиление объемов покупки в рамках бюджетного правила. Как итог, видим вот такую вот совокупность. Касаемо дальнейших перспектив, не думаем, что стоит как-то спешно менять свои прогнозы. Мы пока что что сохраняем наш взгляд на то, что будет сохраняться коридор 80-85 в среднем на ближайшие периоды времени.
17: Некоторые аналитики ожидают дальнейшего ослабления российской валюты, и 90 рублей за доллар к началу зимы уже кажется реалистичным сценарием. Кстати, именно такой курс доллара многие называют относительно комфортным для российского бюджета. Решение Банка России по ключевой ставке тоже сказались на курсе национальной валюты, продолжает глава аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
0: Мы понимаем, что длительное время поддержку рублю оказывали высокие ставки в экономике, и на сегодняшний момент они уже существенно снизились, несмотря на то, что траектория по смягчению денежно-кредитной политики была достаточно сдержанной. Но все же с максимума в 21 уровень ключевая ставка спустилась до 14. Поэтому привлекательность рублевых активов в том числе снижается. И это тоже имеет свой дополнительный эффект против более крепкого рубля. Помимо всего прочего, в целом сейчас снижается процент сберегаемости со стороны населения. Многие уходят в наличные, многие уходят в том числе в валюту, формируют дополнительный спрос. Тем самым, поскольку сохраняется глобальная неопределенность как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому градус напряженности высокий, и этот момент тоже оказывает свой негативный эффект на рубль.
17: Следующее заседание по ключевой ставке состоится 11 сентября. В июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор может продолжить ее снижение. Но кажется, что сейчас условия для этого не очень подходящие, отмечает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
19: Снижение курса рубля может скорректировать планы Центробанка с точки зрения денежно-кредитной политики, потому что, скорее всего, сейчас вырастут цены на импортные, но не только импортные товары, и поэтому это может привести к переоценке взглядов на инфляцию, хотя пока, в общем-то, статистика говорит, что инфляция замедляется, но, конечно, с одним лагом эффект от более низкого курса может быть и на инфляцию отражен. Поэтому посмотрим, но пока, в общем-то, есть основания считать, что Центробанк может продолжить снижать ключевую ставку на сентябрьское заседание, но если рубль продолжит так сильно ослабляться, то, возможно, будут коррективы плана Центрального банка.
17: Что касается нынешнего ослабления рубля, то, по оценкам аналитиков, на потребительских ценах оно отразится через 2-3 месяца, то есть к началу зимы. А декабрь и без того самый проинфляционный месяц. Не исключено, что на последнем в этом году заседании по ставке 18 декабря регулятору на все это тоже придется реагировать. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что есть основания не считать Россию стратегическим партнером. Журналисты попросили его объяснить смену формулировок в новой правительственной программе на ближайшие 5 лет, которую представил Кабмин. Отношения с Россией в документе прописаны одним пунктом, который называется «Трансформация партнерских отношений с Россией». В предыдущей программе название пункта было другое – «Армяно-Российский стратегический союз». Как пояснил журналистам сам Пашинян, отказ России помогать Армении во время обострения конфликта с Азербайджаном в 2022 году ставит под вопрос ее статус стратегического партнера. Комментирует главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукин. Янов.
20: Вся линия Пашиняна последние полгода, как минимум, а в общем-то и дольше, это отход от взаимодействия с Россией, и он просто последовательно проводит линию, что Москва нам не союзник, Москва нам не стратегический партнер. Пашинян использует самую примитивную карту, а именно апеллируя к событиям 2020 года, трате Карабаха, что Россия нам не помогла, а если она нам не помогла, то что это за стратегический партнер? Это демагогия, которая, конечно, очень сильно искажает то, что на самом деле было, но это уже не важно. Та опора идейная, на которую постоянно указывает и ссылается Пашинян. Что может последовать? Я не думаю, что прямо сейчас что-то последует. То есть вопрос стоит достаточно уже понятный. Будет референдум, не будет референдума. Москва очень четко обозначила, что платить за дрейф Армении в сторону какую-то другую, то, что он называет Европой, на самом деле, не знаю, куда уж он там его приведет в итоге. Ну, как бы то ни было, куда бы они ни направлялись, платить за это выгодами, которые Армения получает от отношений с Россией, Москва не будет. Поэтому я думаю, что тут вопрос о участии Армении, например, в ЕАЭС, будет поставлен довольно предметно, наверное, еще в этом году. Я думаю, в перспективе, которая может оказаться короче, чем нам представляется сегодня, де-факто, может и де-юре, но как минимум де-факто стратегическим партнером Армении будет Турция. потому что все эти рассуждения про европейские выборы и Евросоюз совершенно абстрактные. Евросоюз далеко, ему не до того. А единственная основная западная страна непосредственно рядом с Арменией – это Турция. И, безусловно, Турция заинтересована в том, чтобы Армения превратилась в некоторую часть, условно говоря, турецкого мира, экономического, транспортного, логистического, может быть, даже идеологического со временем, который Эрдоган так тщательно выстраивает. Это, конечно, звучит сейчас абсолютным парадоксом, если не абсурдом, учитывая историю отношений Армении и Турции, армян и турок, но мне кажется, что другого варианта реалистичного у Армении в том целеполагании, которое они сейчас формулируют, просто нет.
1: Федор Лукьянов, главред журнала «Россия в глобальной политике». В конце мая на саммите в Астане лидеры ЕАЭС приняли совместное обращение, в котором призвали Ереван как можно скорее провести референдум об участии Армении в Евразийском экономическом союзе или в ЕС, поскольку одновременное членство в этих объединениях невозможно. А также в мае Россия начала вводить ограничения и запреты на импорт из Армении. Россия и Китай наступают Америке на пятки в новой космической гонке, считает американская газета «Вашингтон Пост». По мнению автора статьи, технологическое превосходство США в космической отрасли начинает ослабевать. К этому выводу его толкнуло два события. Первое. На прошлой неделе китайский стартап LandSpace успешно смог посадить на Землю первую ступень орбитальной ракеты. А ранее это удавалось двум коммерческим компаниям из США. Это SpaceX и Blue Origin. Второе событие. Российская компания Бюро 1440 в июле запустила в космос уже вторую партию спутников системы «Рассвет». Это аналог американской Starlink. Разрыв между Россией и США сокращается, хотя хотелось бы, чтобы это происходило быстрее, говорит ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
2: Как-то в силу разных причин развернуть в полной мере систему, которая вот у нас получила название «Рассвет», мы заметно запоздали.

0: на землю, да? Спросим теперь себя, а кто-нибудь вот то же самое повторил? Нет, никто этого не повторил. Не только не повторил, даже не планирует посадку. Это очень трудная миссия. Но вот здесь мы, безусловно, впереди. Я даже могу сказать вам, у нас сейчас где-то в стартовом состоянии проект Венера-Д. Вот как когда-то использовали слово «гонка». Гонка, наверное, не совсем правильно, но вот такое конкурентное состояние участников.
1: Натан Эйсман, Институт космических исследований РАН. Вашингтон-Пост, однако, отмечает, что у американской SpaceX перед конкурентами из России и Китая есть крупные преимущества. США крайне коммерциализированы, а следовательно, компания может заработать много денег. И, как пишет автор, рекордное первичное публичное размещение акций SpaceX это подтвердило.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению.
3: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
2: Дефицит времени.
3: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
3: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
4: Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство выделяет более 9,5 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, необходимость этой меры обусловлена непростой логистикой в Азово-Черноморском бассейне и изменением маршрутов доставки грузов. Мишустин подчеркнул, что спрос на российское зерно, масличные и другие аграрные товары в мире есть, причем в структуре поставок за рубеж растет доля переработанной продукции. Компания Cebu Industrial, дочерняя структура хинянской группы компаний металлургических материалов Cebao, запустила в особой экономической зоне Липецк производство гранулированных смесей, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Российские ведомства готовят актуализированную версию концепции развития электротранспорта, первый вариант которой был принят в 2021 году. В обновленном документе целевые показатели по производству машин на альтернативных видах топлива до 2030 года снижены в 4 раза относительно изначальных планов, сообщил Интерфаксу источник в Автопроме, знакомый с содержанием обновленной версии концепции. Представители из более чем 70 стран и территорий подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 1-4 сентября. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. Самые крупные делегации из Китая, Индии, Монголии, Японии и Республики Кореи, сказал также Кобяков. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Мат-капитал не хотят тратить на покупку жилья. Таких сделок на рынке недвижимости все меньше, рассказали Бизнес-ФМ представители бизнеса. О причинах Диана Чубанова.
6: Маткапитал перестал быть стимулом для улучшения жилищных условий, хотя задумывался в основном как раз для этого. Согласно статистике Счетной палаты, если в 2024 году на покупку нового жилья потратились 34,5% граждан, получивших эту соцвыплату, то в прошлом году этот показатель снизился до 26,5%. Дело в том, что темпы роста стоимости жилья в России последние 2 года существенно превышают темпы и размеры индексации маткапитала. За рождение первенца семья получает от государства около 700

0: 130 тысяч рублей. За рождение второго почти 964 тысячи в виде госсертификата. И то, если выплата на первого ребенка не производилась. А теперь давайте посмотрим на ценник квартир в разных регионах. Про Москву лучше промолчать сразу. К примеру, в Краснодаре 4-5 миллионов рублей – это только студия, которую сложно назвать улучшенными условиями для семьи с младенцем. А тем более с двумя. Такие семьи в основном стараются купить жилье класса комфорт, а там ценник выше. И сумма мат-капитала просто растворяется в нем, считает управляющий партнер компании «Калинка Раша» Виктория Григорьева.
1: В каких сделках материнский капитал при приобретении недвижимости имел достаточно большую роль, приобретал массовый характер? Это все-таки сделка в сегменте комфорт-класса, где материнский капитал иногда составлял почти половину от первоначального взноса. Сейчас в целом сегмент комфорт-класса на рынке очень серьезно просел. Падение по темпам продаж, по сделкам, оно значительно снизилось. Вторая причина такой статистики – уровень цен сейчас на недвижимость такой, что материнский капитал – это настолько незначительная уже сумма для первоначального взноса, который тоже, кстати, изменился. Если раньше у нас с вами были доступны достаточно широкие линейки предложений, были субсидированные ипотеки, и ипотека с минимальным первоначальным взносом, 10% первоначального взноса, то сейчас в текущих условиях суммы значительно выше, поэтому материнский капитал просто не играет роли при покупке жилья. Он всегда помогал тем, такая очень малообеспеченная аудитория, которая претендовала на недвижимость в достаточно лояльном ценнике, в минимальных бюджетах. И сейчас просто уровень цен такой, что достаточно большую категорию таких покупателей рынок в принципе отсеял.
0: Еще одна причина – граждан с мат-капиталом отпугивают юридические риски. Использование этой выплаты влечет за собой массу ограничений и требований. И хотя большинство о них знают, но в недвижимость стараются госсертификат не вкладывать. Ну, например, самое важное обязательство – выделять детям долю в квартире, купленной при участии мат-капитала. В результате потом крайне сложно такую квартиру продать. Покупатели не хотят связываться с подобными сделками, говорит риэлтор, эксперт рынка аренды, практикующий агент Александр Харыбин.
2: Материнский капитал очень сильно делает будущего покупателя зависимым потом от этой недвижимости. Продать ее крайне сложно. Потом нужно покупать другую квартиру, наделять детей долями. Сейчас очень много людей рады бы вернуть материнский капитал. Это получается далеко не у всех, потому что они могут продать квартиру, потому что квартира с детскими долями, и необходимо купить что-то другое, а просто выйти в деньги теперь нельзя.
0: Поэтому все чаще россияне тратят материнский капитал на образование ребенка, а также на повседневные товары. По статистике той же Счетной палаты, чуть более 40% граждан в 2025 году получали из мат-капитала ежемесячные выплаты на детей до 3 лет. А на учебу ребенка средства из мат-капитала тратили чуть больше 30% семей. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Поворот тренда или нет? Россияне стали меньше ездить по стране. Каковы данные о ТОР, хотя до этого несколько лет внутренний туризм рос. Подробности у Натальи Шашиной.
4: О снижении количества турпоездок по стране сообщила Ассоциация туроператоров России, пишут ведомости. Пока падение на 6% год к году, по итогам подсчетов с января по август. Это соответствует и субъективным наблюдениям ательеров. Падение и в Сочи, и даже на Алтае, видит гендиректор и совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов.
5: Черноморское побережье просело очень сильно, хуже ситуация в Сочи, там падение только к прошлому году где-то порядка больше 40%. Там ситуация просто, не хочется такое слово громко, но тяжелая. Многие отели сейчас даже закрываются там и в Красной Поляне, потому что спроса нет, люди не едут. Москва, падение от 12 до 20%, кроме люксового сегмента. 5+ чувствуют себя, на удивление, спокойно. Все остальные это 12-20%. В целом по стране падение, наверное, соглашусь, в регионах это от 6 до 12%. Даже на Алтае в этом году есть падение. А с чем связано? Я думаю, что общее состояние экономики.
6: Ожидания какие?
5: Да, оптимизма нет. Единственное, есть робкая надежда, что это дно.
4: Туристы меньше планируют в долгую из-за участившихся ограничений в аэропортах, трудностей с бензином на трассах. Вот что говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
7: Спад наметился еще даже не летом, а в январе, феврале, марте этого года. То есть мы увидели изменение какое-то бронирование. У нас есть такой показатель, называется глубина бронирования. Туристы не едут завтра, чтобы сегодня забронировать, а завтра поехать. Так совершает покупки минимальное количество туристов. Средняя глубина бронирования у нас 2-3 месяца. Соответственно, то, что мы должны готовиться к спаду, мы увидели в феврале-марте этого года. Если по регионам, неплохо себя чувствует Анапа. Она восстанавливается после спада 2025 года. В процентах рост впечатляющий по Анапе, где-то 40-45% плюс. Мы должны понимать, да, что у них предыдущий год был крайне неудачный. Но Москва прибавляет несколько процентов, что, я считаю, выдающийся результат на фоне того, что эффект низкой базы, как у Анапы, в Москве нет. И прошлый год был удачным, а этот год тоже прибавляет. Может быть, повлияло некоторое снижение цен. Мы видим замедление цен и даже снижение на 3-4% в Москве, в других городах-миллионниках.
4: Стоит заметить, статистика может не учитывать тех, кто, например, снимает апартаменты, которые все популярнее и нередко дешевле отелей. Как считает президент Союза туристических агентств Сергей Голов, разворота тренда поездок по России нет, однако изменилась сама структура спроса.
6: Из-за одного сегмента туристы переходят в другой. Если раньше внутренний туризм подразумевался отдых на Черноморском побережье и курортах Краснодарского края, то сейчас больше это туры выходного дня, это Новгородская область, это Алтайский край, это Карелия, и люди ездят отдыхать там. Все, что доступно и на электричках. И смотрите, вы можете доехать до Питера 4 часа, да, там 2 часа на автобусе, вы в Карелии.
4: Частый аргумент туристов не в пользу отдыха в Краснодарском крае – цены. Хотя сейчас их нельзя назвать завышенными. Как пример, тур в Турцию на двоих на 6 ночей в отеле 4 звезды с ультра все включено, с перелетом, стоит около 180 тысяч на двоих. А в Анапе в крупной сети нам предложили отели 4 и 5 звезд на ближайшие даты за сопоставимые суммы. Правда, туда еще надо добраться, но, судя по всему, спрос есть.
8: Пятизвездочный наш отель работает по концепции ультра все включено. Однокомнатный номер по акции стоит сейчас 178 тысяч.
9: А то, что, соответственно, четверка, это будет
8: стоимость однокомнатного номера 139 тысяч 507 рублей. Ультра все включено. Последний номер остался на эти даты, однокомнатный.
4: А как утверждает совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов, некоторые пятизвездочные отели на первой линии на Черноморском побережье снижают цены до 8 тысяч рублей в сутки. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Business FM.
3: Яндекс запускает собственного мобильного оператора. Он называется «Яндекс.Сим» и размещаться будет на инфраструктуре «Вымпелкома», рассказал «Ведомостям» источник. Приложение «Яндекс.Сим» будет интегрирован ИИ-ассистент. Он сможет расшифровывать и пересказывать телефонные разговоры, распознавать мошеннические звонки и прерывать их. Однако Минцифры может принять ряд жестких мер, ограничивающих возможности операторов мобильных виртуальных сетей и перспективы «Яндекс.Сим» под вопросом, говорит аналитик агентства «Информ Аналитикс» Алексей Бойко.
10: Это, безусловно, схожая модель. То есть это так называемый виртуальный оператор. Детали там могут различаться, что именно арендуется у хостящего оператора. Как правило, крупные МВНО берут только инфраструктуру, то есть подключаются к базовым станциям, а биллинг у них свой и управление введением абонентской базы у них свое.
11: Есть ли у Яндекс.Сим реальные шансы занять заметное место на рынке? Вообще, какие перспективы?
10: Это зависит сейчас от ситуации с регулированием очень сильно. Потому что как раз на днях обсуждался довольно жесткий пакет мер, который Минцифры предусматривает ввести с целью ограничения возможностей МВНО. В этом случае, конечно, будет очень затруднен выход на рынок в плане набора какого-то значимого числа абонентов. Если же меры не будут приняты или будут приняты в какой-то смягченном варианте, тогда, конечно, в силу того, что Яндекс сильный бренд, у него огромная аудитория и хорошая экосистема, узнаваемая рынком, то в этом случае это будет, безусловно, новый серьезный игрок.
3: Алексей Бойко, Информ Аналитикс. Приложение Яндекс.Сим пока что с минимальным количеством скачиваний уже появилось в Google Play и App Store.
12: Между делом с Кирой Альтман.
13: Вот прикипаешь к одному месту и возвращаешься именно туда. Называешь его местом восстановления, местом своей силы, а потом приезжаешь Вдруг ты ничего не чувствуешь? Было ли в твоей жизни такое? Об этом спрашиваю Вадима Мамонтова, путешественник, основателя компании Russia Discovery.
14: Наверное, к этому может привести слишком большое повторение. И хоть я бывал уже на Чукотке, я думаю, что больше 10 раз, каждый раз это место умеет удивлять. И даже, казалось бы, одни и те же наблюдения за китами, они точно не приедаются. Каждый раз это невероятный восторг, это эмоции, это энергия вот этих животных.
13: Я никогда не видела китов в жизни, продолжаю я. И Вадим включает кинопроектор.
14: Вот один из последних разов мы, когда пришли вот в эту большую бухту, где наблюдали китов, потом несколько часов, эти два там, или три кита, они просто спали на поверхности. Горбачи просто лежали, вот такие большие черные спины. Мы подошли деликатно, чтобы не потревожить их своими моторами. Они постепенно начали просыпаться, и потом это просто была невероятная феерия. Вначале это были просто хвосты, которые мы наблюдали после нашей лодки. Потом мы передвинули вслед за ними дальше уже глубже в бухту. Там этих китов уже таких, наверное, небольших семеек было несколько. Кто-то из них нам демонстрировал так называемую пузырьковую охоту. Это тоже было здорово. Потом мы видели выпрыгивающих китов, как просто невероятная форма радости. В эти моменты ты понимаешь, что кажется, что этим животным открылось что-то, что точно неведомо нам, людям. Вот это то, что можно наблюдать часами. И к этому невозможно привыкнуть.
13: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
12: Между делом на Business FM.
15: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
16: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
17: У микрофона Сардар Аликулеев. Украинский беспилотник вечером в четверг ударил по автомобилю скорой помощи в Щебекине. Один человек погиб, четверо ранены, сообщает оперштаб Белгородской области. Погибший один из фельдшеров, находившихся в автомобиле. Президент США Дональд Трамп заявил, что на данном этапе не считает необходимым вводить дополнительные меры против России. Он также заявил, что все, что делают они, делаем и мы. Конец цитаты. Трамп заявил также, что не испытывает беспокойства по поводу взаимодействия России и Ирана, в том числе возможных переговоров лидеров двух стран о ядерном соглашении. Формирование запасов основных видов нефтепродуктов, бензина, дизельного топлива, авиакеросина и состояние логистических цепочек по их доставке стали темами очередного совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива. Оно прошло под председательством вице-премьера Александра Новака, сообщила пресс-служба правительства. Глава города Ахтубинска в Астраханской области сообщил, что в городе проводится эвакуация граждан в связи с пожаром вблизи железнодорожной станции, где, как сообщало ранее региональное МЧС, загорелся вагон со сжиженным газом. Организован вывоз людей автобусами. Движение вблизи железнодорожной станции Владимировка временно перекрыто. Бразильский легкоатлет Алисон Дос Сантос установил новый мировой рекорд в беге на дистанции 400 метров с барьерами на этапе бриллиантовой лиги в Цюрихе. Дос Сантос преодолел дистанцию за 45,81 секунды. Предыдущий рекорд установил норвежец Карстен Вальхорм 45,94 на Олимпиаде в Токио летом 2021 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. 14 тонн айфонов и дайсонов изъяли таможенники на московском рынке Горобушкин двор. Товары были арестованы, поскольку не были задекларированы. ФТС говорят, что продавцам теперь предстоит уплатить пошлины примерно на 35 миллионов рублей, после чего они смогут легализовать товар. Так ли все просто? Создать цифровую биографию каждого автомобиля предложили автодилеры. Предлагают, что в электронном паспорте авто зафиксируют весь жизненный цикл машины от выпуска до утилизации, включая аварии и ремонты. А законопроект планируют направить в Госдуму. Спасет ли это от продажи битых машин со скрученным пробегом? И россияне стали меньше ездить по стране. По данным Ассоциации туроператоров России, на 6% год-году, хотя до этого несколько лет внутренний туризм рос, среди лидеров падение Сочи до 40%. Ну, а примерно столько же выросло бронирование в Анапе. Растет посещаемость Алтая, Карелии и Москвы. Что это? Разворот тренда или временный спад? Подробности на Business FM. Си Цзиньпин перед встречей с Трампом набирает очки. Лидеры России и Китая могут встретиться дважды за две недели. Сначала на саммите Шанхайской организации сотрудничества, а потом на саммите БРИКС. Глава КНР Си Цзиньпин наметил обширную международную программу на этот период. О чем будут вести переговоры китайские руководители? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
18: Суть предстоящих международных вояжей Си Цзиньпина можно выразить так. Пекин набирает портфель обязательств в Центральной Азии, Африке и Южной Азии за три недели до саммита с Трампом. Сначала участие в саммите ШОС и госвизит в Киргизию с 30 августа по 3 сентября. Затем визит в Египет. Это Пекин подтвердил. Участие в саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября пока нет. Примерно 24 сентября планируется визит в Америку. Приглашение в Вашингтон Си принял еще в мае. С тех пор перемирие в торговой войне держится, но с трудом. Переговорные позиции Си будут тем сильнее, чем шире круг стран, которым он уже что-то пообещал и от которых что-то получил. На саммите ШОС, помимо Бишкекской декларации, лидеры должны подписать протокол о внесении изменений в хартию ШОС в процессе утверждения положения об универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности и об антинаркотическом центре. Есть продвижение даже по банку развития ШОС. На саммите возможно подписание меморандума. Идея буксовала полтора десятилетия, упираясь в нежелание Москвы отдавать Пекину контроль над кредитным механизмом. Что касается госвизита Си в Киргизию, то он пройдет в переломный момент. В прошлом году Китай впервые стал крупнейшим инвестором страны. Чистый приток из КНР составил 305 миллионов долларов при общем притоке прямых иностранных инвестиций 335 миллионов. Россия ушла на третье место после Нидерландов. Торговля выглядит еще эффектнее. Китайская таможня насчитала свыше 25 миллиардов долларов взаимного товарооборота за прошлый год, а заявленная цель 45 миллиардов. Но тут что-то не сходится. Весь внешнеторговый оборот республики по ее собственной статистике чуть более 14 миллиардов, а номинальный ВВП примерно 22. Похоже, Киргизия просто работает транзитными воротами для России. При этом энергично идет строительство железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан, которая вступит в строй в 31 году и станет единственным сухопутным маршрутом из Китая в Европу в обход и России, и Каспия. В Египте Си не был с 16 года. Визит юбилейный. В мае 56-го Египет стал первой арабской и первой африканской страной, признавшей КНР. Однако переговоры не сведутся к торжественным церемониям. В взаимной торговле объемом около 20 миллиардов долларов огромный профицит у Китая в соотношении 24 к 1. Пекин предлагает решать дисбаланс не за счет увеличения импорта из Египта, а путем переноса туда производства. Уже работает совместная промзона, где размещены около 200 компаний с накопленными вложениями почти 4 миллиарда долларов. Китайская, по сути, продукция, но произведенная в Египте, попадает в ЕС и зону африканской свободной торговли, как египетская. К тому же, с мая нынешнего года КНР обнулила пошлины для 53 африканских стран, включая Египет. Приезд Си в Индию Пекин пока не подтвердил, хотя Reuters сообщает о делегации примерно в 400 человек и о бронировании отелей. Это был бы первый визит китайского лидера в страну за 7 лет. В торговле для Индии все плохо. Дефицит с Китаем достиг рекордных 112 миллиардов долларов. Импорт вырос на 16% до 131 миллиарда, а экспорт до 19%. Свыше 90% редкоземельных магнитов и металлов Индия получает из КНР, а введенный в прошлом году Пекином режим экспортного контроля за этой продукцией превратил поставки в предмет политического торга. Не решены и пограничные споры двух стран. Сближение Нью-Дели и Пекина наметилось в прошлом году. Помог Трамп, введя 50-процентные пошлины на индийский экспорт США. Но в феврале нынешнего года он снизил их до 18% в обмен на отказ Индии от российской нефти и обещание масштабных закупок в США. Тезис «Вашингтон толкает Индию к Китаю» сразу перестал работать. Саммит БРИКС 12-13 сентября пройдет по предложению предложенной Нью-Дели тематики с акцентом на проблемы устойчивого развития и инноваций, расчеты в нацвалютах, обсуждение реформы МВФ и Совбеза ООН. В свою очередь, годом ранее Пекин выдвинул инициативу глобального управления, утверждая, что ее поддержали уже более 140 стран. Суть сводится к трем вещам, актуальным для Бишкека, Каира и Нью-Дели одновременно. Первое – это институты. Банк развития ШОС, новый банк развития БРИКС, антинаркотические и антитеррористические центры. Пекин работает над созданием параллельных, традиционным, наднациональных структур. Второе – финансы. Расчеты в нацвалютах, свопы, панда-облигации, китайская замена SWIFT. Это не столько замена доллару, сколько сокращение точек, уязвимых для санкций. Наконец, третье – производство внутри чужих тарифных зон. Промзона в Суэце, промышленные проекты в Киргизии, смягчение индийских ограничений на китайские инвестиции. В результате Си приедет в конце сентября в Белый дом с обновленной хартией ШОС за спиной, юбилейным пакетом из Каира и, возможно, даже рукопожатием Нарендры Моди. А у Трампа пока что за спиной только незавершенная война с Ираном, провал миротворчества в Украине и торговые споры с Европой и Канадой.
3: Это был комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». 14 тонн айфонов и дайсонов изъяли таможенники на московском рынке «Горбушкин двор». Товары были арестованы, как говорится в сообщении таможни. Если продавцы доплатят 35 миллионов рублей, они смогут вернуть технику себе. Но не все так просто. Подробности у Ивана Медведева.
19: Суммарная стоимость 3300 незадекларированных электронных устройств Apple и Dyson – 123 миллиона рублей. Это телефоны, наушники, умные часы, пылесосы, фены, стайлеры, очистители воздуха и сушилки для рук. Других деталей нет, но напомню, это почти 14 тонн. Для тех, кто не был на Горбу, это огромный рынок с сотнями, а то и тысячами продавцов. СМИ указывали, что во время рейда, когда были изъяты товары, о которых идет речь, перекрывался один из этажей комплекса, а обыски прошли как минимум в 5 офисах разных магазинов. Но сейчас Горбушка продолжает работать. И вот что там предлагают.
20: 17 Pro оранжевый, 1790, 7500. Новый, запакованный, не активированный.
21: А на месте можно проверить?
20: Конечно.
21: Какие-то гарантии есть на него?
20: Гарантии в магазине 14 дней годовая производительность.
21: А когда его можно забрать и как оплачивать?
20: Вот наличными.
21: Только наличными, да?
20: Да.
19: Или вот.
22: Оранжевый, именно если Pro, который поменьше, он получается 102 с симкой сейчас, 98 без сим-карты. А если Pro Max рассматривать, то без симки оранжевый Pro Max 256 107, а если симкой, то 114.
19: Для сравнения, в крупной сети магазинов электроники 17 Pro на 256 гигабайт с физической сим-картой стоит 130 тысяч, и это со скидкой. Полная цена 160. А цены на Pro Max начинаются от 142 тысяч, тоже с учетом скидки. Пылесос Dyson V15 Detect Absolute SV4701 в той же крупной сети стоит 111 тысяч рублей по акции, а на Горбушке 56 тысяч.
21: Это оригинальная версия или нет?
22: Конечно, только оригинальный продукт продаем. В любом случае у вас есть от магазина год гарантии. Оплата наличными.
21: А картой нельзя платить?
22: Плюс 13%.
21: Они в наличии? Забрать можно сегодня, завтра?
22: Конечно. Да, за час до приезда обязательно только нужно будет уточнять наличие. Актуальные цены. Цены меняются в течение всего дня или часа.
21: То есть цена может измениться?
22: Да, из-за курса.
19: Кстати, оплата везде наличными. Или картой, но плюс 13 или даже 15%. При такой разнице в ценах неудивительно, что в России процветает серый рынок электроники и бытовой техники. Рассуждать о том, какую долю он занимает в общих продажах, эксперты не взялись, потому что у нас нет даже официальных данных по объемам импорта. Ну а тезис ФТС о том, что собственники товара могут просто доплатить 35 миллионов, нужно рассматривать внимательнее, говорит партнер BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
23: Уплата просто таможенных членов таможенных платежей — это базовая опция, обязательная. Но при этом не единственная, потому что за контрабанду, за выполнение уплаты таможенных платежей, за провоз таких вещей без таможенного контроля существует уголовная ответственность. Здесь есть две разные ситуации. Если это добросовестный приобретатель, собственник, который купил этот товар на внутреннем рынке и не знал и не догадывался о том, что он был привезен контрабандой. Это одна история. Ему предложат просто заплатить таможенные платежи платежей. Дальше этот товар ему отдадут, он продолжит этим товаром пользоваться. А если же собственник не докажет свою добросовестность, или даже более того, окажется, что он был замешан или знал, по крайней мере, о том, что приобретает незаконно ввезенный товар, то в этом случае может оказаться соучастником и фигурантом уголовного дела по уклонению от уплаты таможенных платежей.
19: 35 миллионов неуплаченных рублей – это особо крупный размер. И если дело дойдет до суда, Уголовный кодекс предполагает санкции вплоть до 5 лет лишения свободы. И это без учета историй про оплату только наличными и так далее. Правда, не обязательно, что продавец был один. Кстати, если кто-то мучился, пытаясь представить себе 14 тонн айфонов и дайсонов, то с учетом стоимости, массы, номенклатуры и суммарного количества товаров в штуках, озвученных в ВТС, ChatGPT предположил, что на горбушке таможня могла изъять 850 айфонов, 350 наушников, 250 Apple Watch, 650 пылесосов, 400 фенов, столько же стайлеров и еще по 200 очистителей воздуха и сушилок для рук. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Елена Марчукова, Business FM.
3: Союз европейских футбольных ассоциаций призвал к независимой внешней проверке проекта, который предусматривал продажу доли в турнирах FIFA частным инвесторам. Об этом информирует официальный сайт УЕФА. Ранее издание Sky News сообщало, что УЕФА намерен добиться возбуждения уголовного дела в Швейцарии против действующего президента FIFA Джанни Инфантино. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
0: УЕФА официально подытожил то, что сотрясало заголовки спортивных новостей последние месяцы. Мировому футболу необходимо новое руководство, и Европа вместе с другими конфедерациями будет добиваться появления альтернативного единого кандидата. Собственно, в этой части противостояния в свете последних заявлений УЕФА нет кардинально чего-то нового и более жесткого, чем то, что было уже сказано раньше, а скорее наоборот. Так, например, категоричный бойкот турниров FIFA со стороны европейских сборных и клубов приостановлен. Это послабление произошло в свете того, что FIFA письменно заверила. Проект, который предусматривал продажу доли в турнирах Международной Федерации Футбола частным инвесторам, безвозвратно и окончательно отозван и не появится вновь в какой-либо форме. Однако теперь УЕФА требует провести глубокое расследование. Первым шагом должна стать действительно независимая внешняя проверка FIFA Forward Enterprise с полным доступом ко всем соответствующим документам, переписке и материалам о принятии решений. FIFA не может расследовать саму себя и ожидать, что футбольное сообщество просто примет ее выводы, говорится в заявлении. И это еще не все. Издание Sky News сообщает, что УЕФА пытается через суды в США получить от FIFA и участвовавших в проекте финансовых организаций документы, связанные с неудавшейся сделкой. Потенциальное уголовное разбирательство планируется провести в Швейцарии, где находится штаб-квартира FIFA. Отмечается, что УЕФА и другие заинтересованные стороны намерены добиться уголовного преследования не только Инфантино, но в перспективе и других должностных лиц FIFA. На это есть и статья, соответствующая в Уголовном кодексе Швейцарии, номер 158, о преступном недобросовестном управлении. А все потому, что закрытый характер этой мутной сделки, вызвавшей гнев у защитников доброго имени Его Величества футбола, нанес прямой ущерб репутации FIFA и ее коммерческим отношениям. Словом, УЕФА намерен и дальше продолжать атаковать Инфантино с нескольких флангов. Борьба за власть вступает в решающую стадию. Григорий Гуреев, Business FM.
3: Выборы президента FIFA запланированы на март 2027 года. Местом их проведения станет Марокко. Главным потенциальным конкурентом Инфантино СМИ называют президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна Виктора Монтальяни.
15: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
1: студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: EBITDA Алроса в первом полугодии составила 14 миллиардов рублей, что на 61% ниже данных годичной давности, сообщила компания. Чистый убыток по МСФО составил 9,5 миллиардов в первом полугодии по сравнению с прибылью в 40,5 миллиардов за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании. Выручка от продаж снизилась на 33% до 90 миллиардов рублей. В прошлом году Алроса сократила добычу на 10% до 30 миллионов каратов. По итогам текущего года компания планируют добыть 25-26 миллионов каратов. Первый седан в модельной линейке российского автомобильного бренда Tenet под названием А8 будет продаваться в двух комплектациях по цене 3 и 3,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба марки. Машина будет представлена в версиях Prime и Ultra, для каждой из которых предусмотрена собственная силовая установка. Рыночная стоимость Alphabet упала на 692 миллиарда долларов с майского максимума, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов. После достижения пика акции компании потеряли около 15%. Bloomberg связывает распродажу с сомнениями инвесторов в способности компании сохранять лидирующие позиции в гонке ИИ, растущими расходами на инфраструктуру для разработки и работы ИИ, задержкой выпуска новой Gemini. Также инвесторов беспокоит отток специалистов из Google. Новости компании корпорации держат. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Точно не бито, не крашено. Дилеры предлагают создать цифровую биографию каждого автомобиля. Предполагается, что в электронном паспорте авто зафиксирует весь так называемый жизненный цикл машины от ее выпуска до утилизации. Соответствующие инициативы выступили в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Законопроект планирует направить на рассмотрение депутатам Госдумы или в правительство в следующем году. Что возможно, но в виде один думают участники рынка и как это будет выглядеть, Маргарита Юдина подробнее.
5: Сейчас в электронном ПТС есть много полей, но лишь малая часть из них обязательна для заполнения. Например, ВИН, марка, модели, цвет, год изготовления и характеристики двигателя, экологические классы и другие. При этом важные для потенциального покупателя авто данные о пробеге, количестве ДТП, ТО и том, находится ли машина в залоге, есть лишь в разделе доп. Информации. А тот же пробег на техосмотре местами до сих пор записывается со слов владельца. Если эти данные в электронном ПТС станут обязательными, это обезопасит будущих владельцев подержанных авто, говорит операционный директор по продажам новых автомобилей и авто с пробегом автохолдинга «Динамика» Александр Кустов.
7: На практике будет работать. Сейчас уже есть аналоги сервисов, которые предлагают подобного рода информацию. Но они работают, как правило, на коммерческой основе, что, в общем-то, создает проблемы в их использовании. Не каждый из дилеров готов покупать эту информацию за деньги, как не каждый из клиентов. Если это будет реализовано в рамках какой-то государственной платформы, безусловно, я уверен, что это добавит рынку прозрачности. Это обезопасит и дилеров в части закупки автомобилей, застрахует от некоторых проблем. Также обезопасит и потенциальных клиентов, которые будут иметь больше вводных при выборе для себя автомобиля с пробегом.
5: ЭПТС сейчас есть далеко не у всех автомобилей. Автоматически его получают все новые машины, начиная с ноября 2020 года. Это касается и импортных авто, и произведенных в России, или ввезенных из-за рубежа. Для владельцев более старых машин история добровольная. Они могут продолжать пользоваться и бумажным ПТС. Если электронный паспорт у авто есть, то потенциальный покупатель сейчас может самостоятельно заказать выписку из ЭПТС. Главное знать ВИН и номер самого паспорта. Но услуга платная. Введение обязательной фиксации истории автомобиля назрело давно. Это действительно может обелить вторичный рынок автомобилей, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
24: У нас рынок подержанных автомобилей очень большой, больше 6 миллионов автомобилей в год, и он крайне непрозрачный. То есть только 10% от этого числа, около 600 тысяч автомобилей в год, продается через официальных дилеров и имеют полностью подтвержденную историю со всеми авариями, пробегами, обслуживанием. 5 миллионов 400 тысяч автомобилей в год продается, которых уверенным быть нельзя абсолютно ни в чем. Конечно, на этом наживаются многочисленные полукриминальные группировки, которые либо занимаются восстановлением битых автомобилей, либо скручивают пробеги, либо и то, и другое. А люди платят деньги и потом вынуждены автомобиль бесконечно ремонтировать.
25: Это обойти гораздо сложнее уже, потому что эти записи фиксируются через распределенный реестр, если будет сделано все по уму через так называемый блокчейн. И, в общем-то, случаев подделки, например, того же электронного ПТС пока не выявлено. Так что, видимо, как раз здесь цифровизация может пойти на пользу.
5: Основной вопрос, на который пока нет ответа, кто, как и в какие сроки будет обязан передавать данные системы и отвечать за их достоверность. В ряде зарубежных стран уже давно есть аналоги ЭПТС с фиксацией истории автомобиля. Например, Нидерланды, где скрутка пробега официально запрещена с 2014 года, а данные о нем передаются в обязательном порядке, в частности, после ремонта. Но даже это, как отмечают на сайте нидерландского аналога ГИБДД, целиком не исключает мошенничество с показаниями одометра. Система сильно усложняет мошенникам жизнь, но целиком проблему пока все равно не решает. Маргарита Юдина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: После дня падения день роста. В четверг индекс Мосбиржи прибавил 1% на основных торгах. Котировки реагировали на растущую нефть и драгметаллы, и падающий рубль, и вечером рост даже усилился. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
2: Ростом в четверг завершились торги на московской бирже, на рынке акций. Индекс московской биржи поднялся на 1% за основную торговую сессию и закрылся на уровне 2092 пункта. На рынок влияли факторы падения рубля и роста нефти. Что касается геополитики, то новостей, которые могли бы поспособствовать падению рынка, их не было. И вот на фоне, скажем, даже фундаментальных факторов рынок вырос, рубль упал. Вот здесь можно говорить о том, что не какое-то плавное сползание мы наблюдаем, а действительно серьезное заметное падение, которое наблюдается уже две торговых сессии подряд, даже несмотря на то, что в пятницу единый день уплаты налогов, и, казалось бы, валюта должно быть на рынке больше. Может быть, ее и есть побольше, чем обычно, но это не помогает российскому рублю. Спрос на валюту выше предложения, отмечают участники торгов. Плюс Банк России покупает валюту, является чистым покупателем валюты и покупает ее на довольно высоких объемах для текущего состояния рынка. Я напомню, что это около 6 миллиардов рублей ежедневно. Таким образом, 22 копейки прибавил китайский юань за закрытие 12 рублей 81 копейка. В моменте даже район 12,89 юань протестировал. Это минимальные для рубля, максимальные для юаня значения с февраля 2025 года. Доллар поднялся выше 86 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Что касается цен на нефть, то вновь смесь Brent приближается к уровням $90 за баррель. Во всяком случае, вечером в четверг баррель в Лондоне перешагнул рубеж $89. Но здесь рынок, конечно же, по-прежнему следит за ситуацией на Ближнем Востоке в целом и в Персидском заливе в частности. Ормузский пролив по факту по-прежнему остается закрытым. Во всяком случае, накануне были сообщения о том, что индийский танкер не смог пройти через Южный коридор или Оманский коридор Ормузского пролива. И появилась информация дополнительная уже в четверг. Если в среду об этом сообщали иранские агентства, то в четверг Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что танкер подвергся обстрелу и попал неизвестный снаряд в этот танкер, в результате чего на судне возник пожар, который, в принципе, уже потушен. Но, тем не менее, фактор эскалации, он присутствует. Это не глобальная, допустим, эскалация между США и Ираном, но, тем не менее, вот такие моменты, они вызывают рост цен на нефть. Помимо всего прочего, пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит в четверг заявила, что администрация США все-таки допускает абсолютно все сценарии в отношении Ирана, но подчеркнула, что никаких переговоров сейчас не ведется.
3: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на пятницу 12.77, доллара 85.95 и евро 100 рублей 30 копеек. В российских вузах не хватает общежития, а те, что есть, выросли в цене. При этом ведущие вузы обещают обеспечить местами всех нуждающихся первокурсников, бюджетников из других городов, пишут ведомости. Часть университетов уже использует гостиницы как дополнительный резерв для размещения студентов или рассматривает такую возможность. Стоимость проживания в студенческих общежитиях в 26-27 учебном году вырастет в пределах 10%. Причина – рост тарифов на коммунальные услуги и расходы на содержание зданий. Но после повышения плата за общежитие остается значительно ниже коммерческой аренды. Стоимость варьируется от 950 рублей рублей в месяц до 7 тысяч, каждый вуз устанавливает свой ценник, говорит председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко.
4: На самом деле, некоторые учебные заведения уже повысили стоимость проживания. Каждый вуз, каждый колледж, они самостоятельно решают, когда повышается стоимость. Кто-то перед новым учебным годом. Главное, повышать не выше, чем на стоимость инфляции. Все-таки есть определенные там государственные гарантии на проживание. И если завышать, как многие хотели бы, окупать общежитие, это, конечно, нереально.
6: Ну, то есть разброс по ценам, по изменению может быть разным, но всегда в пределах инфляции.
4: Нет, конечно, может быть и больше. И это зависит, конечно, конкретно от решения учебного заведения. Многие обосновывают там это тарифами ЖКХ, повышением каких-то иных расходов.
3: Олег Цапко, председатель Всероссийского студенческого союза. Ситуация с общежитиями различается по вузам региона. Выпускник МГУ рассказывает, что раньше бюджетники платили порядка 2000 рублей за весь учебный год, а теперь почти 6500. А в некоторых вузах, по словам студентов, 5000 выходит только за один месяц.
8: Наизусть. Уильям Шекспир. Так сладок мед, что наконец он горек. Избыток вкуса убивает вкус. Наизусть. На Бизнес FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
9: Фарш невозможно провернуть назад, хотя с точки зрения микрофизики непреодолимых препятствий к этому вроде как нет. Многие фундаментальные уравнения допускают движение системы по обратной траектории. Но на макроскопическом уровне все иначе, и направленность стрелы времени остается одним из фундаментальных парадоксов физики. Горячая пицца на столе остывает, но не нагревается снова сама по себе. Осколки разбитой тарелки назад не собираются. Согласно второму закону термодинамики, в изолированной макроскопической системе энтропия практически неизбежно растет или остается постоянной. Пиццу можно разогреть в микроволновке, а тарелку склеить или изготовить заново. Но это не физическая обратимость, поскольку восстанавливается лишь функциональность, а не исходное микроскопическое состояние. Принцип, известный как закон Долло, утверждает, что эволюционная линия тоже не возвращается в точности к прежнему состоянию. И это не абсолютный запрет. Отдельные утраченные признаки, например, зубы или крылья, могут появляться повторно. Но организм не воспроизводит полностью своего предка и всю его эволюционную историю. Земная природа во многом циклична. К близким значениям возвращаются некоторые орбитальные параметры Земли и повторяются климатические режимы. Но циклы Миланковича, влияющие на поток солнечной радиации, достигающей Земли, не возвращают планету в прежнее состояние. Излучение уже ушло в космос, изменились рельеф, живые организмы, атмосфера, почва и русла рек. Волга, Амазонка или Рейн могут сохранить свои названия, но дважды вступить в них в физическом смысле точно не получится. Они уже будут не те. Да и мы тоже.
8: Другим наука. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Авликулеев. Минпромторг и бизнес подготовили список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов, сообщила пресс-служба правительства России. Первый вице-премьер Денис Мантуров провел первое заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Подкомиссия создана в целях исполнения указа президента России о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Как сообщил Кабмин, в рамках заседания участники обсудили вопрос защиты объектов логистики и торговли. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Программой визита, как передает белорусское агентство Белта, запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности. Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. «Если задуматься, у нас есть Американский залив и есть озеро Америка. Теперь нам нужен океан, так что, возможно, нам придется изменить название Атлантического или Тихого океана. Может быть, мы их переименуем», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Победители чемпионата России по боксу среди мужчин в Саранске получат по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Серебряным призерам полагается по 250 тысяч, бронзовым по 125 тысяч. Общий призовой фонд составит 26 миллионов рублей. Чемпионат России этого года стартовал в четверг и финиширует 4 сентября. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия не собирается атаковать НАТО, заявил Трамп журналистам. Также он не видит оснований для принятия антироссийских мер в связи с ее сотрудничеством с Ираном. Внезапную поездку директора ЦРУ в Москву назвал обычным делом и удивился реакцией СМИ. Рубль в четверг упал почти на 2% к основным валютам. Курс евро превысил 100 рублей, доллар больше 86. С начала недели рубль уже потерял более 3%. Каковы причины и последствия, что может быть дальше с рублем? Есть основания не считать Россию стратегическим партнером. Так премьер Армении Пашинян объяснил смену формулировок в новой правительственной программе на 5 лет. Там прописана трансформация партнерских отношений с Россией. Пашинян сослался на то, что Россия не помогала Армении в конфликте с Азербайджаном в 2022 году. В этом ли дело? Подробности на Business FM. Дональд Трамп заявил журналистам, что Россия не будет атаковать территорию НАТО. По словам американского президента, он провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. Когда состоялся этот диалог, не уточняется. Российская сторона пока не подтверждала факт разговора. Ранее в СМИ появились предположения о том, что глава ЦРУ Джон Рэтлиф ездил в Москву для того, чтобы предотвратить якобы возможные нападения России на страны НАТО. Президент Литвы Гитанас Науседа даже заявил, что эта поездка была направлена на снижение геополитической напряженности в нашем регионе. В ходе этой поездки Рэтлиф встречался со своим коллегой, главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Конкретные детали встречи не уточняются. Однако в Белом доме Дональд Трамп в ответ на вопрос журналиста заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО.
11: Привозил ли с собой в Москву глава ЦРУ Рэтлиф предупреждение, чтобы Россия не атаковала территорию НАТО?
12: Я не хочу это комментировать, но они не будут атаковать. Я провел с Путиным хороший разговор. Он не будет нападать на территорию НАТО.
3: Президент США Трамп также заявил журналистам, что у главы ЦРУ Рэтлифа и СВР Сергея Нарышкина, цитата, «очень хорошие отношения», по его словам, они встречаются раз в год-полгода. Визит главы ЦРУ Трамп назвал обычной деловой поездкой и отметил, что никакого послания не было. Однако в американских СМИ появились новые спекуляции и предположения. Как утверждает газета «Нью-Йорк Таймс», Джон Рэтлиф во время своего визита передал послание главе ФСБ Александру Бортникову. В нем глава ЦРУ якобы призвал Москву закончить спецоперацию на Украине, так как положение Москвы, по мнению США, ухудшается, однако никаких угроз в этом послании не содержится, отмечает газета. Евро по 100 рублей, доллар больше 86. С начала недели рубль потерял больше 3% к основным валютам. О возможных причинах и последствиях Михаил Задорожный.
13: Ослабление рубля началось еще в последних числах июля и заметно ускорилось в последние дни. Ранее евро по 100 рублей мы видели в середине марта. Доллар на неделе обновил рекорд за 5 месяцев, а юань за 1,5 года. Основная причина – рост спроса на валюту, в том числе для импорта бензина, и сокращение предложения из-за падения выручки экспортеров вследствие атак торговых судов в Черном и Азовском морях. Кроме того, Минфин увеличил покупки валюты и золото. Все это давит на рубль, отмечает персональный брокер инвестиционного банка Синара Илья Соколов.
14: В первую очередь это увеличение импорта вследствие увеличения покупки топливных и не только товаров из-за рубежа. Во-вторых, это с лагом начал проявляться эффект июньского снижения стоимостных объемов экспорта. Также, конечно же, это усиление объемов покупки в рамках бюджетного правила. Как итог, видим вот такую вот совокупность. Касаемо дальнейших перспектив, не думаем, что стоит как-то спешно менять свои прогнозы. Мы пока что сохраняем наш взгляд на то, что будет сохраняться коридор 80-85 в среднем на ближайшие периоды времени.
13: Некоторые аналитики ожидают дальнейшего ослабления российской валюты, и 90 рублей за доллар к началу зимы уже кажется реалистичным сценарием. Кстати, именно такой курс доллара многие называют относительно комфортным для российского бюджета. Решение Банка России по ключевой ставке тоже сказались на курсе национальной валюты, продолжает глава аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
16: Мы понимаем, что длительное время поддержку рублю оказывали высокие ставки в экономике, и на сегодняшний момент они уже существенно снизились, несмотря на то, что траектория по смягчению денежно-кредитной политики была достаточно сдержанной. Но все же с максимума в 21 уровень ключевая ставка спустилась до 14. Поэтому привлекательность рублевых активов в том числе снижается. И это тоже имеет свой дополнительный эффект против более крепкого рубля. Помимо всего прочего, в целом сейчас снижается процент сберегаемости со стороны населения. Многие уходят в наличные, многие уходят в том числе в валюту, формируют дополнительный спрос тем самым, поскольку сохраняется глобальная неопределенность как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому градус напряженности высокий, и этот момент тоже оказывает свой негативный эффект на рубль.
13: Следующее заседание по ключевой ставке состоится 11 сентября. В июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор может продолжить ее снижение. Но кажется, что сейчас условия для этого не очень подходящие, отмечает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
17: Снижение курса рубля может скорректировать планы Центробанка с точки зрения денежно-кредитной политики, потому что, скорее всего, сейчас вырастут цены на импортные, но и не только импортные товары, и поэтому это может привести к переоценке взглядов на инфляцию, хотя пока, в общем-то, статистика говорит, что инфляция замедляется, но, конечно, с одним лагом эффект от более низкого курса может быть и на инфляцию отражен. Поэтому посмотрим, но пока, в общем-то, есть основания считать, что Центробанк может продолжить снижать ключевую ставку на сентябрьском заседании, но если рубль продолжит так сильно ослабляться, то, возможно, будут коррективы плана Центрального банка.
13: Что касается нынешнего ослабления рубля, то, по оценкам аналитиков, на потребительских ценах оно отразится через 2-3 месяца, то есть к началу зимы. А декабрь и без того самый проинфляционный месяц. Не исключено, что на последнем в этом году заседании по ставке 18 декабря регулятору на все это тоже придется реагировать. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что есть основания не считать Россию стратегическим партнером. Журналисты попросили его объяснить смену формулировок в новой правительственной программе на ближайшие 5 лет, которую представил Кабмин. Отношения с Россией в документе прописаны одним пунктом, который называется «Трансформация партнерских отношений с Россией». В предыдущей программе название пункта было другое – «Армяно-российский стратегический союз». Как пояснил журналистам сам Пашинян, отказ России помогать Армении во время обострения конфликта с Азербайджаном в 2022 году ставит под вопрос ее статус стратегического партнера. Комментирует главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукин.
18: Вся линия Пашиняна последние полгода, как минимум, а в общем-то и дольше, это отход от взаимодействия с Россией, и он просто последовательно проводит линию, что Москва нам не союзник, Москва нам не стратегический партнер. Пашинян использует самую примитивную карту, а именно апеллируя к событиям 2020 года, утрате Карабаха, что Россия нам не помогла, а если она нам не помогла, то что это за стратегический партнер? Это демагогия, которая, конечно, очень сильно искажает то, что на самом деле было, но это уже не важно. Та опора идейная, на которую постоянно указывает и ссылается Пашинян. Что может последовать? Я не думаю, что прямо сейчас что-то последует. То есть вопрос стоит достаточно уже понятный. Будет референдум, не будет референдума. Москва очень четко обозначила, что платить за дрейф Армении в сторону какую-то другую, то, что он называет Европа, на самом деле, не знаю, куда уж он там был, приведет в итоге. Ну, как бы то ни было, куда бы они ни направлялись, платить за это выгодами, которые Армения получает от отношений с Россией, Москва не будет. Поэтому я думаю, что тут вопрос о участии Армении, например, в ЕАЭС, будет поставлен довольно предметно, наверное, еще в этом году. Я думаю, в перспективе, которая может оказаться короче, чем нам представляется сегодня, де-факто, может и де-юре, но как минимум де-факто стратегическим партнером Армении будет Турция. Потому что все эти рассуждения про европейские выборы и Евросоюз совершенно абстрактные. Евросоюз далеко, и ему не до того. А единственная и основная западная страна непосредственно рядом с Арменией – это Турция. И
0: Безусловно, Турция заинтересована в том, чтобы Армения превратилась в некоторую часть, условно говоря, турецкого мира, экономического, транспортного, логистического, может быть, даже идеологического со временем, который Эрдоган так тщательно выстраивает. Это, конечно, звучит сейчас абсолютным парадоксом, если не абсурдом, учитывая историю отношений Армении и Турции, армян и турок. Но мне кажется, что другого варианта, реалистичного, у Армении в том целеполагании, которое они сейчас формулируют, просто нет.
3: Федор Лукьянов, главред журнала «Россия в глобальной политике». В конце мая на саммите в Астане лидеры ЕАЭС приняли совместное обращение, в котором призвали Ереван как можно скорее провести референдум об участии Армении в Евразийском экономическом союзе или в ЕС, поскольку одновременное членство в этих объединениях невозможно. А также в мае Россия начала вводить ограничения и запреты на импорт из Армении. Россия и Китай наступают Америке на пятки в новой космической гонке, считает американская газета «Вашингтон-Пост». По мнению автора статьи, технологическое превосходство США в космической отрасли начинает ослабевать. К этому выводу его толкнуло два события. Первое. На прошлой неделе китайский стартап LandSpace успешно смог посадить на Землю первую ступень орбитальной ракеты. А ранее это удавалось двум коммерческим компаниям из США. Это SpaceX и Blue Origin. Второе событие. Российская компания Бюро 1440 в июле запустила в космос уже вторую партию спутников системы «Рассвет». Это аналог американской Starlink. Разрыв между Россией и США сокращается, хотя хотелось бы, чтобы это происходило быстрее, говорит ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
19: Как-то в силу разных причин развернуть в полной мере систему, которая вот у нас получила название «Рассвет», мы заметно запоздали. Там, по-моему, сейчас что-то около 200 аппаратов. А у Маска, ну, если в целом читать, это 10 тысяч. Сказать, что, о, это такой разрыв на века, нет. Этот разрыв, конечно, уменьшается. Хотелось бы, чтобы он уменьшался как-то побыстрее. Ну, вот те возможности, что у нас есть, позволяют все-таки в обозримое время достичь примерно тех же характеристик, которые обеспечиваются Маском. Утверждать, что там навеки или вообще отстали, это, ну, просто неправильно. Есть области, где действительно американцы опережают. Да, этот, ну, Voyager вот возьмем, да. Здесь у нас таких аппаратов не запускали. Ну, а посмотрим теперь, опять-таки, планетные мы смотрим миссии, да, с посадкой на Венеру. И с исследованием образцов грунта и перед

0: Business FM. Инструкция по применению.
1: Показания.
0: Потребность быть в курсе в любой момент.
1: Особые показания.
0: Дефицит времени.
1: Способ применения и дозы.
0: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
1: Передозировка.
0: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение.
0: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
1: Консультация с врачом не требуется.
2: Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Скоро на Business FM.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство выделяет более 9,5 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, необходимость этой меры обусловлена непростой логистикой в Азово-Черноморском бассейне и изменением маршрутов доставки грузов. Мишустин подчеркнул, что спрос на российское зерно, масличные и другие аграрные товары в мире есть, причем в структуре поставок за рубеж растет доля переработанной продукции. Компания Cebu Industrial, дочерняя структура хинянской группы компаний металлургических материалов Cebao, запустила в особой экономической зоне Липецк производство гранулированных смесей, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамон. Российские ведомства готовят актуализированную версию концепции развития электротранспорта, первый вариант которой был принят в 2021 году. В обновленном документе целевые показатели по производству машин на альтернативных видах топлива до 2030 года снижены в 4 раза относительно изначальных планов, сообщил Интерфаксу источник в Автопроме, знакомый с содержанием обновленной версии концепции. Представители из более чем 70 стран и территорий подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 1-4 сентября. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. Самые крупные делегации из Китая, Индии, Монголии, Японии и Республики Кореи, сказал также Кобяков. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Маткапитал не хотят тратить на покупку жилья. Таких сделок на рынке недвижимости все меньше, рассказали Business FM представители бизнеса. О причинах Диана Чубанова.
6: Маткапитал перестал быть стимулом для улучшения жилищных условий, хотя задумывался в основном как раз для этого. Согласно статистике Счетной палаты, если в 2024 году на покупку нового жилья потратились 34,5% граждан, получивших эту соцвыплату, то в прошлом году этот показатель снизился до 26,5%. Дело в том, что темпы роста стоимости жилья в России последние два года существенно превышают темпы и размеры индексации маткапитала. За рождение первенца семья получает от государства около 730 тысяч рублей. За рождение второго – почти 964 тысячи в виде госсертификата. И то, если выплата на первого ребенка не производилась. А теперь давайте посмотрим на ценник квартир в разных регионах. Про Москву лучше промолчать сразу. К примеру, в Краснодаре 4-5 миллионов рублей – это только студия, которую сложно назвать улучшенной условиями для семьи с младенцем, а тем более с двумя. Такие семьи в основном стараются купить жилье класса комфорт, а там ценник выше, и сумма маткапитала просто растворяется в нем, считает управляющий партнер компании «Калинка Раша» Виктория Григорьева.
7: В каких сделках материнский капитал при приобретении недвижимости имел достаточно большую роль, приобретал массовый характер?

0: Это все-таки сделка в сегменте комфорт-класса, где материнский капитал иногда составлял почти половину от первоначального взноса. Сейчас в целом сегмент комфорт-класса на рынке очень серьезно просел. Падение по темпам продаж, по сделкам, оно значительно снизилось. Вторая причина такой статистики – уровень цен сейчас на недвижимость такой, что материнский капитал – это настолько незначительная уже сумма для первоначального взноса, который тоже, кстати, изменился. Если раньше у нас с вами были доступны достаточно широкие линейки предложений, были субсидированные ипотеки, и ипотека с минимальным первоначальным взносом, 10% первоначальный взнос, то сейчас в текущих условиях суммы значительно выше, поэтому материнский капитал просто не играет роли при покупке жилья. Он всегда помогал тем, такая очень малообеспеченная аудитория, которая претендовала на недвижимость в достаточно лояльном ценнике, в минимальных бюджетах, и сейчас просто уровень цен такой, что достаточно большую категорию таких покупателей рынок в принципе отсеял.
1: Еще одна причина – граждан с мат-капиталом отпугивают юридические риски. Использование этой выплаты влечет за собой массу ограничений и требований. И хотя большинство о них знают, но в недвижимость стараются госсертификат не вкладывать. Ну, например, самое важное обязательство – выделять детям долю в квартире, купленной при участии мат-капитала. В результате потом крайне сложно такую квартиру продать. Покупатели не хотят связываться с подобными сделками, говорит риэлтор, эксперт рынка аренды, практикующий агент Александр Хары.
2: Материнский капитал очень сильно делает будущего покупателя зависимым потом от этой недвижимости. Продать ее крайне сложно. Потом нужно покупать другую квартиру, наделять детей долями. Сейчас очень много людей рады бы вернуть материнский капитал. Это получается далеко не у всех, потому что они могут продать квартиру, потому что квартира с детскими долями, и необходимо купить что-то другое, а просто выйти в деньги теперь нельзя.
1: Поэтому все чаще россияне тратят материнский капитал на образование ребенка, а также на повседневные товары. По статистике той же Счетной палаты, чуть более 40% граждан в 2025 году получали из маткапитала ежемесячные выплаты на детей до 3 лет. А на учебу ребенка средства из маткапитала тратили чуть больше 30% семей. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Поворот тренда или нет? Россияне стали меньше ездить по стране. Таковы данные АТОР, хотя до этого несколько лет внутренний туризм рос. Подробности у Натальи Шашиной.
4: О снижении количества турпоездок по стране сообщила Ассоциация туроператоров России, пишут ведомости. Пока падение на 6% год к году, по итогам подсчетов с января по август. Это соответствует и субъективным наблюдениям ательеров. Падение и в Сочи, и даже на Алтае, видит гендиректор и совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов.
5: Черноморское побережье просело очень сильно, хуже ситуация в Сочи. Там падение только к прошлому году где-то порядка больше 40%. Там ситуация просто, не хочется такое слово громко, но тяжелая. Многие отели сейчас даже закрываются, там и в Красной Поляне, потому что спроса нет, люди не едут. Москва, падение от 12-20%, кроме люксового сегмента. 5+ чувствуют себя, на удивление, спокойно. Все остальные — это 12-20%. В целом по стране падение, наверное, соглашусь, в регионах это от 6-12%. Даже на Алтае в этом году есть падение. А с чем связано? Я думаю, что общее состояние экономики.
6: Ожидания какие?
5: Да, оптимизма нет. Единственное, есть робкая надежда, что это дно.
4: Туристы меньше планируют в долгую из-за участившихся ограничений в аэропортах, трудностей с бензином на трассах. Вот что говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
7: Спад наметился еще даже не летом, а в январе, феврале, марте этого года. То есть мы увидели изменение какое-то бронирование. У нас есть такой показатель, называется глубина бронирования. Туристы не едут завтра, чтобы сегодня забронировать, а завтра поехать. Так совершает покупки минимальное количество туристов. Средняя глубина бронирования у нас 2-3 месяца. Соответственно, то, что мы должны готовиться к спаду, мы увидели в феврале-марте этого года. Если по регионам, неплохо себя чувствует Анапа. Она восстанавливается после спада 2025 года. В процентах рост впечатляющий по Анапе, где-то 40-45% плюс. Мы должны понимать, что у них предыдущий год был крайне неудачный. Но Москва прибавляет несколько процентов, что, я считаю, выдающийся результат на фоне того, что эффект низкой базы, как у Анапы, в Москве нет. И прошлый год был удачным, а этот год тоже прибавляет. Может быть, повлияло некоторое снижение цен. Мы видим замедление цен и даже снижение на 3-4% в Москве, в других городах-миллионниках.
4: Стоит заметить, статистика может не учитывать тех, кто, например, снимает апартаменты, которые все популярнее и нередко дешевле отелей. Как считает президент Союза туристических агентств Сергей Голов, разворота тренда поездок по России нет. Однако изменилась сама структура спроса.
8: Из-за
6: одного сегмента туристы переходят в другой. Если раньше внутренний туризм подразумевался отдых на Черноморском побережье и курортах Краснодарского края, то сейчас больше это туры выходного дня, это Новгородская область, это Алтайский край, это Карелия, и люди ездят отдыхать там. Все, что доступно и на электричках. И смотрите, вы можете доехать до Питера 4 часа, да, там 2 часа на автобусе, вы в Карелию.
4: Частый аргумент туристов не в пользу отдыха в Краснодарском крае – цены. Хотя сейчас их нельзя назвать завышенными. Как пример, тур в Турцию на двоих на 6 ночей в отеле 4 звезды с ультра все включено, с перелетом, стоит около 180 тысяч на двоих. А в Анапе в крупной сети нам предложили отели 4 и 5 звезд на ближайшие даты за сопоставимые суммы. Правда, туда еще надо добраться, но, судя по всему, спрос есть.
8: Пятизвездочный наш отель работает по концепции ультра все включено. Однокомнатный номер по акции стоит сейчас 178 тысяч.
1: А то, что, соответственно, четверка, это будет...
8: Стоимость однокомнатного номера 139 тысяч 507 рублей. Ультра все включено. Последний номер остался на эти даты, однокомнатный.
4: А как утверждает совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов, некоторые пятизвездочные отели на первой линии на Черноморском побережье снижают цены до 8 тысяч рублей в сутки. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Business FM.
3: Яндекс запускает собственного мобильного оператора. Он называется «Яндекс.Сим» и размещаться будет на инфраструктуре «Вымпелкома», рассказал «Ведомостям» источник. Приложение «Яндекс.Сим» будет интегрирован и ассистент, он сможет расшифровывать и пересказывать телефонные разговоры, распознавать мошеннические звонки и прерывать их. Однако Минцифры может принять ряд жестких мер, ограничивающих возможности операторов мобильных виртуальных сетей и перспективы «Яндекс.Сим» под вопросом, говорит аналитик агентства «Информ Аналитикс» Алексей Бойко.
9: Это, безусловно, схожая модель, то есть это так называемый виртуальный оператор. Детали там могут различаться, что именно арендуется у хостящего оператора. Как правило, крупные МВНО берут только инфраструктуру, то есть подключаются к базовым станциям, а биллинг у них свой и управление ведением абонентской базы у них свое.
10: Есть ли у Яндекс.Сим реальные шансы занять заметное место на рынке? Вообще, какие перспективы?
9: Это зависит сейчас от ситуации с регулированием очень сильно. Потому что как раз на днях обсуждался довольно жесткий пакет мер, который Минцифры предусматривает ввести с целью ограничения возможностей МВНО. В этом случае, конечно, будет очень затруднен выход на рынок в плане набора какого-то значимого числа абонентов. Если же меры не будут приняты или будут приняты в какой-то смягченном варианте, тогда, конечно, в силу того, что Яндекс сильный бренд, у него огромная аудитория и хорошая экосистема, узнаваемая рынком, то в этом случае это будет, безусловно, новый серьезный игрок.
3: Алексей Бойко, Информ Аналитикс. Приложение Яндекс.Сим пока что с минимальным количеством скачиваний уже появилось в Google Play и App Store.
11: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Лесосибирск, Красноярский край, 60 тысяч жителей. Первое поселение на реке Маклаковка возникло еще в середине 17 века. Через 2,5 столетия норвежский промышленник Йонас Лид открыл в этих местах лесоперерабатывающий комбинат, вокруг которого со временем вырос город. Как появлялись города на Business FM.
12: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
13: Один из самых точных футурологов Рэй Курцвейль принимает до 80 препаратов в день. Цель 78-летнего Курцвейля – дожить до точки сингулярности, которая, по его прогнозам, случится в 2045 году. Слияние человека и компьютера, практическое бессмертие и невозможность дальнейших предсказаний. Есть версия, что ждать придется уже не так долго. Этим летом тема сингулярности и супердостижений в области искусственного интеллекта внезапно стала суперактуальной. Глава OpenAI Сэм Альтман заявил: «Сингулярность наступила, и мы уже внутри нее». Илон Маск, отношение которого с Альтманом сложно назвать дружеским, поддержал коллегу. Глава NVIDIA Джейсон Хуан говорит о том, что задача построения универсального искусственного интеллекта тоже уже решена. Если сингулярность наступила, почему мы не видим невероятные достижения и фантастические возможности новых технологий? Объяснений может быть два. Первое – разрыв между теми решениями, которые видят лидеры рынка, и тем, что доступно потребителю. Возможно, сингулярность достигнута в лабораториях ведущих компаний. Выйдет ли она за их пределы – вопрос не только экономический, но и политический. Более прозаическая версия, финансовая. О том, что рынок искусственного интеллекта перегрет, говорят многие аналитики. Один из признаков – круговые инвестиции ведущих компаний. Microsoft вкладывает миллиарды в OpenAI, которые тратят значительную часть этих денег на покупку сервисов у той же Microsoft. Капитализация обеих компаний растет. Рост расходов на развитие искусственного интеллекта существенно превосходит все попытки монетизации. Словесные интервенции – способ подогреть энтузиазм инвесторов и, если не отменить, то отложить момент, когда сингулярность наступит не для человечества в целом, а для сектора экономики или нескольких особенно перегретых компаний.
12: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сардар Валикулеев. Украинский беспилотник вечером в четверг ударил по автомобилю скорой помощи в Щебекине. Один человек погиб, четверо ранены, сообщает оперштаб Белгородской области. Погибший – один из фельдшеров, находившихся в автомобиле. Президент США Дональд Трамп заявил, что на данном этапе не считает необходимым вводить дополнительные меры против России. Он также заявил, что все, что делают они, делаем и мы. Конец цитаты. Трамп заявил также, что не испытывает беспокойства по поводу взаимодействия России и Ирана, в том числе возможных переговоров лидеров двух стран о ядерном соглашении. Формирование запасов основных видов нефтепродуктов, бензина, дизельного топлива, авиакеросина и состояние логистических цепочек по их доставке стали темами очередного совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива. Оно прошло под председательством вице-премьера Александра Новака, сообщила пресс-служба правительства. Глава города Ахтубинска в Астраханской области сообщил, что в городе проводится эвакуация граждан в связи с пожаром вблизи железнодорожной станции, где, как сообщало ранее региональное МЧС, загорелся вагон со сжиженным газом. Организован вывоз людей автобусами. Движение вблизи железнодорожной станции Владимировка временно перекрыто. Бразильский легкоатлет Алисон Дос Сантос установил новый мировой рекорд в беге на дистанции 400 метров с барьерами на этапе бриллиантовой лиги в Цюрихе. Дос Сантос преодолел дистанцию за 45,81 секунды. Предыдущий рекорд установил норвежец Карстен Вальхорм 45,94 на Олимпиаде в Токио летом 2021 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. 14 тонн айфонов и дайсонов изъяли таможенники на московском рынке Горобушкин двор. Товары были арестованы, поскольку не были задекларированы. ФТС говорят, что продавцам теперь предстоит уплатить пошлины примерно на 35 миллионов рублей, после чего они смогут легализовать товар. Так ли все просто? Создать цифровую биографию каждого автомобиля предложили автодилеры. Предполагают, что в электронном паспорте авто зафиксирует весь жизненный цикл машины от выпуска до утилизации, включая аварии и ремонты. А законопроект планирует направить в Госдуму. Спасет ли это от продажи битых машин со скрученным пробегом? И россияне стали меньше ездить по стране. По данным Ассоциации туроператоров России, на 6% год-году, хотя до этого несколько лет внутренний туризм рос, среди лидеров падение Сочи до 40%. Ну, а примерно столько же выросло бронирование в Анапе. Растет посещаемость Алтая, Карелии и Москвы. Что это? Разворот тренда или временный спад? Подробности на Business FM. Си Цзиньпин перед встречей с Трампом набирает очки. Лидеры России и Китая могут встретиться дважды за две недели. Сначала на саммите Шанхайской организации сотрудничества, а потом на саммите БРИКС. Глава КНР Си Цзиньпин наметил обширную международную программу на этот период. О чем будут вести переговоры китайские руководители? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
15: Суть предстоящих международных вояжей Си Цзиньпина можно выразить так. Пекин набирает портфель обязательств в Центральной Азии, Африке, Южной Азии за три недели до саммита. Это Трампом. Сначала участие в саммите ШОС и госвизит в Киргизию с 30 августа по 3 сентября. Затем визит в Египет. Это Пекин подтвердил. Участие в саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября пока нет. Примерно 24 сентября планируется визит в Америку. Приглашение в Вашингтон Си принял еще в мае. С тех пор перемирие в торговой войне держится, но с трудом. Переговорные позиции Си будут тем сильнее, чем шире круг стран, которым он уже что-то пообещал и от которых что-то получил. На саммите ШОС, помимо Бишкекской декларации, лидеры должны подписать протокол о внесении изменений в хартию ШОС в процессе утверждения положения об универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности и об антинаркотическом центре. Есть продвижение даже по банку развития ШОС. На саммите возможно подписание меморандума. Идея буксовала полтора десятилетия, упираясь в нежелание Москвы отдавать Пекину контроль над кредитным механизмом. Что касается госвизита Си в Киргизию, то он пройдет в переломный момент. В прошлом году Китай впервые стал крупнейшим инвестором страны. Чистый приток из КНР составил 305 миллионов долларов при общем притоке прямых иностранных инвестиций 335 миллионов. Россия ушла на третье место после Нидерландов. Торговля выглядит еще эффектнее. Китайская таможня насчитала свыше 25 миллиардов долларов взаимного товарооборота за прошлый год, а заявленная цель – 45 миллиардов. Но тут что-то не сходится. Весь внешнеторговый оборот республики по ее собственной статистике чуть более 14 миллиардов, а номинальный ВВП примерно 22. Похоже, Киргизия просто работает транзитными воротами для России. При этом энергично идет строительство железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан, которая вступит в строй в 31 году и станет единственным сухопутным маршрутом из Китая в Европу в обход и России, и Каспия. В Египте Си не был с 16 года. Визит юбилейный. В мае 56-го Египет стал первой арабской и первой африканской страной, признавшей КНР. Однако переговоры не сведутся к торжественным церемониям. В взаимной торговле объемом около 20 миллиардов долларов огромный профицит у Китая в соотношении 24 к 1. Пекин предлагает решать дисбаланс не за счет увеличения импорта из Египта, а путем переноса туда производства. Уже работает совместная промзона, где размещены около 200 компаний с накопленными вложениями почти 4 миллиарда долларов. Китайская, по сути, продукция, но произведенная в Египте, попадает в ЕС и зону африканской свободной торговли, как египетская. К тому же, с мая нынешнего года КНР обнулила пошлины для 53 африканских стран, включая Египет. Приезд Си в Индию Пекин пока не подтвердил, хотя Reuters сообщает о делегации примерно в 400 человек и о бронировании отелей. Это был бы первый визит китайского лидера в страну за 7 лет. В торговле для Индии все плохо. Дефицит с Китаем достиг рекордных 112 миллиардов долларов. Импорт вырос на 16% до 131 миллиарда, а экспорт до 19%. Свыше 90% редкоземельных магнитов и металлов Индия получает из КНР, а введенный в прошлом году Пекином режим экспортного контроля за этой продукцией превратил поставки в предмет политического торга. Не решены и пограничные споры двух стран. Сближение Нью-Дели и Пекина наметилось в прошлом году. Помог Трамп, введя 50-процентные пошлины на индийский экспорт США. Но в феврале нынешнего года он снизил их до 18% в обмен на отказ Индии от российской нефти и обещание масштабных закупок в США. Тезис «Вашингтон толкает Индию к Китаю» сразу перестал работать. Саммит БРИКС 12-13 сентября пройдет по предложенной Нью-Дели тематики с акцентом на проблемы устойчивого развития и инновации, расчеты в нацвалютах, обсуждение реформы МВФ и Совбеза ООН. В свою очередь, годом ранее Пекин выдвинул инициативу глобального управления, утверждая, что ее поддержали уже более 140 стран. Суть сводится к трем вещам, актуальным для Бишкека, Каира и Нью-Дели одновременно. Первое – это институты. Банк развития ШОС, новый банк развития БРИКС, антинаркотические и антитеррористические центры. Пекин работает над созданием параллельных традиционным наднациональных структур. Второе – финансы. Расчеты в нацвалютах, свопы, панда-облигации, китайская замена SWIFT. Это не столько замена доллару, сколько сокращение точек, уязвимых для санкций. Наконец, третье – производство внутри чужих тарифных зон. Промзона в Суэце, промышленные проекты в Киргизии, смягчение индийских ограничений на китайские инвестиции. В результате Си приедет в конце сентября в Белый дом с обновленной хартией ШОС за спиной, юбилейным пакетом из Каира и, возможно, даже рукопожатием на Нарендре Моди. А у Трампа пока что за спиной только незавершенная война с Ираном, провал миротворчества в Украине и торговые споры с Европой и Канадой.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». 14 тонн айфонов и дайсонов изъяли таможенники на московском рынке «Горбушкин двор». Товары были арестованы, как говорится в сообщении таможни. Если продавцы доплатят 35 миллионов рублей, они смогут вернуть технику себе. Но не все так просто. Подробности у Ивана Медведева.
16: Суммарная стоимость 3300 незадекларированных электронных устройств Apple и Dyson – 123 миллиона рублей. Это телефоны, наушники, умные часы, пылесосы, фены, стайлеры, очистители воздуха и сушилки для рук. Других деталей нет, но напомню, это почти 14 тонн. Для тех, кто не был на Горбушке, это огромный рынок с сотнями, а то и тысячами продавцов. СМИ указывали, что во время рейда, когда были изъяты товары, о которых идет речь, перекрывался один из этажей комплекса, а обыски прошли как минимум в 5 офисах разных магазинов. Но сейчас Горбушка продолжает работать. И вот что там предлагают.
17: 17 Pro оранжевый, 1790, 7500. Новый, запакованный, не активированный.
18: А на месте можно проверить?
17: Конечно.
18: Какие-то гарантии есть на него?
17: Гарантии в магазине. 14 дней годовая от производителя.
18: А когда его можно забрать и как оплачивать?
17: Наличными.
18: Только наличными, да?
17: Да.
16: Или вот.
19: Оранжевый, именно если Pro, который поменьше, он получается 102 с симкой сейчас, 98 без сим-карты. А если Pro Max рассматривать, то без симки оранжевый Pro Max 256 107, а если симкой, то 114.
16: Для сравнения, в крупной сети магазинов электроники 17 Pro на 256 гигабайт с физической сим-картой стоит 130 тысяч, и это со скидкой. Полная цена – 160. А цены на Pro Max начинаются от 142 тысяч, тоже с учетом скидки. Пылесос Dyson V15 Detect Absolute SV4701 в той же крупной сети стоит 111 тысяч рублей по акции, а на Горбушке – 56 тысяч.
18: Это оригинальная версия или нет?
20: Конечно, только оригинальный продукт продаем. В любом случае у вас есть от магазина год гарантии. Оплата наличными.
18: А картой нельзя платить?
20: Плюс 13%.
18: Они в наличии? Их забрать можно сегодня, завтра?
20: Конечно. Да, за час до приезда обязательно только нужно будет уточнять наличие. Актуальные цены. Цены меняются в течение всего дня или часа.
18: То есть цена может измениться?
20: Да, из-за курса.
16: Кстати, оплата везде наличными. Или картой, но плюс 13 или даже 15%. При такой разнице в ценах неудивительно, что в России процветает серый рынок электроники и бытовой техники. Рассуждать о том, какую долю он занимает в общих продажах, эксперты не взялись, потому что у нас нет даже официальных данных по объемам импорта. Ну а тезис ФТС о том, что собственники товара могут просто доплатить 35 миллионов, нужно рассматривать внимательнее, говорит партнер BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
21: Уплата просто таможенных сплочнин, таможенных платежей – это базовая опция, обязательная. Но при этом не единственная, потому что за контрабанду, за уклонение от уплаты таможенных платежей, за провоз таких вещей без таможенного контроля существует и уголовная ответственность. Здесь есть две разные ситуации. Если это добросовестный приобретатель, собственник, который купил этот товар на внутреннем рынке и не знал и не догадывался о том, что он был привезен контрабандой. Это одна история. Ему предложат просто заплатить таможенные платежи, дальше этот товар ему отдадут, он продолжит этим товаром пользоваться. А если же собственник не докажет свою добросовестность, или даже более того, окажется, что он был замешан или знал, по крайней мере, о том, что приобретает незаконно ввезенный товар, то в этом случае может оказаться соучастником и фигурантом уголовного дела по уклонению от уплаты таможенных платежей.
16: 35 миллионов неуплаченных рублей – это особо крупный размер. И если дело дойдет до суда, Уголовный кодекс предполагает санкции вплоть до 5 лет лишения свободы. И это без учета историй про оплату только наличными и так далее. Правда, не обязательно, что продавец был один. Кстати, если кто-то мучился, пытаясь представить себе 14 тонн айфонов и дайсонов, то с учетом стоимости, массы, номенклатуры и суммарного количества товаров в штуках, озвученных ВТС, чат-GPT предположил, что на Горбушке таможня могла изъять 850 айфонов, 350 наушников, 250 Apple Watch, 650 пылесосов, 400 фенов, столько же стайлеров и еще по 200 очистителей воздуха и сушилок для рук. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Елена Марчукова, Business FM.
3: Союз европейских футбольных ассоциаций призвал к независимой внешней проверке проекта, который предусматривал продажу доли в турнирах FIFA частным инвесторам. Об этом информирует официальный сайт УЕФА. Ранее издание Sky News сообщало, что УЕФА намерен добиться возбуждения уголовного дела в Швейцарии против действующего президента ФИФА Джанни Инфантино. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
0: УЕФА официально подытожил то, что сотрясало заголовки спортивных новостей последние месяцы. Мировому футболу необходимо новое руководство, и Европа вместе с другими конфедерациями будет добиваться появления альтернативного единого кандидата. Собственно, в этой части противостояния в свете последних заявлений УЕФА нет кардинально чего-то нового и более жесткого, чем то, что было уже сказано раньше, а скорее наоборот. Так, например, категоричный бойкот турниров ФИФА со стороны европейских сборных и клубов приостановлен. Это послабление произошло в свете того, что ФИФА письменно заверила. Проект, который предусматривал продажу доли в турнирах Международной Федерации Футбола частным инвесторам, безвозвратно и окончательно отозван и не появится вновь в какой-либо форме. Однако теперь УЕФА требует провести глубокое расследование. Первым шагом должна стать действительно независимая внешняя проверка FIFA Forward Enterprise с полным доступом ко всем соответствующим документам, переписке и материалам о принятии решений. ФИФА не может расследовать саму себя и ожидать, что футбольное сообщество просто примет ее выводы, говорится в заявлении. И это еще не все. Издание Sky News сообщает, что УЕФА пытается через суды в США получить от ФИФА и участвовавших в проекте финансовых организаций документы, связанные с неудавшейся сделкой. Потенциальное уголовное разбирательство планируется провести в Швейцарии, где находится штаб-квартира ФИФА. Отмечается, что УЕФА и другие заинтересованные стороны намерены добиться уголовного преследования не только Инфантино, но в перспективе и других должностных лиц ФИФА. На это есть и статья, соответствующая в Уголовном кодексе Швейцарии, номер 158, о преступном недобросовестном управлении. А все потому, что закрытый характер этой мутной сделки, вызвавшей гнев у защитников доброго имени Его Величества футбола, нанес прямой ущерб репутации ФИФА и ее коммерческим отношениям. Словом, УЕФА намерен и дальше продолжать атаковать Инфантино с нескольких флангов. Борьба за власть вступает в решающую стадию. Григорий Гуреев, Business FM.
3: Выборы президента ФИФА запланированы на март 2027 года. Местом их проведения станет Марокко. Главным потенциальным конкурентом Инфантино СМИ называют президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна Виктора Монтальяни.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
2: EBITDA Алроса в первом полугодии составила 14 миллиардов рублей, что на 61% ниже данных годичной давности, сообщила компания. Чистый убыток по МСФО составил 9,5 миллиардов в первом полугодии по сравнению с прибылью в 40,5 миллиардов за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании. Выручка от продаж снизилась на 33% до 90 миллиардов рублей. В прошлом году Алроса сократила добычу на 10% до 30 миллионов каратов. По итогам текущего года компания планируют добыть 25-26 миллионов каратов. Первый седан в модельной линейке российского автомобильного бренда Tenet под названием А8 будет продаваться в двух комплектациях по цене 3 и 3,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба марки. Машина будет представлена в версиях Prime и Ultra, для каждой из которых предусмотрена собственная силовая установка. Рыночная стоимость Alphabet упала на 692 миллиарда долларов с майского максимума, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов. После достижения пика акции компании потеряли около 15%. Bloomberg связывает распродажу с сомнениями инвесторов в способности компании сохранять лидирующие позиции в гонке ИИ, растущими расходами на инфраструктуру для разработки и работы ИИ, задержкой выпуска новой Gemini. Также инвесторов беспокоит отток специалистов из Google. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Точно не бито, не крашено. Дилеры предлагают создать цифровую биографию каждого автомобиля. Предполагается, что в электронном паспорте авто зафиксируют весь так называемый жизненный цикл машины от ее выпуска до утилизации. Соответствующие инициативы выступили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Законопроект планируют направить на рассмотрение депутатам Госдумы или в правительство в следующем году. Что возможно, но в виде один думают участники рынка и как это будет выглядеть, Маргарита Юдина подробнее.
5: Сейчас в электронном ПТС есть много полей, но лишь малая часть из них обязательно для заполнения. Например, ВИН, марка, модели, цвет, год изготовления и характеристики двигателя, экологические классы и другие. При этом важные для потенциального покупателя авто данные о пробеге, количестве ДТП, ТО и том, находится ли машина в залоге, есть лишь в разделе доп. Информации. А тот же пробег на техосмотре местами до сих пор записывается со слов владельца. Если эти данные в электронном ПТС станут обязательными, это обезопасит будущих владельцев подержанных авто, говорит операционный директор по продажам новых автомобилей и авто с пробегом автохолдинга «Динамика» Александр Кустов.
7: На практике будет работать. Сейчас уже есть аналоги сервисов, которые предлагают подобного рода информацию. Но они работают, как правило, на коммерческой основе, что, в общем-то, создает проблемы в их использовании. Не каждый из дилеров готов покупать эту информацию за деньги, как не каждый из клиентов. Если это будет реализовано в рамках какой-то государственной платформы, безусловно, я уверен, что это добавит рынку прозрачности. Это обезопасит и дилеров в части закупки автомобилей, застрахует от некоторых проблем. Также обезопасит и потенциальных клиентов, которые будут иметь больше вводных при выборе для себя автомобиля с пробегом.
5: ЭПТС сейчас есть далеко не у всех автомобилей. Автоматически его получают все новые машины, начиная с ноября 2020 года. Это касается и импортных авто, и произведенных в России, или ввезенных из-за рубежа. Для владельцев более старых машин история добровольная. Они могут продолжать пользоваться и бумажным ПТС. Если электронный паспорт у авто есть, то потенциальный покупатель сейчас может самостоятельно заказать выписку из ЭПТС. Главное знать ВИН и номер самого паспорта. Но услуга платная. Введение обязательной фиксации истории автомобиля назрело давно. Это действительно может обелить вторичный рынок автомобилей, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
22: У нас рынок подержанных автомобилей очень большой, больше 6 миллионов автомобилей в год, и он крайне непрозрачный. То есть только 10% от этого числа, около 600 тысяч автомобилей в год, продается через официальных дилеров и имеют полностью подтвержденную историю со всеми авариями, пробегами, обслуживанием. 5 миллионов 400 тысяч автомобилей в год продается, которых уверенным быть нельзя абсолютно ни в чем. Конечно, на этом наживаются многочисленные полукриминальные группировки, которые либо занимаются восстановлением битых автомобилей, либо скручивают пробеги, либо и то, и другое. А люди платят деньги, и потом вынуждены автомобиль бесконечно ремонтировать.
23: Это обойти гораздо сложнее уже, потому что эти записи фиксируются через распределенный реестр, если будет сделано все по уму через так называемый блокчейн. И, в общем-то, случаев подделки, например, того же электронного ПТС пока не выявлено. Так что, видимо, как раз здесь цифровизация может пойти на пользу.
5: Основной вопрос, на который пока нет ответа, кто, как и в какие сроки будет обязан передавать данные в систему и отвечать за их достоверность. В ряде зарубежных стран уже давно есть аналоги ЭПТС с фиксацией истории автомобиля. Например, Нидерланды, где скрутка пробега официально запрещена с 2014 года, а данные о нем передаются в обязательном порядке, в частности, после ремонта. Но даже это, как отмечают на сайте нидерландского аналога ГИБДД, целиком не исключает мошенничество с показаниями одометра. Система сильно усложняет мошенникам жизнь. Но целиком проблему пока все равно не решает. Маргарита Юдина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: После дня падения день роста. В четверг индекс Мосбиржи прибавил 1% на основных торгах. Котировки реагировали на растущую нефть и драгметаллы, и падающий рубль, и вечером рост даже усилился. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
1: Ростом в четверг завершились торги на московской бирже, на рынке акций. Индекс московской биржи поднялся на процент за основную торговую сессию и закрылся на уровне 2092 пункта. На рынок влияли факторы падения рубля и роста нефти. Что касается геополитики, то новостей, которые могли бы поспособствовать падению рынка, их не было. И вот на фоне, скажем, даже фундаментальных факторов рынок вырос, рубль упал. Вот здесь можно говорить о том, что не какое-то плавное сползание мы наблюдаем, а действительно серьезное заметное падение, которое наблюдается уже две торговых сессии подряд, даже несмотря на то, что в пятницу единый день уплаты налогов, и, казалось бы, валюты должно быть на рынке больше, может быть, ее и есть побольше, чем обычно, но это не помогает российскому рублю, спрос на валюту выше предложения, отмечают участники торгов, плюс Банк России покупает валюту, является чистым покупателем валюты и покупает ее на довольно высоких объемах для текущего состояния рынка. Я напомню, что это около 6 миллиардов рублей ежедневно. Таким образом, 22 копейки прибавил китайский юань, закрытие 12 рублей 81 копейка. В моменте даже район 12.89 юань протестировал. Это минимальные для рубля, максимальные для юаня значения с февраля 2025 года. Доллар поднялся выше 86 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Что касается цен на нефть, то вновь смесь Brent приближается к уровням $90 за баррель. Во всяком случае, вечером в четверг баррель в Лондоне перешагнул рубеж $89. Но здесь рынок, конечно же, по-прежнему следит за ситуацией на Ближнем Востоке в целом и в Персидском заливе в частности. Ормузский пролив по факту по-прежнему остается закрытым. Во всяком случае, накануне были сообщения о том, что индийский танкер не смог пройти через Южный коридор или Оманский коридор Ормузского пролива. И появилась информация дополнительная уже в четверг. Если в среду об этом сообщали иранские агентства, то в четверг Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что танкер подвергся обстрелу и попал неизвестный снаряд в этот танкер, в результате чего на судне возник пожар, который, в принципе, уже потушен. Но, тем не менее, фактор эскалации, он присутствует. Это не глобальная, допустим, эскалация между США и Ираном, но, тем не менее, вот такие моменты, они вызывают рост цен на нефть. Помимо всего прочего, пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит в четверг заявила, что администрация США все-таки допускает абсолютно все сценарии в отношении Ирана, но подчеркнула, что никаких переговоров сейчас не ведется.
3: Это был биржевой обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс юаня на пятницу 12.77, доллара 85.95 и евро 100 рублей 30 копеек. В российских вузах не хватает общежития, а те, что есть, выросли в цене. При этом ведущие вузы обещают обеспечить местами всех нуждающихся первокурсников, бюджетников из других городов, пишут ведомости. Часть университетов уже использует гостиницы как дополнительный резерв для размещения студентов или рассматривает такую возможность. Стоимость проживания в студенческих общежитиях в 26-27 учебном году вырастет в пределах 10%. Причина – рост тарифов на коммунальные услуги и расходы на содержание здания. Но после повышения плата за общежитие остается значительно ниже коммерческой аренды. Стоимость варьируется от 950 рублей в месяц до 7 тысяч, каждый вуз устанавливает свой ценник, говорит председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко.
4: На самом деле, некоторые учебные заведения уже повысили стоимость проживания. Каждый вуз, каждый колледж, они самостоятельно решают, когда повышается стоимость. Кто-то перед новым учебным годом. Главное, повышать не выше, чем на стоимость инфляции. Все-таки есть определенные там государственные гарантии на проживание. И если завышать, как многие хотели бы, окупать общежитие, это, конечно, нереально.
6: Ну, то есть, сброс по ценам по изменению может быть разным, но всегда в пределах инфляции.
4: Нет, конечно, может быть и больше. И это зависит, конечно, конкретно от решения учебного заведения. Многие обосновывают там это тарифами ЖКХ, повышением каких-то иных расходов.
3: Олег Цапко, председатель Всероссийского студенческого союза. Ситуация с общежитиями различается по вузам региона. Выпускник МГУ рассказывает, что раньше бюджетники платили порядка 2000 рублей за весь учебный год, а теперь почти 6500. А в некоторых вузах, по словам студентов, 5000 уходит только за один месяц.
11: Наизусть. Марк Твен. Когда я и моя жена расходимся во мнениях, мы обычно поступаем так, как хочет она. Жена называет это компромиссом. Наизусть. На Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Проектировщики, присоединившиеся к начатому в прошлый раз разговору о принципах и сложностях строительства в чистом поле, предлагают все-таки условно воспринимать само выражение «чистое поле». Как отмечает руководитель группы архитектурных решений компании «КТС-проект» Владимир Сурков, все-таки полностью свободной территория практически не бывает. Всегда есть градостроительные регламенты, красные линии, санитарные и охранные зоны, рельеф, инженерная и транспортная инфраструктура. Добавляются и ограничения самого девелопера. Экономика проекта, класс жилья, требования к себестоимости, перечень допустимых материалов и еще один уровень согласования архитектурно-градостроительного облика с профессиональным сообществом. Именно поэтому расхожий тезис «если ты первый, можно строить что угодно» на практике не работает. Эксперт не уверен, что для любого проекта на новой территории так уж обязателен архитектурный конкурс. Сам факт его проведения еще не гарантирует качество. Но чем крупнее территория и ее влияние на город, тем полезнее получить несколько независимых профессиональных мнений. Не обязательно в формате конкурса. Это может быть экспертное рассмотрение или градостроительный совет, говорит Владимир Сурков. Руководитель проекта «Русская Европа» Виктор Иванюк согласен. Множество творческих мнений. Как минимум 3-4 взгляда на проект не одного архитектора, а разных и по возрасту, и по опыту – это хорошо. А иначе удачи никакой не будет. Подвяжись на одного архитектора, потом он будет тебя давить своим авторитетом. Немножко, конечно, застройщик может на архитектора влиять, а так они, особенно именитые, обычно гнут свою линию, не понимая. То, что нравится им, может не нравиться основной массе покупателей, признается Виктор Иванюк. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
11: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Авликулеев. Минпромторг и бизнес подготовили список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов, сообщила пресс-служба правительства России. Первый вице-премьер Денис Мантуров провел первое заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Подкомиссия создана в целях исполнения указа президента России о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Как сообщил Кабмин, в рамках заседания участники обсудили вопрос защиты объектов логистики и торговли. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Программой визита, как передает белорусское агентство Белта, запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематики обеспечения безопасности. Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. «Если задуматься, у нас есть Американский залив и есть озеро Америка. Теперь нам нужен океан, так что, возможно, нам придется изменить название Атлантического и или Тихого океана. Может быть, мы их переименуем», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Победители чемпионата России по боксу среди мужчин в Саранске получат по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Серебряным призерам полагается по 250 тысяч, бронзовым по 125 тысяч. Общий призовой фонд составит 26 миллионов рублей. Чемпионат России этого года стартовал в четверг и финиширует 4 сентября. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия не собирается атаковать НАТО, заявил Трамп журналистам. Также он не видит оснований для принятия антироссийских мер в связи с ее сотрудничеством с Ираном. Внезапную поездку директора ЦРУ в Москву назвал обычным делом и удивился реакцией СМИ. Рубль в четверг упал почти на 2% к основным валютам. Курс евро превысил 100 рублей, доллар больше 86. С начала недели рубль уже потерял более 3%. Каковы причины и последствия, что может быть дальше с рублем? Есть основания не считать Россию стратегическим партнером. Так премьер Армении Пашинян объяснил смену формулировок в новой правительственной программе на 5 лет. Там прописана трансформация партнерских отношений с Россией. Пашинян сослался на то, что Россия не помогала Армении в конфликте с Азербайджаном в 2022 году. В этом ли дело? Подробности на Business FM. Дональд Трамп заявил журналистам, что Россия не будет атаковать территорию НАТО. По словам американского президента, он провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. Когда состоялся этот диалог, не уточняется. Российская сторона пока не подтверждала факт разговора. Ранее в СМИ появились предположения о том, что глава ЦРУ Джон Рэтлиф ездил в Москву для того, чтобы предотвратить якобы возможное нападение России на страны НАТО. Президент Литвы Гитанас Науседа даже заявил, что эта поездка была направлена на снижение геополитической напряженности в нашем регионе. В ходе этой поездки Рэтлиф встречался со своим коллегой, главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Конкретные детали встречи не уточняются. Однако в Белом доме Дональд Трамп в ответ на вопрос журналиста заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО.
10: Привозил ли с собой в Москву глава ЦРУ Рэтлиф предупреждение, чтобы Россия не атаковала территорию НАТО?
12: Я не хочу это комментировать, но они не будут атаковать. Я провел с Путиным хороший разговор. Он не будет нападать на территорию НАТО.
3: Президент США Трамп также заявил,